0: поближе.
1: И...
0: командует идущий впереди колонны мужичок. На голове мужичка фуражка, а плечи грязно-малиновые толстовки скрываются под сияющими золотой бахромой эполетами.
1: И... раз!
0: Все марширующие лезут в карманы и сумки, достают сотовые телефоны.
1: И... два!
0: Все сосредоточенно тыкают в кнопки.
1: И... три! «Послушай!» —
0: гаркает в один голос колонна.
1: «Было глупо! Приезжай!»
0: Нитки в клубке оживают, начинают мелко подрагивать, петлями тянутся вверх, ныряют друг под друга и сами вяжут, вяжут, вяжут узелки. От шеи к затылку гулкой волной поднимается боль.
2: «Наташка, перестань! Не думай, Наташ, не думай!»
0: Но Наташка думает... хмурит брови, покусывает обветренные губы. Нитки ползут одна через другую, стягивают наш клубок в сморщившееся зимнее яблочко.
2: «Наташка, не надо!»
0: Боль охватывает виски и тонкими холодными ручейками стекает на лоб.
2: «Наташа, пожалуйста! Наташ!»
0: В глазах мутнеет. Сырые пятна на асфальте то приближаются, то вновь отползают назад.
2: «Наташка, ну зачем? Зачем тебе знать, кто они, Наташ?» Падаю.
0: Чувствую, как мелкие камешки впиваются в щеку. Слышу гулкий шаг удаляющейся колонны. Боль стальным обручем ложится на грудь. Давит. Пугает надвигающейся темнотой.
2: «Я знаю, я поняла!» — трясет меня за плечо Наташка. «Они эти, которые вешаются, короче!»
3: «Чего?»
0: Пытаюсь тряхнуть головой, морщусь.
2: «Ну смотри!» —
0: помогает мне встать Наташка.
2: «Они вешаются, только не по-настоящему! Они звонят и ждут, когда к ним... А потом вроде как для вида, ну понял?»
0: «Кажется...» — оборачиваюсь я. Порядком отойдя от нас, нелепая колонна с вешалками все еще вбивает шаг в октябрьский асфальт.
1: «Послушай, было глупо, приезжай!»
0: В той игре победила правда.
2: Я не верил, но она победила. Победила тогда, когда надежды, казалось, уже не было.
0: Правда отряхнула с колен желтый песок арены, перебралась через круглый, обтянутый красной кожей борт, подошла ко мне, помедлила, сухо кашлянула в кулак, убрав спадающие на лицо волосы, наклонилась и сказала:

Мы идем дальше и дальше, по усыпанной осколками листьев аллее. Наташкины пуанты промокли и потемнели на носках, но она старательно продолжает вышагивать. Раз-два, раз-два. Мое запястье обвивает лохматая веревка. На ней, цепляясь друг за друга и стуча по асфальту, пляшут башмаки. Белые и синие, желтые и коричневые, с каблуками и без, кожаные детские сандалии и деревянные японские гетта. Синий октябрьский ветер то подталкивает нас в спину, то забегает вперед, шутя, отбрасывает со лба волосы, играет концами длинного шарфа, теребит цветной серпантин на Наташкиной жилетке. «Не желаете билетик, господа?» «Ближайшая игра завтра. VIP-места, господа, лучшие места на клетчатой крыше. Приходите, господа, не стесняйтесь. Мы будем ждать вас. Я, Наташка и смешная маленькая девчонка с бантиками в голубой горошек».

сквозь голубую темноту неслышно от куста к кусту, переползая, словно змеи среди трясин, среди камней. Свирепых воинов отряд идет по десятеро в ряд. Мех леопарда на плечах, меч на боку, ружье в руках, то абиссинцы. Вся страна их негусу покорена. И только племя Гурабе своей противится судьбе. 100 жалких деревянных пик, и рассердился Менелик. Зашла луна, деревня спит, сам дух лесов ее хранит. За всем следит он в тишине верхом на огненном слоне, чтоб аурарис-носорог напасть на спящего не мог. Чтоб бегемота гумаре не окружили на заре, и чтобы аза крокодил от озера не отходил. То благосклонен, то суров, за хвост он треплет рыжих львов, но видно и ему не вмочь спасти деревню в эту ночь. Как стая бешеных волков враги пустились. Страшный рев раздался, и в ответ ему крик ужаса прорезал тьму. Отважно племя Гурабе давно приучено к борьбе, но бой ночной, как бег в мешке, копье не держится в руке. Они захвачены врасплох, и слаб их деревянный бог. Но вот нежданная заря взошла над хижиной царя. Он сам, спугнув ночную сонь, зажег губительный огонь и вышел, страшный и ногой, маша дубиной боевой. Раздуты ноздри, взор горит, и в грудь широкую, как щит, он ударяет кулаком. Кто выйдет в бой с таким врагом? Смутились абиссинцы, но вдруг выступил Атогано, начальник их

Дубины поднял негр, старик, увертливый к земле приник. Пустил копье, успел скакнуть всей тяжестью ему на грудь. И оглушенный сделал брак, всего один неловкий шаг. Упал, и грудь его рассек с усмешкой старый человек. Шептались воины потом, что под сверкающим ножом, как будто огненный язык вдруг из груди его возник и скрылся в небе, словно пух. То улетал могучий дух, чтоб стать бродячей звездой, огнем болотным в тьме сырой, или поблескивать едва в глазах пантеры или льва. Но был разгневан дух лесов огнем и шумом голосов, и крови запахом он встал, подумал и загрохотал. «Эй, носороги! Эй, слоны! И все, что злобны и сильны, от пастбища и от пруда, спешите, буйные, сюда! Ого-го-го! Ого-го-го! Да не щадите никого!» И словно ожил темный лес. Ордой страшилищ и чудес неслись из дальней стороны освирепелые слоны. Открыв травой набитый рот, скакал, как лошадь-бегемот. И зверь чудовищный на взгляд с кошачьей мордой, а рогат за ними. Я мечту таю, что я его еще убью. И к удивлению друзей, врагам на зависть принесу в зоологический музей его пустынную красу. «Ну-ну», — сказала Тогано. «Здесь и пропасть не мудрено. Берите пленных и домой». И войско бросилось гурьбой. У трупа мертвого вождя Гано споткнулся, уходя на мальчугана лет 7, забытого его людьми. «Ты кто?» — старик его спросил. Но тот за палец укусил Гано.

подумал воин, говоря: «Тебя с собою я возьму, ты будешь жить в моем дому». И лишь потом узнал старик, что пленный мальчик звался Ахмед.

В Аддис-Абебе праздник был. Гано подарок получил. И, возвратясь из царских зал, он Мику весело сказал, сняв голову по волосам, не плачут, вот теперь твой дом. Служи и вспоминай, что сам Авто Георгис был рабом. Прошло 3 года, служит Мик, хоть он и слаб, и невелик. То подметает задний двор, то чинит прорванный шатер, а поздно вечером к костру идет готовить инжиру. И, получая свой кусок, спешит в укромный уголок, а то ведь сглазят на беду его любимую еду. Порою от насмешек слуг он убегал на ближний луг, где жил привязан на аркан большой косматый павиан. В глухих горах Ато Гано его поймал не так давно и ради прихоти привез в Аддис-Абебу город Рос. Он никого не подпускал, зубами щелкал и рычал. И слуги думали, что вот он ослабеет и умрет. Но злейшая его беда собаки были. Те всегда сбегались лаять перед ним. И дикой яростью томим он поднимался на дыбы, рыл землю и кусал столбы. Лишь Мик, вооружась кнутом, собачий прекращал содом. Он приносил ему плоды и в тыкве срезанной воды, покуда пленник не привык, что перед ним проходит Мик. И, наконец, они сошлись. Порой, глаза уставив вниз, обнявшись и рука в руке, на обезьяньем языке они делились меж собой мечтами о стране иной, где обезьяньи города, где не дерутся никогда, где каждый счастлив, каждый сыт, играет волю в волю спит. И клялся старый павиан седою гривою своей, что есть цари у всех зверей, только нету обезьян. Царь львов, лев белый и слепой, венчан короной золотой, живет в пустыне Сомали, далеко на краю земли. Слоновий царь, он видит сны, и, просыпаясь, говорит, как поступать должны слоны, какая гибель им грозит. Царица зебра волшебней сна, скача поспорит с ветерком, давно помолвлена она со страусовым королем. Но по пустыням, говорят, есть зверь сильнее и выше всех. Как кровь рога его горят, и лоснится кошачий мех. Он мог бы первым быть царем, но он не думает о том. И если кто его встречал, тот быстро чах и умирал. Заслушиваясь друга, Мик от службы у людей отвык. И слуги видели, что он вдруг стал ленив и несмышлен. Узнав о том, Ато Гано его послал толочь пшено. А это труд для женщин труд. Мужчины все его бегут. Была довольна дворня вся, наказанного понося. И даже девочки, смеясь, в него бросали ссор и грязь. Уже был темен небосклон, когда работу кончил он. И от досады сам не свой, не подкрепившись инжирой, всю ночь у друга своего провел с нахмуренным лицом и плакал на груди его, мохнатый, пахнущий козлом. Когда же месяц за утес спустился, дивно просияв, и ветер утренний донес к ним благовонье диких трав, и павиан и человек вдвоем замыслили

Давно французский консул звал любимца Негуса Гано почтить большой посольский зал и испробовать его вино. И, наконец, собрался тот с трудом, как будто шел в поход. Был мул белей, чем полотно, был в красной мантии Гано. Прощенный миг бежал за ним с ружьем бельгийским дорогим, и крики звонские неслись. «Прочь все с дороги! Сторонись!» Гано у консула сидит, приветно смотрит, важно льстит. И консул, чтоб дивился он, пред ним заводит граммофон. Игрушечный аэроплан порхает с кресла на диван. И электрический звонок звонит, не тронутый никем. Гано спокойно тянет грок, любезно восхищаясь всем. И громко шепчет: «О, you good! Ой, френджи, все они поймут». А в это время миг в саду, держащий мула за узду, не налюбуется никак ни на диковинных собак, ни на сидящих у зверей крылатых каменных зверей, как вдруг он видит, что идет какой-то мальчик из ворот. И обруч, словно колесо, он катит для игры в серсо. И сам он бел, и бел наряд, он весел, словно стрекоза, и светлым пламенем горят большие смелые глаза. Пред миком белый мальчик стал, прищурился и засвистал. «Ты кто?» «Я абиссинский раб». «Ты любишь драться?» «Нет, я слаб». «Отец мой консул?» «Мой вождем был». «Где же он?» «Убит врагом». «Меня зовут Луи, а я был прозван Миком». «Мы друзья». И Мик, разнежись, рассказал про Тувиана своего, что с ним давно бы он убежал, и не достигли бы его, когда бы он только мог стянуть кремень, еды какой-нибудь, топор или просто крепкий нож. Без них в пустыне попадешь, а там охотой можно жить. Никто его не будет бить и стать царем у обезьян, как обещался Тувиан. Луи промолвил: «Хорошо, дитя, что я тебя нашел. Мне скоро минет 10 лет, и не был я еще царем. Я захвачу мой пистолет, и мы отправимся втроем. Смотри, за этой горой дождитесь третью ночь меня. Не пропадете вы со мной ни без еды, ни без огня». Он важно сдвинул брови, вдруг пронесся золотистый жук, и мальчик бросился за ним, а Мик остался недвижим. Он был смущен и удивлен. Он думал, это верно сон.

Доволен, пьян, скача домой, Гано болтал с самим собой. Ой, Фрэнджи, как они ловки на выдумки и пустяки. Запрятать в ящик крикуна, чтоб говорил он там со дна им любо. Но зато в бою я ставлю голову свою, не победит никто из них нас, бедных, глупых и слепых. Не обезьяны мы, и нам не нужен разный детский хлам. А миг в мечтаниях Луи, шаги не рассчитав свои, чуть не сорвался

Угрюмо слушал павиан, а мальчики из дальних стран, что хочет свой, покинув дом, стать обезьяньим королем. Звериным сердцем чуял он, что в этом мире есть закон, которым каждому дано изведать что-нибудь одно. Тем жизнь среди городских забав, тем запахи пустынных трав. Но долго спорить он не стал, вздохнул, подмышкой почесал и пробурчал, хлебнув воды.

0: Луна склонялась, но чуть-чуть, когда они пустились в путь через канавы и бурьян, Луи и Мик и павиан. Луи смеялся и шутил, мешок с мукой Мик тащил, а павиан среди камней тавил тарантулов и змей. Они бежали до утра, а на день спрятались в кустах, и хороша была нора в благоухающих цветах. Они боялись, их найдут. Кругом сновал веселый люд, рабы, сановники, купцы, с большими лютнями певцы, послы с дальней стороны и в пестрых тряпках колдуны. Поклонник дьявола порой с опущенной головой спешил на горный Анкабер, где в самой темной из пещер живет священная змея, земного матерь бытия. Однажды утром запоздав, они не спрятались среди трав, и встретил маленький отряд огромный и рябой солдат. Он Мика за руку схватил, ременным поясом скрутил. «Мне улыбается судьба, поймал я беглого раба!» — кричал. «И деньги, и еду за это всюду я найду!» Заплакал Мик, а павиан рычал, и, спрятавшись в бурьян, но страшно побледнев, Луи вдруг поднял кулаки свои и прыгнул бешено вперед. «Пусти, болван! Пусти, урод! Я белый, из моей земли придут большие корабли, и с ними тысячи солдат. Пусти, или будешь сам не рад!»
1: «Ну-ну», — ответил струсив плут, «идите с Богом, что уж тут!» И вечер этого же дня, куда-то скрывшись, павиан вдруг возвратился к ним, стеня ужасным горем обуян. Он бил себя в лицо и грудь, от слез не мог передохнуть и лишь катался по песку, стараясь заглушить тоску. Увидя это, добрый Мик упал и тоже поднял крик, такой, что маленький шакал его за милю услыхал и порешил, пускаясь в путь, наверное, умер кто-нибудь. Луи, не зная их беды, к ручью нагнулся поскорей и шляпой, зачерпнув воды, плеснул на воющих друзей. И павиан, прервав садом, утершись, тихо затянул. «За этой горой есть дом, и в нем живет мой сын в плену. Я видел, как он грыз орех, в сторонке сидя ото всех. Его я шепотом позвал, меня узнал, он завизжал и разлучил нас злой старик, с лопатой выскочив на крик. Его немыслимо украсть, там псы могучие, хитрые, думать нечего напасть, там ружья, копья, топоры!» Луи воскликнул: «Ну смотри, верну я сыну твоего! Но только выберешь цари, у вас меня ты одного!» Он принял самый важный вид, пошел на двор и говорит: «Я покупаю обезьян. У вас есть крошка павиан. Продайте». «Я не продаю», — старик в ответ. «А я даю вам 10 талеров». «Ой-ой, да столько стоит быть большой. Бери». И вот Луи понес виновника столь горьких слез. А сыном радостный отец скакал, как мячик. Наконец рванул его за хвост, любя, что очень мучили тебя.
2: «Я никаких не видел мук. Хозяин мой, мой первый друг. Я ем медовые блины, катаю обручи, пляшу. Мне шили красные штаны, я их по праздникам ношу». И рявкнул старый павиан: «Ну, если это не обман, тебе здесь нечего торчать. Вернись к хозяину опять. Стремись науки все пройти, трубить, считать до 10. Когда же умнее станешь всех?

Луны уж не было, и ввысь, как низкий потолок была. Но звезды крупные зажглись, и стала вдруг она светла, переливалась, а внизу стеклянный воздух ждал грозу. И слышат путники вдали удары бубна, гул земли, и видят путники. Растет во мгле сомнительный восход. 500 огромных негров в ряд горящие стволы влачат. Другие пляшут и поют, трубят врага и в бубны бьют. А на носилках из парчи царевна смотрит и молчит. То дочка Мохаммед Али, купца из йеменской земли, которого нельзя не знать, так важен он, богат и стар, наряды едет покупать из Дир-э-Дауа в Харар. В арабских сказках принца нет, калифа, чтоб ей сказать: «Моя жемчужина, мой свет, позвольте мне вам жизнь отдать». В арабских сказках гурий нет, чтоб с этой девушкой

Андрей-то голосок. О, милый мальчик, как ты пел, как стан твой прям, как взор твой смел. Пойдем со мной. В моих садах есть много желтых черепах, и по

0: идем.
1: Но мрачный, словно ночь, Луи внимал ей, побледнев, и не старался превозмочь свое презрение и гнев. Мне слушать сказки? Быть пажом? Когда я буду королем? Когда бесчисленный народ меня им властвовать зовет? Но если б и решился я, с тобою стало б скучно мне. Ты не стреляешь из ружья, боишься ездить на коне? Печальный

гром раздался в воздухе ночном. Ведь хохотали все 500 огромных негров, 800 рабов и 30 поваров, и 19 конюхов. Но подала царевна знак, все выстроились кое-как и снова двинулись вперед, держась от смеха за живот. Когда же скрылся караван, тоскуя, миг заговорил: «Не надо мне волшебных стран, как добро

Дня их глазам предстал, как первобытный храм, скалистый и крутой отвес, проросший редкою сосной, вершиной, вставшей до небес, упершийся в дремучий лес своей каменной пятой. То был совсем особый мир. Чернели сотни круглых дыр, соединяясь меж собой одной узкой тропой. И как балконы здесь и там, площадки с глиной по краям висели, и из всех бойниц торчали сотни страшных лиц. Я, и ложась навеки в гроб, осмелился бы утверждать, что это был не дать не взять американский небоскреб. В восторге крикнул павиан, что это город обезьян. По каменистому хребту они взошли на высоту. Миг тихо хныкал, он устал. Луи же голову ломал, как пред собой он соберет на сходку ветреный народ. Но павиан решил вопрос. Обезьяненка он принес и начал хвост ему щипать, а тот визжать и верещать. Таков обычай был, и вмиг все стадо собралось на крик. И начал старый павиан. «О, племя вольных обезьян! Из плена к вам вернулся я. Со мной пришли мои друзья, освободители мои, чтоб тот, кого мы изберем, стал обезьяньим королем. Давайте изберем Луи!» Он кончил, важно замолчал. Луи привстал и миг привстал. Кругом разлился страшный рев, гул многих сотен голосов. «Мы своего хотим царем! Нет, лучше Мика изберем! Луи! Нет, Мика! Нет, Луи!» Все зубы белые свои оскали взлятся. Наконец решил какой-то молодец. «Луи с ружьем, он чародей! К тому же он белый!»

И в руки дав слоновий клык, знак отличительный владык, и мир преображая в сад олеющий и золотой, горел и искрился закат за белокурой головой. Как ангел мил, как демон горд, Луи стоял один среди морд клыкастых и мохнатых рук, к нему протянутых вокруг. Для счастья полного его не доставало одного, чтобы сестра, отец и мать его могли здесь увидать. Хоть силою волшебных чар и вокруг света обо всем поведал мальчикам потом его любимый гусинар.

Модель для сборки по-прежнему в эфире «Серебряного дождя». Сегодня мы с вами слушаем африканскую поэму «Миг» Николая Степановича Гумилева. Музыку играет Михаил Габович, текст читает Влад Коп. Это «Модель для сборки». Луи суровым был царем. Он не заботился о том, что есть, где пить, как лучше спать, а все сбирался воевать. Хотел идти, собрав отряд, отнять у злобной львицы львят или крокодила из реки, загнать густые тростники. Но ни за что его народ не соглашался на поход. И огорченный властелин бродил, печаленный один. Спускался он на дно пещер, где сумрак ядовитый сер, и где увидеть вы могли б в озере безглазых рыб. Он поднимался на утес, с собой венчавший весь откос, и там следил, как облака ваяет божья рука. Но лишь тогда бывал он рад, когда смотрел на водопад столбами пены ледяной, дробящейся над крутизной. К нему тропа, где вечно мгла в колючих зарослях вела, и мальчик знал, что неспроста там тишина и темнота. И даже птицу не поют, чтобы оживить глухой приют. Там раз в столетие трава, шурша, скрывается, как дверь. С рогами серны, с мордой льва приходит пить какой-то зверь. Кто знает, где он был 100 лет? И почему так стонет он, изметает лапу и след? Хоть только ночь со всех сторон, да только ночь черна, как смоль, и страх, и буйная вода.

0: И в стонах раненого боль, не гаснущая никогда. Но все наскучило Луи. Откос, шумящие струи, забавы резвых обезьян и даже миг и павиан. Сдружился он теперь с одной гиеной старой хромой, что кралась по ночам на скат, чтоб воровать обезьянят. Глазами хитрыми змеи она смотрела на Луи и заводила каждый раз лукавый, льстивый свой рассказ. Он верно слышал, что внизу в большом тропическом лесу живут пантеры. Вот кому спуститься надо бы ему. Они могучие и смелые, бросаются быстрее стрелы, и так красивый пестрый мех, что им простится всякий грех. Напрасно друга миг молил, глухим предчувствием томим, чтобы он навек остался с ним и никуда не уходил. Луи решителен и быстр сказал: «Ты только мой министр, тебе я власть передаю, и скипетр, и челму свою, и мой просторный царский дом, а сам я буду королем не этих нищенских пещер, а леопардов и пантер». Ушел и огорчился стан всегда веселых обезьян. Они влезали на карниз, внимательно смотрели вниз. Оттуда доносился рев им незнакомых голосов, и горько плакали они, минувшие припомнив дни, и грустно думая о том, что стало с гневным их царем. Едва под утро миг уснул, во сне он слышал страшный гул. Он видел мертвого отца и лился пот с его лица. Проснулся. Старый павиан собрал храбрейших обезьян. Они спускаться стали вниз, держась за ветви, за карниз, переплетя свои хвосты, над бездной строили мосты, пока пред ними дикий лес не встал, а город не исчез. И не мелькнули средь стволов клыки и хоботы слонов. Долина им была видна, деревьями окружена, и посреди большой утес, что мхом и травами оброс. На нем один лежал Луи, и раны зажимал свои, вперив в пространство мутный взор, чуть поднимал он свой топор. А восемь яростных пантер пред ним кружились, из пещер еще спешили, отражал всю ночь их мальчик и устал. Как град камней в траву полян сорвалась стая обезьян, их силой живой волны пантеры были сметены и отступили. С плачем миг к груди товарища приник. Луи в бреду ему шептал, что он царем и здесь бы стал, когда б не гири на ногах, не красный свет в его глазах и не томящий долгий звон. И незаметно умер он. Тогда, хромая из кустов, гиена выбежала. Рев раздался яростен и груб. «Он мой! Скорее отдайте труп!» Смутилась стая обезьян, но прыгнул старый павиан с утеса на гиену вниз и горло мерзкой перегрыз. Где пальмы веером своим кивают облакам седым, где бархатный ковер лугов горит весь алый от цветов, и где журчит, звенит родник, зарыл Луи печальный миг. Там ласточки с огнем в глазах щебечут милые в ветвях, они явились издали, из франкской, может быть, земли, и щебетали свой привет перед готическим окном, где увидал впервые свет Луи в жилище родовом. И над могилой друга миг запел: «Луи, ты был велик, была сильна твоя рука, белее зубы молока. Зачем, зачем, зачем в бою не принял помощь ты мою? Зачем, зачем, когда ты пал, ты павиана не позвал? Уж лучше пуля и копье дыханье вырвали твое. Не помиришься ты с врагом, все это кажется мне сном». Завыл печальный павиан, завыла стая обезьян, и вот на шум их голосов, горя как месяц в вышине, явился мощный дух лесов верхом на огненном слоне. Остановился и взглянул, и грозно крикнул Мику: «Ну!» Когда же узнал он обо всем, широким пальмовым листом он вытер слезы на глазах. «Я перед Миком в должниках. Но ночь, как племя гурабей, изнемогало в злой борьбе, болтая с месяцем, как раз я не пришел к нему, не спас. О чем бы ни мечтал ты, миг, проси, все даст тебе старик». И поднял руки миг свои и медленно проговорил: «Мне видеть хочется Луи таким, каким он в жизни был».
1: «Он умер.
0: пусть я умру, но он в аду. Пойду и в ад, я брошусь в каждую дыру, когда в ней мучится мой брат. Но если так, не спорю я. Вдоль по течению ручья иди 3 дня, потом 7 дней через пустыню черных змей. Там у чугунной двери в ад с кошачьей мордой, но рогат есть звери. К брату твоему дорога ведома ему. Но тем, кто раз туда попал, помочь не в силах даже я. Смотришь, но миг уже бежал вдоль по течению ручья.

огромная и черна виднелась дверь из чугуна на неприступной вышине. Усталый и исхудалый миг пред нею головой поник и стонет. Больше нет пути, не знаю я, куда идти, хоть сам могучий дух лесов, хранитель мой и мой покров. Тут медленно открылась дверь, и медленно явился зверь. С кошачьей мордой арогат, и миг потупил в страхе взгляд, но в дверь вступил. Они пошли по коридору, где в пыли валялись тысячи костей, рыб, птиц, животных и людей. Как-то страшна была тропа. Там бормотали черепа бычачьи, двигались рога, ища незримого врага, и гнулись пальцы мертвецов, стараясь что-нибудь поймать. Но вот прошли широкий ров, и легче сделалось дышать. Там им открылся мир иной, равнина с лесом и горой, необозримая страна, жилище душ, которых нет. Над ней струила слабый свет великолепная луна, не та, которую ты сам так часто видишь по ночам, а мать ее, ясна, горда, до исторических времен, что умерла еще тогда, как мир наш не был сотворен. Там тени пальм и сикамор росли по склонам черных гор, где тени мертвых пастухов пасли издохнувших коров. Там тень охотника порой ждала, склоняясь над норой, где сын нагрызли тень корней, сообщество бобров теней. Но было тихо все вокруг. Ни вздох, ни лепет струй, ни стук не нарушал молчание. Зверь промолвил Мику: «Ну, теперь ищи». А сам устало лег, уткнувшись мордою в песок. За каждый куст, за каждый пень, хотя тот куст и пень лишь тень, в пещеру, в озеро, в родник идя, заглядывает миг. За тенью дикого волчца он своего узнал отца, сидевшего как в старину на грязной бурой шкуре гну. Миг, плача, руки протянул, но тот вздохнул и не взглянул. Как будто только ветерок слегка его коснулся щек. Как мертвецы не видны нам, так мы не видны мертвецам. Но нет нигде, нигде Луи. Миг руки заломил свои. Как вдруг он бросился бежать туда, где зверь улегся спать. «Скорее вставай!» — кричит ему. «И отвечай мне, почему здесь только черные живут, а белых я не видел тут?» Зверь поднял страшные глаза. «Зачем ты раньше не сказал? Все белые, как колдуны, все при рождении крещены, чтоб после смерти их Христос к себе на небеса вознес. Наверх направь шаги свои и жаворонка излови. Он чист, ему неведом грех, и он летает выше всех. Вот три зерна, их странен вид, они росли в мозгу моем. Когда их съест, заговорит он человечьим языком. Как было радостно опять пустыню Мику увидать, услышать ветер и родник, и попугаев резкий крик. Он сделал из волос селок и жаворонка подстерег и выпустил его одно, сначала дав ему зерно. Опять влюбленный в божий свет, свободный жаворонок ввысь помчался, и ему во след надежды Мика понеслись. Когда же птица с высоты упала, камнем чуть дыша. «Ну что, скажи, что видел ты?» — Мик теребил его спеша. «Я видел красных райских птиц. Они прекраснее зорниц, в закатных тучах гнезда бьют и звезды мелкие клюют. Они клялись мне, что твой друг попал в седьмой небесный круг, пред которым звездный сад чернее, чем самый черный ад». Миг дал ему еще зерно, целуя, и прося одно, и взвился жаворонок вновь, хоть в нем и холодела кровь. Он только через день упал и больше часа не дышал, но, наконец, проговорил. «Среди отдаленнейших светил, за гранью божьего огня, я встретил ангела, что пел про человеческий удел алмазным панцирем звеня. Пусть ни о чем не плачет Мик, Луи высоко, он в раю. Там Михаил Архистратик его зачислил в рать свою». Его целуя горячо, Мик попросил: «Крылатый друг, молю, вот, съешь зерно еще и полети в надзвездный круг». И жаворонок третий раз поднялся и пропал из глаз. 3 дня ждал жаворонка Мик,
к ожиданию привык, когда свалился на песок холодный пуховой комок. Такое видеть торжество там жаворонку довелось, что сердце слабое его от радости разорвалось.

В эфире по-прежнему модель для сборки, дорогие слушатели. Что же случилось с героями африканской поэмы Николая Степановича Гумилева, вы узнаете совсем скоро, через пару-тройку минут, после рекламы на «Серебряном дожде».

Дуглас, охотник на слонов, сердился, ужин не готов. Любимый мул его издох, и новый проводник был плох. Он взял ружье и вышел в лес, на пальму высохшую влез и ждал. Он знал, что здесь пойдет на водопой лесной народ. А у него мечта одна — убить огромного слона. Особенно, когда клыки тяжелы и велики. Вот засветился южный крест, и тишина легла окрест, как будто старый дух лесов замедлил бег ночных часов. И вот явились дикобраз, за ним уродливый гну, вслед козы, и решил Дуглас: я после застрелю одну. Но рыжей гривою тряся, высоко голову неся, примчался тяжким скоком лев, и все бежали, арабер. И даже буйвол отступил, сердито фыркнув в мокрый ил. Царь долго пил, потом зевнул и вдруг вскочил и заревел. В лесу раздался смутный гул, как будто ветер прошумел, и пересекся небосклон коричневую полосой. То, поднимая хобот, слон-вожак вел стадо за собой. Ему согнувшийся Дуглас навел винтовку между глаз. Так не один гигант лесной сражен был пулей разрывной. Он был готов спустить курок, когда почувствовал толчок и промахнулся. Это миг к нему среди ветвей проник. «А, негодяй!» — вскричал Дуглас. «Знай, ты раскаешься сейчас!» И тот ответил: «Гетто, ну! Не надо делать зла слону! Идет под старость каждый слон, все на один и тот же склон, где травы, данные слонам, вкуснее, родники свежей, и умирает мирно там средь прадедских костей. Коль ты согласен, я готов твоим слугою быть, а мне известно кладбище слонов в голландской скрытой стране». «Пусть Бог хранит тебя за то!» — вскричал Дуглас, забывши злость. «Идем, и в Глазго и в Бордо слоновья требуется кость». Вот до утра работал миг, хвосты игривым улом стриг и чистил.

Прошло 3 месяца, и вот в Адис-Абебу Мик ведет из диких неизвестных стран слоновьей костью караван. Дуглас мечтает, бугачу я все на месте продаю, и миллионером укачу к себе в Шотландию мою. 130 ящиков вина, 130 ярдов полотна подносит Негусу Дуглас, и так кончает свой рассказ. Я караван мулиный свой оставил Мику. Он богат, в Адис-Абебе зашумят, что это на Гадрас большой. Его верховный свой совет прими и совещайся с ним. Он защитит тебя от бед умом и мужеством своим. Орлиный светлый взгляд один на миг и бросил властелин, и, улыбнувшись, сделал знак, обозначавший «Будет так». В Адис-Абебе не найти глупца, который бы не знал, что Мик на царственном пути прекрасней солнца воссиял. С ним благосклонен и велик, советуется Менелик. Он всех отважней на войне, всех уважаемый.

Речь перов до самого утра, готовится прохладный дэдж и золотая инжира. И во дворце его живет, встречая ласку и почет, с ним помирившийся давно слепой старик.

0: Пожалуй, произведение не было бы полным, если бы не примечание самого Николая Степановича Гумилева. Ну, это небольшой совершенно список. Автогеоргист, военный министр Абиссинии, достигший этого положения из рабов. Адис-Абеба, главный город Абиссинии, резиденция Негуса. Анкобер, город в Абиссинии. А то Гано, Гано – абиссинское имя. А то приставка, вроде нашего господина или французского месье. Аурарис – это и прочие имена зверей, являются их названиями на абиссинском языке. Гета – по-абиссински господин. Гурабе – маленькое негритянское племя на южной границе Абиссинии. Дирайдауа – город в Абиссинии. Инжира – абиссинский хлеб в виде лепешек, любимейшее национальное кушанье. Минилик – реально существовавший абиссинский негус, 1844-1913 годы жизни. Мохаммед Али – богатейший в Абиссинии купец, араб из Йемена. Нагадрас – собственник каравана, почетное название богатых купцов. Негус – титул абиссинских царей. Ой-югут – восклицание, выражающее удивление. Талер в Абиссинии в ходу только талеры Марии Терезии. Но это вот во времена Гумилева. Тедж – абиссинское пиво, любимый национальный напиток. Френджи – абиссинское название европейцев. И Харар – город в Абиссинии. В общем, всем, кто любит хорошую поэзию и хорошую литературу вообще, советую почитать как раз африканские дневники Гумилева. Это дорогого стоит.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
2: Специально для Samsung Fan Club.

0: Леонид Каганов. Людоед.
1: «Очень просто», — ответил протоиерей, нахально подмигивая. «Дело в том, что смерти предшествует короткое помешательство. Ведь идея смерти непереносима».
0: Колдун Игнат и люди. Даша стояла 20 минут на платформе монорельса, распахнутой всем ветрам. Моросил отвратительный полуснег, полудождь, и, конечно, его со всех сторон задувало

0: под бетонный козырек. Особенно мерзли голые ноги. Вагоны приползали и уползали каждую минуту, пассажиры вываливались толпой и давились у эскалаторов. Валерик все не появлялся, и мобик у него был отключен. Может, конечно, его на заводе задержали после смены, но тогда мог бы и позвонить. Даша бы давно плюнула и ушла, но жалко было Пашку. Поэтому она ждала, переминалась с ноги на ногу, мерзла и куталась в плащ. Уже дважды к ней подходили какие-то типы и пытались познакомиться, но Даша посылала их к черту. И когда совсем уже собралась уйти, появился Валерик. Вид у него был виноватый, но глаза горели. «Успел уже набраться, что ли?»
1: «Дашка, прости», — буркнул он. «Давно ждешь?»
0: Водкой вроде не пахло. Наверное, надо было дать ему пощечину, но Даша так была рада, что он наконец появился, и можно уйти, наконец, с этой промороженной площадки, что ничего не сказала. Повернулась и пошла. Валерик затопал следом.
1: «Неудачный день», — бубнил он ей в ухо, а толпа прижимала его к Дашиной спине. «У начальника цеха отпросился пораньше, поехал домой, ну это, переодеться. Из дома вышел, кредитку забыл. Хорошо вспомнил вовремя. За кредиткой вернулся, дверь запер, слышу, батон-дисплей включил. Ты в курсе, что это животное повадилось на пульте спать? Ну, я снова открыл квартиру и раз такой ботинком ему по морде, чтоб знал. Глянул на экран, а по дисплею показывают...»
0: Загромыхал и завыл очередной вагон. Платформа затряслась под ногами, и на некоторое время голос Валерика потонул в шуме. Новый поток людей прижал его к Дашиной спине еще плотнее.
1: «И все там в шоке, короче!» — снова донесся голос Валерика, когда вагон умчался. «Я сам в шоке был, думал, шутка такая. Нет, ты прикинь! 21 век, вообще убийца! Стыдно за Россию! У нас смертная казнь отменена, ты не в курсе?»
2: «Не в курсе», — сухо ответила Даша.
1: «Своими бы руками задушил, мразь, честное слово!» — с чувством прошипел Валерик.
2: «Да отвали, все ухо уже обслюнявил!»
0: Валерик замолчал. По эскалатору ехали молча. Даша взяла его под руку, чтобы не упасть на каблуках, потому что пальцы ног уже ничего не чувствовали.
2: «Ты подарок придумал?» — спросила она наконец.
0: Валерик помотал головой.
1: «Придумаем сейчас чего-нибудь», —
0: пообещал он и похлопал себя по карману, словно проверяя, не забыл ли кредитку опять. Они спустились в торговый центр. Даша сразу свернула к заповеднику нежных существ. Валерик запротестовал. Он предлагал спуститься в «Электроникс». Но Даша эту штуку знала. Стоит парню попасть в «Электроникс», и он будет час стоять с открытым ртом, рассматривая каждую батарейку.
1: «У него наглазников нет», — твердил Валерик. «Сто пудов нет. Купим цветные наглазники. Он, знаешь, как будет рад? Хорошие, стерео. Будет кино смотреть. Он кино любит».
2: «Нет».
0: Даша топнула ногой.
2: «Сначала за мясом. Мы приедем туда вообще к ночи, а люди голодные сидят».
1: «Сонька салат сделает», — неуверенно сказал Валерик. «И Пашка, наверное, что-то выставит».
2: «Да уж я знаю, что он выставит. Без закуски».
1: «И чё, потом с продуктами таскаться за подарком по всем этажам?»
2: «Потаскаешь, не развалишься».
0: И они пошли в заповедник. Прямо у входа, как обычно, стояли стеллажи с самой разной мелочевкой, не имеющей никакого отношения к мясу. Валерик, конечно, первым делом накидал в тележку бутылок. Даша не удержалась, заглянула в косметическую секцию и разорилась на Otten Style. Ну, тот, который Дина Фара рекламирует. Это подняло настроение. Хотя водка и шампунь в тележке смотрелись идиотски.
1: «Нафига Пашке этот крем?» — тупо спросил Валерик.
2: «Это шампунь. Мой. Не трогай руками!»
0: Валерик неряшливо бросил тюбик в тележку, потеряв к нему всякий интерес.
2: «Сейчас я водку твою швырну!» — разозлилась Даша. «Ты вообще знаешь, сколько этот тюбик стоит?»
1: «Сколько?»
0: Даше вдруг пришла в голову идея.
2: «Слушай, давай Пашке подарим хороший крем для бритья».
0: Валерик посмотрел на нее, как на больную.
2: «Хороший!» —
0: повторила Даша со значением.
2: «Я выберу».
1: «Специалист по бритью!» — фыркнул Валерик. «Ты хоть раз в жизни брилась?»
2: «Представь себе раз в неделю».
1: «Ты?»
0: — изумился Валерик и даже опасливо отодвинулся, будто человек, который 5 лет прожил с тайным трансвеститом.
2: «Ты в мой шкафчик никогда не заглядывал? Женских журналов моды не читал?»
0: Настала Даша на очередь посмотреть на него, как на идиота.
1: «А в этом смысле?» — неопределенно буркнул Валерик, успокаиваясь. «Ладно, пошли, нам мясо надо выбрать».
0: И они пошли вглубь заповедника нежных существ, где уже начинались мясные ряды. Здесь, среди открытых прилавков с замороженными брикетами, было ощутимо холоднее. Зато из-под самих прилавков тянуло горячим воздухом. Он шел из решеток снизу, и чувствовать его голыми ногами оказалось неожиданным наслаждением. Все-таки Даша здорово намерзлась на этой чертовой платформе. Не заболеть бы.
1: «Уснула?» — грубовато произнес над ухом Валерик. «Чего, говорю, какое мясо брать?» Валерик растерянно осматривал ломящиеся холодильники.
2: «Я, что ли, обещала Пашке мясо нажарить?» — возмутилась Даша. «Ты мужчина или нет? Уже мясо выбрать не можешь!»
1: Валерик решительно расправил могучие плечи, зачем-то поправил кепку на голове и сунул Даше под нос какой-то мерзкий пакет. «Страусятину возьмем?» — спросил он.
2: «Только не страусятину», — Даша покачала головой. «Она жесткая, как каблук, и Сонька птицу не ест».
1: «Может, свинину?» — предложил Валерик. Даша поморщилась.
2: «Жирная, ну ее, и неинтересная».
1: «Может, котика?» — предложил Валерик.
2: «Ты что, обалдел совсем?» — разозлилась Даша, отталкивая пакет с непонятными ломтиками. «Еще батона предложи пожарить!»
1: «Дура!» — заорал Валерик. «Это морской котик! Морской!»
2: «Не надо никакого морского котика, рыбой вонять будет!»
1: «Это не рыба!» — возразил Валерик.
2: «А кто же это, по-твоему?»
1: «Не знаю, но не рыба!» — твердо сказал Валерик. «Кажется, птица, как пингвин, только крылья короче и ползает».
2: «Дурак! Пингвин тоже рыба!» — фыркнула Даша. «Он в Северном море живет!»
1: «Сама дура!» — обиделся Валерик. «Он на берегу живет!»
2: «Пингвина я ел, он рыбой пахнет. А еще раз назовешь дурой, получишь по морде».
3: «Молодые люди!» — раздался сварливый голос. «А можно не орать?»
1: «Да убейся, бабка!» — сказали Даша с Валериком хором, и от неожиданности оба рассмеялись. Бабка с проклятиями удалилась волоча тележку. Даша отобрала у Валерика пакет и швырнула обратно в лоток.
4: «Ладно».
1: Валерик примирительно махнул рукой и двинул тележку дальше. «Пойдем, там еще вон сколько. Смотри, мясо анаконды».
2: «Кто это?»
1: «Кажется, змея».
2: «Змею не буду, и Сонька не будет».
4: «Сожрете, как миленький», — пообещал Валерик. «Под лодочку самое то».
2: «Не буду», — сказала.
4: «Ладно. Зайца будешь?»
2: «Зайца жалко», — вздохнула Даша. «Такой прикольный, пушистый».
4: «Дура, они же специально для еды выращены».
2: «Все равно».
1: «Ладно, кенгуру не предлагаю». Валерик бойко покатил тележку. «Кита не предлагаю, опять скажешь, рыба».
2: «Кит рыбой не пахнет, я ела».
1: «Возьмем?» Он резко остановил тележку.
2: «Не надо, кит жесткий».
1: «А дельфина?»
2: «Дельфина не хочу, они умные».
1: «Кто умные? Дельфины?» Он подбросил в ладони пакет.
2: «Да уж поумнее тебя».
1: «Слушай», — разозлился Валерик, со злостью швыряя пакет в заиндевевшую кучу. «Пойди еще себе крем купи, да? А я возьму мясо сам, только время теряем, а нам еще подарок искать».
2: «Покомандуй мне тут, время теряем. Я тебя час ждала на платформе, ничего?»
1: «Ты мне теперь до смерти это вспоминать будешь», — пробурчал Валерик и покатил тележку дальше.
4: «Слон жесткий?» — спросил он, вчитываясь в очередной ценник. «А слона и нет вообще. Кончился пятница вечер. Жираф есть».
2: «Жираф невкусный».
4: «Бегемот».
2: «Жирный».
1: «Панда».
2: «Вонючие».
4: «Белый медведь».
2: «Медвежатина вся вонючая».
4: «Надо было идти в обычный мясной, где 10 сортов», — басил Валерик. «А из заповедника мы до утра не уйдем».
2: «Твои предложения?»
4: «Возьмем корову».
2: «Говядину», — поправила Даша. «Я не ем ее со школы. Уже забыл, как нас ее пичкали каждый день на завтрак, пока повариха не сменилась».
4: «Не помню». «Давай уже хоть что-то возьмем».
2: «Давай, но только чтобы мясо было интересное. Все-таки день рождения у человека».
1: «Да тебе ж вообще ничего не нравится!» Валерик так энергично всплеснул руками, что из кармана его кожанки вдруг вывалился травматик и с грохотом ткнулся рукояткой в кафель зала. Валерик смутился и торопливо спрятал пистолет в карман, даже не осмотрев. Хотя, судя по звуку, рукоятка там треснула, а может и ствол погнулся, или что там у них гнется.
2: «Нравится».
1: «Что?»
2: «Мне нравится здесь ходить», — объяснила Даша. «Ногам тепло. Ты бы постоял в прозрачных колготках на платформе 2 часа, я бы посмотрел на тебя».
1: Валерик надул щеки и молча покатил тележку дальше. «Рыба», — бубнил он, скользя взглядом по табличкам.
4: «Акула, кефаль, пиранья, карп, лард, латимерия». «Блин, ботаники, язык сломаешь».
1: Снова птица началась. «Тетерев». «По-моему, достойно. Тетерев».
2: «Птицу Сонька не ест, у нее диета».
1: «Тут дура, и так ведь тощая», — поморщился Валерик. «Антилопа вот есть».
2: «Жесткая», — сказала Даша. «И полосатая».
4: «Полосатая?
1: Да твое-то какое дело?»
2: «Неприятно, когда еда полосатая».
1: Валерик только возмущенно фыркнул.
4: «Ладно», — сказал он. «Зубр вот есть, бизон есть».
2: «Не хочу».
1: «Дашка, ты совсем зажралась!» — вдруг взорвался Валерик, но вдруг прищурился, Скулы его подергались и окаменели. Он зловеще прошипел:
2: «Может, ты как тот мужик человечины хочешь, а?» «Какой мужик?» — опешила Даша. «Ты чего несешь?» «А такой, людоед, про которого я тебе рассказывал».
5: «Рассказывал?»
2: «Ну, пока ехали, который человека жрать будет».
5: «Кто человека жрать будет?» — изумилась Даша.
4: «Кто-кто, козел один, собрался людей есть».
5: «Да ладно тебе», — Даша помотала головой. «Какой-то дурак хвастается, а ты и поверил. Он, может, и не ел никого».
4: «Ел», — кивнул Валерик. «Он сам говорил, что ел, ест и будет есть. Клянусь, я сам обалдел, когда сказали».
5: «Его в тюрьму посадят. Или на этот электрический стул за убийство».
1: Валерик покачал головой.
4: «Забыла, какая у нас страна. Никто его сажать не собирается. Все за ним бегают, интервью берут. Сенсация, блин!»
5: «Да ну тебя к черту!»
1: Даша фыркнула и пошла вперед.
5: «Не бывает такого, бред какой-то!»
4: «Оленя будешь?» — раздалось за спиной. «Северный, горный, карликовый».
5: «Да ничего я уже не буду», — огрызнулась Даша. «Умеешь ты настроение испортить».
1: Некоторое время они шли молча. Затем за спиной раздался жизнерадостный хохот. Даша обернулась.
4: «Рыба-пила!»
1: Валерик радостно тыкал пальцем в пакет.
4: «Вот чего надо! Пашке понравится! Рыба-пила, прикинь! Пила! И всю жизнь пила, как Демин!»
5: «А про Демина вообще помолчи», — одернула Даша.
1: Валерик сразу насторожился.
4: «А чё вдруг помолчи?»
5: «У Демина рак желудка».
1: Наступила пауза. Стало слышно, как вокруг тихо гудят холодильники, а вдалеке шаркают покупатели. Валерик потянулся к кепке, но снимать не стал, а только задумчиво почесал ей голову, словно вытирал полотенцем.
4: «Когда?» — спросил Валерик.
5: «Позавчера. В госпиталь везли на скорой».
4: «Тут, я думаю, чё он такой желтый ходит?» — пробормотал Валерик. «Только во вторник с ним бухали».
5: «А я вам говорил, добухаетесь!»
1: Валерик молчал и только растерянно двигал челюстью, стараясь осмыслить.
4: «То есть», — выдавил он наконец, «я не понял, его что, сегодня не будет у Пашки?»
5: «Ты совсем тупой!» — взорвалась Даша. «Сказано тебе, рак желудка, на скорую везли, он сутки под капельницами лежал, ему пить вообще нельзя!»
4: «Жалко Демина», — вздохнул Валерик. «Пил он, конечно, по-черному».
5: «Нечего было спаивать».
4: «Да кто его спаивал?» — возмутился Валерик. «Он сам бухал с 8 класса, забыла?»
1: Даша ничего не ответила и пошла дальше. Они шли молча, справа и слева тянулись за индивелые пакеты с мясом. Есть не хотелось совершенно.
4: «Подожди», — сказал вдруг Валерик. «Эквадорский тапир».
5: «Кто это?»
4: «Не знаю, ну ни рыба, ни птица. Кажется, дикая свинья. Дикая, значит, не жирная».
5: «Ты ел?»
4: «Нет еще». Даша вздохнула.
5: «Бери уже, что хочешь. Он дорогой?»
4: «Да они все в одну цену, копейки».
1: В квартире Пашки орал дисплей. Слышно было еще на лестнице. Кажется, там показывали футбол. Кухонный стол Пашка тащить из кухни поленился. Посреди комнаты стояла тумба, накрытая пленкой, на ней стояла тарелка с хлебом, миска с салатом, огурчики и букет хризантем. Белые хризантемы наверняка Сонька ему подарила, она их обожает. Пашка, Игорь и Сонька сидели вокруг тумбы голодные, но уже успели поднять пару рюмок. Наглазники были торжественно вручены, хотя Даше показалось, что именинник отнесся к ним без особого восторга. Еще раз подняли тост за именинника, затем Даша и Валерик выпили штрафную, закусили какой-то непонятной колбасой, и Даша отправилась с Сонькой на кухню готовить праздничный ужин, потому что оторвать Валерика от дисплея невозможно, если там футбол. Резать мясо оказалось совсем не женским занятием, особенно с Дашиным маникюром. Мясо было не то чтобы совсем замороженное, но такое, нажмешь, льдинки похрустывают и кровь течет. Пальцы отчаянно мерзли. Даша с Сонькой тихо по-женски матерились. Наконец, к ним из комнаты выпал сам именинник, уже изрядно набравшийся, опустился на пол перед плитой и принялся с лязгом рыться в духовке, вынимая старые сковородки. Он ставил их на пол, а они все не кончались.
4: «Откуда у Пашки столько сковородок?»
1: «Сука», — твердил он хмуро.
4: «Сука».
1: Даша решила, что у них там кто-то гол забил не туда.
4: «Сука», — продолжал Пашка. «Человечиной вздумал полакомиться, людоед!»
6: Мяса кругом мало. Убивать таких надо сразу. Просто стрелять.
2: Ты чего это, удивилась Сонька?
6: А чё, нет, что ли, обернулся Пашка? В центре Москвы, посреди 21 века, людоед натуральный, сука.
2: Это там Валерик опять бредит, нахмурилась Даша.
6: А чё Валерик, если в новостях показывает, огрызнулся Пашка.
1: Даша и Сонька переглянулись.
2: Чего за людоед? Рассказывай.
6: Мужик, людоед, с отвращением забубнил Пашка, продолжая разбирать духовку. Завтра будет жрать человечину на чистых прудах в центре Москвы.
7: Людей! Живых!
1: Сонька взвизгнула и опрокинула доску с нарезанным мясом. Кровавые ломти легли на пол с глухими шлепками. Все кинулись их поднимать и мыть под краном. Пашка бурчал, мол, нечего намывать, обжарятся.
7: Слушай!
1: Сонька наконец-то пришла в себя.
7: Ты скажи, он кого будет есть, людоед этот? Объясни по-человечески.
1: Пашка нехотя поднялся с корточек и поставил тазик на стол.
6: «Людоед», — объяснил он уныло. «Как его? Неважно, короче. Придумал, что теперь будет жрать людей. Сам будет жрать и других кормить. Откроет тип ресторан завтра».
7: «Ресторан?»
1: — ахнули Даша с Сонькой.
6: «Ну, в центре Москвы. Первый в мире ресторан человечины. Заходи, кто хочешь, жри человечину. Объясняй, что это теперь правильно, типа полезно и вообще красиво».
7: «Он что, больной?»
1: — тихо спросила Сонька.
6: «Да уж, наверное, нездоровый», — сухо отозвался Пашка. «Журналисты носятся, иностранцы обсуждают, милиции вообще наплевать, похоже. Народ молчит». «Вот ведь гниль!» —
1: Пашку перекосило от отвращения.
7: «Такого не может быть», —
1: твердо сказала Сонька.
7: «Так не бывает».
6: «Спорим?»
1: — Пашка вытянул руку.
6: «Он будет жрать человечину. Его никто не остановит. Спорим? Поехали завтра на чистые пруды. Он и Валерик поедет».
7: «Тоже жрать человечину?» — ахнула Сонька.
6: «Нет», — серьезно ответил Пашка и сжал кулаки. «Просто в глаза посмотреть этому зверю. В 21 веке!»
1: Даша вымыла руки и вытерла грязноватым полотенцем. О маникюре оставалось забыть.
7: «Надо выпить!» —
1: подытожила Сонька, тряхнув белыми кудрями.
6: «Идите в комнату, пока они там все не выпили», — буркнул Пашка. «Я сейчас приду, мясо в духовку поставлю».
1: Дверь в комнату была прикрыта, и с дисплея доносилась какая-то музыка, а не футбол. В комнате пахло перегаром, и шла драка. Тумба валялась на полу, салат из миски рассыпался по ковру, кругом валялись разбитые рюмки. Игорь с перекошенным лицом душил Валерика, а тот колотил его головой о дощатый пол. Оба катались по полу и шипели.
6: «Доктор!» —
1: шипел Игорь, сжимая горло нависающего над ним пунцового Валерика.
6: «Доктор, говорю! Экономист!» —
1: шипел Валерик, раз за разом приподнимая Игоря за воротник и глухо опуская затылком на ковер.
6: «Доктор экономики! Понял! Понял!»
1: Даша и Сонька бросились их разнимать, но ничего не вышло. Даша только ноготь сломала. Было ужасно больно и хотелось двинуть их табуреткой по башке, обоих. Но тут на шум прибежал Пашка, и втроем удалось их растащить.
6: «Вы чё творите, упыри?» — рявкнул
1: Пашка, наваливаясь на Игоря. Валерика держали Даша с Сонькой. Пашка дотянулся до пульта, и орущий дисплей разом погас.
6: «Валер, тупой, сука!»
1: — задыхаясь, выдавил Игорь в наступившей тишине.
6: «Я ему говорю, доктор!»
8: «За тупого ответит», — пообещал Валерик в пространство деревянным голосом и принялся шарить руками по своей рубашке, словно искал травматик, что остался в кармане куртки.
6: «И за суку ответит, баран неграмотный!»
8: «Тихо!» — снова рявкнул Пашка.
6: «Вы чё сцепились-то?»
8: «За людоеда поспорили», — хмуро объяснил Игорь.
6: «А чё спорить?» — удивился Пашка. «Убивать их надо, а вы друг друга лупите».
8: «Пашка!» — встрял Валерик, уже успокоившись. «Вот ты сам ему скажи, за что Боровиков Нобелевку свою получил? Он же доктор-экономист».
6: «Козёл, экономистам Нобелевку вообще не дают!» — вскинулся Игорь.
8: «Тебя не спросили, урод!» — гаркнул Валерик.
6: «Пашка, скажи ему!»
8: «Да я помню, что ли?»
1: Пашка призадумался.
8: «Кажется, он врач какой-то».
6: «Врач!»
1: Игорь оттолкнул Пашку и вскочил, тыкая пальцем в лицо Валерику.
6: «Я тебе сказал, врач!»
9: «Руки убери!» – заорал Валерик. «Руки убери! Кому сказал?»
1: Еле удалось их снова растащить.
5: «Больные!» – прямо бурчала Сонька. «Кто вообще этот Боровиков-то?»
9: «А это людоед и есть», – объяснил Пашка. «Про него сейчас в новостях передавали, что он какой-то доктор, нобелевский лауреат бывший. А какой не сказали?»
7: «Нобелевский?» – изумилась Даша. «Тогда понятно, почему его не посадили. Еще им все можно».
9: «Да не, просто у него денег дофига», — объяснил Валерик. «Он этот, промышленник большой».
7: «Ребята, ужас-то какой вообще!»
1: Сонька всплеснула руками.
7: «Да неужели его никто остановить не может? Это он на глазах милиции людей живых режет. Они кричат, плачут».
9: «Да не живых», — объяснил Пашка. «Он не убивает, он донорские органы ест».
2: «Прекратите, меня сейчас тошнит!» — завизжала Сонька.
7: «Все равно кошмар какой-то», — сказала Даша. «Даже не знаю, что хуже».
9: «А чего?» — с отвращением произнес Игорь. «Он же врач, набрал ребер для борща и домой».
2: «Прекратите!» —
1: снова завизжала Сонька и обеими руками зажала рот.
9: «Не врач!» — угрожающе прошипел Валерик. «Промышленник!»
2: «И за что ему Нобелевку дали, по-твоему?» — вскинулся Игорь.
9: «Вот за нее и дали, за промышленность!»
2: «Дурак ты совсем, за промышленность! Сам понял, что сказал?»
7: «А ну-ка повтори.
9: Ты кого дураком назвал?»
7: «Тихо, тихо».
1: Даша схватила Валерика за руку.
7: «Давайте лучше в сети посмотрим. Пашка, у тебя клавиши к дисплею есть?»
1: «Где-то должны быть», — неохотно отозвался Пашка, с сомнением поглядывая на шкаф и гору пыльных коробок.
9: «Искать лень. Давайте лучше позвоним кому-нибудь знающему».
7: «Кому?» — спросила Сонька.
1: Все задумались.
7: «Наши девчонки с работы не знают», — размышляла Дашка. «А из знакомых... Лариска у нас была в классе. То ли Цаплина, то ли Ципина. Помните? Она вроде после школы где-то на врача училась. Никто ее телефон не знает».
9: «Да не врач же он!» — дернулся Валерик. «Сколько тебе повторять, дура!»
1: «Тихо!» — строго одернул Пашка, вынимая мобик. «У меня где-то контакт Максима есть, встретил недавно. Ну, лохматый такой, чернявый, на первой парте сидел. Он институт потом закончил, должен знать».
7: «Чернявый на первой парте не Мишка разве?» — спросила Сонька.
9: «Нет, Максим».
1: Пашка приложил мобик к уху и замер. Все ждали.
9: «Алло!» — крикнул Пашка. «Алло! Здоров, это Паша!» «Чё? Паша, говорю!» «Как какой? Вместе учились!» «Чё? Не, в школе вместе учились!» «О, то-то! Не, не пьяный! Нет, ничего не случилось!» «Как полперого?» «Да ладьте!»
1: Пашка удивленно оторвал мобик от уха и посмотрел на экранчик.
9: «Точно, уже полперого. А ты спишь, что ли? Завтра суббота. Что? Ребенка уложили? У тебя ребенок? Двое? Ну ты даешь!» «Хорош болтать!» — шикнул Игорь. «Спрашивай уже!» «О, Игорь тебе привет передает!» — сообщил Пашка. «А еще Валерик, Дашка и Сонька. У меня день рождения, прикинь!» «А, спасибо!» «Спасибо, ага, я вообще-то по делу. Ты там сильно спишь или кратенько? Скажи, мы тут поспорили, Боровиков Нобелевку за что получил?» «Чё? Нет, не пьяный».
1: «Как не помнишь?
9: Ты же в институте учился и все такое. Ну, хоть примерно». «Ладно, Максим, извини тогда». «Миша? А, Миша, извини».
1: Пашка отключил мобик.
7: «Не знает?» — спросила Сонька.
2: «А еще в институте учился».
9: «Да он как-то вообще тупит», — поморщился Пашка. «Ну и в баню».
1: Мобик в его руке вдруг ожил и засвистел.
2: «Прикинь, вспомнил!» — хихикнула Сонька.
9: «Тише вы!» — шепнул Пашка, поднося мобик к уху. «Это Демин звонит».
1: И ушел на кухню, прикрыв дверь. Все как по команде замолчали.
7: «Про Демина же все в курсе?» — тихо спросила Сонька.
1: Валерик и Игорь покивали.
9: «Я ему звонил утром», — пробурчал Игорь. «Ему теперь недель две, а может месяц. Я уж почти с того света вытащил. Еще сутки, и все, считай, повезло».
7: «Нифига себе повезло», — удивилась Даша. «Месяц в госпитале лежать».
9: «Думаю, он раньше сбежит. Как капельницы снимут, так и сбежит. Демин не знаешь, что ли? Он и сегодня думал сбежать, но ему пить нельзя вообще. Так сказал, чем, мол, буду сидеть с вами и не пить».
1: «Да», — кивнул Валерик.
9: «Не пить это он не может. Жаль, что его не будет сегодня».
1: С кухни вернулся Пашка.
9: «Демин всем привет передает», — сказал он.
8: Скучает там, уколы в задницу и дисплей в палате, вот и все радости. Кстати, объяснил, за что людоед Нобелевку получил. Демин у нас теперь спец по этим делам.
5: «Ну!»
4: — хором крикнули Игорь и Валерик.
8: «За лекарство от рака. Только это было 40 лет назад».
5: «Понял!» — торжествующе повернулся Игорь. «Он доктор!»
9: «Брехня! Это, наверное, другой Боровиков!» — возмутился Валерик. «Тут Нобелевку 20 лет назад получил, а не 40».
7: «Подождите!» — удивилась Даша. «А сколько ему сейчас?»
8: «По дисплею на вид 70», — ответил Пашка.
7: «О!» — разочарованно протянула Сонька. «Так чего ты хочешь? Дедушка в маразме».
5: «Мне пофиг!» — обозлился Пашка. «Пусть дерьмо свое ест, а не людей!»
8: «Правильно!» — взревел Валерик. «Давайте выпьем за это!» — подытожил Игорь.
4: Тем временем мясо сгорело. Есть угли никто не стал. —

0: Несмотря на позднее субботнее утро, в монорельс набилось так много народа, что Дашу едва не расплющило об стенку, а Сонька даже взвизгнула где-то рядом. Валерик возвышался рядом, но его тоже сжали со всех сторон, и он не мог даже поднять бутылку с пивом, что держал в опущенной руке. Дашка видела отражение его лица в стекле. На этом лице читалось, как ему муторно после вчерашнего, как мучительно хочется пива и как он зол на весь мир и на себя за то, что поехал. Пашку и Игоря нигде не было видно, но наверняка у них были такие же лица. В бок Даше больно упиралось что-то безумно жесткое из плаща висевшего рядом паренька. Ей пришлось трижды пихнуть его локтем, прежде чем он понял, в чем дело, и повернулся. Повернулся он с лицом человека, готового убить. Но, увидев Дашу, смягчился, плащ свой кое-как поправил и давить перестал. Наконец двери закрылись, вагон тронулся и понесся вперед. Даша смотрела в окно на плывущие внизу корпуса.
1: «А еще вегетарианцем притворялся столько лет!» —
0: раздавался сзади ворчливый старушечий голос.
1: «Премию мира получал, движение против убийства животных возглавлял, а теперь все можно!»
0: «Че ты гонишь?» — заворочился Валерик, силясь обернуться. «Он за экономику получил!»
2: «Умолкни, грамотный, бабка правильно сказала!» — вступился незнакомый голос.
3: «Ты кого сейчас грамотным назвал?» — угрожающе зарычал Валерик,
0: но Даша больно его ущипнула, чтоб прекратил, и Валерик неожиданно успокоился. На Чистопрудной вся толпа вывалила из вагона и слилась с толпой перед эскалаторами. Народ давил со всех сторон, наступая на ноги. Даша потеряла и Валерика, и Соньку, и Пашку с Игорем. Толпа медленно пронесла ее по эскалатору, вынесла на мостовую и поволокла вдоль Чистопрудного бульвара все медленнее и медленнее. Весь обзор закрывали спины. Парни, девушки, пенсионеры — все галдели. Было отвратительно и жутко хотелось домой, в ванну, в ароматную пену и спать.
3: «Чё стоим? Вперед давайте!» — взревел над ухом кто-то и тихо пожаловался.
4: «Сил нет, башка кружится».
5: «Дёмин?»
0: — Даша попыталась повернуться.
5: «И ты здесь?»
3: «Дашка!» — радостно крикнул Дёмин.
0: Выглядел он уже лучше, хотя худоба и желтые круги под глазами пока никуда не делись.
3: «А Валерка здесь?»
5: «Здесь где-то. А тебя уже выписали?»
3: «Не»,
0: — Дёмин помотал головой.
3: «Сам ушел до ужина, а вечером снова капельница. Посмотреть хочу, как эту нелюдь ногами забьют. Только бы менты не мешали. Там их 3 фургона в оцеплении. Я с одним парой слов перекинулся, говорит, сам бы вломил, но приказ».
0: Толпа окончательно остановилась и теперь глухо гудела. Впереди маячили транспаранты, пустые с изнанки.
5: «Ничего не увидим отсюда», — пожаловалась Дашка, подпрыгнув. «Сроду такого не было, даже когда Дина Фары в Москву приезжала».
3: «Услышим», — пообещал Демин. «Он собирался речь толкать про свое людоедство с трибуны».
0: Дашка снова подпрыгнула, но никакой трибуны не увидела. Наконец над толпой пронесся женский голос, усиленный мощными динамиками.
6: «Дамы и господа! Всемирное общество охраны животных и международная продуктовая корпорация MeatLife объявляет об открытии первого в мире ресторана человеческого питания. Слово предоставляется учредителю фонда и директору корпорации, академику биологических наук, преподавателю Московского университета, лауреату 2 Нобелевских премий, доктору Ростиславу Владимировичу Боровикову».
0: Толпа взорвалась таким шумом, что поначалу было неясно, это рев или аплодисменты. Даша снова подпрыгнула, но впереди лишь маячили головы, поднимался в холодном воздухе пар от человеческого дыхания и руки с мобиками. Даша догадалась сделать то же самое. Вытащила свой мобик, поставила камеру на максимальное увеличение и тоже подняла над головой. На экранчике замелькали плакаты, кепки, вскинутые руки, но, наконец, удалось нащупать правильную точку и разглядеть вдали сцену с микрофоном. К нему неторопливо шел седой старичок. Был он одет в старомодный свитер и шапку, какие носили в начале века. Дашка на всякий случай нажала на запись. Старичок терпеливо подождал, пока утихнет шум. Возле него суетились 2 ассистента, поправляя микрофон на старомодной стойке. Наконец они удалились, и он заговорил. Хотя голос его по-стариковски слегка дребезжал, но в нем была неожиданная сила и уверенность. Говорил он бодро и складно, не торопясь и не запинаясь, словно всю жизнь только и делал, что говорил с трибун. толпа затаила дыхание.
3: «Дамы и господа, барышни и судари!»
0: — говорил он, прижимая руку к груди.
3: «Буду честен. Не ожидал увидеть здесь столько собравшихся и особенно столько молодежи. Мне очень приятно. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. И заранее приношу извинения, что наш ресторан не сможет сегодня принять всех желающих».
0: Толпа возмущенно загудела.
3: «Простите», — снова повторил старичок. «Свое выступление я планировал на целый академический час. Но, учитывая количество собравшихся и неприятные погодные условия, постараюсь быть кратким. Как вы знаете, сегодня мы открываем первый в мире ресторан человеческого питания».
0: Он сделал паузу, но толпа безмолвствовала.
3: «Хотя термин «первый», как вы понимаете, достаточно условен. Поэтому для начала мы сделаем небольшой антропологический экскурс. Самые ранние цивилизации нашей планеты появились не более 10 тысяч лет назад. Хотя наш возраст, человек разумного, куда больше, он достигает 100 тысяч лет».
2: «На себя глянь, развалина», — буркнул Демин, но на него зашикали.
3: «Это если не брать в расчет наших человекоподобных предков, возраст которых исчисляется уже сотнями тысяч лет. Все эти тысячелетия, десятки тысяч лет человечество жило охотой, собирательством и, извините, людоедством».
0: Толпа загудела, но старик поднял ладонь, призывая к спокойствию.
3: «Не надо этого стыдиться», — продолжал он. «Недостойно для разумного человечества стыдиться своего прошлого. Конечно, людоедство было не единственным и даже не основным источником пищи, скорее форс-мажорным, но жизненно необходимым при такой широте нашего вида. В условиях жесткой конкуренции разрозненных племен, в условиях хронического голода это был единственный способ выжить для наших предков. Образно говоря, все мы потомки тех дикарей, которые в лютые морозные зимы, во время стычек и межплеменных распри не бросали тела убитых врагов на съедение зверям, а жарили на кострах, спасаясь сами и спасая своих детей от голодной смерти. Дикари, которые не делали такого никогда, они не оставили потомков».
0: Толпа снова загудела, и снова профессору пришлось поднять руку, призывая к тишине.
3: «Существование первобытного каннибализма очевидно и никогда не являлось предметом научных дискуссий», — объяснил он. «Доказательства мы можем найти повсюду. На раскопках первобытных стоянок, в культурах диких племен, сохранившихся вплоть до прошлого века. Даже поведение людей во время голодоморов, блокад, побеги уголовников — все свидетельствует о том, что психика человеческого вида способна преодолеть табу, а организм усвоить белок».
0: Он сделал паузу. Толпа слабо гудела.
3: «Сегодня речь именно об этом. Современная наука подтверждает и без того очевидный факт. Состав и свойства человеческого белка наиболее полно соответствуют потребностям организма. Ведь родная ткань содержит оптимальное соотношение биологически активных элементов и наиболее полно отвечает пищевым потребностям. Более того, по исследованиям разных независимых биологов, с которыми я согласен, метаболизм нашего пищеварения, сформировавшийся 100 тысяч лет назад и не успевший измениться за такой короткий срок,

0: или всего лишь вспомогательным, важно другое. Единственная проблема, которая делает сегодня невозможным употребление человеческой ткани, проблема чисто психологическая. Ведь людоедство являлось наивысшим символом агрессии.
1: Он откашлялся и продолжил с новой силой.
0: К сожалению, природа людоедства свойственна именно человеку. Виды живых существ, населяющих нашу планету, привыкли конкурировать за пищевой ресурс с другими видами, но не со своим. Лишь человек разумный, внезапно оказавшись вне конкуренции, последние 100 000 лет совершенствовался исключительно в истреблении своего вида. Сегодня, когда 21 век перевалил далеко за середину, когда закончились войны, когда забыт голод даже в Африке, не без помощи вашего...
2: «Какого нашего попкорна?» — возмутился Демин. «Совсем в маразме!»
3: «Вашего покорного слуги, он сказал!» —
1: шикнула на него Даша.
2: «Что это значит?»
3: «Это такие старинные слова».
2: «И нафига?»
3: «Отвали, дай послушать».
0: «Когда повысился уровень жизни и сокращается преступность, мне больно, что многие люди все еще сохраняют этот врожденный рефлекс, рефлекс агрессии к ближнему. Этот рефлекс подавлен нашей культурой, но именно здесь вся беда. Он не исчез, он лишь подавлен. Еще существует, но уже не осознается. Достаточно любой нестабильности, любого толчка, чтобы он вырвался наружу, и тогда окажется, что люди снова готовы рвать и убивать друг друга за кусок мяса, собственные интересы или во имя каких-то идеалов, как 100 лет назад. И делая это, пребывать в уверенности, что являются светочами культуры и носителями добра.
1: Старик снова откашлялся, помолчал, думая о чем-то своем, и продолжил с горечью.
0: Изменить человеческую природу можно двумя путями. Первый путь радикальный — это вмешательство в геном. А точнее говоря, языком информатики — оптимизация генома. Пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить своих коллег и учеников, с которыми мы оказались на пороге удивительных открытий. Открытий, которые могли подарить человечеству удивительную мощь души и тела. И я верю, что в будущем это обязательно произойдет. Но, как вы, наверное, слышали, 2 месяца назад наш институт был расформирован специальной резолюцией ООН. Исследования закрыты, а экспериментальная беременность нашей аспирантки прервана.
4: «Вон он на что окрысился!» — произнес кто-то сзади.
0: «Второй путь, —
1: продолжал профессор,
0: — традиционен. Этим путем идет человечество последние 2000 лет. Медленный рост морали и культуры, подавление звериных инстинктов, борьба с чувством врага. Ведь двигателем любой агрессии является чувство врага. Враг в традиционном человеческом понимании — существо тебе подобное, но недостойное жизни. Его надо унизить, уничтожить и съесть. Наши предки это делали в прямом смысле, а сегодня врага чаще принято съедать в смысле финансовом или идеологическом. Но это не меняет сути. Я называю ненависть к чужой точке зрения интеллектуальным каннибализмом. И надеюсь, что сегодняшнее открытие ресторана человеческого питания в какой-то мере поможет культурному прогрессу как эффективное средство преодоления комплекса каннибализма, живущего в каждом из нас».
1: Он помолчал и продолжил.
0: «Со мной не согласны, коллеги-медики, но я все-таки считаю, что главная удача моей жизни — не создание противоракового вируса и не производство органов для пересадки, а именно дешевые технологии искусственного выращивания полноценной мясной ткани без убийства живых существ нашей планеты. Потому что это доказало, для того, чтобы жить, человечеству больше не нужно убивать. И сегодня... я хочу поставить символическую точку, разрушив 1000-летнее табу. Я утверждаю, что человеку больше не нужно убивать себе подобного, чтобы поесть запретного человеческого мяса. Я хочу, чтобы этот ресторан воспринимали не как очередную экзотическую кухню, а как символ отречения.

0: предрассудков. Символ окончания эпохи зла и каннибализма. В меню ресторана несколько блюд из человеческого мяса. Все это мясо выращивается на базе одной клетки, взятой из тела вашего покорного слуги. И дело даже не в том, что человеческий белок ценен для питания. Вопрос, который я хочу решить этим необычным, признаюсь, предприятием, лежит исключительно в области этики. Ведь это мясо не мертвого врага, а живого друга, к которому вы испытываете не злобу и не жалость, а искреннюю благодарность за чувство сытости. Друга, которому вы несете не зло, а добро, в частности, финансовое. Хотя цены у нас вполне доступные, как вы сейчас убедитесь. Побывав в нашем ресторане, вы сможете рассказывать, что ели человечину, и никто, подчеркиваю, никто уже не заподозрит вас в том, что вы убийца, потому что такое даже не придет в голову. И тогда, когда-нибудь настанет день, когда само слово «убийство» исчезнет из языка людей. Вы знаете, я никогда не был религиозным, хотя считаю, что религия всегда была или пыталась быть основным носителем добра. И в сегодняшнем событии мне видятся библейские параллели. Заранее прошу меня извинить за некоторую излишнюю театральность, но мне бы хотелось закончить наше затянувшееся открытие именно так. Подобно искусителю, я предлагаю попробовать самый последний запретный плод и верю, что это откроет новую эру в познании добра и зла. Но также я хочу процитировать высказывание человека, чье имя напрямую связано с идеями любви, милосердия и прощения врагов.
1: В руках у него вдруг появилась крохотная книжка, и он стал с выражением читать.
0: «Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Многие из учеников Его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас?»
2: «Хватит!»
1: — раздался издалека крик Валерика.
2: «Гаси людоеда!
3: Гаси людоеда!» —
1: взревела толпа и разом подалась вперед. Дашку сдавили так, что стало невозможно дышать. Мобик выпал из рук и скатился по чужим плечам под ноги, в ребрах хрустнуло, и по всей груди расплылась пульсирующая боль. Даша закричала, но уже не услышала собственного голоса сквозь громовой рев толпы и беспорядочную пальбу и страх.

0: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.
1: Александр Бачилов. Прожигатель. Часть первая.

0: Джек Промиси по прозвищу Посуляй. Он вообще с придурью. То предлагает ограбить почтовую карету и плевать ему на стражу, то на кладбище пойти отказывается. Нет, не сказать, что он трус или хвостун. Карету-то мы ведь подломили, лихо подломили. Посуляй сам все придумал, сам и повел нас на дорогу у цыганской кузни. Сам и опозорился. Не почтовая карета оказалась, а тюремная. Их в Бристоле часто под почту красят, чтобы народ поменьше глазел. Да и то сказать, что мешок с депешами, что мешок с костями — все государственный груз. Вот только казначейского мешка с гинеями там не оказалось. Один бедолага, по рукам-ногам цепями скованный, как тот базарный фокусник, что из сундука через заднюю стенку вылезает. Посуляй так рассердился, когда его увидел, что и слова сказать не дал. Тот, может, поблагодарить хотел, но Посуляй его пошияки, проваливай, говорит, чтоб глаза мои тебя не видели. Мне с государственными преступниками говорить не о чем, я честный вор. Встретимся под виселицей, тогда и перетрем за жизнь. Так и прогнал, прямо в цепях. Правда, там кузня рядом, это я точно знаю. Посуляй еще до скачка со здоровенным цыганом-молотобойцем шептался. В долю, что ли, хотел взять? Да, о чем я начал-то? А, про кладбище. Хоронили в Квинсе старого лорда из Адмиралтейства. Маленький стрига прибежал, народу говорит, пьяному сторожу упасть негде. Ну, я, Посуляя, не дожидаясь, дал команду нашим чистить перья, котелки сапожные ваксой надраивать. В приличное общество выходим, лордову родню пощипать. Не каждый день такое счастье. Щипачи мои дело знают. Не пожалели и штору, вчера только краденую в бродячем цирке, черную, с серебряными звездами, разодрали на галстуке. Только приоделись, прилизались, тут и Посуляй явился. «Это что, — говорит, — за гильдия трубочистов? Воскресную школу решили ограбить?» «Почему сразу ограбить?» — обиделся я. «Джентльмены желают выразить соболезнования родным лорда Септимера и принести облегчение их истрадавшимся кошелькам». «Лорд Септимер умер?» Посуляй нахмурился. «А я тебе о чем толкую?» «Представился, упырь. Говорят, замрем был на излечении, а вернулся в гробу. Там сейчас пол кабинета министров собралось. И у каждого вот такой кошель с золотом!» Я показал. «Не говоря уж о батистовых платках с гербами. Просто на земле валяются. Собирай, отжимай слезы и неси хромому галантерейщику по 30 шиллингов за штуку». Вижу, Посуляй меня и не слушает совсем. Задумался глубже утопленника. «Ну, чего ты встал?» — спрашиваю. «Айда на кладбище, пока всех пускают». В первый раз за все наше знакомство не увидел я в глазах Посуляя радости от близкой пожи. «Хорошо, — говорит, — идите».
1: «То есть как идите? А ты?»
0: И тут Посуляй нам выдал, я чуть на собственный котелок не сел. «Видишь ли, Бен, — говорит, — никак нельзя мне на кладбище. Я в ту пятницу нехорошо про лорда говорил».
1: Я прям растерялся. «Да разве про лорда кто-нибудь хоть раз в жизни сказал хорошо? Пес цепной, а не лорд, царствие ему бесово, и сухих дров под сковородку».
0: «Напрасно ты так, брат мой Брикс. Губки постно жмет Посуляй. Все же и лорд чей-то там муж, поди, отец семейства, королеве слуга».
1: «Ну и герб ему на спину, — отвечаю. Нам-то какая печаль?
0: Тебе ли не знать, Посуляй, что этот Септимер похвалялся нашего брата, честного карманного добытчика, развесить вдоль платановой аллеи вместо фонарей?»
1: «В том-то и дело, — вздыхает Посуляй. —
0: Я ведь так в пьяной лавочке и сказал. Раньше лорда Септимера зароют с почестями да под волынку, чем он меня поймает. Сам видишь, он условия выполнил. Явись я теперь на кладбище, старик чего доброго из гроба встанет и платежа потребует».
2: «Так ведь и не пошел в тот раз, Посуляй, с нами. Я грешным делом подумал, что не пустили его дела амурные.
0: Ведь не струсил же в самом деле.
2: А вернее всего, Дина свидание назначила. Крепко эта актриска ему голову заморочила. Ходил за ней, как за невестой. Мы уж свадьбу ждали, да куда там.
0: Прошло время, Много разного я понял. И про Пасуляя, и про актрис, и про нас, чертей карманных, и про лорда Септимера, и про все королевство, про небо и землю. И лучше бы мне всего этого не знать. Недели с той поживы не прошло. Снова Стрига в нору прибегает, глаза как блюдца.
3: «Идет!» — кричит. «Шибко идет!»
0: А кто идет и выговорить сердяга не может. Разгорелся, ноги сами коленца выписывают, чуть копытца не отбрасывают. Ну, обратали его кое-как. Усадили на мешок с рухлядью, да съездили легонько по сапатке, чтобы не дергался. «Кто идет-то?» — спрашиваю. «Облава? Фараоны? Гвардейский патруль?»
3: «Остров, — говорит, — идет! Скоро с маяком поравняется!»
1: «Чего?»
0: Ребята за столом железку катали, так забыли и про карты.
1: «Ты не ври, припадочный, а то еще раз по сапатке получишь!»
3: «Чтоб я честной воли не видал!»
0: — обзывается Стрига.
3: «Чин-чинарем остров! Скала повыше нашей кабани и горы! Лес густой по берегам, а волны гонит, как шторм! Да вы вертушку-то отомкните, сами послушайте, что в городе делается!»
0: Высунулся я в форточку, и правда. Топот, гам, все в порт бегут. «Остров!» — кричат, «остров пришел!» Наши тоже услыхали, удивляются.
2: «Что же это будет? Война?»
0: «Нет, не должно. Что за война без пушечного грома? Да и потом, у нас с островными союз.
2: Должно быть, торговать хотят.
0: А в этом деле без нас карманных расходов, как говорит господин государственный казначей, никак не обойдется. Стало быть, подъем, фартовые! Стройся в боевые порядки, строго как попало и в порт!» Я уж и крылатку натянул на 3 размера побольше той, что коню велика для ручного простора. Как вдруг с улицы свист. Гарри Пучеглаз предупреждает: «Чужой человек до норы прет». «Ладно, в одиночку пусть прет, чего там. Встретим». Скоро и появился он. Тощий парень, но жилистый. Видно, бывал в пляске с подружкой, которая на ночь косу не расплетает, а точит. Ну, я сижу, ручки смирно сложил, большой палец будто ненароком в петлю на лацкане продел. Но этот фартового знака и не понимает. Не наш человек.
2: А ведь я его где-то видел.
0: «Мне нужен предводитель», — говорит.
2: Через губу, этак, с презреньицем.
0: Ну, прямо королевский прокурор.
2: «Эх, брат мой», — вздыхаю. «Всем нам нужен предводитель на неторном жизненном пути нашем.
0: Только это вам не сюда, а в церковь. Благочестивые отцы — вот предводители всех страждущих духовного руководства». Он в ответ морщится, будто кислого хватил.
2: «Благодарю вас за совет. Но передайте предводителю, что его ожидает человек, которому он дал важное поручение. Если не верите... Впрочем, я понимаю, это ваша обязанность — не верить. Но я пришел один, при мне нет оружия. Пусть меня обыщут, пусть свяжут, черт побери. Но я должен с ним поговорить. Не думаете же вы, что я разорву путы и голыми руками убью вашего начальника?»
4: И тут я наконец узнал его.
0: Мать честная.
4: «Да это же тот самый мешок с костями, бедолага в цепях, которого мы вынули из тюремной кареты».
0: «Отъелся, конечно, заматерел. Пожалуй, веревки-то мог бы и порвать. Крепкий боец, да еще, видно, из благородных, офицер. Но узнать можно. Он и есть».
4: «Ах ты ж, думаю, Пасуляй хитрец. Обвел фартовых вокруг пальца».
0: «Ну, конечно, кто из нас подписался бы на такое дело? Спасать за бесплатно государственного преступника?
1: Да не в жизнь!»
4: «Вот он и выдумал почтовую карету с золотишком. Ну, шкодник!
0: Зачем же ему этот вояка понадобился? Всякие там долги чести у нас, прям скажем, не в чести. Шкуру-то свою подставляем, не казенную».
4: «Не торопитесь, — говорю, — сэр. Предводитель нынче в отъезде. Беглыми каторжниками интересуются. Говорят, за них премию дают. Вы, часом, ни одного беглого не знаете?» «Думаю, ну поддел я тебя. Посмотрим, что теперь запоешь».
1: «Ну, он только головой мотает, как лошадь.
0: Некогда. Некогда церемонии разводить. Я тебя тоже узнал, фартовый. Не беспокойся, порядки знаю. И не пришел бы сюда без приглашения, если бы у нас, у всех нас, была хоть одна лишняя минута».
2: И тут, будто в подтверждение, пол под ногами дрогнул. Да так дрогнул, что и табуретка из-под задницы вылетела. Стена качнулась, вот-вот рухнет. По всему дому грохот, с кухни звон колокольный, и горшки с полки посыпались. Окно так просто наружу выпало, будто и не было его. Ветром коптилку задуло, и слышу, по всему переулку стекла, кирпичи, вывески жестяные, черепица дождем.
0: Ребята кто на пол попадал, кто наоборот на ноги повскакал, друг за друга хватаются. Однако раз тряхнуло, отгрохотало и больше не повторилось. Утихло. Тут и Пасуля из каморки своей прибежал. Морда со сна помята. Под утро только с работы пришел.
1: «В чем дело?» спрашивает. «Конец света, что ли?»
2: И вдруг, будто на стену наткнулся, увидел гостя.
0: Тот тоже на него смотрит значительно, мол, просыпайся быстрее. «Остров сел на мель», — говорит. «Вижу, проснулся наш Пасуляй, ни в одном глазу дремы не осталось, и не землетрясение его разбудило, а вот эти три слова».
1: «Как остров?» — переспрашивает. «Откуда?»
0: «С запада, юго-запада», — докладывает вояка. И уж губу свою дворянскую не выпячивает, со всем уважением доносит. Ну да удивляться нечему. Небось уважишь того, кто тебя из тюряги вытащил. Руки будешь целовать, хоть бы и разбойнику. Пасуляй нахмурился, не может в толк взять.
1: Что им здесь нужно, островитянам?
0: Гость оглянулся по сторонам и тихо. Верный человек в порту говорит, что остров пришел прямым ходом из океана. На сигналы гелиографа не отвечал, флагов не выбросил, на рейде хода не сбавил. Адмиралтейство в растерянности. Даже если это вторжение, зачем садиться на мель? Почему нет артиллерийской дуэли с фортами порта? Все говорит о том, что на острове беда.
1: «Да черт! Живо в порт!»
0: Пасуляй схватил плащ, шляпу и на выход. «Всем сидеть в норе, пока не вернусь! Брикс, ты со мной!» Ну, слава богу, и про меня вспомнил.
5: А то уж я начал думать, что старые кореша теперь по боку.

0: Господь святый крепкий, что в порту творилось? Которые суда на берег выбросило, а которые на мелководье кверху брюхом торчат. Постройки, цейхгаузы, рыбацкие мазанки смыло до самого набережного собора, да и тот уцелел только от того, что на холме. Где маяк был, одни волны гуляют. Вся акватория в обломках, и осталась той акватории узенький проливчик между нашим берегом и островом. На острове тоже словно ураган прошел. Деревья многие повалило. Скала, говорят, была одна, да расселась вдоль, ни дать не взять, рога из лесу торчат. Никогда я прежде плавучих островов не видал, а тут полюбовался всласть. Какая же громадина! Будто и не было у нас моря сроду. Земля от края до края. Народ, особенно из тех, чьи дома далеко от берега, тоже стоит, дивится, пальцами в разные стороны тычет. А кто из рыбацких поселков, те, понятное дело, воем воют, островитян черными словами поминают. Повоешь без крыши-то оставшись, без лодки и без сетей, все смыло. А если что и уцелело, так не пускают никого к берегу. Пригнали солдат, поставили оцепление. Ждут чего-то. Но со стороны острова ни звука, ни знака, будто вымерли тамошние до последнего человека. Посуляй стоит, смотрит, сам мрачнее тучи. Удивительно. Чего ему-то страдать? Наши сети волной не смоет, потому как мы ловцы в море людском. Может, позвать карманных? Тихо спрашиваю. Народу-то сколько? Не без прибыли можно быть. Молчит, посуляй, ноготь грызет. Потом поворачивается к вояке. «Это не может быть китание», — говорит, и видно, что сам себе не верит. «Вы должны знать все острова, граф. Ведь это не она». А граф, смотрю, тоже голову повесил, руками разводит. «Увы, сомнений быть не может. Это китание, милорд». Я аж закашлялся от неожиданности. «Милорд? Это наш-то посуляй? Вот так новость. Почище явление острова». Но они на меня и внимания не обращают. Граф где-то зрительную трубку надыбал, так посуляй к ней, глазом прилип, не оторвешь. Водит и водит из стороны в сторону. Мы должны туда попасть. Это может быть опасно. Что если на острове чума? Ерунда. Посуляй только плечом дернул. Бен, можешь раздобыть лодку? Что тут скажешь? Раздобыть-то не шутка, говорю. Только сдается мне, что вон там, под бережком, адмиралтейские шлюпки маячат. Мимо них хрен пройдешь, милорд. Посуляй только плюнул с досадой и снова давай трубкой водить, теперь по толпе перед оцеплением. Поводил, поводил и вдруг замер. Дина! Не знаю, чего ее в самую гущу народа понесло. Говорят, для женщины сплетни, как для моряка грог с ромом, жить без них не могут. А может, как раз посуляя искала, потому как где же еще карманника искать, если не в толпе? Обрадовалась, когда мы подошли, беспокоилась, видно, за него шалопая, милорда нашего. Давай рассказывать, что у них в театре стена обвалилась, кассир слегка кирпичом пришибло, оттого сегодняшнее представление отменяется. Да и до представления ли тут? Весь город на берегу. Щебетала так щебетала, потом вдруг замолкла. Видит, посуляй, как в воду опущенный, молчит и все на остров поглядывает. Ну, Дина из него быстро вытянула, в чем заковыка. А женщины это умеют.
1: На остров попасть, смеется. Тоже мне затруднение.
0: Махнула кэбмену, велела нам дожидаться тут и укатила. Посуляй прямо расцвел. Поглядел ей вслед, потом графа услал с поручением. Повернулся ко мне, подмигнул с усмешкой. «Что, Бен, накормил я тебя сегодня государственными тайнами?» «Ладно уж, спрашивай». «Я не знаю, с чего и начать». «Не того мы происхождения, — говорю скромно, — чтобы лордам вопросы задавать».
2: «Брось, Брикс!
0: плечо меня толкает. Мало мы с тобой пенника из одного черепка выхлебали. Для тебя я как был посуляй, так посуляем и останусь. Вот с графом Кухом мы кошельки на базарах не резали. Пускай он меня и зовет милордом да высочеством. К тому же он островитянин, а стало быть, мой подданный. Сбежал я от них, Дэн. Нет скучнее жизни, чем при дворе папаши моего благословенного. Ты только Дине не говори, вокруг нее и так лорды убиваются, как мухи. Она их терпеть не может. «Так чего ж ты на остров рвешься?» — спрашиваю. «На что он тебе?» «Как на что?» — удивляется. «Не век же папаше императорствовать!» «Да и я когда-нибудь остепенюсь. Че островами разбрасываться? У тебя вон в норе под лежанкой 4 пары сапог ненадеванных. Попробуй кто-нибудь одну отними!»
2: «Да, это верно».
0: В общем, перетерли мы с ним это дело по-людски, без обид. Протолкались в погребок, народу тьма, напрокинули по ковшику. В самом деле, думаю, не виноват же Посуляй в том, что он островной империи принц. У всякого свой норов. Может, ему с карманниками веселее. Хотя, будь у меня такой папаша, эх! Тут и граф Кух подошел. Смотрю, он будто толще стал и тихонько так позвякивает под плащом. 4 шестизарядных, докладывает. И по 100 орешков на каждый.
2: Смотри-ка ты. Ловко провернул дельце. Толковый мужик, хоть и граф.
0: Я так понимаю, что у островных тут землячество не хуже нашего фартового цеха. Недаром их сажают порой. За шпионаж не иначе. Ну да мне это без разницы, я в полиции не служу. А вот почему Посуляй на похороны лорда Септимера не пошел, теперь мне ясно, как на ладошке. Не хотел, чтобы свои признали. Хитер черт. Часу не прошло, Дина вернулась. Подает Посуляю бумагу, а в бумаге той ни много ни мало. Приказ суперинтенданта Приморского дивизиона сэра Эдмунда Хендерсона... «Всем воинских, гражданских и прочих чинов лицам оказывать содействие и поддержку специальному департаментскому сыщику имени МОС и троим его помощникам в произведении обследования новоприбывшего острова с привлечением армейского и флотского контингента или без оного. Дано сего числа в резиденции и прочее». Собственноручная подпись. Печать департамента. Только что пятки лизать не приказано. Я прям не удержался и брякнул. «Вот бы мне такую бумагу выклинчить, я бы в неделю богаче генерального казначея сделался!» Дина головку гордо вскинула, да как глазами полыхнет.
3: «Выклинчить? Пускай спасибо скажет, что я букет согласилась принять, свинья похотливая!»
0: «А что это за 3 помощника?» — хмурится Посуляй. «Тебя не возьмем, даже не думай!»
3: Дина и бровью не повела. «Кто еще кого не возьмет?»
0: И разворачивает вторую бумагу, всю в печатях.
2: «Сим удостоверяется, что госпожа Мосс является должностным лицом департамента полиции с полномочиями чиновника по особым поручениям».
3: «Пришлось все-таки дать руку поцеловать», —
0: вздыхает. «Доставили нас на остров со всем почетом, с пеной и брызгами. На паровом ботике под адмиралтейским флагом. Да еще эскорт снарядили из 2 морских шлюпок. Целый флот. Портовый капитан стал на носу с трубой мало чем поменьше той, что пускала дым. Все высматривал что-то, хмурился. Наконец обернулся к Дине и говорит:
4: «Должен вас предупредить, миледи, что вы и ваши люди не первыми высаживаетесь на остров».
3: «Как не первыми?»
0: Дина строгости напускает.
3: «Кто разрешил?»
4: «Долг службы». Капитан козыряет. «Лейтенант таможенной стражи Диксон и с ним 4 стрелка отправились туда сразу, как только море успокоилось, чтобы провести предварительный досмотр».
0: Тут он замолчал, только трубу в руках вертит.
3: «Так что же?»
0: — торопит Дина.
3: «Каковы результаты досмотра?»
0: «Вижу, мнется капитан».
4: «Результаты настораживающие», — говорит. «Они до сих пор не вернулись».
0: После таких слов какое может быть настроение? Прям скажем, неважное.
4: Капитан, видно, всерьез за Дину переживает, кроет, что думает, без умягчения. Да и самому ему, ой, как не хочется к острову причаливать.
2: Я тихонько посуляя за рукав тяну, отойдем, мол, на корму. Отошли.
0: Слушай, говорю, принц, а ты уверен, что нам туда до зарезу надо, на твой остров? Уж пусть оно уляжется как-нибудь, а потом уж мы съездим, полюбопытствуем. Твое от тебя не уйдет, ты ж законный.
2: Посуляй только ухмыляется.
0: Что, Бен, очко играет? Сам ты, ваше высочество, очко, злюсь. Я в делах бывал, не тебе рассказывать. Только фартовая храбрость не в том, чтобы без башки остаться. Я тебе не граф. Да и ты прикинь, опыт рисковый имеешь. Какая нам выгода, очертя голову, лезть?
2: Таможенный лейтенант поди не новобранец, да и команда его не по инвалидному набору служит. На контрабандистах натаскана.
0: Однако же вот, не вернулась. Черт его знает, кто там на острове прячется. Смотри, заросли какие.
2: Посуляй смеется.
4: У страха глаза велики, Брикс. Тебе уж за каждым кустом засада мерещится.
2: А дело-то проще простого. Знаешь, почему таможенников до сих пор нет?
0: Ну?
2: Он глядит с прищуром, будто и правда знает.
0: Клад они ищут.
2: Я сперва только отмахнулся.
0: Да иди ты куда подальше.
2: А потом думаю, стоп.
0: А почему нет?
2: Про островных торгашей каких только небылиц не рассказывают, но суть одна.
0: Денег у них куры не клюют.
2: И если с острова они так спешно убрались, что и топки не загасили, значит, и кубышки свои могли оставить.
0: Вот ведь змея тут посуляй.
2: Знает, чем фартовое сердце купить.
0: И как он это музыкально промурлыкал про клад, будто золотой суверен на лопату звякнул.
2: Но прирожденный монарх. Такой даже если соврет, за ним народ на край света двинет, а уж карманники в первую голову.
4: Как представил я, что бравая команда сейчас на острове землю роет в пять рыл, а то, может, уже и нарыло чего, так весь мой страх пропал куда-то.
0: Ладно, говорю, уломал. Что ж, эта лоханка еле ползет. Ни копейки ведь не оставит, знаю я таможенную стражу.
4: Но пока добрались до острова, пока нашли, где обрыв невысок, пока концы шварцы да трап для баб, солнце уж за деревья цеплялось. Граф Кух очень торопил, чтобы засветло успеть добраться до главной островной машины. Погуляя с ним, соглашался. Пока машину не осмотрим, не понять, что тут приключилось. Ну, идем, озираемся. Впереди скалы торчат, как два рога. Вокруг лес, луга некошенные, домики попадаются.
0: И ни души.
2: Граф с посуляем тянут, как гончие по следу, дай волю, бегом припустят. Дина тоже старается не отставать, разрумянилась, юбку подоткнула, чтобы репьи не собирать, и шагает. А я все по сторонам, зырк-зырк, нет ли где раскопа свежего. Но ничего пока не видать, тропинка и та травой заросла.
4: До самых скал дошли без приключений. Вот уже и строение в распадке виднеется. Посуляй говорит, там вход в машину. А наверх на скалу ступеньки ведут. Там рубка была, откуда на моря смотреть, да обрушилась.
0: Иду и дивлюсь. Это какое же умище должен быть, чтобы такие острова отгрохать посреди океана и по всему свету целой империи плавать? Разве по силам оно человеку? Уж не адское ли братье тут замешалось?
4: Да не она ли и согнала людей с острова?
0: Ох, неспокойно. Клады кладами, но не зря ведь говорят. Где клады, там и призраки. А я этого народа ужас как не люблю.
4: У самого строения пришлось по камням карабкаться. Обвалом все вокруг засыпало, еле перелезли.
2: Дина и тут не оплошала. Туфли сбросила и босиком. Думаю, она и в цирке бы выступать могла. Одно слово — актриса.
4: Наконец добрались до самых ворот шахты. Видим, кто-то камни тут уже ворочил, расчищал дорогу. Одна воротина приотворена, щель чернеет, рядом лом валяется. Что ж, спасибо, значит, господину лейтенанту таможенной стражи. Для нас его стрелки постарались.
0: Посуляй первым в темноту прошмыгнул, Дина за ним. Стал я протискиваться, взялся за воротину, чувствую, под рукой липко. Поднес ладонь к глазам, на пальцах кровь. Совсем мне расхотелось лезть в эту преисподнюю. Но пересилил себя, даже говорить ничего не стал, чтобы Дину не пугать. Мало ли, кровь. Камнем кто-нибудь поцарапался, вот и кровь. Молча к уху киваю, гляди, мол. Ну, поглядел он, пощупал и тоже смолчал. Не барышня. А Посуляй уже факела запалил, заранее приготовленные. Стали мы по ступеням спускаться в самое сердце машины. С факелами вроде не так боязно, зато по сторонам глядеть сплошное удивление. Трубы, колеса, канаты, цепи со всех сторон. Механика. «Неужели, — спрашиваю тихонько графа, — вы во всей этой кухне разбираетесь?»
4: «В общих чертах, — отвечает.
0: А что в чертах, когда тут кроме черта никому ничего не понять?»
4: «Здесь должны быть рабочие, — толкует Кух. — Свамперы. Они все знают точно».
0: «Где же вы таких рабочих набрали? Они что, профессора все?»
4: «Нет. Они из бывших каторжников».
0: «Я чуть не запнулся. Да что я, каторжников не знаю. Их в железку-то играть не обучишь, а уж тем более на дядю вкалывать».
4: «У нас свои методы перевоспитания, — хмурится граф. — Видно, не хочется ему говорить».
0: «Ладно, наше дело телячье. Ведут, иди по сторонам, не глазей. Смотри под ноги, чтобы не загреметь в какую-нибудь форсунку пошире бишемской купели. Клад здесь вряд ли найдешь, разве что несгораемую кассу, если перевоспитанные у них и жалования получают».
4: По чугунной лесенке спустились еще на этаж. Кругом все то же. Масляные цилиндры, шатуны в мой рост, по стенам клепки с кулак, вдоль коридора горшки фарфоровые на столбах, а между горшками провода натянуты. Телеграф, что ли? И тут граф Кух отличился. Ухватил какой-то рычаг, дернул так, что искры посыпались, и сразу в подземелье сделалось светло.
0: По всему коридору под потолком белые огни, аж смотреть больно.
4: Пору рот разинуть шире плеч, но я виду не подаю. Подумаешь, диковинка, электрические свечи. Было дело, сам любовался на такую забаву в Букингеме. Из-за забора, правда. Дина тоже молчит, будто так и надо.
0: Только глаза больше фарфоровых горшков.
4: А граф с Посуляем на лампы и не глянули. Сразу давай друг другу что-то бухтеть в полголоса. Да быстро так, ни слова не разберешь, хоть вроде и по-нашему.
0: «Фаза есть, — говорит Кух. —
4: Значит, генератор в порядке».
0: «Так, может, и движок на ходу?» — Посуляй ему.
4: «Скорее всего, — кивает граф, — если валы не попнуты. Одно непонятно, где смена?»
0: «Нужно связаться с навигатором, — решает Посуляй, и Дину за руку схватив, вперед по коридору чуть не скачками.
4: Вижу, сбледнул вояка Кух с лица и бегом за ними.
0: «Одну минуту! Я должен предупредить вашего за...» Но тут Посуляй, притормозив, так ему на ногу наступил, что граф последним словом подавился.
5: «Мы, господин Кух, люди простые, — шипит ему Посуляй. — Давайте без витиеватых обращений».
4: Сам глазами на Дину показывает, а Куху рожу свирепую корчит. Дошло до графа.
0: «Прошу прощения, Посуляй. Я только хотел сообщить, что...»
4: Дина вдруг замерла и пальцем в потолок.
0: Слышим над головой что-то шур-шур-шур, топ-топ-топ. Меленько так, торопливо.
4: Заробела Дина, вцепилась в Посуляя.
0: «Что это?»
4: Тому и сказать нечего, ляпнул первое, что в голову взбрело.
0: «Крыса, наверное».
4: Она помолчала, потом спокойно говорит.
6: «Вот про крыс ты мне, пожалуйста, больше не говори. А то я сейчас так завизжу, что остров пополам расколется».
5: «Не надо визжать!» —
4: Посуляй почти шепотом.
5: «Лучше нам тут не шуметь.
0: И графу.
5: Разговоры потом. За мной!»

0: Окончание рассказа Александра Бачила «Прожигатель» в следующем подкасте «Модели для сборки».
1: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media. Александр Бачило. Прожигатель. Окончание.

0: Не знаю, сколько лет Пасуляю себя на островах не бывал, но вел так, что, кажется, глаза ему завяжи, все равно не заблудится. Коридоры, лестницы, гигантские машинные потроха, опять коридоры, лестницы, и все вниз, вниз. Наконец, толкнул малую дверцу в тупике, за ней темно. Вошли, под ногами стекло хрустит. «Черт, все перебито!» — Пасуляй досадует. «Бен, дай огня!» «Вот то-то! Когда дело доходит, так все их хваленое электричество коту под хвост!» Запалил я факел. «Мать моя! Проводов кругом напутано, рукояток каких-то, лампадок стеклянных, а еще больше битых на полу валяется!» «Так, — тянет Пасуляй, — кто-то хорошенько потрудился, чтобы оставить остров без связи. Это что же, заговор?»
1: «Нет, не может быть!»
0: Граф Кух совсем смурной стал, только репу чешет да чертыхается шепотом. «А ну, свети сюда!» — командует мне Пасуляй. «Может, хоть телетайп наладим?» «И давай ворочить какие-то ящики с клавишами, как на Ремингтоне. Провода откуда-то вытягивает, к ящикам цепляет. Ну, прямо лорд Кавендиш. Сказал бы мне кто еще вчера, что наш Пасуляй любого академика за пояс заткнет. Вот бы я хохотал. Другое дело, если послать их на вокзал за бумажниками в чужих карманах, то да. Никто с Пасуляем в проворстве не сравнится. «Бен, подай землю!» Руку протягивает, не глядя. Озираюсь по сторонам. Ни цветов в горшках, ни пальмы в катке. «Где я тут тебе землю возьму?» Обозвал он меня нехорошим словом, и Дина не постеснялся, аристократ. «Провод вон тот подай!» Пальцем тычет в угол. «А там этих проводов как струн на арфе. Каждый на свой шпенек примотан. Какой ж подавать?» Но я переспрашивать не стал, пожалел дамские уши. Ухватил провода сразу пучком, пускай сам выбирает. «Вот тут-то я и понял, леди и джентльмены, что не лизать нашему брату-грешнику адской сковородки. Потому как в аду теперь наверняка новое для нас угощение приготовлено. Электричество называется. Не может быть, чтобы черти такое полезное изобретение не переняли. И это я вам не ради красного словца говорю, а как человек на собственной шкуре, испытавший новшество. Только ухватился я за провода... Тут меня и проняло божье возмездие за все мои грехи, прошлые и будущие. Хочу крикнуть, а воздух-то не идет, ни в глотку, ни из глотки. Помню молнии перед глазами, да судороги в животе, да хруст зубовный. А что вокруг творилось, долго ли продолжалось, ничего не помню. Очнулся на полу. Все трое надо мной стоят, с испугу по щекам хлещут.
1: «Прости, Бен», — Пасуляй говорит. «Забыл я, что ты не обученный».
2: «Теперь обученный, перхаю. Век бы ваших проводов не видать, и машины твоей проклятой, и острова твоего со всей его землей и кладами, да и тебя самого. Я на такую работу не подписывался, чтобы зубы хрустели».
0: «Ладно, ладно, не пыли», — Пасуляй успокаивает. «Обошлось ведь. Вовремя предохранитель выбило.
1: Только остались мы теперь совсем без связи, Бен».
2: «И связи ваши туда же, в хвост и в печенку!» —
0: говорю, но уже без души, в довесок. Отпустило вроде. Руки тоже слушаются.
1: «Будем жить!»
0: Стою кое-как, трясет всего.
2: «Ну и куда теперь?»
0: Пасуляй не успел ответить. За дверью вдруг опять шур-шур, топ-топ-топ, совсем близко. Я и дрожать забыл. Затаились все. Прислушиваемся. Но граф парень решительный. Вытащил револьвер, взвел курок и к двери. Приоткрыл, присмотрелся и выскользнул в коридор. Стоит там, озирается.
3: «Кто тут есть?» — рычит. «Выходи с поднятыми руками! Я офицер гвардии его высочества!»
0: Погрозился, погрозился, но в ответ ни звука. «Никого!» — бросает нам через плечо. «Можно идти дальше».
1: И тут, черт его знает, с потолка, что ли, прямо на графа кинулась не пойми что. Голая, скользкая, но ловкая, как обезьяна, уж злобная, как, не знаю, как дьявол. В вцепилась в ухо всеми своими зубами и когтями, так они клубком и покатились по коридору. Посуляй выскочил следом, револьвером машет, а стрелять нельзя, как раз в графа попадешь. Я за нож, да с перепугу никак не нашарю, развезло меня от электричества хуже, чем с китайской водки. И вдруг над самым ухом — бабах! Оглядываюсь, Дина с дымящимся стволом в руках, да еще и глазик щурит курица. Ну, думаю, аминь офицеру гвардии его высочества. Однако обошлось. Поднимается граф, отдирает от себя мертвую обезьяну. Гляжу, и не обезьяна это вовсе, а человек. Голый, худющий, бородой зарос, когти черные, вылитый бес. Если бы не...
4: Кто это?
1: Дина чуть не плачет. Каторжник, говорю. Тут промашки быть не может. Вся исповедь на груди наколота. Крест на плече, значит, из моряков. А на другом дьявол. Значит, обживал Тасманию. Я этих ребят немало повидал.
5: Но почему он набросился?
1: Посуляй хмурится. Перевоспитали, видно, плохо, говорю. Вижу, граф глаза прячет, молча кровь с физиономии утирает.
4: «Боже, как я испугалась!»
1: — шепчет Дина. Хоть и не до смеха сейчас, но, чувствую, меня аж до всхлипа разбирает.
5: «Ничего себе испугалась! Все бы так палили с испуга!»
1: «Вы спасли мне жизнь», — кланяется ей Кух.
5: «Я вообще ничего не понимаю!» — не унимается Посуляй. «Это же Свампер! Что с ним случилось? Есть идеи?»
1: «Есть!» — Кух кивает мрачно. «Их перепрошили!»
5: Посуляй даже попятился и выкать перестал.
2: «Соображаешь вообще, что говоришь? Кто мог это сделать?»
1: Кух плечами пожимает. «Тот, у кого есть прожигатель!»
5: «Замолчи!»
1: У Посуляя прямо искры из глаз.
5: «Кто тебе сказал про...»
1: И тут же умолк. «Погодите, встреваю. Опять по-тарабарски залопотали. Здесь что, еще много таких перевоспитанных?» «Тысячи», — буркает граф. «Но где они все, неизвестно».
5: «У меня аж дух занялся опять».
2: «Так мы их тут дожидаться будем, что ли?»
1: «Нет». Посуляй хватает Дину за руку. «Бен прав, надо уходить». Я было первым рванул вверх по лестнице, но он меня остановил.
5: «Не туда».
1: И потащил черт племенной опять куда-то вниз. Спускались, слышу плеск. Выходим в широченный тоннель, по стенам блики скачут. Под самым потолком решетки в ряд, вроде дождевых сливов. Похоже на Риверфлит под Лондоном. Мы с Посуляем там как-то контрабандный табачок ныкали. Только тут вода пошире и сплошь покрыта лодками, шлюпками, даже паровой баркас есть. И насколько тоннель виден, настолько и тянется вся эта флотилия, пришвартованная к пирсу под стеной.
5: «Лихо придумано, говорю. Это что же, прямо к морю ведет?»
1: «К морю», — Посуляй как эхо повторяет. «А глаза, смотрю, совсем больные».
5: И вдруг до меня дошло. Ведь если лодки на месте, значит, никто с острова не уплыл. Где же тогда, спрашивается, жители? Почему мы до сих пор только одного видели? Да и того язык не повернется жителям назвать.
1: В общем, чувствую, хватит с меня. Не понравилась мне экскурсия на остров Посуляя.
5: Ну его к свиньям вместе с тайнами и кладами. Пускай таможенные стражники клады ищут, может, им больше повезет. А мне бы сейчас только лодочку да пару весел.
1: «Ну что?» — спрашиваю бодрячком таким. «Будем грузиться на судно?» «Подожди». Посуляй что-то заметил впереди. «Стой тут», — говорит Дине. «За мной не ходи. Кух, побудь с ней. Бен, за мной! Быстро!»
5: Я по мосткам на пирс мимо Дины иду за ним, пытаюсь рассмотреть, что он там нашел. И через полсотни шагов рассмотрел.
1: Лучше бы мне этого не видеть.
5: Впереди ниша в стене, небольшой закуток.
1: И в этом закутке они лежат. Все пятеро вместе с лейтенантом. Но пересчитать их можно только по головам, потому что остальное сплошное месиво. Клочья мундиров, клочья сапог,
0: кости, фуражки, ружья и кровь.
1: «Хоть бы Дина не заметила!» — шепчет Пасуляй. «Возвращаемся, отвязываем лодку и сваливаем, только тихо!»
0: Но тихо не вышло. Не успел он договорить, как вдруг позади бабах, бабах, топот и вой, святые угодники. От этого воя кишки у меня к спине примерзли и ноги отнялись. Но в благородный обморок падать некогда, шкуру спасать надо. Прибегает граф, на ходу барабан набивает, Пасуляй на него глядит, как на явление Азазела. «Где Дина?»
6: У куха и челюсть отвисла.
1: «То есть как? Она же к вам побежала!»
0: Пасуляй его за грудки так, что пуговицы полетели.
1: «Ты отпустил ее одну?»
0: «Граф сам не свой, я прикрывал отход. Может, в лодку спрыгнула, предполагаю. Но только так, утешение. Какая уж там лодка. Вот они покачиваются, пустые, все на виду. Зато в дырах под потолком темень непроглядная. Затащили, небось, и не пикнула».
1: «Дина!»
0: — вопит Пасуляй и бегом назад. «Граф за ним. А мне что делать? Нет такого закона у фартовых, чтобы за дураками в огонь кидаться. Своя шкура ближе к телу. Вот лодка, вот весла, садись и выгребай к морю. Что мне этот остров? Что мне этот Пасуляй, дратил в печенку милорда?»
6: И тут только соображаю, что все эти правильные мысли приходят ко мне уже на бегу. Несусь следом за Пасуляем, даже графа обогнал. Пасуляй вверх по лестнице, и я балбес туда же.
1: «Дина!» — кричит. «Дина!»
0: А в ответ как завоет со всех сторон, как затопает и за

0: Поздно Рудину звать! Ей уже не поможешь! Беги, раз побежал! Не останавливайся! Наверх, наверх!
1: Смотрю, у него слезы по щекам, ноги заплетаются. Ну, беда.
2: Пропадешь с этими благородными. Хотя граф тот молодец. Топочет молча, да еще на ходу отстреливается. И с каждым выстрелом сзади грохот костями по железу, одной обезьяной меньше. Ухватил я Пасуляя за шиворот и волоку за собой. Вверх по лестнице, вдоль по коридору, снова вверх. И добежали-таки до ворот. Выскочил я на воздух, тогда только обернулся, выдернул из темноты Пасуляя. Он, бедняга, чуть жив, но слезы высохли, глаза злые. За ним и граф полез, да вдруг застрял. Хочет протиснуться, а сзади не пускают. Кровавая рожа над плечом его показалась и зубами в шею. Да кусок мяса так и вырвало! Тут Пасуляй выстрелил в упор, рожу разнесло в куски, а там уж другие маячат, человеческие, но и зверей таких не бывает. Ухватили мы графа за плечи, вырвали из тьмы. Пасуляй опять пальнул, я тоже не целясь туда, в шевеление. Потом навалились на воротину, прикрыли, ломом подперли. Кух рычит от боли, рану обеими руками зажимает, но из-под пальцев кровь струей. «Наверх!» — кричит Пасуляй. «На скалу!» Подхватили графа нести, а он уж отходит.
3: «Милорд!» — хрипит. «Я хотел оказаться полезным вам. Простите».
0: «Потом, потом, Бен, бери его за ноги!»
3: «Не надо!» —
2: бормочет Кух.
3: «Поздно. Вы должны знать, это я привел остров».
0: «Что?»
2: Мы так и сели. «Да он бредит!»
3: «Нет».
2: Граф глаза разлепляет, да, похоже, ничего не видит.
3: «Это что, уже ночь? Неважно. Милорд, вы меня вытащили из тюрьмы. Септимер — убийца. Изверг. Неважно. Я был обязан. Я хотел вручить вам престол».
0: «О, Господи!» — Пасуляй стонет. «Кто вас просил?»
3: «Я знаю!»
2: — хрипит Кух.
3: «Почему вы скрывались? Вас разыскивали за попытку завладеть прожигателем».
2: Пасуляй только голову опустил. Граф изогнулся весь, ногами сучит, кровью булькает, слова еле выходят.
3: «Мне это удалось! Нам! Вашим сторонникам!»
2: У Пасуляя глаза на лоб полезли. Ухватил графа за грудки, да так тряхнул, что кровь фонтаном брызнула.
0: «Где он? Где прожигатель?»
3: «Я передал его навигатору Китании. Он нас поддержал. Обещал перепрошить свамперов. У вас был бы целый остров сторонников и прожигатель. А потом и вся империя. Но что-то пошло не так».
0: «Почему? Почему не так?»
2: Пасуляй приподнял его ухом, к самым губам приник.
3: «Не знаю».
2: Кух сипит совсем без голоса.
3: «Мне очень жаль людей. Дину, простите, милорд».
2: И захлебнулся. Откинул голову, повис у Пасуляя на руках, как кукла.
3: «Готов».
2: Жалко парня. От чистого сердца дров наломал. Положил его Пасуляй на землю и сам сидит, понурился. За лесом уж заря гаснет, луна вылезла. Чувствую, надо что-то сказать, а что, не знаю.
0: «Ты говоришь, скучно было у папаши?» Он голову вскинул, глаза дикие. И вдруг выхватывает револьвер и бац, чуть не в голову мне. Я даже испугаться не успел, что-то рухнуло на меня сверху. Я заорал, отскочил.
2: Смотрю, голая тварь на земле корчится, когтями траву загребает.
0: «Ах ты, мать моя, греховодница! Пока мы тут с графом прощались, перепрошитые тоже времени не теряли.
2: Пришлось нам с Пасуляем снова ноги в руки и спасаться. Бежим, сами не знаем куда. Без дороги, по некошенной траве, в лесок, там нас хоть не видно издалека.

0: Только слышу, треск стоит и слева, и справа, и позади. Сумасшедшие, а в клещи берут по всем правилам. Вот и лес кончился, голый холм впереди. Куда дальше бежать, бог весть. Конец приходит обоим, и принцу, и нищему. И вдруг из-за холма навстречу нам полезло что-то огромное, черное, как туча. Мне поначалу показалось, что судно кверху килем ползет. Вот и все, думаю, теперь я свихнулся. Но тут Пасуляй как заорет: «Навигатор! Это его дирижабль!» И точно! Ударили лучи, все стало видно, как днем. Вижу, поднимается над холмом этакая желудочная колбаса величиной с бристольскую колокольню. Под брюхом у нее кабина, по сторонам на кронштейнах винты на манер пароходных. Тут же отдает якоря, сбрасывает пары и садится на самую макушку холма. В кабине открывается дверь, трап спускают. Мы во все лопатки туда, тут уж не до раздумий, когда людоеды подпирают. Только чую вдруг, погони-то за нами уже нет. Притормозили каторжники, затаились в траве. Хозяев узнали, что ли? Пасуляй, не останавливаясь, взбегает по трапу прямо в кабину. «Навигатор!» — кричит! «Где тебя носило?» И я за ним следом лезу. Хочу в глаза посмотреть тому человеку, из-за которого мы сегодня весь день изображали загонную дичь. Хотя, какой день? Как был вечер, так до сих пор и не кончился. Надо же! А кажется, год прошел! Вступил я в кабину, ищу глазами хозяина. Что за черт? Никого нет. Только голос откуда-то. «Добро пожаловать, милорд!» Тут, наконец, увидел я навигатора, да так и застыл. Никакой это не человек, оказывается. Одна голова человечья с сигарой в зубах, а остальное — железный шкаф с лампочками. Вот тебе раз, думаю, как же он сигару прикуривает? И тогда только заметил, что из стен торчат, с потолка свисают, и даже из-под пола высовываются коленчатые железные отростки — руки. И чего только в этих руках нет. В одной перо, в другой бумага, в третий ларнет, в четвертый секстан, в пятый циркуль. А в двух руках, как раз против окон, по гатлингову пулемету с новомодной ленточной подачей. Если бы не эти руки, кабина была бы точь-в-точь как та комната, где Пасуляй пытался связь наладить. Те же пучки проводов, растянутые вдоль стен, те же ящики с клавишами, да лампы, лампы. Я прямо заробел. Но Пасуляй, смотрю, не стесняется, покрикивает на этого навигатора, как на лакея.
1: «Дина погибла! Кух погиб!
0: Люди, почему свамперы взбесились? Что вы тут натворили?» Навигатор, однако, тоже не робеет, ухмыляется криво.
2: «Чтобы ответить на все вопросы милорда, нужно начать с какого-то одного».
0: Голос у него, будто кто-то гвоздем по медному тазу скребет.
1: «Так отвечай, кипятится Пасуляй! Что все это значит?»
2: «Это значит, ваше императорское высочество, что заговор — вещь заразная. Стоит только заплести один, как в него вплетается другой».
1: «Ты...»
0: Пасуляй даже задохнулся.
1: «Ты предал Куха?»
0: Внутри у навигатора будто ящик с посудой встряхнули. Это он так смеялся.
2: «Ну что вы! Как можно? Граф Кух, упокой Господи его душу, был настоящим джентльменом. Но в своем благородном простодушии он не понимал, с кем имеет дело. И вы, милорд, не понимаете».
0: Пасуляй на него уставился, как на уродца из анатомического музея. Да и то сказать, уродец, что надо.
1: «Навигатор, что с тобой? Я тебя перестал узнавать».
0: Тот опять ложки в животе рассыпает.
2: «А вот это весьма проницательно. Поздравляю, господин Пасуляй!»
0: И вдруг голова навигатора откидывается, как на шарнире, проваливается в ящик, а вместо нее появляется другая. Вовсе уж мерзкая физиономия, но лопни мои глаза, знакомая до жути, и по-прежнему с сигарой в зубах.
1: Как увидал Пасуля эту физиономию, так сразу за револьвер. «Лорд Септимер!»
2: Тут и я узнал старое пугало всего фартового народа. Имел счастье лично присутствовать на Брандон-Хилл, когда высокочтимый лорд обещал гражданам Бристоля изловить и развесить шайку карманников вдоль Платановой аллеи. Стало быть, и меня в том числе.
1: «Только позвольте, а как же лордовы похороны?»
2: Но долго удивляться мне не пришлось, потому что оба гатлинга в железных руках сейчас же повернулись в нашу сторону и давай стволы раскручивать.
3: «Отдайте-ка ваши револьверы, джентльмены», — бренчит Септимер. «Очень не хочется портить обивку».
2: И чувствую, меня уже шмонают по карманам. Выудили ствол, не успел я и глазом моргнуть. «С этими бы железными руками да на ярмарку под лондонский мост». Пасуляя тоже разоружили, но он до того обалдел, бедняга, что и не заметил, похоже.
1: «Так вы живы?» — шепчет.
3: «Нет, я умер», — отвечает Септимер. «Но взамен получил бессмертие. Какой смысл цепляться за старческое тело, когда можно получить сразу 1000 рук, 1000 глаз и находиться одновременно в 1000 мест? Я больше не лорд Септимер. Сейчас я остров Китания».
2: И только он это сказал, как сразу где-то под полом, нет, не под полом, под землей загудело так, что весь остров задрожал. Вдалеке рухнул кусок скалы, прибой ударил, деревья зашумели, будто ураган налетел, луна за окном тронулась с места и поползла слева направо. Чувствую, движемся. Вместе со всей этой трижды проклятой Китанией отбываем в море.
3: «Ну как?»
2: Лорд золотые зубы скалит.
3: «Впечатляет? И это только начало. В скором времени мне предстоит стать островной империей. Уже предчувствую, какая от этого в теле гибкость образуется».
2: И заскрипел всеми руками, сразу аж ветер поднял. Пасуля и смотреть не хочет, до того ему тошно. «Рано радуетесь», — говорит. «Один остров не справится с империей».
3: «Вношу поправку», —
2: кукарекает лорд. Привык крючок в палатах заседать.
3: «Один остров и одна маленькая штучка. Вот это!»
2: Ближняя рука застучала по шкафу, выдвинула ящичек и достала оттуда кирпич, невзрачный такой булыжник угловатый, весь, мать его, в проводах. «Жить они тут без этих чертовых проводов не могут». Пасуляй, как увидал булыжник, совсем посерел. Но гнет свое. «Тем более, — говорит, — с прожигателем вас и на пушечный выстрел к имперским островам не подпустят». «Вон что, — думаю, — так это и есть тот самый прожигатель, которым каторжников перевоспитывают. То в бессловесных свамперов превращают, то в обезьян-людоедов по желанию, значит, заказчика. И всего-то в этой дьявольской машинке несколько фунтов весу, а каких бед натворила!» Пасуля ее глазами так и пожирает, а лорд смотрит на него с хитринкой.
3: «Меня-то, — говорит, — может быть, и не подпустят. А вот вас, законного престолонаследника, встретят праздничным салютом. У вас теперь в столице огромное количество сторонников, ваше императорское высочество. Скажите спасибо графу Куху. По всей империи пылают восстания, и усмирить их император не в силах. Прожигателя-то у него нет».
2: И загремел опять ложками внутри.
3: «Вот зачем, дорогой мой, вы мне понадобились здесь, на острове. Не стану хвалиться, комбинация простенькая. Понадобились услуги всего одного помощника».
1: «Какого еще помощника?» — Пасуляй не понимает. «Этого, что ли?»
2: И на меня косится. Прямо зло взяло.
1: «Слизняк ты позорный, — говорю, — а не принц. Отца родного за прожигатель готов ухайдакать, думаешь, и все такие? А ты, — поворачиваясь к лорду, — не меси дерьмо языком своим поганым, а то я тебе и вторую голову в ящик упакую».
2: И вдруг от двери голосок.
4: Мальчики, не ссорьтесь. Помощник — это я.
1: Оборачиваюсь. Дина. Меня чуть удар не хватил. А что с Пасуляем сделалось, и слов не найду описать. Рванулся он к ней так, что 6 железных рук еле удержали. «Дина!» — хрипит. «Дина!» И больше ничего сказать не может. А та и с места не трогается.
4: «Бедненький», — говорит. «Переживал за меня».
3: «Позвольте вам представить», — скрипит лорд. «Мой лучший сыщик — госпожа Мосс. Она и в самом деле гениальная актриса, а главное — идеальное прикрытие. У всех на виду и никаких подозрений».
1: Я смотрю на нее, как из проруби вынутый. «Как же так?» Она только кивает с любезной улыбочкой. Тут и до Пасуляя начинает понемногу доходить.
5: «Дина! Ты служила этому упырю!»
1: Хоть и сыщик, а все ж актриса. Выпрямилась гордо, глазами полыхнула.
4: «Я служила британской короне и буду служить тому, на чьей голове она окажется».
3: «Да-да».
1: Лорд Септимер кашляет, смущенно зубами сверкает.
3: «О перспективных планах я пока не рассказывал».
1: Пасуляй его и не слышит.
5: «Дина! Зачем? Ведь я мог сделать тебя принцессой! Моей королевой!»
1: Она, наконец, подошла и погладила его по щеке.
4: «Еще не поздно, милый. Я буду твоей императрицей. После того, как мы обработаем тебя этой штукой для верности».
1: И пальчиком показывает на прожигатель. Тут уж я не сдержался.
3: «Вот же сучка!»
1: Она и головы не повернула.
4: «Кстати», — спрашивает, — «зачем здесь этот карманник? Пора его убрать».
3: «Ах да, конечно!»
1: — спохватывается лорд и тут же поворачивает ко мне один из пулеметов. Вот тогда я и показал класс. Барахло эти руки железные по сравнению с живым телом фартового человека. Змеей проскользнул я мимо них по над самым полом. Увернулся от нацеленных на меня стволов, рванул со стены самый толстый провод, да и искрящим концом прямо в золотые зубы лорду. На! Ух, и грохнуло тут! Будто молния в кабину ударила. Все лампы разом лопнули, стекло брызнуло в глаза, заскрежетало железо, зазвенели оборванные тросы, хлестнули бешено в гулкое брюхо дирижабля. В окна пахнуло жаром пламени. Пол накренился, выскочил из-под ног. И все завертелось, как плюющий огнем карусель Гатлинга.

0: Солнышко уж пригревать стало, когда берег наконец показался. А то я и не знал толком, в ту ли сторону гребу. Тут и посуляй на дне лодки зашевелился. Жмурится от света, ничего понять не может.
1: Эн, где это мы?
0: Между небом и землей, отвечаю.
1: А где остров?
0: Ушел. Без руля и без ветрил. Только дым из трубы.
1: Погоди, а Дина?
0: Не видал я твоей Дины, ворчу. И век бы ее не видать. Да и вряд ли она без дважды покойного лорда Септимера захочет с нами встретиться. Ничего, не пропадет. Такое не тонет. И ты мне про нее больше не напоминай. У нас с тобой теперь одно дело — на дно залечь. Только не тут, среди моря, а в городе. И лучше не в нашем. Застонал он, кое-как приподнялся, по сторонам смотрит.
1: «Как же ты меня вытащил?»
2: «Как-как? На горбу!»
1: «А лодка откуда?»
0: «Оттуда, из тоннеля. С большим удовольствием еще раз посетил это достопримечательное место».
1: «С ума сойти, Бен! А как же каторжники?»
0: Киваю.
2: «Это да. Это была проблема.
0: Все-таки пулемет системы Гатлинга тоже иногда перегревается». Помолчал он еще, помолчал и осторожно.
3: «А что с прожигателем?»
0: «Ах, да, говорю, чуть не забыл». Вынимаю из-под передней банки дерюшку, разворачиваю. «Вот он! В целости и сохранности!» И с этими словами бросаю прожигатель за борт. Только булькнул и сразу на дно ушел, без пузырей. Тяжелый, зараза, нелегко его было тащить, когда на плечах посуля и в руках пулемет. Ну или по очереди, когда уж совсем не в моготу. Но доставил точно куда надо, на широкий морской простор. Чтобы ни одна Дина его больше никогда не нашла и никакой принц-наследник.
4: Посуляй долго еще на воду смотрел, потом говорит тихо.
0: «Спасибо, Бен». «За спасибо в тюрьме баланду дают, отвечаю. Садись-ка лучше погреби, милорд».
4: И когда он сменил меня на веслах, завалился я на корме с неописуемым удовольствием и сразу чувствую, дремать начинаю.
5: «Эх, — говорю уже сквозь туман, — если бы у меня папашка-император был,
0: но
5: я бы тогда тоже к фартовым сбежал».
6: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Рассказ Харлана Эллисона «Видение». Я прекрасно помню время, когда мысли о глазе заставляли меня холодеть. Чарльз Дарвин, 1860 год.
1: Эй, Берни, вон там, в дальней кабинке, видишь?
0: Не сейчас, я устал и отдыхаю.
1: Да ну тебя, Берни, ты только посмотри на нее.
0: Грэбби, если ты от меня не отвяжешься и не дашь мне спокойно надраться, я тебе череп раскрою.
1: Ладно, будь по-твоему, только они серо-голубые.
0: Что?
1: Да ничего, Берни, ты же сказал отвяжись, считай, что я и отвязался.
0: Ну-ка повернись ко мне, приятель.
1: Я выпиваю. Слушай, ты придурок. Мы целый день ищем. А теперь, когда я тебе что-то скажу, ты меня станешь слушать? Извини, Грэбби.
0: Ну хорошо, хорошо, так где она?
1: Вон там. Видишь?
0: В клетчатом джемпере?
1: Нет, другая сидит в тени, вон в той будке. За клетчатым джемпером. В пиджаке. Подожди, сейчас свет на нее упадет. Вот! Разглядел? Серо-голубые. Как раз то, что нужно доку.
0: Грэбби, а ты отличный охотник.
1: Угу, точно.
0: А теперь отвернись и перестань пялиться, а то еще заметит. Мы ее заполучим.
1: Как, Берни? Тут полно народа.
0: Уйдет же она когда-нибудь отсюда. Домой, например.
1: И тут-то мы ее и схватим, верно, Берни? Грэбби, угомонись, не мешай мне поддавать. О, господи, приятель! Мы заживем, как короли, когда доставим их доку. Грэбби. Ладно, ладно, Берни. Какие у нее красивые.

Издалека, постепенно приближаясь, наплыв и крупный план. Фотообъективы судна дальнего следования по мере приближения корабля к земле

территории, окружающие дороги, посадочные полосы и самые разнообразные постройки и сооружения главного административного порта северных межзвездных путешествий напоминали похожие на пышку лоскутное одеяло, сделанное руками какого-то безумца. Таким невероятным было сочетание цветов. В самом центре круга как раз и располагался порт СМП, выстроенный из какого-то серого сплава, специальным образом обработанного, чтобы выстоять под жесткими ударами арктических ветров. Порт окружала нейтральная зона из белоснежного пластика, в ткань которого были вплетены тончайшие электрические нити. Ничто не могло пересечь этой мертвой зоны без специального разрешения. Маяк, установленный на лоскутном одеяле, испускал миллион вспышек в секунду, словно безмолвная Цирцея без конца заманивала гостей, приглашая их познать самые восхитительные удовольствия. Корабль пускается, опускается и, наконец, садится на свою посадочную полосу, а на его экранах пропадает изображение. И тогда туристы покидают борт судна дальнего следования, проходят по подземным коридорам и попадают в административные здания, чтобы выполнить разнообразные формальности, заполнить документы, подвергнуться медицинской проверке и таможенному досмотру. Дальше пассажиры и команды судов садятся в вагончики, по подземным рельсовым дорогам проезжают под нейтральные зоны и покидают территорию космопорта. Все бумаги подписаны. Теперь забота о собственной безопасности снова ложится на плечи каждого. Единственной защитой от окружающей действительности остаются микроскопические приспособления, встроенные в одежду. Очень скоро людей посадят в специально оборудованные клетки, которые поднимут их на поверхность. Вот на экране снова появляется та же картинка. Похожая на разноцветную пышку территория за портовыми сооружениями предстает глазам новых гостей и тех, кто возвращается из далекого космоса. Территория плотная и без всякого плана застроена магазинами, гостиницами, пивными, развлекательными заведениями и ресторанами. Эти здания будто заброшены сюда ветром и расставлены вплотную друг к другу. А между ними, причудливо извиваясь, пролегли темные аллеи. Помойки Лондона и Гринвич-Вилледжа в Нью-Йорке до кризиса были именно такими, словно заросли голодных растений. Возле каждой двери стоял свой зазывало, который, безумно размахивая руками, приглашал, заманивал посетителей в открытую пасть зверя, дарующего непередаваемые радости. Особые приспособления испускали яркие лучи прямо в глаза прохожим, исследуя сетчатку и определяя скрытые желания. Психозонды непрерывно завывали, рекламируя свой товар с помощью подпороговых раздражителей и стараясь перекрыть сигнал соседа, наполняя воздух тайными и заманчивыми предложениями, особенно если в радиусе их действия оказывался турист с туго набитым кошельком. А под землей работало мощное оборудование, издавая время от времени тихие жалобные стоны. Даже механические внутренности были не в состоянии справиться с поставленными перед ними сложнейшими экономическими задачами. Толпы двигались, подчиняясь сложному, лишенному логики рисунку. Сначала в одну сторону, потом в другую, следуя за волнами психозонда, оказавшегося на мгновение сильнее остальных, или соблазнившись воплями зазывала, расхваливающего свой товар во время возникшей на секунду паузы, или неожиданно подчиняясь воздействию других механических приспособлений, включенных на полную мощь. Эти толпы состояли из праздношатающихся бездельников, охотников, уличных грабителей, мальчишек-карманников, проституток всех мастей, перекупщиков, шулеров, мелких воришек, хулиганов, наркоманов, бандитов, жуликов, мальчишек на побегушках, наводчиков, подставных лиц, подонков всех возрастов, красавчиков, громил, фальшивомонетчиков, инопланетян, представителей 300 различных федераций, наемных убийц и, конечно же, наивных дурачков, мужланов, простаков и туристов, вполне созревших для того, чтобы стать жертвой мошенничества. Следуя за одним из таких потоков, по аллее, названной «Путь кошелька», вы подойдете к круглой двери в зеленом одноэтажном здании. На вывеске красуется название «Элегант», выписанное яркими буквами. А войдя внутрь, вы поймете, что оказались в баре, где подают крепкие спиртные напитки. Оглядев полутемное помещение бара, вы остановите взгляд на стойке, возле которой устроилась парочка парней. Они обращают внимание только на то, что в состоянии оплатить их кредитные карты, и поглощают спиртное так, что бармен только успевает молча наполнять быстро пустеющие стаканы. Бывалый посетитель наверняка сразу поймет, что это охотники.
специалисты, занимающиеся обнаружением и доставкой тех частей человеческих тел, на которые в данный момент имеется спрос в кнопс-шопах. Оглядевшись повнимательнее, вы, может быть, заметите в тот момент, когда вращающиеся световые шары под потолком бара выхватят из тени дальнюю кабинку, невероятно привлекательную молодую женщину с серо-голубыми глазами. Видно, что она очень устала. Если же вам удастся взглянуть на нее вблизи, у вас на долгие мгновения перехватит дыхание. Так прекрасна эта молодая женщина. А потом вы посмотрите ей в глаза. Ее чудесные глаза. Все это, все эти сказочные прелести вы найдете в месте, которое называется «Конец».

Верна пыталась потопить воспоминания в стакане спиртного. От наркотиков ей становилось нехорошо, тошнило, а кроме того, они никогда не давали необходимого результата. Но стаканчик Чиггера с ромом отлично справлялся с задачей, если, конечно, поглотить достаточное количество этой дряни. Пока она еще даже не начала приближаться к нужному уровню. Воспоминания об инопланетянине и о том, что ей пришлось сделать, чтобы доставить ему удовольствие, все еще оставалось с ней. Держалась на поверхности, как дерьмо. С тех пор, как Верна покинула безопасный дом и решила полагаться только на себя, несчастье так и преследует ее. А сегодня это отвратительное существо, этот слизняк из... Верна не могла вспомнить название планеты, откуда было родом это мерзкое существо. Там оно обитало в какой-то жиже, в состоянии, которое можно рассматривать благословением только с точки зрения тех, кто выращивает другие живые существа, чтобы потом употреблять в пищу. Она заказала новую порцию спиртного и немного хлеба, собираясь макать его в густую жидкость. Желудок сжался от боли. Должен же быть какой-то выход, чтобы покончить с этой профессией, с нищетой и болью, которые являются отличительной чертой этой планеты, считавшейся самой богатой и могущественной. Верна заглянула в свою кружку и увидела ее содержимое совершенно новыми глазами. Коричневая, похожая на суп, густая жидкость. На ее поверхности то тут, то там возникают янтарные точки. Верна представила себе, что это водоворот, который, вращаясь вокруг собственной оси, увлекает ее в глубину своего серебристого сияния, на самое дно, туда, где уже ничего нет. Медленно, медленно вращаясь, вращаясь. Глаз безумца. Воронка, наполненная живым, ослепительным ореолом, мерцающим холодным жаром, который устремляется против движения, изо всех сил рвется на поверхность кружки, где возникает едва заметное свечение, радужный блистающий купол. Верна опустила хлеб в воронку и стала наблюдать, как та исчезает, разрывается точно тончайшее кружево. Тогда Верна вытащила хлеб, пропитавшийся жидкостью, и оторвала кусочек своими ровными белыми зубами, представив себе, что это плоть ее матери. Сидни, мать Верны, наделила девушку этим проклятием, этими глазами. Они не позволяли ей увидеть мир таким, каков он есть, каким мог бы быть, каким бывает, потому что она видела его волшебными глазами, которые с тех пор, как ей исполнилось 5, каждый день наполняли ее жизнь ужасом. Сидни, ее мать, занималась тем же ремеслом, что и сама Верна. А раньше этим же промышляла и мать ее матери. Сидни зачала свою дочь от неизвестного безымянного отца, одного из своих клиентов. Только вот он был наделен генами, наградившими ребенка глазами. Глазами вечности. Верна изо всех сил старалась напиться, но у нее ничего не получалось. Еще хлеб, еще кружка, еще чиггер с ромом. Она продолжала сидеть в своей крошечной кабинке, твердо решив, что не вернется на аллеи. Вполне возможно, что инопланетянин ищет ее, собираясь затребовать полагающуюся ему долю мерзости и секса, ведь он заплатил деньги. Может снова заставить пить напиток под названием «Мужсквош». Верна содрогнулась от отвращения. Картинки, возникающие в ее мозгу благодаря глазам вечности, были яркими, никогда не исчезали, не покидали ее, не превращались в воспоминания. Она проклинала свою мать и думала о том, что эта ночь, наверное, бесконечна. Старая женщина, очень старая женщина, женщина старше любого родившегося в один с ней день человека, кивнула своим костюмером. И они принялись прикрывать ее отвратительную наготу дорогими тканями. У нее были голубые волосы. Она не произнесла ни единого слова.

0: Теперь, когда ему удалось справиться с проблемой кровяного давления на волокна в задней доле головного мозга, он не сомневался, что пересаженные органы смогут превратить возникший в мозгу неопределенный образ окружающего мира во вполне осознанное понятие. Он, конечно же, не станет давать никаких гарантий на предмет того, сумеет ли реципиент справиться с потоком впечатлений, возникающих при столкновении с внешним миром во всем его многообразии, который становится во много раз сложнее, если смотреть на него трансплантированными глазами, подвергшимися мутациям. Но его клиентов вряд ли остановит отсутствие таких гарантий. Они устроили самую настоящую очередь. Как-то раз он сказал: «Обычный человеческий глаз в идеале способен различить 10 миллионов оттенков цвета. После пересадки 10 миллиардов оттенков или даже более». Стоило ему произнести эти слова, как они попались. Они, она, готовы заплатить сколько угодно. А это как раз то, что нужно, чтобы убраться с этой проклятой планеты, из этой гниющей ямы, которая когда-то называлась Землей. В одной из колоний Кендо-4, где жизнь легка и приятна, его ждет чудесная собственность. Он прибудет туда как принц из заморской страны и проживет оставшиеся ему годы в удовольствии и удобстве, станет уважаемым гражданином и никогда больше не будет кнокс-доктором, который вынужден выполнять отвратительную работу за огромные деньги, платить полиции и гангстерам, будто бы защищающим его. Осталось сделать всего одну операцию. Нужна свеженькая парочка глаз для этой старой корги с голубыми волосами. Нужно сделать работу всего один, последний раз, и он свободен от мешающего свободно дышать страха, отчаяния и грязи. Он получит долгожданную свободу и отправится в колонию, где жизнь легка и беспечальна. В кнокс-шопе доктора Брима стоял холод. Крошечные ванночки с питательным раствором необходимо было содержать при чрезвычайно низких температурах. Даже в своем утепленном комбинезоне доктор Брим замерзал. А на Кендо-4 всегда тепло. И охотников вроде Грэбби и Берни на Кендо-4 нет. Там нет странных женщин и мужчин, и детей с сияющими глазами. И не будет еще не остывших тел, которые приносят к нему прямо из аллей, чтобы он расправился с ними, как мясник, разрубая на составные части. Там не будет ванночек с холодным питательным раствором, в котором плавает холодная плоть. Ни грязи, ни позора, ни взяток, ни страх. Доктор Брим прислушался к тишине, царившей в операционной. Ему показалось, что она наполнена чем-то иным. В ней не просто отсутствовали звуки. Тишина была какой-то чересчур глубокой, наполненной целым миром едва различимых шорохов, шепотов. Он повернулся и посмотрел на ванночки в холодильнике. Сквозь легкий налет инея на прозрачные дверцы можно было без особого труда разглядеть различные части тел, плавающие в питательном растворе. Рты, нервные узлы, конечности, все еще цепляющиеся за жизнь. Оттуда доносились какие-то звуки. Доктор Брим слышал их и раньше. Беззвучные голоса мертвых. Беззубые рты произносили его имя.
1: «Брим! Иди сюда, Брим! Подойди к нам! Посмотри на нас! Поближе, чтобы мы могли с тобой поговорить! Поближе, чтобы мы могли тебя коснуться! Показать тебе, какой холод ждет тебя!»
0: Он дрожал. Конечно же, потому что в операционной очень холодно.
1: «Сюда, Брим! Иди сюда, мы хотим тебе что-то сказать. Мы поведаем тебе о мечтах, которые не сбылись из-за тебя, о желаниях и о прерванных жизнях. Позволь нам к тебе прикоснуться, доктор Брим».
0: Он стоял, покусывая нижнюю губу, усилием воли пытаясь заставить голоса смолкнуть. И они затихли, прекратили свои бессмысленные мольбы. Бессмысленные, потому что очень скоро придут Грэбби и Берни и приведут сюда мужчину или женщину или ребенка с сияющими серо-голубыми глазами. И тогда он позвонит старой корге с голубыми волосами, а когда она прибудет в кнокс-шоп, сделает операцию и будет свободен. Там всегда тепло и, естественно, всегда будет тихо на Кендо-4.

Отрывок из жалобы, поданной в суд за клевету. Истец Кристобель Парсонс, 26-я, против журнала Liquid, Liquid News Fax Publications, Совета директоров НЛП и еще 311 неназванных ответчиков. Из статьи, напечатанной в журнале Liquid. Ее зовут Кристобель Парсонс, 26-я. Она является 26-м директором Минэ. Эта женщина владеет баснословным состоянием, размещенным в трех федерациях. Дома, принадлежащие ей, можно найти на 158 мирах. Ее подданных не сосчитать, а власть безгранична. Она является одним из последних тиранов, которых принято называть маклерами власти. Внешне Кристобель Парсонс напоминает добрую старенькую бабушку. Морщинки вокруг глаз, незавитые голубые волосы, специальные протезы на ногах, помогающие при ходьбе. Но достаточно провести всего один час в обществе этой женщины, почувствовать ее магнетизм, жажду господства, природную силу, и становится очевидным ее дешевое фиглярство, притворство ради собственного развлечения. Директор Мине сбрасывает все свои маски и предстает перед вами в таком откровенном виде, в каком вы вряд ли захотели бы ее увидеть. Безжалостная, беспринципная, абсолютно аморальная, утомленная сверх меры самыми разнообразными удовольствиями и развлечениями, которые в состоянии предоставить в ее распоряжение галактика, Кристобель Парсонс, 26-я, намеревается прожить остаток жизни, сейчас ей 110 лет, и врачи из Ополинора, медицинской планеты, построенной и заселенной благодаря ее стараниям, пообещали ей еще по меньшей мере 150 лет в обмен на вложения, о которых даже неприлично говорить вслух, в погоне за изысканными экзотическими удовольствиями и развлечениями. Журналу «Liquid» удалось проникнуть в окружение директора во время большого тура «Нити», совершенного совсем недавно. Обратите внимание на таблицы в начале нашего обзора. Они помогут вам привести в соответствие расположение планет относительно вашей собственной. За время, проведенное нашим корреспондентом среди окружения великой дамы, события происходили с такой головокружительной быстротой и в таком количестве, что мы находим невозможным перечислить их все в одном коротком обзоре. Из порта Recoil, расположенного в одном конце нити, до Земли, находящейся в другом, мы еще не получили самого свежего отчета нашего корреспондента, удалось собрать множество абсолютно достоверных данных о происходящих там событиях, а также непосредственных наблюдений, которые мы предоставим нашим читателям в серии из 11 статей, начиная с сегодняшней. Сейчас директор Мине и ее свита прибыли в СМП, причем им удалось очень ловко избежать контакта с представителями средств массовой информации. Журнал Liquid с удовольствием сообщает вам, что, невзирая на непредвиденные обстоятельства, эксклюзивная серия репортажей нашего корреспондента относительно загадочных причин посещения директором Земли впервые за 60 лет окажется единственной, посвященной этой невероятной личности, которая появится в печати со времени восхождения на престол Кристобель Парсонс, 26-й, и смерти ее предшественника. Учитывая историю вмешательства в дела средств массовой информации и цензуру, имевшую место во всех предыдущих попытках рассказать общественности о делах Кристобель Парсонс, 26-й, против преждевременной утечки имеющихся у нас сведений были предприняты меры предосторожности столь серьезные, сколь серьезен и сам предмет наших репортажей. Примечание. Комитет по расследованию извещает, что 10 следующих статей обещанной серии так и не были опубликованы. Встречный иск номер 1031.

0: они едва успели вставить свои кредитные карточки в щель и выскочить вслед за ней на улицу. Девушка заплатила, когда кабинка, где она сидела, на одно короткое мгновение погрузилась в тень, а охотники осторожно посмотрели в ее сторону и увидели, что она уже встала из-за стола и спешит к выходу. Словно почувствовала преследование. Совершенно невероятно.
1: Берни!
0: Я ее вижу, пошли.
1: Ты думаешь, она поняла, что мы за ней охотимся?
0: Берни не стал тратить силы на ответ. Быстро заплатил за выпивку и бросился вслед за девушкой. Грэбби замешкался всего на одну минутку, а потом присоединился к своему партнеру. В аллее было совсем темно, но потоки кроваво-красного и зеленого света, словно море в ясный день, окатывали прохожих, изливаясь из радужной оболочки, прикрывающей вход в заведение на углу. Девушка повернула направо, покинула путь кошелька и начала протискиваться сквозь толпу зевак, направляющихся к боевому цирку Ярдли. Берни и Грэбби добрались до конца аллеи как раз в тот момент, когда девушка проскочила мимо рикши, помчались за ней, ловко лавируя среди толпы. Они чувствовали, как под ногами пульсируют механизмы, дающие жизнь конец свету. Шуршание электрических цепей смешивалось с криками и лязгом оружия, которые доносились из цирка Ярдли. Девушка шла очень быстро, а потом свернула с главной улицы. Грэбби начал задыхаться. Его короткие и толстые ножки отчаянно болели. Тело, почти лишенное шеи, вытянулось вперед. Он изо всех сил старался поспевать за Берни. Слева возник проход обжор. Девушка миновала группу туристов из эскорта, украшенных кричащими орнаментами, и повернула в аллею.
2: «Берни, подожди!»
0: Худощавый охотник даже не оглянулся на своего напарника. Он оттолкнул в сторону женщину-зазывалу, пытающуюся при помощи специальной электронной сети затащить его в свободный дом, и исчез в проходе обжор. Зазывала поймала Грэбби.
2: «Барышня, пожалуйста!» — взмолился Грэбби,
0: однако активные частицы в сети уже ухватились за него, наполнив кровь желанием погрузиться в радости, которые поджидали внутри дома. Зазывала потащила свою жертву к входу, но тут появился Берни, размахнулся и хорошенько ей врезал. Стащил сеть с Грэбби, который, бессмысленно размахивая руками, направлялся к свободному дому, дал ему звонкую пощечину.
1: «Если бы ты мне не был нужен, чтобы тащить ее!»
0: Верна остановилась, чтобы отдышаться. В полумраке аллеи ее глаза слабо светились. Сначала серый цвет, нежные пепельно-серые крылышки мотылька, умирающий Египет. Потом голубой, туманно-голубое свечение ртути в воде, губы трупа. Теперь, когда праздноболтающиеся зеваки остались далеко позади, схватить ее будет совсем нетрудно. Она не знала, куда идет. По правде говоря, когда особый дар видения, бесконечные воспоминания затопили ее разум, когда глаза привыкли к бесконечным вспышкам света, сменяющимся мгновениями мрака, в который погружался дешевый грязный пар, она смогла увидеть... Верна заставила себя выбросить эти мысли из головы. Самым отвратительным в даре видения было то, что увиденное никогда ее не покидало. Почти самым отвратительным. Харлан Эллисон. Видение. Продолжение. Когда Верна смогла снова видеть окружающее ясно и четко, она бросилась прочь из бара, как делала это каждый раз, оказываясь среди людей. Именно поэтому она и решила стать одной из немногих проституток, соглашавшихся обслуживать инопланетян. Гнусное занятие, но ей было проще находиться рядом с рыхлыми, влажными, скользкими существами с далеких планет, чем с мужчинами, женщинами и детьми. Ведь она видела, как они... Верна приказала себе не думать об этом уже в который раз. Но эти мысли обязательно вернутся. Они всегда возвращались, потому что никогда не уходили. Вот что самое плохое видение. «Да благословит тебя Бог, матушка Сидни! Да благословит тебя Бог! Оставайся там, где ты есть, где бы ты ни была. Может, ты горишь в адском пламени рядышком с моим папашей, не знаю уж, кем он был». Это и еще несколько таких же сочащихся ненавистью мыслей помогали Верне жить. Она пошла медленнее, не обращая ни малейшего внимания на приглушенные жалобные мольбы, издаваемые какими-то кучами тряпья, прячущимися в темных закоулках аллеи. Отбросы человечества, которым уже нечего продать. Но ведь это не означало, что они не испытывают нужды. Из мрака мусоропровода появилась рука. Костлявые пальцы коснулись ноги Верны, сжались.
3: «Пожалуйста».
0: Слабый, чуть слышный голос, почти лишенный жизни. Высохшие листья, похожие на конвульсивно сжимающийся кулак несчастного калеки.
4: «Заткнись! Отцепись от меня!»
0: Верна споткнулась, не смогла сохранить равновесие и упала прямо на ухватившую ее костлявую руку. Послышался сухой хруст, тихий стон, и изувеченная конечность скрылась в темноте мусоропровода. Верна остановилась и принялась отчаянно вопить в пустоту, понося умирающее существо, скрывшееся среди отбросов.
4: «Оставь меня в покое! Я убью тебя, если ты от меня не отстанешь!»
0: «Это она?» — спросил Берни. Грэбби уже пришел в себя.
2: «Может быть!»
0: Они бросились бежать по проходу обжора и увидели Верну в слабых отблесках огней, отражающихся от стен аллеи. Она топала ногами и выла.
3: «Похоже, с ней могут возникнуть проблемы», — проговорил Берни. «Чокнутая, вот что я тебе скажу», — проворчал Грэбби. «Давай врежем ей как следует, и все будет в порядке. Док ждет. Он ведь вполне мог послать и других охотников. Нельзя терять время, а то получится, что все зря».
5: «Помолчи-ка. Она тут такое устроила, что вот-вот появится полиция».
3: «Да, но...»
0: Берни схватил его за рукав.
3: «А что, если она связана с какой-нибудь шайкой, ты идиот?»
0: Грэбби промолчал. Они прижались к стенке, наблюдая за девушкой, которая постепенно успокаивалась. Наконец она расплакалась и побрела дальше по аллее. Охотники тихонько последовали за ней, остановившись лишь за тем, чтобы заглянуть в черную дыру мусоропровода. Сухой, тоскливый стон доносился откуда-то из глубины. Грэбби передернуло. Верна оказалась в поле действия ультразвуковых зазывал заведений, продающих наркотики, что выстроились по всей длине проспекта Отваги. Они не произвели на нее никакого впечатления. Наркотики никогда не привлекали Верну. У нее болел от них желудок, они только усиливали ее видение и никогда не помогали забыться. Она знала, что в конце концов ей придется вернуться к своему занятию, найти еще одного клиента. Однако, если слезняк-инопланетянин полагает... Откуда-то появился Фокс Мартин в пончо и облегающем одеянии. Он потянулся к Верне, держась своими более короткими отростками за металлический поручень тротуара, и что-то сказал ей. Она не поняла слов, но смысл был вполне ясен, и она улыбнулась, причем ей не было дела до того, как воспримет инопланетянин ее улыбку, посчитает проявлением дружелюбия или, наоборот, враждебности. А потом очень четко произнесла:
4: «50 кредитов».
0: Фокс Мартин засунул чахлую конечность в карман пончо и вытащил снимок на жидких кристаллах. Изображение земной женщины и Фокс Мартина без защитного костюма. Верна бросила на него всего лишь один взгляд и быстро отвернулась. Перед ней стоял совсем другой Фокс Мартин, не тот, что был на снимке. Похоже, это порнография. Она оттолкнула от лица кристаллы. Фокс Мартин спрятал снимок в карман и что-то сердито проворчал.
4: 150 кредитов», — сказала Верна, заставляя себя взглянуть на инопланетянина, хотя перед глазами у нее стояла мерзкая картинка. Тошнотворные отростки на мягкой, темной коже женщины.
0: Фокс Мартин спрятался в тени, пошарил в кармане и вытащил на свет кредиты. Грэбби и Берни наблюдали за происходящим из прохода обжор.
3: «Кажется, они договорились», — пробормотал Грэбби. «И как только она может заниматься этим с таким страшилищем?»
0: Берни молчал.

Фокс Мартин обвил талию Верны длинным щупальцем. Девушка не смотрела на своего спутника, но Берни показалось, что она вздрогнула. Впрочем, с такого расстояния трудно судить наверняка. Может быть, он и ошибся. Эта штучка привыкла обслуживать всяких тварей.

Доктор Брим сидел в углу операционной, наблюдая за скрытым от всех остальных глаз движением жизни в Кноксшопе. Его взгляд перебегал с одного предмета на другой, потому что он видел, как невидимые пытаются дотянуться до него. Те, что лишены всего. Те, что живут в питательных растворах, и те, что стараются изо всех сил выбраться из мусорных контейнеров. Доктор Брим знал, что в глазах можно увидеть любовь и ненависть, и страх. А еще ему было известно, что глаза не смогут выразить никаких чувств, если им не помогут в этом лицевые мышцы. Но он чувствовал, что его глаза полны страха. Безмолвие, наполненное движением. Движением жизни в холодной операционной.

Лизняк-инопланетянин поджидал Верну. Он появился из расположенного в подвале входа в какое-то заведение, двигаясь так ловко, так быстро, что Берни и Гребби застыли на месте, мгновенно забыв свой план зарезать Фокс Мартина, схватить девушку и постараться поскорее смыться с места происшествия. Он вытек из темноты и наполнил узкий проход влажными воплями ярости. Фокс Мартин попытался втиснуться между инопланетянином и Верной, но слизняк поднялся, а потом обрушился на него. Раздался тошнотворный чавкающий звук. Материя, из которой состоял Фокс Мартин, превратилась в мягкую бесформенную массу. Хрустнули кости, вытек костный мозг, во все стороны полетели куски плоти. Когда слизняк соскользнул с останков Фокс Мартина, Верна закричала и метнулась прочь от маслянистого серого червя, направившегося прямо к ней. Берни принялся отчаянно ругаться. Гребби бросился вперед. «Что, черт побери, ты сможешь тут сделать?» — спросил Берни, схватив за руку своего напарника. «Мы ее упустили! Проклятие!» Однако Верна бросилась прямо к ним, а слизняк вытянулся, стараясь заполнить собой проход. Он струился за ней, точно приливная волна. «Да, да, она видела образ растоптанного, лишенного жизни существа. Видела тысячи раз, словно одно зеркало отражалось в другом, а то в третьем, и так до бесконечности, тень за спиной реальности. Только она не знала, что все это значит. Не хотела знать!» Обслуживая инопланетян, каким бы извращенным и мерзким ни было это занятие, она получала единственно доступную ей возможность сохранить рассудок, жить дальше, надеяться на то, что рано или поздно найдется выход, что она сможет покинуть Землю. Да, она знала, что Фокс Мартин умрет. Но разве это имело какое-нибудь значение? Он ведь не человек, так, нечто. Существо, которое, будь оно в здравом уме, ни за что не стало бы вступать в сексуальные отношения с человеком. Ему это было необходимо, потому что люди каким-то образом его возбуждали. А теперь она оказалась в ловушке. Верна бросилась к Гребби и Берни, а слизняк продолжал неистовствовать, издавая возмущенные булькающие звуки. Он был в ярости. Он рассвирепел. Он продолжал тащиться за ней, волнуясь и раскачиваясь всем телом. Гребби сделал шаг вперед. Верна наскочила на него, и они оба отлетели к стене. Берни развернулся и бросился бежать в ту сторону, откуда они пришли. Громадная тень, слизняк-инопланетянин, вдруг словно распух, стал в 3 раза больше, чем был до сих пор, и заполнил собой вход в аллею. Берни увидел впереди свет и бросился к нему. Неожиданно он почувствовал, как земля у него под ногами задрожала. Что-то посыпалось в механизме внизу, какие-то части. В ушах раздался оглушительный вой, и он понял, что слышит его уже некоторое время. Вдруг ему показалось, что сама аллея тяжело вздохнула. Его отбросило в сторону, лицом в расплавленное окно обреченного здания. Металлический тротуар вспучился. Берни, отчаянно размахивая руками, наконец упал и сполз вниз по стене. Сидя на куче искореженного металла, не сводя глаз с входа в аллею, он вдруг увидел, что тело инопланетянина окутало голубое, а потом оранжевое сияние. Верна лежала совсем рядом со слизняком, так что жар обжег ей ногу. Толстый маленький человек.

Зайчик, тот, с которым она столкнулась, остался где-то под ее врагом. Он умер, покинул этот мир, как и Фокс Мартин. А вот слизняк ревел от боли. Рос прямо на глазах, становился все больше и чудовищнее. Вот он уже добрался до окон второго этажа. Верна не понимала, что происходит. Слизняк взвыл еще отчаяннее, еще громче. Она почувствовала горький запах озона, горящего стекла, кипящей смазки, серы. Слизняк-инопланетянин вспыхнул синим, потом оранжевым огнем. Казалось, он светится изнутри. Затем сморщился, растекся, издал последний чмокающий стон боли и сгорел. Верна на четвереньках отползла подальше в сторону выхода из аллеи света и ошеломленного человека, поднимающегося на ноги. Может быть, он ей поможет.

0: Эта мерзкая штука убила Грэбби. Не знаю, что там произошло. Совершенно неожиданно все вокруг как будто взбесилось. Машины, расположенные под землей, всю ночь издавали странные звуки. Похоже, возникла перегрузка, не знаю. А может быть, виновата та мерзкая тварь? Какая-нибудь ее часть попала под плиты ограждения и повредила машину. Вот все и взорвалось. Мне кажется, она погибла, как на электрическом стуле. Не знаю я. Но девица здесь, и у нее есть то, что вам нужно. Я хочу получить всю сумму, мою долю и долю Грэбби.
1: А ну-ка не кричи, подонок. Моя пациентка может прибыть в любой момент. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Верна лежала на операционном столе и наблюдала за ними. Видела их. Тени внутри теней отражение. «Заплатите ему, доктор», — подумала она. «Это не имеет никакого значения. Он скоро умрет, и вы тоже. А то, что произошло с Грэбби, можно назвать удовольствием по сравнению с тем, что ждет вас. Да благословит тебя Бог, Сидни. Оставайся там, где ты есть». Ей ничего не изменить. Не залить спиртным возникающие перед глазами картинки. Не забыться, погружаясь в вонючую плоть существ из других миров, из других звезд. Но через несколько минут, всего через несколько мгновений, она освободится от своей тяжкой ноши. Ей даруют мир, хотя они и сами об этом ничего еще не знают. Заплатите ему, доктор, и давайте уже займемся делом. Неужели нужно было избивать ее?
0: Я ее не избивал, черт вас подери. Ударил всего один разок, я всегда так делаю. Она не ранена. Вам же все равно нужны только глаза. Давайте платить.
1: Кнокс-доктор достал деньги из небольшого мешочка, висевшего на поясе комбинезона, отсчитал кредиты, количество которых удовлетворило охотника, и спросил, словно эта мысль пришла ему в самый последний момент. Так ребенок пытается отыграть хотя бы одно очко уже после того, как он окончательно сдался.
0: В таком случае, почему она вся в крови? «Отвали, док!» – прорычал Берни и принялся считать деньги. «Она пыталась сбежать от того червя и падала раз 200. Я же говорил, если вас не удовлетворяет товар, который я доставляю, поищите себе другого охотника. Ну-ка, скажите мне, сколько еще охотников доставили бы вам парочку серо-голубых глазок за такое короткое время? Стоило вам позвонить, и вы получили все, что хотели».
1: Доктор Брим не успел ответить на его вопрос. Радужная оболочка входа расширилась, и в Кнокс-шоп ввалились три громадных флоридца. Быстро обошли операционную, проверили хранилище, офис, консультационный кабинет, мусорные контейнеры, а потом вернулись к радужной оболочке входа и с оружием в руках встали возле нее. Брим и Берни молча за ними наблюдали. Охотник, помимо воли, был восхищен их сноровкой и готовностью исполнить любой приказ. Они были представителями планеты с повышенной гравитацией. Берни однажды видел, как флоридец пробил кулаком пластину из пластистила толщиной в 2 дюйма. Один из инопланетян прошел сквозь радужную оболочку, что-то сказал. Ни Берни, ни доктор не видели кому, а потом снова вернулся в операционную. Прошло несколько мгновений, и стало слышно, как по проходу в Кнокс-шоп двигается группа людей. Кристобель Парсонс, 26-я, появилась в операционной. Жестом отпустила телохранителей. Остались лишь те трое, что вошли первыми. Затем она хлопнула руками по бедрам, активизировав механизм протезов, поддерживавших ее ноги. Она стояла, гордо выпрямившись, и оглядывалась по сторонам.
2: «Доктор», — сказала она, небрежно кивнув доктору Бриму вместо приветствия, а потом перевела взгляд на охотника.
3: «Здравствуйте, директор. Рад вас видеть. Надеюсь, вы найдете...»
2: «Довольно», —
1: она смотрела на Берни.
2: «Этот человек должен умереть?»
1: Берни попытался что-то сказать, но Брим быстро и испуганно проговорил:
0: «Нет, нет, конечно же нет. Этот джентльмен очень помог в том, чтобы привести наш план в исполнение. Он как раз собирался уходить».
3: «Да, я ухожу».
1: Старуха жестом подозвала одного из охранников, и флоридец схватил Берни за плечо. Охотник поморщился, хотя тяжеловес сейчас явно выступал в роли швейцара. Он потащил Берни в сторону радужной оболочки. Ни тот, ни другой в операционную не вернулись. А присутствие этих джентльменов необходимо, директор?
2: Спросил доктор Брим. Нам предстоит очень сложная операция, и они могут...
1: Они будут помогать,
2: железным голосом проговорила Кристобель Парсонс 26-я. Потом снова коснулась своих бедер, что-то там нажала, и протезы образовали вокруг ее высохших ног нечто напоминающее паутину. После этого она прошла через операционную и приблизилась к Верни, неподвижно лежавшей на операционном столе. Брим удивился тому, что его клиентка не замечает холода, царящего в помещении. Он по-прежнему дрожал в своем утепленном комбинезоне, она же была одета в полупрозрачное одеяние из мерцающих перьев. Казалось, могущественная старуха не обращает ни малейшего внимания на холод Кноксшопа. Кристобель Парсонс, 26-я, подошла к Верне и заглянула девушке в лицо. Верна закрыла глаза. Директору Мины не дано было узнать, почему девушка не могла на нее смотреть.
4: «Я обладаю исключительным качеством, дитя. Качеством абсолютной честности. Если ты будешь вести себя хорошо, я сделаю все, чтобы ты ни на секунду не пожалела о случившемся».
2: Верна открыла глаза. Кристобель Парсонс, 26-я, шумом выдохнула.
1: Они были именно такими, как нужно. Серо-голубые, внутри клубится дивный, жутковатый туман, великолепные, потрясающие глаза.
4: «Что ты видишь?»
2: — спросила директор.
1: «Уставшую пожилую женщину, которая и сама не понимает, что больше всего на свете хочет только одного — умереть».
2: Охранники сделали шаг вперед. Кристобель Парсонс, 26-я, жестом остановила их.
4: «Как раз наоборот», — сказала она. «Я хочу жить не только для себя, но и для тебя тоже. Можешь не сомневаться, если ты нам поможешь, получишь все, что пожелаешь».
2: Верна посмотрела на Кристобель Парсонс, 26-ю, увидела ее и поняла, что старуха лжет. Вечные глаза всегда говорят правду. Эта древняя хищница хотела заполучить в свое владение все. Она готова пожертвовать ради этого всеми. Могла ли Верна уповать на доброту и сострадание с ее стороны? В самых незначительных количествах. Но если ты не можешь рассчитывать на жалость со стороны собственной матери, разве можно ждать чего-нибудь от чужого тебе человека?
1: «Я вам не верю».
4: «Тебе нужно только попросить».
2: Хищница улыбнулась. На одно короткое мгновение выглядело это ужасно. Верна еще долго видела эту отвратительную гримасу.
1: «Я хочу получить билет на корабль дальнего следования».
4: «До какого места?»
1: «До какого захочу».
2: Директор махнула рукой в сторону одного из охранников.
4: «Доставьте ей 1 000 000 кредитов, нет, 5 000 000».
2: Телохранитель поспешно покинул Кноксшоп.
4: «Пройдет всего несколько минут, и ты увидишь, что я умею держать свое слово», сказала Кристобель Парсонс, 26-я. «Я готова платить за удовольствие».
1: «Вы хотели сказать, что готовы заплатить за мою боль?»
2: Директор повернулась к доктору Бриму.
4: «Ей будет больно?»
0: «Почти нет. Должен признать, что главным образом больно будет вам».
2: Он стоял, сцепив перед собой руки. Ребенок, который боится обидеть могущественного взрослого.
4: «Ну а теперь расскажи мне, на что это похоже»,
2: — велела Кристобель Парсонс, 26-я, и ее лицо осветилось волнением и ожиданием.
0: «Мутационный процесс еще не прошел всех стадий развития, директор. Явление довольно редко встречается».
2: Брим замолчал, потому что его посетительница метнула на него злобный взгляд. Ее вопрос был адресован не ему. Верна закрыла глаза и начала говорить. Она рассказала старухе о видении, о способности увидеть тенденции. Так рыба в подземных пещерах видит изменения течения воды, так пчелы видят потоки ветра, а волки видят тепло, излучаемое человеческим телом, так летучие мыши видят стены пещер в абсолютной темноте.
1: о способности видеть воспоминания. Все, что когда-либо с ней случилось, плохое и хорошее, прекрасное и отвратительное, то, что остается в памяти и что забывается, самые ранние, самые свежие события, все это возникает мгновенно, четко, с подробностями. Все твое прошлое встает перед глазами, стоит тебе только пожелать. А еще Верна поведала Кристобель Парсонс 26-й о красках, ощущениях населяющих воздух бактерий, о бесконечно незначительных нюансах строения дерева и камня и металла, об исключительно сложных изменениях, происходящих вокруг, изменениях, которые не в состоянии уловить глаз обычного человека, например, о пламени зажженной свечи. О том, какого цвета бывает мороз и дождь, луна и артерии, пульсирующие под кожей человека. О немыслимом переплетении тонов и красок в отпечатках пальцев на кредитах, таких причудливых, что они напоминают картины старого художника Джексона Поллока. Верна рассказала, что видение дает возможность увидеть мир таким, каким его не видит ни один человек. Тени и связи. Работу сложного механизма, коим является тело человека. День, переходящий в ночь. Пространство между пространством, внутри пространства, которое составляют улицы. Невидимые нити, соединяющие людей. Верна говорила о видении. Она поведала старой хищнице почти обо всем, кроме способности видеть всех, как в стробоскопе. Тени внутри теней, тени рядом с тенями, тени, создающие отвратительные, мучительные и страшные картины, которые ты не в силах больше переносить. Об этом она не говорила. Где-то примерно в середине повествования вернулся охранник и положил в карман ее платья 5 миллионов кредитов. Когда девушка замолчала, Кристобель Парсонс 26-я повернулась к Нокс-доктору.
4: «Я хочу, чтобы вы сохранили ей жизнь, причинив как можно меньше вреда. Вам следует позаботиться о ее благополучии в той же степени, как и о моем. Надеюсь, вы меня поняли?»
1: Бриму было явно не по себе. Он облизал губы, подобрался поближе к директору Мине, не сводя при этом глаз с флоридцев, которые продолжали неподвижно занимать свои посты возле радужной оболочки входа.
4: «Могу я поговорить с вами наедине?» – прошептал он. «У меня нет секретов от этой девушки. Она готова наградить меня великим даром. Можете относиться к ней так, словно она моя дочь».
1: Доктор сжал зубы. «В конце концов, это ведь его операционная. Он здесь главный и не имеет никакого значения, что эта беспринципная старуха обладает неограниченной властью». Он в упор посмотрел на Кристобель Парсонс 26-ю, но она не отвела и не опустила взгляда. Тогда он подошел к операционному столу, где лежала Верна, не в состоянии пошевелиться, парализованная держателем вмонтированным в стол. Доктор опустил анестезирующий купол к ее лицу, и легкий белоснежный туман мгновенно заклубился в куполе.
4: «Должен сказать вам, директор, теперь она нас не слышит».
1: Однако Верна была в состоянии видеть рисунок слов, оставляющих в воздухе след, так что она прекрасно поняла, что хотел сказать доктор Брим.
4: «Что пересадка мутировавших глаз по-прежнему считается нелегальным бизнесом. Если уж называть вещи своими именами, эти операции приравниваются к убийству, а учитывая, что деталей, необходимых для трансплантации, недостаточно, медиком относит это преступление к разряду особо тяжких. За него полагается разрушительное воздействие на кору головного мозга. Позволив этой девушке остаться в живых, вы страшно рискуете. Даже человек, обладающий вашей властью, вряд ли будет чувствовать себя спокойно, зная, что подобное существо находится на свободе и угрожает вашему благополучию».
1: Директор Мине по-прежнему не сводила с него глаз. И Брим почему-то подумал о ящерицах. А когда она прикрыла глаза всего на одно короткое мгновение, он представил себе покрытые пленкой, беспрерывно мигающие глаза пресмыкающихся.
4: «Доктор, девушка не доставит нам никаких неприятностей. Я хочу, чтобы она оставалась в живых до тех пор, пока я не пойму, что она больше не может меня ничему научить относительно того, как следует обращаться с глазами».

0: Карлан Эллисон. Видение. Окончание. Брим был потрясен.
1: Мне абсолютно наплевать на выражение вашего лица, доктор. Вы считаете, что я веду себя нечестно с этой крошкой, и тем не менее именно вы виноваты в том, что она попала в такое положение. Вы оторвали ее от любимых ею людей или места, где она хотела бы находиться. Раздели догола. Разложили на этом столе, точно это не человек, а кусок мяса. Лишили возможности двигаться, подвергли воздействию анестезии. Вы собирались лишить ее глаз, наградить радостями слепоты после того, как она всю свою жизнь владела даром, недоступным обычному человеку. И вы делаете все это не во имя науки, не ради процветания человечества, даже не из любопытства. Вы желаете получить за свою работу деньги. Я считаю, что выражение вашего лица, доктор, оскорбительно, и советую вам сделать все, что в ваших силах, чтобы изменить неблагоприятные впечатления, которые у меня о вас сложилось.
0: Брим побледнел и задрожал еще сильнее. В комнате явно становилось все холоднее. Он снова услышал голоса, его звали части человеческих тел, плавающие в ванночках с питательным раствором. Краем глаза он заметил какое-то движение.
1: «Я хочу только одного, доктор Брим. Я хочу, чтобы вы дали мне гарантии, что все будет проделано идеально. Я не потерплю ничего другого. Мои телохранители получили соответствующие инструкции».
0: «Возможно, я являюсь единственным хирургом, способным сделать такую операцию и дать гарантии, что не возникнет никаких неприятных последствий».
1: «То, как вы станете обращаться с глазами после операции, уже не мое дело. Дальше ситуация выходит из-под моего контроля». «Результат будет мгновенным?»
0: «Я вам это обещаю. Благодаря разработанной мной технологии пересадка пройдет легко и без проблем».
1: «А если что-нибудь пойдет не так, вы сможете пересадить глаза вторично?»
0: Брим колебался. «Это достаточно сложно. Вы уже не молоды, существует определенный риск, но это можно сделать. И снова должен вам сказать, что вряд ли с такой операцией справится какой-нибудь другой хирург. Кроме того, она будет стоить очень дорого, потому что потребуется новая пара здоровых глаз».
2: Кристобель Парсонс, 26-я, одарила его еще одной из своих наводящих ужас улыбок.
1: «Кажется, вы считаете, что вам недостаточно заплатили, доктор Брим?»
0: Он промолчал. Ответа и не требовалось. Верна все это видела и поняла. Если бы она могла улыбнуться, она бы непременно это сделала. Гораздо радостнее, чем директор Мине. Стоит ей умереть, а девушка не сомневалась, что так и будет, и придут покой и освобождение. А нет, ну что ж, хуже жизни нет ничего. Теперь они расхаживали по комнате. От стены отодвинули еще один операционный стол, подготовили, раздели Кристобель Парсонс, 26-ю. Один из оставшихся телохранителей поднял ее, точно высохшую ветвь дерева, и положил на стол. Верна увидела испускающее легкое свечение, вибрирующее острие электронного скальпеля, приближающегося к своему лицу. Словно божественный перст, она благословила его, подумав в самое последнее мгновение о матери. Кристобель Парсонс, 26-я. Единственная владелица нескольких миров, бесчисленного множества производств, целых народов, пресыщенная путешественница во Вселенной, которая уже давно не представляла для нее ни малейшего интереса, открыла глаза. Первым делом она увидела операционную. Охранников у операционного стола, не сводящих с нее напряженных взглядов. Доктора, помогающего одеться девушке возле другого операционного стола. Там, где совсем недавно были глаза девушки, зияли черные дыры. Снаружи послышался какой-то шум. Один из охранников повернулся к радужной оболочке входа, который по-прежнему оставался открытым. Именно в этот момент ощущение нового видения накатило на директора Мине. Свет, мрак, дым, тени, сияние, прозрачные покровы, сумрак, калейдоскоп цвета, оттенки. Тонкие, изысканные, едва различимые, резкие, яркие, ослепительные, насыщенные, строгие, хрустальные. И все это сразу, в одно единственное мгновение. И кое-что еще, гораздо важнее, о чем девушка не сказала, не выдала даже намеком, не хотела, чтобы она знала. Тени внутри теней. Кристобель Парсонс, 26-я, увидела флорицев. Увидела их впервые.
2: Теперь она знала, какими они будут в момент смерти. Словно ее глазам предстал множественный образ, увиденный через увеличительное стекло портрет. Сначала телесная оболочка, а потом, точно не имеющие границ ауры, испускаемые ими и одновременно им навязанные, тысячи картин из их будущего. И как они умрут, как будут выглядеть в смерти, не само действие, не то, как все произойдет, а результат. Страшный, наводящий ужас, результат насильно отнятой жизни. Жизни гниющий, тошнотворный, безмерно уродливый, безобразнее любой из картинок, рожденных воображением, потому что она увидела все это благодаря вечным глазам, что улавливали все неразличимые для нормальных глаз детали, присущие вместилищам для хранения жизни, из которых эта жизнь извлечена самым безжалостным образом. Кристобель Парсонс, 26-я, повернула голову. Она не могла ни говорить, ни кричать, ни выть, как собака, а ей так этого хотелось. И она увидела девушку и увидела доктора. Невыносимое зрелище. Директор резко села, не обращая внимания на боль в высохших ногах. Открыла рот и заставила себя завопить. Шум в прихожей стал громче, а через несколько секунд нечто заползло в операционную. Кристобель Парсонс, 26-я, выла, словно животное, которое не в состоянии справиться с охватившим его ужасом. Телохранители повернулись и посмотрели на нее. В их глазах появилось изумление и страх. А в это время в комнате появился Берни. Она его увидела, и это было хуже всего, потому что он умирал сейчас. Из сосуда вытекала жизнь прямо сейчас, у нее на глазах. Ее вопль превратился в тоскливый собачий вой. Берни был не в состоянии говорить. На его лице не осталось той части, которая могла бы произносить звуки. Он с трудом видел окружающее, потому что у него остался всего один глаз. Его лицо было покрыто кровью и разбито так, что и на лицо перестало быть похоже. Громила Флоридец не был злым человеком, просто он родился на Флориде, а его соплеменники были самыми настоящими варварами. Он потратил на Берни немало времени. Руки Брима замерли на застежке платья Верны. Он бросил взгляд через ее плечо и увидел ничем не напоминающую человека массу, ползущую по полу и оставляющую за собой вонючие темные следы. В глазах доктора появился ужас. Флорицы подняли оружие почти одновременно, но существо на полу крепко сжимало пистолет, который оно непонятно, необъяснимо, невероятно каким-то образом умудрилось отнять у одного из убийц и выстрелило. Голова телохранителя качнулась, тело дернулось и повалилось на другого охранника. Оба упали на операционный стол, где сидела директор Мина и вопила, выла, наполняя помещение дикими отчаянными стонами, исполненными смертной мукой. Стол перевернулся, и старуха с вечными глазами упала на пол. Брим понял, что произошло. Берни не увели. Он был настоящим глупцом, когда поверил, что она позволит кому-нибудь из них остаться в живых. Пока флоридец пытался высвободиться из-под трупа, прижавшего его к полу, доктор Брим быстро схватил свой электронный скальпель и бросился на охранника. Они сражались всего несколько мгновений, а потом Бриму удалось аккуратно отрезать флорицу голову. Из рук телохранителя выпало оружие. Брим с трудом встал, покачнулся и наткнулся на силовой трансформатор. Дверца открылась, и тогда Кнокс-доктор, вцепившись рукой в грудь, сделал два шага вперед. Его руки легко проникли в собственное тело. Он удивленно на них посмотрел, а потом рухнул на пол. Что-то тихо булькнуло, и то, что совсем недавно было охотником Берни, испустило дух. В доме мертвецов воцарилась тишина. Тишина, если не считать непрерывных рыданий Кристобель Парсонс, 26-й. Она испускала такие всепоглощающие стенания, такие страшные, нечеловеческие вопли, что они стали чем-то вроде тикающих в тишине часов, непрекращающейся жизни уснувшего города. Привычный звук, на который не обращаешь внимания. Верна все слышала, но не знала, что произошло. Она опустилась на колени и поползла в сторону радужной оболочки, по крайней мере, так ей казалось. Кончиками пальцев левой руки она наткнулась на что-то влажное, поползла дальше. Кончиками пальцев правой руки дотронулась до чего-то теплого и неподвижного, провела рукой, нащупала изуродованное тело. Справа доносился какой-то равномерный шелест. Верно догадалась, что это работает невыключенный электронный скальпель, который терзает пустоту, не понимая, что больше никому не может причинить вреда. Затем она нащупала дверцу и поняла, что оказалась около контейнера довольно большого. Тогда Верна заползла в него, закрыла дверцу и лежала там очень тихо. Прошло совсем немного времени, в операционной возникло какое-то движение. Телохранители Кристобель Парсонс 26-й, задержавшиеся по причинам, которые так и остались неизвестными Верне, подняли ее на руки и унесли. А могущественная властительница миров продолжала выть, потому что появились новые люди, и она поняла, что скоро увидит то, чего панически боится и не хочет увидеть — собственное отражение. Себя в момент смерти она знала, что будет находиться в здравом уме и памяти, и сможет осознать увиденное. Издалека постепенный наплыв. Крупный план. Из диспетчерской башни административного порта СМП видно, что корабль дальнего следования находится на посадочной полосе, затем начинает медленно отплывать от своего причала. Белая дымка или пар, или, может быть, ионизированный туман поднимается над посадочной полосой, когда стартует корабль. Огромное судно уходит в небо, а мы наводим на него свои объективы. Продвигаемся вперед, присматриваемся к кораблю повнимательнее, снимаем его блестящий бок, а потом быстро переключаем внимание на его внутренности. Все чувствуют себя превосходно. Все наблюдают за тем, как планета Земля исчезает из виду, словно окно, украшенное прекрасными витражами. Экраны в главной кают-компании показывают конец света и СМП, и северную пустыню, и изъеденный разложением земной шар, а корабль мчится прочь в непроглядный мрак космоса. Это видят все пассажиры. Они видят корабль, друг друга, страницы книг, которые держат в руках, надежду на лучшее будущее, что поджидает их в конце путешествия. Они все видят. Но вот, присмотревшись повнимательнее, мы замечаем, что одна пассажирка слепа. Она сидит, выпрямившись в своем кресле, положив руки на колени. Она прекрасно одета, и если не считать темных пятен под изысканной непрозрачной лентой, прикрывающей глаза, ее можно было бы назвать красивой. Мы даем наплыв, делаем снимок крупным планом, и только тогда замечаем, что изящество и привлекательность женщины рождены чувством всепоглощающего покоя и удовлетворения, написанным у нее на лице. Давайте задержимся на одно короткое мгновение и рассмотрим это лицо повнимательнее. Женщина поразительно спокойна. Нам бы следовало пожалеть ее, потому что мы знаем, что слепота, неспособность видеть мир — это ужасное несчастье, проклятие, выпадающее на долю человека. И тогда нам приходит в голову, что это, вероятно, замечательная женщина. Раз она сумела смириться с таким трагическим положением вещей и продолжает жить дальше. Нам кажется, что если бы нас лишили зрения, мы бы точно покончили все счеты с жизнью. А мрак Вселенной окутывает корабль, направляющийся к другим мирам. Если бы врата познания были открыты, людям открылась бы бесконечность. Уильям Блейк. Бракосочетание рая и ада. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Первым рассказом, который вы услышали на протяжении практически всей сегодняшней программы, был рассказ Харлана Эллисона «Видение» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Аганеси.
3: Радиомаяк.ру представляет. Радио. Это только радио. Волшебство возвращается.
4: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я Рита Митрофанова, известная, даже нет, говорят так, популярная радиоведущая. Иногда добавляют теле, но это вообще, я считаю, неправильно, потому что я там была всего года три, и то закрыли. Но передо мной сидит прекрасный молодой мужчина Владислав Коп. Влад, привет.
5: Привет.
4: Вот ты как раз, если тебя представлять, ты телеведущий сначала был.
5: Да, было такое дело.
4: Причем на давнишнем-давнишнем MTV. Расскажи про эту историю.
5: Даже не MTV, а...
4: Биз ТВ.
5: Предтеча MTV российского, да, Биз ТВ, которая существовала в рамках телеканала «Дважды два». Не того, который сейчас, а того, который тогда. Но молодым людям это уже объяснять сложно.
4: Нет, ну если вот рассказывать, ну, примерно как воспоминания. Потому что мы с тобой почти одного года. Я на год младше тебя чутка. И чуть ли не водолеи. Как это все равно придется представлять нашим людям?
5: Когда-то давно запустился в Москве первый коммерческий телеканал в 90-е, по которому крутили мультики, мультсериалы.
4: Pet Shop Boys, помню.
5: Pet Shop Boys, да.
4: Мультики и Pet Shop Boys.
5: И в рамках этого канала когда-то появилось такое направление Biz Enterprises, то есть фирма Biz Enterprises, часть вещания канала забрала под себя и показывала там всякие свои программы. Ночные музыкальные новости.
4: То, что они сами производили,
5: да,
4: я поняла.
5: Да, совершенно верно.
4: Это был 90-й какой-то, давай сориентируем.
5: Познакомился, в общем, с Биз ТВ, точнее, с Биз Энтерпрайзес в конце 93-го года, и там открывалось радио. Когда-то я заметил в газете, была в «Московском комсомольце» такая вкладка, газета «Джокер». И в этом «Джокере» было одно объявление, что Биз Энтерпрайз открывает FM-радио и приглашает ведущих. Я пришел, показался, как сейчас помню, среди прочих в жюри сидел, вернее, не в жюри, а отборочном, а как это сказать-то, в отборочной
4: худсовет.
5: Группе. В худсовете находились разные люди, плюс еще вот был там такой Игорь Григорьев, если помню.
4: Да, он уже до сих пор здравствует.
5: Да-да-да, и здоровья и счастья ему. Это один из людей, который дал мне путевку в жизнь, можно сказать. Вот я прошел все тесты, мы договорились о том, что если что-то вот будет происходить, мне позвонят. И как-то все это закончилось на время. Я подождал. Потом выяснилось, что какие-то люди, работавшие в Biz Enterprises, являются общими знакомыми других общих знакомых.
4: Седьмая вода на киселе.
5: Седьмая вода на киселе. И в какой-то момент Biz Enterprises собирались открывать MTV Россия. И устроили в Олимпийском огромную вечеринку с привозом каких-то тогдашних звезд. И Pet Shop Boys, по-моему, были. Бонни М точно были, это я точно помню.
4: А мне везде Pet Shop Boys мерещится.
5: И я, находясь в офисе перед мероприятием, спросил, а нет ли какого-то способа туда попасть? На что мне сказали, ну, знаешь, это сложновато.
4: Да, да, да, все солидные были тогда очень.
5: Я сказал, что хорошо, там внутри и встретимся. И когда я подошел внутри уже на мероприятии, попав туда своими путями к людям, которые организовывали все это дело, они, видимо, это оценили, подумали, что, ну да, действительно, раз человек может
4: сквозь
5: и хочет,
4: стены ходит.
5: Поехали. И буквально после Нового года, в 94-м году, мне позвонили и сказали, что да, вот радио не получилось, зато мы открываем телевидение. Не хочешь ли попробоваться?
4: Вот. И сейчас мы сделаем такую, знаешь, историческую справку, экскурс в прошлое, потому что тогда все-таки была эпоха радио. Где-то с 91-го, я бы так сказала, 95-й это вообще была вершина. До 97-го, 98-го. В 2000-х вообще все телевидение захватило, все позиции главные. Ну, это моя такая история.
5: Ну да, сначала было Европа Плюс, потом
4: да.
5: М-радио.
4: Нет, и... М-радио было потом.
5: Да, да,
4: да, М-радио, они были на УКВ вообще. Европа потом вышла, СНС было на средних вообще волнах. Потом
5: слушал.
4: Какие-то были радио 101, черт их не знает, и же с ними. Но потом появилось то самое FM-радио «Максимум».

0: да, и вообще все на нее переключились, потому что иностранную музыку самая лучшая была там. Европа удавала слишком такой рафинированный поптятина. Но мы это сделали для того, чтобы в конце вот нашего воспоминания поговорить о том, что ты как раз трудоустроившись счастливо на телек, там проработал достаточно долго.
1: Да, достаточно долго, вплоть до закрытия, собственно, телеканала «Без ТВ», потом был какой-то перерыв, и потом на «Осколках Без ТВ», собственно, возникла MTV Россия, но когда нам сказали, что вот есть такой период сейчас, который нужно подождать, хотите – ждите, хотите – нет, на тот момент вот подвернулось мне радио, и я уже…
0: Это радио было…
1: 106,8 FM.
0: Это была станция. Радиостанция.
1: Да. Радиостанция 106,8 FM полностью, если так вот вспоминать, как она называлась. Хотя все его знали либо как станцию, либо как 106,8. Потом впоследствии там была смена частоты, перемена названий, но это уже другая история.
0: Ну, в общем, годовая
1: история.
0: Себе пошла, да. Коммерческая.
1: Но с 95-го года, когда только радио открылось, практически сразу я, подойдя однажды на какой-то вечеринке к тогдашнему программному директору Илюха. Виктору Конисевичу.
0: Виктор.
1: Предложил ему такой вариант. Так и так, вот люблю фантастику, хочу почитать фантастическую литературу под не менее фантастическую музыку. Может быть, как-нибудь это все оформим. И меня познакомили с диджеем Инкогнито, с которым мы, собственно, и придумали вместе вот эту вот историю.
2: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
0: Слушай, а для современных ребят можно как-то обрисовать вот тот формат, который был вот у станции? Ведь сейчас ее нет, поэтому мы говорим о чем-то таком неодухотворенном. Но сейчас это какая-то станция, ну, просто танцевальные треки. Там был хаус-формат или в каждом временном отсеке играла своя музыка по жанру?
1: В английском языке есть такое понятие guerrilla project, партизанский такой проект.
0: Пиратский.
1: Ну, даже не пиратский. Герилья – это все-таки скорее такая партизанская война. Mm-hmm. Или, ну, мы сейчас не говорим о войне, конечно, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит. Когда это все начиналось, это было похоже на историю «Пионеры захватили кинобудку».
0: Ну, правда, там все ходили пьяные, играли музыку с вертушек, шалман был полный. Кто хотел, приходил.
1: Атмосфера была
0: великолепная.
1: Абсолютно свободная и... Ну, я не знаю, такого не было и, наверное, уже не будет. Точнее, было, наверное, когда-то и где-то. В нашей истории это было, я думаю, впервые.
0: История современной России, так скажем.
1: Да.
0: Это была середина 90-х, и как раз диджейское движение как таковое сформировалось. Появились ребята, которых мы знаем, и по сей день это звезды, да, именно диджейского искусства. Они до сих пор диджеют. Многие стали какими-то и бизнесменами, папами, мамами, семьянинами. Но по большому счету все те же остались. Давай какие-нибудь назовем любимых своих.
1: Ну, любимых это очень сложно, поскольку...
0: Но самый тут... попсовый был Грув.
1: Грув? Не сказал бы, кстати, поскольку Грув в написании своих треков, да, он достаточно попсов, а вот музыка, которую он играл в качестве диджея...
0: Там было неплохо.
1: Брейкбит и драм-н-бейс, это... Я бы не назвал это попсовой музыкой.
0: Ну, он просто стал быстро знаменитым. И
1: что
0: сделав,
1: да, то да.
0: Сделал треки, как раз ремиксы на Кобзона, потом вот, свои песни.
1: Программа Storm Crew, которую делали Грув с Дэном, она, в общем, была достаточно неформальной. И вот, пожалуйста,
0: Дэн
1: еще
0: Дэна
1: вспомнили. Да, да, да, совершенно верно. Более того, у нас с ним день рождения в один день, по какому поводу мы прикалываемся.
0: В феврале позвоним.
1: Да, хорошо.
0: Ну, а еще были ребята, сейчас скажу. Ну, Фонарь, он у нас возглавлял движение такое тоже достаточно формальное,
1: Фонарь,
0: музыкальное.
1: Фонарь, Ник, Коля, Белл, Джангл.
0: Ник.
1: Да, Ник.
0: Компас Врубель, этот бескомпромиссный Врубель. Чел, играющий техно-транс.
1: Меньше слов, больше музыки, хороший девиз.
0: Да, и еще был уже под завязку наших с тобой танцевальных лет, конечно, красавец Лист.
1: Лист, это да.
0: Его понарошку себе забрала Иренка, и растят они сынка, как в сказке о принцессе.
1: Как говорилось в одной известной книжке, Лист – это голова.
0: Ну, может
1: А
0: быть,
1: может, даже
0: да.
1: две головы.
0: В общем, мы всех вспомнили, ну, кого-то, если забыли, Джангл Белл, ты сказал,
1: да? Только
0: да,
1: что.
0: Ну, а ты, значит...
1: Даг, Змей, перечислять можно долго. XP Вуду, Гаврила,
0: Володя Эндарт.
1: Володя Эндарт. Ну, они непосредственно на радио, по-моему, все-таки не так долго находились, но да, все равно были.
0: Ну, диджей Коля вообще был молодцом.
1: Через радио прошли все диджеи, действующие на тот момент, так или иначе.
2: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
0: Ну, а ты диджеев использовал своих корыстных целей?
1: Да не то чтобы использовал. Дело в том, что когда наш проект «Модель для сборки» стартовал, мы его делали с «Инкогнито» вдвоем. Очень редко на тот момент какие-то другие диджеи присоединялись к проекту и заменяли «Инкогнито», если он не мог, например, ну, или еще как-то. Потом, впоследствии, когда уже радио закончилось, вот был такой недолгий период, когда на Муз-ТВ выходил вариант нашей программы под названием «Элементы модели для сборки».
0: Ну, это опять на телеке.
1: Да, но это был, конечно, компромиссный вариант, но мы через «Элементы» протащили вот всех известных нам диджеев, плюс еще периодически приезжали на гастроли какие-то диджеи из-за границы, мы их тоже по возможности пытались пригласить в эфир, и они играли в прямом эфире. И как раз, по-моему, Компас рассказывал, когда он однажды летел откуда-то, то ли из Владивостока, то ли откуда-то издалека, программа шла ночью, глубокой ночью, ну а там, откуда он улетал, было утро. И вот, он говорит, идет толпа на посадку, раннее утро, все не выспавшиеся, и по всем телевизорам в аэропорту, Муз-ТВ и диджей в синем дыму.
0: Да, неплохо. Слушай, вот если говорить конкретно о тебе, о твоем радиоопыте, мы это интервью посвящаем как раз людям, которые в какой-то степени, не знаю, насколько это, я у тебя спрошу, связали свою жизнь с радио. И насколько это вообще вещь волшебная, магическая, нужная или мелкая и надежная, ну что угодно, да?
1: Мы перепробовали разные способы донесения нашего продукта до конечного потребителя, но радио, конечно, это самый лучший, поскольку прямой эфир дает то, чего не дает больше ничего. Чувство сопричастности здесь и сейчас. И, да простят мне такое слово эгрегор, но когда мы в прямом эфире читали какие-то рассказы и играли музыку, то вот мы чувствовали буквально, как создается некое поле из наших слушателей, нас, и оно захватывает нас. А уж какие звонки и смс-ки приходили... Какие смс-ки?
0: Пейджер.
1: Да. Сообщение на пейджер. Люди выезжали на кольцевую автодорогу московскую и до конца нашего эфира ездили по ней просто, чтобы дослушать рассказ, и ничего не мешало.
0: Влад, ну смотри, радио же все-таки было и до нас. Если мы пришли в начале 90-х на эти устройства под названием FM-передатчики, радиостанции, такого же раньше не было, но радио было. Были государственные станции, был все тот же «Маяк» с 64-го года, и каждая станция в жизни людей играла свою роль, но в нашем случае это было уже что-то демократичное и, может быть, даже в худшую сторону, знаешь, в каком контексте, что мы могли запинаться в эфире, косноязычить.
3: Могли.
0: И нам за это ничего не было, хотя в контексте цивилизации и нашей культуры, и Льва Николаевича, Антон Павлович и же с ними, это стрёмно.
1: Но на тот момент это был глоток свежего воздуха, поскольку все устали от официоза, который сопровождал радио и телевидение, и все средства массовой информации, весь Советский Союз. И поскольку все привыкли к такой подаче образцово-показательной, то все эти оговорки, ошибки воспринимались только как нечто живое. Вот, да, это живой человек, он не робот, он может так же ошибаться, как и я. Здорово, клево, свой.
0: Я помню, помнишь, еще был журнал «Не спать», и они тогда вручали свои премии, вот как раз из того времени и «Ом», и «Не спать», и еще «Птюч». И все эти люди писали о клубной культуре, о программах, вручали свои награды. И я не забуду, не знаю, если ты сейчас забудешь о скромности, вспомнишь о своих каких-то вот достижениях, я быстро-быстро скажу, что мне дали какую-то премию от журнала «Не спать». Сейчас это смешно даже звучит. Я сплю с 11 вечера с ребенком. Так вот, и там мне сказали, конечно, Митрофанова страшно, косноязычная, но, вы знаете, она просто эмоциональна. У нее мысль вперед ее паровоза бежит. То есть я сначала говорю, потом исправляюсь и перематываю назад. Но это действительно было от души, эти шутки, эти юморески, всякая штука. У тебя было проще, может быть, ты читал текст заготовки.
1: Мы настолько неформатными были вот и тогда, и до сих пор, что, я даже не знаю, мы не укладывались ни в какие рамки. То есть нас дико бесила реклама, которой мы обязаны были прерываться, потому что, ну да, реклама – это средство выживания радио. Но прерывать повествование – это сложно очень.
0: Поэтому... Мы прервем повествование сейчас на одну секунду. Популярный теле- и радиоведущий Владислав или Влад Коп у нас в гостях. Мы посвящаем это интервью, этот разговор радио нашему любимому празднику Дню радио. Так что оставайтесь с нами. Влад, единственное, ты можешь какой-нибудь трек нам предложить послушать вот из тех, кого мы вспоминали? Может, того же Гру послушаем в начале следующей части?
1: Гру, мужики не танцуют.
2: Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.

танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй. Ты слышишь музыку? Это козни дьявола. Танцуй, совращает он тебя.

0: Вот такой интересный музыкальный трек мы вам представили. Меня зовут Митрофан Маргарита Михайловна. Вновь приветствую вас на «Маяке». И Влад Коп у нас в гостях, бессменный, ну, на то время сотрудник радиостанции, радиоведущий, телеведущий. И вот эту песню можешь о ней немножко рассказать?
1: Еще раз здравствуйте. Песня, ну, вкратце, это текст из одного фильма, в котором главный герой никак не мог определиться со своей сексуальной ориентацией и купил кассету, на которой комментирующий голос давал ему как-то понять по его поведению, к кому он себя может отнести.
0: И это фильм тоже из 90-х?
1: Да, это фильм из 90-х, и там смешной момент в фильме, когда на кассете запускается какой-то там веселый диск танцевальный, человек не выдерживает, пускается в пляс, после чего...
0: Ну, это все ты гей.
1: Голос музыка заканчивается, и голос ему говорит: «Ну что, дурашка, не удержался?»
0: Да-да-да-да-да, много раз в кинематографе эти были штампы, мол, если Барбара Стрейзанд тебе нравится, ну, или Би Джиз, все, тебе конец. Ну, а на самом деле ты еще сказал, что эта песня не самая характерная для твоих эфиров того времени как раз. Вот.
1: Совершенно верно, потому что для сопровождения литературы мы выбирали музыку, которая наиболее этому соответствует. То есть это эмбиент, спокойная музыка, может быть, совсем без барабанов, как говорит мой нынешний партнер по программе диджей Габович, событийный эмбиент без барабанов. Ну, или любая электронная музыка без слов. Потому что, конечно, повествование может быть каким угодно, активным, не очень лирическим или каким-то еще. И среди электронной музыки можно выбрать себе бэкграунд для любого повествования, абсолютно.
0: Ну, и электронная музыка сама целый мир, поскольку в жанрах даже, ну, я даже не пыталась разбираться, но настолько их много, они разные, и они появились как раз тоже в начале 90-х, мне кажется, да, когда синтезатор, который был у Жан-Мишель Жара, он получил такой какой-то толчок прогрессивный.
1: Развитие персональных компьютеров привело к тому, что у каждого дома теоретически появилась студия, на которой можно было уже что-то на коленке создавать. Не обязательно в профессиональную студию. Да, первое время это было по качеству, конечно, не очень. Потом все это улучшалось. И в итоге мы получили таких электронных Моцартов в 90-е.
0: И причем они все-таки были иностранцами.
1: Да.
0: Как ни старался, тот же Компас, не тянул он, к сожалению.
1: Ну, у нас была группа Arrival, у нас был проект Xerox, у нас... В основном трансовые почему-то.
0: Ну, под них плясать можно было?
1: Да, но хаус тоже танцевальная музыка. Но вот в нашем случае получила почему-то большее распространение именно трансовая музыка. Потом Cool Front. Я сейчас не вспомню
0: из
1: все
0: Питера
1: проекты.
0: Из Питера несколько групп были хорошие.
1: Да много было хороших людей. Другое дело, что как на Западе все происходит. Написал, продал, заработал.
0: Сидишь, куришь, и все довольны.
1: У нас, к сожалению, вот так вот как-то не
0: написал,
1: очень.
0: Не продал, сидишь, пьешь.
1: Ага. Гастроли в наших условиях, тем более электронных музыкантов. Это было то, что-то новое, никому неизвестное, и поэтому не было...
0: приезжали Продиджи, народ с ума сошел, а потом приехали
1: когда
0: какие-то...
1: Когда Продиджи приехали первый раз, на их концерт пришло полторы калеки.
0: Это был 93-й или 95-й?
1: Вроде бы третий, я не помню точно.
0: Это было в клубе «Утопия» от Пушки, где сейчас мюзиклы показывают.
1: Государственный концертный зал «Россия».
0: Точно! Точно, пол еще собрали, мы еще офигевали.
1: И их привез Женя Жмакин.
0: Да, наш культовый персонаж, к сожалению, погибший при переезде из Питера в Москву. Ой, каких мы людей культовых и любимых называем, вспоминаем. Слава богу, что мы их вспомнили, потому что время проходит, и память уходит.
1: Я думаю, да, доброй памяти Жене Жмакину обязательно, потому что те люди, которые бывали на вечеринках, устраиваемых ими, помнят его только с хорошей стороны, потому что у него всегда это все было празднично, атмосферно и от души.
0: Влад Коп, Рита Митрофанова, мы говорим о радио вообще, о телевидении и о многих таких вещах, которые нас объединяют, иногда наоборот разъединяют. Но я знаю, о чем говорю, потому что вот кто слушал русское радио в те времена, с теми мы не дружили. Я расскажу вам еще много разных подробных историй, и Влад, уверенно, тоже. Он даже смеялся, потому что прекрасно понимает, о чем я говорю. Это интервью в честь праздника радио.
2: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.

0: Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Кстати, замечу, что вы за нами не наблюдаете. Это специальные эфиры, где радио настоящее, без картинки. Влад Коп у нас в гостях. Влад, а скажи, вообще это видеоизображение, когда компьютеры и вот это онлайн-вещание появилось, оно, ну, тебе-то не привыкать, ты на телеке не боялся камер, правильно? Но вообще оно действительно нужно в радиоистории? Если не ты уверен. Не Ховард Стерн.
2: О. Не уверен, потому что... В нашем случае так оно скорее противопоказано.
1: Мне тоже кажется. Люди какие-то уставшие, беременные, ну, какие угодно, правильно?
2: В названии «Модель для сборки», кроме того, что это одноименный рассказ Хулио Кортасара, мы закладывали еще такую вещь. Я с детства люблю всякие сборные модельки самолетиков, автомобильчиков и прочего. И «Модель для сборки» – это как раз вот такой проект, в котором сочетаются как детали голос, музыка и воображение слушателя. И вот как раз воображение слушателя, по-моему, работает лучше, если ему не давать картинки сидящего за микрофоном человека. Mm-hmm. Я бы предпочел, конечно, какую-нибудь компьютерную графику, абстрактную, но, может быть, слегка на тему рассказа. Mm-hmm. Но тогда с этим было достаточно тяжело, и поэтому... Да и трансляции видео не было. Да и хорошо.
1: Да, конечно, хорошо.
2: Потому что фантазия работает лучше, когда ей чего-нибудь не хватает.
1: Ну, может быть, и так. Я согласна. Единственное, у меня вот связано с пониманием или осознанием вот этих произведений Картасара и других каких-то странных.

0: что иногда до сих пор у нас бывают живые выступления, встреча с нашими слушателями непосредственно, и когда мы разговариваем, мы понимаем, что нам действительно повезло, наши слушатели и слушательницы, они подготовлены, и с ними можно обсуждать все прочитанное, они в теме и не плавают.
1: Что вы еще читали? Может, что-нибудь попроще?
0: Изначально постановка вопроса была такой: это фантастика. Потом мы немножко сместились в сторону странной литературы под не менее странную музыку. То есть странная литература в чем? Это литература, в которой есть либо фантастические допущения, либо это какая-то фантасмагория, либо это что-то такое. Ну, в общем.
1: А это все было переводное? Иностранное?
0: Нет.
1: Наш тоже был, Стругацкий
0: какие-нибудь? И наши были, и Стругацкие были в том числе. Но поскольку в тот момент, когда мы начинали, мы даже не задумывались об авторских правах, и о многих других вещах. Ну, нас извиняет только то, что...
1: самодеятельность такая
0: была. Нас извиняет только то, что мы никогда не продавали это и не зарабатывали на этом. Да, да. А попадание в эфир какого-то рассказа, это всегда было свидетельством высочайшего моего уважения к автору. То есть то, что нравится мне, я хочу этим поделиться с как можно большим количеством народу. Угу. Потому что тема рассказа, какие-то гуманистические идеалы... Фантастика, она вся очень гуманистична, за редким исключением. Это помещение людей в какие-то немыслимые обстоятельства, но, тем не менее, люди-то все равно всегда ведут себя примерно похоже. И поэтому, но какие-то тяжелые обстоятельства из них вытаскивают самое потаенное, и самое плохое, и самое хорошее.
1: Да, да, понимаю.
0: За это я и люблю фантастику. А еще очень согласен с нашим автором, современным Евгением Лукиным, который пишет не то чтобы прямо фантастику, но очень интересную и веселую литературу. Он утверждает, что не фантастической литературы в принципе не бывает, потому что автор всегда привносит какое-то свое отношение. И если два человека, которые участвовали в одном событии, начинают вспоминать детали этого события, то, возможно, они помнят абсолютно разные вещи. Mm-hmm. Вплоть до того, что вот один помнит, что он был участником этого события, а другой будет ему утверждать: нет, ты рядом стоял, это я вообще-то. И поэтому мы не можем говорить о какой-то объективности даже в документальной литературе.
1: Все равно это как-то было загадочно, интересно, еще под такую музыку. Я всегда издевалась над вами, говорила, они пилу принесли в студию и так, знаете, смычком по пиле водят.
0: Да, и... еще есть такой инструмент терминвокс,
1: это тоже характерный. Одержимые звук. Люди. Я один раз, уже работая на «Маяке», кстати, уже почти 7 лет, а то и больше, да, пригласила женщину, которая притащила терминвокс. Слушай, ну это удивительно. И человек, и аппарат. В общем, конечно, и смех, и
0: космос.
1: Грех, но да, да, абсолютно.
2: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
0: Не так давно на живом выступлении читался рассказ китайского автора, что, в общем, тоже не характерно. Их достаточно много, но
1: и
0: к нам
1: мало,
0: мало попадает. Да. Лю Цисинь «Забота о Боге». Рассказ вкратце о том, как однажды на Землю прилетели куча космических кораблей, и оттуда на Земле появилось очень много стариков и старушек в белых одеяниях.
1: Это как?
0: И они стали подходить к людям и говорить: здравствуйте, вы нас не покормите. Дело в том, что мы ваши боги, мы вас создали, но мы за много-много лет все уже забыли, и поэтому находимся в бедственном положении. Покормите нас, пожалуйста, и приютите, если можно.
1: И как люди реагировали на это?
0: Да, как люди на это реагировали, это забавно. Конечно, сначала они решили, что им дико повезло, потому что у пришельцев такие технологии, но выяснилось, что они в этих технологиях уже давно ничего не понимают, потому что так долго путешествовали по Вселенной, что все забыли. И даже то устройство, на котором хранятся все данные, было передано людям, да, но выяснилось, что эта ситуация сродни той, что первоклашек посадили, дали им докторскую диссертацию и сказали по ней контрольную писать. Разобраться невозможно.
1: Ну, то есть... Вроде буквы понятные,
0: да,
1: а цифры,
0: да,
1: те же.
0: Да, совершенно верно. И поэтому человечество начало испытывать такое глухое раздражение. Вот прилетели на хлебники. Они сами улетели, но сказали, что вы молодцы, вы нас хотя бы сразу не прогнали, потому что, вообще-то, по секрету, мы создали в свое время несколько таких вот земель. На первый нас сразу прогнали, на второй заложника взяли, убили, на третий там еще что-то. А вы оказались самыми вообще хоть так.
1: Человечными.
0: И на том спасибо.
1: Ну, то есть мысль есть.
0: Да, и на прощание они озвучили очень простую мысль. Человечеству нельзя находиться на Земле вечно, потому что рано или поздно придется отсюда куда-нибудь... В общем...
1: Ну, это может...
0: Объедините усилия и завоевывайте космос, чтобы потом не было мучительно больно.
1: Ну, китайцы в этом сейчас

0: очень пытаются и разобраться, и как-то идут в этом направлении, сами делают запуски. Я недавно стала космонавтом, летала на Байконур, как раз с детством нашим с тобой столкнулась, когда...
1: Ну, я еще родился и вырос недалеко от Байконура.
0: Да, и это прям реально 74-й год, как мне показалось. Я не помню 74-й, я была в Москве, там и родилась. Но вот как по ощущениям, какие-то такие из бетона монументы, ну, такие облупившиеся, какие-то заборы, все скромно, чисто, но как будто это 30 лет назад, да? А ты где жил, родился, вырос?
1: Я родился и вырос в Северном Казахстане, как раз примерно между космодромом и ядерным полигоном в Семипалатинске.
0: Слушай, ну тогда это был один Советский Союз, это было одно государство, когда
1: да.
0: мы с тобой росли. Это было другое ощущение. А сейчас ты приезжаешь, ты знаешь вводные, что это арендованная территория, что здесь все не наше, лица не русские в основном. Ну, то есть как-то это немножко вот так
1: ну, по-другому. Я никогда не был на космодроме непосредственно.
0: Да нет, я имею в виду сам город Байконур.
1: А вообще-то... Я не думаю, что очень сильно поменялось что-то в, ну, в разных бывших республиках СССР, по-разному, наверное, но в Казахстане, поскольку там у меня остались родственники какие-то.
0: Ты бываешь?
1: Да, давно не был. Честно говоря, давно не был.
0: Слушай, ну Байконур – это не весь Казахстан, закрытый город, его только-только открыли, и то там 4 дома в 5 рядов. Хотя...
1: Говорят, что нынешняя столица Казахстана очень красивая, и это прямо Дубай, и
0: да.
1: же с ним...
0: Астана.
1: Но в Астане я тоже не был после того, как вот ее объявили столицей и построили. А мой родной город, он маленький, и, в общем-то, вот каким он был, таким и остался. Я смотрю на фотографии в Гугле,
0: а,
1: еще
0: да, там
1: где-то.
0: Можно же по
1: там
0: погулять.
1: Все то же самое. Дворец пионеров в полной неприкосновенности, с фреской на стене в виде пионеров. Правда, там сейчас какой-то колледж, но неважно.
0: Ну,
1: все
0: как.
1: Сохранено любовно.
0: А
1: чистенько.
0: Ты по Советскому нашему Союзу ностальгируешь по вот этой нашей жизни школьной, безопасному детству во дворе и каким-то смешным, простым
1: радостям? Боюсь, этот разговор надолго, потому что...
0: У да, нас я еще есть 8 минут.
1: Я, конечно, ностальгирую по некоторым моментам, но я понимаю, что безопасность, она была выше, конечно, но Советский Союз отличался тем, что его жители во многом оберегали от ненужной информации. В Советском Союзе тоже всякое случалось, и самолеты на дома падали, причем это умудрялись замалчивать так, что люди, жившие в этом же городе, не знали об этом всю свою жизнь. И маньяки существовали, и разным бывало. Я тоже помню несколько моментов из своего детства. Но, конечно, ощущение было совершенно другое. Да, и вот в тогдашней атмосфере я бы выпустил своего сына погулять во двор, а сейчас подумаю.
0: Да.
1: Но это не безудержная ностальгия по всему. Потому что я помню и хорошие, и плохие моменты.
0: Ну да.
1: Но не
0: да.
1: будем заострять на них внимание.
0: Абсолютно.
1: Сейчас.
0: Ну, а жизнь не стоит на месте. У всех вон дети есть, и как-то все подуспокоились, хотя иногда встречаешь старых друзей по рейвам, концертам, меняешься какой-то телефонной информацией, жизненной, как-то все забавно, иногда прям, знаешь, ежишься. Есть такое слово? Ежиться.
1: Ну да, мурашки бегут.
0: Ну да, да, да, думаешь, боже, как это было давно, но все это было с нами.
2: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
0: Скажи, пожалуйста, ты самые яркие радиомоменты можешь нам напомнить, припомнить то, что прям тебе самому понравилось? Вот недавно мне позвонили, например, в эфир, и говорят, что компьютером, гаджетом ребенку вредно пользоваться. Особенно беспокоит бабушку, что зрение портится. Я говорю, да бабушка вообще может святой водой полить этот компьютер, и зрение исправится, понимаешь?
1: Ну, а к тому же недавно ученые вроде бы выяснили, что нету прямой корреляции между просмотром телевизора и компьютера и порчей зрения.
0: Абсолютно. Это просто на расстоянии и количество часов проведенных
1: да, наверное.
0: Компа, поэтому так.
1: А самые яркие моменты из радиоэфира, да, пожалуй...
0: Ну, такие какие-то вот истории, которые особый резонанс. На пейджер там у вас загорелся, или музыку какую-нибудь такую вы поставили, что народ прям думает, боже, что же это такое?
1: Ну, так, навскидку вряд ли вспомню.
0: Хотя эфиры помню, были что... спокойные, они были размеренные.
1: По-разному,
0: да?
1: по-разному. Например, однажды в Новый год была устроена такая сказка, которую читали подряд практически все сотрудники станции 106.8. Это было очень весело. И вообще в диджейке, в эфирной, могло происходить мало что. Там в основном работал диджей. А вот за ней Ну, иногда, да. На станцию набивалось человек 30, и...
0: Там были коридоры, изрисованные граффити.
1: Коридоры изрисованные, все было очень красиво, забавно. И, я же говорю, дух свободы, который витал в помещении станции, его удалось вытравить только после того, как станцию закрыли, и как над Чернобыльской АЭС саркофаг вот все это заклеили, замотали, залили, чтобы не фонило.
0: Да, да, абсолютно. Ну, это, наверное, ситуация понятная со стороны бизнеса, да, когда станцию покупают и как-то вот пытаются...
1: Я бы еще добавил, что хорошо бы, если бы в обществе побольше разрешали и поменьше запрещали.
0: Тебя это особо беспокоит?
1: Меня беспокоит, что человечество в целом, такое ощущение, что оно в начале 21 века резко поглупело. И вот вместо того, чтобы космос осваивать, углубилось в гаджеты и прочее, в микромир.
0: Слушай,
1: вместо того, чтобы исследовать макромир.
0: Подожди, ну, может быть, человечество, начитавшись той же фантастики и литературы, поняло о том, что мир огромен, безграничен, Вселенная вообще непостижима. Поэтому что я буду париться про эти астероиды, когда я могу сидеть там? Вон...
1: Да, но чем выше цель, тем дольше и интереснее путь ее достижения.
0: Какая интересная мысль. Я надеюсь, Влад Коп, наш сегодняшний гость или радиоведущий, нам расшифрует, что он имел в виду в глобальном понимании для лично каждого человека, чем бы он ни занимался. У нас сейчас небольшая пауза. Вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я Митрофанова Маргарита Михайловна. Истинное наслаждение получаю от того, что наш с вами чтец, назовем тебя так, интересных историй у нас сегодня в гостях. Мы вернемся через пару мгновений.
2: Собрание слов с Маргаритой Митрофановой. Собрание слов с Маргаритой Митрофановой.
0: Друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк», и у нас сегодня праздник, 7 мая.
1: С праздником.
0: Да, да, но как раз, когда я брала у ведущего радио «Россия культура» Артема Варгавтика интервью, он как раз говорит: «Рита, так в этот же день еще двойной праздник». Потом такой подумал: тройной. Я говорю: что такое? День рождения у Брамса и у Чайковского. А почему мы немного с этого сбились? Поскольку Чайковский по старому стилю в апреле отмечался, а когда все перевели, оказалось 7 мая. Так что, видишь, у нас какая история.
1: Ну что ж, с днем рождения этих замечательных композиторов.
0: Слушай, ну мы, поскольку мы имеем отношение к современной музыке, да, и танцевальной, электронной, или будь то рок какой-то, мы все-таки можем себе позволить послушать классику. Но я так поняла, классические музыканты в наш мир стараются не ходить.
1: Существуют ремиксы на классическую музыку электронные, и сделанные с огромным уважением и пиететом. У Уильяма Орбита вышло, по-моему, пара даже альбомов.
0: Недавно? Давно?
1: Ну, сравнительно недавно. Ну, то есть, последние лет 5-6, может быть.
0: Там... Сейчас они так бегут, эти 5-6 лет.
1: Да. Есть, кстати, и на Чайковского хороший ремикс.
0: Надеюсь, что он действительно хороший. Вообще испортить парня сложно. Он действительно классик великий. Но давай еще нашим слушателям расшифруем ту мысль и глобальную историю о цели, которая, по идее, у нас должна быть. Мы можем это говорить своим детям. Может быть, тем, кто нам верит, нашим. Ну, не то чтобы фанатам, людям, которые к нам прислушиваются.
1: Ну, вот еще в плане объяснения пару фраз таких. Цитата из Ричарда Баха: «Тебе никогда не даются желания без того, чтобы не давали силы к его осуществлению. Возможно только, что тебе придется для этого потрудиться». И еще: «Никакие усилия не бывают чрезмерными. Либо они достаточны, либо нет». То есть, я к чему?
0: Это если... когда ты к цели идешь или вообще?
1: Вообще. Потому что можно просто сидеть и ждать, да, на берегу реки, пока мимо тебя проплывет труп твоего врага. Но можно все-таки это время провести с большей пользой и в процессе еще чем-то заняться. Я как раз за второй вариант. Хотя тут важен хороший баланс между любовью к труду и любовью к отдыху. Потому что хорошо отдохнувший человек трудится лучше. Если он только работает всю свою жизнь и никогда не отдыхает, возможно, он добьется даже большего, но какой ценой?
0: Ну да.
1: Минус семья, минус близкие и так далее и тому подобное. Так что
0: Отличная мысль, золотая прям. Ну, слава богу, нам повезло. Мы особо не перетруждаемся. Или ты как?
1: Стараюсь.
0: Стараюсь, да. Это как недавно совсем вышла такая история в свет и в новостях о том, что некие депутаты предложили вновь ввести, вернуть статью о Тунине.
1: Да, да, да.
0: И
1: да,
0: самый
1: да.
0: большой анекдот, что у меня пара друзей переглянулись. Но самое смешное, что эти друзья музыканты. Поэтому, видишь, тут...
1: Ну, начнем с того, что в социалистической стране это, возможно, имело смысл. В капиталистической это смысл стремиться к нулю, даже к отрицательным значениям.
0: Влад Коп у нас в гостях. Я еще раз говорю спасибо, что пришел. Скажи, какие у тебя сейчас творческие планы, идеи? Вообще, чем ты занимаешься, чтобы вот, ну, как-то не терять тех навыков, которым ты владел?
1: Да, навыки постоянно в тренировке, поскольку я работаю много...
0: В интернете?
1: С озвучкой.
0: Ты сделал эфирное радио? Как... Ну, не эфирное, а интернет-радио?
1: Нет,
0: какие-то проекты?
1: Нет. Мы работали с несколькими подкаст-ресурсами, которые брали наши... записи и крутили у себя. Проекты были успешными, но, тем не менее, как-то вот, видимо, сами ресурсы по каким-то причинам закрывались. Mm-hmm. Все это продолжалось достаточно долго. Сейчас мы только живые выступления устраиваем с периодичностью раз в месяц, в два. Mm-hmm. Культурный центр «Дом».
0: Знаем, не понаслышке. В районе Пятницкой, Ордынской.
1: Совершенно верно. А вот туда все желающие, которые следят за нашими выступлениями, могут прийти и послушать, что такое модель для сборки. Кроме того, это дубляж кино, запись компьютерных игрушек, рекламы и всего прочего, некоторых телепроектов, но исключительно озвучка.
0: Ну, а как ты, вот, взрослый дядька, семейный, я так поняла, и уверенно счастливый человек, поскольку ты занимаешься тем, что тебе нравится, это вообще великая вещь, это не передать словами, это надо только испытать. Так вот, что для тебя радио все-таки? Как ты его ощущаешь и тогда, и сейчас?
1: Радио – это, в первую очередь, конечно, момент единения. Я говорю сейчас о прямом эфире, потому что для меня радио в первую очередь связано с прямым эфиром, поскольку я сам работать начал исключительно вот в таком режиме, и когда-то слушал радио, мне всегда было интереснее, если, ну, по крайней мере, это декларировалось, потому что момент, когда ты понимаешь, что вот в эту секунду человек в студии что-то говорит, ставит музыку, что-то рассказывает, и ты именно в этот момент его слышишь, и вы на одной волне, и вас таких еще какое-то количество, достаточно большое периодически, это волшебство. И при записи сложно добиться этого эффекта. Просто потому, что ощущаешь себя даже по-другому. Когда у тебя есть возможность ошибки, ты расслаблен. Когда ты по-хорошему напряжен и собран, понимая, что вот это прямой эфир, и если ты оговоришься, это уже никуда не вырежется. Это дисциплинирует. Радио – это чудо, которое посетило человечество так недавно, и, к сожалению, нет, пожалуй, к счастью, потому что даже если радио в своем привычном виде, в эфирном, умрет, интернет – это развитие идеи. И так или иначе, вещание в интернете или путем радиоволн – это всегда интересно и забавно в том плане, что ведь на радио не просто какие-то случайные люди попадают.
0: Вот, об этом я и хотела сказать, что оно вообще оно не принимает, оно отторгает случайно.
1: Совершенно верно. И когда интересный человек что-то рассказывает аудитории, это всегда вызывает уважение. И без этого... Не знаю. Скучновато, наверное, будет.
0: Наверное.
1: Когда мы дойдем до того, что будут полностью интерактивные развлечения, и ты, включив, то есть нажав на кнопку, окажешься сразу непосредственно вот в том действии, которое тебе показывают, возможно, это будет забавно, но оставляет меньше простора воображения.
0: Вот. Это был Влад Коп у нас в гостях, популярный телерадиоведущий. Вот так тебя назову.
1: Спасибо.
0: А также человек, озвучивающий фильмы, видеоигры и все, что с этим связано. Уверена, голос вы его знаете и правильно помните. Я, Рита Митрофанова, говорю вам огромное спасибо. Поздравляю вас с праздником. Днем радио, днем рождения Чайковского, Брамса и же с ними. Вот. Кстати, насчет Брамса очень смешная история. Я надеюсь, это из первоисточника люди услышат, что Брамс был злобный, еще и выпивал. Ходил по каким-то австрийским там тавернам, и когда уходил, говорил, если никого-то не обидел, я прошу прощения.
1: Ну,
0: кого-то
1: что,
0: не обидел.
1: Это повод, чтобы поднять за него тост.
0: Абсолютно. Ну что, спасибо большое. До новых встреч в эфире и all the blacks, всех благ.
1: Спасибо большое всем. Слушайте радио. Всего вам самого-самого наилучшего. Рита, огромное тебе спасибо за приглашение. И респект за все, что ты делал, делаешь и будешь делать.
0: Да, спасибо. Пока, до встречи.
1: Пока.
2: Радио. Это только радио. Волшебство возвращается. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.

Следующий рассказ Сергея Лукьяненко называется «Последний шанс». Девушка шла мне навстречу. Я даже не успел всмотреться в ее глаза, голубые, как лишенные озона неба Антарктиды, не успел разглядеть улыбки, способные укротить голодного тигра. Я понял, это она, та, которую я искал всю жизнь, все 22 года. А девушка проходила мимо. Она шла, погруженная в свои мысли, и даже не смотрела в мою сторону. Еще мгновение, и мы навсегда разойдемся в огромном городе. И я начал действовать. Был очень жаркий день, улица кипела прохожими. Это осложняло ситуацию, но я все же решился. Закрыл глаза, произнес формулу перехода и мгновенно оказался в пятом измерении. Здесь было тихо, сыро и уютно. Темерные существа скользили сразу в двух направлениях, не обращая на меня никакого внимания. Я для них был чем-то вроде мелового рисунка на асфальте. Оглядевшись, я приступил к выполнению своего плана. Порвал парочку силовых линий, исказил несколько полей и вернулся в наш мир. Жара осталась, и улица, заполненная прохожими, никуда не делась, но девушка, с которой мы уже разминулись, снова шла мне навстречу. Мои манипуляции в пятом измерении искривили пространство. Увы. И на этот раз она не посмотрела на меня. Я опять вернулся в пятое измерение, снова искривил пространство. И еще раз. И еще. Девушка, не замечая этого, теперь ходила вокруг меня по кругу, но по-прежнему не смотрела в мою сторону. Тогда я искривил пространство так, что мы неминуемо должны были столкнуться. Вернулся на улицу и почувствовал холодок в груди. Высотный дом невдалеке не выдерживал искривления пространства и теперь разваливался. Два или три верхних этажа уже летели вниз, но прежде чем обломки стен коснулись асфальта, я произнес заклятие временного перехода и оказался в прошлом, в самом разгаре застойного времени. Улица была почти та же, но высотный дом только строился. На ходу, обретая невидимость, я направился к стройке. Понадобилось несколько минут, чтобы во всем разобраться. Прораб Михайлов машинами воровал бетон. Неудивительно, что через 10 лет дом не выдержал заурядного искривления пространства. Я отправился в соседние СМУ. Там мне пришлось перевоплотиться в бригадир монтажников Петра Зубила и выступить с почином высотным домам высокую гарантию. Почин поддержали в высоких кругах, ОБХСС проверил работу прораба Михайлова. Прораб получил 10 лет с конфискацией, а дом был построен из качественного цемента. Убедившись в этом, я вернулся обратно. Теперь дом не рассыпался, а девушка шла мне навстречу. Столкновение было неизбежным, и мы действительно столкнулись. «Извините, не поднимая глаз», — сказала девушка и прошла дальше. «Не думайте, что я пал духом! Как бы не так! Волевым усилием я сгреб над Атлантическим океаном несколько дождевых туч и развесил их над городом. Полил дождь, смывая жару, бензиновую вонь. Материализовав из воздуха красивый японский зонтик, я подошел к девушке. «Вы вымокните, разрешите, я вас провожу. Я люблю ходить под дождем». На этот раз она взглянула на меня, но безо всякого интереса. Меня осенило. А вдруг ей просто не нравятся такие, как я, маленькие, толстые, рыжеволосые мужчины? В школе магов, я забыл объяснить, что когда-то учился там, имелся специальный курс «Глубокое проникновение в прошлое». Сейчас я решил испробовать это рискованное, но сильно действующее средство. И новое заклятие отправило меня в конец 19 века. В то время прапрадед, встреченный мною незнакомки, служил корнетом в кавалерийском полку. Я поступил в тот же полк, сдружился с корнетом и однажды глубокой ночью передвинул в его 7-й хромосоме адениновое основание со 136-го витка спирали ДНК на 214-й. Результатом этого должна была стать любовь праправнучки корнета к невысоким, полным и рыжеволосым мужчинам. Сознаю, что это был очень даже неэтичный поступок, но иначе я не мог. Вернувшись, я попал под проливной дождь. Искривление пространства тоже продолжалось, и девушка ходила вокруг меня, но не одна. Привставая на цыпочки, над ней нес зонт юноша, еще более невысокий, полный и рыжий, чем я сам. Рядом с ним у меня просто не было никаких шансов. Задрожавшим голосом я произнес формулу исходной ситуации, и все вернулось на круги своя. Пространство выпрямилось, тучи с гулом унеслись к Атлантике, девушка в полном одиночестве шла мне навстречу, высотный дом держался не на бетоне, а на честном слове прораба Михайлова. У меня оставался последний шанс. И я рискнул.
Когда мы с незнакомкой поравнялись, я небрежно произнес: «Здравствуй». Она удивленно подняла брови, спросила: «Разве мы знакомы?» «Нет», — бледнее ответил я. «Ну, может быть, мы познакомимся?» Девушка рассмеялась и сказала: «Давайте, а то вы уже полчаса ходите вокруг меня кругами».

0: Многотонный шторм разразился без предварительного предупреждения, обрушился на корабль из-за плеяды красных звезд-гигантов. Глаз едва успел с помощью передатчика подать второй и последний сигнал тревоги, как шторм уже бушевал вовсю. Для передатчика это был третий дальний перелет и первый в жизни шторм световых лучей. Когда корабль заметно отклонился от курса, принял на себя удар фронта волны и чудовищно накренился, передатчик перепугался не на шутку. Однако страх тотчас рассеялся, уступив место сильнейшему возбуждению. «Чего бояться?» — подумал передатчик. «Разве не готовили меня как раз к таким аварийным ситуациям?» Когда налетел шторм, передатчик беседовал с питателем, но сразу же резко оборвал разговор. Он надеялся, что питатель благополучно выпутается. Жаль юнца. Это его первый дальний рейс. Нитевидные проволочки, составляющие большую часть тела передатчика, были протянуты по всему кораблю. Передатчик быстро поджал их под себя, все, кроме тех, что связывали его с глазом, двигателем и стенками. Теперь все зависело от них. Пока не уляжется шторм, остальным членам команды придется рассчитывать только на свои силы. Глаз расплющил по стенке свое дисковидное тело и высунул наружу один из органов зрения. Остальные он сложил, и чтобы сосредоточиться, втянул их внутрь. Пользуясь органом зрения глаза, передатчик вел наблюдение за штормом. Чисто зрительные восприятия глаза он переводил в команды для двигателя, который направлял корабль на перерез волнам. Почти одновременно передатчик увязывал команды по курсу со скоростью. Это делалось для стенок, чтобы те увеличили жесткость и лучше противостояли ударам. Действия координировались быстро и уверенно. Глаз измерял силу волн, передатчик сообщал информацию двигателю и стенкам, двигатель вел корабль вперед в очередную волну, а стенки смыкались еще теснее, чтобы принять удар. Увлекшись стремительной, слаженной общей работой, передатчик и думать забыл о собственных страхах. Думать было некогда. В качестве корабельной системы связи он должен был с рекордной быстротой переводить и передавать сигналы, координируя информацию и командуя действиями. Спустя каких-нибудь несколько минут шторм утих. «Отлично», — сказал передатчик. «Посмотрим, есть ли повреждения». Во время шторма нити его спутались, но теперь он распутал их и протянул по всему кораблю, включив каждого члена команды в свою сеть. «Двигатель!»
1: «Самочувствие превосходное!» — отозвался двигатель.
0: Во время шторма он активировал челюсти замедлителя, умеряя атомные взрывы в своем чреве. Никакой буре не удалось бы застигнуть врасплох столь опытного астронавта, как двигатель. «Стенки!» Стенки рапортовали поочередно, и это заняло уйму времени. Их было более 1000 тонких прямоугольников, составляющих оболочку корабля. Во время шторма они, естественно, укрепляли стыки, повысив тем самым упругость всего корабля. Однако в одной или двух появились глубокие вмятины. Доктор сообщил, что он цел и невредим. Он состоял в основном из рук и во время шторма цеплялся за какой-то аккумулятор. Теперь он снял со своей головы нить, тянущуюся от передатчика, отключился таким образом от цепи и занялся изрешеченными стенками. «Давайте-ка побыстрее», — сказал передатчик, не забывая, что предстоит еще определить местонахождение корабля.

0: доставил слово четырем аккумуляторам. «Ну как вы там?» — спросил он. Ответа не было. Аккумуляторы сладко спали. Во время шторма их рецепторы были открыты, и теперь все четверо раздувались от избытка энергии. Передатчик подергал своими ниточками, но аккумуляторы не шелохнулись. «Пусти-ка меня!» — вызвался питатель. Бедняга не сразу догадался прикрепиться к стенке своими всасывающими трубками и успел таки хлебнуть лихо, но петушился ничуть не меньше, чем всегда. Из членов команды питатель был единственным, кто никогда не нуждался в услугах доктора. Его тело регенерировало самостоятельно. Он торопливо пересек пол на своих щупальцах, их было около 12, и легнул ближайший аккумулятор. Огромный конус, напоминающий гигантскую копилку, приоткрыл было один глаз, но тут же закрыл его снова. Питатель вторично легнул аккумулятор, на этот раз вовсе безрезультатно. Тогда он дотянулся до предохранительного клапана, расположенного в верхней части аккумулятора, и выпустил часть запаса энергии. «Сейчас же прекрати», — буркнул аккумулятор. «А ты проснись и рапортуй по всей форме». Аккумуляторы раздраженно заявили, что они вполне здоровы и что любому дураку это ясно. На время шторма их пригвоздили к полу монтажные болты. Остальная часть проверки прошла быстро. Мыслитель был здоров и бодр, а глаз восторженно расхваливал красоты шторма. Произошел только один несчастный случай. Погиб ускоритель. Двуногий, он был не так устойчив, как остальные члены команды. Шторм застал его посреди пола, швырнул на стенку, которая к тому моменту успела резко увеличить свою жесткость, и переломал ему какие-то жизненно важные кости. Теперь даже доктор был бессилен помочь. Некоторое время все молчали. Гибель какой-то части корабля – дело нешуточное. Корабль — это единое целое, состоящее исключительно из членов команды. Утрата одного из них — удар по всей команде. Особенно серьезно обстояло дело именно сейчас. Корабль только-только доставил груз в порт, отделенный от центра галактики несколькими тысячами световых лет. После шторма координаты корабля были совершенно неизвестны. Глаз подошел к одной из стенок и выставил орган зрения наружу. Стенки пропустили его и тотчас сомкнулись снова. Высунувшись из корабля, орган зрения удлинился настолько, чтобы обозревать всю звездную сферу. Картина была сообщена передатчику, который доложил о ней мыслителю. Мыслитель, гигантская бесформенная глыба протоплазмы, лежал в углу каюты. В ней хранилась память всех его предков-космопроходцев. Он рассмотрел полученную картину, мгновенно сравнил ее с массой других запечатленных в его клетках и сообщил: «В пределах досягаемости нет ни одной планеты, входящей в галактическое содружество». Передатчик машинально перевел каждому сообщение, которого опасались больше всего на свете. С помощью мыслителя глаз определил, что корабль отклонился от курса на несколько сот световых лет и находится на окраине галактики. Каждый член команды хорошо понимал, что это означает. Без ускорителя, который разгоняет корабль до скорости во много раз превышающей световую, им никогда не вернуться домой. Обратный перелет без ускорителя продлится дольше, чем жизнь каждого из них. «Нам остается избрать одну из двух возможных линий поведения. Первое. Пользуясь атомной энергией двигателя, направить корабль к ближайшей галактической планете. Это займет приблизительно 200 световых лет. Возможно, двигатель и доживет до конца путешествия, но остальные наверняка не доживут. Вторая — найти в зоне нашего местонахождения примитивную планету, населенную потенциальными ускорителями. Выбрать одного из них и обучить, чтобы он разгонял наш корабль на пути к галактической территории». Изложив все варианты, отысканные в памяти предков, мыслитель умолк. После быстро проведенного голосования оказалось, что все склоняются в пользу второго предложения мыслителя. Да и выбора это, по правде говоря, не было. Только второй вариант оставлял хоть какую-то надежду на возвращение домой. «Хорошо», — сказал мыслитель. А теперь поедим. Полагаю, все мы этого заслужили. Тело погибшего ускорителя сбросили в пасть двигателя, который тут же поглотил его и преобразовал атомы в энергию. Из всех членов команды только двигатель питался атомной энергией. Чтобы накормить остальных, питатель поспешно подзарядился от ближайшего аккумулятора. После этого он преобразовал находящиеся внутри его питательные вещества в продукты, которые потребляли другие члены команды. Химия тела у питателя непрестанно изменялась, перерождалась, адаптировалась, приготовляя различные виды питания. Глаз употреблял в пищу только сложные цепочки молекул хлорофилла. Изготовив для него такие цепочки, питатель скормил передатчику углеводороды, а стенкам хлористые соединения. Для доктора он воспроизвел точную копию богатых кремнием плодов, к которым тот привык на родине. Наконец, трапеза окончилась, и корабль снова был приведен в порядок. В углу сном праведников спали аккумуляторы. Глаз расширил свое поле зрения, насколько мог, настраивая главный чувствительный орган на высокочувствительную телескопическую рецепцию. Даже в столь чрезвычайных обстоятельствах глаз не устоял перед искушением и начал сочинять стихи. Он объявил во всеуслышание, что работает над новой эпической поэмой «Периферическое свечение». Поскольку никто не желал выслушать эту поэму, Глаз ввел ее в мыслителя, который сберегал в памяти решительно все – хорошее и плохое, истинное и ложное. Двигатель никогда не спал. По горло полной энергии, полученной из праха ускорителя, он вел корабль вперед со скоростью в несколько раз превышающей скорость света. Стенки спорили, кто из них во время последнего отпуска был пьянее всех. Передатчик решил расположиться поудобнее. Он отцепился от стенок, и его круглое тельце повисло в воздухе, подвешенное на сети пересекающихся нитей. На мгновение он вспомнил об ускорителе. Странно, ведь все они дружили с ускорителем, а теперь сразу о нем позабыли. Дело тут отнюдь не в черствости, а в том, что корабль — это единое целое. Об утрате одного из членов скорбят, но при этом главное, чтобы не нарушилось единство. Корабль проносился мимо солнцегалактической окраины. Мыслитель рассчитал, что вероятность отыскать планету ускорителей составляет примерно 4 к 5, и проложил спиральный маршрут поисков. Неделю спустя им повстречалась планета первобытных стенок. На бреющем полете можно было увидеть, как эти толстокожие прямоугольники греются на солнце, лазают по горам, смыкаются в тоненькие, но широкие плоскости, чтобы их подхватил легкий ветерок. Все корабельные стенки тяжело вздыхали, охваченные острой тоской по родине. До чего похоже на их родную планету? Со стенками вновь открытой планеты еще не вступала в контакт ни одна галактическая экспедиция. И они не подозревали о своем великом предназначении – влиться в обширное содружество галактики. Спиральный маршрут проходил мимо множества миров – и мертвых, и слишком юных для возникновения жизни. Повстречали планету передатчиков. Паутина линий связи раскинулась здесь чуть ли не наполовину континента. Передатчик жадно рассматривал планету, прибегнув к помощи глаза. Его охватила жалость к самому себе. Вспомнился дом, семья, друзья. Вспомнилось и дерево, которое он собирался купить, когда вернется. На какое-то мгновение передатчик удивился, что делает он в заброшенном уголке галактики, да к тому же в качестве корабельного прибора. Однако он стряхнул с себя минутную слабость. Обязательно найдется планета ускорителей. Надо только поискать как следует. По крайней мере, он на это надеялся. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Корабль стремительно несся по неисследованной окраине мимо длинной вереницы бесплодных миров. Но вот на пути попалась целая россыпь планет, населенных первобытными двигателями, которые плавали в радиоактивном океане. «Какая богатая территория!» — обратился питатель к передатчику. «Галактике следовало бы выслать сюда отряд контактеров. «Возможно, после нашего возвращения так и поступят», — ответил передатчик. Они были очень дружны между собой. Их связывало чувство еще более теплое, чем всеобъемлющая дружба членов команды. Дело не только в том, что оба были младшими членами команды, хотя их взаимная привязанность объяснялась и этим. Оба выполняли сходные функции. Вот где коренилось родство душ. Передатчик переводил информацию, питатель преобразовывал пищу. Они и внешне-то были схожи. Передатчик представлял собой центральное ядро с расходящимися во все стороны нитями. Питатель — центральное ядро с расходящимися во все стороны трубочками. Передатчик считал, что после него наиболее сознательное существо на корабле — это питатель. По-настоящему передатчик никогда не понимал, как протекают сознательные процессы у некоторых членов команды. Еще солнце, еще планеты. Двигатель начал перегреваться. Как правило, он применялся только при старте и посадке, а также при точном маневрировании внутри планетной системы. Теперь же в течение многих недель он работал беспрерывно со сверхсветовой и досветовой скоростью. Начинало сказываться напряжение. С помощью доктора питатель привел в действие системы охлаждения двигателя. Грубое средство, но приходилось довольствоваться малым. Перестроив атомы азота, кислорода и водорода, питатель создал охлаждающую жидкость. Доктор порекомендовал двигателю длительный отдых. Он предупредил, что бравый ветеран не протянет и недели при таком напряжении. Поиски продолжались, но настроение команды постепенно падало. Все понимали, что в галактике ускорители встречаются редко, не то что расплодившиеся стенки и двигатели. От межзвездной пыли на стенках появились оспины. Стенки жаловались, что по приезде домой разорятся, так как им необходимо будет пройти полный курс лечения в косметическом салоне. Передатчик заверил их, что все расходы примет на себя фирма. Даже глаз налился кровью от того, что непрерывно таращился в пространство. Подлетели еще к одной планете. Сообщили ее характеристики мыслителю, который надолго задумался над ними. Спустились поближе, так что можно было различить отдельные предметы. Ускорители! Примитивные ускорители! Стремительно развернулись назад в космос строить дальнейшие планы. Питатель приготовил 23 опьяняющих напитка, чтобы отпраздновать событие. Корабль на трое суток вышел из строя.
1: «Ну как? Все готовы?»
0: — еле слышно спросил передатчик на четвертые сутки. Он мучился. С похмелья горели все нервные окончания.
1: «Ну и хватил же он лишку!» У него сохранилось смутное воспоминание о том, как он обнимал двигателя и приглашал по возвращении поселиться на одном дереве. Сейчас передатчик содрогался при одной мысли об этом.
0: Остальные члены команды чувствовали себя не лучше. Стенки пропускали воздух, они слишком ослабли, чтобы сомкнуться как следует. Доктор валялся без чувств.
2: Хуже всего пришлось питателю. Поскольку его система приспосабливалась к любому горючему, кроме атомного, он отведал все им же приготовленные зелья, в том числе неустойчивый йод, чистый кислород и взрывчатый сложный эфир. Вид у него был весьма жалкий. Трубочки, обычно красивого цвета морской воды, покрылись оранжевыми подтеками. Его пищеварительный тракт работал вовсю, очищаясь от всевозможной гадости, и питатель маялся по носу. Трезвыми остались только мыслитель и двигатель. Мыслитель пить не любил, свойство необычное для астронавта, но характерное для мыслителя, а двигатель не умел. Все прислушались к поразительным сообщениям, которые без запинки выкладывал мыслитель. Рассмотрев поверхность планеты с помощью глаза, мыслитель обнаружил там металлические сооружения. Он выдвинул устрашающую гипотезу, будто ускорители на этой планете создали у себя механическую цивилизацию.
3: «Так не бывает», — категорически заявили три стенки, и большинство команды с ними согласилось. Весь металл, по их мнению, или был запрятан глубоко под землей, или валялся в виде ничего не стоящих ржавых обломков.
1: «Не хочешь ли ты сказать, что они делают из металла вещи?» — осведомился передатчик. «Прямо из обыкновенного мертвого металла? А что из него можно сделать?»
3: «Ничего нельзя сделать», — решительно сказал питатель. Такие изделия беспрерывно ломались бы. Ведь металл не чувствует, когда его разрушает усталостный износ.
0: Однако мыслитель оказался прав. Глаз увеличил изображение, и каждый увидел, что ускорители понаделали из неодушевленного металла большие укрытия, экипажи и прочие предметы. Причину столь странного направления цивилизации трудно было установить сразу. Но ясно было, что это недоброе предзнаменование. Однако, как бы там ни было, самое страшное осталось позади. Планета ускорителей найдена. Предстояла лишь сравнительно легкая задача — уговорить одного из туземцев. Едва ли это будет так уж сложно. Передатчик знал, что даже среди примитивных народов священные принципы галактики, сотрудничество и взаимопомощь нерушимы. Команда решила не совершать посадки в густонаселенном районе. Разумеется, нет причин опасаться недружелюбной встречи, но установить связь с этими существами, как с племенем, — дело отряда контактеров. Команде же нужен только один индивидуум. Поэтому они выбрали почти необитаемый земельный массив и совершили посадку, едва эту часть планеты окутала ночь. Почти сразу же удалось обнаружить одиночного ускорителя. Глаз адаптировался, чтобы видеть в темноте, и все стали следить за движениями ускорителя. Через некоторое время тот улегся возле костра. Мыслитель разъяснил, что это распространенный среди ускорителей обычай отдыха. Перед самым рассветом стенки расступились, и питатель, передатчик и доктор вышли из корабля. Питатель ринулся вперед и похлопал туземца по плечу. Вслед за ним протянул линию связи и передатчик. Ускоритель раскрыл органы зрения, моргнул ими и сделал странное движение органом, предназначенным для поглощения пищи. После этого он вскочил на ноги и пустился бежать. Три члена команды были ошеломлены. Ускоритель даже не дал себе труда выяснить, чего хотят от него трое инопланетян. Передатчик быстро удлинил какую-то нить и на расстоянии 15 метров ухватил ускорителя за конечность. Ускоритель упал. «Обращайтесь с ним поласковее», — посоветовал питатель. «Возможно, его испугал наш вид». У него даже все трубки затряслись от смеха при мысли, что ускорителя, наделенного множеством органов, одного из самых чудных существ в галактике, может испугать чей-то облик. Вокруг упавшего ускорителя засуетились питатели доктора. Подняли его и перенесли на корабль. Стенки снова сомкнулись. Ускорителя выпустили из цепкого захвата и приготовились к переговорам. Едва освободившись, ускоритель вскочил на ноги и метнулся к тому месту, где только что сомкнулись стенки. Он неистово забарабанил в них верхними конечностями. Отверстие для поглощения пищи у него дрожало. «Перестань!» — возмутилась стенка. Она напружинилась, и ускоритель рухнул на пол. Мгновенно вскочив, он снова кинулся вперед. «Остановите его!» — распорядился передатчик. «Он может ошибиться». Один из аккумуляторов проснулся ровно настолько, чтобы подкатиться под ноги ускорителю. Ускоритель упал, снова поднялся и помчался вдоль корабля. Линии передатчика тянулись и по передней части корабля, так что он перехватил ускорителя на самом носу. Ускоритель стал отбирать нити, и передатчик поспешно отпустил его. «Подключи его к системе связи!» — вскричал питатель. «Быть может, удастся воздействовать на него убеждением!» Передатчик протянул к голове ускорителя нить и замахал ею, подавая понятный всей галактике знак установления связи. Однако ускоритель вел себя поистине странно. Он продолжал увертываться, отчаянно размахивая куском металла, который держал в руке. «Как вы думаете, что он намерен делать с этой штукой?» — спросил питатель. Ускоритель атаковал борт корабля, заколотив металлом по одной из стенок. Стенка инстинктивно ожесточилась, и металл звякнул об пол. «Оставьте его в покое», — сказал передатчик. «Дайте ему время утихомириться». Передатчик посовещался с мыслителем, но они так и не решили, что делать с ускорителем. Тот никак не шел на установление связи. Каждый раз, когда передатчик протягивал ему свою нить, ускоритель выказывал все признаки необоримого ужаса. До поры до времени дело зашло в тупик. Предложение отыскать на этой планете другого ускорителя мыслитель тут же отверг.
3: Он считал, что поведение ускорителя типично, и если обратиться к другому, результат не изменится. Кроме того, первый контакт с планетой — прерогатива отряда контактеров. Если они не найдут общего языка с этим ускорителем, то на данной планете уже не свяжутся с другим.
4: «Мне кажется, я понял, в чем беда», — заявил Глаз.
3: Он вскарабкался на аккумулятор, как на трибуну.
4: «Здешние ускорители создали механическую цивилизацию. Но каким способом? Вообразите только, они разработали свои пальцы, как докторы, научились изменять форму металлов. Они пользовались своими органами зрения, как я. Вероятно, развивали и бесчисленное множество прочих органов».
3: Он сделал эффектную паузу.
4: «Здешние ускорители утратили специализацию».
3: По этому поводу спорили несколько часов. Стенки утверждали, что разумное существо без специализации немыслимо, а в галактике таких нет. Однако факты были налицо. Города ускорителей, их экипажи. Этот ускоритель, как и остальные, по-видимому, умел многое. Он умел делать все, только не ускорять. Частично эту несообразность объяснил мыслитель.
5: Данная планета не первобытна. Она сравнительно древняя и должна была вступить в содружество много тысячелетий назад. Поскольку этого не произошло, местные ускорители несправедливо лишились прав, принадлежавших им от рождения. Они даровиты, их специальность — ускорение, но ускорять им было нечего. В итоге, естественно, их культура развивалась патологически. Что это за культура, мы можем только догадываться. Однако, если исходить из имеющихся данных, есть все основания полагать, что местные ускорители неконтактны.
3: Мыслителю была свойственна манера самые поразительные заявления делать самым невозмутимым тоном.
5: «Вполне возможно, — продолжал непреклонный мыслитель, — что местные ускорители не пожелают иметь с нами ничего общего. В таком случае вероятность того, что мы найдем другую планету ускорителей, составляет приблизительно 1 к 283.
4: «Нельзя с уверенностью утверждать, что он не станет сотрудничать, пока мы не добились контакта с ним», — заметил передатчик.
3: Ему было крайне трудно поверить, что разумное существо может отказаться от добровольного сотрудничества.
4: «А как это сделать?» — спросил питатель.
3: Разработали план действий. Доктор медленно подошел к ускорителю. Тот попятился. Тем временем передатчик просунул нить сквозь стенку наружу, протянул вдоль корабля и снова втянул внутрь, как раз позади ускорителя. Пятясь, ускоритель уперся спиной в стенку, и передатчик ввел нить в его голову, во впадину связи, расположенную в центре мозга. Ускоритель без чувств рухнул на пол.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Шекли. Специалист. Окончание. Когда ускоритель пришел в себя, питатель и доктор держали его за руки и за ноги, иначе он оборвал бы линию связи. Тем временем передатчик, пользуясь своим искусством, изучал язык ускорителя. Задача оказалась не слишком сложной. Все языки ускорителей принадлежали к одной и той же группе, и этот случай не был исключением. Передатчику удалось уложить на поверхности коры достаточно мыслей, чтобы представить себе строй чуждой речи. Он попытался наладить общение с ускорителем. Ускоритель хранил молчание. «По-моему, он нуждается в пище», — сказал питатель. Все вспомнили, что ускоритель находится на борту корабля почти двое суток. Питатель изготовил одно из стандартных блюд, любимых ускорителями, и подал его чужаку.
1: «О, Господи! Бифштекс!» —
0: воскликнул ускоритель. По переговорным цепям передатчика вся команда испустила радостный клич. Ускоритель произнес первые слова. Передатчик проанализировал слова и покопался в памяти. Он знал сотни две языков ускорителей, а простейших диалектов еще больше. Передатчик установил, что ускоритель разговаривает на смешении двух наречий. Насытившись, ускоритель огляделся по сторонам. Передатчик перехватил его мысли и разнес их по всей команде. Ускоритель воспринимал окружающее как-то необычно. Корабль казался ему буйством красок. По стенкам пробегали волны. Прямо перед ним находилось нечто вроде гигантского черно-зеленого паука, чья паутина опутала весь корабль и протянулась к головам остальных невиданных существ. Глаз почудился ему странным зверьком без меха, существом, которое находилось где-то на полпути между освежеванным кроликом и яичным желтком. Что это за диковинки, никто на корабле не знал. Передатчика покорила новая точка зрения, которую он обнаружил в мозгу ускорителя. Никогда до сих пор не видел он мира в таком свете. Теперь, когда ускоритель это заметил, передатчик не мог не признать, что у глаза и вправду смешная внешность. Попытались войти в контакт.
1: «Что вы за создания такие, черт вас возьми?» – спросил ускоритель.
0: Он заметно успокоился к исходу вторых суток.
1: «Зачем вы схватили меня? Или я просто свихнулся?»
0: «Нет», – успокоил его передатчик, – «твоя психика вполне нормальна. Перед тобою торговый корабль галактики. Штормом нас занесло в сторону, а наш ускоритель погиб».
1: «Допустим, но при чем тут я?»
0: «Нам бы хотелось, чтобы ты присоединился к нашей команде», – ответил передатчик, – «и стал новым ускорителем». Ускорителю растолковали обстановку, и он задумался. В мыслях ускорителя передатчик улавливал внутреннюю борьбу. Тот никак не мог решить, наяву ли все с ним происходит или нет. Наконец ускоритель пришел к выводу, что он не сошел с ума.
1: «Слушайте, братцы», — сказал он, — «я не знаю, кто вы такие и в чем тут дело, но мне пора отсюда убираться. У меня кончается увольнительное, и если я не появлюсь в самое ближайшее время, мне не миновать дисциплинарного взыскания».
0: Передатчик попросил ускорителя прояснить, что такое дисциплинарное взыскание, и послал полученную информацию мыслителю. «Эти ускорители заняты склокой». Таково было заключение мыслителя.
1: «Но зачем?» – спросил передатчик.
0: В мыслях он с грустью допустил, что мыслитель, очевидно, прав. Ускоритель не выказывал особого стремления сотрудничать.
1: «С удовольствием выручил бы вас, ребята», – продолжал ускоритель. «Но откуда вы взяли, что я могу такому огромному агрегату придать скорость? Да ведь чтобы только-только сдвинуть ваш корабль с места, нужен целый танковый дивизион».
0: «Одобряете ли вы войны?» – спросил по предложению мыслителя передатчик.
2: «Никто не любит войну, особенно те, кому приходится проливать кровь».
0: «Зачем же вы воюете?» Органом приема пищи ускоритель скорчил какую-то мину, которую глаз зафиксировал и переслал мыслителю.
2: «Одно из двух. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. А вам, друзья, известно, что такое война?»
0: «У нас нет войн», — отчеканил передатчик.
2: «Счастливые», — горько сказал ускоритель. «А у нас есть. И много».
0: «Конечно», — подхватил передатчик. К тому времени он успел получить у мыслителя исчерпывающее объяснение. «А хотел бы ты с ними покончить?»
1: Конечно.
2: Тогда лети с нами. Стань ускорителем.

0: Ошеломленный передатчик пытался проникнуть в ход мыслей собеседника. Неужели ускоритель его не понял? Или он сказал что-нибудь не впопад? «Я думал, ты хочешь прекратить войны», — заметил он.
1: «Ну, ясно хочу. Но я не хочу, чтобы нас заставляли их прекратить. Я не предатель. Лучше уж буду воевать».
0: «Никто вас не заставит. Вы просто прекратите сами, потому что не будет необходимости воевать».
1: «А ты знаешь, почему мы воюем?»
0: «Само собой, разумеется».
1: «Неужто? Интересно послушать».
0: «Вы, ускорители, слишком долго были отделены от основного потока галактики», — объяснил передатчик. «У вас есть специальность — ускорение, но вам нечего ускорять. Поэтому у вас нет настоящего дела. Вы играете вещами, металлами, неодушевленными предметами, но не находите в этом подлинного удовлетворения. Лишенные истинного призвания, вы воюете просто от тоски. Как только вы займете свое место в галактическом содружестве, и смею вас уверить, это почетное место, ваши войны прекратятся. К чему воевать? Ведь это противоестественное занятие, когда можно ускорять. Кроме того, исчезнет ваша механическая цивилизация, поскольку нужды в ней уже не будет». Ускоритель покачал головой. Жест, который передатчик истолковал как признак растерянности.
1: «А что это такое? Ускорение?»
0: Передатчик попытался растолковать как можно яснее, но поскольку ускорение не входило в его компетенцию, у него самого было лишь общее представление о предмете.
1: «Ты хочешь сказать, что этим и должен заниматься каждый житель Земли?»
0: «Безусловно», — подтвердил передатчик. «Это ваша великая профессия». На несколько минут ускоритель задумался.
1: «По-моему, тебе нужен врач-психиатр или что-нибудь в этом роде». «Никогда в жизни я не мог бы это сделать. Я начинающий архитектор, к тому же... Ну да, это трудно объяснить».
0: Однако передатчик уже воспринял возражение ускорителя, в мыслях которого появилась особь женского пола. Да не одна, а две или три. Притом передатчик уловил ощущение одиночества, отчужденности. Ускоритель был преисполнен сомнений. Он боялся.
2: «Когда мы попадем в галактику», — сказал передатчик, горячо надеясь, что нашел нужные доводы, «ты познакомишься с другими ускорителями и с ускорительницами. Вы, ускорители, все похожи друг на друга, так что ты с ними непременно подружишься. А что касается одиночества на корабле, так здесь его просто не существует. Ты еще не понял, в чем суть содружества. В содружестве никто не чувствует себя одиноким».
0: Ускоритель надолго задумался над идеей существования внеземных ускорителей. Передатчик силился понять, почему эта идея настолько поразила его собеседника.
2: «Галактика кишит ускорителями, питателями, передатчиками и многими другими видами разумных существ в бесконечных вариантах и повторениях».
1: «Все же не верится, что кто-нибудь способен покончить со всеми войнами», — пробормотал ускоритель. «Откуда мне знать, что это не ложь?»
0: У передатчика появилось такое ощущение, что его ударили в самое ядро. Должно быть, мыслитель был прав, утверждая, что эти ускорители не станут сотрудничать. Значит, деятельность передатчика прекратится? Значит, он вместе со всей командой проведет остаток жизни в космосе только из-за тупости горстки ускорителей? Однако даже эти горькие мысли не приглушили чувство жалости к ускорителю. «Какой ужас!» — думал передатчик. «Вечно сомневаться, не решаться, никому не верить! Если эти ускорители не займут подобающего им места в галактике, кончится тем, что они истребят друг друга. Им давным-давно пора вступить в содружество».
2: «Как мне убедить тебя?» — воскликнул передатчик.
0: В отчаянии он подключил ускорителя ко всем цепям. Он открыл ускорителю грубоватую покладистость двигателя, бесшабашный нрав стенок, показал ему поэтические склонности глаза и дерзкое добродушие питателя. Он распахнул настежь собственный мозг и продемонстрировал ускорителю свою родную планету, семью и дерево, которое мечтал приобрести по возвращении. Он развернул перед ускорителем картины, которые показывали историю каждого

0: из представителей разных планет. У них были разные моральные понятия, но всех их объединяли узы галактического содружества. Ускоритель созерцал все это, никак не реагируя. Немного погодя, он покачал головой. Ответ был выражен жестом неуверенным, смутным, но явно отрицательным. Передатчик приказал стенкам открыться. Те повиновались, и ускоритель ошарашенно уставился в образовавшийся проем. «Ты свободен», — сказал передатчик. «Отключи только линию связи и ступай».
1: «А как же вы?»
0: «Поищем другую планету ускорителей».
1: «Какую? Марс? Венеру?»
0: «Не знаем. Остается только надеяться, что поблизости есть другая». Ускоритель посмотрел в проем и перевел взгляд на команду. Он колебался, и лицо его ясно отражало внутреннюю борьбу. «Все, что вы мне показывали, правда?» Отвечать не пришлось.
2: «Ладно», — внезапно заявил ускоритель. «Поеду. Я, конечно, круглый дурак, но я поеду. Если вы так говорите, значит, так оно и есть».
0: Передатчик видел, что мучительные колебания, которых стоило ускорителю согласия, лишили его ощущения реальности происходящего. Он действовал как во сне, когда решения принимаются легко и беспечно.
1: «Осталось лишь маленькое затруднение», — прибавил ускоритель с истерическим легкомыслием.
2: «Ребят, будь я проклят, если умею ускорять!
1: Вы, кажется, упоминали о сверхсветовой? Я не дам и мили в час».
0: «Да нет же, уверяю тебя, ты умеешь ускорять», — убеждал его передатчик, сам не вполне веря в то, что говорит. Он хорошо знал, на что способны ускорители, но этот...
2: «Ты только попробуй».
1: «Обязательно», — согласился ускоритель. «Во всяком случае, тогда я уж наверняка проснусь».
0: Пока корабль готовили к старту, ускоритель разговаривал сам с собой.
1: «Странно», — бормотал ускоритель. «Я-то думал, что туристский поход — лучший отдых, а в результате у меня появились кошмары».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Двигатель поднял корабль в воздух. Стенки сомкнулись еще раньше, а теперь глаз направлял корабль прочь от планеты. «Мы вышли из зоны притяжения», — сообщил передатчик. Прислушиваясь к ускорителю, он молил судьбу пощадить разум этого бедняги. «Сейчас глаз и мыслитель зададут курс. Я передам его тебе, а ты ускоряй в заданном направлении».
2: «Ты сумасшедший», — пролепетал ускоритель. «Ты ошибся планетой! И вообще, хорошо бы вы исчезли, кошмарные видения».
0: «Ты теперь участник Содружества», — возразил доведенный до отчаяния передатчик. «Вот тебе курс. Ускоряй!» Какое-то мгновение ускоритель бездействовал. Он медленно стряхивал с себя оцепенение, начиная сознавать, что все это ему не приснилось. Он ощутил Содружество. Он ощутил спаянность глаза с мыслителем, всех четверых со стенками, с остальными членами команды, всех со всеми.
2: «Что это такое?» – растерянно спросил ускоритель.
0: Он проникался единством корабля, безмерной теплотой, близостью, достигаемой только в Содружестве. Он стал ускорять. Ничего не получилось.
2: «Попробуй еще разок!» — взмолился передатчик.
0: Ускоритель заглянул себе в душу. Ему открылся бездонный колодец сомнения и страха. Смотрясь в него, как в зеркало, он видел лишь свое искаженное ужасом лицо. Мыслитель осветил ему этот колодец. Ускорители веками не расставались с сомнением и страхом. Ускорители воевали из страха, убивали из сомнения. Но на дне колодца
1: Там скрывалась тайна ускорения. Человек, специалист, ускоритель. Теперь он целиком влился в команду, растворился в ней и как бы обнял мыслителя и передатчика за плечи. Внезапно корабль рванулся вперед с восьмикратной световой скоростью. И эта скорость все возрастала.

0: Это был рассказ Роберта Шекли «Специалист» в переводе с английского Натальи Евдокимовой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Алла Гореликова. «Танцуй, Эсмеральда». Эсмеральда шла по карнизу. Она выскользнула в форточку, открыв ее когтистой лапой, оставив позади свет, тепло и уют. Высота будоражила ее. Возле пожарной лестницы можно будет перескочить на тополь, а по нему взобраться на крышу.
1: А там... О, там полная луна. Там холодный ночной ветер, мелькание летучих мышей, треск старой черепицы под лапами и призывный вой самцов, готовых сразиться за нее. Там весна. Весна и страсть, и нескончаемая жгучая молодость. Впрочем, что молодость? В ней ли счастье? Счастье в гибком зверином теле, что так ловко и послушно взбирается по растрескавшейся коре старого тополя, так уверенно пробегает по ветке, перепрыгивает на покатую крышу. Счастье вскипает в каждой клеточке, то непередаваемое счастье движения, от которого в наслаждении стонут мышцы и поет душа.
0: Скачок! И вот она, ее гибкая, четкая, изящная тень, отброшенная на скат крыши полной луной, сексуальная, полная жизни. Супер! А вот еще одна рядом. Новенькая. Но сейчас ее время. Эсмеральда повернула голову и взглянула в упор в яркие зеленые глаза. Знакомые глаза. Милисента. И каким чертом ее сюда занесло?
2: А, Эсмеральда.
0: Тон Милисенты откровенно недружелюбен.
2: Так это тебя там ждут?
3: Да уж не тебя,
0: отпарировала Эсмеральда.
3: «А что, ты хотела попиратствовать?»
4: «Больно надо»,
0: — фыркнула нахалка Милисента.
3: «Мне просто интересно стало глянуть, чем ты сейчас зарабатываешь».
0: «Плати и гляди», — усмехнулась Эсмеральда. И, горделиво задрав пушистый хвост, направилась к ожидающей ее группе. «Нет, работа супер!» И стерва Милисента просто завидует. И завывание сцепившихся в схватке претендентов, мелькание летучих мышей и одуряющая полная луна, и жгучая, дикая страсть, и холодный предрассветный ветер. Вот жизнь. И спокойная уверенность на самом дне сознания. Уверенность, что позади тепло и уют, логово, дом, тыл. Логово ждало свою хозяйку. Тепло и уют встретили ее возвращение. Тепло и уют. Они оставались неизменными лишь иногда, и Эсмеральда меняла какую-нибудь мелочь. Она была консервативной и не одобряла перемен. Лишь одну вещь она с удовольствием выкинула бы, и лишь над нею была она невластна. Маленький электронный календарь, вмонтированный рядом с выходом. Он был неумолим и равнодушен. И сейчас Эсмеральда кинула на него короткий, но яростный взгляд.
3: «Послезавтра. Нет, уже завтра».
0: Отвернувшись, Эсмеральда занялась переодеванием. Пленительное кружево рукавов, золотые пуговицы корсажа, алая юбка, высокий каблук.
3: О, упоение!
0: «Ну, завтра, так что ж. Это ведь ненадолго, всего день».
3: А потом снова жизнь! Настоящая жизнь!
0: В испанской программе главное — руки. От плеча до кончиков пальцев. До ногтей в кровавом лаке. У каждого движения свой смысл. И каждое — искус, и таинство, и устремление. Эсмеральда любила танцевать. Но испанские танцы она не просто любила. Она отдавалась им страстно и трепетно. Она забывала обо всем. Хота и веселая гальярда, и павана, сардана, алеманда и фламенко.
1: Оу, фламенко! Больше, чем просто танцы. Больше, чем просто любовь.
0: И в этом была опасность.
1: Милисента была серьезной противницей. О ней говорили, и это было правдой, что она никогда еще не теряла голову.
0: Зеленые глаза ее смотрели то задумчиво, то хищно, но холодная трезвость не покидала их никогда. От Милисенты можно было ждать всего. Любого подвоха, любой пакости. Эсмеральда понимала это. Понимала ровно до того момента, как прошла, филигранно взметнувшей алой юбкой, первую дорожку страстного фламенко. Потом понимание кончилось. Начался полет.
1: Полет тела, полет души. Не здесь и не сейчас была она, но Милисента была здесь и сейчас.
0: Трезвая стерва Милисента, точно выверенным движением, взмахом кисти на развороте отбросившие кастаньеты, вроде бы под ноги, а на деле в точку под коленной чашечкой соперницы. В ту самую точку от тычка, в которую рефлекторно дергается нога и сбивается дыхание. Конечно, она рисковала. Она неминуемо теряла несколько очков. Но ненавистная Эсмеральда должна была потерять больше. Позже, просмотрев повтор, раз и другой, и на замедленной, и покадрово, Эсмеральда заметит и поймет. Но тогда, какое ни создавай себе тело, как ни остри рефлексы, что-то да останется от тебя настоящей. Эсмеральда, та, которая настоящая 20 лет не чувствовала своих ног. И та, которая танцевала сейчас, не почувствовала неожиданного удара. Она летела, она отдавалась танцу страстно и трепетно, и она выиграла. Выиграла финал открытого всесетевого конкурса «Танцуй» и главный приз. 150 тысяч. Потом она блистала на устроенном в честь финалисток банкете и флиртовала напропалую с кем ни попадя. О, конечно, ничего серьезного, но зато как весело. И заключила контракт на полгода. Шикарный контракт. Причем умудрилась при этом забить время для не успевшей пока надоесть крыши. А потом? Только она вернулась к себе. Только растянулась на софе в блаженной истоме. Только подумала о чашечке кофе. Неумолимый календарь взвыл дурным голосом и Эсмеральду выбросила в реал.

0: темной, упиравшейся единственным окошком в заводскую стену комнатушки, царил запах кофе. «Дочка постаралась», — подумала Эсмеральда. «Впрочем, нет. Здесь она не Эсмеральда». Она глубоко вздохнула, попросила сипло: «И мне налей, пожалуйста». И только тогда открыла глаза. Что ж, все то же. Тот же полумрак, та же заводская стена, та же сиделка в старомодном белом колпачке на давно немытых волосах, та же медсестра из социального обеспечения. Унылый ежемесячный ритуал. Произвести, слово-то какое, тот же рутинный осмотр и подписать тот же слово в слово акт, подтверждающий ее инвалидность.
1: «Я принесла печенье», — нарочито будничным голосом сообщила дочка. «Соленые крекеры, ты же их любишь?»
0: «Только кофе», — ворчливо отозвалась она. «Что новенького?»
1: «Свет опять подорожал», — первой включилась записная нюня-сиделка. «А за светом, конечно, телефон, транспорт». «Будут строить новую электростанцию», — сообщила медсестра, неторопливо допивая свою чашку. «Губернатор выступал на той неделе. Сказал, все средства будут выделены из местного бюджета и за счет добровольных пожертвований. И ни один киловатт потом не уйдет на сторону».
0: Дочка хмыкнула и сказала как бы просто так:
1: «Выборы через 2 месяца».
0: «Умная. Вот только, как часто бывает у умных, не слишком удачно устроенная в жизни».
1: «У тебя-то как? Подумываю, не родить ли третьего».
2: «Боже, тебе мало?»
1: «Обещают ввести льготы на образование, если 3 и больше».
2: «Ах, обещают. Ну-ну».
0: «И это умная. Боже, куда катится мир?» Осмотр много времени не занимает, как всегда. Еще по чашечке кофе с печеньем, под скучные жалобы сиделки, под задумчивым взглядом замотанной нудной семейной жизнью дочки. Какое все-таки счастье, что она успела пробить достаточно мощный компьютер, когда соцобеспечение еще занималось трудоустройством инвалидов. Что она успела зацепиться за парочку мест в сети, где можно найти работу. Да не просто работу, а заработок. Что бы делала она сейчас?
1: «Мам, у меня к тебе разговор», — деловито начала дочка, как только они остались одни. «Я проверила твой счет и навела кое-какие справки».
2: «О чем?»
1: «Ты можешь пройти курс лечения. Нормального лечения, настоящего. Ты сможешь ходить, ну, может, не так, чтобы очень уверенно, но хоть по квартире».
2: «Ходить»,
0: — эхом отозвалось в голове.
2: «И сколько это будет стоить?»
1: «140 тысяч. Видишь, у тебя еще останется».
2: «Останется»,
0: — эхом отозвалась она.
1: «Я все узнала. Ты можешь лечь уже завтра. Предоплата у них всего 10%, остальное еженедельно. Вот я даже договор у них взяла посмотреть. Месяц в клинике, потом месяц на...»
0: Тренькнул сотовый, прервав возбужденную дочку на полуслове.
1: «Да? Да. Угу. Ага. Хорошо, да. Хорошо, сейчас. Мам, я смотаюсь домой на пару часиков и сразу обратно к тебе. Ты дождись меня, ладно? Я там разберусь и сразу...» «Не волнуйся. Решай свои проблемы, я пока почитаю».
0: Она вынула из дочкиных рук договор.
1: «Подумаю».
0: Дежурный поцелуй, негромкий хлопок двери.
1: «Подумаю.
2: Ходить.
0: Вряд ли, очень уж
2: так, по квартире, но ходить.
0: 140 тысяч. Ладно, заработаю.
2: Но 2 месяца.
0: 140 тысяч и 2 месяца.
2: 2 месяца здесь. 2 месяца вовне, в реале. Здесь.
0: Полетит к черту контракт. Полетят все зацепки, все. 2 месяца — это срок.
2: Но ходить, ходить здесь.
0: Эсмеральда шла по карнизу. Она выскользнула в форточку, оставив позади свет, тепло и уют. Высота будоражила ее. Она дошла до пожарной лестницы, распахнула крылья и взмыла в ночное небо.

Maintain the status of the current status.

0: 3996 мужчин и женщин сходили на корабль, выстроенный из ливанского кедра и умощенный ароматическими притираниями, словно царское тело. Срок, назначенный их терпению, исполнился. Настало время торжества и радости. Все, кому назначено было веселое странствие, облеклись в одеяние из белого вессона, столь же чистого, как снежные венцы на головах гор, украсили руки браслетами из сверкающего золота, грудь – ожерельями из драгоценной меди, а лица – масками из ослепительного орехалка. О, как много увидело небо улыбающихся лиц! Правитель могучий, возложив на чресло шкуру барса, а на левое плечо цепь из чистого серебра с изображением быка, встал перед своим народом. От него исходило сияние меламму, слепившее глаза. «Вы знаете, какой дар предстоит вам принять во исполнение древнего договора. Но никто из вас не устремится навстречу веселому миру анхистов, пока не выразит согласие. Итак, я, царь Угол Сален, обращаюсь к вам, избранные. Желаете ли вы воспользоваться договором?» «Да!» — таков был ему ответ. Тысячи глоток исторгли это слово с восторгом. «Люди царства, я иду с вами. Но прежде хочу знать, есть ли среди вас хоть один человек, желающий другой судьбы?» В молчании прошел миг, другой. Лишь слабый ветер пел вечную песню, да ручьи шептали в ответ. Вдруг один из вельмож государя, светловолосый великан, сделал шаг в сторону сходней. Обернувшись к неистовствующей толпе, он сбросил маску и молвил:
1: «Я, Эбих Алакарн, не верю им!»
0: Из толпы вслед за ним устремилась девушка с глазами цвета созревших фиников.
2: «Я, Негат, дочь Тамкара Анагарта, говорю вам, еще не поздно остановиться!»
0: Вторая маска полетела за борт. В толпе послышался ропот. Угол Сален воздел руки горе.
3: «Отвергшие да уйдут с миром! Тот, кто пожелал растоптать сокровище, достоин своей судьбы. А теперь я еще раз взываю ко всем, кого одолевают сомнения. Пойдете ли вы дорогой Алага и Негат?»
0: И тысячи ртов разверзлись ради слова «нет». Правитель подошел к левому борту и крикнул:
3: «Слышал ли ты нас, о мать чисел, великая Гештинанна?»
0: Существо с туловищем и головой женщины, ногами коровы и носом хищной птицы, темнокожее, ростом выше самых высоких людей, откликнулось снизу:
4: «Вот мой прибор для письма, великий царь! Вот таблица с именами всех избранных! А вот два имени, заглаженные на ней в знак того, что двое твоих подданных отвергли договор. Ритуал исполнен до конца, Угол. Нет причин, по которым вам следовало бы задержаться на земле Ринг».
3: «Что ж», — ответил ей правитель, «дай нам силу уйти отсюда».
0: В это время двое отвергших покинули сходни. Гештинанна сделала им знак остановиться.
4: «Я не стану препятствовать вам, если захотите вернуться на корабль».
0: Те молчали.
4: «Какой смысл в вашем упрямстве? Вы слишком долго ждали награду, чтобы теперь отказаться от нее. Почему?»
0: Она не услышала ни слова в ответ.
4: «Вам предстоит развеяться без следа!»
0: Тогда мужчина сделал шаг вперед и произнес:
1: «Только в том случае, если ты говоришь нам правду. Если же нет, то нас ждет иной исход».
4: «Кажется, мне ничто не свидетельствует о лживости наших слов»,
0: — ответила Гиштинанна.
1: «Маворс говорил иначе».
0: С этими словами Алак Карн взял женщину за руку и повел ее прочь от сходни. Гиштинанна отложила инструменты для письма, отложила таблицу с именами избранных и взялась за молот из ясеня. Ибо корабль стоял на вершине высокой горы, днище его было обшито медными пластинами и намазано коровьим маслом, а покоился он на двух полозьях из нетающего льда, идущих наклонно к подножию. Нижнюю часть их скрывал туман. Ковчег удерживался от спуска в гущу тумана двумя устройствами из глины, ремней, сухожилий и растительных волокон. Чтобы глиняно-ременные ладони отпустили его, требовалось выбить распорку из дерева танк в незапамятные времена, доставленного сюда с берегов Мелухи. Гиштинанна, существо могучее, существо высокой власти, хотя и не высшей, нанесло первый удар. С корабля донеслись крики радости. Гиштинанна ударила во второй раз. На корабле кто-то крикнул:
2: «Нет, я не должен быть здесь!»
0: Прочие же ликовали. Гиштинанна в третий раз обрушила молот на распорку, и та, поддавшись наконец-то, вылетела, освободив сжимающую силу сухожилий. Наверху бесновались избранные в масках. Там смеялись и плакали, выкрикивали имена богов и пели древние гимны. Но вот над общим шумом возвысился рык правителя.
1: «Прощай, о Гиштинанна! Прощай, великая!»
5: «До свидания!»
0: Полголоса ответила птиценосая. Отвернувшись от деревянного короба на полозьях, она негромко начала отсчет.
5: «Ту!»
0: Треск сухожилий, душащих тонкие глиняные конструкции.
5: «Цау!»
0: Сухие щелчки переламывающихся стержней.
5: «Ки!»
0: Глухой стук кусков глины, падающих на каменистую почву.
5: «Хот!»
0: Стон удерживающих ремней.
5: «Мах!»
0: Ремни лопаются разом.
5: «Ша!»
0: Корабль, содрогнувшись, сдвинулся с места. Громада с тысячами душ начала неотвратимое движение вниз по бесконечной ледяной линейке.

0: Скажу вам честно, Ольга, такое декольте я в последний раз видел 4 года назад, такие волосы 20 лет назад, а такие брови вообще никогда не видел. Вы фантастически, невыносимо красивы. Если бы не наблюдал все это перед собой, то не поверил бы, что такое вообще возможно. И все-таки я говорю вам, нет. Вы не ослышались. Вам давно ни в чем не отказывали? Не мудрено. Доцент Гольц не отказал вам, когда вы попросили у него мой домашний номер. Не пытайтесь изобразить святую невинность. Номер вы могли узнать только у него. И ведущий научный сотрудник из отдела ксеноархеографии Витенька Мальцев тоже не смог вам отказать, когда вы пришли к нему с этим самым декольте и ангельским голоском попросили ту часть моего доклада об инциденте на ледяной линейке, которая не засекречена, а всего лишь для служебного пользования. Что-то вы не слишком смущены. И я начинаю подозревать, что и та вторая часть доклада вам... Но как? Там ведь офицер императорской службы охраны, к тому же помнится женщина преклонных лет. Ах, она была в отпуске. Ее заменял полковник Борщев. Отдаю должное вашей предприимчивости, но... И протокол ведомственного бюро внутренних дел тоже. Вы... Но там же... Но это же... Пришли с добрыми намерениями и надеетесь на мой здравый смысл и мое снисхождение. Вы... Это уголовное преступление. Туда ведь только члены госсовета и сам монарх. Вы... Да... Вы... Уж... Да... Да. Нам надо выпить чаю. Подождите, сейчас я... Да, плохого чая я не держу. Пуэр 15 лет. Очень, знаете ли, проясняет сознание, особенно с утра. Стоп. Разумеется, вы просто сидите и разговариваете со мной, и с любым мужчиной, а ему, то есть мне, с каждой минутой все меньше хочется отпускать вас. Так не пойдет. Нет, мадемуазель Ольга, решительно так не пойдет. Чего бы вы ни узнали, а защищать диссертацию по княжеству Ринг вы у меня не будете. Да, я раньше был гораздо более смелым человеком, по той причине, главным образом, что еще и гораздо более глупым. Да, я отбыл 2 года на рудниках Цереры. И правильно. Правильно меня тогда отправили на каторгу, по делу отправили. Счастлив, что потом восстановили в научном звании и вернули степень и прежнюю должность. Претензий не имею. Ни малейших. Всего доброго. Что вам еще? Ни при каких обстоятельствах. Просто не будете у меня писать, да и все тут. Нет, не обязан. Я отлично понимаю, сколько времени вы потратили, и уверен, что у вас были шансы потратить его на что-нибудь более здравое. Ну и что? Вы не знаете, чего хотите коснуться. И просто нет. Нет. Нет. Что ж, поищите. Извольте. Обратитесь к профессору Александрополосу, пожалуйста. Он был на Марсе последний раз 8 лет назад, а сейчас уже и поездки-то и не помнит, до такой степени скрутил его склероз. Нехорошо выдавать маленькие тайны коллег, но... В конце концов, вы и там напрасно потратите время. Браннер никогда ничего не знал. Это прекрасный, удивительный популяризатор, но, знаете, он просто не по тому делу. Токарев знает даже меньше Браннера, и он даже не популяризатор. Антонов неделю назад скончался. Не знали? Мир праху его. Настоящий был ученый и человек прекрасный. Экономику эпохи Дуд никто не знал лучше него. Это я вам как профессионал говорю. Что, Трескин? Чудесно. Идите, идите к нему. Прекрасно, восхитительно. Час назад он связывался со мной и пытался с моей помощью понять невероятно простое и ясное место в манускрипте эпохи Дон. Эпохи Дон, барышня! Вам это что-нибудь говорит? Полуустав Экватор-1, чистовик стандарт. Вы понимаете, что надо было доктору Трескину не учить марсианскую палеографию со студенческой скамьи, чтобы не прочитать экваториальный полуустав эпохи Дон? Я вас спрашиваю. Молчите. Лучше молчите. В любом случае, вы можете безо всяких сомнений обратиться к Трескину. Уверен, Сергей Сергеевич вам не откажет. Он далеко не столь желчное создание, как я, определенно. И вреда никому не будет. Вот только время свое... Что? Что? Так. Простите.
1: давайте закончим этот разговор. Простите. Я понял. Вы назвали Георгия Евграфовича Горелова. Академика Горелова, лауреата Карамзинского креста за 2090 год. Так вот, милостивые государыня, сообщаю вам официально. Как только вы покинете мой дом, я немедленно свяжусь с Георгием Евграфовичем. Мы неплохо с ним поработали 2 года назад, когда издавали академическую биографию Дага Тенга, первого археографа-полевика на Марсе. Полагаю, Горелов меня помнит, и мое слово для него не пустой звук. Уверяю вас, я сделаю все необходимое, чтобы он вам отказал. Именно так, не надейтесь. О, вы до такой степени уверены в себе? Что ж, мне придется сделать больше. Он даже не примет вас. Простите. Именно поэтому я и вынужден был перед вами извиниться. Простите, но будет именно так. Ради бога, простите, но я не вижу иного выхода из создавшегося положения. А теперь всего доброго. Рад был с вами познакомиться. Что? Что это вы затеяли? Сейчас же прекратите, немедленно! Что это такое, право слово? Так не годится. Это нехорошо, в конце концов. Вы думаете разжалобить меня всеми этими дамскими играми со слезами и прочими глупостями? Вот у меня чистый платочек. Не нужен вам чистый платочек? Ну, перестаньте же, я вам говорю. Что за напасть мне на голову? Собирался поработать всласть, а тут вы. Ах, да не хотел я вас обидеть. Ладно. Послушайте, ну хватит. Я не собираюсь удовлетворять вашу просьбу, поскольку это в принципе невозможно. Но я хотя бы расскажу вам, по какой причине вы получили отказ. И, кстати, уверен, что и без моей просьбы Горелов бы тоже отказал вам. Так что не огорчайтесь. Сделали бы вы эту ошибку, поделившись со мной своими планами, не сделали бы, результат был бы один и тот же. Отказ. Георгий Евграфович знает даже больше меня, у него с Марсом свои счеты. Полно! Достаточно с вас и того, что я нарушу ради ваших слез аж 3 подписки о неразглашении, одна другой страшнее, если вспомнить то, чем будет мне грозить любое лишнее слово, сказанное вами. Успокоились? Слушайте. На разработку этой темы в светских учебных и научно-исследовательских учреждениях наложен негласный, но весьма строгий запрет. И те из ксеноархеографов, кто знает, в чем тут дело, с этим запретом абсолютно согласны. Итак, ею занимается строго ограниченный круг лиц, а в тесном смысле всего 4 человека, входящих в комиссию 085. От исторического факультета Московского императорского университета ваш покорный слуга. Только из-за того, что был когда-то очевидцем и участником, иначе бы... Вряд ли. Очевидцем чего? Наберитесь терпения. От общества ксеноисторических исследований имени цесаревны Марии Даниловны упомянутый вами Горелов. От бюро общественной безопасности генерал-лейтенант Махов, а от синодального департамента прикладного богословия архимандрит Макарий Введенский. Почему? Ответ прост. Существуют сферы, с которыми науке не следует соприкасаться. А теперь не отвлекайтесь и слушайте внимательно. Больше вы этого никогда ни от кого не услышите.

Деревянная громада катилась по льду, постепенно набирая ход. Мягкие горбы тумана, легшего на пути ее, готовились принять корабль. Готовились вобрать пристанище избранных в свое нежное, слегка колышущееся лоно. Скрытая гора, главная святыня царства Ринг, открывалась перед избранными во всем великолепии. Черный камень ее склонов летел навстречу кораблю, расходился направо и налево, а потом убегал за корму и там исчезал. Высокое темное небо с двумя лунами пребывало над горою в неподвижности и чистоте. Корабль двигался вниз со все большей и большей скоростью. Вот он идет не быстрее человека, вот его уже не перегонит дикий анагр, а вот уже и царская колесница, запряженная четверкой коней, отстала бы от него. Ветер засвистел в ушах избранных. Стихли крики восторга. Смолк ропот тех, кто все еще сомневался в своей судьбе, хотя и не пошел за Алагом и Негат. Ужас леденил сердца, мешаясь с восторгом. Ковчег стремился к своей цели у подножия горы, ни на миг не притормаживая, ровно, его нисколько не трясло и не подбрасывало. Ледяные полозья оказались чудесно ровными. Правитель Угглсален стоял впереди всех, цепившись в канат, коим крепилась к палубе передняя мачта. Когда все его подданные сели на лавки, устрашившись скоростью спуска, он все еще продолжал стоять, ибо не желал показать свой страх и свое беспокойство. Туман, простиравшийся непроницаемым серым холстом от склона горы до линии горизонта, надвинулся на ковчег, взбугрился над ледяными линейками и поглотил корабль.

Ну-с, для начала напомните мне 6 величайших легенд марсианской полевой археографии. Да-да, мало ли, не подготовились. Вот к пролитию слез в нужный момент вы оказались в высшей степени готовы. И что? Я могу и передумать. Я вас внимательно слушаю. Без лишних предисловий, пожалуйста, считайте, что сдаете своего рода зачет. Именно. Зачет по байкам полевиков. Да, бункер Happiness. Там сумасшедший Дак Тенк и впрямь нашел первое подземное сооружение марсиан из тех, что известны науке. И там вымерла последняя семья марсианских цариц, правивших в эпоху Лом, после того, как прочие друг друга истребили в последней войне. И там был обнаружен первый марсианский кодекс. Да, превосходно. На самом деле, ни Дак, ни последняя группа марсиан и не в том месте. Это я вам как специалист говорю. Но пусть будет так, красивая ведь легенда. Не смешите меня. Дак Тенк умер от страсти к виски Кланторн. А Бифитерон Брод не брал, относился к нему с презрением, твердо установленный факт. И, кстати, я его понимаю. Не факт, разумеется, а Тенга. Вторая? Ах, да. Как Толя Антонов нашел сказание об Алгамасте в бункере Берроуз, и будто бы полный список. Прямо сразу полный список, и будто бы... Впрочем, какая разница? Да пусть будет, тоже красивая легенда. И Толя был стоящим человеком. Правда, в Берроузе он нашел нечто такое, по сравнению с чем все это сказание об Алгамасте просто детский лепет, но... Пусть будет. Однако это третья легенда, а не вторая, милздарыня. А в таких случаях правильная последовательность очень важна. Вспомнили? Превосходно. Точно. Борис Чех из Грозного перевел первую марсианскую билингву, найдя аналогию с раннешумерской клинописью, верно? Хотя, конечно, Бубер нашел эту аналогию на полгода раньше, но мелочь в сущности. Что ж, четвертый, все верно. Франсуаза Ледрю точно нашла архив княжества Рим. В том смысле, что, конечно, не весь и не совсем архив, во всяком случае, они сами это архивом не считали, но... Какие были времена! Ах, Франсуаза, пышечка, Франсуаза, душечка, да почему бы нет? Ну, нашла сама. Да. Подробнее? Зачем? Если вас интересует княжество Ринг, то с переводами всего того, что нашла милая Су, вы должны были познакомиться очень давно. Задолго до того, как у вас созрела преступная мысль прийти ко мне. Пятая. Ваш покорный слуга барышня тоже не лыком шит. Кодекс дворцового этикета империи Дудхарт. Кстати, это Сиверс придумал назвать союз прайдов красивым словом «империя». Не знали? Теперь будете знать. Конечно же, шестая. Горелов и Булкин откопали список алларуатских царей в бункере «Новый пустяк». Знали бы вы, какое сокровище Горелов 3 годами раньше откопал. Вернее, у Макса Бакста отобрал. Вернее, неважно. И от чего, кстати, он потом год лечился. Неважно, неважно. Ха! Будешь лечиться, когда пришлось добровольно лечь под нож и пожертвовать хирургам частицу мозга. Опасная у полевого археографа работа, Оля. Хорошенько это запомните. Впрочем, неважно. Определенно неважно. Определенно. Просто ерунда этот ваш список. Его еще раньше нашли на земле. Англичане. В Эреду. Еще в 1978 году. Холлингсворт и Клуни при раскопках Абу-Шахрайна. Что ж, знаете? Более или менее. Для вашего уровня это еще на удивление прилично. Именно, вы меня приятно удивили. Не надейтесь. Не больше того, что я уже обещал. И того-то много. Нет. Нет. Знаете... Нет! Вообще, в нашей жизни люди бесстыдно редко произносят слово «нет». Это ведь целая наука — говорить «нет», когда все остальные слова неуместны, то есть говорить его вовремя. Так вот, нет. Я и говорю вам «нет». А теперь продолжим. Вы, вероятно, полагаете, что для вашей темы, которую вы не будете, подчеркиваю, не будете разрабатывать, так вот, для вашей темы важна четвертая легенда, но... Это совсем не так. Не столь уж принципиален вопрос, как там на самом деле происходило и кто там все это добро нашел первым. Ледрю, Разу или Дессе. Просто наша история, из-за которой...
из-за которой... В общем, из-за нее вам эта тема и не достанется. Она, в смысле, извините, история связана с номерами 3, 5 и 6. Понимаете ли... Уверен, понимаете, девушка с таким с таким научным руководителем не может не понимать. Историки, что земной цивилизации, что ксена, в общем, все порядочные историки недолюбливают дух сенсаций. Эванса уважают, Шлимана не очень. В нашей специальности ценят аналитический ум, навыки критики источников, способность к обоснованным здравым обобщениям. В конце концов, умение честно трудиться. Да что я вам, азы-то? 50-60 лет назад и 30, и даже 20 еще лет назад, когда полевики, что не сезон, то все доставляли с Марса рукописи и целые кодексы, переворачивающие наши представления о древней Месопотамии, раскрывавшие колоссальные пласты самой марсианской истории. Ну, тогда было в академическом мире одно поветрие. Люди нарочито отворачивались от самого интересного, от самых безумных находок и брали себе спокойные классические темы. Да хоть вот экономика эпохи Дуд, которой Антонов отдал полжизни, или тот же имперский дворцовый этикет. Видите ли, некоторые темы слишком горячие, что ли, слишком жареные, могут сломать человеку репутацию. Мол, был такой вот серьезный человек, да погнался за успехом у журналистов, потом начнут искать журнализмы в его текстах, потом найдут насмешечки в духе «Как же быстро вы работаете, я этому до сих пор не научился» и так далее. Антонов, короче говоря, выйдя на нижний уровень Бероуза, отыскал, среди прочего, полную книгу пророчеств княжества Рима. Ха! Подберите челюсть. Да, мировая наука не знает и, даст Бог, никогда не узнает об этом памятнике. А вы вот, как только узнаете, собственно, уже узнали, грехи мои тяжкие. И чем скорее забудете, тем лучше. Я говорю серьезно. Итак... Антонов добыл такую ценность и не стал ею заниматься. Иначе говоря, сделал внешнее каталожное описание очень кратко, сделал соответствующую запись в экспедиционном дневнике и сдал кодекс в фундаментальную научную библиотеку МГУ. Антонов серьезный человек, ему эти пророчества не интересны. Рассказал своему ученику Егору Горелову, а тот такой же серьезный человек, и ему не интересно. Вот так. 7 лет я работал в бункерах на дне кратера Медлера. Там как раз область неглубокого залегания имперских бункеров. И у меня на руках оказывались то хроники империи Дудхарт, то дело производства, то отдельные чины дворцовых ритуалов, притом большей частью россыпь, разрозненные документальные комплексы, за что ни возьмись, все без начала и конца. Великая была удача, когда в руки пришел этикетный кодекс целиком. Я за один вечер выпил 3 бутылки шампанского и был в лёжку. Хуже, чем от водки. Впрочем, вам это, милые барышни, знать не надо. Так вот, в нижней точке кратера обнаружилось захоронение маварсийцев, притом у самой поверхности. В империи их терпели и даже какое-то время склонялись к тому, чтобы сделать государственный... Что? Найди 10 отличий с нашим христианством? Может быть. Я бы не стал до такой степени...

Толстом Роге. Империя любила избыточность, в культуре там обожали людей со специальностью, которая бывает востребована только в очень редких, только в особых, можно сказать, обстоятельствах. Конг-жи призывали тогда, когда требовалось разгромить какую-нибудь интеллектуальную конструкцию. Философскую, историческую, ритуальную, реже религиозную. Эпоха Дут религиозных споров не любит, императоры Дудхарт их терпеть не могли, но, как видно, были частные заказчики. Короче говоря, Конг-жи Маварсиец был погребен с парадным, то бишь начисто перебеленным списком своих сочинений. Против системы счисления Аунита, против понятия о знании, выработанном в школе почтенного воеводы Маддонагорта, о противном здравому смыслу новом ритуале умасливания беременных садовниц и так далее. Среди прочего попался мне лист о лживых и подлых пророчествах княжества Ринг про избранные души. Там высокоученый Конг-жи обрушивается со всей силой риторического дара на некую книгу пророчеств княжества Ринг, приводя в свидетели, конечно же, и своего пророка. Мне это было совершенно неинтересно. Я поступил точно так же, как и Антонов до меня. Сделал краткое описание и оставил рукопись в архиве научного центра, который у нас тогда был на окраине марсианской фактории Королёв. Да, представьте, неинтересно. Меня тогда совершенно не трогал весь этот мистицизм. Именно. Вы, пожалуй, слишком сильно демонстрируете свое удивление. Слишком сильно, если говорить об элементарной корректности. Превосходно. Извинения приняты. Я тогда с милой Су, с доктором Ледрю составил доброе знакомство. Ну и рассказал ей об этом листочке. Она, представьте себе, не обратила ни малейшего внимания. Ее интересовал только Ринг. Исключительно Ринг. А Ринг, его ведь никто не любил. Это самая древняя часть марсианской цивилизации. Оттуда марсиане растеклись во все стороны. Начиналось же все именно там. И там, кстати, есть пара бункеров, относящихся ко времени эвакуации с Земли. Все на Марсе вышло из Ринха. В Ринхе аристократия жила так, как никто не жил на Марсе. В Ринхе технологии были на порядок совершеннее всего, что имели прочие марсиане в любой другой стране или же в вольном прайде. И никто не любил Ринг. В империи его считали средоточием варварства, теменью какой-то. Вольные княжества относились к нему по-разному, но в союз предпочитали не вступать. То ли боялись, то ли все-таки, наверное, отчасти брезговали. Человеческие жертвоприношения, рабство в самых свирепых формах, рабочие армии на полях, нищета подавляющего большинства и огромные накопления в государственных амбарах, поклонение каким-то демонам. Соседи предпочитали к ним не лезть. Военные экспедиции ринхитов живо сплачивали соседей и общими усилиями их отбивали. А когда и княжество Ринг приняло доктрину полной самоизоляции, это устроило всех. Понимаете, мы чувствовали тогда, что чем дальше от тайной эвакуации, тем здоровее будут наши академические репутации. Изменилось? Что? Давайте честно, сейчас большинство полагает совершенно так же. Не знаю, к худу это или к благу, но, как говорится, так есть. Что мы знаем? Давайте с азов. До шумеров, в Междуречье, существовало великое царство Ал-Ларуат, превосходившее в технологическом отношении все, чем располагала Месопотамия, не то что при шумерах, а еще и в поздней Ассирии. По представлениям ал-ларуатцев, они когда-то заключили завет с единым богом, защищавшим царство от величайших напастей, покуда последний царь не разорвал этот завет. Примечательная личность. Бал-Гамаст Копье Урука. Он же сын Барса, он же лев Баб Аллона, он же все видавший. На нем царство кончилось. Рухнуло, распалось, чуть ли не погибло от потопа. То ли от нашествия иноплеменников, но небольшая его часть на севере у самой границы странным образом держалась. Где, скажите, будьте любезны? Да-да, зачет продолжается. Да почему бы нет? Нет, Эреду тут ни при чем. Ряду настолько южнее, и Лагаш тут ни при чем. Ну что же вы? О, совсем плохо. Да нужно ли вам защищать

мастерскую диссертацию при таких-то знаниях. Отлично! Стоило вас раздразнить, как вы начали думать. Конечно же, Эшнунна! Древняя славная Эшнунна! Знаете ли, мы до сих пор даже на пушечный выстрел не приблизились к пониманию того, что там произошло. Чем мы располагаем? Тремя последними таблицами сказания о Балгамасте, то бишь о все видавшем, найденными, заметьте, на Марсе. Рядом с марсианским списком оного же сказания, тем самым, до которого докопался Антонов. И все. Ничего. Ноль. Домыслы, ерунда, оккультизм какой-то. Да чуть ли не уфология, плюс кое-что, о чем никто не должен знать. Когда по умирающему царству прокатилась первая волна смуты, в Эшнунне появился некий царевич. По кольцу на безымянном пальце в нем узнали незаконно рожденного сына последнего царя. Впрочем, царские дети у аларуатцев не считались незаконно рожденными, даже если появлялись на свет вне брака. Но это так, к слову. Его прозвали Львенком. За ним люди пошли как за последней надеждой. Он отразил какое-то нашествие, кажется, гутиев, и пропал. Вознесся на Марс. Мало того, не один вознесся, а с тысячами аларуатцев и сотнями шумеров. Но как? На чем? Все технические достижения царства позволяли лучше, чем соседи, растить хлеб, лучше строить дома, лучше воевать, лучше делать посуду, ну, лучше обрабатывать металл. Но только не заниматься сборкой космических кораблей. И не прорубать подземные бункеры в марсианских условиях. И не ставить купола, под которыми был чистый воздух, приемлемая температура. Да там сады цвели. Ячмень давал по 3 урожая в год, вы понимаете? Мы сейчас не в состоянии обеспечить на Марсе такую отдачу агрокультуры, какая была в раннем Ринхе. При львенке из Эшнунны. Но как? Как, я вас спрашиваю? Теория Сканлона? Сканлон — старый маразматик. Теория Гурвич? Гурвич — маразматик молодой, вот и вся разница. Концепция лемурийской культурной рецепции? За такие концепции надо приговаривать к расстрелу со взломом. И еще раз, честно. Во-первых, мы просто не знаем. Во-вторых, нам страшно влезать в это, поскольку все серьезные люди боятся опозориться, прикоснувшись к какой-то дурацкой мистике. И даже не только это. Я говорил однажды с Антоновым, у него и у меня, кляду, у всех нас была общая интуиция, в это нельзя лезть. Не только мне, Антонову, Горелову, Франсуазе, туда не стоит лезть исторической науке в целом. И хватит об этом. Когда я нашел лист маварсийского конгжи, о Ринхе почти ничего не знали. И, кстати, из порядочных специалистов с ним готова была возиться одна только Франсуаза. Но для нее Мавор со всеми учениками и последователями были за пределами исследовательских интересов. Зато потом профессор Булкин, который тоже с Франсуазой познакомился... Да-да, услышал от нее про эссе маварсийского конджи и указал, что в неразобранных материалах Десе, который тот нарыл на горе Павлина, перед самой смертью от рук черных археографов, кстати, есть какая-то карта пророчеств, чуть ли не тех самых, коим прицепился милейший конджи, и тут Су-нибудь дура принялась разрывать наследство Десе всерьез. И ей пошло везение, дай бог каждому. Забавно только, что во всем архиве Ринха карта пророчеств занимала самое скромное место. Это было всего лишь содержание книги пророчеств, а вот сама книга Су не попалась. Про находку Антонова она не знала и до сих пор, кажется, не знает. Единственная великая женщина-полевик? Не понимаю вас. Ах, принижаю ее умственные способности? Да нет же, она ведь все-таки разобралась в находках Десе, особенно когда ей чуть-чуть подсказал ее новый знакомый... Морис Разу. Что? Неуважение к памяти? А подите-ка вы прочь! Разговорились! Немедленно!

Дмитрий Володихин. Львенок из Эшнунны. Часть вторая. Окончание. Хорошо. Извинения приняты. Заметьте, Булкин нормальный академический ученый. Его весь этот мистицизм тоже немало не интересовал. Даже в самой ничтожной степени. Пророчества, видите ли, какие-то. Его вообще тогда интересовал только один вопрос. Когда алруадцы перенеслись на Марс? В конце 4-го тысячелетия до новой эры или в начале 3-го, когда в Междуречье уже вовсю хозяйничали шумеры? Булкина содержательные вопросы не волновали, одна только чистая хронология. Вот была его стихия. Но был у него один ученик, тот самый Макс Бакст. От Булкина он узнал о ринхидских пророчествах. Я себе представляю, как ему старина Булкин со смехом насчет всех этих дел. Он, знаете, был мастер сарказма. Макс загорелся. Выпало ему несколько лет работать в Королеве, и он там нашел мой отрывочек. Тот самый. Начальником у Макса оказался тогда как раз Горелов, а не кто-нибудь иной, как на грех. Макс просчитал 2×2, воспылал еще больше и в порыве откровенности рассказал он о своих предположениях Горелову. А Егор, то есть Георгий Евграфович, заразился на Марсе одной, в общем, страшной штукой от Маварсийского кодекса и потому маварсийских текстов принципиально сторонился. Ну а книги пророчеств, обнаруженные еще бог весь когда Антоновым, он Баксту рассказал. Мимоходом рассказал, вот, мол, есть один курьез. Антонов когда еще с Ринхом соприкоснулся, а теперь этим самым Ринхом бредит, ну а книги пророчеств никто не вспоминает. Рассказал и забыл о своих словах. Понимаете, просто он малость подтолкнул ученика Булкина. Работал с Булкиным, то и дело ездил с ним в бункер «Новый пустяк», ну и оказал любезность его ученику. Фактически подарил докторскую. Горелов щедрый человек. Между тем, Макс был личностью очень иного склада. Ни как Антонов, ни как Булкин, в общем, не как все мы. Вы понимаете, в этом все дело. Он был, как бы правильнее сказать, ему требовалось другое. Так, похоже, я бестолково объясняю. Да по глазам вашим вижу, перестаньте. Да. 2 года не брал учебные курсы, и вот уже не в форме. Разучился объяснять стратиграфию Трои на пальцах. Ладно, попробую еще раз. Итак, чего хотели мы все, когда шли в полевую археографию? Вернее, вообще в историческую науку. Тут специализация роль не играет. Да ничего особенно не хотели, кроме одного. Существовать внутри процесса. Пребывать в состоянии поиска, работать над расшифровкой, затем над реконструкцией социальных структур. Нам нравилось анализировать, а потом обобщать, а потом тем из нас, у кого был дар слова, популяризировать. Нам просто нравилось заниматься своим делом, и все. Мы все чокнутые, барышни. Мы фанаты, мы психи, мы этим живем, и нам очень хорошо. А Макс фанатом не был. Ему по душе пришелся дух сенсации, а не дух работы. Он хотел успеха. Вы только поймите меня правильно, честолюбивый человек для науки — нормальное дело, ничего плохого. Честолюбивый, но не тщеславный. Макса, к сожалению, мучило именно тщеславие. Нет, низости в его характере не водилось. Он не искал возможности украсть чужую работу, сфальсифицировать результат, раздуть какую-нибудь пустышку до небес. Ему хотелось настоящей крепкой славы. Такие люди даже чужой успех любят. Им, кстати, очень удаются историографические труды. Сдвиг-то, по сути, небольшой, не всякий его заметит. В науке надо быть ориентированным на результат. Ориентироваться на процесс — ошибка. Выходит, исследование ради исследования. Но Макс вляпался в иную ошибку. Ему требовался не результат, а внешний атрибут результата. Какие-то разговоры о личности и биографии ученого, школа, ученики, поклонники, трёп в масс-медиа. А у нормального исследователя, господи помилуй, биография должна состоять из переходов от одной темы к другой, по мере того, как удается закрыть предыдущую, разумеется. А тут книга пророчеств. В перспективе блеск, сенсация, большой шум и проникновенные интервью с молодыми прекрасными журналистками.
Макс взялся за пророчество Ринхита всерьез, как ни за что другое в жизни не брался. Свет у него клином сошелся на этих пророчествах. Он был, что называется, крепкий середняк. Не дурак, не бездельник, но как-то без искры, что ли. Принялся за перевод, а там древнейшая ринхитская иератика. Как раз клинопись начала заменяться подобием алфавитного письма. Интереснейший, кстати, период. Вам бы им заняться. Знаете, что реформа письменности шла в марсианских княжествах тремя волнами? Ну, конечно, вам подавай ринх. Ладно, хорошо. Вернемся к Баксту. Он просто кое-чего не понимал. Древнейшая иератика — это, в общем, это набор головоломок. И он встал. По-настоящему встал. Понял кое-какие азы и застрял. Сунулся к Булкину. «Помогите, дорогой учитель!» Тот, естественно, отмахнулся. У него тогда период правления у Голбана да не вытанцовывался. Он по трое суток, бывало, не спал. Глаза, говорит, болели, как проклятые. А тут к нему ученик лезет с какой-то ерундой. Так что Булкин еще очень вежливо послал Макса подальше. Это Булкин потом открыл, что у ранних алоруатцев было аж два угла Банада. Да еще просто два угла, они это ими любили, бог весть почему. 3 месяца жизни потратил, но свел концы с концами. Молодец! Силен! Я бы не допетрил, милостивый государь, там у него материал был чудовищной сложности. Ну, Макс к Горелову. Помогите, дорогой начальник! Горелов, даром что добрый человек, а возиться тоже не стал. Он готовил учебник по имперской скорописи, загружен был так, что только дым из ушей не валил. А в остальном Георгиев Графович производил впечатление, которое легче всего передать двумя словами. «Сейчас перегорю». И он послал Макса гораздо менее вежливо, чем Булкин. Тогда Макс пошел со своей печалью ко мне. Мол, помоги, будешь потом соавтором, и я... Вы, кстати, кофе хотите? Вам как, со сливками или черный? Сладкий или не сладкий? Отлично. Сходите на кухню. Кофе прямо на столе, сливки во фризере. Сахар тоже где-то там, наверное, обитает. Уверен, вы найдете. Постойте, мне сделайте чаю. Пуэр, 15 лет выдержки, коробка на подоконнике. Никакого, разумеется, сахара. Сахар к чаю. Нонсенс и бескультурье, ясно вам? И отучайтесь от кофе. Полевики кофе не пьют. Марс учит ценить чай. Как? Почему? Там до сих пор не научились выращивать чай.

0: Туман отпустил кедровый ковчег. Сырые серые щупальца потянулись было за кораблем, но тот вырвался, полетел дальше, и туман отступился. Священная гора осталась позади. Две сверкающие линейки, по которым двигался ковчег, утратили резкий наклон. Теперь они тянулись по невысокой насыпи почти параллельно земле. Но сила инерции была такова, что неотвратимое стремление громадины почти не затормозилось. В сердца правителя и его подданных закрался новый трепет. Перед ними открывалось безбрежное теплое море. Волны с нежностью перебирали прибрежную гальку, словно юноша, ласкающий волосы возлюбленной. В небесной бирюзе растворялась морская лазурь. Вот только меж горою и морем оставался небольшой участок линейки, и стоило ковчегу, миновав туман, доехать до него, как исчез весь уют посмертного бытия избранных. Без малого 4000 мужчин и женщин ощутили странное состояние, будто на несколько мгновений они вновь стали живыми, вышли из-под защитного купола на поверхность и теперь мучаются от удушья, замерзают от лютой стужи. Корабль наполнился криками, стонами, хрипом. Кто-то завопил, что их все-таки обманули и спаслись только те двое, оставшиеся на горе. Кто-то принялся сыпать проклятиями, кто-то, пытаясь перекричать остальных, обратился за помощью к древним богам. Всех объяла тоска от того, что на ковчеге есть два пустых места. Море приближалось очень медленно. Вдруг все мучения прекратились. Деревянный короб, катившийся по линейкам, словно окутался невидимым облаком веселья. Хмель разом вошел в души. Радостное неистовство заставило людей забыть о сквернословии, исторгло смех и благодарственные гимны. Избранные обнимали и целовали друг друга.
1: «Посмотрите!» — вскричал правитель Угол Салан. «Уроды на пути!»
0: Далеко впереди. У самого побережья стояли двое в странных и уродливых нарядах. Головы их были закрыты округлыми капюшонами, лица — масками из прозрачного материала, поблескивавшего на солнце. Корабль несся прямо на них —

0: Итак, Макс пришел ко мне, драгоценная Ольга, и пообещал соавторство. Что я сделал в ответ, как вы полагаете?
1: Не думал, что я настолько предсказуем.
0: Ах, ну да! Раз его Булкин послал, а потом Горелов послал, то и я должен был послать, дабы завершить арифметическую последовательность резонно. Конечно, я его послал. Во-первых, я занят был серьезными делами. Я на имперский дворцовый этикет по 8 дней в неделю тратил. Во-вторых, зачем быть чьим-то завтором, когда сам можешь написать что-нибудь приличное? Макс не отвязался. Опять пришел ко мне и говорит: «Ты знаешь, кто такой Маврс?»
1: Я ему, естественно, отвечаю: «Да с первого курса». Тогда он мне: «Ничего ты не знаешь, а я вот с недавнего времени получил достоверные сведения, согласно которым...» И тут его понесло.
0: С таким жаром он пел мне о том, что в злосчастной книге пророчеств через слово говорилось: «Маврс повержен, Маврс не победит, Маврс никого не спасет, Маврс лжец». Я ему: «Ничего интересного, господин Бакст. Из числа марсианских религий треть строго против Маврса, треть к нему индифферента, а последняя треть выросли из Маврса, и худо о нем в тамошних общинах говорить не принято, хотя толкует его волю все по-разному. Ну, был такой пророк на заре марсианской цивилизации. Ну, добрый, кажется, был человек. Затем его и убили, как водится. Вот я и говорю, сообщает мне Бакст, что ничего ты не знаешь. Видишь ли, друг мой, Маврс — это львенок из Ишнунны». Тут меня пробрало. Я все-таки был намного моложе Горелова и в два раза моложе Булкина. У меня еще панцирь не нарос, так сказать. И Макс нашел в моих хитиновых доспехах уязвимое место, сунул туда свой крючок и зацепил, хитрец. Да-да. Я принялся тогда у него выспрашивать, откуда дровишки. А он мне: «Да это точно был царевич, сын Балгамаста. Я своими силами перевел, что некое светозарное существо посетило львенка в Ишнуне. Правда, не понял, что это за существо. К сожалению, немного не хватает навыков по палеографической части. Оно, это самое непонятное, задало ему вопрос: „Ты царь, сын царя, и ты наследник царства. Ты избавил Ишнуну от гутиев. Вокруг тебя собираются люди, трепеща и благоговея. Но знаешь ли ты, что потоп смуты уже близок, и вскоре он затопит последний город, блюдущий законы древнего царства? Вижу я, ты понимаешь это. Тогда ответь, что способен ты отдать ради спасения своего народа?» Львенок соглашался отдать что угодно, без сомнений и без рассуждений, и его можно понять. По всей стране алларуатцев резали. Они брали по две чужих жизни за одну свою, но гибель их все-таки приближалась. Тогда существо предложило ему: «Мы — сила, которой поклоняются сумерким», так они называли шумеров, «и враждебные твоему богу. Если поклонишься нам и заключишь с нами договор, мы перенесем тебя, твою семью и твой народ в безопасное место. Там все будут сыты, одеты, обуты, и ни один враг до вас не доберется». Тот долго колебался, но когда у стен города появилась огромная армия мятежников, согласился. Поклонился он им, и, представляешь, они, светозарные эти, перенесли царевича с его людьми на Марс. Так, вот так. Извините, сударыня, вам я не предлагаю коньяк, а сам... Так, я, помнится, рефлекторно спросил Макса:
2: «Ты в своем уме? Бесы перенесли народ Ишнуны на Марс?»
0: А он заговорил как-то странно, похоже, его самого зацепила эта книга. «Ну почему же бесы? Надо с уважением относиться к чужой религии». «Хорошо же, отлично! Заменим, говорю, бесов на демонов».
3: Макс тогда с некоторым раздражением принялся объяснять мне, что корректнее было бы употреблять вместо слова «демоны» словосочетание «старые боги», как их звали шумеры, соседи и соперники алларуатцев. Потом присмотрелся к выражению моего лица, плюнул в сердцах и спросил: «Продолжать или закончим этот разговор?»
0: Я чувствовал тогда, что надо бы отказаться, что я двигаюсь куда-то не туда, в какую-то ямину. Однако любопытство ведь. И он продолжил:
2: «Я не понимаю, как это у них получилось, но царевич и тысячи алларуатцев вместе с ним оказались на Марсе, получили бункеры, концентраторы кислорода, сложнейшую агротехнику и... Я вот называю то, что вроде бы понял современными словами, а некоторые вещи, на которых держалась раннемарсианская цивилизация, для меня белое пятно, не могу прочитать. Понимаю лишь, что благодать продержалась 50 лет, а потом древние боги подступили к львенку вновь и сообщили, мол, простого поклонения за такие блага уже не хватает. Пора дать большее. И велели договориться с народом о том, что изо всякого поколения 3996 избранных смогут пользоваться своим телом до того, как ему исполнится 50 лет. Потом тело получит, я не понял кто, но тоже какие-то, знаешь ли, светозарные. Души же будут ждать смерти тел в медных сосудах, а к тому моменту, когда последний из тел утратит признаки жизни, на священной горе царства Ринг должен быть готов деревянный ковчег, предназначенный для плавания в страну отдохновения душ — сладостный Анхестов. Там души получат новые тела, совершенные, прекрасные, и будут вечно наслаждаться всеми мыслимыми удовольствиями. Львенок подумал и на этот раз отказался. Тогда народ, возмущенный его отказом, как-то вдруг взбунтовался. Началась, не знаю, я перевел как первая великая замятня. А львенок не захотел крови. Он сложил оружие, отдал царский венец и сказал бунтовщикам: «Напрасно я принял титул царя, ибо после того, как отец мой Балгамаст покинул царство, истинного государя у нас не было. Напрасно я поклонился злу, ибо следует отказываться ото всех даров тьмы. Но теперь я вижу ясно, что эти существа намерены обманывать и мучить нас, нарушая договор. И я слагаю из себя знаки царской власти. Я также считаю себя свободным от этого договора и всех вас своей волей освобождаю от него». Вот почему его называли Маворсом. Это ведь по-алоруатски значит «свободный». «Свободный от договора». У львенка оставалось полдня до казни, и он успел сделать набросок высших этических заповедей, прежде чем его выкинули из бункера на поверхность планеты, заменив самозванным царем. Знаете, Ольга, я ему поверил. Из-за одной детали, о которой Макс просто не мог знать. Понимаете, милые барышни, для марсиан ритуал был всем. Из-за ошибки в ритуале могла начаться война. Хороший знаток ритуалов чаще всего становился вторым лицом после монарха, а то и самим монархом. Ритуал высвечивал всю жизнь их цивилизации от величайших дел до ничтожнейших. И дипломатический ритуал, что в империи, что в малых княжествах, что у вольных прайдов, гласил: «На Марсе правителя можно именовать любым способом, но только не словом «царь». Ибо истинного царя вне древнего дома быть не может. И лишь правители Ринха, как выяснилось, потомки самозванца, называли себя царями, упорно не обращая внимания на то, что соседи никогда не давали им титула выше княжеского. Я, поколебавшись, согласился помочь ему с переводом. Из чистого любопытства. Да еще лелея чувство профессионального превосходства над Максом. Этого вам сейчас не надо, но потом поймете. Может быть, ведь по гамбургскому счету... Впрочем, извините, я налью себе вторую. Извините.

Несколько мгновений отделяло кедровый ковчег от столкновения с незнакомцами. Корабль не мог затормозить. У безобразных пришельцев оставался выбор: соскочить с насыпи вниз или принять своими телами удар деревянной туши. Они стояли и неотрывно смотрели на приближающийся ковчег. Они застыли, будто не смея пошевелиться. В последний момент один из них все-таки заставил себя отпрыгнуть, а второй, раскинув руки, шагнул навстречу своей гибели. Корпус чуть вздрогнул, повергая дерзкого смельчака на землю. Дерево глухо стукнуло о плоть, сокрушая ребра, дробя череп. Минуло два или три вдоха, и среди счастливцев, направлявшихся в страну отдохновения душ, появился новый человек в одеяниях из белого вессона с золотым браслетом, медным ожерельем и орехалковой маской. Неловким движением он поднял маску и улыбнулся. Зазвучали смешные слова какого-то варварского языка. Избранные с радостным смехом приветствовали его на истинной речи. Сердца их наполнились ликованием. Еще один взыскующий решил присоединиться к ним. Лишь правитель Угл с печалью молвил своим подданным: «На корабле все-таки осталось одно незанятое место». На миг среди людей в масках воцарилось настороженное молчание. И тут нос корабля вспорол морскую волну. Странствие окончилось. Прибыли!

0: Вдвоем мы продвигались по рукописи очень быстро. Пакст работал как сумасшедший, как настоящий псих. Днем и ночью. У него даже какой-то лихорадочный огонек появился в глазах. Как оказалось, он был прав, когда говорил, что ринхитские пророки через слово именуют Маверса лже-пророком. Но так было только в самом начале книги. А дальше текст сделался до крайности однообразным. Прежде всего, ринхиты согласились расплачиваться телами за все. За жизнь новой цивилизации, в сущности. Покровители ринхитов научили их правильно питаться, следить за своим здоровьем с необыкновенной тщательностью, продлевать жизнь физического тела разного рода составами, то лекарственными, то... Ну, это, разумеется, не надо воспринимать серьезно, однако в целом это были магические средства. Простые ринхиты жили до 250 лет, аристократия не более чем до 50. Потом их ритуально умерщвляли, а остальные 200 лет телами пользовались те, кого Макс осторожно именовал «старыми богами». Когда умирало последнее тело в очередном поколении аристократов, их души, что-то вроде психоматриц, но условно мы их называли душами, так вот, их души собирали на ковчеге, который строился на скрытой горе, чтобы в определенный день и час отправиться в плавание. Верно, с горы! Более того, как вы понимаете, известно, что никакой скрытой горы нет и никогда не было. Геологи подтверждают это со стопроцентной уверенностью. Есть столообразные всхолмы, весьма невысокие, где аномально часто бывают туманы. Притом всегда в верхней равнинной части. Путешествие с горы? Это все, что вас удивило? Хе-хе! И вы собирались всерьез заняться рингом. Да-да, я по лицу вижу, что вы до сих пор не оставили это намерение. Поймите, речь-то шла о путешествии в иную реальность, а не куда-нибудь вниз по реке. А вас не удивило, что во время путешествия на корабле не должно быть ни одного живого человека? Только психоматрицы. Не удивило? Ах, вы не успели об этом подумать. Ну, конечно же. Разумеется. Послушайте, душа моя. Да ведь все это, по большому счету, мелочи, если сравнить с тем милым трогательным обстоятельством, что предсказание об отправке очередного ковчега делалось в тот день, когда объявляли имена очередной жертвенной элиты — ринхитской аристократии, отдававшей тела. Иными словами, за 200 с лишним лет. Один раз за 244 года. Дата и время с точностью до часа, объявленные в пророчестве, неизменно совпадали с тем, что получалось, когда пророчеству приходило время сбыться. Либо они точно знали срок, отпущенный для жизни всем и каждому, либо попахивает шулерством. И так сотни раз. Без малого 5000 лет. Очень однообразный текст пророчеств. Вы понимаете? Вы понимаете, я надеюсь? Ни рожна вы не понимаете. Да помолчите. Просто помолчите, а я, пожалуй, накапаю себе третью. Марсианская цивилизация уничтожила себя незадолго до того, как мы вышли в космос. Соответственно... Три последних пророчества распространялись на период после ее гибели. К первому мы не успели, третий ковчег... О, вот этого вам ни в коем случае... Не-не, избавьте меня. Послушайте лучше насчет второго. Этого нет во всех тех записях, к которым вы получили доступ. Это вообще знают всего 7 человек, включая государя-императора, патриарха Максима и вашего покорного слугу. Вы станете 8-й. Итак, второй из этих трех ковчегов должен был рвануться по ледяной линейке навстречу иной реальности ровно в тот день, когда мы окончили перевод книги. Вы ведь знаете, что такое объект «ледяная линейка»? Имеете представление? Отлично. Уже легче. Отличненько. Макс сказал мне тогда: «Неужели ты не хочешь встретиться со старыми богами?» Я еще подумал тогда: «Да чего ж ты странные вещи говоришь, Макс? Видно, малость перебрал, переводя эту мистику на русский литературный». И заявляю ему со смехом: «Да мне и моего одного хватает, их вообще, по-моему, много-то и не нужно». Тут он рассердился. Очень рассердился. Вы представить себе не можете. Вроде бы нормальный человек, ученый, вежливый.
1: Да, разумный.
0: Бегает по комнате, шипит, точно рассерженный кот. Мешает русские слова, экспрессивные, простите, тюркизмы, аларуатский, шумерский. И насколько он его знал, а знал он его омерзительно. Плюс еще что-то совершенно непонятное, даже мне незнакомое. Я удивился. Нет, барышня, не тому, что он взъерепенился. Ну, переработал человек, с кем не бывает. Я удивился другому. Макс чешет на каком-то языке мне абсолютно незнакомом. Мне! И Макс? Откуда, в конце концов? Я спросил. А он мне: «Я? Незнакомые слова, не помню такого». Мне оставалось пожать плечами. Совершенно у человека ум за разум зашел. Конечно, я задал еще пару вопросов. Ладно, опустим для краткости. Неважно. Другое важнее. Макс неожиданно успокоился и спрашивает у меня самым ровным, совершенно дружелюбным тоном, будто и не он тут бесился минуту назад. «Разве тебе не интересно узнать, оживет ли последний осколок марсианской цивилизации прямо у нас на глазах?» И я попался. И я разделил с ним какое-то дикое, нервное, лихорадочное состояние, когда тебе кажется, что море по колено и горы по плечу. «Хорошо», — отвечаю я ему. «Нам нужен вездеход. Срочно! Надо доложить!» А он меня перебивает. «Не надо никому докладывать. Тогда мы с гарантией ничего не успеем. Ничего. Нам просто не дадут. Время уйдет. Ну, тряски, уговоры. Да ты сам все знаешь про наше начальство». Мы пошли угонять вездеход из ангаров научного центра. Чистую правду вам сообщаю, барышня. Цените. Во всех подробностях. Я законопослушный человек, точно знавший, как расколоть начальство на вездеход за полчаса, дал себя уговорить на жутчайшую авантюру. Постфактум не раздумал. Да какое затмение на меня тогда нашло? Механик попытался воспротивиться, мы ведь без предписаний. Но куда там, мы с Максом драться полезли, мы крепко его побили, бедного механика, ведь он, по сути, был абсолютно прав. Знаете, за что меня отправили на каторгу? Извольте, как на духу. За 2 закрытых перелома механиковых ребер, за сотрясение мозга, полученное им при падении, за расквашенную губу, да еще за подбитый глаз. И моего там был только глаз. Я, конечно, был несколько не в себе, но не до такой степени, а вот Макс до такой. Очень даже до такой. Он ударил механика ногой, когда тот уже валялся на полу, и я не остановил его. Мне казалось более важным поторопиться. Что? Да выздоровел механик. За несколько дней его на ноги поставили. 2 года каторги? Я полагаю, за дело. Глаз чепуха, но я ведь не остановил Макса. Мы ломились через сопки на вездеходе, как сумасшедшие. Мы ни о чем не думали, кроме одного — успеть. Любой ценой успеть. Макс будто заразил меня. И мы явились к ледяной линейке минут за 40 до... Не знаю, как назвать. Представьте себе. 2 чудика в скафандрах. Ветер несет пыль, холод такой, что подогрев с ним не справляется. Марсианский день, стало быть, подобие земных сумерек. Под ногами у нас 2 бесконечных рельса ледяной линейки. Да, хе-хе, пейзажик, мать. Знаете, пожалуй, 4-ю я пить не стану. Что-то мне... Слишком уже. Подайте-ка со стола таблетки. Да. Спасибо, душа моя. Так, на чем я остановился? Вытрезвин этот сильно бьет по мозгам. Ах, да. 2 бесконечных рельса ледяной линейки. Перед нами они восходят на холмы и там теряются в тумане. Как раз был туман, какая-то аномалия. Там, в принципе, не должно быть туманов. А у нас за спиной рельсы продолжаются на 200 шагов, а там ныряют под каменную осыпь. Мы стоим и ждем. Лихорадочное возбуждение понемногу уходит. Начинаю понимать, каких дров наломал. Вот горячая каша в моей башке уже наполовину остыла. Пора садиться в вездеход и ехать обратно. Пора придумывать, какие слова говорить в свое оправдание, какими глазами смотреть на несчастного парня, брошенного в гараже. Идиот! Какой же я идиот! На что купился? И тут он появился. Совершенно неожиданно. Настоящий деревянный ковчег. Колоссальный! Будто строили его не люди, а титаны. Корабль выпрыгнул из тумана сверху. Он с чудовищной скоростью несся на нас, и над бортами его я видел странный блеск, будто множество металлических деталей посверкивали на солнце. Величественная, прекрасная громада, совершенные линии. Ковчег ужасал и одновременно вызывал восторг. Неожиданно я почувствовал, что не желаю уходить с его пути. Он нес с собой счастье. Его словно окутывало счастье. Ничего более сильного и более радостного я не испытал за всю свою жизнь. Светлые чувства, необыкновенная легкость, полная ясность мыслей, чудесная яркость переживаний. Я как будто ощутил себя совершенно другим человеком. Что вы сказали? Нет, курнуть травешки мне как-то не приходилось. Недостаточно эмансипировался для этого, надо полагать. Но почему вы вдруг... А, для сравнения, не знаю, любопытно, никогда не подходил с этой точки зрения. Тогда я почувствовал зов. Плыви с нами, присоединяйся к нам, ты обретешь счастье на целую вечность. Я боролся. Время шло на секунды, всего 5 или 6 секунд. Я боролся, даже молиться пробовал, но меня звали к себе так убедительно. И я отпрыгнул в последний момент. Меня что-то отдернуло, а Макс пошел ковчегу навстречу. Потом на этом месте нашли пустой разорванный скафандр и ни малейших признаков мертвого тела. Просто немного крови внутри. Я не знаю. Да я просто не знаю. Я приличный историк, меня уважают коллеги, мои книги стоят в серьезных библиотеках, но я не готов к таким вещам. Я рад, что спасся, но я не знаю, что случится, если меня еще раз так позовут. Сам я не смог. А удастся ли меня вот так выдернуть за миг до... Я ничего не знаю, барышня. Я ученый. Что? Я не ослышался? Вам нужен день, когда в нашей реальности появится третий ковчег? Вы, очевидно, не понимаете, для чего я вам это рассказал. А я рассказал вам все это во утешение. Есть некоторые сферы, куда науке лезть не следует, и вы туда не полезете. Но хотя бы будете знать, чего избежали. Вы послушайте. Да что за ерунда? Я ведь еще не все рассказал. Еще осталась самая малость, полагаю. Она вас убедит. Ковчег проехал мимо меня. И я не смел прикоснуться к нему, уходящему, поскольку зов был еще очень силен. Минуло несколько мгновений, и тогда я содрогнулся от крика. Я услышал, нет, я почувствовал столь сильный вопль, будто нескольким тысячам людей одновременно причинили боль раскаленным железом, будто им разом нанесли глубокую рану. Они кричали долго, не останавливаясь, захлебываясь болью, переходя то на хрип, то на визг. Я пытался заткнуть уши пальцами, но крик звучал не в ушах, а прямо в голове. Вдруг все стихло. Оказывается, я опустился на корточки. Поднявшись, я все-таки дерзнул повернуться. Но за спиной у меня уже ничего не было. Только марсианский пейзаж. Рельсы, камни, песок, поднятый ветром. Не убедил? Так. Тогда давайте покончим со всеми этими соплями. Год, день и час, когда со скрытой горы сойдет последний ковчег, вы от меня не узнаете. Наш разговор окончен.
1: Что? Вы?
0: Ах, вот оно как! Очевидно, вы заранее решили заплатить эту цену. Превосходная грудь, чудесная кожа и очень милый пупок. Вы очень хороши. И все же я говорю вам, нет.

Майкл Маршал Смит. Хозяин. Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Анны Третьяковой. Часть первая.

0: Джейн поймала себя на том, что уже минут пять не отводит взгляда от пламени зажигалки, снова и снова щелкает колесиком, словно оцепенев и ни о чем не думая, и решила, что пора ложиться спать. Взглянув мельком на часы на картотечном шкафчике, было уже 00:35, она откинула голову назад, прислушалась к хрусту шейных позвонков и попыталась найти силы, чтобы заставить себя пошевелиться. Обои, которыми владелец квартиры мистер Гиллок оклеил даже потолок, уже начали отходить посередине. Штукатурку возле окна бороздила большая трещина, а ее младшая сестренка расположилась на стене кухни. Чтобы жить здесь, Джейн приходилось платить 230 фунтов в неделю. 1 фунт 36 пенсов в час. Господи боже, 60 пенсов только за то, чтобы принять ванну. Пока компьютер заканчивал жонглировать ноликами и единичками, она стояла у окна с кружкой в руках, глядя на цветник в квартире снизу. Скудная железная мебель поблескивала в лунном свете. Один стол, неравномерно покрытый черной краской, походил на неподвижно застывшего далматинца. Сцена внизу напоминала картину вроде тех, что самопровозглашенные авангардисты в колледжах называют бессознательным искусством. Что до Джейн, она называла его про себя «бессознательным дерьмом». Джейн жила в доме номер 51 по Сент-Агастинс-Роуд уже 2 недели, но до сих пор ни разу не заговорила с молодой парой, собственниками квартиры на первом этаже. По сути, она еще ни разу не общалась ни с кем из жильцов. Похоже, их никогда не бывало дома. В холле внизу то появлялась, то исчезала корреспонденция. Иногда Джейн слышала шаги и голоса из квартиры наверху и из квартиры напротив. Вот и все. Словно живешь на Марии Селесте, только вид из окна так себе. Она пошла к раковине, чтобы прополоскать кружку, и доски пола громко заскрипели. Эти скрипучие доски, наряду с крохотной кухонькой, набитой ужасной посудой из 80-х, возглавляли список вещей, которые раздражали Джейн в этой квартире больше всего. Ее единственной собственной вещью здесь была одна лишь кружка. Когда она возвращалась в гостиную, доски снова вызывающе взвизгнули.
1: «По крайней мере, тем, кто живет внизу, куда хуже», — пробормотала она, и ей неожиданно стало чуть легче. Уже действительно было пора ложиться спать. Если она и впредь будет засиживаться допоздна, усталость никогда не пройдет. А если усталость не пройдет, она так и будет ворчать. А смысла в этом нет. Вперед и только вперед.
0: В коридоре она опустила дверную щеколду, а затем надавила на нее посильнее и громко вслух посчитала от 1 до 8. Она попросту не могла не проводить этот ритуал, и это ее крайне раздражало. Грабителей она не слишком-то боялась, к тому же главная дверь запиралась на 2 замка. К чему эти сложности? Джейн опять налегла на щеколду и снова сосчитала 8, дважды продолжая на нее давить. Затем она силой повернула дверную ручку, чтобы убедиться, что дверь надежно заперта. Она была заперта, неудивительно, но Джейн снова повернула ручку и еще 3 раза посчитала от 1 до 8, чтобы быть абсолютно уверенной. В спальне она быстро разделась и нырнула под пуховое одеяло. Она выкурила привычную вечернюю сигарету, приподнявшись на 1 локте, оглядывая комнату. До перестановки мебели у нее так и не дошли руки, и она ограничилась тем, что просто разложила свою одежду по шкафам и оставила все как есть. Спальня была самой большой комнатой в этой маленькой квартире, но пользы в этом не было никакой. По мнению Джейн, лучше бы гостиная была на пару футов просторнее, а большая спальня казалась издевательством.

Поймав себя на очередной неприятной мысли, Джейн высунула ногу из-под одеяла, но остановила себя. «Боже», — подумала она, — «ну ты и нытик, заткнись уже и спи». Она закуталась в одеяло и повернулась на бок. «Что ж, хотя бы подушки хорошие, мягкие». Несколько минут спустя, уже засыпая, она услышала скрип. Скрип повторился, на этот раз громче, и Джейн широко открыла глаза. Не отводя взгляда от стены, она прислушалась. Скрип, кажется, доносился из коридора. За дверью загудели голоса, в коридоре вспыхнул свет, и за стеклом входной двери показались силуэты. Это соседи из квартиры напротив вернулись домой. Вот и все. Джейн закрыла глаза и погрузилась в сон.

0: Наутро она чувствовала себя гораздо лучше и была настроена решительно. Продолжать цепляться за негативные мысли просто глупо. В мире не существует таких проблем, которые можно решить, страдая от депрессии. К тому же, если давать себе раскиснуть, мир начинает казаться лишь более унылым и опасным. Это состояние позитивной уверенности испытало тяжелый удар, когда оказалось, что в ванной нет горячей воды. Опять. Ругаясь, на чем свет стоит, Джейн закрутила кран и зашагала на кухню, чтобы поставить чайник. Перед уходом она немного задержалась, переминаясь на скрипучих досках и проверяя замок. Замок, судя по всему, был в порядке. Крепкий, внушающий доверие. На улице возле дома стоял мужчина в спецовке и подкрашивал лестницу. В голове у Джейн мелькнула мысль. Интересно, кто его нанял? Но она быстро забыла об этом. Зайдя в приемную Free Dot Communications, она сразу увидела Уайтхеда. Тот стоял посреди большого офиса и самодовольно разглядывал свои владения. Завидев Джейн, он демонстративно посмотрел на наручные часы. «Сегодня ты прямо ни свет ни заря», — улыбнулся он, к удивлению Джейн. Она уже была готова выслушать его повседневную шутку о фрилансерах, которые прибегают в последний момент, но тут она поняла, что на часах всего лишь 9:50, а значит, она пришла за 10 минут до начала рабочего дня.
1: «Постоянно забываю, что мне больше не нужно выходить из дома так рано».
2: «Как тебе новая квартира?
0: Маленькая и уютная?»
1: «В основном маленькая. Маленькая и недешевая».
0: Джейн шла к кабинету, а Уайтхед степенно шагал рядом, направляясь в свое собственное просторное логово в дальнем конце коридора.
2: «Знаешь, жилье нужно покупать, а не арендовать», — высказал он свое мнение. «Быть собственником — вот что важно».
1: «Все говорят мне одно и то же», — отозвалась Джейн. Это была правда, и такие разговоры уже начинали ее раздражать.
0: Уайтхед ненадолго задержался у входа в кабинет Джейн.
2: «Я зайду чуть позже», — сказал он. «Проведаю, как ты там».
0: Затем он завернул в собственный офис, откуда уже раздавалось блеяние телефона. Большую часть дня Уайтхед проводил с трубкой в руке, жужжа о том, как важна на самом деле его организация. До недавних пор Джейн была его правой рукой, поддерживая Уайтхеда в этих попытках убедить окружающих, и прекрасно знала, как обстоят дела. Зайдя в кабинет, она достала органайзер и первым делом позвонила в первоклассное жилье. Она сидела с трубкой возле уха и слушала гудки, как вдруг заметила, что в ее офисе что-то не так. Возле застекленной стены появился еще один стол, пустой, если не считать аккуратно стоящего на нем компьютера. Но это было еще не все. Одна из полок Джейн была бесцеремонно освобождена, а вещи с нее оказались рассованы по щелям верхней полки. Джейн протянула руку и вытащила одно из своих руководств по программному обеспечению. Обложка была помята и местами надорвана. Когда Виктор, высокий и элегантный индеец, который представлял собой половину сотрудников бизнес-дуэта «Первоклассное жилье», наконец ответил, Джейн не сразу смогла сосредоточиться на проблеме с горячей водой. Агент по недвижимости выразил сочувствие, поохал и пообещал, что постарается сегодня же решить проблему с бойлером. Джейн повесила трубку, а затем, нахмурившись, еще раз оглядела комнату. Она стояла на кухне, ждала, пока вскипит вода в чайнике, и курила третью за день сигарету, как вдруг вошел Эггертон. Ее сердце, как всегда, сжалось.
3: «С добрым утром!» — пропел он.
0: Его развощекое лицо по-идиотски сияло. Он был явно в отличном настроении.
3: «И как поживаешь?»
0: Джейн не раз пыталась понять, чем именно Эггертон ее так раздражает. Рабочая версия была такая. Отчасти дело в его нескончаемых глуповатых шуточках. Отчасти в том, что он шатается по коридорам с таким видом, будто это его офис. Отчасти в том, что название его должности состоит из 10 слов и при этом совершенно не отражает сути работы, от которой он старательно уклоняется в течение дня. И отчасти в его до ужаса кудрявых волосах. Но так или иначе, он вызывал у Джейн ужасное раздражение. Эггертон быстренько снял крышку с чайника и заглянул внутрь, чтобы проверить, сколько там воды. Выглядело это так, словно он разыгрывал спектакль перед умственно отсталыми детишками. Удовлетворившись, он коротко кивнул, звонко водрузил крышку на место и снова уставился на Джейн, сияя улыбкой.
3: «Как прошли выходные?» —
0: гаркнул он.
1: «Хорошо», — ответила Джейн, совершенно пропустив мимо ушей эту привычную фразу, которая осточертела ей после первых 50 понедельников во Фридот.
4: «Я не могла не заметить появление второго стола в моем офисе».
2: «Верно», — радостно подтвердил Эгертон и несколько раз кивнул, словно она сделала ему комплимент или что-то вроде того. Последовала пауза, и лишь тогда Джейн поняла, что подтекста он не уловил.
4: «И зачем же?»
2: «Кое-кто составит тебе компанию. А что, Уайтхед тебе не сказал?»
4: «Нет».
2: Эгертон приподнял брови, по-прежнему глядя на нее, а затем выплыл в коридор в тот самый момент, когда Уайтхед вышел из своего кабинета.
4: «Судя по всему, мне предстоит с кем-то делить свой кабинет», — сказала Джейн.
2: «Верно», — кивнул Уайтхед. «На пятничном совещании было решено произвести кое-какие перестановки. Небольшая реорганизация, оптимизация ресурсов в главном офисе стало тесновато, так что...» Он протянул окончание фразы, словно что-то недоговаривая.
1: Пытаясь придать голосу как можно более непринужденный тон, Джейн поднажала.
4: «Но почему именно в мой кабинет? Он не самый большой».
2: «Это так, но поскольку ты теперь работаешь только 3 дня в неделю и фактически не входишь в число официальных сотрудников, то...»
1: Джейн кивнула, показывая, что все поняла. Она действительно все поняла. 3 года она брала на себя половину обязанностей Уайтхеда, а теперь стала обычным фрилансером, сидела там, где ее посадят, и делала то, что ей скажут.
4: «Ясно.
1: И кто же?»
2: «Камила».
4: «Камила? Так ведь она работает у нас, то есть у вас, всего 3 месяца».
2: «Знаю, но она демонстрирует успехи и умеет пользоваться маком, так что...»
4: «Разве она, по сути, не секретарь?»
1: «Самонадеянная вертихвостка, мелкая выскочка», — думала Джейн про себя, но не хотела подавать вида.
2: Заварив себе кофе, Уайтхед с важным видом двинулся назад по направлению к своему кабинету, где снова звонил телефон. «Ничего страшного не случится, если кто-то кроме тебя начнет разбираться в дизайне хоть самую малость. Нельзя же сваливать все на одного человека, не так ли?»
1: Стоя на платформе северной линии метро в ожидании поезда домой, Джейн уже немного успокоилась. Назойливое раздражение, которое копилось в ней в течение всего дня, исчезло, уступив место усталости и опустошенности, как только она вышла за пределы Фридот.
5: «Гребаная Камила!»
1: Через несколько минут после разговора с Уайтхедом секретарша, она же работник месяца, проскользнула в кабинет Джейн и уселась за новенький стол. Остаток дня она провела то оглушительно громко барабаня по клавиатуре, то заглядывая через плечо Джейн, пока та заканчивала проект внутреннего дизайна новой корпоративной брошюры. В какой-то момент она спросила Джейн, нет ли какого-нибудь способа попроще, чтобы закончить задание, над которым она сейчас работает. Джейн казалось, что ее вежливый ответ должен заткнуть девчонку до конца недели, но этого не случилось. Джейн изнемогала от жары в душной подземке. Ее теснили толстые тела, чьи-то длинные волосы лезли в лицо, а Джейн пыталась найти логическое объяснение своим чувствам к той девчонке. Ей всего 19. Она хочет развиваться, в этом нет ничего плохого. И она не виновата в том, что рассвет ее карьеры совпал с закатом карьеры Джейн. Джейн закрыла глаза и попыталась забыть о людях вокруг и снова поймать состояние позитивной уверенности. Открыв глаза, она обнаружила, что поезд замер на станции Mornington Crescent. Поддавшись секундному импульсу, она вышла на платформу. Идя по тротуару, Джейн яростно боролась с ощущением, что вряд ли это хорошая идея. В конце концов, они ведь теперь друзья. Но друзья ходят друг к другу в гости, разве не так? Она остановилась на углу возле цветочной лавки и купила маленький букетик ирисов. Возле входной двери она в очередной раз подавила вспышку сомнения и нажала на кнопку с номером квартиры Эндрю. Последовала пауза, а затем бесплотный голос, сопровождаемый привычными помехами динамика, что-то сказал.
4: «Привет!»
1: — весело отозвалась Джейн, чье сердце бешено колотилось.
4: «Это я!»
1: Последовала пауза.
4: «Джейн!»
1: — добавила она уже не так весело. «А, да, привет!»
4: «Ты меня впустишь?»
1: «Да, извини!» Замок зажужжал, и дверь открылась. Когда Джейн поднялась по ступенькам, оказалось, что дверь приоткрыта, и она сразу вошла.
4: «Я принесла цветы»,
1: — сказала она с улыбкой, «потому что знаю, что ты никогда не...» Эндрю смущенно стоял у двери, сунув руки глубоко в карманы. На диванчике сидела высокая загорелая девушка в зеленом костюме, который идеально оттенял ее небрежно распущенные светлые волосы. Джейн сделала пару неуверенных шагов и оказалась внутри комнаты.
6: «Ну?» — с поддельным воодушевлением сказал Эндрю. «Знакомьтесь, Джейн, это Ники. Ники, это Джейн».
4: «Привет»,
1: — сказала девушка, и прежде чем она успела опустить голову, Джейн успела заметить, как отвратительно идеальны ее скулы.
6: «Вот, Ники только что зашла»,
1: — подчеркнуто вежливо пояснил Эндрю. Джейн кивнула. Она смотрела на стол возле окна. Там стояла большая ваза, а в ней был огромный букет цветов, с которых еще не успели снять упаковочную бумагу. В такую же бумагу был обернут и ее букет.
4: «Ну?»
1: — сказала Ники в наступившей тишине.
4: «Мне пора».
1: Эндрю проводил ее к выходу, а вернувшись, начал было убеждать Джейн в том, что Ники действительно зашла только на минутку. Но ему можно было не волноваться об этом. Джейн ему верила. Ее шок объяснялся лишь тем, что она увидела ее впервые. Впервые увидела девушку, которая раньше была лишь тенью и не раз становилась причиной ее боли. Теперь, когда между Ники и Эндрю тоже все было кончено, это уже было неважно. Хотя вообще-то важно. И он лгал. Ники была красивее, чем Джейн. Беседа текла вяло. Сначала Джейн сказала, что очень довольна новой квартирой, но вскоре призналась, что квартира ужасна, что она устала жить в чужих стенах в окружении чужой мебели, устала жить взаймы. Когда Эндрю спросил, почему бы ей не купить собственное жилье, она не удержалась и напомнила ему, что так и хотела поступить. Она хотела купить квартиру и жить там вместе с ним. Каждый раз, когда в разговоре проскальзывали подобные темы, он откидывался назад с терпеливым выражением на лице, словно показывая всем своим видом, что делает все возможное перед лицом неразрешимых разногласий. И каждый раз, когда Джейн позволяла себе высказывания, выходящие за рамки дружеской беседы, в ней просыпалась обида. Кто он такой, чтобы раскрывать перед ним свои чувства? Они больше не так близки. В конце концов, она встала.
4: «Это было ошибкой»,
1: — сказала она твердо и замотала головой, когда Эндрю попытался нерешительно возразить.
4: «Очевидно, я еще не готова к такой дружбе. Попробую позже».
1: Лишь оказавшись у выхода, она обнаружила, что все еще сжимает в руке букетик ирисов. Она швырнула их в него.
4: «Вот»,
1: — сказала она,
4: — «тебе в коллекцию».

Остаток вечера Джейн провела лежа на диване, делая вид, будто читает, хотя на самом деле она просто пыталась ни о чем не думать. Как только она отвлекалась от напечатанных слов, в ее голове тут же возникали картинки и фрагменты воображаемых сцен. Вот смеющийся профиль Ники на фоне белой стены в квартире Эндрю. Вот Ники тянется за чем-то, находящимся вне пределов видимости, рука Эндрю, его запястье, как он тянется к ней. Каждый раз Джейн начинала мотать головой, чтобы стряхнуть эти образы. Шарила взглядом по комнате, ища, на чем бы остановить взгляд, ища что-то, что поможет ей вернуться к реальности. Но ничего не находилось. Все ее книги и остальные вещи были словно мох в щелях на мостовой, словно игрушки на пустой детской площадке. В них не было никакого смысла. Их единственной ролью было напоминать ей, что это не ее квартира, это целиком и полностью квартира хозяина. Его присутствие чувствовалось даже в стенах. Телефон зазвонил так неожиданно, что Джейн вскрикнула. Она подскочила к аппарату, сердце колотилось. Звонил мистер Гиллок, владелец квартиры. Она продиктовала ему номер первоклассного жилья и нетерпеливо бросила трубку. Этим вечером ей понадобилось 5 раз провести свой ритуал с замком, чтобы успокоиться. Она опустила щеколду и старательно посчитала от 1 до 8, с каждым счетом налегая на замок. Она проделала это еще раз, а затем еще, выкручивая ручку с такой силой, что у нее побелели костяшки. Но она дошла лишь до двери в спальню, а затем ей снова пришлось повернуть назад. Она отперла замок, убедилась, что он открыт, а затем медленно опустила щеколду, наблюдая, как язычок замка скользит в отверстие в дверной раме. Джейн надавила на щеколду и 2 раза посчитала 8. Она понимала, что бесполезно задавать себе вопрос, зачем она это делает. Проще смириться. Открыв шкаф, чтобы повесить блузку на вешалку, она увидела внутри что-то и вздрогнула. Секунды позже она поняла, что это всего лишь одна из отвратительных вещей мистера Гиллока. Большая бутылка из-под шампанского, из горлышка которой торчал огромный пучок помпасной травы. Джейн засунула эту бутылку подальше в шкаф спустя 10 минут после того, как въехала. Она подвинула вешалку с одним из своих пальто, чтобы не видеть бутылку.

Утром она провела добрых 15 минут под душем, оттирая кожу, заставляя себя проснуться. Она чувствовала себя лучше. Пора смириться с тем, что Эндрю больше не часть ее жизни. Он даже разошелся с той девушкой, с которой изменял. Это пройденный этап, часть истории. Причем отнюдь не самой интересной истории, на ее взгляд. Все равно, что думать о сварке. Джейн с такой силой сжала мыло, что когда она особенно высоко подняла руку, мыло выскочило, срикошетило о кафельную стену и ударило ее в грудь. На секунду Джейн почувствовала себя обиженным ребенком, словно мир внезапно отвесил ей пощечину, но тут же рассмеялась. Допивая чай и обуваясь, она уже была настроена достаточно позитивно, чтобы не думать о том, связан ли ее замочный ритуал с прошлогодними событиями. Она помнила ту ночь, когда Эндрю рассказал ей о Нике, помнила тот невероятный шок. Все было настолько неожиданно, так расходилось с привычным течением жизни. Ты думаешь, будто у тебя все под контролем, и вдруг понимаешь, что больше ни в чем не можешь быть уверена, и уже начинаешь задумываться, не обманывают ли тебя уши и не подводит ли память. Может быть, после такого становишься слишком подозрительной ради собственного спокойствия и начинаешь снова и снова совершать успокаивающие ритуалы для самозащиты. В кои-то веки, вспомнив, что теперь живет ближе к центру, Джейн взглянула в сторону картотечного шкафчика, на котором всегда стояли часы. Но часов там не оказалось. В недоумении она медленно обошла комнату и, наконец, нашла их. Они были на книжной полке. Сетуя на свою рассеянность, Джейн покачала головой, вернула их на место и отправилась на работу.

0: Прибыв во Фридот, Джейн направилась прямиком на кухню, чтобы заварить чашку кофе. Северная линия в кои-то веки оказалась, на удивление, не загруженной, поэтому Джейн приехала довольно рано и была спокойна. Может быть, сегодня она сможет сделать над собой усилие и поладить с Камилой. Затем она пошла в свой кабинет. Ее компьютер был включен, а Камила, эталон молодости и амбиций, сидела за клавиатурой. Стиснув зубы, Джейн простояла за ее спиной почти целую минуту, прежде чем девчонка ее заметила. Так она была увлечена вторжением на чужую территорию. Обратив, наконец, внимание на Джейн, она улыбнулась без тени раскаяния и подвинулась, не отступила, а именно подвинулась к собственному столу. Джейн села за стол, повернулась к ней спиной и приступила к работе под аккомпанемент непрерывного стука клавиш. Утро тянулось медленно, монотонно, скучно. В середине дня раздался телефонный звонок, и Джейн, не глядя, протянула руку, чтобы снять трубку. Но не успела она нащупать аппарат, как стук клавиш умолк, и телефон исчез у нее из-под руки.
1: «Фридот»,
0: — прощебетала Камила.
1: «Разумеется. Как вас представить?»
0: Она прикрыла трубку и излишне громко сказала.
1: «Это тебя, Джейн. По личному вопросу».
0: Джейн взяла трубку. Как оказалось, звонила Люси. Но Джейн заметила, что стук клавиш не возобновился. Она обернулась к Камилле, которая украдкой подглядывала за ней, и девчонка тут же принялась печатать. Джейн хотелось поговорить с Люси, своей давней подругой, которая поняла бы ее чувства, но только не при Камилле. Пока та сидела у нее за спиной, Джейн не могла отвлечься от работы. Поэтому она решила перезвонить Люси вечером, откинулась на спинку кресла и снова уставилась в экран. Новая корпоративная брошюра «Фридот» была еще не закончена. Работы оставалось примерно на день. Каждый раз, когда Джейн смотрела на макет, ее наполняло чувство тупого бессилия. Ей было неимоверно скучно в очередной раз делать для одной и той же организации очередную брошюру, в которой говорится то же самое тем же текстом. Если Джейн хоть что-то изменит, один из бесчисленных членов комиссии обязательно забракует брошюру, но если брошюра выйдет точь-в-точь, как предыдущая, все подумают, что с такой работой сможет справиться любой. А этого она не могла допустить, особенно при сложившихся обстоятельствах. В тот день к ним в офис заглянул Эгертон. Он просунул голову в дверь и, глупо скалясь, осведомился у Камилы, не желает ли она чашечку чая.
1: «С удовольствием»,
0: — отозвалась та, обернувшись и одарив его обаятельной улыбкой. Эгертон исчез за дверью. Через секунду его голова снова появилась в дверном проеме, и он спросил на этот раз с меньшим энтузиазмом. «А ты, Джейн?»

По пути домой она зашла в Сейнсберис и с трудом зашагала по Агаргроув, неся в каждой руке по тяжелой сумке с любимой едой, среди которой были свежие шоколадные пирожные. Стоя у кассы, она испытала сложную смесь чувств. Вину за то, что она покупает так много вредной пищи, и в то же время желание нарушить запрет. Она может себе позволить набрать пару фунтов, и в конце концов, кому до этого есть дело? Если больше некому ее побаловать, то она сама о себе позаботится. Кто бы ни обитал в ее доме, будь то фантом или призрак, он явно любил сортировать почту по утрам. Когда Джейн открыла дверь и, звеня ключами, вышла за порог, она увидела аккуратно сложенную стопку писем. Все они были адресованы владельцу квартиры, за исключением счета по карте «Барклекард». На автоответчике было одно сообщение. «Для мистера Гиллока».

Джейн намеренно не стала брать с собой домой копию файла с разработкой брошюры, чувствуя, что пора завести привычку работать только в то время, когда ей за это платят. Но сидя на вонючем диване перед телевизором, показывающим привычные помои, она пожалела, что у нее сейчас нет никакой работы, ничего, что могло бы иметь смысл в этой квартирной пустоши. Вместо этого она съела 3 пирожных, сопровождая каждую новую порцию обещанием, что это последний кусочек, и попыталась заняться перестановкой в спальне. Но как бы она ни двигала, мебель лучше не становилась. Тяжелая мебель просилась назад на свои привычные места, словно планировка, сделанная владельцем, была единственно возможной. Наконец, вспотевшая и недовольная, Джейн вернула все на свои места. Вечером она перезвонила Люси, но не успела рассказать, как дела на работе, как услышала на том конце провода звонок в дверь. Бойфренд Люси, Стив, зашел к ней без предупреждения, чтобы устроить свидание. Люси поспешила закончить разговор, и ее голос казался таким живым и счастливым, что Джейн задумалась, была ли она такой же с Эндрю. Не раздумывая, она снова подняла трубку, и ее палец замер в миллиметре от кнопки с запрограммированным номером Эндрю. Она вовремя остановила себя. В 11 Джейн решила, что больше нет смысла сидеть. Она как следует потрудилась над замком, проверила его всего лишь 3, затем отправилась спать. Спустя полчаса она внезапно проснулась, сама не зная почему. Раздался скрип, затем снова еще громче. Джейн начала медленно поворачиваться под одеялом, боясь вздохнуть. Из коридора снова донесся скрип, на этот раз тихий. За ним последовали еще 3 скрипящих звука, мягких, через равные промежутки времени, словно кто-то шел по коридору. Затем все смолкло. Звука открывающейся двери соседей не было, и Джейн продолжала держать ухо востро. Наконец она поняла, что не сможет уснуть, если не проверит, в чем дело, и тихонько поднялась с постели. Вглядевшись в коридор, она заметила, что из ванной льется голубоватый свет. Стараясь ступать вдоль самых стен, где доски скрипели меньше, она осторожно подошла к ванной и чуть приоткрыла дверь. Всего лишь свет уличного фонаря, пробивающийся сквозь жалюзи. Тяжело дыша, Джейн вернулась в постель.

0: Какого черта?
1: Сквернословишь, Джейн? Сказал появившийся в дверях Уайтхед. Джейн оторвала взгляд от экрана. Она снова пришла пораньше и пока была полноправной хозяйкой офиса. Камила обычно заявлялась ровно в 10 и не минутой позже. Но в ее случае это почему-то называлось пунктуальностью, а не желанием проскользнуть в последнюю секунду, как в случае с Джейн.
2: «Кто-то испортил файл».
1: «Испортил?» — беззаботно переспросил Уайтхед, подойдя ближе и сложив руки за спиной. Изо всех сил, пытаясь совладать с голосом, Джейн показала на экран.
2: «Появились какие-то линии по всему документу, а оставшаяся часть текста напечатана таким шрифтом, что... Боже, и все изображения перепутаны местами!»
1: «Ты хотела сказать, кто-то закончил работу?» Джейн в изумлении обернулась на него.
2: «Закончил?»
1: «Да», — подтвердил Уайтхед, а затем снисходительно пояснил. «То, что оставалось сделать, было сделано».
2: «Так вы знали?»
1: «Ну...»
2: «Камила, да?»
1: Джейн в ярости повернулась к экрану. «Она вчера задержалась допоздна, хотела попробовать свои силы. Вроде бы она неплохо справилась, ты не находишь?» Джейн сделала глубокий вдох и решила, что у нее есть полное право злиться.
2: «Два момента. Во-первых, здесь все работают на компьютерах, над своими файлами, на своих компьютерах. Если я засижусь допоздна и испорчу чей-то проект, меня вышвырнут. А если это делает Камила, ее гладят по головке?»
1: «Она ничего не портила, она спросила разрешения».
2: «И вы ей позволили?»
1: «Да». Уайтхед спокойно смотрел на нее. «А что во-вторых?»
2: «Все эти линии не выровнены как следует. Мне придется переделать каждую. Текст не привязан к базовой линии, значит, и это мне придется исправить, не говоря уже о том, что все изображения нужно вернуть на место». Она сдвинула логотип, и от этого поехал весь макет, и мне теперь придется возвращать все, как было, и еще она ухитрилась испортить все интервалы. Чтобы все исправить, мне потребуется в 3 раза больше времени, чем оставалось, чтобы закончить. Плюс ко всему, я даже не могу откатить изменения до вчерашнего состояния, потому что она сохранила все в исходном файле, так что да!» Отчеканила Джейн, чувствуя, как голова начинает кружиться. «Она вполне неплохо справилась!»
1: «Джейн...»
2: «Все это не так просто, как кажется, знаете ли...»
1: «Я знаю», — сказал Уайтхед довольно резко, но тут же сменил тон на примирительный.
0: «Слушай, ей еще нужно подучиться, и она не права, что пересохранила исходник. Я отчитаю ее за это, хорошо?»
1: «Она же учится». Уайтхед улыбнулся ничего не значащей улыбкой и вышел.
2: «Ага»,
1: — сказала Джейн ему вслед. Чуть позже, когда она стояла на кухне над закипающим чайником, вошел Эгертон с ее платежкой в руках.
3: «Ваш счет за 28-е получите!» – пропел он. А затем, хотя он лично выписывал чек, внимательно прочитал, что в нем написано, прежде чем передать его Джейн.
1: Он делал это с таким видом, словно не понимал, для чего вообще нужен этот клочок бумаги. Когда он вышел, широко шагая, вытянув руки по швам, словно умалишенный деревянный солдатик и пощелкивая пальцами, Джейн заметила Уайтхеда, который стоял и что-то обсуждал с Камилой в главном офисе. Она наблюдала, как он комично скривил лицо и изобразил гневную речь. Камила, стоявшая в профиль на фоне белой стены, рассмеялась, откинув назад хорошенькую головку. В 5 вечера, собираясь домой, Джейн чувствовала себя немного лучше только лишь потому, что 3 ее рабочих дня подошли к концу, а значит, еще немного, и с Фридот на этой неделе будет покончено.
3: «Приятных выходных!» —
1: крикнул Эгертон, стоявший возле факсов. Похоже, ему нравилось это место. Нравилось стоять там, наблюдая за монотонно приходящими бумагами, словно это были сводки с далекого фронта.
2: «Я еще зайду в пятницу»,
1: сказала она, заставив себя улыбнуться.
2: «Презентации перед советом директоров».
3: «Мы все уладили, не так ли?»
1: Джейн как раз надевала пальто, когда рядом возник Уайтхед.
3: «Все наши линии теперь там, где нужно».
1: Джейн уловила смысл его остроумного замечания и посмотрела на него. На секунду ей показалось, что она по-прежнему штатный работник, ценный сотрудник, референт Уайтхеда.
2: «Думаю, да».
3: «Отлично!» — подмигнул тот.
2: «Увидимся в пятницу».
1: Улыбнувшись в ответ, Джейн направилась к выходу.
2: «Подожди меня!»
1: — крикнула Камилла. Пока они ехали в лифте, Джейн поначалу молчала, но ей показалось, что не поддержать разговор будет невежливо. На чувства Камиллы ей было плевать, она просто не хотела опускаться до грубости. «Худший вред, который человек может нанести тебе, это заставить тебя вести себя таким образом, который ты сама считаешь неприемлемым», — думала Джейн.
2: «Что-то ты сегодня рановато», — сказала она.
1: Это показалось ей неплохой альтернативой безразличному молчанию.
2: «Да, знаю. Мой парень взял билеты на отверженных».
1: Двери лифта открылись, и обе женщины зашагали по фойе.
2: «Смотрела?»
4: «Нет»,
1: — ответила Джейн. Камилла самодовольно улыбнулась. До нее не дошло, что Джейн ни за какие коврижки не пойдет даже близко к этим гребаным отверженным. Они вышли на улицу, и Джейн уже была намерена уйти, как Камилла вдруг остановилась.
2: «Прости, что испортила твою работу», — сказала она. «Такая вот я растяпа. Сама не знаю, что я такое делаю».
1: Явная неискренность ее извинений звучала ядовитой насмешкой, и Джейн подумала: «Что ж, я не обязана это терпеть».
2: «Думаю, ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь», — ответила она и зашагала прочь.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

0: Майкл Маршалл Смит. «Хозяин». Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Анны Третьяковой. Часть вторая. Окончание. Торопливо заваривая чайный пакетик в собственной кружке, Джейн, напевая, потянулась за очередным пирожным. Вот-вот должна была начаться программа, над которой работала Люси, и Джейн не хотелось опоздать к началу. Она все еще была в злорадно приподнятом настроении после того, как поставила Камилу на место, но лучше всего было то, что завтра не нужно идти во Фридот. Если не считать предстоящей встречи в пятницу, на этой неделе она свои деньги отработала. Она хотела уже откусить кусочек пирожного, но рука замерла в дюйме от ее губ. Пирожное оказалось уже надкушенным. Джейн изумленно уставилась на него, пытаясь вспомнить, когда она успела это сделать. Вчера она съела три, но недоеденных не оставляла. И она была уверена, что утром тоже этого не делала. Все еще гадая, как такое могло произойти, она уселась на диван. Реклама закончилась, и началась передача, но это была не программа Люси. Джейн в замешательстве подняла взгляд к картотечному шкафчику с часами. Часов там не оказалось. Продолжая медленно жевать, Джейн огляделась по сторонам и нашла часы. Они стояли на книжной полке. Она, долго не отрываясь, смотрела на них. Она ведь помнила, как поставила их на шкафчик. Внезапно ее охватил страх, смутный, бесформенный, словно кто-то сдвинул камень у самого основания стены, и окружающий мир пошатнулся. Она машинально поднялась с дивана и села за рабочий стол. Нажала кнопку на телефоне и стала ждать, пока установится соединение.
1: Привет.
0: Она не знала, что сказать, просто ей было нужно с кем-то поговорить, вернуться к реальности. «Прощение, в настоящий момент меня нет дома. Оставьте ваше сообщение, и я...» Последовала пауза, словно Эндрю отвлекся на что-то. «Я вам перезвоню. Вот-вот прозвучит сигнал». Джейн нажала на рычажки и набрала номер снова. На этот раз она расслышала больше деталей. Эндрю помедлил, потому что кто-то его рассмешил. Если прислушаться повнимательнее, можно было услышать его «шш», за которым следовал женский смех. В коридоре она протянула было руку к замку, готовясь провести свой привычный ритуал и надежно укрыться в стенах квартиры, но заставила себя остановиться.
1: «Нет», — подумала она, — «я не стану этого делать. Я вижу, до чего это меня довело, и я не собираюсь потворствовать этому».
0: Она протянула руку и просто опустила щеколду. Джейн лежала в кровати и уже задремала, как вдруг снова услышала скрип, доносящийся из коридора. Она закрыла глаза и твердо решила не обращать на него внимания, но скрип повторился снова, на этот раз громче. Затем скрипнула еще несколько раз, как прошлой ночью. Джейн сделала глубокий вдох и раздраженно пообещала себе, что не станет вылезать из-под теплого одеяла, чтобы проверить. Послышался новый звук, и взгляд Джейн быстро устремился в другую сторону. Скрип раздавался не из коридора. Судя по звуку, скрипел пол в гостиной. Несмотря на шум в ушах, Джейн снова различила этот звук, и на этот раз не было никаких сомнений. Скрипела та самая доска в гостиной. Джейн тихонько соскользнула с постели. Коридор выглядел точно так же, как прошлой ночью. В нем было темно, не считая голубоватого света из ванной. Чувствуя себя глупо, но зная, что проверить необходимо, хотя бы ради собственного спокойствия, Джейн осторожно двинулась в сторону ванной. Но не успела она дойти до двери, как на противоположной от гостиной стене отразилось голубоватое мерцание, и она вернулась, чтобы посмотреть, в чем дело. Телевизор оказался включенным. Компьютер тоже был включен, и за ее столом сидел какой-то мужчина. На экран монитора он не смотрел. Сидя боком к нему и вытянув ноги, он смотрел телевизор с выключенным звуком и пил кофе из одной из кружек хозяина. Чувствуя, как волосы на загривке встают дыбом, Джейн уставилась на гостя. Она сглотнула. Она была так поражена, что даже страх отошел на второй план.
1: «Что вы здесь делаете?»
0: Мужчина медленно повернулся к ней. На вид ему было под 40, телосложение среднее, короткие черные волосы зализаны назад. И что-то странное было в его лице. «Смотрю телевизор», — сказал он, а затем снова повернулся к экрану. Джейн неуверенно шагнула в гостиную.
1: «Кто вы, мать вашу, такой?»
0: — спросила она и отметила, что в ее голосе, помимо страха, к счастью, чувствуется злость. Мужчина повернул голову на нее, не открывая взгляда от экрана. «Хозяин квартиры», — ответил он.
1: «Что?»
0: Он лениво посмотрел на нее. Взгляд его ничем не примечательных глаз был спокойным. «Хозяин», — повторил он.
1: «Черт из два! Хозяин? Мистер Гиллок сейчас в Бельгии. В командировке. Это не ваша квартира!»
0: Мужчина пожал плечами и снова переключился на телевизор.
1: «Как вы вошли?»
0: «Через дверь», — сказал он. Джейн попыталась вспомнить, опустила ли задвижку, как вдруг заметила что-то на краю стола. Это была бутылка из-под шампанского с пучком пампасной травы.
1: «Какого черта это стоит здесь?»
0: «Я поставил ее сюда», — объяснил незнакомец, шаря рукой по столу. Наконец он нащупал что-то, поднес ко рту и откусил. «Вкусные пирожные. Наверное, из кондитерской». Джейн была в недоумении, ей было страшно, но это пирожное стало ниточкой, за которую ей удалось ухватиться. Кем бы ни был этот мужчина, он ест ее пирожные, за которые она заплатила деньги, и у него нет на это никакого права.
1: «Вон отсюда!»
0: — заорала она. «Я хозяин», — возразил мужчина. Джейн сделала еще один шаг вглубь комнаты.
1: «Меня это не волнует. Это мои пирожные. И ни вы, и никто другой не имеет права вламываться сюда без моего разрешения».
0: Мужчина спокойно посмотрел на нее, потягивая кофе.
1: «Вон отсюда!» — закричала она. «Вон!»
0: Последовала пауза, после чего мужчина поднял брови и медленно встал. Джейн сделала шаг назад в коридор и вжалась в дверь ванной, пока он проходил мимо. Мужчина протянул руку и поднял щеколду, прежде чем распахнуть входную дверь. Он шагнул наружу, развернулся и встал лицом к двери, сложив руки за спиной. Джейн подскочила к двери и захлопнула ее прямо перед его лицом. Она силой опустила щеколду, бросилась к небольшому книжному шкафу, что стоял в прихожей, и принялась лихорадочно баррикадировать дверь, рассыпая чужие книги по всему полу. Она прислонилась к стене и, медленно сползая по ней, села на кучу книг, тихо всхлипывая. Одна из книг больно впилась в ногу. Джейн схватила ее и разорвала, оторвала обложку, скомкала страницы и швырнула в стену. А затем упала на пол, свернулась калачиком, обхватила руками колени и зарыдала.

0: На следующее утро в 10 часов Джейн была уже на Пентонвилл-Роуд. Ночь кончилась, стало светло, и она была в ярости. Алекс, вторая половина сотрудников первоклассного жилья, обеспокоенно поднялся со своего места, как только в офисе появилась Джейн. Он был гораздо ниже Виктора, который постоянно завязывал свои длинные волосы в хвост и походил скорее на грека, нежели на индейца, но был не менее учтив. Протянул он. «Ах да, Джейн, верно?» «Сейнт Агастинс Роуд».
1: «Да»,
0: — коротко подтвердила она. «Какие-то проблемы?»
1: «Да, есть проблема».
2: «Выпьем-ка кофейку», — сказал Виктор и встал, чтобы взять дело в свои руки.
0: Алекс тут же вооружился чайником.
3: «Что конкретно?» — начал Виктор, но Джейн оборвала его.
1: «Я хотела бы узнать, какого черта в мою квартиру явился хозяин».
0: Виктор с Алексом переглянулись и оба посмотрели на Джейн.
3: «Что, простите?» — спросили они хором.
1: «Вчера ночью я проснулась», — сказала она, — «и наткнулась в гостиной на мистера Гиллока».
3: «Что он там делал?» — спросил Алекс.
1: «Смотрел телевизор!» — рявкнула Джейн.
0: Виктор жестом остановил Алекса, который хотел было уже задать следующий вопрос.
2: «Мистер Гиллок в данный момент находится в Бельгии по рабочим вопросам. По той же причине он не сможет вернуться раньше, чем через 2 недели после того, как истечет срок вашего договора аренды».
1: «Он был в моей гостиной. У него нет права заходить в квартиру. По крайней мере, без моего согласия и уж точно не среди ночи».
3: «Вы совершенно правы», — сказал Виктор. «А вы уверены, что этот человек... что это был мистер Гиллок?»
1: «Да. Он сам сказал, что он хозяин квартиры. Повторил это не один раз. И он не смог бы войти без ключа».
3: «Верно. Что ж, это очень странно. Алекс, у нас есть номер мистера Гиллока?»
0: «Должен быть», — ответил коллега Виктора и, развернувшись, стал рыться в ящике с кучей документов.
1: «Он не в Бельгии. Он здесь.

0: дать трубку мистеру Гиллоку.
1: «Он там?» — спросил Алекс после паузы, и Виктор пожал плечами.
2: «Мистер Гиллок?
1: Да, это Виктор из первоклассного жилья». «О, нет, что вы, все в порядке?» Он спешно огляделся в поисках идеи, и его взгляд упал на один из стикеров.
2: «Вам просили передать. Звонили из American Express. Вы не могли бы им перезвонить?»
1: «Без проблем. Всего доброго». Он положил трубку.
2: «Это был мистер Гиллок.
1: Он в Бельгии». Джейн была растеряна, но решимости не утратила.
3: «Прошлой ночью он был в моей квартире, ел мои пирожные».
1: Виктор виновато развел руками.
3: «До Бельгии все же ближе, чем до Марса», — добавила она. «Он мог улететь обратно утром или тогда же ночью. Вы же не спросили, был ли он там все это время, ведь так?»
1: «Это было бы довольно затруднительно».
3: «Отлично. И что же мне прикажете делать?»
1: «Что ж, если это случится опять?»
3: «Что опять? Если я опять проснусь посреди ночи и увижу в своем доме чужого мужчину? Это вы хотели сказать?»
1: «Да, сразу звоните в полицию и убедитесь, что надежно запираете дверь на ночь».
3: «Я так и делаю!»
1: — рявкнула Джейн. Если бы они только знали, как чертовски надежно она ее запирает. Но вдруг она оборвала себя. А проверяла ли она замок прошлой ночью? Она не помнила. Помнила, как чуть раньше вечером размышляла над этим своим ритуалом, но проверила ли она замок, прежде чем ложиться спать? «Кроме того, — сказал Виктор в заключение, — у вас есть наш номер. Если возникнет хоть намек на некое неудобство, звоните».
3: «Мне нужно было самой поговорить с ним по телефону, — сказала Джейн.
1: Мысли ее витали где-то далеко.
3: Может быть, она все-таки не проверила замок? Но ведь щеколду опустила? Или нет? Я узнала бы его по голосу».
1: «Да, он сказал вам, что он хозяин квартиры, но он мог и солгать», — предположил Алекс.
3: «Нет. Он сидел с таким видом, словно это действительно его квартира, и...»
1: По ее спине вдруг пробежали мурашки. Ведь она внезапно осознала кое-что, на что раньше не обратила внимания.
3: Он заходил в ее спальню. «Чертова бутылка из-под шампанского! Она была в гостиной, а ведь я убирала ее в шкаф».
1: Виктор с Алексом теперь походили на пару ошеломленных котов. Они понятия не имели, о чем идет речь.
3: «Кто, кроме владельца, мог бы это сделать, а?»
1: «Джейн».
3: «Знаю, знаю, он был в Бельгии, но и на этом спасибо. И да, будьте уверены, что если это повторится, вы узнаете все в мельчайших подробностях».
1: Проводив ее взглядом, двое мужчин облегченно вздохнули.
2: «Думаю, еще по чашке кофе», — сказал Виктор.

0: Джейн еще кипела от злости, когда вернулась на Сент-Агастинс-Роуд. И она была рада, что ее ярость не утихала. Если она перестанет злиться, то непременно начнет выстраивать логическую цепочку о том, как все это случилось, а этого ей точно не хотелось. Она знала, что она видела. Она все отчетливо помнила и не хотела снова ставить под сомнение собственную память. Мужчина в спецовке снова был здесь. Прикручивал что-то к ступенькам сбоку. В коридоре лежали стопки писем, рассортированных по квартирам. Вся почта для квартиры номер 8 была адресована мистеру Гиллоку. Джейн яростно схватила все письма и вышвырнула их на улицу, а затем захлопнула за собой дверь. Громко топая, она поднялась наверх и распахнула дверь с такой злостью, на какую хватало сил. Индикатор автоответчика снова горел, и Джейн с размаху надавила на кнопку.
1: «Пусть мистер Гиллок перезвонит...» «Пошел к черту!» — крикнула она.
0: Немного испугавшись самой себя, она зажала ладонями уши, чтобы не слышать текста сообщения, и выскочила из комнаты. Внезапно Джейн посетила идея. Она поспешно выбежала на балкон и перегнулась через перила.
2: «Вы, случайно, заменой замков не занимаетесь?» — спросила она.
0: Спустя полтора часа оглушительного стука рабочий сунул голову в дверь гостиной, где Джейн, напивая себе под нос, приклеивала суперклеем часы к шкафчику.
3: «Готовы, мисс?» — сказал он.
0: Она вышла в коридор и осмотрела замок. На вид он был даже прочнее старого, а щеколда опускалась с решительным щелчком. Джейн еще раз подняла ее,

0: и опустила вниз.
1: «Вот ваши ключи, а вот запасные», — сказал рабочий, извиня связками, передал их Джейн.
0: Посмотрел на дверь и одобрительно кивнул.
1: «Хороший замок. Британский».
2: «А старый еще у вас?»
0: — осведомилась Джейн, снова подняв щеколду. Мужчина кивнул из коридора.
2: «Вы не против, если я оставлю его себе?»
0: Немного удивившись, он достал из кармана замок и протянул ей.
1: «Вот ваш замок».
2: «Не-а».
0: Джейн опустила щеколду и стала про себя считать до восьми.
2: «Вот мой замок».

0: Послеобеденное время тянулось медленно. Никуда идти было не нужно, и Джейн осталась дома, предварительно опустив щеколду и подперев входную дверь стулом. Небо за окном сменило оттенок, начинало смеркаться. Она сидела за компьютером, слушая его мерное жужжание и тупо глядя на брошюру для фридот на экране. Когда она посмотрела на часы на картотечном шкафчике, стрелки показывали 8. Когда она посмотрела на них в следующий раз, было уже 9. Джейн встала и побрела на кухню, не замечая скрипа досок. Она потянулась рукой к шкафчику над раковиной, случайно зацепила одну из кружек, и в этот момент ее собственная кружка упала и разбилась. Лицо Джейн моментально скривилось, и она разрыдалась. Все оставшиеся кружки, которые расплывались перед глазами, принадлежали хозяину квартиры, а та, которую подарил ей Эндрю, ее личная кружка, лежит в раковине, разбита вдребезги. И другой кружки у нее нет. Все остальные не ее. Ее кружка лежит в раковине, и она разбита. Шатаясь, она вернулась за стол и взяла телефонную трубку. Гордость потерпела поражение в недолгой борьбе, и Джейн нажала на кнопку с запрограммированным номером. После 3 гудков трубку сняли.
1: «Алло?»
0: — сказала она негромко.
1: «Да?»
0: — отозвался голос. Женский голос.
1: «Ой, простите»,
0: — сказала Джейн, слегка распрямившись и надеясь, что голос у нее не слишком заплаканный.
1: «Я ошиблась номером. Хотела позвонить Эндрю Ройлю». «Нет-нет, вы не ошиблись.
0: Он просто вышел на минутку в бар».
1: «А кто его спрашивает?»
0: Голова словно потяжелела, и с таким чувством, словно все это происходит не с ней, Джейн назвала свое имя.
1: «А!»
0: — отозвался голос после паузы.
1: «А с кем я говорю?» «Ники. Просто заскочила на минутку, да?» «Ну да, как это бывает. А Эндрю просто побежал за бухлом».
0: Она смогла сказать это вслух и чувствовала в этом некую красоту хладнокровной логики. Попалась. Посмотрим, как она теперь выкрутится.
1: «Послушай, Джейн», —
0: не раздумывая, ответила Ники от ее...
1: «Послушай, Джейн», —
0: не раздумывая, ответила Ники, и от тона ее голоса Джейн тут же стала не по себе.
1: «Со мной он встречался позже, чем с тобой. Ладно, пусть не так долго, но все же после тебя».
0: Лицо Джейн мучительно исказилось. Она поняла, что ее логика оказалась неправильной, и память снова сыграла с ней злую шутку.
1: «Он не твоя собственность», —
0: продолжала Ники, и Джейн было больно слышать ее спокойный голос.
1: «Он не твой больше». «А что мое?» —
0: тихо проговорила Джейн.
1: «Что?» «Ничего».
0: Последовала долгая пауза, на протяжении которой Джейн чувствовала себя воздушным шариком, который зловеще медленно падает на землю. Она не могла победить эту женщину. Ведь все теперь изменилось. У нее больше не было такого права. Джейн стала просто еще одной девушкой, которую Эндрю знал когда-то, просто очередной записью в телефонной книге, которую никто не обновит. Она — это прошлое.
1: «Хочешь ему что-то передать?» —
0: спросила вдруг Ники.
1: «Да»,
0: — ответила Джейн.
1: «Так ему и скажи. Джейн передавала, чтобы ты шел нахрен».

0: Перед тем, как ложиться спать, она проверила каждый замок в квартире, заперла накрепко все окна. Вряд ли кто-то мог бы влезть в окно на третьем этаже, но дело было не в этом. В прихожей она удостоверилась, что стул надежно подпирает дверь, но замок проверять не стала. Было уже очень поздно. Она машинально расстегнула джинсы и открыла шкаф. Оттуда на нее смотрел хозяин квартиры.
1: Джейн отпрянула, запнулась и упала. Это был тот самый мужчина, который приходил прошлой ночью. Теперь он стоял среди вешалок с ее одеждой, сложив руки на груди с таким видом, словно прождал там целый день. Тот же черный костюм и та же невозмутимая улыбка.
0: Джейн поползла назад, одновременно пытаясь встать и застегнуть джинсы. Наконец она уперлась спиной в стену и вытянула руки перед собой.
1: «Пожалуйста!» — взмолилась она. «Пожалуйста!»
0: «Что, пожалуйста?» — спросил мужчина, склонив голову. «Что, пожалуйста?» Прижавшись спиной к стене, Джейн стала украдкой отползать к двери. «Пожалуйста!» «И спасибо!» Он сделал шаг к ней, преграждая путь к отступлению. «Что, пожалуйста?» «Что, пожалуйста?»
1: «Пожалуйста, уйдите!»
0: Он сделал еще шаг, и Джейн дернулась в сторону, глядя прямо на его незнакомое, безэмоциональное лицо. Болезненный спазм сковал ей шею, рот открылся. Ей хотелось заплакать, но она была слишком напугана.
1: «Пожалуйста, просто уйдите!»
0: «О, я так не думаю», — мягко возразил мужчина. «Я не обязан никуда уходить. Ведь это моя квартира». Гнев, накопившийся внутри у Джейн, наконец отразился на ее лице, и зубы ее щелкнули. Она оттолкнулась от стены и заорала:
1: «Пошел вон отсюда! Вон! Вон!»
0: «Нет», — ответил он, надув губы. Он сделал еще один шаг по направлению к ней, но прежде чем он успел подойти ближе, Джейн сделала выпад в сторону и оказалась позади него. Она бросилась к двери, но мужчина элегантно развернулся, размахнулся рукой и разорвал ей блузку, но Джейн вывернулась и сумела выскочить в прихожую. На полпути к гостиной до нее дошло, что она ведет себя глупо, и она побежала к входной двери. Она схватила стул и стала дергать его на себя, но тот не двигался с места. Деревянный стул словно сросся с деревянной поверхностью двери, преградив выход. Хозяин со снисходительной улыбкой наблюдал из спальни за тем, как Джейн безуспешно дергает стул. Но как только он начал двигаться к ней, она поняла, что спинку стула просто зажала дверной ручкой. Она подвинула стул в бок, схватилась за ручку и потянула ее на себя, но дверь не поддалась. Хозяин уже шагнул в холл, когда Джейн снова схватила стул и швырнула в него. Затем она опять принялась остервенело дергать дверную ручку и только тогда заметила, что задвижка опущена. Она подняла ее, открыла дверь и в ту же секунду почувствовала, как на ее плечо опустилась рука. Со стоном Джейн выскочила на крохотную лестничную площадку и бросилась вниз по лестнице. Она оступилась и покатилась по ступенькам, попутно ударившись лицом о перила и переломав ногти на одной руке, но, оказавшись на площадке, тут же вскочила и выбежала на улицу. Она нашла телефонную будку и набрала номер. Едва услышав сообщение автоответчика первоклассного жилья, она закричала: «Он у меня в квартире! Он у меня в квартире! Он у меня в квартире!» Она продолжала кричать, пока не сорвала голос до шепота.

0: Камилла протянула руку к принтеру и взяла распечатанный макет брошюры.
1: «Вот», — сказала она, — «выглядит куда лучше, чем ее вариант».
0: Уайтхед кивнул и улыбнулся. «Отлично», — сказал он. «Теперь осталось только дождаться Джейн». Камилла взглянула на наручные часы.
1: «Как всегда, придет впритык, да?»
0: «Придет, придет», — сказал Уайтхед. «Несмотря на все ее недостатки, она все же ответственна». В этот момент Джейн как раз вышла из лифта и направлялась ко входу во Фридот. Зайдя в приемную, она потрясла головой. Ее слух, похоже, слегка притупился и в ушах жужжало. В офисе было очень тихо, все спокойно занимались своими делами, люди приходили и уходили, передавали друг другу документы. Эгертон выдернул лист бумаги из факса и зашагал в другой конец кабинета, чтобы старательно положить лист на чей-то стол. Люди брали трубки телефонов, хотя телефоны не звонили, и притворялись, будто разговаривают. Джейн сделала шаг в сторону коридора. Эгертон снова выдернул лист бумаги из факса и снова зашагал в другой конец кабинета, чтобы снова старательно положить лист на чей-то стол. Джейн моргнула, глядя, как он останавливается у телефона, и берет трубку, всем своим идиотским видом демонстрируя бурную деятельность. Затем он снова пошел за факсом, и Джейн отвернулась. Она медленно шла по коридору. Ей казалось, что за спиной люди вполголоса повторяют ее имя, повторяют с вопросительной интонацией. Когда она вошла в свой кабинет, Уайтхед с Камиллой с улыбками обернулись. На столе Камиллы появился цветок в горшке, а на белой стене висел постер отверженных. Шум в ушах у Джейн мгновенно умолк, и улыбки на лицах угасли.
2: «Джейн, что с тобой?» — спросил Уайтхед.
0: Лицемерный кретин с притворным беспокойством смотрел на кровь у нее под носом, на ее рваную одежду, синяк на щеке и взъерошенные волосы. Не обращая на него внимания, Джейн одним движением руки смахнула со стола Камиллы все, что на нем было. Цветок в горшке проехал по столу и вылетел прямиком в окно. Уайтхед с криком бросился к окну, чтобы посмотреть, куда он упал. А Джейн тем временем сорвала со стены постер и, размахивая руками, принялась рвать его на мелкие кусочки.
1: «Джейн, пожалуйста!»
0: — начала была Камилла, дрожа и заикаясь.
3: «Пожалуйста, что?»
0: Джейн склонилась так близко к ее лицу, что могла разглядеть тушь на ресницах девушки, учуять запах ее косметики. Затем она закричала.
3: «Пожалуйста, отдай мне все, что тебе дорого!»
0: Она засунула в рот кусок постера и, мыча, принялась жевать. Уайтхед неуверенно шагнул к ней.
2: «Джейн!»
3: «Чего?»
0: Огрызнулась она, и жеванная бумага полетела прямо в Уайтхеда.
2: «Думаю, тебе лучше пойти домой».
0: Джейн прислонилась к двери и слабо засмеялась.
1: «Домой? Домой?»
0: В дверном проеме возник Эгертон. Он стоял и по-детски удивленно таращился на нее.
3: «Что?»
0: — рявкнула она.
3: «А тебе какого черта надо?»
0: Эгертон отшатнулся от нее, выставив руки перед собой, а она обернулась, чтобы в последний раз осмотреть кабинет, полки, технику, метры белоснежных стен, внутри которых было так много вещей, но не ее, а чужих. Лишь выбежав в коридор, она смогла дать волю слезам.

0: Дверь в квартиру номер 8 была по-прежнему открыта. Джейн вошла и захлопнула за собой дверь. В ушах снова зашумело. Мебель опять стояла так, как было, когда Джейн только въехала. Бутылка из-под шампанского вернулась на свое прежнее место. По стенам снова были развешаны картины владельца. Из ванной пропали вещи Джейн, а на их месте появились флаконы с пеной для бритья и лосьоном. Осколки ее кружки исчезли из мойки на кухне. Спальня, казалось, почти не изменилась, но лишь потому, что Джейн и так почти ничего в ней не трогала, но ее одежда и фотография Эндрю тоже пропали. Джейн вернулась в гостиную и выглянула в окно. Уже темнело, и еще кто-то взял всю садовую мебель и сложил ее друг на друга, так что получилось подобие скульптуры. Обернувшись, она увидела хозяина, который стоял, сложив руки за спиной, и словно терпеливо ждал чего-то. «Да?» — улыбнулся он.
1: «Я ухожу»,
0: — сказала она отрешенно. Будто бы разочарованный ее ответом, он заговорил медленно, издевательски дружелюбно. «Ты не можешь уйти?»
1: «Нет, могу!»
0: — возразила она, чувствуя себя четырехлетним ребенком. «Куда?» — спросил он. «Куда ты пойдешь?»
1: «Найду куда!»
0: «Не найдешь. Тебе некуда идти». Он сделал шаг к ней, и вдруг ее дыхание стало прерывистым, неровным, потому что Джейн было больно слышать это, и ей опять захотелось плакать. Она попятилась.
1: «Пожалуйста».
0: «Что у тебя есть, Джейн?» Тихо спросил он, покачивая головой, словно игрушечная собачка.
1: «У кого-то есть имущество, а у кого-то нет».
0: Подходя все ближе, он широко развел руками.
1: «Ты не владеешь ничем. Все, чем ты пользуешься, принадлежит другим. Тебе некуда деваться».
0: И вдруг он заорал так оглушительно, что Джейн вздрогнула, прямо как той ночью, когда Эндрю, уходя, залепил ей пощечину.
2: «Что у тебя есть, Джейн?»
0: Он толкнул ее в стену. Удар разом выбил весь воздух из легких, и она упала на пол. Тогда он попытался схватить ее, а она перекатилась на бок и попыталась встать, но мужчина снова толкнул ее, а затем наклонился, так широко раскрыв рот, словно хотел проглотить ее. Джейн пошарила рукой, что-то нащупала и ударила его по голове. Бутылка из-под шампанского не разбилась, она просто отпружинила и выпала из рук Джейн, когда хозяин повалился на нее. Джейн вывернулась и заковыляла к выходу, но его рука схватила ее за лодыжку, и Джейн упала на диван. Она попыталась высвободить ногу, но мужчина был слишком силен. Он крепко держал ее, тянул к себе. Джейн потянулась к книжному шкафу. Там лежал старый дверной замок. Она схватила его, пока хозяин подбирался все ближе к ее бедру, и обернулась, оказавшись с ним лицом к лицу. По спутанным волосам хозяина струилась кровь, стекая ему на шею, но он не собирался сдаваться. «Мое!» — сказал он. Джейн с силой ударила его замком по лицу, почувствовала, как его нос на секунду оказал сопротивление и тут же расплющился, словно масло. Секунду он еще держал голову прямо, а затем упал лицом вниз. Джейн, шатаясь, стала уходить, хватаясь за стену, не отрывая взгляда от мужчины. Его ладони трепетали, как крылья раненой птицы. Она оглядела комнату и не нашла ни единой собственной вещи. Тогда она сорвала со стены первую попавшуюся картину и швырнула в него. Ладони хозяина затрепетали с новой силой. Он захлопал ими по ковру и начал издавать мычащий звук, который становился все громче и громче, и его тело задрожало. Он не умирал. Такие, как он, никогда не умирают. Джейн достала зажигалку и поднесла ее к занавеске. Крутанула колесико.
3: «Получай», — сказала она.
0: Дешевые занавески моментально вспыхнули, пламя поползло к потолку. Джейн с трудом заковыляла к выходу, кашляя, пытаясь не запнуться, а хозяина, тело которого, словно огромное насекомое, металось взад и вперед. Она выбежала в холл и, рывком открывая дверь, услышала откуда-то из огня голос.
2: «Куда, Джейн?»

0: Виктор с Алексом выскочили из машины, но мистер Гиллок опередил их. Они были склонны думать, что все это какая-то шутка. Но на всякий случай мистер Гиллок прибыл из Бельгии. И вдруг в один момент шутка перестала быть смешной.
1: «Все катится к чертям», — пробормотал Алекс, торопливо следуя за мистером Гиллоком туда, откуда виднелось пламя.
0: Подойти близко им не удалось. Их бесцеремонно остановил полицейский. Он смягчился, когда узнал, что это дом мистера Гиллока, но все же не подпустил их ближе. Мистер Гиллок просто стоял, нервно теребя свои длинные светлые волосы, и смотрел, как догорает его квартира. Джейн сидела на заднем сиденье полицейской машины, выставив ноги на асфальт. Ей было холодно, несмотря на одеяло, которым ее укутали. Инспектор захлопнул свою записную книжку.
2: «Чуть позже мы зададим вам еще несколько вопросов», — сказал он. «А пока...»
0: Он умолк и посмотрел на констебля, который как раз закончил разговаривать с пожарным. Констебль, который находился вне поля зрения Джейн, беззвучно шевеля губами, сообщил новости. В квартире больше никого не было.
2: «А-а-а», —
0: проговорил инспектор, очень медленно кивнул и с опаской оглянулся на женщину, которая сидела в его машине.
2: «А пока», — продолжал он, — «я думаю, нам лучше проехать в участок».
0: Он аккуратно приподнял ноги Джейн и поставил их в машину. Осторожно закрыв дверь, он снова переглянулся с констеблем поверх автомобиля, и оба тяжело вздохнули. Джейн смотрела в никуда, пока полицейская машина медленно ехала мимо групп собравшихся зевак. Ей по-прежнему было холодно, и хорошо, что одеяло было еще при ней. Она посмотрела на тротуар. Там, как всегда, опрятный, улыбающийся, стоял хозяин и махал ей вслед рукой, как ребенок. Он был охвачен огнем. Джейн отвернулась и некоторое время рассматривала одеяло. Рисунок был ей незнаком. Не похоже, чтобы это было одно из ее одеял.

0: Антон Первушин. Ослепительный крик. Марк был занят прослушиванием эфира и не заметил, как проснулся Кирилл. Очевидно, тот после пробуждения некоторое время молча лежал в своем пенале, готовился к разговору, потому что, обойдясь без предваряющих покашливаний и возни, громко спросил: «Что ты делал в дни чумы?» Марк вздрогнул от неожиданности и покачал головой. Иногда его напарник казался гением бестактности. Но промолчать, выказать слабость. А мы сильные люди, которые не поддаются сиюминутным темным эмоциям. Иначе нас здесь не было бы. Но лучше мы, чем кто-либо другой. Зачем тебе знать?
1: А почему нет?
0: Кирилл наконец заворочился, но из пенала не вылез.
1: «Осталось немного, я и не знаю. Так где ты был тогда?»
0: Марк скривился, наклонившись к пульту дальней связи. Но вместо осмысленных сигналов динамики выдавали только монотонный фоновый шум. Похоже, главная антенна накрылась окончательно. «Прощания не будет. Чертов метеороид, откуда ты взялся?»
1: «Я был на геостационарной верфи. Третий узел, монтажный модуль «Водолей».
0: Кирилл хмыкнул с неопределенной интонацией.
1: «Да, ведь ты же из карантинных. Тогда ясно».
0: Марк оглянулся на пеналы, занимавшие добрую половину отсека. Ему с самого начала не понравился разговор, и он хотел... увидеть лицо напарника, чтобы по мимике понять, зачем тот все затеял. Но Кирилл оставался в своем логове.
1: «Что тебе ясно?» 3 года в одном гробу, а ты ни разу ни словом. А ведь вроде все обговорили и по кругу пошли».
0: Неизвестно, добивался этого Кирилл или нет, но на Марка нахлынули воспоминания. Яркие и болезненные, такие, что на душе похолодело, и даже кончики пальцев затряслись. Словно вчера это было, а не 5 лет назад, когда пришла чума. Тесное помещение отдалилось. Перед глазами замелькали блеклые картинки из прошлого. Плачущий Ваня Юсупов. Мертвые глаза Дика Спарроу за прозрачным забралом шлема. Тошнотворно-медленное падение Лагранжа. Рой обломков от разбитых вдрызг солнечных панелей. Яркая вспышка. А за ней... растущая черная клякса на месте космодрома «Восточный». Марк сглотнул без слюны и помотал головой, отгоняя старые кошмары.
1: «Тут не о чем говорить», — сказал он. «И нечего вспоминать. Сначала было отчаяние, потом злость. Каждый выживал как мог, как умел. Хотя зачем выживать, никто не знал. Я тоже не знал, но все равно дрался. Так бы мы все друг друга и передушили. За кислородную шашку, за баллон воды, за банку консервов, за лишний фильтр. Ты ведь понимаешь, что такое лишний фильтр, когда транспорт больше не придет? Хорошо, Монреаль взял дело в свои руки, всех построил и заставил работать».
0: «Монреаль?» – переспросил Кирилл. «Канада?»
1: «Джеффри Делайл», – пояснил Марк. «Он придумал такие городские прозвища. Сказал, что наши звания, имена, статус ничего больше не значат. Сказал, что каждый из нас теперь уникален, что от каждого зависит будущее человечества, причем в самом прямом, а не в метафорическом смысле. Сказал, что если у нас получится, то каждый станет вроде эпического героя, о каждом будут слагать песни, легенды, саги. Поэтому мы не должны держаться за собственные имена. Ведь представляем будущему всю планету, земную культуру в ее многообразии. Поэтому мы будем носить имена городов, в которых родились. В знак благодарности за рождение. И за жизнь. В память о земном человечестве».
0: «Ваш Делайл был романтик».
1: «Нет, он был прагматик. Просто его прагматизм выше лишнего фильтра».
0: Кирилл наконец-то выбрался из спального пенала. Привычно оттолкнулся пятками от стенки, перелетел к пульту, ухватился за низкую спинку кресла, повернулся в воздухе и в одно движение с ловкостью заправского акробата примостился на сиденье.
1: Марк посмотрел на него, хотя прекрасно знал, что именно увидит. Заросшее по брови лицо, гипертрофированные отечные мешки под маслянисто-блестящими глазами, отвратительно зрелый фурункул на правой щеке, кровоточащие губы, голое, длинное и бледное тело дистрофика с зеленоватым оттенком, который придает ему экономное освещение. Грязноватые пластыри на локтях и коленях, скрывающие бытовые травмы, которые никогда не заживут. У Марка были такие же. Большой пластырь на груди, напоминание о внекорабельном выходе, об отчаянной попытке спасти главную антенну и связь с Шеклтоном. Марк подумал, что ненавидит этого человека, своего напарника, но и любит одновременно. Наверное, только так и можно относиться к тому, с кем провел 3 года в одном гробу и с кем предстоит умереть. Ненависть, любовь. Как говорила фрау Мюнхен, «Хас-либе». В русском языке нет аналога этому слову. «Хас-либе». «До транзита 0 осталось 5 часов 16 минут», — будничным тоном сообщил Кирилл, глянув на пульт. Он мог этого не говорить. Марк все отлично видел без подсказки. К сожалению. «Да», — сказал Кирилл. «Нелегко вам пришлось. Но я не знаю вашего Дилайла. Что с ним сталось?»
0: «Он остался на буксире», — ответил Марк. «Топливо было в обрез. Переход на полярную орбиту. Но если бы не карантин, то, возможно, он долетел бы».
1: «Сожалею», — сказал Кирилл. Он действительно сожалел. Искренность своего напарника Марк опознавать давно научился. По совести Кирилл не мог отвечать за решение главного администратора Йена Паркера и действия селенитов. Напарник и сам оказался в безнадежной ситуации, застряв после дней чумы на полигоне в 300 километрах от Шеклтона и пережив настоящую робинзонаду. А если совсем на чистоту, то ответственность за злоключение карантинных лежала только на Паркере. Тот не был ни романтиком, ни прагматиком, он оказался истериком. И когда все начало рушиться, повел себя соответствующе. Сначала запретил прелунение, пообещав при попытке сбить модуль ракеты, из-за чего позднее, когда разрешение все-таки было получено, Монреалю и Донецку пришлось пожертвовать собой ради остальных. Ресурсы самодельного межпланетного корабля, собранного на живую нитку из уцелевших модулей и геостационарной верфи, были на исходе. Затем Паркер своим приказом продержал карантинных 3 недели в посадочном модуле, не давая перейти на базу. 10 человек были заперты в помещении, рассчитанном на 2 космонавтов. В итоге они потеряли еще 3, среди которых была и Марта, фрау Мюнхен. Отличный, кстати, специалист по вакуумной сварке. Стесненность, духота, обезвоживание, травмы при жесткой посадке – настоящий ад. Скорее всего, никто не выжил бы вообще, но у администратора базы Шеклтон сдали нервы. Он переборщил с таблетками, впал в кому и умер еще через неделю, не приходя в сознание. Марк понимал, что нельзя радоваться смерти человека, особенно после чумы, когда за любой жизнью стоит будущее человечества, но всегда благодарил судьбу за то, что Паркера не стало. Иначе сам убил бы его, взял бы грех на душу.
2: «Знаешь...» Нарушил паузу Кирилл. «В молодости я часто думал о смерти. Впечатлительный был мальчик с фантазиями. И думал, что хорошо бы точно знать, когда погибну. Да, я был уверен, что погибну, а не умру спокойно в постели, окруженный скорбящими родственниками. Вот хотелось знать дату смерти. До дня, до часа. Чтобы, значит, быть готовым. То есть завершить все дела, получить напоследок разные удовольствия и с достоинством принять смерть. Как видишь, нельзя о таком мечтать. Некоторые мечты сбываются до буквальности.
1: Ты мог отказаться от участия в ЗОВе. Дело добровольное, сказал Марк.
2: Не мог. Кирилл повысил голос. Я уже пережил свою первую смерть. Что мне вторая? Но знаешь, о чем я мечтал после той первой своей смерти?
1: Нет, ты не говорил.
2: Я мечтал, чтобы мир не умер вместе со мной. Даже не мечтал, а молил, просил у Бога и у чертовой вселенной, чтобы чума оказалась иллюзией, личным моим сумасшествием, бредовым сном или испытанием.
1: Но на мольбу никто не откликнулся. Земля и взаправду умерла. Цивилизация погибла. Взаправду! Я понял тогда, почему так страстно мечтал о том, чтобы все оказалось иллюзией. Потому что собственную смерть можно принять, если твердо уверен, жизнь будет продолжаться и без тебя. Это немножко обидно сознавать, но это примиряет с неизбежностью. Дает надежду на бессмертие в памяти, а тут нет надежды.
2: Зов дал мне такую надежду. Я не мог отказаться.
1: Кирилл замолчал, а потом спросил шепотом, едва слышно.
3: Как считаешь, они поймут?
1: Когда-то Марк часто думал над этим вопросом. Так часто, что даже устал и приучился отбрасывать малейшие сомнения. Ведь сомнения мешали работе. Но теперь, когда до первого взрыва оставалось 5 часов, вопрос прозвучал особенно остро. И на него нужно было дать ответ, даже если в ответе скрыт самообман.
2: Цивилизация погибла. Взаправду, как сказал Кирилл. Погибель пришла внезапно и откуда никто не ожидал.
1: О возможности всемирной пандемии писали многие футурологи. Но никто не мог предположить, что толчком к ней станут не боевые вирусы, сконструированные в секретных лабораториях, а совершенствующиеся год от года антибиотики. Начав их широкое применение, человечество подстегнуло эволюцию в микромире, и раньше или позже должна была народиться тварь, устойчивая к любым видам лекарств. Ею оказалась мутировавшая микобактерия, вызывающая миллиардный туберкулез с повышенной вирулентностью. Ситуация осложнилась еще и тотальным распространением всевозможных иммунодефицитов, которые прямо называли «бичом 21 века». Первые вспышки не вызвали серьезного беспокойства у эпидемиологов. Им казалось, что они имеют дело со старым знакомцем, а посему успешно локализуют очаги и найдут средства борьбы. Однако болезнь распространялась молниеносно. Вскоре ею были охвачены все развитые страны. Началась настоящая чума, убивавшая в день десятки тысяч человек. Высокая летальность вызвала панику, и тут появился какой-то безумный орден красных полковников, взявший ответственность за распространение микобактерии на себя. Мнение ученых никто больше не слушал. Явный враг предпочтительнее тайного. Тем более, что население России, геополитические интересы, которые якобы отстаивали самозванные полковники, менее всего страдало от пандемии. В дело вмешались политики, и тут же разразилась глобальная война, прервавшая любые попытки остановить распространение болезни. Гибель родного мира наблюдали с ближних и дальних орбит 200 космонавтов, участники международного проекта «Прометей». Разумеется, они верили в лучшее и представить не могли, что чума, даже самая страшная и опустошительная, обернется войной. Только когда полетели межконтинентальные ракеты, центры космического управления были уничтожены и начали один за другим отключаться спутники связи, жители орбит осознали, что отныне им придется рассчитывать только на себя. Может быть, где-то на Земле еще оставались небольшие анклавы уцелевших. Наверняка кто-нибудь додумался до строительства городов-убежищ, изолированных от мира на случай катастрофического развития ситуации. Однако тем землянам, кто пережил чуму и войну, было не до космоса. Возвращаться космонавтам было некуда, и единственным местом, где теплилась какая-то разумная жизнь, вдруг стала Луна. Точнее, база в кратере Шеклтон рядом с лунным Южным полюсом. Первыми это сообразили ребята с межорбитального корабля «Лагранж». Но они пошли к Луне на авось, без подготовки и с перегрузом. В итоге не набрали необходимое приращение скорости и ухнули в гравитационный колодец. Космос слезам не верит. Джеффри Делайл на геостационарной верфи давил самодеятельность в зародыше, поэтому у карантинных и получилось лучше, чем у «Лагранжа», при аховых начальных условиях. Когда в Шеклтоне немного оправились от потрясений, посчитали уцелевших, самоорганизовались, то стали думать, что делать дальше. В принципе, ресурсов лунной базы хватало надолго. Она давно не напоминала россыпь детских кубиков модулей, соединенных тонкой паутиной кабелей. Разрослась, углубилась под грунт, обзавелась ядерной электростанцией и полями фотоэлектрических батарей, запустила небольшое, но полностью автономное производство. Но любому, самому оптимистично настроенному селениту было ясно, что без поддержки Земли база в кратере Шеклтон способна только выживать, но не развиваться и уж тем более как-то участвовать в деле возрождения человеческой расы. А Земля молчала. Яркий бело-голубой шар вращался в черном небе, словно чужая и очень далекая планета. Селениты придумывали проекты возвращения, один бредовее другого. Их выкладки разбивались о расчеты. С топливом проблем не было, однако эвакуационные корабли не проектировались под спуск в атмосфере и мягкую посадку. В лучшем случае они могли выйти на низкую околоземную орбиту и остаться там навсегда. Тут же появились смельчаки, желающие прыгнуть с орбиты в скафандре под парашютом, и эта ерундистика обсуждалась целый месяц. А потом Ваня Юсупов, не выдержав очередной утомительной дискуссии, бросил зло.
3: «Куда вы собрались? В чуме в объятия?»
1: И на этом обсуждение проектов сошло на нет. В самом деле, какой смысл стремиться на Землю, если там только что прокатилась пандемия и глобальная война? Что ждет там смельчаков, кроме смерти? Впрочем, столь деятельные люди, какими всегда были космонавты, не могут долго сидеть без идей. В какой-то момент вспомнили, зачем вообще был запущен Прометей. Благо, остатки былой роскоши болтались прямо над головой, и под Москоновым влиянием грозили на эту голову раньше или позже свалиться. Прометей был самым крупным космическим проектом в истории. Почти 15 лет на него работали 26 стран и 500 миллиардов человек. Только чтобы начать строительство прототипа-демонстратора, понадобилось развернуть мощную инфраструктуру на ближних и дальних орбитах, возвести базу на Луне, сконструировать и запустить сотни космических аппаратов. Разумеется, у проекта была конкретная цель. Во втором десятилетии века, на пике очередного глобального экономического кризиса, рядом со звездой Талиман, более известной как Альфа Центавра, астрономы открыли планетную систему, и две из обнаруженных планет оказались земного типа и находились, невероятное везение, в так называемом поясе Златовласки, в сравнительно небольшой зоне поблизости от родительского светила, где благодаря температурным условиям возможна жизнь. И вроде бы косвенные данные указывали на то, что жизнь там есть. Тут-то все и завертелось. Международный проект, поддержанный новым общественным интересом к космическим исследованиям, стал рычагом, с помощью которого удалось перевернуть мировую экономику и вытащить ее из кризисного болота. Но самое главное, Прометей был проектом созидающим и объединяющим. Казалось, праздник прогресса воцарился надолго. Будет построен прототип-демонстратор межзвездного зонда, а за ним и сам зонд, и его строители вскоре увидят, как их огромное детище, чудесное соединение интеллекта и технологий, отправится сквозь бездну, став дерзким воплощением древней как цивилизации мечты. Только вместо Прометея пришла чума. Кто же предложил сделать из готовых блоков прототипа термоядерную лампу? Может, тот же Ваня Юсупов, которого среди карантинных называли Томском? Или кто-то другой? Сейчас уже и не вспомнишь. Потому что идея зова мгновенно заразила всех селенитов. Каждый воспринял ее как свою собственную. Она стала для них смыслом жизни и последней надеждой на лучший исход. «Они там у Талимана поймут?» — повторил Кирилл вопрос, заданный напарнику.
0: «Они умные», — ответил Марк медленно.
1: «Должны понять. Они поймут. Даже если интерпретация будет какой-то другой, они догадаются, что у нас не все в порядке».
0: Прототип-демонстратор «Прометея» не был рассчитан на межзвездный перелет. На нем собирались отработать двигательную установку импульсного типа. 15 10-мегатонных термоядерных бомб, взорвавшись по очереди за электромагнитным толкателем, должны были разогнать прототип до скорости в 0,5% от световой. Планировалось, что прототип будет стартовать за орбитой Марса. Для отправки его туда на Луне построили мощные мазеры, способные своим микроволновым излучением, направленным на специальные сбрасываемые отражатели, придали бы начальный импульс движению. В проекте «ЗОВ», за реализацию которого взялись селениты,
1: Термоядерные бомбы использовались не для разгона прототипа, а для последовательности взрывов, в которой сторонний наблюдатель мог бы распознать целенаправленную деятельность и некое послание. Сверхмощная лампа, сигнализирующая другим мирам. Старая концепция, предложенная в прошлом веке академиком Сахаровым. Может быть, жители планет, вращающихся у Альфа Центавра, увидят эти вспышки? Может быть, сумеют понять, что братья по разуму терпят бедствие? Может быть, захотят помочь? Может быть... Изложи кто-нибудь такую идею Марку лет 5 назад, он рассмеялся бы автору в лицо, назвал бы ненаучным фантастом. Но безумная жизнь порождает безумные надежды, а они особенно крепки, если дают силу жить в безумии. Долго думали, какое послание составить для гипотетических инопланетян. Понятно было, что взрывы надо организовать за Плутоном или еще дальше, чтобы искусственные вспышки можно было выделить на фоне естественного солнечного света. Понятно было, что они не должны быть повторяющимися, ведь в монотонности мало информации. Понятно было, что в последовательности должна содержаться просьба о помощи. Но как соблюсти все эти условия, если бомб всего 15? Не посылать же классический СОС, вряд ли в галактике знают азбуку Морзе. Придумали, конечно. Хотя и спорили до хрипоты. А ведь все просто. Первый и самый мощный взрыв из 5 бомб – сигнал, привлекающий внимание. После продолжительной паузы – второй взрыв из 2 бомб – начало послания. Третий взрыв из 3 бомб – продолжение послания. Четвертый взрыв из 4 бомб – развитие послания. Пятый взрыв из 1 бомбы – завершение послания. Такая последовательность скажет: «В нашей системе зародилась жизнь, потом возник разум, он достиг высот, но ныне угасает». Другое прочтение: «Ищите нас на спутнике третьей планеты». Чтобы указать на Землю дополнительным образом, момент первого, привлекающего внимание взрыва, подбирался так, чтобы для инопланетного наблюдателя Солнце, Земля и вспышка находились на идеальной прямой. Разумеется, учитывалось и расположение планет Талимана, ведь параметры их орбит известны. Оставалось уповать, что через 4 года, когда термоядерный свет доберется до галактических соседей, там не испортится погода, или что у них имеются орбитальные средства наблюдения, которые позволят зафиксировать первую вспышку и последующие. Теоретически все могла сделать автоматика, причем элементарная. Прототип, разогнанный мазерами, долетает до окраины Солнечной системы. Там блоки с бомбами расходятся под действием пружинных толкателей на приличное расстояние и в точно отмеренные моменты взрываются. Но если у вас есть всего одна попытка и второй никогда не будет, доверитесь ли вы автоматам? Решение послать на прототипе 2 космонавтов, которые контролировали бы процесс и оперативно могли выступить ремонтниками, созрело не сразу и опять же вызвало ожесточенные споры. Однако стоило делу дойти до непосредственной подготовки старта, выяснилось, что возражений нет, и любой готов отправиться в этот уникальный рейс без возможности вернуться. Лучшими из добровольцев признали на общем собрании Кирилла и Марка. Есть повод для гордости, хотя и не слишком вдохновляющий. Ведь за гордостью стоит неизбежная и точно рассчитанная смерть.

0: «Я вот думаю», — сказал Кирилл, глядя в сторону. «А если у них то же самое?»
1: «У кого?»
0: Марк встрепенулся. «Там, у Талимана. Вдруг это бич любой высокоразвитой цивилизации. Мы ведь сами породили чуму. И не потому, что хотели. Просто за все нужно платить. И прежде всего за комфорт. За здоровое детство, за долгую жизнь. Природа тварь хитрая, ее не проведешь, не обманешь».
2: «Ерунда», — решительно заявил Марк. «Нам не повезло. Слишком увлеклись антибиотиками. Сам знаешь, даже в гигиенические средства добавляли. Перестарались. Может, это вообще наша уникальная черта — мудрить с лекарствами, потому что слабые мы. Потому что отпечаток мора сохранился в генетической памяти. У них там все по-другому».
0: «Может, и по-другому», — согласился Кирилл, но без уверенности в голосе.
2: Они помолчали. И Марк решил добавить к сказанному не столько для напарника, сколько для себя. «Не сомневайся, дойдет наше послание. Его прочитают и расшифруют, и помогут нам, тем, кто остался, если смогут, конечно. Верю, что смогут».
0: «Жаль, выпить нечего», — отозвался Кирилл не впопад. «Самый повод, а мы сухие».
2: «Ну, извини», — Марк улыбнулся без веселости. «Мазевые антисептики надежнее. Тут не до развлечений». Это было правдой. Обитаемый модуль для прототипа собирали из лунных эвакуационных кораблей. База Шеклтона отдавала все самое лучшее из запасов, порой невосполнимое. Но космонавты должны были долететь до финиша и убедиться, что зов сработал. Спирт был бы лишним на корабле, и никто не подумал о том моменте, когда блоки с термоядерными бомбами разойдутся, и двум смертникам останется только ждать, когда взорвется первый блок, который их уничтожит. И никто не подумал, что ожидание будет чудовищно томительным.
1: «Пойду выйду», — сказал Марк. «Посмотрю на антенну. Вдруг получится что-то поправить».
0: «Я пытался», — сказал Кирилл мрачно. «У меня не получилось. Ты, что ли, ловчее?»
1: «Тогда просто гляну на звезды. Давно их не видел. Так уйти будет спокойнее».
0: Марк завозился, но Кирилл остановил его. «Не ходи».
1: «Почему?»
0: «Скафандры неисправны». Марк вперился в напарника. Но тот продолжал смотреть в сторону на настенную контрольную панель.
3: «Ты свихнулся?»
0: «Нет. Я сам их».
3: Вспышка ярости была столь сильна, что затмила разум. Марк очнулся, только увидев, что Кирилл задыхается, даже не пытаясь разжать впившиеся в его горло пальцы. Отнял руки. «Хаслибе», — сказала фрау Мюнхен. «Ненависть, любовь». В русском языке нет аналога этому слову.
4: «Урод»,
3: — произнес Марк мертвенно.
4: «Зачем?»
0: Кирилл некоторое время не мог ответить. Всхлипывал, булькал, сплевывал. Красная от крови слюна невесомыми пузырьками разлеталась по отсеку.
3: «Не хотел, чтобы ты знал. Не хотел».
4: «Говори. Иначе я убью тебя раньше, чем бабахнет первое».
3: «Тогда убей»,
0: — сказал Кирилл просто. Марк минуту разглядывал напарника, потом, помогая себе руками, вернулся на место.
1: «Ты лишил меня звезд», — сказал он.
4: «Поэтому должен сказать правду. Зачем ты это сделал? Зачем?»
0: Марк не ждал быстрого признания и уже соображал, как выбить его из напарника, но тот сломался.
3: «Их больше нет», — сказал Кирилл. «Никого нет. В Шеклтон пришла чума, новый штамм. Мутация чего-то банального. Я тогда дежурил, ты спал. Я принял сообщение и пошел наружу. Вытащил штекер. Штекер главной антенны. Чуть не сорвался, там сложно. Потом все-таки доковылял и рассказал тебе байку о метеороиде. Некого больше спасать, понимаешь?
1: Мы последние. И скоро нас тоже не будет. Я думал, хоть ты умрешь в уверенности, что зов был не зря. Мне-то теперь все равно. Ложь во благо.
4: Дурак, сказал Марк. Не бывает лжи во благо.
2: Что ты сделал со скафандрами?
1: Схемы терморегуляции.
4: Значит, минут 10 у меня будет. Марк начал выбираться из кресла. Достаточно. Он сам поражался своему спокойствию.
2: Наверное, где-то внутри себя Марк давно догадался, что дело не в антенне и не в мифическом метеороиде. Принял, что его мир умер окончательно.

Помогая друг другу, они надели скафандры, выбрались из шлюзовой камеры и встали, ухватившись за поручни. Марк смотрел на неисчислимую россыпь звезд Млечного Пути, на ровный и манящий свет миллиардов миров, которые останутся недоступными. Вселенная дала жизнь землянам, не спрашивая. И теперь отбирала, не спрашивая. Молчаливая, беспощадная, прекрасная. Хаслибы — это о человеке и Вселенной. «Не все мечты сбываются буквально», — подумал Марк, не замечая, как великолепная картина расплывается от слез. «Но главное мы сделали. Наш ослепительный крик пронесется по галактике. Столетия, тысячелетия. Кто-то его увидит. Кто-то подумает о нас. Хотя бы одно мгновение, которое стоит вечности. И в это мгновение он услышит: мы жили. Мы любили. Мы ненавидели. Мы боролись. Нам не повезло. Пусть вам повезет».

0: Доктор Амадей Балихок с гордостью указал пальцем через весь огромный кампус университета Мэг, Бэш и Хэл Турман.
1: «Вот!»
0: — выдохнул он, обращаясь к взволнованно внимавшей ему группе.
1: «Вот это совершенные, обтекаемые формы зданий, украшенные диагональными полосами. Гордость университета и последнее дополнение к нашим великолепным образовательным возможностям. Димено коммуноплекс». «Целое здание!»
0: — с благоговением, греющим душу любого мужчины, воскликнула молодая женщина справа от него.
1: «Для одного только прибора».
0: Президент университета любезно улыбнулся ей и перевел взгляд на остальных посетителей. Его широкая грудь, подшитая дорогим портным рубашкой из чистого стекла, прямо на глазах раздувалась от гордости.
1: «Да, одна машина».
2: «Один только вопрос, сэр», — неуверенно сказал очень красивый молодой человек, сотрудник иллюстрированного журнала «Телевидение во вторник».
1: «Меня немного смущает только один момент, доктор. Ведь Димена коммуноплекс вряд ли можно считать образовательным прибором. Я хочу сказать... Его ведь не будут использовать для обучения. Он предназначен для исследований, верно? Для какого-нибудь Сумоса».
0: При этих словах все остальные журналисты явно задумались и принялись чесать в отмытых дорогими шампунями затылках тщательно наманикюренными пальцами.
1: «Знаешь, Стив», — медленно проговорила хорошенькая девушка, «я думаю, в твоих словах что-то есть. Если этот прибор для какого-нибудь Сумоса, он не может быть полезен для образования. Это уже относится к фигне типа открытию новых границ или чего-то в том же духе. А за такой материал не захочет платить ни один спонсор. Если дело касается Сумоса, необходимо все записывать, потому что возникает куча технических подробностей. А раз приходится делать записи, что происходит с непосредственностью хорошего телевизионного журналиста?»
2: «Непосредственность бесследно улетучивается, Лаура», — кивнул ей молодой человек. «Откуда ей взяться, если тебе придется читать свои записи, чтобы объяснить все, что происходит?
1: Я имею в виду, кого все это заинтересует?
2: С таким же успехом можно вернуться к тем сухим, как пыль, газетным отчетам, какие писали когда-то в старину».
0: «В дни Сумосов», — добавил кто-то из группы, — «в 20 веке». Вся группа в ужасе содрогнулась.
3: «Вовсе нет!»
0: — резко вмешался в обсуждение доктор Балихок. Все обернулись, и он вновь громко повторил самым убедительным тоном.
3: «Вовсе нет! Ничего подобного!»
1: «Что вы имеете в виду, сэр?» — спросил Стив. «Любой прибор под названием Димено коммуноплекс уж, конечно, является проектом какого-нибудь Сумоса». «Разумеется! Но, во-первых, мой дорогой... Тот Сумос, который участвует в этом проекте, находится под охраной и самым внимательным надзором некоторых наших беднейших умов. Кстати, разрешите мне с законной, отеческой гордостью сообщить вам, что он находится под надзором нашего факультета и студенческого коллектива, который в этом году обладает в среднем самым низким коэффициентом интеллекта среди всех колледжей всей страны».
4: «Да что вы говорите?»
0: — воскликнула Лаура с энтузиазмом, оглядываясь по сторонам.
4: «Это стоит вставить в мое шоу. Я люблю рассказывать о прогрессе и таким образом внушать своей аудитории, что мы продвигаемся вперед. Ну, или что-то в этом роде. Вы меня понимаете?»
3: «Конечно, понимаю», — заверил ее доктор Балихок.
0: Тепло улыбаясь девушке, он с удовольствием разглядывал приятные изгибы ее тела, отчетливо просвечивающие сквозь прозрачное с зеленым оттенком платье.
3: «Вам, журналистам, не понадобится делать какие бы то ни было заметки по поводу Димена коммуноплекса по той простой, но весьма существенной причине, что никому из вас не удастся даже приблизиться к пониманию принципов его функционирования. Этот проект был отдан на разработку исключительно Сумосом, и только самые деградировавшие из них могут сообразить, как он работает. Люди, такие как вы или я, или ваши телезрители, способны разве что описать его действия и производимый эффект, если он возникнет».
0: Раздался общий вздох облегчения. Стив вышел вперед и протянул руку.
1: «Примите мои извинения, доктор. Я на самом деле не имел в виду... не намекал на... Ну, вы понимаете».
0: Доктор Балихок кивнул.
3: «Вполне. Журналист, который появляется на миллионах экранов, просто обязан проявлять крайнюю осторожность. В этой стране и без того достаточно Сумасов и их идей. Теперь, когда мы убедились в полном взаимопонимании, могу я попросить вас набраться терпения. Все объяснения по поводу образовательного значения Димена Коммунаплекса вы получите после того, как мы отправимся туда на своих скутерах. Эксперимент должен начаться ровно в 4:30. И нас ожидает встреча с весьма нестабильным индивидуумом.
0: Они вновь взобрались в весело разрисованные скутеры, потянули за украшенные лентами рычаги рулевого управления и взмыли вверх под приятный аккомпанемент крошечных серебряных колокольчиков, укрепленных на миниатюрных задних бамперах.
3: «Каково же образовательное значение Димена Коммунаплекса?»
0: Вновь принялся ораторствовать президент университета, устроившись на своем месте в ведущем скутере.
3: «Ну, во-первых, существует чисто визуальный интерес студентов к столь сложной технике. Мы будем всячески поощрять учащихся за каждый час, проведенный в здании за созерцанием аппарата. Конечно, это ни в коем случае не является неприятным или...
0: Могу ли я употребить это слово сумасбродным способом проводить время, отведенное для обязательных занятий в колледже?
3: Разумеется, та группа, которая посещает здание арифметики, предпочтет провести час здесь, чем тратить его, как они это обязаны делать сейчас, на деление в столбик или десятичные дроби. Эти молодые люди могут впоследствии получить докторскую степень в области администрирования, как я, например. Тогда они вынуждены будут управлять и нести ответственность за опасную умственную энергию от 10 до сотни сумасов. Когда еще они найдут лучшую возможность наблюдать за этими созданиями, как не на первых курсах колледжа?
4: «А оставшаяся часть образовательного аспекта — коммуникация», — заметила Лаура. «По крайней мере, в университетском рекламном буклете, присланном в мою студию, написано «Пространственная коммуникация». Что это такое?»
3: «Это выражение сумасов», — пожал плечами доктор Балихов. «Вот сумасы пусть его и объясняют. Счастлив сообщить, что мой коэффициент интеллекта гораздо ниже опасной отметки 120 баллов. Пространственная коммуникация. Казалось бы, должна подразумеваться коммуникация между разными измерениями. Какая от этого польза, понятия не имею. Но, как со всеми разработками сумасов, никогда ничего нельзя знать наверняка. Это может привести к чему угодно. Например, скутеры, на которых мы сейчас передвигаемся, приводятся в движение некой излучаемой энергии, открытой сумасом-астрономом. Он валял дурака с какими-то космическими лучами. Другой, менее деградировавший сумас, на самом деле почти нормальный человек, применил открытие в инженерном проекте, относящемся к средствам передвижения, и это дало возможность нормальным людям-техникам производить скутеры для нас. Вот почему все расходы, которые мы несем, заботясь о сумасах и предоставляя им пищу, совершенно необходимы. Никогда нельзя знать заранее, когда тот или иной их приступ прикладной науки или даже припадок совершенно теоретической приведет к чему-нибудь полезному.
4: «Или опасному»,
0: — вступила в разговор молодая Матрона, до сих пор державшаяся в стороне.
4: «Вспомните атомные бомбы, динамит, все эти ужасные вещи, которые с ума собывало делали в старину, их философию».
0: Она содрогнулась и плотнее запахнула розовые жакеты из стекловидного материала.
3: «Старину! В том-то и все дело! Вспомните, пожалуйста, историю», — наставительно сказал доктор Балихов. «Первый человек приручил жизнь в форме низшего животного, чтобы обеспечить себя пищей. Затем он приручил материю в форме машин, чтобы они работали за него. А затем произошло самое главное, последнее событие. Человек приручил ум в виде сумасов, чтобы они думали за него».
0: Они прибыли к полосатому зданию со стреловидными опорами и сошли на землю. Стив указал на несколько располагавшихся прямо за новым зданием низких старомодных кирпичных строений, окруженных колючей проволокой.
4: «Это школа сумасов, доктор?»
1: Я знаю, что такая школа есть в вашем кампусе, и 3 года назад даже делал о ней краткое сообщение для тех людей, которых это могло заинтересовать.
4: Да.
5: Пожалуйста, не расстраивайтесь так, леди. Эти создания присутствуют здесь отнюдь не в опасных количествах и под строжайшей охраной. Наши законы в области государственного образования по-прежнему требуют, чтобы университеты содержали как минимум по 1 колледжу с отдельным, но адекватным остальным оборудованием для тех, кто обладает душераздирающим высоким коэффициентом интеллекта. Однако я надеюсь, что недалек тот день, когда ради всеобщей безопасности их будут содержать отдельно, как уже произошло с большинством этих несчастных, в надежных, с прочными стенами учреждениях под неусыпным надзором специалистов по сумасам.
0: По знаку доктора Балихока охранник отодвинул тяжелый дверной засов. Внутри здания располагалось одно единственное помещение, занятое под электронную машину. Впечатление было такое, будто паук сплел в этих стенах свой проволочный шедевр. Ряды трансформаторов застыли в ожидании энергии, которая хлынет в их компактные стержни. Электронные лампы, разбросанные словно капли дождя по огромной металлической пластине в центре комнаты, оставались пока обесточенными и слепо таращились на вошедших. Возле металлической пластины находилась приборная доска со множеством индикаторов, рядом с которой стоял человек весьма неряшливого вида, волосатый и хмурый. Тонкие металлические нити охватывали обе его лодыжки и исчезали в отверстии в полу, где, судя по всему, были намотаны на катушку, что позволяло человеку передвигаться в случае необходимости. Когда он возвращался на прежнее место, избыток нити втягивался обратно. Рядом постоянно находились 2 охранника. Тот, что стоял справа, был вооружен весьма эффективным небольшим бластером. Второй держал в руках крошечный радиопульт, управлявший работой металлических нитей.
3: «Дамы и господа!»
0: — обратился к телевизионщикам президент.
3: «Перед вами сумас-физик под номером 6B306, или, как записано в его свидетельстве о рождении, Реймонд Джон Тинсдейл. Его абсолютно нормальные родители даже не подозревали об умственных дефектах своего отпрыска до тех пор, пока целый ряд толковых изобретений ребенка не заставил их обратиться к администратору по детскому тестированию, который и открыл им правду».
4: «Какой ужас!» — простонала Лаура. «Да после этого и детей иметь не захочешь, ведь такое может случиться с каждым».
0: Доктор Балихок мрачно кивнул.
3: «Может. Утешением тут может послужить только тот факт, что об уродце будут заботиться до конца его дней. Родителям больше никогда не придется его видеть. И, конечно, мы используем их для осуществления трудотерапии в отношении таких же несчастных, как они сами».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
1: «Зоопарк»,
0: — с горечью заметил сумас-физик 6B306.
1: «Передвижной зоопарк прибыл поглазеть на людей. А теперь они захотят, чтобы их развлекали. Кого волнует, что мое оборудование еще не отлажено?»
3: «Ну-ну-ну», — предостерегающе произнес президент. «Не стоит впадать в буйство, иначе мы будем вынуждены лишить вас оборудования и книг на неделю. Пожалуйста, объясните, что это такое?»
1: «Ах да,
3: охранник, заставьте его надеть рубашку, здесь же присутствуют дамы».
0: Охранник натянул на сумаса рубашку, и тот раздраженно помотал головой.
1: «Сама атмосфера кондиционирована. Сезоны контролируются. Каждое треклятое одеяние полностью прозрачное. И в то же время нельзя и шага свободно сделать. Ни на метр, ни на секунду. Что за мир?»
0: Он ударил кулаком по раскрытой ладони и вздохнул.
4: Ну, ладно.
1: Мы называем этот агрегат Дименно-коммунаплекс. Не потому, что мы так хотим, но потому что надо же его как-то называть. А Джо-Джо тут подумал, что нам бы следовало окрестить его Балли-Хокером. Итак, это Дименно-коммунаплекс. Он предназначен для межпространственных коммуникаций.
2: Таких, как четвертое измерение, предположил Стив?
1: Нет, не таких, как четвертое. Существует бесконечное количество вселенных, сосуществующих с нами. Но в ином времени и пространстве. Они прилегают к нам по градиенту энтропии.
0: Раздался ропот непонимания и недовольства.
5: «Ох уж мне эти бредни сумусов! Энтропия!» — пробормотал кто-то.
3: «Градиент энтропии! Надо же!»
5: «Пусть лучше начинает демонстрацию!»
1: «Энтропию можно определить как повышающуюся хаотичность энергии», — быстро продолжал сумус-физик 6Б-306, пытаясь игнорировать сигналы доктора Балихока. «Это темп, которым наша Вселенная движется к собственной пространственно-временной гибели. Вселенная, чей градиент энтропии круче, останется невосприимчивой к нашему разуму и нашим приборам. Более того, любое излучение в ней действует на гораздо более высокой частоте, чем у нас. Степень различия мы можем оценить только приблизительно. А так как это коммуникативный...»
5: «Пожалуйста, начинайте», — приказал президент.
3: «Мы нормальные люди, интересуемся результатом, а не объяснениями. Теория может подождать».
1: «Проблема коммуникации с такой смежной вселенной», — дерзко продолжал человек, не глядя на охранников, «в основном состоит в том, чтобы найти правильную частоту, на которой существует их эквивалент модели, скажем, электромагнитных или радиоволн. Поднимаясь выше наших самых высоких частот, с помощью моего внутрипространственного трансляционного прибора мы можем заполнить пространство лишь тепловыми волнами. Приближение — это все, чего мы пока способны достигнуть. Постоянные и тщательно продуманные эксперименты должны продолжаться. Если же допустить наличие разумных существ в смежной вселенной, то их проблема будет состоять в том, чтобы найти достаточно низкую частоту в их пределах, которая позволит им войти в контакт с нами. Кроме того, им следовало бы...»
4: «Я ровным счетом ничего не понимаю», —
2: жалобно воскликнула Лаура.
4: «Заставьте его начать опыт».
0: Доктор Балихок подал знак, и охранник многозначительно потянулся к радиопульту. Сумас-физик 6Б-306 закусил губу и подошел к приборной доске. Он передвинул крохотный рычажок на одно деление, тем самым приведя в действие маленькое автоматическое устройство, которое издало 2 гудка, затем 4, затем 8, пауза, и оно прогудело 3 раза, 9 раз и 27 раз.
5: «Правильный контроль! Вот ответ на все проблемы», — самодовольно заметил президент университета. «Тогда, в старину, создания, подобные этому, жили вместе со всеми нормальными людьми и наносили чудовищный вред постоянными дискомфортными изменениями и странными идеями, которые безостановочно приходили им в голову. Прогресс начался с назначения общественных комиссий для надзора за наукой, но предстояло пройти еще долгий путь, прежде чем мы достигли нынешней, совершенной стадии управления и контроля. Сегодня, точно так же, как мы применяем различные агрегаты для проверки других агрегатов или поручаем собакам пасти овец, мы используем один вид сумасов для управления другими эквидами. Например, с помощью тестов, составленных сумусом-психологом, мы периодически проверяем этот экземпляр, дабы убедиться, что он не замышляет ничего опасного. А сумус, работающий в инженерно-техническом направлении, придумал самонаматывающуюся катушку, чтобы...
4: «Он закончил эксперимент», — перебила президента Лаура.
1: «Да, эксперимент закончен», — ответил ей сумус-физик 6Б-306. «Мы передали сигнал, и любые разумные организмы в смежной вселенной, которым удастся его принять, поймут, что он произведен математически развитыми существами. Теперь нам следует подождать возможного ответа. На самом деле он может прийти на любой радиочастоте. А поскольку создания, передающие нам сигнал, будут приближаться к нашему гораздо более низкому градиенту энтропии, он может прийти в форме звука. Мы должны быть внимательны. Не думаю, что это кому-то интересно.
2: Опять вмешалась Лаура.
1: Ни один человек не заинтересуется этой штуковиной, подающей гудки. И почему вы повернули рычажок только на крошечную черточку? «Это штуковина, подающая гудки», — ответил Сумас с тем непоколебимым терпением, которое все Сумасы проявляли в разговоре с нормальными людьми, «сообщает квадратную и кубическую степень от двух и трех соответственно, а этот факт, вероятно, является постоянным для любого пространства и времени. Я передвинул только один рычажок и только на одно деление, так как нам неизвестно, какова коммуникационная частота в той вселенной, куда попадет сигнал, а мы стремимся максимально снизить риск нанесения какого-либо вреда. Через неделю, если ответа не последует, мы попробуем другую частоту, затем еще одну, и так пока не добьемся результата». «Ну надо же! Да если бы вы рассказали мне все это раньше, я бы наверняка смогла помочь вам. У вас здесь проблемы с коммуникацией, это как раз моя область», —
2: сияя улыбкой сообщила Лаура.
1: «Пожалуйста, отойдите в сторонку, чтобы я смогла...»
2: Когда она шагнула к нему, Сумас бешено замахал руками. Его лицо исказилось.
1: «Нет!»
2: — завопил он.
1: «Вы...»
2: Доктор Балихов щелкнул пальцами. Невооруженный охранник сделал какое-то быстрое движение. Раздался щелчок... По всей длине металлической нити пробежала сверкающая искра, и Сумас со стоном упал на пол около отверстия, в которое уходила нить. Его ступни судорожно подергивались.
3: «Вы должны понимать», — мягко втолковывал ему добрый доктор, «что наука служит человечеству, а не наоборот. Лаура Биссельроуд — одна из самых известных и популярных лиц на нашем телевидении. Она ведущая программы «Воскресное приложение». Возможно, ей удастся не только пробудить интерес аудитории к вашему эксперименту, но и помочь вам в решении проблемы.
2: Сумас физик 6Б-306 уткнулся лицом в пол и застонал от отчаяния.
1: «Ну, во-первых,
2: — радостно объясняла Лаура, —
1: я поверну все оставшиеся рычажки. Следует в полной мере задействовать имеющуюся в наличии сеть. Мы можем с тем же успехом использовать все эти... частоты...»
2: Человек у ее ног начал биться головой о пол.
1: «Затем...»
2: Как ни в чем не бывало, продолжала журналистка.
1: «Вместо этой противной старой штуковины, подающей гудки, я бы использовала мой очаровательный, хорошо поставленный голос, который обожает весь народ. Фактор человеческого интереса. Вот о чем нам постоянно твердили в школе телевещания. Помнишь, Стив?»
3: «Конечно», — подтвердил Стив. «Интересы людей важнее, чем интересы телевидения».
1: «Всем привет!»
2: — кокетливо замурлыкала девушка в микрофон.
1: «Говорит Лаура Биссельроуд с другого конца градиента энтропии. У нас тут маленькая вселенная, точно такая, как ваша маленькая вселенная, и мы хотели бы, если вас это, конечно, не затруднит, попросить вас отложить на минуточку свои дела и в нескольких словах рассказать нам, как вы ощущаете...»
2: Она открыла рот, собираясь завизжать, запнулась и словно вдруг растворилась. А вместе с ней, неожиданно образовавшейся в земле воронки, исчезли все остальные люди, невероятный агрегат и даже само здание. Перевернутый вверх тормашками кампус университета, строение, студенты — все утонуло в пузырящейся почве. По всей планете кренились и падали горы, затвердевали и выкипали моря. Воздух мутнел и взвихривался, рождая невообразимые силы ураганы. За краткий миг коммуникации свершилось нечто умопомрачительное. И, наконец, странно изменившаяся Земля замерла.
0: полностью лишенный жизни мир принял стабильную форму. Теперь планету опоясывало, словно экватор, странная извивающаяся лента, проходившая по дну того, что некогда называлось океаном, и волнообразно изгибавшаяся у подножия того, что было горами. Волнистая линия несла сообщение на языке, которого никогда раньше не видывали во Вселенной. Оно было написано гигантскими буквами, созданными из молекул веществ. Дело в том, что его авторы спешки весьма приблизительно вычислили частоту. Вот примерный перевод сообщения. «Не будете ли вы любезны немедленно прекратить передачу эквивалента зудения? Оно вызывает у нас эквивалент сильнейшей головной боли».

0: На подоконнике, занесенном толстым слоем пыли, теснились косые стопки газет и журналов, привалившиеся к мутному от грязи окну. Из крайней пачки торчала газета с большой фотографией. Зеленые поля, снятые с высоты птичьего полета, а на них странные круги, соединенные линиями. Придерживая бумажную башню, Тоха осторожно выудил газету и прочитал название. «Непознанное». Заголовок на первой странице спрашивал: «Пришельцы оставили землянам послание?»
1: «Эд, смотри! Тут про инопланетян пишут».
0: Тоха повернулся к другу.
1: «Сказки для задротов».
0: Эд дернул головой, смахивая прядь черных волос со лба, достал из коробки с надписью «Архив» фотопленку, распустил ее и стал плавить темную спираль ленты зажигалкой зиппа. Горящие черные капли падали на выцветшие журналы и черно-белые фотографии, раскиданные на полу. Тоха раскрыл газету и прочитал: «На Алтае нашли снежного человека. Растения похищают детей. Кто живет в Жигулевском море?» Под заголовками размещались фотографии. В лесу у входа в пещеру лежал волосатый великан. В большой банке плавал разветвленный корень, похожий на толстого человечка. В темных водах широкой реки виднелась чешуйчатая спина с гребнем игл.
1: «Эд, пойдем. Поздно уже».
0: Тоха бросил газету на подоконник и серьезно добавил:
1: «Я не ищу неприятностей». «Какой ужасный подход к жизни!»
0: Эд широко улыбнулся, обнажив крупные зубы. В верхнем ряду не хватало правого клыка. Перекинувшись фразами из любимого фильма про пиратов, мальчики вышли из комнаты в темный коридор, включили фонарики на телефонах и пошли мимо раскрытых и запертых дверей. Тоха вглядывался в темно-зеленые облупившиеся стены. Ему казалось, будто махры вздувшейся краски — это чешуйки кожи огромного монстра. Они улавливают тепло и движение живых существ, слоняющихся по коридорам, и посылают сигналы в комнаты желудки, внутри которых перевариваются горы хлама. И вот сейчас провода, свисающие с потолка и похожие на тонкие скрюченные пальцы, оживут, схватят его и бросят в один из раскрытых ртов. Дверь захлопнется, и он навсегда останется внутри громадной типографии. Тохе не нравилось бродить по заброшкам. Он чувствовал в них что-то недоброе и опасное. От таких мест у него холодело в животе и пересыхало во рту. Но его лучший друг и брат по крови Эдгар Неретин, самый сильный и смелый мальчик в 5-м Б-классе, любил гулять по заброшенным зданиям, и Тоха следовал за ним, как верный пес.
1: «Фак! Эд, подожди! Телефон вырубился!»
0: Фонарик Тохи погас.
1: «Опять, Хворов, задолбал! Давно бы уже новый выпросил!»
2: «У нас ипотека».
0: «А, точно, забыл». Коридор свернул вправо. Впереди показался дверной проем, за ним лежал бескрайний печатный цех. Между квадратных колонн ржавели станки и конвейеры, похожие на развалившихся на куски роботов-трансформеров. В большие окна с грязными побитыми стеклами протискивались последние лучи угасающего солнца.
2: «Эд, дай маме позвоню», — попросил Тоха.
1: «Тихо!»
0: Эд замер.
1: «Слышишь?»
0: Из глубины цеха доносился слабый гул голосов.
1: «Пошли отсюда!» —
0: занервничал Тоха.
1: «Папка убьет, если к 9 не вернусь!» «Да подожди ты!»
0: Эд отмахнулся и пошел на шум. Тоха обреченно поплелся следом. Если его друг что-то задумал, лучше поддержать, отговорить в любом случае не получится. Все равно, что пытаться ураган остановить. Прячась за станками и конвейерами, подростки бесшумно пересекли треть цеха, затаились за колонной и осторожно огляделись. Голоса и смешки говорящих тарахтели где-то поблизости, но никого не было видно, словно невнятную речь выплевывала пустота.
1: «На улице!»
0: Эд указал рукой на разбитое окно и, пригнувшись, побежал к нему. Тоха остался на месте. Он не хотел знать, кто и о чем разговаривает во дворе типографии. Эд присел под подоконником, осторожно выглянул в окно, а после повернулся к Тохе и стал суматошно махать рукой, подзывая его к себе.
1: На лице Эда смешались восторг и удивление, словно он увидел самого Джека Воробья и его команду.
0: Тоха поспешил к другу.
3: «Там карлики!»
0: – прошептал Эд.
3: «Карлики!»
0: Тоха высунулся в окно. Он никогда раньше не видел карликов вживую. Во внутреннем дворе типографии горел большой костер. Рядом переминались с ноги на ногу маленькие люди и оживленно спорили.
3: «Что они жгут?»
0: Тоха вглядывался в оранжевое пламя, извивающееся вдоль черного продолговатого бревна, похожего на...
3: «Труп?»
0: — предположил Эд. Короткое страшное слово будто ударило Тоху под дых. Он с трудом выдавил...
3: «Валим! Подожди, сейчас...» «Беспечный рыцарь of the dark», —
0: запел фронтмен пошлой Молли.
3: «Фак!»
0: Эд схватился за карман ветровки, пытаясь заглушить телефон. Карлики обернулись, сметая взгляды по окнам типографии.
3: «Лови его!»
0: Лысый коротышка в красной олимпийке указал пальцем на оцепеневшего Тоху.
3: «Бежим!»
0: — крикнул Эд. Мальчишки сорвались с места, подлетели к ближайшему конвейеру, перемахнули через него и понеслись по широкому проходу между ржавых печатных станков вглубь нескончаемого цеха. Тоха бежал, не чувствуя ног. В голове стучало, за ребрами жгло, пересохшее горло раздирал пыльный воздух. Мир сузился до яркого удаляющегося пятна. Эд в салатовой ветровке быстро уходил вперед.
3: «Они побежали туда!»
0: Прокатился по цеху карличий ор. Тоха наскочил на обломок кирпича, левую щиколотку окатила сильная боль. Он захромал и остановился.
3: «Эд, подожди!»
0: Но Эд уже скрылся за колонной в конце прохода. Сердце Тохи колотилось, словно кузнечик, запертый в стеклянной банке. Он торопливо подковылял к печатному станку, лег животом на сырой бетон, протиснулся под покореженной железкой и заполз как можно дальше под станок. Тоху трясло, будто он только что вылез из холодной воды. Последний раз так же страшно ему было, когда он прятался в школьном туалете от хулигана из параллельного класса Сереги Перегуды. Тогда его спас Эд. Он заступился за Тоху и подрался с Перегудой. После той потасовки хулиган больше не донимал друзей и даже стал здороваться с ними за руку. Топот карликов был уже совсем близко, как вдруг их шаги замедлились и остановились.
4: «Ребята!»
0: Позвал нараспев хриплый голос.
4: «Выходите!»
0: Тоха зажал рукой рот, стараясь заглушить шумное дыхание. Карлики стояли прямо над ним. Их разделял лишь ржавый печатный станок. К глазам Тохи подступили слезы. Он боялся разрыдаться и выдать себя плачем.
4: «Не бойтесь, мы вас не обидим!»
0: прогнусавил второй карлик.
5: «Куда же делись эти гаденыши?»
0: — удивился третий шепелявый. Тяжелые шаги карликов стали удаляться и скоро совсем стихли. Но Тоха не решался сдвинуться с места, пока страх за Эда не заставил его попятиться к выходу. Тоха наполовину вылез ногами вперед через узкую прореху под станком, когда над головой грянул металлический грохот, похожий на раскаты грома. Корпус печатной машины задрожал. Тоха закричал и пополз обратно вглубь темноты. Карлики схватили его за икры и потащили наружу.
4: «Говорил же, здесь говнюк прячется!»
0: — засмеялся хриплоголосый.
3: «Нет, отпусти!»
0: Тоха брыкался, цеплялся руками за станок, вырывался. Но его жалкие попытки спастись лишь забавляли маленьких людей, словно он мышонок, попавшийся в цепкие лапы уличных котов. Карлики вырвали Тоху из-под покореженного железа и поставили перед лысым коротышкой в красной олимпийке. Страх легнул Тоху, словно он лицом к лицу столкнулся с чем-то, чего не должно быть в природе. Над крошечным носом кочерышкой лупали глубоко посаженные злые глазки. За тонюсенькими, как шкурки, губами виднелись белые зерна недоросших клыков, застрявшие в деснах. Короткая широкая шея расплылась, и казалось, будто голова карлика, как у снеговика, лежит на плечах.
4: «Один есть!»
0: — прохрипел лысый.
3: «Отпустите, пожалуйста!»
0: — умолял Тоха.
6: я никому не расскажу.
4: Не расскажешь что?
0: Спросил гнусавый голос рядом. Тоха повернулся. Ему улыбался безухий карлик. И снова необъяснимый страх царапнул мальчишеское сердце, подсказывая, что маленькие люди неправильные. На скомканном, словно комок грязи лице Безухова под нависшими бровями прятались мелкие глаза, едва заметным сучком торчал нос, размытой колеей тянулись тонкие губы.
6: «Ничего, ничего не расскажу!»
7: «Обыщите!» — приказал Лысый.
4: «Все конфетки мои!»
0: — с одышкой прошепелявил третий карлик. Внешне он мало чем отличался от своих приятелей, разве что кожа на смятом морщинами лице больше походила на кожуру увядшего имбиря, а на щеках и висках висели бородавки.
4: «Какие тебе конфетки? У тебя зубов почти не осталось!»
0: — посмеялся Безухий.
4: «Ничего! Скоро у меня будут новые!»
0: Шепелявый подмигнул Тохе и стал шарить по его карманам. Телефон, ключи, наушники и пару сотен он отдал Лысому, а себе забрал пачку жвачки.
7: «Второго еще не поймали!»
0: Подбежал к Лысому карлик с длинным хвостом и протянул ему телефон Эда.
7: «Зато звонилку нашли!»
8: «Как тебя зовут?»
0: Спросил Лысый у Тохи.
6: «Антон!»
8: «А друга?»
6: «Эдгар!»
8: «Эд! Выходи! А не то отрежу Антохе уши!»
0: Лысый вынул из-за пояса охотничий нож.
8: «Давай, Антон, зови друга, если ушки дороги!»
6: «Эд!»
0: — завопил Тоха, не отводя взгляда от лезвия ножа. Во рту стали быстро скапливаться слюни, следом подкатила усиливающаяся тошнота. Живот дрогнул, и Тоху вырвало. Карлики захохотали.
4: «Впечатлительный»,
0: — сказал Безухий.
8: «Эд, считаю до пяти. Один, два, три!»
0: Лысый оттянул ухо Тохи и приставил нож.
6: «Дяденька, не надо, пожалуйста!»
8: «Четыре!»
0: Режущая боль рассекла кожу Тохи, по шее скатилась капля крови.
7: «Не трогай!»
0: Эд появился в конце прохода. Длиннохвостый бросился к нему, но прежде чем он добежал, сзади на Эда налетел пятый карлик.
8: «Опоздал!»
0: Лысый сильнее надавил на нож. Тоха закричал.
4: «Мы все договорились не портить фильм-назем!»
0: Шепелявый отпихнул руку Лысого.
4: «Киру не понравится, если опять покалеченных привезем», — прогнусавил Безухий.
0: Лысый злобно зыркнул на приятелей, харкнул в сторону и коротко бросил:
7: «Все, закругляемся!»
0: Карлики вывели Тоху и Эда на разбитый и заваленный мусором двор, посреди которого догорал костер. Лысый подошел к огню, подхватил лежащую на земле лопату и стал разрубать большую человекоподобную головешку, оббитую пламенем. Тоха послушно хромал между Безухим и Шепелявым к большой дыре в бетонном заборе. Эд вырывался из рук длиннохвостого и одноглазой карлицы и угрожал им отцом, которого у него никогда не было.
7: «Вы все сдохните, коротышки! Мой батя найдет вас и убьет!»
0: Карлики отвешивали Эду подзатыльники и тычки, но он не успокаивался, напротив, еще больше злился и громче ругался. Вытолкав Тоху и Эду через дыру в заборе, карлики повели мальчишек в кусты орешника, где их дожидалась ржавая четверка, точно такая же когда-то была у дедушки Тохи. Шепелявый открыл багажник, на дне лежали тряпки, мешки, скотч, веревки.
4: «Хорошо вяжите жернозем, чтобы не получилось, как в прошлый раз»,
0: сказал Безухий.
7: «Только попробуйте, сволочи!»
0: Эд извернулся, укусил Длиннохвостого за запястье и почти вырвался из рук одноглазой карлицы.
4: «Помогите!
7: Сучоныш!»
0: Длиннохвостый схватил Эда за шкирку и влепил ему тыльной стороной ладони размашистую пощечину. Голова Эда запрокинулась, из носа брызнула кровь.
4: «Дерзкий!»
0: усмехнулся Безухий. Тоха хотел заступиться за Эда, но, как всегда, стоял столбом, онемев от страха, словно его здесь нет. Шепелявый запихнул Тохе в рот пыльную тряпку, обмотал его голову скотчем, связал по рукам и ногам и затолкал в багажник. С Эдом карликом пришлось повозиться. До Тохи долетали крики, ругань, глухие удары. Спустя несколько минут обездвиженного Эда бросили рядом с Тохой. Четверка уже долгое время тряслась по бездорожью, лишь изредка выбираясь на ровный асфальт. Тоха лежал на животе с головой, укрытой пыльными одеялами. Руки, заведенные за спину, затекли, ребра больно упирались в пол багажника. Удушливый воздух, насыщенный парами бензина, едва протискивался в тяжело раздувающиеся легкие. Мысли в голове распадались на пустые слова и вязли в мозгу, словно блестки в тягучем слайме. Глаза слипались, и ни страх, сидевший в сердце занозой, ни бесконечная возня Эда под боком не могли отпугнуть напирающую сонливость. Тоха засопел. Сон прервали лязгающие хлопки. И прежде чем Тоха успел сообразить, где он и что происходит, в темноте протяжно скрипнула дверца багажника, и свежий воздух ворвался в жаркий карман четверки.
8: «Приехали!»
0: Лысый сдернул с мальчишек одеяло, срезал с их ног скотч и выволок из машины в светлую пыль с густым запахом хвои. Тоха наступил на левую стопу и замычал. Подвернутую ногу скрутила боль. Карлики взяли Тоху и Эда под руки и повели мимо ржавых легковушек на поляну, опоясанную елями. Там стояли туристические палатки, горел большой костер, и были слышны голоса и смех. Тоха похолодел от ужаса, когда его подвели к компании карликов, греющейся у огня. Странное, царапающее чувство, будто он видит неправильных людей, усилилось. Карлики сильно походили друг на друга, точно родные братья и сестры. Лбы прорезали глубокие морщины, отчего кожа повисала тяжелыми складками, точно шкура шарпея. Выпуклые брови наваливались на оплывшие глаза щелочки. Приплюснутые мелкие носы терялись на фоне растекшихся щек. Уголки растянутых тонкогубых ртов падали вниз. И у всех карликов выпирали животы. Тоха оглянулся на Длиннохвостого, Безухова и других и только сейчас заметил, что у каждого из них под натянутой одеждой пряталось кривобокое брюхо.
7: «Где вас носят? Кир засыхает!»
0: — возмутился карлик в кепке. Рядом с ним сидел завернутый в одеяло трясущийся старик. Его нижняя челюсть съехала на бок, а вокруг засохшего лица велись тонкие отростки, похожие то ли на резиновые трубки, то ли на корни растения.
8: «Грязную работу за вас делали»,
0: — ответил лысый.
8: «Вы же свинтиль по-быстрому, а нам разгребай».
7: «Мы тоже не прохлаждались».
0: Карлик в кепке показал пачку денег.
7: «Зачем двоих приперли? Ты же знаешь правила, не держать жернозем про запас».
8: «Спалили они нас, пока отходы жгли. Не паникуй, мы ехали без палева», — успокоил лысый. «Какие теперь у нас планы?»
7: «После пересадки Кира двигаем в Азию. Возможно, там нам повезет больше». «Куда их?»
0: — спросил Безухий.
7: «В будку. Надо подготовиться к пересадке»,
0: — ответил карлик в кепке. Длиннохвостые Безухие отвели Тоху и Эда на окраину поляны, где на брюхе лежала ржавая газель, со всех сторон облепленная мятыми стальными обрезками от холодильников и стиральных машин.

0: ныло в порезе за ухом. В отчаянии он стиснул зубами тряпку, разбухшую во рту от слюней, и захотел ударить Эда. Ведь это из-за него он оказался здесь. Из-за него ему чуть не отрезали ухо. Тоха в гневе махнул здоровой ногой, чтобы пнуть ворочавшегося поблизости Эда, но не дотянулся.
1: В темноте раздался знакомый щелчок. Сверкнули искры. Тоха замер. И снова щелчок, искры, а следом вспыхнул огонек.
0: В слабом свете показались руки Эда, скрещенные за спиной. Неестественно вывернутые пальцы едва удерживали зажигалку Зиппо. Эд никогда с ней не расставался. Она принадлежала его отцу, погибшему в автокатастрофе.
1: Огонь медленно плавил толстый слой скотча на запястьях Эда. Касался его кожи, оставлял волдыри.
0: Он мычал от боли и дергал руками, пытаясь быстрее растянуть и разорвать крепкую ленту.
1: Зажигалка выскользнула из трясущихся пальцев Эда, и язычок пламени погас. Послышалось пыхтение и шум сдираемого скотча.
2: «Тоха!»
1: Эд подполз к Тохе, чиркнул зажигалкой и опалил огнем скотч на его руках.
2: «Потерпи чуть-чуть!»
1: Лента таяла, обжигающие капли падали на ладони.
0: Тоха скулил, сжимая челюсть, и заерзал.
1: Наконец, путы разорвались.
0: Пересиливая тугую боль, сковывающую от ключиц до запястий, Тоха медленно вывел онемевшие руки из-за спины. Под кожей закололо, словно рой шершни ударил миллионами жал.
1: Тоха замахал руками, пытаясь стряхнуть неприятные ощущения и остудить ожоги. Разогнав кровь, он принялся дубовыми пальцами сдирать с лица скотч.
0: Тоха выплюнул кляп, обнял Эда и заплакал. От злости не осталось ни следа, только страх и стыд за то, что пытался ударить лучшего друга.
2: «Они нас убьют»,
1: — сказал Тоха.
2: «Не убьют, не бойся. Помнишь, как мы потерялись в подвале заброшенной больницы, и ты боялся, что мы не найдем выход? Но мы выбрались, и сейчас выберемся».
1: Эд поднялся и стал ощупывать стены газели, подсвечивая их зажигалкой. Салон был обит кусками разбухшей почерневшей фанеры. На полу валялись грязные матрацы и одеяла. Кабину водителя отделяли ржавые жестяные лоскуты, сцепленные саморезами. Эд подошел к двери, подергал ручку. С другой стороны брякнул замок. Он поднял огонек над головой и принялся осматривать потолок.
2: «Эд!»
1: — робко начал Тоха.
2: «Спасибо, что не бросил меня там, в типографии. Я бы никогда тебя не бросил. Ты же мой брат по крови».
1: Эд улыбнулся. Прошлым летом мальчишки искрепили свою дружбу клятвой и кровью, как гармоника и твердая скала в фильме «Братья по крови». Отец Эда очень любил истории про американского солдата и индейца, во всяком случае, так рассказывала ему мама. И мальчишки частенько пересматривали «Братьев по крови» и разыгрывали сцены из фильма «Эд индеец, Тоха солдат». С улицы донеслись голоса.
2: «Эд, они идут!»
1: — занервничал Тоха.
2: «Сиди тихо!»
1: Эд погасил зажигалку и закопошился во тьме. В замке дважды провернулся ключ. Дверь со скрипом отворилась. В газель ворвался свет. На пороге появился шепелявый, следом вошел безухий. Луч фонаря уперся в Тоху, забившегося в дальний угол.
3: «Где второй?»
1: — удивился шепелявый.
3: «Куда вы его дели, сорняки?»
4: «Да здесь он!»
1: — безухий огляделся.
3: «Тоха, беги!»
0: Эд выскочил из кучи матрацев, громоздившейся за спинами карликов, накинул на их головы одеяло и рванул к выходу. Застигнутые врасплох шепелявые и безухие в суматохе повалились на пол. Прихрамывая на левую ногу, Тоха прошмыгнул мимо возящихся точно навозные жуки карликов, выпрыгнул в раскрытую дверь и врезался в спину Эда.
5: «Куда собрались, пацаны?»
1: — ухмыльнулся лысый, поигрывая ножом. Рядом с ним стоял длиннохвостый и светил фонариком в растерянные лица мальчишек.
3: «А ну иди сюда!»
1: Из газели вывалился безухий, схватил беглецов за шкирки и отвесил каждому по пинку.
3: «Вот вам,

0: бедняки!
1: Мелкие уфлёбки!»
2: Пыхтя подоспел Шепелявый и добавил мальчишкам по подзатыльнику.
1: «Тупари! Вы чуть чернозём не просрали!»
2: Лысый негодующе покачал головой.
0: «Я б даже знал, что чернозём такой хитрый попался!»
2: Оправдывался Безухий.
0: «Давайте живей! Там Кир засыхает!» — поторопил Длиннохвостый.
1: «Вышел месяц из тумана!»
2: Начал считать Лысый, перекидывая острие ножа Стохи на Эда и обратно.
1: «Вынул ножик из кармана!»
2: Каменея от страха, Тоха следил за рукой карлика и повторял про себя.
3: «Только не я, только не меня!»
1: «Буду резать, буду бить, все равно в тебя садить! Этого!»
2: — закончил Лысый. Тоха побледнел, глядя на нож, указывающий на него. Внутренности сжались, и его вырвало пустотой.
1: «Опять!»
2: — карлики захохотали.
0: «Слабенький жернозем, дохленький!»
2: — заметил Безухий, хватая Тоху за плечо.
0: «Пошли, малец, тебе выпала честь!»
1: «Не трогай его, козел!»
2: Эд стал вырывать Тоху из рук Безухова.
1: «Вали в будку, сопляк, пока я тебе личико не подправил!»
2: Лысый помахал ножом.
1: «Пошел в жопу!»
2: Эд харкнул, слюна повисла на кособоком пузе Лысого. Глаза карлика вспыхнули злобой, он замахнулся и...
1: «Стой!»
2: Длиннохвостый в последний момент перехватил руку Лысого, в которой он сжимал нож.
1: «Убьешь пацана, опять придется жернозем ловить!»
2: Лысый долго смотрел на Длиннохвостого, после убрал нож за пояс и заехал кулаком Эду под дых. Тот согнулся и засипел.
1: «Этого берем! Дохляка в будку!»
2: Распорядился Лысый и ушел. Безухие Длиннохвостые подхватили Эда под руки и потащили к костру. Тоха, обращенный страхом в статую, смотрел на удаляющегося друга, и стыд прожигал его сердце. Тоха не хотел радоваться, но ничего не мог поделать. Он был рад, что карлики забрали не его.
1: «Все встал, дохляк! Давай, двигай!»
2: Шепелявый кивнул на раскрытую дверь газели. Тоха зашел в темноту, рухнул на пол и заревел.

0: Тоха лежал на спине и не мог пошевелиться. Он чувствовал чье-то недоброе присутствие, и мир вокруг казался ненастоящим, словно он завис между сном и реальностью. С конца газели донесся шум, будто что-то рывками тащилось по полу. Холодный страх комьями просыпался в сердце Тохи, за ребрами гулко забухало, дыхание сбилось. Ползущий шорох подбирался все ближе и ближе. Волосы на теле Тохи встали дыбом. Он хотел вскочить, побежать, но беспомощно лежал и даже не мог позвать на помощь, словно его парализовало от макушки до пят. Шорох затих. Спустя секунду-другую нечто, приползшее из дальнего угла, вцепилось в Тоху и стало вскарабкиваться на него. Он пытался закричать, но на лице не дрогнул ни один мускул, будто оно стало посмертной музейной маской. Нечто уселось Тохе на грудь, и он увидел над собой обугленную голову. Дым клубился в пустых глазницах, струился по объеденному огнем лицу, кожа и мышцы переплавились в черную труху. Ядовитая гарь забивала сдавленные легкие Тохи. Обгоревшие до костей пальцы мертвеца впились в мальчишескую шею и крепко сжали ее. Тоха напрягался изо всех сил, чтобы сбросить с себя тлеющий труп, но руки и ноги оставались неподвижными. От натужных усилий из приоткрытых губ вырвался страдальческий стон и, подобно удару тока, прошел сквозь Тоху. Он подскочил и сел, вырвавшись из страшной дремы. Вокруг плыл туман, пронизанный солнечным светом. Воняло дымом. Тоха закашлялся и схватился за горло. Глаза жгло, словно в них брызнули соком лимона. По щекам покатились слезы. Он метнулся к стене, в распухшей щиколотке вскипела боль. Взвыв, Тоха упал на колени, подполз к двери и стал бить по ней кулаками.
1: «Откройте! Откройте!»
0: Дверь распахнулась.
2: «Чего орешь?»
0: — рявкнул Безухий. Тоха оттолкнул его и, припадая на левую ногу, помчался, не помня себя. Он не видел ни палаток, ни карликов, ни костров. Поляна слилась в цветную кашу. Тоха бежал, преследуемый обугленным мертвецом, что тянул к нему дымящиеся руки в ошметках пепла, и никак не мог выбраться из кошмара. Сильный толчок сбил Тоху с ног. Он упал и, словно одержимый, стал брыкаться и кричать, пытаясь отбиться от ужаса, навалившегося на него.
2: «Заткнись, котеныш!»
0: Гаркнул над ухом Тохи хриплый голос, и его щеку обожгла звонкая пощечина. Жгучая боль сбила остатки кошмара. Он замолк и растерянно огляделся. Сверху на нем сидел лысый. Шепелявые длиннохвосты держали его руки и ноги, а вокруг них толпились другие карлики. Лысый поднялся, схватил Тоху за ворот куртки и поставил на ноги. После ткнул в спину и сказал:
2: «Топай!»
0: Тоха послушно захромал к газели. Над поляной расстилался густой вонючий дым. В стороне от палаточного лагеря пылал большой костер, на дне которого, раскинув руки и ноги, лежало обугленное человеческое тело.
3: «Что, не узнаешь друга?»
0: Лысый издевательски подмигнул.
1: «Нет! Это нет! Нет!»
0: Неудержимая ярость ураганом снесла страх Тохи, и он накинулся на Лысого с кулаками. Карлик даже не пытался уворачиваться от града хилых ударов. Он размахнулся и заехал подростку в челюсть. Тоха упал и отключился.

0: «Человек ко всему привыкает», — повторял папа Тохи по любому поводу. Горячую воду отключили в доме на месяц. Маме отрезало два пальца на заводе. Приставка Тохи сломалась. Бабушка умерла после инсульта. На все у папы была одна мудрость, которая теперь звучала усталым голосом отца в голове Тохи, и он третий день час за часом потихоньку привыкал к одиночеству в темной холодной газели, кутаясь во влажные одеяла, пропахшие плесенью, и без конца плакал. Горькое чувство вины перед Эдом мешало Тохе дышать, спать, есть. Тяжесть в груди не проходила, словно сердце его превратилось в булыжник. Он не мог поверить, что больше никогда не увидит своего брата по крови, друга, который знал его лучше, чем собственные родители, вечно работающие, вечно уставшие и грызущиеся из-за денег.
1: «Я не хотел. Прости, Эд. Прости. Это я виноват».
0: Беспрерывно повторял Тоха и злился на себя за то, что ничего не сделал, когда карлики уводили Эда. Если бы он только мог вернуть все назад! Тоха часто воображал, как мама и папа бегают по городу и вместе с полицейскими и добровольцами ищут его и Эда. Фантазии немного успокаивали и приободряли.
2: Может, прямо сейчас родители едут сюда и через час-другой стиснут его в объятиях, но время шло, а родители с полицейскими не спешили.
0: Тем временем карлики варили на кострах зелье из травы, грибов и ягод и разливали его по пластиковым бутылкам. Тоха сидел у двери и подсматривал за ними через крохотную дыру в кузове газели. На краю поляны Лысый копал землю, набирал ее в ведра и относил в большую синюю палатку, из которой выходили встревоженные карлики и, пугливо озираясь по сторонам, перешептывались. Через пару дней поляна взорвалась радостными возгласами. Тоха подполз к стене и заглянул в щель, служившую ему глазком. У большой синей палатки собралась толпа. Они весело приветствовали черноволосого карлика, раньше Тоха его не видел, обнимали его и пожимали ему руки. Тоха отполз от стены и стал ждать Шепелявого. Он один всю неделю ухаживал за ним. Выводил Тоху в туалет, приносил еду и воду, накладывал на подвернутую щиколотку повязки с самодельными травяными мазями и постоянно интересовался здоровьем Тохи. В заботе Шепелявого проскальзывало что-то жуткое. Словно карлик выращивал на убой поросенка к большому празднику. В замке заворочился ключ. Дверь открылась. В газель вошел тот самый черноволосый карлик. В груди Тохи ёкнуло и похолодело. Кособокое пузо коротышки обтягивала салатовая ветровка Эда. В руках он держал фонарь, миску с отварным картофелем и бутылку воды.
3: «Проголодался?»
0: Карлик присел на корточки и протянул Тохе еду.
3: «Не ссы, малец, не обижу».
0: Он улыбнулся. В верхнем ряду не хватало правого клыка. Тоха затрепетал от страха, словно у него внутри огромный жук забил крыльями. В движениях и ужимках черноволосого мерещилось нечто до боли знакомое, и голос у него был точь-в-точь, как у...
1: «Эд?»
0: — выдавил Тоха.
3: «Кир!»
0: Карлик поставил миску и бутылку на пол, поднялся и с наслаждением потянулся.
3: «Эх! Давно так хорошо себя не чувствовал! Отличный жирнозем!»
1: «Что ты сделал с Эдом?»
3: «Я не ищу неприятностей!»
0: Кир подмигнул и пошел к выходу.
1: «Какой ужасный подход к жизни!»
0: На автомате ответил Тоха, цепенея от неожиданно услышанной им фразы, а после бросился к закрывающейся двери.
3: «Ты знаешь? Откуда ты знаешь?»
0: Но с обратной стороны донесся только шорох ключа в замке.

0: Уф-уф!
1: Пробилась в полумрак газели. Тоха вскочил с матраца и прислушался. Снаружи донеслись гневные крики карликов и лай. Он рванул к глазку, прижался щекой к колючей фанере и радостно воскликнул:
2: «Собака!»
1: По краю поляны недалеко от газели носился черно-белый кокер-спаниель и облаивал испуганных карликов, сбившихся в кучу в нескольких шагах от него. Кир и его друзья кричали, махали палками, бросали камни, словно оборонялись от заклятого врага, и с визгами отскакивали назад, стоило только спаниелю дернуться в их сторону. Тоха никогда не видел, чтобы толпа людей, пусть даже маленьких, так сильно боялась одну собаку. Один из камней, пущенных карликами, угодил в пятнистый бок спаниеля. Пес взвизгнул и скрылся в лесу.
2: «Уроды!»
1: — рассердился Тоха. Карлики настороженно всматривались в чащу и яростно спорили, пока из-за деревьев снова не донесся лай. Толпа коротышек в ужасе заверещала, замахиваясь камнями и палками. Мохнатые еловые ветви задрожали, словно через них пробирался огромный зверь. И на поляну вышел мужчина. Из-за его плеча выглядывало дуло ружья. Следом за хозяином из-за деревьев выпрыгнул голосящий спаниель. Тоху охватила дрожь, под ребрами громко застучало, в животе расплескалась бодрящая щекотка. Он закричал:
2: «Помогите! Я здесь, в газели!»
1: Тоха опрокинулся на спину и стал бить ногами по двери, затем снова припал к глазку. Спаниель мчал к газели, а охотник целился из ружья в растерянную толпу. Кир поднял руки, словно пойманный преступник, и начал что-то говорить. Он кивнул на карликов за своей спиной, и все до единого бросили на землю палки и камни. Потом он указал на палаточный лагерь, на газель, и засмеялся. Остальные подхватили его смех.
2: «Меня похитили! Спасите!»
1: Тоха едва перекрикивал спаниеля с лаем бросающегося на дверь. Охотник, не опуская ружья и не отводя взгляды от Кира и его друзей, осторожно пошел спиной вперед к газели.
2: «Помогите! Помогите!»
1: Не успокаивался Тоха.
3: «Ричи, тихо!» скомандовал охотник, подойдя к двери.
1: Пес, поскуливая, присмирел.
3: «Кто там? Как тебя зовут?»
2: «Я Антон Хворов. Меня и моего друга похитили!»
3: «Вас там двое?»
2: «Нет, я один! Эда убили! Дяденька, пожалуйста, помогите!»
3: «Не бойся, все будет хорошо!»
1: Охотник подергал навесной замок, а затем крикнул пристально следящей за ним толпе.
3: «Открывайте!»
1: Карлики не шелохнулись. Они стояли неподвижно, словно уродливые садовые гномы, и молчали. Раздался выстрел. Тоха вздрогнул, закрыв уши руками, но не отпрянул от глазка. Земля у ног Кира взметнулась от пули и рассыпалась комьями, подобно брызгам воды, отброшенного в реку камня. Карлики заверещали, шарахнулись назад, но не разбежались. Напротив, они плотнее прижались друг к другу.
3: «Открывайте! Или один из вас сейчас умрет!» — предупредил охотник.
2: «Стой!»
1: Кир вышел вперед, за ним увязался лысый.
3: «Только без сюрпризов! Обоим бошки снесу, если что!»
1: Кир, доставая из кармана ключ, подошел к газели. Лысый остановился поодаль. Тоха отодвинулся от двери и замер в мучительном ожидании. Ключ вошел в замок, сделал один оборот, и наступила долгая зловещая тишина. Тоха потянулся к глазку. Грянул второй выстрел. Залаял пес, поднялись крики. Послышались глухие удары и кряхтения. Третий выстрел! Спаниель жалобно заскулил. Страшный шум вогнал Тоху в панику. Он попятился, уперся спиной в стену и забился в угол. Ключ в замке повернулся второй раз. Дверь рывком отворилась. В газель влетел лысый с окровавленными руками и закричал:
4: «Иди сюда, выродок!»
2: «Нет, пожалуйста!» —
1: пищал Тоха.
2: «Не надо!»
1: Карлик схватил его за волосы и потащил наружу. Над поляной стоял воющий плач. — Кир целился из ружья в сторону леса, где между деревьев мелькала черно-белая шкурка спаниеля. Прогремел четвертый выстрел. Охотник, держась руками за горло, лежал на земле и хрипел. Кровь хлестала сквозь его пальцы, надувалась на губах пузырями, заливала камуфляжную куртку и примятую траву.
2: «Мама!»
1: — завопил Тоха, сжимаясь от страха под быстро стекленеющим взглядом охотника.
4: «Вся из-за тебя, котеныш!»
1: Лысый бросил Тоху на землю, сел на него и обездвижил, крепко стиснув его голову между коленей. После вытащил из-за пояса перепачканный кровью нож, одной рукой раскрыл левое веко Тохи, а другой прицелился кончиком лезвия в мальчишеский серо-зеленый глаз.
4: «Не трогай!»
1: Кир подлетел и оттащил Лысого.
4: «Из-за него Яну убили!»
0: «Я сказал, не трогай! Он нам еще пригодится!»
1: Кир помог дрожащему от ужаса Тохе подняться.
4: «Ты за это еще ответишь!»
1: Бросил Лысый то ли Киру, то ли Тохе, и пошел к горюющей толпе карликов, скучившейся над смертельно раненым в живот Безухим.
4: «Сука!»
1: — прошипел Кир и повел Тоху на другую сторону поляны.
5: «Кир, подожди!»
0: «Че еще?»
1: Кир остановился, не выпуская Тоху из рук. За ними спешно ковылял Шепелявый. Он странно выкидывал вперед ноги, заваливаясь то на один, то на другой бок, и сбивчиво пыхтел. Шепелявый приблизился, пахнуло гнилью. Висячие бородавки на его лице разрослись, словно грибы после дождя, и перекинулись на шею и облысевшую макушку, на которой колыхался пушок волос.
5: «Что нам делать?»
0: «Как и договорились, собираем вещи и продолжаем поиски. Следующая точка сбора в Азии. Координаты у всех есть. Поляну сожгите вместе с телами», — распорядился Кир и подтолкнул Тоху вперед. «Идем!»
1: Четверка стояла на прежнем месте между старенькой Нивой и древней девяткой. На запыленном капоте валялись веточки, листочки и присохший помет птиц. Рядом с машиной лежали сваленные в кучу набитые сумки, рюкзаки, стояли пакеты с пластиковыми бутылками, наполненными травяной бурдой, той самой, что карлики варили на кострах.
0: «Веди себя тихо, малец, если хочешь жить!»
1: Кир заткнул Тохе рот, связал ему руки и помог забраться в багажник. После накрыл его брезентом, закидал тяжелыми сумками и захлопнул дверцу. В салон четверки забралось еще несколько карликов. Тоха услышал их возмущенные голоса. Машина тронулась с места.

0: Четверка ехала почти без остановок много часов. Тоха ворочался под сумками, пытаясь перевернуться на правый бок. Левая сторона тела онемела. Густой воздух с парами бензина кружил голову. Время от времени в багажник сквозь шум мотора прорывались раздраженные голоса карликов. Машина сбросила скорость, долго ползла по кочкам и, наконец, остановилась. В салоне хлопнули дверцы, открылся багажник. Стохи убрали тяжелые сумки, и он ощутил легкость во всем теле и приятную утреннюю прохладу на разгоряченном лице, словно умылся холодной водой в жаркий день.
1: «Вылезай, проветрись! Только не вздумай бежать!»
0: Кир срезал с запястья Тохи скотч, вытащил кляп из его рта, разрешил сходить по-маленькому, а после дал ему пачку сока и пакет с пирожками, завернутыми в туалетную бумагу. Тоха жадно поедал резиновое тесто с капустой, запивая апельсиновым соком, и поглядывал на карликов. Лысый с фонариком рассматривал карту, расстеленную на капоте. Длиннохвостый заливал в машину бензин из канистры.
2: «Кир, пора пересаживать!»
0: Лысый кивнул на заднее сиденье четверки, где, привалившись головой к окну, сидел Шепелявый.
1: «Придет время, пересадим».
2: «Когда? Он засыхает!»
1: «Как только найдем безопасное место».
2: «Ты что-то задумал, Кир?»
0: Лысый подозрительно сощурился.
2: «Не зря ведь спешил удрать с поляны. Не упали бы тебе на хвост, точно свалил бы».
1: «Бензин закончился!»
0: Длиннохвостый бросил пустую канистру в багажник.
2: «С мальчишкой на заправку нельзя, шуметь будет».
0: Лысый сложил карту.
1: «Я с ним посижу», — вызвался Кир. «А вы сгоняйте».
2: «Ага, как же. Только мы отъедем, сразу отправишь его на попутки домой, да?»
0: Не успокаивался Лысый.
1: «Не мели чепухи».
2: «Все равно тебя одного с Жирноземом не оставлю».
1: «Ты тоже с ним не останешься. Знаю я твои забавы, из-за тебя полрода нашего одноглазые и безухие».
2: «Да задолбали уже! Всю дорогу собачитесь! Хватит!»
0: — вмешался Длиннохвостый.
2: «Доедем до ближайшей заправки, сам скажу. Полудохлый карлик на заднем сиденье не меньше пацана внимания привлечет».
0: Карлики связали Тоху, запихнули в багажник и забрались в машину. Мотор затарахтел, и четверка, бряцая, поплелась по ухабам. Очередная яростная ссора, доносившаяся до Тохи из салона четверки, закончилась остановкой. Карлики, не переставая кричать друг на друга, выбрались из машины, подошли к багажнику и открыли его. На землю глухо повалились сумки.
1: «Остановись!» — закричал Кир.
2: «Мара, нужно пересадить!»
0: Лысый выдрал Тоху из темноты в яркий солнечный день.
1: «Мы пересадим его, когда доберемся до степи и встретимся с нашими!»
2: «Какие к черту степи? Он не дотянет!»
1: «Здесь нельзя! Опасно!»
2: «Да нет здесь никого!»
0: Лысый махнул рукой на лес, вступивший в небольшое озеро.
1: «Отпусти мальца!»
0: Кир вцепился в Тоху и потянул к себе.
2: «Рыпнешься? Вырежу твои корни!»
0: Лысый выхватил из-за пояса нож и ткнул острием в живот Кира.
2: «Остальным скажу, не прижился. Они поверят. И так все говорят, что ты не сладил с мальчонкой».
0: Кир вздохнул и отступил.
2: «Разводи костер», —
0: приказал Лысый и увел Тоху. Под тенью деревьев сидел на корточках Длиннохвостый. Рядом лежал распростертый на земле Шепелявый. Он едва дышал. Кожа его походила на кожуру увядшего корнеплода. Бесчисленные бородавки вытянулись, превратившись в длинные отростки наподобие корней. Нижняя челюсть отвисла, щеки растеклись, брови наползли на глаза и полностью скрыли их.
2: «Помоги!»
0: Лысый кивнул Длиннохвостому. Карлики набросились на Тоху, срезали с его рук скотч, стащили куртку и кофту, уронили на спину и растянули звездочкой, привязав руки и ноги к деревьям. Тоха яростно мычал сквозь кляп и трепыхался. Он не надеялся ослабить или разорвать веревки, уж тем более освободиться и сбежать от карликов, но страх заставлял его дергаться, точно электрический ток мертвого лягушонка. Длиннохвостый рассек ножом толстовку шепелявого и оголил его перекошенное пузо. Невыразимый ужас пронзил Тоху. В животе карлика утопал корявый разветвленный корень, похожий на уродливого толстого человечка. Лысый осторожно обхватил растение пальцами и с легкостью вырвал его из рыхлого гниющего тела шепелявого. Перепачканный и загустевший кровью человекоподобный корень дрожал. От плотного туловища, сросшегося с головой в одно целое, расходились кривые раздвоенные руки и ноги, от них тянулись длинные отростки. У человека корня не было лица, только тонкие и глубокие опоясывающие полосы вместо рта и глаз.
2: «Ну что, жернозем, тебе выпала честь приютить мандрагорца Мара. Слышал про мандрагору?»
0: Лысый положил живой корень на Тоху и сам ответил на свой вопрос.
2: «Растение такое, семейство посленовых. Не знаю, кто нас вырастил и для чего. Мы еще в поисках родных земель и нашего создателя. Но чтобы жить, нам нужны дети. Со взрослыми так не получается. Гнилой жернозем, увы».
0: Корни мандрагоры расползлись по впалому животу подростка, ощупали его и впились в кожу, точно голодные пиявки. Тоха завопил сквозь кляп и яростно заметался, пытаясь сбросить с себя уродливое растение.
1: «Лучше не дрыгайся»,
0: — посоветовал длиннохвостый.
1: «Больнее будет».
0: Но Тоха не слышал карлика. Боль, прорастающая вглубь тела, захватила его разум и отгородила глухой стеной от окружающего мира. Он выгибал спину, напрягал мышцы до судорог и надрывно мычал, пока не потерял сознание.

мандрагорец миллиметр за миллиметром укоренялся в Тохе. Сотни отростков тянулись к рукам и ногам, пробивались сквозь грудную клетку к голове. Он больше не управлял своим телом, но и Мар еще не успел завладеть им. Лицо невыносимо чесалось, будто под кожей завелись насекомые. Непрерывная ноющая боль стала привычной, как вечно капающий кран дома на кухне.

0: Тоху мучила нестерпимая жажда, сухой язык лип к небу, вязкие слюни склеивали горло. Полы палатки распахнулись, показалась спина Длиннохвостого. Тяжело пыхтя, он подтащил к Тохе огромную клетчатую сумку, запустил в нее руки, вынул горсть земли и высыпал на мандрагору, врастающую в живот Тохи.
1: «Давай, Марк, приживайся быстрее. Ты мне очень нужен. Кир и Алан вчера уехали зелье продавать, до сих пор не вернулись», —
0: делился Длиннохвостый, забрасывая Тоху землей.
1: «Сам знаешь, с тех пор, как Кира пересадили, они с Аланом не выносят друг друга. Эх, не справился наш Кир с мальчишкой. Слишком уж твердый жирнозем попался».
0: Длиннохвостый перевернул сумку вверх дном и высыпал остатки земли. На животе Тохи выросла насыпь и полностью скрыла корень мандрагоры. Карлик достал бутылку воды и напоил Тоху.
1: «А если они не вернутся?»
0: Голос Длиннохвостого задрожал от страха.
1: «Нам нельзя останавливаться. Мы через столько прошли, стольких потеряли. Мар, мы обязаны найти землю, из которой нас вырвали. Слышишь?»
0: В голове Тохи замелькали обрывки чужих туманных воспоминаний.
1: «Его выдирают из земли. Он визжит, охваченный судорожной болью. Холод, темнота, тишина. Его кладут на что-то теплое, мягкое и дрожащее. Дрожащее от страха. Он это чувствует корнями. Под ним что-то живое. Он ощупывает странный пульсирующий жирнозем и запускает в него корни».
0: За стенами палатки хрустнула ветка, послышались шаги.
1: «Приехали!»
0: Длиннохвостый выбрался наружу и начал ругаться.
1: «Эй, мужик! Тебе что здесь надо? Вали отсюда, пока цел!»
0: До Тохи донеслись звуки потасовки, но ему было плевать, с кем дерется карлик и чем все закончится. Он больше не верил в лучшее. Не верил, что когда-нибудь вернется домой, и хотел только пить, спать и не чувствовать боли. Через несколько минут возня стихла, и в палатку просунулась голова. Осунувшееся лицо, темные мешки под глазами, тусклые глаза, полные шершавые губы.
1: «Папа!»
0: — беззвучно выдохнул Тоха.
1: «Тоша, это ты? Господи! Сынок, что они с тобой сделали?»
0: Папа на коленях подполз к Тохе, его рубашка была забрызгана кровью, и стал руками разгребать землю. Добравшись до живота, он отпрянул и брезгливо уставился на человекоподобный корень.
1: «Твою мать! Что это?»
0: Тоха всхлипнул и заплакал.
1: «Не бойся, сынок, я рядом, я тебя не оставлю!»
0: Папа ухватился за корень и потянул. Тоха закричал, но вместо своего вопля услышал невообразимые силы пронзительный визг мандрагорца, раскаленные спицы и вонзающиеся в барабанные перепонки. Папа, стискивая зубы, тащил мандрагору. Растение крепко держалось за внутренности Тохи, точно многовековой пень, заполонивший корнями каждый клочок земли под собой. От натуги привычное, грозно-спокойное лицо отца скривилось до неузнаваемости, словно он надел маску злобы африканского бога с зажмуренными глазами и растянутым в широком оскале ртом. Под стиснутой челюстью обрисовались жилы. Предплечья покрылись сетью вздувшихся вен. Костяшки на руках побелели. Живот Тохи содрогался от боли, будто его раздирали граблями. Бесчисленные корни нити высунулись из-под кожи на длину ладони и натянулись до предела. Крепко сжимая мандрагору в руках, папа стал подниматься на ноги. Тело Тохи оторвалось от земли и повисло на корнях, словно марионетка на нитях. Тогда он тряхнул растение, и несколько корней нити оборвалось. Мандрагора завизжала еще громче. Из ушных раковин папы закапала кровь. Он вытаращил глаза, залитые красным из-за лопнувших сосудов, и продолжал яростно трясти человечка, обрывая корни один за другим. Руки Тохи неуклюже взметнулись и принялись колотить отца по ногам. Наконец лопнула последняя нить. Папа не удержался и, не выпуская мандрагору, повалился на спину. Визжащий корень вцепился в его предплечье, пытаясь врасти в них. Отец выполз из палатки вместе с растением и пропал.
1: «Папа!»
0: — тихо позвал Тоха и провалился во тьму.

0: Холод прокрадывался в беспокойный сон Тохи. Озябнув до дрожи, он открыл глаза. Лицо ужасно чесалось, словно его облепили слепни. Он высвободил руки из-под земляных насыпей и принялся расчесывать щеки и лоб. После вскочил, оглядел себя, шевеля пальцами на ногах, руках, и засмеялся.
1: Он чувствовал, как никогда прежде чувствовал свое тело, но что-то было не так.
0: Тоха осмотрел живот. От ребер до паха протянулась глубокая борозда. Стенки и дно покрывала свежая корка, испещренная дырочками, оставшимися после корней мандрагоры. Он провел пальцем по бугристой полости, в которую совсем недавно врастал уродливый человечек, и ему стало грустно, будто папа лишил его чего-то ценного.
1: «Папа!»
0: Тоха не услышал своего голоса. И тут он понял, что и смеха своего тоже не слышал. В памяти всплыли последние новогодние каникулы и ужас, охвативший его, когда он изо всех сил звал маму из своей комнаты, но выдыхал лишь тишину. Все праздники Тоха пролежал в постели с температурой и боялся, что голос больше никогда к нему не вернется. Только сейчас дело было не в голосе. Тоха ударил в ладоши, но вместо звонкого хлопка едва уловил глухой плюх, словно мягкий медведь упал на ковер. Он засунул мизинцы в слуховые проходы, прочистил их и снова стал бить в ладоши. Тоха хлопал все быстрее и сильнее, но не мог прорвать гудящую в ушах тишину.
1: «Он оглох!» Ужас опутал легкие. Тоха с трудом заглатывал спертый воздух.
0: В глазах потемнело. Он рванул к свету, выкарабкался из палатки, жадно вдохнул и остолбенел. В нескольких шагах от него лежала почерневшая голова длиннохвостого с раскрытым ртом.
1: Тохе стало жалко карлика до слез. Он ощутил мучительную грусть, как в те дни, когда умерла бабушка, и он долго привыкал к тишине в ее пустующей комнате.
0: Тоха, пошатываясь, встал на ноги и огляделся. Между деревьев валялось туловище длиннохвостого, из большого кривобокого живота карлика торчал топор. У озера лицом вниз лежал отец.
1: «Папа!»
0: Припадая на левую ногу, Тоха бросился к берегу, схватил отца за плечо и потянул. Тот был твердым, холодным и тяжелым, точно каменная статуя. Тоха уперся ногами в землю, всем весом подался назад и перевернул папу на спину. Красные безжизненные глаза уставились в небо. По левой щеке расползлось фиолетовое пятно. Руки стискивали засохший корень мандрагоры. Тоха смотрел на мертвого отца и не мог заплакать. Головой он понимал, что должен быть расстроен, но ничего не чувствовал. Даже смерть длиннохвостого опечалила его больше. В нагрудном кармане папиной рубашки прорисовывался небольшой прямоугольник. Тоху кольнула смутная догадка. Он запустил пальцы под тонкую ткань и выудил зиппо. Потускневший латунный корпус зажигалки, обсыпанный мелкими царапинами, приятно холодил ладонь. От нахлынувших воспоминаний выступили слезы. Тоха сунул зиппо в карман штанов, зашел по колено в озеро, чтобы смыть с зудящего лица земляную пыль, наклонился к воде и уставился на плывущее отражение. Брови вздулись, отяжелели и свалились на малюсенькие глаза. Ссохшийся нос походил на картофельный глазок. Расплывшиеся щеки повисли пустыми мешками. Рот растянулся от уха до уха, губы стали тонкими, как дождевые черви. Кожа загрубела и сморщилась. Тоха изучал новое лицо без страха и интереса,
1: Одно лишь его беспокоило – чудовищный зуд и знакомая ноющая боль. Она снова прорастала в легкие, сердце, вены, мышцы. И посторонние, липкие, как слюна паука, мысли оплетали сетью мозг. Кто он? Зачем? Откуда?
0: Для чего? Одно Тоха знал точно. Он не остановится, пока не найдет землю, из которой вырвали его корни. На плечо Тохи легла шершавая ладонь. Он вскрикнул, не услышав своего голоса, и обернулся. Позади стоял Кир и смотрел на него синими лучистыми глазами Эда.

В ушах шумела тишина. Тоха смотрел, как степной ветер отрывает языки пламени погребального костра и уносит в холодное темное небо золотые тучи искр. На его коленях дрожал мандрагорец, завернутый в салатовую ветровку. За год скитаний Тоха сильно изменился. Корни Мара заполонили его тело, поработили разум и наделили жизненным опытом старика с бурным прошлым. Тоха почти ничего не помнил о тех временах, в которых был обычным человеком. От прежнего робкого мальчишки осталась лишь нерушимая преданность лучшему другу и брату по крови. Тоха был благодарен Эду за то, что он пытался его спасти и не бросил, когда стало понятно, что корешки вырванной мандрагоры не отмерли в его теле, а продолжили расти. Что стало с другими карликами, Тоха не знал, но корнями чувствовал, их больше нет. А сегодня не стало Кира. Эд не позволил ему переселиться в очередного ребенка. Тоха тоже не стал помогать, хотя на короткое время все же поддался инстинктам мандрагорцев и уже готов был искать подходящий жернозем для Кира. Но гневный взгляд Эда быстро отбил охоту пересаживать корень. Тоха посмотрел на засыхающего человечка, и сердце стиснуло скорбь. Ему было жалко мандрагорца, не нашедшего родные земли. И в то же время он радовался, что это странное существо больше не будет губить детей. Эд, конечно, был прав, такому не место в нашем мире. Тем не менее, Тоха решил отнести Кира в родные края и предать земле. Возможно, там он оживет, пустит корни и станет обычным многолетним растением семейства посленовых. За время поисков Тоха много узнал о мандрагоре. От ботанического описания и химического состава до обширной мифологии разных народов. Теперь истеричный страх карликов перед собаками больше не удивлял и не смешил его. Став наполовину мандрагорцем, Тоха и сам перестал любить собак. В правый бок вернулась распирающая боль. Тоха завернул мандрагорца в ветровку и сунул его в рюкзак. После достал из кармана нож, задрал кофту и стал срезать с изуродованной ожогами кожи отросшие корни. Время от времени на теле Тохи, подобно опятам на трухлявом пне, колониями выскакивали белесые бородавки и папилломы. Они росли и вытягивались, превращаясь в упругие корни. Тоха обхватил пальцами очередной отросток, осторожно потянул и срезал его у основания, конец корешка нырнул под кожу. Очистив бок от тонких белесых зарослей, он достал из кармана зиппо и чиркнул колесиком, призывая огонь. После нагрел лезвие ножа, стиснул челюсть и стал прижигать ямки, оставшиеся на месте корешков. Жгучая боль плавила кожу, шипящую под раскаленной сталью, но только так можно было остановить скорое прорастание корней. Запаяв лунки, Тоха перевязал живот грязным бинтом, уставился на обугленный и скукоженный труп Эда, объятый пламенем, и задумался. Сколько ему еще осталось? Найдет ли он землю мандрагорцев? Примет ли она его? Ведь Тоха не был до конца ни человеком, ни мандрагорцем, а стал чем-то новым. Он не понимал своего существования, но очень хотел жить. Костер догорел, угли остыли. Тоха развеял прах Эда по степи, после собрал вещи и, прихрамывая на левую ногу, пошел к горам, возвышающимся на горизонте в предрассветной мгле.

Евгений Лукин, старый чародей. Наперекор стихиям. Человек не может выиграть у природы. Человек не может сыграть в природе ничью. Человек не может не проиграть природе. Законы термодинамики в изложении академика Ландау. С учениками старый колдун Ефрем Нехорошев не церемонился, и редко кто из них выдерживал больше месяца такой жизни. Либо спивались, либо сбегали. Один лишь Глеб Портнягин обещал стать небывалым доселе исключением. Смышленый, упрямый, чем-то он напоминал самого Ефрема. Никогда нельзя было с полной уверенностью предсказать, что сей отрок отмочит в следующий момент. Утреннюю приборку помещения Глеб начал с того, что, ухватив за шкирку астральную сущность Калиостро, натыкал ее носом в астральную лужицу, происхождение которой было очевидно и сомнений не вызывало. Далее, запихнув котяру в его дрыхнущую на пыльном мониторе материальную оболочку, немедленно проснувшуюся и заоравшую, юноша привел в порядок энергетику, размыл по углам мелкую потустороннюю живность и, возвратившись в свое физическое тело, бодро спрыгнул с топчанчика. Вскоре поднялся и сам Ефрем. Хотя вряд ли он спал. Скорее тоже шастал по тонким мирам. В противном случае его бы неминуемо разбудил оскорбленный кошачий вопль. Кудесник сел на койке, окинул прищуренным оком прибранную комнатенку и одобрительно хмыкнул, покрутил носом, внимая плывущим из кухни умопомрачительным ресторанным запахом. Глеб варил пшенку.

0: том, что ученик-чародея изобрел оригинальный способ экономить на еде. Зайдя в супермаркет и убедившись в отсутствии поблизости цыганок или, скажем, каких-нибудь духовиц, в которых поклужено пруд-пруди, он попросту изымал астральную сущность из наиболее аппетитного лангета с тем, чтобы позже вложить ее в пшенную кашу. Ефрем, разумеется, догадывался, в чем суть, но предпочитал смотреть сквозь пальцы на проделки бойкого ученичка. Впрочем, ничто не ново под луной. Вы и сами наверняка не раз удивлялись тому, что свежий, полчаса назад купленный эскалоп оказывается на вкус не лучше картона. Видимо, нехитрый этот приемчик использовался не одним поколением кудесников, так что в патенте Глебу, скорее всего, отказали бы. Не случайно, ведь пытаясь однажды таким же способом обезвкусить потребляемую Ефремом водку, хитроумный ученик-чародей никакой астральной сущности в ней так и не обнаружил. Профаны такую водку называют паленой. Пока завтракали, Глеб бросал на Ефрема осторожные взгляды, явно что-то прикидывая. Кажется, кудесник пребывал в добром расположении духа, и этим надлежало воспользоваться. Покончив с трапезой, он удалился в комнату. Глеб последовал за ним, прихватив пакет с приворотным корешком и неразборчиво исписанный листок, смахивающий слегка на аптечный рецепт. Вообще следует заметить, что в смысле запутляканности почерка врачи и колдуны вполне достойны друг друга. «Слышь, Ефрем, — застенчиво начал Глеб, — я тут один спелл кастанул. Вернее, не кастанул еще. Что вскипел чародей, оборачиваясь? Ты где этой гадости нахватался? Я тебе такой спелл кастану, астрала не взвидишь!» Иноязычных словес он на дух не переносил. «Родной речи мало, — гремел Ефрем, — чтобы я больше от тебя такого не слышал!» «Марихуана!» – язвительно передразнил он кого-то. «Ну почему попросту не сказать? Иван да Марья!» Бушевал он долго и громко. И все это время Глеб Портнягин, терпеливо переминаясь, стоял перед ним в позе царевича Алексея с известной картиной «Ге». Наконец гроза пошла на убыль. «Ты какой ты там спел кастовать собрался?» – ядовито осведомился кудесник. Глеб шмыкнул носом и развернул бумажку. «Тут это... пенитенциарная магия». «Петиционная, что ли?» – брезгливо переспросил Ефрем. «Ага», – торопливо исправился Глеб. «Петиционная». «А корешок зачем?» «Ну, на всякий случай». «Положь обратно», – буркнул старый чернокнижник, и пока юноша выполнял приказ, углубился в тезисы. «Ну и что ты тут наворотил?» – накинулся он на вернувшегося ученика. «Мало я тех хренов за клептокинез выписал». Глеб зарделся, потупился. Действительно, за клептокинез ему в прошлый раз влетел по первое число.
1: «Нет, ну я ж теперь по-честному», — возразил он обиженным баском. «Выиграет Реал у Интера, курить брошу».
0: Чародей с жалостью глядел на юношу. «Заруби себе на носу», — проникновенно молвил он. «Европейский футбол лучше не лезть. Там уже все схвачено. Там такие колдуны работают, не тебе чита. И второе, никогда не ставь условий. Курить он бросит. Этого, знаешь, ни одна стихия не любит». «А если наоборот?» – поспешно предложил Глеб. «Курить брошь прямо сейчас, а взамен попрошу». Он взглянул на кислую физию учителя и, смешавшись, умолк. «Да пойми ты!» – мученически кротко принялся втолковывать кудесник. «Вот обращаешься ты к стихии. А что такое стихия? Ту же растительность возьми. У каждой травинки свой трепет, свой

0: Бедная, бессознательная юнга читал. А теперь прикинь, сколько на земле травы, а деревьев, а мхов или шайников всяких. И этой стихии ты ставишь какие-то условия? Да она природе ровесница, что ей твое курево? Фу!
1: Юноша мрачнел на глазах.
2: Значит, не надо, говоришь?
3: Да почему ж не надо, удивился Ефрем. Надо! Я и тебя упертого знаю, пока шишек не набьешь, не успокоишься.
2: Решил с курем завязать? Завязывай, оно и для здоровья полезней. Только учти, просьбой на бумажке тут не обойдешься. Такое положено вслух колдовать и под музыку.
1: Он, не глядя, ткнул пальцем в угол, где валялся изрядно пропылившийся тут-тут. Местная разновидность там-там, и только чуть поглуше.
2: И определись, к какой стихии будешь обращаться, а то ведь у каждой свой ритм, в него еще попадать надо.
3: И попробую, буркнул Глеб.
2: Попробуй. Когда говоришь матч?
3: На той неделе.
2: Вот на той неделе и посмеемся.
1: Понятно, что неделя выдалась шумная. Ритмические упражнения Глеба достали даже Калиостро. Котяра покинул належанный монитор и ушел в форточку. Угрюмая хыка отступила в черные подкроватные глубины, где, вполне возможно, таился лаз в иное измерение. Потом начал запинаться вентилятор, барабашка то и дело сбивался с такта. Один лишь Ефрем Нехорошев, казалось, был доволен происходящим и веселился от души, глядя на серьезного старательного ученика. Старый колдун ошибался редко. То ли мяч оказался слишком круглым, то ли Глеб обратился за помощью не к той стихии, то ли в дело из вредности вмешался сам Ефрем, но Реал продул.
2: «Ну что?» – возликовал чародей, когда компьютер выдал результат матча. «Уразумел, дитятка! Природу, брат, не наколешь! Стихия, она и есть стихия! Куда хочу, туда врачу! Выслушала, а все назло сделала!»
1: «Зато курить бросил», — огрызнулся Глеб, старательно избегая охального взгляда колдуна.
3: «А, ну есть с этой стороны, да конечно! Вроде как закодировался, а?
2: А реал-то твой, все ж припух!»
3: «Почему мой?» «Так ты ж за него просил!»
1: Тут Глеб повернулся наконец к Ефрему и обнаружил, что физиономия у воспитанника, вопреки ожиданиям, самая довольная. «Просил за реал», — усмехнувшись, согласился тот. «Оставил на Интер. Система у меня такая».

черт, когда мне на голову свалился Брин и заявил: «Мы с тобой сопрем принцессу!» Я с досады чуть не жахнул по этому болвану огнем. Я-то думал, в новом логове меня никто не найдет. Ну на тебе! Еще обжиться не успел, этот порождатель лютой ярости уже тут как тут. Но я не жахнул. Во-первых, Брин хороший собутыльник. Во-вторых, единственный человек, который при виде меня не убегает с дурными воплями: «Дракон!» А если я хочу научиться перекидываться в этих существ, то нужно изучать их, а не жечь. Так что я проглотил первые 4 ответа и спросил: «И на кой нам принцесса?» Брин вытаращил на меня ясные серые глазища. «Ты глупый, что ли, Горгий?» Я уставился на дыру в виноградном навесе, которую проделал вот кабалдой. «Может, и глупый. Жрать людей я не люблю, разве что с большой голодухой. Дыбу и так вкуснее. То, что мы девок насилуем, бесстыдная ложь. Кто-то больной на всю голову ее выдумал, а остальные больные поверили. Говорить нам будет, наверное, не о чем. Ну что общего у меня с принцессой, троллью матери ее забирай? Ведь на кой она мне?» Брин фыркнул в пшеничные усы. «За нее ж полцарства дадут, дуралей!» «Да!» Я присел на дровяную колоду.

нас есть похожий обычай. Мы за первенца драконики осьмушку сокровищницы отдаем. Но принцесса ведь давно родилась. Да и мы с Брином тут ни при чем. Зачем государю дарить нам полцарства за принцессу? Ну, Брин мне объяснил, что есть у людей такой ритуал. Если дракон умыкнет принцессу, то ей родители сразу отдают полцарства тому, кто дочку вернет. Иногда еще отдают саму принцессу в жены, но только если она страшная.

0: воровать, красивая. Поэтому нам дадут за нее только полцарства без болезка.
1: Правда, сказал Грин, предполагается, что спаситель в одиночку прибьет
0: того самого дракона, который принцессу упер. Тут я расхохотался так, что чуть с колоды не сполз. Ну, мы до сюда как-нибудь перехитрим. Покажем ему мой выпавший сменный зуб, к примеру. То есть Брин покажет и скажет. Всю башку отпиливать было хлопотно, устал, не могу. Пол царства или даже его четверть мне были совсем ни к чему. Зато Брин пообещал отдать мне все каменья, какие окажутся в полцарстве. Очень глупым посчитал я этот человечий ритуал, но решил поучаствовать. В человека превратиться сложно. Говорят, сотни лет нужны, чтобы изучить их натуру и способ действий. Надо же мне когда-то начинать. Для виду я немного потрепыхался. Не умею, мол, с принцессами обходиться, даже не знаю, чего они жрут, и возиться с ней мне вовсе не хочется. Но Брин меня успокоил. Сказал, что сейчас мне все объяснит, а забирать девицу придет на следующий день, не позже.

0: красивые тут море, пахучие, серо-зеленые. И каменный дворец красивый, и выдающаяся в море терраса, и верещащая девица. То есть заверещала она потом, когда увидела меня. Наверняка подумала плохое, и, в общем-то, не зря. Я не стал томить принцессу неизвестностью, она еще не успела перехватить воздуха для нового вопля, а я уже сгробастал ее за бока. Понятно, почему принцессу тут никто не охранял. С моря к террасе не подобраться, а с воздуха другое дело. Я поудобнее перехватил вопящую девицу и заложил круг над замком. Грин сказал, это часть ритуала. Все должны увидеть дракона, который забрал принцессу, иначе не считается. Под пузом пронеслись башенки, потом показался сад с фонтанами и беседками, а за его оградой полный двор государевой челяди. У всех пасти разъявлены, глаза выпучены, корзинки бросают, руки заламывают и приседают зачем-то, будто думают, что не достану, если захочу. И несется над башенками, над фонтанами и двориками привычный мне дурной вопль.
1: Дракон!
0: А я еще один круг над двором. И огнем башенку. Фу! И принцесска в моих руках. Заглядень. Потом я плюнул огнем в ужасно придурочную беседку, всю в разных завитушках, просто чтобы она стала красивой, и завис в воздухе. Полюбовался на перепуганный народец, на пожарчики, помахал челяди лапой. Отчего-то это всегда пугает людей до отключки. Может, от того, что жест похож на ихний, человечий. Вот и теперь аж на пузы попадали, стали отползать под кусты и скамеечки. Дуралей. Надо будет как-нибудь поговорить с ними. Я накинул принцессе на башку мешок, еще раз помахал кустам лапой и, набирая высоту, полетел к логову.

0: понятия не имею, кто занимался воспитанием этой девицы. Наверное, дикие кабаны. Я рассчитывал, что за время полета она припомнит много жутких историй про похищенных драконами девок и в ужасе сбежит от меня в чулан с соленьями. Запрется там и будет молить богов о спасении, понемногу подъедать квашеную капусту и с надеждой поглядывать в щель между дверными досками. Но принцесска никуда не побежала. И даже в обморок не грохнулась, а крик подняла на всю округу. Всех кабанов, небось, распугала. Я ей рявкнул строго «Место!» и указал на лежанку. Но в ответ в меня полетела ругань и маринованные огурчики. Потом она стала швырять всякие другие вещи, ну, что под руку подвернулось. Черпаки, горшочки, собственные башмаки и увесистые пустые кадушки. К такому Грин меня не готовил. Никак она пугаться не хотела, а бить ее я остерегся, чтобы случайно насмерть не отшлепать. Так что, в конце концов, просто шугнул ее струей огня подальше в чулан и быстренько захлопнул дверь. Набросил засов, да для верности бревнышком подпер. Не был я уверен, что эта норовистая девица не сделает подкоп при помощи глиняных черепков и троллей матери, но тут уж решил, пусть будет как будет. Если сбежит, мы с Брином новую принцессу поищем в удаленных краях. Может, она окажется поспокойнее нынешней. Я даже почти захотел, чтобы она сбежала. Я бы 20 раз подумал, стоит ли ее воровать, если бы знал, что она такая бойкая. Или принцессы и должны быть такими, а у меня неправильное понимание сложилось. Все-таки людей я плохо еще знаю, хотя до сих пор все мои наблюдения говорили о том, что их образ мышления мало отличается от нашего. Чего их изучать сотни лет, спрашивается? Не понимаю. Ночь я провел в норе, и снились мне летающие маринованные огурчики. Утром первым делом я проверил чулан. Открывать не стал, просто прислушался у двери. Добру или нет, но принцесска осталась на месте, и я пошел дальше обустраивать свое логово. Нужно было затащить в нору бревен, выкопать приличный зал, обжечь камни, много чего было нужно, словом, чтобы нора понемногу превратилась в нормальное логово. А там, глядишь, и Брин появится. Принцесска соскучилась к полудню. Дождалась, пока я в очередной раз буду проходить мимо чулана, и надрывно просипела из-за двери.
1: Эй, дракон!
0: Чё тебе?
1: Выпусти меня отсюда!
0: Не успел я удивиться эдакому нахальству, как принцесска негромко добавила:
1: немедля!
0: Таким властным был ее голос, что я чуть не бросил охапку камней и не потрусил отпирать двери, пригибая голову. Но вместо этого хлестнул себя хвостом под коленку побольнее, рыкнул «Перебьешься!», плюнул огнем на порожек и прошел мимо. Следующую попытку она предприняла ближе к закату. Я за день основательно умаялся. Успел выкопать хороший кусок зала, обжечь десяток валунов, сожрать половину припасенного козленка и перетащить в логово несколько бревен. Брин все не появлялся.
1: «Ну, дракон!»
0: — снова зашептала девица. «Чего тебе?»
1: «Тебя как звать-то?»
0: «Горгием зови, для краткости». Она помолчала. Я ждал.
1: «Что это за место?»
0: «Логово мое, непонятно, что ли?»
1: «Непонятно. Откуда у дракона чулан с оленями?»
0: Я не ответил. Логово совсем недавно было бандитским, но я решил, что дракону оно подойдет больше. Сами виноваты. Нечего было мою лёжку выслеживать. Или уж надо было сразу кидаться да забивать, а не украдываться обратно в свое логово. То ли эти балбесы решили, что я спал и не заметил их, то ли побоялись вчетвером лезть на дракона без самострелов, не знаю. А ведь забили бы, скорее всего, не такие мы драконы огромные, как две, ну, три лошади. И не такие уж огни и лапоопасные, как люди думают. Ну, пусть лучше думают.
1: «Ты меня похитил, чтобы съесть?»
0: — подала голос принцесска. Спокойно так спросила. «Нет».
1: «Значит, чтобы надругаться?
0: Девочка, ты ж лопнешь! Покрутил я пальцем у виска. Она молчала, соображала. Я ждал.
1: Хочешь получить выкуп?
0: О, смотри-ка, принцесска не совсем дура. Еще и звезды на небо не высыпали, она уже додумалась. Хочу. Полцарства. Она снова замолчала. Надолго. Я постоял, постоял, да пошел себе дальше нору копать. Отмерла принцесска уже по темени, когда я доедал вторую половину козленка, аж придрёбывая у костра от усталости.
1: Эй, дракон! Горгий!
0: Чё тебе? Я сплюнул косточку.
1: Выпусти меня отсюда!
0: Жалобно.
1: Мне тут плохо.
0: Я рассмеялся. Что ты знаешь про плохо, балда в крашеном платьице?
1: Тут воняет капустой, и лежанка воняет, и пол твердый, и ведро уже полное.
0: Я зевнул, встал, неторопливо потянулся и принялся затаптывать костер.
1: Тут темно и страшно,
0: повысила голос принцесска. Тебя обогреть, что ли? Она заткнулась. «Где там этот брин?» Принцесска молчала все время, пока я разбирался с костром и лез в нору.

0: На следующий день Брин не появился, и я занервничал всерьез. Принцесска маялась и со скуки задавала мне кучу вопросов. А как драконы то, а как драконы сё? Потом у нее в корыце закончилась вода, и пришлось таки отпереть чулан. Сбежать девица не попыталась, хотя бы я не удерживал. Но она, видать, рассудила, что раз я до сих пор ей ничего не сделал, то и дальше меня можно не бояться. А с волками или бандитами может так не повезти.
1: Что ж там не сложилось у Брина-то, а? Как бы узнать?
0: Она, мой взгляд, поняла правильно и говорит:
2: а может, меня не ищет никто? Может, родители только радуются, что ты меня похитил? У них-то нас семеро, принцесс и принцев. Я самая младшая, а вдобавок у меня самый трудный характер. Даже из-под кроватный монстр от меня сбежал.
0: Да. Выходит, государь за принцесску полцарства не отвалит? И правильно сделает, между прочим, раз детей у него семь, а полцарства два. Проблема в том, что Брин, когда сообразил это, сбежал вслед за монстром, кажется. И что выходит? Девица тут навсегда останется?
2: И жили они долго и счастливо,
0: пробормотала принцесска, словно услышав мои мысли. И расхохоталась, как будто всю жизнь мечтала переселиться в драконово логово. Такой поворот мне очень не понравился, потому девицу я загнал в хибару, а нечего без меня шляться по логову, и полетел на разведку к ближайшему городку. До городка было далече, стоял он как раз на полпути между дворцом и логовом. Я приземлился за ближайшим пригорком и стал готовиться, то есть встал на четвереньки, укрылся крыльями, закрыл глаза и принялся повторять. Тоска вестей. Тоска вестей. Три квартала к югу. Ничего не жрать. Не жрать. Три квартала к югу. Не жрать. Тоска вестей. Прийти в город я решил в виде собаки. Изо всех существ, которых я могу перекинуться, она самая разумная. То есть все остальные еще хуже. Разве что лошадь тоже хороша. Но внимание привлекает много, да и спрятаться ей труднее, если кто вздумает изловить.
1: Когда я изучу человека, жить станет проще. В человеческом теле даже жрать можно, не боясь застрять в ипостаси, потому что разум у нас схожий и большой.
0: А животным, если пожрешь, оно от удовольствия берега потеряет с концами, вытеснит драконье сознание, и вернуться потом будет почти невозможно. Опасность срастись сложной сущностью, потерять в ней себя – толковая плата за способность менять облик. Запахи стали острее, голова закружилась, когда тело принялось стремительно уменьшаться, и я почувствовал, как земля несется навстречу. Открыл глаза. Ковер клевера и пырея непривычно близко, прям под мордой. Мощные лапы с серой шерстью. Сочный запах травы. Трава невкусная. Ветер трогает шерсть. Пахнет горячей кашей. Каша вкусная, близко жилье. Шаг, прыжок. Дальше.
2: Бабочка! Клац-клац зубами!
1: Улетела. Пусть. Трава трогает лапы. Трава хорошо пахнет дохлым кротом. Валяться, кататься! Вау! Трава примялась, пахнет травой. Ветер пахнет кашей. Хорошо. Встать. Нужно бежать. Нужно в город. Там каша, там мясо. Рядом город пахнет плохо, пахнет крысой, пахнет дымом. Щекотно носом. Пахнет кожей. Мокрое дерево. Лапы скользят. Мокрая шерсть, мокрые доски. Мокро! Пищит мышь. Под ногами мышь. Клац, клац, клац, прыжок. Догнать, догнать. Нет, не жрать, не жрать. Что? Город не пахнет травой. Город пахнет кашей. Пахнет крысой. Мокрые доски. Зала. Ноги в башмаках. Топ-топ. Пахнет горелым жиром. Три квартала к югу. Что? Город воняет.
2: Хочу на траву. На траве дохлый крот.
1: Крот не воняет.
2: Нет.
0: Три квартала к югу. Ноги в башмаках. Башмаки пахнут старым салом.
2: Булыжники под лапами. Лапам холодно и скользко. Хочу на траву.
1: Доска вестей. Доска вестей.
2: Смотреть. Зачем?
1: Кора с чернилами.
2: Еще кора. Пахнет воском. Кора. Тканевый лоскут, чернила, доска. Пометить. Можно вернуться на травку. Крысы под ногами, крысы пахнут крысами. Клац, клац, клац, прыжок. Не жрать крысу. На травку. Дохлый крот.
0: Никто тебя не ищет, осчастливил я принцесску. Люди в городе поговаривают, что в этих краях завелся я, но про тебя ни слова. И на доске вестей ничего про нас не писано вообще. Она медленно вышла из хибарки, глаз не поднимая, села на колоду для рубки дров, руки свесила и так тяжко вздохнула, будто болит у нее чего. Может, живот подвело от квашеной капустки. Так она и сидела, пока я свежевал пойманного по дороге кабанчика и разводил костер. А я понял вдруг, что даже не знаю, как она выглядит, потому что не присматривался к ней. Все эти дни принцесска для меня была просто увесистой светловолосой девахой в желтом платье. Какой смысл запоминать того, кто рядом ненадолго? Теперь я рассмотрел ее. Руки округлые, чистенькие такие. Кожа белая-белая, не веснушенки. А брови темные, щеки под ними круглые, как у ребятишек. Лица не разглядеть, потому что сидит принцесска, опустив голову, а закат ей волосы подсвечивает красным. Очень красиво получается, будто голова горит. Ну что, говорю ей, придется мне назад тебя тащить. Не дают за тебя полцарства, что тут поделаешь? Тут она голову подняла и уставилась на меня, совсем как Брин, бывало, уставлялся. Глаза у нее прозрачно-голубые, как топазы из моей сокровищницы. Ресницы темные, щечки румяные, а нос и рот маленькие, аккуратные, как на куколках рисуют.
2: Не хочу я обратно,
0: сказала, как отрезала.
2: Тут останусь.
0: Вот еще! Нужна ты тут больно! Завтра же место, то есть домой! Сунул ей шмат жареного мяса на дощечке. Схватила двумя руками, зубами впилась, чавкает, чуть ли не рычит. Выходит, принцесска мяса больше в охотку, чем капуста. В этом они совсем как Брин. Может, девица еще и вино пить будет? Дожевывая на ходу кабанью ногу, я прошелся до кладовки, взял там пару бутылок яблочного, сковырнул пробки ногтем, дал одну бутылку девице. Она на меня глазами так стрельнула сердито, но взяла. Сидим, жрем мясо, пьем вино. Совсем как с Брином бывало, чтоб ему ногу сломать. Ночь уже настала, костерок трещит, звездочки с неба мигают, в лесу волки лаются. Красота!
2: Хотя бы ненадолго. Оставь меня.
0: Жалобно так попросила тихо.
2: Тут вольно, чисто. А там меня не ждет никто. Не нужна я, видишь, как получилось. Дай хоть продышаться на воле. Я же никогда на воле не жила. Не гони, а.
0: Махнул я рукой. Мрак с тобой, оставайся. Буду изучать людей на примере принцесски. Чем она хуже какого-нибудь другого из людей? Она начнет доставать, возьму за бока да утащу куда подальше, всего делов. Обратной дороги она даже из ближнего леса не найдет, девица-то. Кивнул я ей, потянулся, да и полез в нору. Устроится сама, небось, от разбойников в хибаре и кровати остались и ящики с каким-то человечьим барахлом. Так что принцесска тут очень даже неплохо живется, а там... посмотрим. Засыпая, я слышал, как девица чавкает остатками мяса,

0: В общем, прижилась принцесска, то есть Талиша. Она почти не путалась под ногами, мало мешала и много помогала. Постепенно и нору мою мы до ума довели, и вообще в логове порядка стало больше. Талиша рассказывала о людях всякие интересные штуки, которых мне не доводилось слышать от Брина. Показала, как вкусно готовить кабанчиков с чесноком и травками всякими. Научила человечьим песенкам, которые нужно петь перед сном, чтобы отводить от жилья злых духов, что приманиваются на принцессок. И вечерами, когда она уходила спать в хибару, а я еще задерживался у костра, чтобы выполнить этот ритуал.
1: Пчелки затихли в саду, мышки уснули в пруду,
0: старательно выводил я, и из лесу мне подпевали волки. А в хибарке что-то хрюкало. Наверное, злые духи корчились. Еще Талиша меня научила резаться в игры с картишками и камешками. Это оказалось еще увлекательнее, чем играть с Брином в кости. Картишки мы сделали из кожи кабанчиков, а рисунки на них — сажей, смолой и кровью. Камешки Талиша насобирала в окрестностях, а досочки для них я уже соорудил. Так что мы, бывало, целыми днями резались в картишки-камушки. Сначала на интерес, потом на то, кто будет нору рыть, воду носить из ручья и кабанчиков жарить. А потом, когда я продул целый век рытья нор и попробовал отыграться, остался до кучи должен девице жменю топазов из сокровищницы, голубых, как ее глаза. В общем, привыкли мы друг к другу, даже привязались. И речи про то, чтобы отправить Талишу обратно во дворец, я уже не заводил. Зато еще больше захотел постичь человечью натуру и научиться перекидываться в человека. Потому что Талиша мне очень, ну, просто очень нравилась. Только я чувствовал, что до таких превращений мне еще пахать и пахать. Я не мог сообразить, что такого сложного и непостижимого в человечьей природе. Но во всем они, люди, были похожи на нас. И при этом видел, что даже краем не познал их натуру. Куда нужно смотреть, чтобы увидеть недостающие, я пока не понимал. Но очень меня это тревожило. Если я и правда потрачу на это сотни лет, то Талиша, наверное, сильно расстроится. Сейчас ей нравилось устроиться у меня под крылом и мурлыкать, топорща чешуйки на боку. Ну и едва ли ей захочется провести так еще лет 300. А потом на логово напал драконоборец. То есть это он так думал, что он драконоборец и что напал. Я-то на расстоянии полета стрелы услыхал топанье его лошади и бряцанье железок. Не то чтобы меня пугал один конный балбес, но за ним мог тихонько подбираться еще десяток балбесов с арбалетами, а это верная смерть. Помирать мне было не к спеху, потому когда драконоборец спустился к логову, встретила его невозмутимая Талиша, волоокая пятнистая корова и жареный кабанчик на вертеле. Драконоборец был рыж, бледен и смердуч. А Талиша теперь была загорелой, носила штаны с кожаными лоскутами и пряжками, да рубахи с тесемками, которые остались в логове от разбойников. Волосы заплетала в косу, очень ловко обращалась с ножами и яблочным вином. Не мудрено было ее саму принять разбойницу, и драконоборец, судя по вытянувшемуся лицу, сначала так и подумал. Потом задал Талише несколько осторожных вопросов про дракона, убедив меня, что приехал сюда не случайно. Потом подтвердил, что государева награда за меня назначена еще с того дня, как паршивый гад напал на замок. О том, что я принцессу умыкнул, ни слова. Назначенная государем награда была так себе, о логове никто ничего не знал. Если у меня сокровищница, тоже было непонятно. Так что охотников скакать на разведку как-то не находилось. Потому и на досках вестей эти воззвания скоро залепили поверху другими. А на днях всплыла пара топазов, умыкнутая из сокровищницы гада, пока тот спал, и более-менее точные указания на само логово. Откуда всплыл драконоборец, сказать затруднялся, но на разведку снарядился. Один, поскольку совсем дурной. Все это я воспринимал коровьим ухом, как бессмысленный бубнеж, обдумал уже потом. А пока этот бледный смердючий разливался перед Далишей, я больше был сосредоточен на кусучих слепнях сочной травки за пределами логова и противном зудучем голосе, который не пускал меня к травке. Потом драконоборец осмелел, уверовав, что девица в этом месте как есть одна, и попер на нее вовсе не с драконоборческим интересом. Сначала осторожненько, а потом, когда она растерялась, испугалась и за нож не схватилась, уже решительно. Корова, животина страхотно тупая, но опасность для человека-хозяина понимает, будь здоров, как любая скотина. Поэтому я не в собаку перекинулся, та бы бросилась на драконоборца сама. А смирная корова опасной ситуации испугалась, заметалась и ухватилась за сознание несмирного меня. Несмирный я принял свой обычный облик и сказал драконоборцу: «Привет!»
1: «Твою мать!» —
0: заорал драконоборец, отскочил от Далиши и попытался дать дёру. То, что от него осталось, я прикопал за пределами логова и прижарил землю хорошенько, чтобы волки не лезли. Нечего человечину жрать. Далиша, опомнившись от первого испуга, выразила желание попрыгать на остатках драконоборца, чем изрядно меня удивило. Прыгать я ей, конечно, не дал. Подвернет еще ногу, возись с ней потом. Не до того нам теперь будет. Лошадь мы оставили, пригодится. И решили убираться на юг, хотя мне страшно жаль было свежеобустроенную нору. А что делать, если про логово теперь вся округа знает и покоя здесь не будет? Я старался утешать себя мыслью о скорой осени, которая в этих краях дождливая. Никогда не любил летать в дождь, на юге лучше будет. Зачем Брин рассказал людям про логово, непонятно. А кроме него было некому. Зачем показал людишкам какие-то топазы, возбуждая в них охотку лезть на дракона, тоже придумать не могу. Топазы точно не мои. В жизни я их не держал в сокровищнице, да и не здесь она. А где Брин даже не знает, только я знаю, да вот дальше теперь. Собрались мы быстро, пошвыряв пару мешков самую необходимую одежку, одеяло и подушку для Далиши, вертело, ножи и вино. В 20 верстах к югу я знал хорошее место в диких лесах, и мы решили сначала перебраться туда, а потом уже основательнее присмотреть новое логово. В 2 прихода перенес я туда Далишу, лошадь и тюки с вещами. Устал, как ездовой дракон, и отрубился на ночь, даже не поскучав о старом логове. А на утро Далиша, глядя на меня виноватыми заплаканными глазищами, заявила:
2: «Горкий, мне нужно кое в чем признаться. Я никакая не принцесса,

0: Не знаю, рассказала бы Далиша правду, кабы мы не собрались уехать из этих краев. Очень уж ей хотелось повидаться с родителями хоть разочек до того, как мы переберемся дальше на юг. В общем, оказалось, что Далиша просто служила во дворце при настоящей принцессе. Меняла цветы в вазах и приносила свежие полотенчики. Время от времени получала полотенчиками по лицу и терпела щипки принцесскиных братьев. Когда Далиша сообразила, что я ее утащил, перепутав с государевой дочкой, правду мне рассказывать не бросилась, боялась, что выставлю ее из логова на произвол судьбы, на радость волчьей стаи. А потом уже как-то неудобно стал признаваться. Так вот почему на досках вестей не было ни слова про принцессу. Вот почему никто не всполошился сверх меры, и вот почему Брин пропал. За служанку не то что полцарства, полмедика бы никто не заплатил, а настоящую принцессу после моего налета стали охранять гуще глазьев. Так что вся затея пошла к пеплу. Но зачем Брин навел на логово драконоборцев, это оставалось непонятно.
1: «Мне так стыдно!» —
0: всхлипывала Далиша, и нос у нее был красный, как пирог, а может, как корневол.
1: «Так стыдно за свою ложь!»
0: Я взял ее за подбородок, поднял голову. Нет, больше похоже на гранат.
1: «А теперь я знаю, что в эти края не вернусь!»
0: Она стиснула мой палец.
1: «Я просто... Я хочу обнять маму на прощание, понимаешь?»
0: Я не понимал. Но и перечить не стал. Трудно, что ли, набросить крюк? Было бы о чем реветь. Про себя я сделал заметку подробнее расспросить Далишу про человеческие семьи, когда она успокоится. Ее родители жили в приграничном городишке, западнее покинутого нами логова. Примечателен был городишко именно своим положением и военным гарнизоном, который в нем стоял. На драконе в такое место не прилетишь, если дорога шкура. Так что Далиша въехала в городишко на ослике мышиного цвета. Очень мне не хотелось перекидываться в осла, потому как нет глупее твари. Я бы предпочел лошадиную или собачью ипостась, но Далиша убедила, на собаке от приставучих соседей не уедешь, а на коня пойти вскарабкайся, и внимание ослик не привлечет. Не будут потом соседи судачить, что похищенная из дворца девица разбогатела, аж на целой лошади катается. Ох, как же я не люблю эти ушастые недоразумения. Земля стремительно приблизилась, нос устал и щекотно от пыли, копыта сразу же увязли в ней до трети. Это вы называете дорогой? Это дорога, путь, пыль, нос. Далиша пнула ослика пятками, и тот послушно потопал по дороге. Бок, шаг, путь, пыль.

0: Морковка. Сладко. Сок. Хруст.
1: Я ж говорил, его легко надуть, такой дуралей.
2: Худой мужчина с пшеничными усами смеялся и хлопал себя по ляжкам, глядя, как мышиного цвета ослик с удовольствием хрупает морковью.
3: Ты где, ты сказала, его камушки спрятаны?
4: Я ничего не говорила.
2: Хмурая девушка в мужской одежде морщилась, будто у нее болел живот. Посетители трактира обходили парочку, косились недовольно. Ишь, встали перед самой дверью. До коновязи нельзя отойти. «Тю-тю-тю», — протянул мужчина. «Ты важная птица у нас теперь, да? Не задирай нос, милая. Без меня ты не доберешься до камней и не продашь ни одного, ясно?»
4: «Ясно».
2: Мужчина потрепал девушку по плечу. «Не кисни, милая. Все будет просто замечательно». Присел перед осликом.
3: «А тебя мы с собой заберем, ушастенький.
2: Я на тебе буду поле объезжать.
1: А потом на живодерню сдам, когда ты ногу сломаешь.
2: Ведь сломаешь, правда?»
3: «Издеваться обязательно?» — рассердилась девушка. «Он же тебе ничего не сделал».
2: «Обязательно», — с удовольствием подтвердил мужчина.
1: «Просто потому, что могу.
2: Не люблю ползучих гадов, знаешь ли, особенно когда они шибко умными заделываются». Мужчина щелкнул ослика по лбу, тот тряхнул головой, посмотрел сердито и захрупал новой морковкой из подвязанного к морде мешка. «Пойдем, милая». Мужчина развернулся к таверне. «Поедим, попьем, и ты мне все расскажешь. Ты же у меня всегда была умницей, правда ведь?» Весело насвистывая, он направился к двери. А девушка стояла и смотрела на ослика. Ее голубые глаза, полные слез, были похожи на топазы в россыпи мелких алмазиков.
1: «Ты идешь?»
2: — окликнул мужчина. Девушка медленно опустилась перед осликом на колени.
4: «Не могу»,
2: — тихо сказала она, глядя в глупые карие глаза.
4: «Я не думала, что это будет вот так».
2: «Милая, что ты делаешь?» — раздраженно повысил голос мужчина. Она схватила ослика за уши, потянула сильно до боли.
4: «Посмотри на меня! Пожалуйста, посмотри на меня!»

Все-таки люди гораздо сложнее, чем я могу себе представить. Даже если про сотни лет изучения это байки, то на много десятков мне точно хватит. И как оно пойдет, одному мраку ведомо. Я обнаружил только первое серьезное отличие между драконами и людьми, и оно меня тут же чуть не убило. Далиша клялась никогда больше не врать, но мне это не очень-то понравилось. Как я научусь отличать правду от лжи, если не по живому лжецу? Мы, драконы, конечно, любим хитрить, но по-иному. Недомолвки, двойной смысл фраз, умолчание — это по-нашему. А чтобы говорить явную неправду, нет, мы так не делаем. Мне придется постигать, изучить, воспринимать эту науку, эту часть человеческой природы. Еще Далиша пояснила, что люди живут куда меньше, чем я думал прежде. До одного века, и то почти никто не дотягивает. Так что она едва ли будет жива к тому дню, когда я сумею перекинуться в человека. Но Далиша все равно осталась со мной. Ей нравится жарить кабанчиков, пугать волков, летать на моей спине над морем и спать меня под крылом. И мне это тоже нравится. Я даже почти не расстраиваюсь. Ведь любой человек может стать лишь коротким рассказом в долгой-долгой истории моей жизни. Зато рассказ про Далишу будет счастливым. Несмотря ни на что, я это...

Восьмой Всемирный футурологический конгресс открылся в Коста-Рикане. По правде говоря, я не поехал бы в Нунес, если бы не профессор Тарантока. Он дал мне понять, что там на меня рассчитывают. Еще он сказал, и это меня задело, что астронавтика стала в сущности бегством от земных передряг. Всякий, кто сыт ими по горло, удирает в галактику, надеясь, что самое худшее случится в его отсутствии. И в самом деле, возвращаясь из путешествия, особенно прежние годы, я с тревогой выискивал в иллюминаторе Землю, не уподобилась ли она печеной картофелине. Поэтому я не очень-то сопротивлялся, а только заметил, что не разбираюсь в футурологии. «И в насосах мало кто разбирается», — возразил Тарантога. «Однако все мы кидаемся к помпам, услышав течь в трюме». Управление футурологического общества выбрало Коста-Рикану, потому что темой Конгресса был демографический взрыв и меры борьбы с ним. А Коста-Рикане принадлежит мировой рекорд по темпам роста населения. Предполагалось, что это удвоит эффективность нашей работы. Правда, злые языки называли иную причину. В Нунесе наполовину пустовал новый отель корпорации «Хилтон». Между тем, на Конгресс, кроме самих футурологов, ожидалось столько же журналистов. Теперь, когда от отеля не осталось камня на камне, я, не боясь обвинений в рекламных захваливаниях, могу со спокойной совестью утверждать, «Хилтон» был превосходен. Моя оценка имеет особый вес, ведь по натуре я сибарит. Лишь чувство долга иногда заставляло меня предпочесть комфорту каторжный труд астронавта. Над плоским пятиэтажным цоколем костариканского Хилтона возвышались еще 106 этажей. На крышах уступов здания размещались теннисные корты, бассейны, солярии, дорожки для картинга, карусели, служившие одновременно рулетками, тир, где можно было стрелять по манекенам, изображавшим кого угодно на выбор, спецзаказы выполнялись в течение суток, а также раковина открытой эстрады с установками для опрыскивания слушателей слезоточивым газом. Мне достался сотый этаж, откуда я мог созерцать лишь истинно коричневую изнанку смога, нависшего над столицей. Кое-что из гостиничного инвентаря меня озадачило. Например, трехметровый железный прут в углу ванной комнаты, маск-халат в платяном шкафу, мешок сухарей под кроватью. На яшмовой стене ванной рядом с полотенцами висел моток настоящей альпинистской веревки, а вставляя ключ в дверной английский замок, я заметил небольшую табличку. «Дирекция гарантирует, что в этом номере бомб нет». Теперь, как известно, ученые делятся на оседлых и кочующих. Первые по старинке что-то исследуют, вторые разъезжают по всевозможным конференциям и конгрессам. Кочующего ученого легко распознать. На груди у него карточка с фамилией и ученой степенью, в кармане расписание авиарейсов, подтяжки у него без металлических пряжек, портфель на пластмассовой защелке, а то чего доброго заводит сирену устройства, просвечивающего пассажиров в поисках кинжалов и кольки. Научную литературу такой ученый читает по дороге в аэропорт, в залах ожидания и гостиничных барах. По понятным причинам я был не в курсе последних достижений земной культуры и спровоцировал сигналы тревоги в аэропортах Бангкока, Афин и самого Нунеса, а все потому, что во рту у меня 6 стальных коробок. В Нунесе я хотел заменить их фарфоровыми. Увы, непредвиденные события этому помешали. А насчет сухарей, прута, веревки и маск-халата один из футурологов-американцев снисходительно заметил мне, что гостиничное дело в нашу эпоху требует неведомых ранее мер безопасности. Каждый такой предмет повышает выживаемость постояльца. На эти слова я по легкомыслию должного внимания не обратил. Заседание было назначено на вторую половину дня, и уже утром мы получили полный комплект материалов Конгресса, превосходно изданных и со множеством приложений. Особенно радовали глаз отрывные купоны из глянцевой плотной бумаги со штампом «Капулюционный талон». Научные конференции тоже пострадали от демографического взрыва. Популяция футурологов растет столь же быстро, как и все человечество, так что конгрессы проходят в сутолоке и спешке. О чтении докладов с трибуны и речи быть не может. Знакомиться с ними нужно заранее. Утром, однако, было не до того, поскольку хозяева пригласили нас на коктейль. Эта скромная церемония обошлась почти без приключений, только делегацию США забросали тухлыми помидорами. И успел я поднять бокал, как Джим Стентон, знакомый журналист из UP, сообщил, что на рассвете похищены консул и третий атташе американского посольства в Коста-Рикане.
В обмен на дипломатов похитители и экстремисты требовали освободить политзаключенных, а пока, чтобы подчеркнуть весомость своего ультиматума, прислали в посольство зубы заложников один за другим, грозя эскалацией насилия. Впрочем, этот инцидент не нарушил дружественной атмосферы приема. Присутствовал лично посол США, произнесший спич о необходимости сотрудничества между народами. Правда, выступал он под охраной 6 плечистых парней в штатском, которые держали нас на мушке. Мне, признаюсь, стало как-то не по себе. Еще на беду стоявший рядом темнокожий делегат из Индии, которого мучил насморк, полез в карман за платком. Как впоследствии убеждал меня пресс-секретарь футурологического общества, примененные средства были необходимыми и гуманными. Охрана вооружена автоматами большого калибра, но малой пробойной силы, такими же, как у охраны пассажирских самолетов, и посторонние ничем не рискуют. Не то, что раньше, когда пуля уложила,

0: варю. С утра я привык есть яйца в мешочек, а гостиница, где можно получить их прямо в постель целёхонькими с нерастёкшимся желтком, пока не построена. Дело тут, разумеется, в непрестанном разрастании столичных отелей. Если от кухни до номера 1,5 мили, ничто не спасет желток от взбалтывания. Как я слышал, эксперты Хилтона, занимавшиеся этой проблемой, единственным выходом признали сверхзвуковой лифт. Но Sonic Boom, грохот при прохождении звукового барьера в замкнутом пространстве отеля, привел бы к разрыву барабанных перепонок. Конечно, кухонный автомат мог бы доставлять прямо в номер сырые яйца, которые у вас на глазах, автокельнер варил бы в мешочек, но отсюда недалеко и до собственного курятника в номере. Вот почему утром я пошел в бар. 95% обитателей гостиниц составляют ныне участники конференции и съездов. Гость-одиночка, турист-индивидуалист, без опознавательной карточки на лацкане и без портфеля, распухшего от ученых бумаг, стал редок, как черный жемчуг. Одновременно с нашим конгрессом в Коста-Рикане проходила конференция молодых бунтарей группировки «Тигры», конгресс Ассоциации издателей освобожденной литературы, а также общество филуминистов. Обычно делегатам-коллегам достаются соседние номера, но мне в знак особого уважения дирекция выделила апартаменты на 100-м этаже, поскольку здесь имелся пальмовый сад с женским оркестром, исполнявшим концерты Баха. Попутно оркестрантки совершали коллективный стриптиз. Без этого я, пожалуй, мог бы обойтись. К сожалению, свободных номеров уже не было. Пришлось довольствоваться тем, что дают. Едва я уселся в баре, как широкоплечий курчавобородый сосед, по его бороде я мог не хуже, чем по меню, прочитать, что он ел на прошлой неделе, сунул мне прямо в нос массивную с окованным прикладом двустволку и радостно гагача осведомился, какого я мнения о его попинтовке. Я не понял, о чем он, но предпочел не показывать виду. Молчание – лучшая тактика при случайных знакомствах. И правда, он тут же с готовностью объяснил, что скорострельный двуствольный штуцер с лазерным прицелом – идеальное оружие для охоты на папу римского. Болтая без удержу, он достал из кармана помятую карточку. На снимке он изготовился к выстрелу. Мишенью служил манекен в круглой шапочке, какие носят кардиналы и папы. Бородач, по его словам, как раз достиг своей лучшей формы и отправлялся в Рим на церковные торжества, чтобы застрелить его святейшество на площади Святого Петра. Я нисколько ему не поверил, но он, не умолкая ни на минуту, показал мне авиабилет, карманный требник и памятку для американских паломников, а также пачку патронов с крестообразной головкой. Из экономии билет он взял лишь в одну сторону, не сомневаясь, что разъяренные пилигримы растерзают его на куски. Мысль об этом, похоже, приводила его в превосходное расположение духа. Сперва я решил, что передо мной маньяк или профессиональный экстремист-динамитчик, каких в наше время хватает. Ничуть не бывало. Захлебываясь словами и поминутно сползая с высокого табурета, ибо его двустволка то и дело падала на пол, он объяснил мне, что сам-то он истовый правоверный католик. Тем больше жертвы будет с его стороны эта операция. Операция «П», как он ее называл. Нужно взбудоражить совесть планеты. А что взбудоражит ее сильнее, чем поступок столь ужасающий? Он, мол, сделает то же, что Авраам, согласно Писанию, хотел сделать с Исааком. Только наоборот, не сына ухлопает, а отца, к тому же святого, и явит тем самый пример высочайшего самоотречения, на какое только способен христианин. Тело он обречет на казнь, душу на вечные муки, а все для того, чтобы открыть глаза человечеству.
1: «Ну-ну», — подумал я, — «не многовато ли развелось желающих открыть нам глаза?»
0: Его Филиппика не убедила меня, и я пошел спасать папу, то есть сообщить кому-нибудь об операции «П». Но Стентер, который встретился мне в баре на 77-м этаже, даже не выслушал меня до конца и, в свою очередь, рассказал мне, что в подарках, преподнесенных недавно Адриану 11-му делегации американских католиков, оказались две бомбы с часовым механизмом и бочонок, наполненный не вином для причастия, а нитроглицерином. Равнодушие Стентера стало понятнее, когда я узнал, что экстремисты прислали в посольство уже целую ногу, неизвестно лишь чью. Впрочем, его позвали к телефону, и наша беседа оборвалась. Кажется, на авеню де Романо кто-то поджег себя в знак протеста. В баре на 77-м этаже атмосфера царила совершенно иная, нежели у меня наверху. Здесь было полно босоногих девиц в сетчатых блузках до пояса,

Некоторые при шпагах. У многих косички прикреплялись по самой последней моде к медальону на шее или к обручу, утыканному гвоздиками. Кто они были? Филуминистки или секретарши освобожденных издателей, не знаю. Судя по цветным фотографиям, которые они разглядывали, речь скорее шла об освобожденной литературе. Я спустился на 9 этажей ниже к своим футурологам и в очередном баре пропустил рюмку с Альфонсом Мленом из агентства «Франс Пресс». Последний раз попытался я спасти папу, но Мавен, выслушав меня со стоической выдержкой, только промычал, что месяц назад какой-то пилигрим-австралиец уже стрелял в Ватикане, хотя из совершенно иных идейных позиций. Мавен рассчитывал на интересное интервью с неким Мануэлем Пирульо, которого разыскивали ФБР, Сюрте, Интерпол и десяток других полицейских служб. Этот субъект основал фирму услуг нового типа, выступая в роли эксперта по покушениям с применением взрывчатых веществ. Отсюда его псевдоним «Бомбардир». И прямо-таки козырял своей безидейностью. Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде кружевной ночной рубашки, продырявленной автоматными очередями. Как выяснилось, связная экстремистов. Ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру. На прощание Мовен вручил мне рекламную листовку Пирульо. «Настала пора», — говорилось в ней, — «покончить с эскападами безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от меленита, а гремучую ртуть от бигфордового шнура. В эпоху узкой специализации нелепо кустарничать, пренебрегая помощью добросовестных и квалифицированных специалистов». На обороте помещался ценник услуг в валюте наиболее развитых стран. Профессор Машкинази вбежал, когда футурологи начали стекаться в бар, бледный как смерть. Его била нервная дрожь. Он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал «В укрытие!» и нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь розыгрыш. В коробку из-под печенья кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. Шутник, похоже, был англичанином. Они обожают такие розыгрыши. Впрочем, инцидент тут же предали забвению, ибо явились Штентер и Дж. Г. Хаулер, репортеры UP, с текстом ноты правительства США относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на обычном дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо. Джим сказал, что правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас склоняется к мнению ястребов. На насилие ответить насилием. На заседании, правительство заседало непрерывно, было предложено нанести контрудар, то есть вырвать у политзаключенных, выдачи которых требуют экстремисты, по 2 зуба за зуб. И поскольку адрес их штаб-квартиры неизвестен, послать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске «Нью-Йорк Таймс» обозреватель газеты Сульцбергер взывал к человеческому разуму и солидарности. Стентер под большим секретом сообщил мне, что Диас конфисковал принадлежащий правительству США поезд с военным снаряжением. Он шел транзитом через Коста-Рикану в Перу. Экстремисты еще не напали на мысль похищать футурологов, что с их точки зрения было бы вовсе не глупо, ведь в тот момент футурологов в Коста-Рикане насчитывалось больше, чем дипломатов. Впрочем, 100-этажный отель – организм до того сложный, до того огромный и столь комфортабельный, изолированный от всего света, что вести извне доходит сюда словно с другого полушария. Пока что футурологи не проявляли ни малейших признаков паники, никто не штурмовал бюро путешествий отеля, желающих немедленно вылететь в Штаты или другую страну было не больше обычного. На 2 часа был назначен банкет по случаю открытия, а я не успел еще переодеться в вечернюю пижаму. Итак, я поехал к себе, а потом, задыхаясь от спешки, спустился на 46-й этаж в пурпурный зал. В фойе меня встретили 2 прелестные девушки, одетые лишь в шаровары. Их бюсты были расписаны незабудками и подснежниками и вручили сверкающий глянцем проспект. Не взглянув на него, я вошел в пустой еще зал. При виде накрытых столов у меня перехватило дыхание. Не потому, что они ломились от яств. Нет. Шокировали формы всех закусок, без исключения. Даже салаты имели вид гениталий. Обман зрения полностью исключался, ибо невидимые глазу динамики грянули популярные в определенных кругах шлягер. «Риж, кретины и канальи ненавидят гениталии. Нынче всюду стало модно славить орган детородный». Появились первые гости, густобородые и пышноусые. Впрочем, люди все молодые, в пижамах или бизонах. А когда 6 официантов внесли торт,
то при виде этого непристойнейшего в мире творения кулинаров мне стало окончательно ясно. Я ошибся этажом и попал на банкет освобожденной литературы. Сославшись на то, что потерялась моя секретарша, я поспешил улизнуть и спустился на этаж ниже, чтобы перевести дух в подобающем месте. Пурпурный зал, а не розовый, куда меня занесло, был уже полон. Разочарование, вызванное непритязательной обстановкой приема, я, насколько мог, скрыл. Горячих блюд не было. К тому же из огромного зала убрали все кресла и стулья, дабы гости питались стоя. Пришлось проявить необходимую в таких случаях ловкость, чтобы пробраться к тарелкам с наиболее существенным содержимым. Сеньор Кильоне, представитель костариканской секции футурологического общества, очаровательно улыбаясь, разъяснял неуместность кулинарных излишеств. Ведь темой дискуссии будет, в частности, грозящая миру голодная катастрофа. Нашлись, разумеется, скептики, утверждавшие, что обществу просто урезали дотации, отсюда и бережливость у строителей. Журналисты, по роду занятий вынужденные поститься, шныряли по залу в поисках интервью со светилами зарубежной прогностики. Вместо посла США прибыл всего лишь третий секретарь посольства с мощной охраной, один во всем зале в смокинге. Бронированный жилет трудно укрыть под пижамой. Гостей из города, как я слышал, подвергали досмотру, и в холле будто бы уже высились горы изъятого оружия. Первое заседание было назначено на 5 вечера. Оставалось достаточно времени, чтобы отдохнуть, и я снова отправился на сотый этаж. После пересоленных салатов хотелось пить, но баром моего этажа прочно овладели динамитчики и бунтари со своими девицами. Я же был сыт по горло беседой с бородатым попистом или антипопистом. Пришлось ограничиться водой из-под крана. Не успел я допить стакан, как в ванной обеих комнатах погас свет. А телефон, какой бы номер я ни набирал, упорно связывал меня с автоматом, рассказывающим сказку о Золушке. Спуститься на лифте не удалось. Он тоже вышел из строя. Из бара доносилось хоровое пение молодых бунтарей. Те уже стреляли в такт музыки. Хотелось бы думать, что мимо. Подобные вещи случаются в первоклассных отелях, хотя утешительного тут мало. Но что удивило меня больше всего, так это моя собственная реакция. Настроение, довольно скверное после беседы с папским стрелком, улучшалось с каждой секундой. Пробираясь на ощупь и опрокидывая при этом стулья, я только кротко улыбался в темноту, и даже колено, разбитое в кровь от чемодана, ничуть не уменьшило моей благосклонности ко всему на свете. Нащупав на ночном столике остатки второго завтрака, который я заказал в номер, я вырвал из программы Конгресса листок, свернул его, воткнул в кружок масло и зажег. Получилось коптящее, правда, но все-таки плошка. При ее мерцающем свете я уселся в кресло. У меня оставалось 2 с лишним часа свободного времени, включая часовую прогулку по лестнице, ведь лифт не работал. Мое душевное состояние претерпевало странные метаморфозы. Я следил за ними живым интересом. Мне было на редкость весело, просто чудесно. Я сходу мог бы привести массу доводов в защиту всего, что со мной случилось. Мне было ясно, как 2x2, что номер Хилтона, погруженный в кромешную тьму, в чаду и копоти от масляной плошки, отрезанный от остального мира, с телефоном, рассказывающим сказки, одно из приятнейших мест на свете. К тому же мне страшно хотелось погладить кого-нибудь по голове, на худой конец пожать кому-нибудь руку, и чтобы при этом мы проникновенно заглянули друг другу в глаза, я в обе щеки расцеловал бы злейшего врага. Расплывшееся масло шипело, дымило, и плошка поминутно гасла. То, что масло рифмуется с погасло, вызвало у меня прямо-таки пароксизм смеха, хотя как раз в эту минуту я обжег себе пальцы, пытаясь снова зажечь бумажный фитиль. Самодельный светильник едва теплился, а я мурлыкал себе под нос арии из старых оперет, не замечая, что от чада першит в горле и слезы струятся из воспаленных глаз. Вставая, я упал и ударился лбом о чемодан, но шишка величиной с яйцо лишь улучшила мое настроение, насколько это было еще возможно. Почти удушенный едким вонючим дымом, я прямо-таки покатывался со смеху в приступе беспричинной восторженности. Потом лег на кровать, не застеленную с утра, хотя было далеко за полдень. О нерадивой прислуге я думал, как о собственных детях. Кроме ласковых уменьшительных прозвищ и нежных словечек, ничего не приходило мне в голову. А если я задохнусь? Ну что ж,
О такой милой и забавной смерти можно только мечтать. Эта мысль, совершенно чуждая моему душевному складу, подействовала на меня, как ушат холодной воды. Мое сознание удивительным образом расщепилось. Там по-прежнему царила тихая умиротворенность, безграничное дружелюбие ко всему на свете, а руки до такой степени рвались погладить кого ни попадя, что за отсутствием посторонних я принялся бережно гладить по щекам и с нежностью потягивать за уши себя самого. Кроме того, я несколько раз подавал левую руку правой для крепкого рукопожатия. Даже ноги тянулись кого-нибудь приласкать. Но где-то в глубине сознания вспыхивали сигналы тревоги. «Здесь что-то не так!» — кричал во мне приглушенный далекий голос. «Смотри, Йон, Боба, берегись! Благодушие твое подозрительно, но давай же смелее вперед! Не сиди, развалившись, как Анастис какой-нибудь, весь в слезах от дыма и копоти с лиловой шишкой на лбу, одурманенный альтруизмом! Не иначе это какой-то подвох!» Тем не менее, я и пальцем не шевельнул. В горле у меня пересохло, а сердце колотилось, как бешеное, не иначе, как от нахлынувшей на меня вселенской любви. Я побрел в ванну, изнемогая от жажды. Вспомнил о пересоленном салате, которым подчивали нас на банкете, если шведский стол можно назвать банкетом. Потом представил себе для пробы господ Яве, ГКМ, МВ и других моих злейших врагов и понял, что желаю лишь одного – братски пожать им руки, сердечно расцеловать и обменяться парой дружеских слов. Это уж было слишком. Я застыл, держа одну руку на никелированном кране, а другой сжимая пустой стакан. Затем медленно набрал воды, скривив лицо в какой-то странной гримасе. В зеркале я видел борьбу различных выражений собственного лица. Выплеснул воду в раковину. Вода из-под крана. Да, да, после нее все и началось. Что-то такое в ней было. Яд? Ну разве бывает яд, который... Впрочем, минутку, ведь я постоянный подписчик научных журналов и недавно читал в Science News о новых психотропных средствах из группы так называемых бенигнаторов, умилителей. Они вызывают беспричинное ликование и благодушие. Ну, конечно! Эта заметка стояла у меня перед глазами. Гидонидол, филантропин, любенил, эйфоризол, филицитол, альтруизан и тьма тьмущая производных. Одновременно путем замещения гидроксильных соединений амидными из тех же веществ были синтезированы фуриазол, садистизин, агрессий, депрессин, амокамин и прочие препараты биологической группы. Они побуждают избивать и тиранить все подряд, вплоть до неодушевленных предметов. Особенно славятся врубинал и зубодробин. Зазвонил телефон, и тут же включился свет. Голос портье торжественно и подвострастно приносил извинения за аварию. Я открыл дверь в коридор и проветрил номер. В гостинице, насколько я мог понять, царило спокойствие. Потом все еще в блаженном угаре, обуреваемый желанием благословлять и осыпать ласками, закрыл дверь на защелку, сел посреди комнаты и попытался привести себя в чувство. Очень трудно описать мое состояние. Любая трезвая мысль словно увязала в меду, барахталась в гоголе-моголе глуповатого благодушия, утопала в сиропе возвышенных чувств, сознание погружалось в сладчайшую из трясин, захлебывалось жидкой глазурью и розовым маслом. Я через силу заставлял себя думать о том, что для меня всего омерзительнее, о бородатом головорезе с противопапской двустволкой, о разнузданных пропагандистах освобожденной литературы и их вавилоно-содомском пиршестве. Снова о господах Яве, ГКМ, МВ и прочих прохвостах и негодяях. И с ужасом убедился, что всех я люблю, всем все прощаю. Мало того, немедленно приходили на ум аргументы, извиняющие любое зло и любую мерзость. Могучая волна любви к ближнему захлестнула меня. Но особенно донимали меня ощущения, которые лучше всего, пожалуй, назвать позывом к добру. Вместо того, чтобы размышлять о психотропных ядах, я упорно думал о сиротах и вдовах. С каким наслаждением я утешил бы их. Как непростительно мало внимания уделял я им до сих пор. А голодные, а убогие, а больные и нищие, Боже праведный. Неожиданно я обнаружил, что стою на коленях перед чемоданом и выбрасываю его содержимое на пол в поисках вещей поприличнее для неимущих. И опять в подсознании зазвучали далекие голоса тревоги. «Берегись!
«Не дай себя заморочить! Борись! Бей! Спасайся!» донесся откуда слабый, но отчаянный крик. Я буквально раздваивался. Я до того проникся кантовским категорическим императивом, что не обидел бы даже мухи. Какая жалость, что в Хилтоне нет мышей или хоть пауков. Я бы их пригрел, приласкал. Мухи, клопы, комары, крысы, вши, голубчики, вы мои. Я торопливо благословил стол, лампу и собственные ноги. Но рассудок уже возвращался ко мне. Не теряя времени, я ударил левым кулаком по правой руке, раздававшей благословение, и взвыл от боли. Да, это было недурно. Это, пожалуй, могло бы меня спасти. На мое счастье, позыв к добру был направлен не внутрь, а наружу. Ближнему я желал несравненно лучшей участи, нежели себе самому. Для начала я несколько раз заехал себе по физиономии, да так, что захрустел позвоночник, а из глаз посыпались искры. Отлично! Так вот и надо. Когда лицо совсем онемело, я принялся за лодыжки. Ботинки у меня, слава богу, были тяжелые, с чертовски твердой подошвой. После серии жестоких пинков мне стало немного лучше, то есть хуже. Я осторожно попробовал представить себе тумак в спину ГКМ. Теперь это уже не казалось абсолютно невозможным. Щиколотки обеих ног нестерпимо болели, но, должно быть, как раз поэтому я смог вообразить даже пинок, адресованный МВ. Не обращая внимания на острую боль, я продолжал себя истязать. Тут годился любой остроконечный предмет. Сперва я орудовал вилкой, а после булавкой, извлеченной из новой, ни разу не надеванной рубашки. Впрочем, мое настроение менялось не плавно, а с перепадами. Чуть позже я снова был готов взойти на костер ради ближнего. С новой силой прорвался во мне гейзер благородных порывов и жертвенного экстаза. Сомневаться не приходилось. Что-то было в воде из-под крана. Да, да. В моем чемодане давно валялась непочатая упаковка снотворного. Оно приводило меня в злое и мрачное расположение духа, поэтому я им и не пользовался. Хорошо, хоть не выбросил. Проглотив таблетку, я заел ее почерневшим маслом. Воды я страшился, как дьявола. Затолкал себе в рот две кофеиновые пастилки, чтобы не уснуть. Сел и со страхом, но и с любовью к ближнему, стал ожидать исхода химической битвы в своем организме. Любовь еще насиловала меня, и я чувствовал себя умиротворенным, как никогда. И все же препараты зла начали превозмогать химикаты добра. Я по-прежнему был готов благодетельствовать, но уже с разбором. И то хорошо, хотя на всякий случай я предпочел бы побыть недолго последним мерзавцем. Через четверть часа все как будто прошло. Я принял душ и вытерся жестким полотенцем, время от времени награждая себя зуботычинами, профилактики ради. Заклеил пластырем избитые в кровь щиколотки и костяшки пальцев, пересчитал синяки. Я и вправду разукрасил себя на совесть. Надел свежую рубашку, поправил перед зеркалом галстук, одернул смокинг, напоследок заехал себе под ребро для поднятия духа и для контроля и вышел в самую пору, чтобы успеть к 5. В отеле, вопреки ожиданию, все было как обычно. Я заглянул в бар, тот почти опустел. Прислоненные к табурету стояла попинтовка. Две пары ног высовывались из-под стойки, одна из них босая, но вряд ли причиной тому было альтруистическое самоотречение. Несколько динамитчиков дулись у стены в карты, еще один бренчал на гитаре, мурлыча все тот же непристойнейший шлягер. Внизу в холле толпились футурологи. Они тоже спешили на заседание, впрочем, не выходя из отеля. Конференц-зал находился в его цокольной части. Все это сначала меня удивило. По некоторым размышлениям, однако, я понял, в таком отеле воду из-под крана не пьют. Жажду утоляют здесь кока-колой и швепсом, в крайнем случае, чаем, соками или пивом. К спиртному подается минеральная или содовая вода, а тот, кто имел несчастье совершить ту же ошибку, что и я, теперь, наверное, корчится в судорогах вселенской любви, запершись у себя в номере. Поэтому решил я лучше даже не заикаться о своих ощущениях. Я здесь человек чужой, кто мне поверит? Это все скажут аберрации и галлюцинации. Чего доброго примут за наркомана, дело обычное. Впоследствии многие меня упрекали. Я, дескать, выбрал тактику страуса или улитки. Не промолчи я тогда, и все бы обошлось хорошо, но это очевидное заблуждение. Постояльцев отеля я, может, и предостерег бы, однако события в Хилтоне никак не влияли на политические перипетии костариканы. По пути в конференц-зал я набрал кипу местных газет. Такая уж у меня привычка. Я, конечно, читаю не на всех языках, но по-испански человек образованный всегда что-нибудь разберет.
На возвышении красовалась повестка дня, обрамленная зеленью. Первым пунктом шла глобальная урбанистическая катастрофа, вторым – катастрофа экологическая, затем климатическая, энергетическая и продовольственная, после чего обещан был перерыв. Военная, технологическая и политическая катастрофы откладывались на другой день, вместе с дискуссией на свободные темы. Докладчику отводилось 4 минуты. Многовато, пожалуй, ведь было заявлено 198 докладов из 64 стран. Для экономии времени доклады надлежало изучить заранее, а оратор лишь называл цифры, номера ключевых абзацев своего реферата. Чтобы лучше усвоить эту премудрость, мы включили карманные магнитофоны и мини-компьютеры. Между ними должна была завязаться потом основная дискуссия. Стэнли Хейзлтон из США сразу ошеломил зал, отчеканив 4, 6, 11, откуда следует 22. 5, 9, следовательно, 22. 3, 7, 2, 11, из чего опять же получается 22. Кто-то, привстав, выкрикнул, что все-таки 5, может быть, 6, 18, 14. Хейзлтон с лету опроверг возражение, разъяснив, что так или это, кругом 22. Заглянув в номерной указатель, я обнаружил, что 22 означает окончательную катастрофу. Японец Хаякава сообщил о разработанной его соотечественниками модели жилого здания в 800 этажей с родильными клиниками, яслями, школами, магазинами, музеями, зоопарками, театрами, кинозалами и крематориями. Предусматривались подземные помещения для погребальных урн, телевидение на 40 каналов, опохмелители и вытрезвители, залы на манер гимнастических для занятий групповым сексом, свидетельство передовых убеждений проектировщиков, а также катакомбы для субкультурных групп нонконформистского толка. Любопытным новшеством было намеченное в проекте ежедневное переселение каждой семьи на другую квартиру, ходом либо пешки, либо коня, во избежание скуки и стрессов. Вдобавок, это здание в 17 кубокилометров, стоящее на дне океана, а крышей достигающее стратосферы, намечалось снабдить матримониальным компьютером садомазохистского образца. По данным статистики, пары садистов с мазохистками и, наоборот, наиболее устойчивы, ибо каждый партнер находит в другом то, что ищет. А кроме того, центром антисамоубийственной терапии. Другой японский делегат Хакаява продемонстрировал макет такого дома в масштабе 1 к 10 тысячи с собственными резервами кислорода, но без резервов продовольствия и воды, то есть частично замкнутым циклом жизнеобеспечения. Все выделения, не исключая предсмертного пота, подлежали регенерации. Третий японец Яхакава зачитал список деликатесов, синтезируемых из выделений жильцов. Тут, между прочим, значились искусственные бананы, пряники, креветки, устрицы и даже синтетическое вино, которое, несмотря на свое не слишком благородное происхождение, не уступало, если верить докладчику, лучшим винам шампань. По залу стали разносить пробные дозы в изящных бутылочках и паштетики в блестящей фольге. Но футурологи не спешили пригубить вино, а паштетики потихоньку засовывали под кресло. Я поступил так же. Первоначальный план, согласно которому дом-гигант снабжался пропеллерами на случай коллективных воздушных экскурсий, был отвергнут. Во-первых, потому что таких домов для начала предполагалось изготовить 90 или 900 миллионов. Во-вторых, подобные путешествия все равно не имели бы смысла. Даже если бы жильцы выходили на экскурсию из тысячи дверей сразу, они все равно никогда бы не вышли, прежде чем последний из них покинет здание, успеют подрасти родившиеся за это время младенцы. Японцы, по-видимому, были от своего проекта в восторге. После них слово взял Норман Юхас из США и предложил 7 методов борьбы с демографическим взрывом. Уговоры, судебные приговоры, деэротизация, принудительная целибатизация, анонизация, строгая изоляция, а для упорствующих – кастрация. Каждая супружеская чета должна была просить разрешения на ребенка, а затем еще выдержать 3 экзамена – по копуляции, воспитанию и взаимному обожанию. Нелегальное деторождение объявлялось наказуемым, а повторное каралось пожизненным заключением. К этому-то докладу и прилагались те миленькие проспекты и отрывные талоны, которые мы получили утром в числе материалов Конгресса. Хейзлтон и Юхас предвидели появление новых профессий, как то матримониальный осведомитель, запретитель, разделитель и затыкатель. Проект нового уголовного кодекса, в котором зачатие фигурировало в качестве тягчайшего из преступлений, был нам немедленно роздан. Тут случился прискорбный инцидент. С галереи для публики кто-то швырнул бутылку со взрывчатой смесью. Скорая помощь, она была тут как тут, укрытая в кулуарах, сделала свое дело, а служба наблюдения за порядком быстро прикрыла исковерканные кресла и останки ученых нейлоновым покрывалом с жизнерадостными узорами. Как видно, устроители заранее обо всем позаботились.
в паузах между докладами. Я пробовал читать местные газеты, и хотя испанский понимал с 5 на 10, все же узнал, что правительство стянуло в город танковые части, а также поставило на ноги всю полицию и объявило военное положение. По-видимому, кроме меня никто не догадывался о том, что творится за стенами Хилтона. Всем объявили перерыв, чтобы участники могли подкрепиться, разумеется, за свой счет. Возвращаясь в зал, я купил очередной экстренный выпуск официозной газеты «Насьон» и парочку экстремистских вечерок. Даже при моем весьма приблизительном знании языка эти газеты показались мне необычными. Блаженно-оптимистические сентенции о христианской любви, залоги всеобщего счастья перемежались угрозами кровавых репрессий и столь же свирепыми ультиматумами экстремистов. Такой разнобой объясняла одна лишь гипотеза. Часть журналистов пила водопроводную воду, а прочие нет. В органе правых воды, естественно, было выпито меньше. Сотрудники оплачивались здесь лучше и за работой подкреплялись напитками подороже. Впрочем, экстремисты, хоть и не чуждые аскетизма во имя высших идеалов и лозунгов, тоже не слишком часто утоляли жажду водой, если учесть, что карцупио, напиток из перебродившего сока растения мелминоле, в Коста-Рикане невероятно дешев. Не успели мы погрузиться в мягкие кресла, а профессор Дрингенбаум из Швейцарии произнести первую цифру своего доклада, как с улицы послышались глухие взрывы. Здание дрогнуло, зазвенели оконные стекла, но футурологи-оптимисты кричали, что это просто землетрясение. Я же склонялся к тому, что какая-то из оппозиционных группировок, они пикетировали отель с самого начала Конгресса, бросила в холл петарды. Меня разубедил еще более сильный грохот и сотрясение. Теперь уже можно было различить стаккато пулеметных очередей. Обманываться не приходилось. Коста-Рикана вступила в стадию уличных боев. Первыми сорвались с места журналисты. Стрельба подействовала на них как побудка. Верные профессиональному долгу, они помчались на улицу. Дрингенбаум попытался продолжить свое выступление, в общем-то, довольно пессимистическое. Сначала цивилизация, после каннибализации, утверждал он, ссылаясь на известную теорию американцев, которые подсчитали, что если ничего не изменится, через 400 лет Земля превратится в шар из человеческих тел, разбухающий со скоростью света. Однако новые взрывы заставили профессора замолчать. Футурологи в растерянности выходили из зала. В холле они смешались с участниками Конгресса освобожденной литературы, которых, судя по внешнему виду, начало боев застало в разгар занятий, приближающих демографическую катастрофу. За редакторами издательской фирмы А. Кнопфа шествовали их секретарши. Сказать, что они были в неглиже, я не мог бы. Кроме нательных узоров в стиле поп-арт, на них вообще ничего не было. С портативными кальянами и наргиле, заправленными модной смесью ЛСД, марихуаны, йохимбина и опиума. Как я услышал, адепты освобожденной литературы только что сожгли и на Фиджи американского министра почты и телеграфа. Тот, видите ли, приказал своим служащим уничтожить листовки с призывами к массовому кровосмешению. В холле они вели себя отнюдь недобропорядочно, особенно если учесть серьезность момента. Общественного приличия не нарушали лишь те из них, кто совершенно выбился из сил или пребывал в наркотическом оцепенении. Из кабин доносился истошный визг бедняжек телефонисток. Какой-то толстобрюхий субъект в леопардовой шкуре и с факелом, пропитанным гашишем, бушевал между рядами вешалок, атакуя персонал гардероба. Портье с трудом утихомирили его, призвав на помощь швейцаров. С антресолей кто-то забрасывал нас с охапками цветных фотографий, детально изображающих то, что один человек под влиянием похоти может сделать с другим и даже гораздо больше. Когда на улице появились первые танки, их прекрасно было видно в окне, из лифтов повалили перепуганные филуминисты и бунтари. Растаптывая эротические закуски, принесенные издателями и разбросанные теперь по холлу, постояльцы разбегались кто куда, ревя, как обезумевший буйвол, и сокрушая прикладом своей попинтовки всех и вся, пробивался через толпу бородатый антипопист. Он, я видел своими глазами, выбежал из отеля, чтобы немедля открыть огонь по пробегающим мимо людям. Похоже, ему, убежденному экстремисту крайнего толка, было все равно, в кого стрелять. Когда со звоном начали лопаться огромные окна, холл, оглашаемый криками ужаса и любострастия, превратился в сущее пекло. Я попробовал отыскать знакомых журналистов, увидел, что они бегут к выходу, и последовал их примеру. В Хилтоне и в самом деле становилось не очень уютно.
Несколько репортеров, припав к земле за бетонным барьерчиком автостоянки, усердно фотографировали происходящее, впрочем, без особой надежды на успех. Как всегда, в таких случаях в первую очередь были подожжены машины с заграничными номерами, и над паркингом вздымались языки пламени и клубы дыма. Мовен из АФП, оказавшийся рядом со мной, потирал руки от удовольствия. Он-то взял машину в прокатной конторе Херца и только посмеивался, глядя на свой полыхающий додж. Большинство репортеров-американцев не разделяло его веселье. Какие-то люди, по большей части бедно одетые старички, пытались сбить огонь с пылающих автомашин. Воду они носили ковшиками из фонтана неподалеку. Уже здесь было над чем призадуматься. Вдали, в конце Авенида Дель Сальвасьон и Дель Ресуриксьон, поблескивали на солнце полицейские каски. Но площадь перед отелем и окружавшие ее парки с высокими пальмами были безлюдны. Старички надтреснутыми голосами подбадривали друг друга, хотя их слабые ноги подкашивались. Такой энтузиазм показался мне просто невероятным. Но тут я вспомнил о происшествии у себя в номере и немедленно поделился своими предположениями с Моленом. Стрекотание пулеметов, басовые аккорды взрывов затрудняли беседу. Подвижное лицо француза выражало полное недоумение, затем его глаза заблестели. «А-а-а!» – зарычал он, перекрывая уличный грохот. «Вода!» «Из-под крана? Боже мой! Впервые в истории! Тайная химиократия!» С этими словами он, как ошпаренный, помчался к отелю, разумеется, чтобы занять место у телефона. Как ни странно, связь еще действовала. Я остался стоять у подъезда. Ко мне подошел профессор Троттель Райнер из делегации швейцарских футурологов. И тут произошло то, чего, собственно, давно уже следовало ожидать. Появились вооруженные полицейские с троем в противогазах и черных касках с черными нагрудными щитами. Они оцепили весь комплекс Хилтона, чтобы преградить путь толпе, которая выходила из парка, отделявшего отель от городского театра. Отряд особого назначения снимал и сноровку и устанавливал гранатометы. Их первые залпы ударили по толпе. Взрывы были на удивление слабые, зато сопровождались целыми тучами белесого дыма. Слезоточивый газ, решил я, но толпа не бросилась в рассыпную и не разразилась яростным воплем. Ее определенно тянуло к этому дымному облаку. Крики быстро затихли, сменившись чем-то вроде хоральных песнопений. Журналисты, метавшиеся со своими камерами и магнитофонами между полицейским кордоном и входом в отель, не могли взять в толк, что здесь, собственно, происходит. Но я-то уже догадался. Полиция, несомненно, применила оружие химического ублаготворения в форме аэрозолей. Но от Авенида Дель, как ее там, вышла вторая колонна, на которую эти гранаты почему-то не действовали, а может, так просто казалось. Как потом утверждали, колонна двигалась дальше, чтобы побрататься с полицией и не разорвать ее на куски. Но кого, скажите, на милость могли занимать подобные тонкости в обстановке полного хаоса? Гранатометчики ответили залпами, следом с характерным шипением и свистом отозвались водометы, наконец застрекотали пулеметные очереди, и воздух загудел от пули снарядов. Дело приняло нешуточный оборот. Я прижался к земле за барьерчиком автостоянки, словно за бруствером, и очутился между Стентером и Хейнзом из «Вашингтон-Пост». В двух словах я обрисовал ситуацию, и они, отчитав меня за то, что сенсационную новость первым узнал репортер АФП, наперегонки поползли к Хилтону, но вскоре вернулись, разочарованные, связи уже не было. Стентер все же прорвался к офицеру, руководившему обороной отеля, и узнал, что вот-вот прилетят самолеты с бомбами, то есть с бомбами умиротворения и благочиния. Нам приказано было очистить площадь, а полицейские все как один натянули противогазы со специальными адсорбентами. Нам их тоже роздали. Троттель Райнер, волею случая он оказался еще и специалистом по психофармакологии, предупредил, чтобы я ни в коем случае не пользовался противогазом. При большой концентрации аэрозолей противогаз теряет защитные свойства. Происходит скачок отравляющих веществ через адсорбент, и тогда в считанные секунды можно наглотаться ОВ больше, чем без противогаза. Надежную защиту обеспечивает лишь кислородный аппарат. Поэтому мы отправились в регистратуру отеля, разыскали последнего оставшегося на посту портье и по его указаниям добрались до пожарного пункта. Действительно, здесь было полно кислородных аппаратов системы Дрэггера с замкнутым циклом. Обеспечив тем самым свою безопасность, мы вышли на улицу. Как раз в ту минуту, когда пронзительный свист над нашими головами возвестил о появлении первых бомбардировщиков. Как известно, Хилтон по ошибке подвергся бомбардировке в первые же минуты воздушной атаки. Последствия были катастрофическими. Бомбы, правда, попали лишь в дальнее крыло нижней части отеля, где на больших щитах размещалась выставка Ассоциации издателей освобожденной литературы. Так что никто из постояльцев не пострадал.
Зато охранявшей нас полиции не поздоровилось. Через минуту после налета приступы христианской любви в ее рядах приняли повальный характер. На моих глазах полицейские, сорвав с себя маски противогазов, заливались слезами раскаяния. Они на коленях вымаливали прощение у демонстрантов, требовали, чтобы те их хорошенько вздули и всовывали им в руки свои увесистые дубинки. А после второго захода бомбардировщиков, когда концентрация аэрозолей возросла, наперебой бросались ласкать и голубить каждого встречного. Восстановить ход событий то лишь частично удалось только через несколько недель после трагедии. Еще утром власти решили подавить в зародыше назревавший государственный переворот и ввели в водонапорную башню около 700 килограммов двуодури благотворина и суперумелина с фелицитолом. Подача воды в армейские и полицейские казармы была предусмотрительно перекрыта. Но все пошло на смарку из-за отсутствия толковых специалистов. Не был предусмотрен скачок в аэрозоле через фильтры, а также то, что разные социальные группы потребляют вовсе не одинаковое количество питьевой воды. Духовное просветление полиции оказалось особенно неожиданным для правительства, потому что бенигнаторы, как объяснил Троттель-Райнер, действуют на людей тем сильнее, чем меньше были они подвержены естественным, врожденным благим побуждениям. Так что, когда вторая волна самолетов разбомбила президентский дворец, многие из высших полицейских и военных чинов покончили с собой, не в силах вынести кошмарных мучений совести. Если добавить, что генерал Диас, прежде чем застрелиться, велел открыть тюрьмы и выпустить политзаключенных, будет легче понять необычайную ожесточенность боев, развернувшихся с наступлением ночи. Но авиабазы, удаленные от столицы, не понесли никакого ущерба. Их командование имело свои инструкции, которым следовало до конца, между тем, как полицейские, армейские и наблюдатели, укрытые в герметичных бункерах, видя, что творится вокруг, решили прибегнуть к крайнему средству, ввергнувшему весь Нунос в состоянии коллективного помешательства. Обо всем этом мы в Хилтоне, разумеется, не могли и догадываться.

0: Около 11 вечера на театре военных действий, то есть на площади с прилегающими к ней парками, появились танковые части. Им было приказано сокрушить любовь к ближнему, овладевшую столичной полицией, и они выполнили приказ, не жалея снарядов. Ублаготворяющая граната разорвалась в метре от Альфонса Мовена. Взрывной волной бедняги оторвало пальцы левой руки и левое ухо, а он заверял меня, что эту руку он давно считал лишней, об ухе и говорить нечего. Если я захочу, он тут же пожертвует мне второе. Он даже достал из кармана перочинный нож. Но я деликатно обезоружил репортера и доставил в импровизированный лазарет. Здесь им занялись секретарши издателей, освобожденцев, ревущие в три ручья по причине химического перерождения. Они не только были застегнуты на все пуговицы, но и надели что-то вроде чадры, дабы не ввергнуть ближнего в искушение. Те же, кого особенно проняло, остриглись бедняжки наголо. Возвращаясь из лазарета, я на свою беду встретил группу издателей и не сразу узнал их. Они напялили старые джутовые мешки и подпоясались веревками, которые к тому же служили для самобичевания. Упав на колени, они наперебой просили меня смилостивиться над ними и хорошенько их отстегать за развращение общественных нравов. Каково же было мое изумление, когда, присмотревшись получше, я узнал в этих флагеллянтах сотрудников «Плейбоя» в полном составе вместе с главным редактором. Он-то и не позволил мне отвертеться, так его донимало раскаяние. Эти сукины дети хорошо понимали, что только я, благодаря кислородному аппарату, могу им помочь. В конце концов, я уступил против собственной воли и лишь для очистки совести. Рука у меня затекла, дыхание под кислородной маской сбилось. Я боялся, что не найду запасного баллона, когда этот кончится, а наказуемые, выстроившись в длинную очередь, с нетерпением ожидали своей минуты. Чтобы отвязаться от них, я велел им собрать эротические плакаты. Взрыв бомбы в боковом крыле Хилтона, где размещался Центро Эротико, разбросал их по холлу, уподобив его Содому и Гоморре. Они свалили плакаты в огромную груду у входа в отель и подожгли. К несчастью, дислоцированная в парке артиллерия, приняв наш костер за какой-то сигнал, открыла по нему огонь. Я дал стрекача и в подвале очутился в объятиях мистера Харви Симворта, того самого, кто первым додумался переделывать детские сказочки в порнографические истории. «Красная шапочка переросток», «Али-Баба и 40 любовников» и прочее. А потом сколотил состояние, перелицовывая мировую классику. Его метод был крайне прост. Любое название начиналось со слов «половая жизнь». «Половая жизнь Белоснежки с семью гномами», «Аладдина с лампой», «Алисы в стране чудес», «Гулливера» и так далее до бесконечности. Напрасно я отговаривался крайней усталостью. Он с рыданием в голосе упрашивал хотя бы пнуть его хорошенько. Делать нечего, пришлось подчиниться еще раз. Я был так измотан, что едва дотащился до пожарного пункта, где, к счастью, нашлось несколько полных кислородных баллонов. На свернутом шланге сидел, углубившись в футурологические доклады, профессор Троттель Райнер, очень довольный, что выкроил, наконец, немного свободного времени, которого никогда не бывает у кочующего футуролога. Между тем, бомбардировка продолжалась вовсю. При наиболее тяжелых формах поражения добротой особенно жутко выглядел приступ вселенской нежности с ласкательными конвульсиями. Профессор рекомендовал горчичники и большие дозы касторки в сочетании с промыванием желудка. В пресс-центре Стентер Вуллис, Геральт Чарки и фоторепортер Кюнце, временно занятый в паре матч, не снимая масок противогазов, играли в карты. Из-за отсутствия связи им нечего было делать. Я присоединился к ним в качестве зрителя, и тут в пресс-центр влетел Джо Миссинджер, старейшина американской журналистики. Он сообщил, что полиции розданы таблетки фуриазола для нейтрализации бенигнаторов. Ему не пришлось повторять это дважды. Мы стримглав помчались в подвал, но вскоре выяснилось, что тревога была ложная. Мы вышли на улицу. Не без сожаления я обнаружил, что отель стал десятка на два этажей ниже. Лавина обломков погребла мой номер со всем, что там находилось. Зарево охватило три четверти небосвода. Здоровенный полицейский в шлеме гнался за каким-то подростком с криком «Остановись, ради бога, остановись, я же тебя люблю!» Но тот, как видно, не принимал его уверений всерьез. Грохот понемногу стихал. Журналистов разбирало профессиональное любопытство, и мы осторожно двинулись в сторону парка. Здесь при живейшем участии тайной полиции совершались черные, белые, розовые смешанные мессы. Огромная толпа неподалеку горько рыдала, над ней возвышался плакат «Не жалейте нас, провокаторов!» Судя по числу обращенных ИУД, расходы правительства на их содержание были немалыми и, надо думать, отрицательно сказывались на экономическом положении Коста-Риканы. Вернувшись к Хилтону, мы увидели перед отелем еще одну толпу. Полицейские ищейки, уподобившись сенбернарам, выносили из бара самые дорогие напитки и раздавали их всем без разбора. В самом же баре фараоны и бунтари дружно горланили песни, вперемешку подрывные и охранительные. Я заглянул в подвал. Но сцены покаяний, ласканий и искренних излияний так на меня подействовали, что я поспешил на пожарный пункт, где рассчитывал найти профессора Троттельрайнера. К моему удивлению, он тоже нашел трех партнеров и резался с ними в бридж. Доцент Кецалькоатль пошел с козырного туза. Это так разгневало Троттельрайнера, что он бросил карты. Мы начали его успокаивать. В дверь заглянул Чарки и сообщил о речи генерала Акильо, только что переданной по радио. Генерал грозил утопить бунт в крови обычной бомбардировкой города. После недолгого совещания мы решили отступить на самый нижний канализационный ярус Хилтона, располагавшийся под бомбоубежищем. Кухня отеля лежала в руинах, и есть было нечего. Проголодавшиеся филуминисты, издатели и бунтари набивали рты шоколадками, питательными смесями и желе, укрепляющими потенцию. Все это они нашли в опустевшем центре эротико. Я видел, как менялись их лица, когда пикантные сласти и любимцы смешивались в их крови с бенигнаторами. О последствиях этой химической реакции страшно было подумать. Видел братание футурологов с индейцами, чистильщиками ботинок, тайных агентов в объятиях горничных и уборщиц, сердечный альянс котов с огромными жирными крысами. Вдобавок всех поголовно лизали полицейские псы. Мы медленно пробирались сквозь толпу. Эта прогулка меня утомила, к тому же я шел замыкающим и нес половину резервных баллонов. Заласканный, зацелованный в руки и ноги, обожаемый, задыхающийся от рукопожатия и нежности, я упорно пробивался вперед, пока, наконец, не раздался торжествующий клич Стентера. Он нашел вход в канал. Собрав последние силы, мы сдвинули тяжелую крышку люка и один за другим спустились в бетонированный колодец. Профессор Троттельрайнер поскользнулся на ступеньке железной лестницы. Я поддержал его и спросил, так ли он представлял себе этот конгресс. Вместо ответа он попытался поцеловать мне руку, что сразу пробудило у меня подозрение. И точно. Оказалось, маска у него съехала, и профессор успел наглотаться воздуха, зараженного добротой. Мы незамедлительно применили физические мучения, чистый кислород и чтение вслух реферата Хаякавы. Это была идея Хаулера. Придя в себя, о чем свидетельствовал каскад сочных ругательств, профессор последовал за остальными. Вскоре слабый луч фонарика уперся в масляные разводы на черной глади канала. Мы несказанно обрадовались. Целых 10 метров земли отделяло нас от поверхности бомбардируемого города. Но как же мы удивились, обнаружив, что не мы первые подумали об этом убежище. На бетонной приступке восседала в полном составе делегация дирекции Хилтона. Рачительные менеджеры запаслись надувными креслами из гостиничного бассейна, транзисторами, батареями бутылок виски, швепса и множеством холодных закусок. Они тоже пользовались кислородными аппаратами, так что им и в голову не пришло бы поделиться хоть чем-нибудь с нами. Но мы приняли угрожающий вид, к тому же нас было больше, и это их убедило. В добром, хотя отчасти вынужденном согласии, мы принялись за разделку омаров. Этим ужином в программе непредусмотренным завершился первый день футурологического конгресса. Уставшие от волнения минувшего дня, мы готовились ко сну в обстановке более чем спартанской, если учесть, что спать предстояло на узкой бетонной полосе со всеми признаками ее канализационного назначения. Предстояло решить вопрос о честном дележе 6 надувных кресел, которые прихватила с собой дирекция Хилтона. Их хватило бы на 12 персон, ибо 6 менеджеров согласились разделить свои спальные места с секретаршами. Нас же, спустившихся в канал во главе со Стентером, было 20. Сюда входила футурологическая группа Дрингенбаума, Хейзлтона и Троттельрайнера, журналисты и комментаторы телекомпании CBS, а также двое присоединившихся по дороге. Никому неизвестный плотный мужчина в кожаной куртке и бриджах и малютка Джо Коллинз, личная секретарша редактора «Плейбоя». Стентер намеревался воспользоваться ее химическим перерождением и уже по пути, как я слышал, договаривался с ней о праве на публикацию ее мемуаров. При таком множестве претендентов обстановка немедленно накалилась. Мы стояли по обе стороны вожделенных кресел, глядя друг на друга из-под лобья. Впрочем, в кислородных масках и нельзя было иначе. Кто-то предложил, чтобы все разом по сигналу сняли маски, тогда, наглотавшись как следует альтруизма, мы устранили бы самый предмет спора. Никто, однако, не спешил следовать этому совету. После долгих споров мы пришли к компромиссу, согласившись на жеребьевку и посменный трехчасовой сон. Жребиями нам послужили купоны прелестных капуляционных книжечек, тех самых, кое у кого они сохранились. Мне выпало спать в первой смене с профессором Троттельрайнером, гораздо более худым и даже костлявым, нежели мне того бы хотелось, раз уж мы делили с ним ложе, точнее кресло. Вторая смена бесцеремонно растолкала нас и стала укладываться на наших местах, а мы примостились на коленках у самой воды с тревогой, следя за давлением кислорода в баллонах. Было ясно, запаса хватит на пару часов. Перспектива очутиться в рабстве у добродетели казалась нам неизбежной и навевала мрачные мысли. Коллеги, зная, что я успел вкусить это блаженство, настойчиво расспрашивали меня о впечатлениях. Я уверял, что это не так уж плохо, но без особого энтузиазма. Нас клонило ко сну. Чтобы не свалиться в канал, мы привязались кто чем мог к железной лесенке под люком. Мою неспокойную дремоту прервало эхо взрыва, более сильного, чем все предыдущие. Я огляделся в полутьме. Все фонарики, кроме одного, были предусмотрительно выключены. На бетонную дорожку вылезали громадные толстые крысы. Удивительно было, что они передвигались гуськом и на задних лапах. Я ущипнул себя, вроде не сон. Разбудив профессора Троттельрайнера, я указал ему на этот страшный феномен. Он тоже опешил. Крысы ходили парами, вовсе не обращая на нас внимания. Во всяком случае, они не собирались лизать нас, что профессор счел благоприятным симптомом. Воздух, скорее всего, был чист. Мы осторожно сняли маски. Оба репортера справа от нас спали, как убитые крысы, по-прежнему прохаживались на задних лапах. Мы с профессором расчихались, защекотало в носу. Сперва я решил, что это из-за канализационных запахов, и тут увидел первые корешки. Нагнулся. Об ошибке не могло быть и речи. Я пускал корешки чуть пониже коленей, а выше зазеленел. Теперь и руки покрывались почками. Почки росли на глазах, набухали и распускались. Белесые, правда, как и положено подвальной растительности. Я чувствовал, еще немного, и я начну плодоносить. Хотел обратиться за разъяснениями к Троттельрайнеру, но пришлось повысить голос. Так громко я шелестел. Спящие тоже походили на постриженную живую изгородь, усыпанную цветами лиловыми и пурпурными. Крысы пощипывали листочки, поглаживали усы лапками и росли. Еще немного, подумал я, и можно будет их оседлать. Как дерево я тосковал по солнцу. Откуда-то издалека доносились мерные сотрясения. Что-то осыпалось, гудело, эхо прокатывалось по коридорам. Я покраснел, потом зазолотился и, наконец, стал ронять листья. Что, уже осень, удивился я? Так скоро? Ну тогда пора собираться в поход. Я вырвал корни из почвы и на всякий случай прислушался. Так и есть. Труба зовет. Крыса с поводьями и под седлом, экземпляр исключительный даже для породистого скакуна, повернула голову и посмотрела из-под скошенных ресниц печальным взглядом профессора Троттельрайнера. Мне стало как-то не по себе. Если это профессор, похожий на крысу, седлать его не годится. Но если это всего лишь крыса, похожая на профессора, стесняться нечего. А труба звала! Я прыгнул на спину скакуна и свалился в канал. Зловонная ванна отрезвила меня. Содрогаясь от омерзения, я вылез на бетонированную дорожку. Крысы нехотя потеснились. Они по-прежнему прогуливались на задних лапах. Ну, конечно, мелькнуло у меня. Галлюциногены. Если я считал себя деревом, почему бы им не принять себя за людей? Я вслепую искал кислородный аппарат. Побыстрее бы надеть его. Нащупав маску, натянул ее на лицо, но все же вдыхал кислород с тревогой. Откуда мне знать, настоящая это маска или только фантом? В подвале вдруг посветлело. Я поднял голову и в открытом люке увидел сержанта американской армии. Он протягивал мне руку. «Скорее!» — кричал он. «Скорее!» «Что, вертолеты прислали?» — вскочил я. «Наверх! Поторапливайся!» — надсаживался он. Остальные вскочили тоже. Я взобрался по лесенке.
1: наконец-то!» – пыхтел подо мною Стентер.
0: Снаружи было светло от пожара. Я огляделся. Никаких вертолетов, только несколько солдат в боевых шлемах десантных частей подавали нам какую-то упряжь. «Что это?» – в недоумении спросил я. «Живее, живее!» – торопил сержант. Солдаты начали меня запрягать. «Галлюцинация!» – решил я.
2: «Ничего подобного!» – отозвался сержант. «Это десантное снаряжение, индивидуальные мини-ракеты. Резервуар горючего в ранце. Держись за эту штуковину!»
0: Он сунул мне какую-то рукоятку, а стоявший за моей спиной десантник уже затягивал лямку.
2: «Пошел!»
0: Сержант хлопнул меня по спине и дотронулся до какой-то кнопки на моем ранце. Раздался резкий протяжный свист. Мои ноги окутал пар, а может быть дым. Он вырвался из сопла в ранце. И я взлетел, словно перышко.
1: «Но мне же не справиться с управлением!» — кричал я, свечой взмывая в черное небо, объятое грозным заревом.
2: «Разберешься! Азимут на полярную!» — орал внизу сержант.
0: Я поглядел вниз. Подо мною проносилась гигантская груда обломков. Еще недавно она была гостиницей «Хилтон». Рядом с нею виднелась небольшая толпа. Дальше огромным кольцом вздымались кроваво-красные языки пламени. На огненном фоне появилось черное круглое пятнышко. Это стартовал с открытым зонтом «Троттель Райнер». Я ощупал себя, проверяя, прочно ли держатся по струнке и ремни. Ранец булькал, пищал, свиристел, пар из сопла все сильнее обжигал искры. Я поджал ноги как только мог, потерял при этом устойчивость и целую минуту барахтался в воздухе, словно большущий тяжелый жук. Потом, случайно задев рукоятку, должно быть, изменил угол выхлопа и сразу перешел на горизонтальный курс. Ощущение было довольно приятное. Оно было бы еще приятнее, зная, куда лечу. Я поворачивал рукоятку, пытаясь окинуть взглядом раскинувшийся подо мною простор. На огненном фоне чернели зубчатые руины домов. Голубые, зеленые, красные нити огня тянулись ко мне с земли. Что-то просвистело возле ушей. «Да ведь это по мне стреляют!» «Ну, скорей же, скорей!» Я рванул рукоятку. Ранец харкнул, фыркнул, как неисправный паровоз, обжег мне кипятком ноги и дал такого пинка, что я кувырком полетел в черное, как деготь, пространство. Ветер свистел в ушах. Я чувствовал, как из карманов вываливаются перочинный нож, бумажник и прочие мелочи. Попытался нырнуть за ними, но потерял их из виду. Я был совершенно один, под далекими, спокойными звездами, и, не переставая шипеть, гудеть, свиристеть, летел. Попытался найти полярную, чтобы выправить курс. Когда мне это, наконец, удалось, ранец испустил дух, и я, набирая скорость, понесся к земле. На мое счастье, в последний момент я уже различал ленту шоссе в дымке тумана, тени деревьев, какие-то крыши. Ранец выплюнул последнюю порцию пара. Я сбавил скорость и упал на траву довольно мягко. А рядом в канаве кто-то стонал. Вот было бы удивительно,

Педали. Галлюцинация промелькнула у меня. Вот еще, возмутился профессор. Обычное десантное снаряжение. Допустим. Но вам-то откуда все это известно? Спросил я, устраиваясь на заднем сиденьице. Профессор оттолкнулся, мы покатили. Сначала по траве, потом по асфальту. Я работаю в военно-воздушных силах США, выкрикнул он, энергично перебирая ногами. Насколько я помнил, между нами и Вашингтоном простирались Перу и Мексика, не говоря уже о Панаме. «Мы не дотянем на велосипеде!» – заорал я против ветра. «Только до сборного пункта!» – крикнул в ответ профессор. Неужели он не был обычным футурологом, за которого себя выдавал? Ну и влип я в историю. И что мне там делать в Вашингтоне? Я притормозил. «Вы что, шевелите ногами, коллега!» – отчитывал меня Троттель Райнер, пригнувшись к рулю. «Нет, остановка!» «Я выхожу!» – решительно возразил я. Тандем вильнул и остановился. Профессор, упираясь ногой в землю, издевательски указал на окружающую нас темноту. «Как хотите, Бог помощь!» Он уже отъезжал. «Вашими молитвами!» – бросил я ему вслед. Красная искорка сигнального фонаря исчезла во тьме, а я, обескураженный, присел на дорожный столбик, чтобы обдумать положение. Что-то кололо меня выше колен. Я машинально протянул руку, нащупал какие-то ветки и начал обламывать их. Стало больно. «Если это мои побеги, — сказал я себе, — тогда, несомненно, я все еще галлюцинирую». Я наклонился, чтобы проверить, и вдруг меня ослепило. Из-за поворота блеснули серебряные фары, огромная тень машины притормозила, открылись дверцы. На приборном щитке горели зеленые, золотистые, синие огоньки индикаторов, матовый свет обволакивал стройные женские ноги в нейлоновых чулках. Золотые туфельки ящерицы покоились на педалях. Темное лицо с пунцовыми губами склонилось ко мне. На пальцах, сжимавших баранку, сверкнули бриллианты. «Подвести?» Я сел и даже забыл о своих ростках. До того я был ошарашен. Украдкой провел по своим ногам ладонью и нащупал чертополох. «Что, уже?» — послышался низкий чувственный голос. «В каком смысле?» — растерянно отозвался я. Женщина пожала плечами. Мощный автомобиль рванулся. Она нажала какую-то клавишу, кабина погрузилась во тьму. Лишь навстречу нам мчалась освещенная полоса асфальта. Из передней панели поплыла щелкающая мелодия. «Странно как-то», — размышлял я. «Что-то не то. Руки не руки, ноги не ноги. Правда, не ветки, чертополох, но все-таки». Я присмотрелся к незнакомке внимательней. Она, несомненно, была красива, что-то в ней было манящее, демоническое и персиковое одновременно. Но вместо юбки торчали какие-то перья. Страусиные? Или это галлюцинация? С другой стороны, нынешняя женская мода. Я терялся в догадках. Шоссе было пусто. Мы мчались так, что игла спидометра перегибалась через ограничитель шкалы. Чья-то рука вцепилась мне сзади в волосы. Я вздрогнул. Длинные острые ногти царапали мне затылок. Не жестоко, а скорее игриво. «Что это? Кто там?» Я хотел обернуться, но не смог. «Пустите!» Впереди показались огни, какой-то большой дом. Под колесами захрустел гравий. Машина резко свернула, прижалась к тротуару вплотную. Остановилась. Рука, все еще державшая меня за волосы, принадлежала другой незнакомке, одетой в черное, бледной, стройной, в темных очках. Дверцы машины открылись. «Где мы?» – спросил я. Не ответив, они взялись за меня. Первая выталкивала из машины, вторая тащила наружу, стоя уже на тротуаре. Я вышел. В доме веселились, оттуда доносилась музыка, чьи-то пьяные крики. У стоянки золотом и пурпуром переливался фонтан, освещаемый из окна. Мои спутницы стиснули меня с двух сторон. «Но мне некогда», – пробормотал я. «Они будто не слышали». Та в черном наклонилась и горячо дохнула мне в ухо. «Ха! Простите, что?» Мы были уже у дверей. Их начал разбирать смех, и смеялись они не просто так, а надо мной. Все в них отталкивало меня, к тому же они становились все меньше. «Приседали?» «Нет, ноги у них покрывались перьями».
«Ага», — облегченно вздохнул я, — «все-таки

0: Все-таки значит галлюцинация. Какая еще галлюцинация? Недотепа, прыснула незнакомка в очках. Она подняла обшитую черным жемчугом сумочку и огрела меня прямо по темени. Я взвыл от боли. «Поглядите-ка на этого галлюцинанта!» — кричала другая. Страшный удар обрушился на то же самое место. Я упал, закрывая руками голову, открыл глаза. Надо мною склонился профессор с зонтом в руке. Я лежал на бетоне возле канала. Крысы, как ни в чем не бывало, ходили парочками. «Где? Где болит?» — допытывался Троттельрайнер. «Здесь?» «Нет, здесь», — я показал на вспухший затылок. Взяв зонт за верхний конец, он врезал мне по больному месту. «Спасите!» — взмолился я. «Ради бога, довольно! За что?» «Это и есть спасение», — ответил безжалостно футуролог. «К сожалению, у меня под рукой нет другого противоядия». «Ну хотя бы не набалдашником, прошу вас!» «Так вернее!» Он ударил меня еще раз, повернулся и кого-то позвал. Я закрыл глаза. Голова невыносимо болела. Меня тряхнуло. Профессор и мужчина в кожаной куртке, ухватив меня под мышки и под колено, куда-то понесли. «Куда?» — закричал я. Щебенка сыпалась прямо в лицо шатающихся перекрытий. Я чувствовал, как мои санитары ступают по какой-то хлипкой доске или мостику и боялся, что они поскользнутся. «Куда это мы?» — тихо спросил я. Никто не ответил. В воздухе стоял непрестанный гул. Стало светло от пожара, мы были уже на поверхности. Какие-то люди в мундирах хватали подряд всех, кого удавалось вытащить из канализационного люка и бесцеремонно швыряли в открытые дверцы. Мелькнули огромные белые буквы «US Army Copter 1-109-849». И я упал на носилки. Профессор Троттельрайнер просунул голову в вертолет. «Простите, тихий!» — кричал он. «Тысячу извинений, но так было нужно!» Кто-то, стоявший за ним, вырвал у него зонт, дважды крест-накрест огрел им профессора по макушке и пихнул его так, что футуролог со стоном упал между нами. И тут же взвыли моторы, зашумели пропеллеры, машина торжественно воспарила ввысь. Профессор пристроился рядом с моими носилками, осторожно поглаживая затылок. Не могу не признаться, понимая все благородство его поведения, я, однако, с удовольствием наблюдал, как на темени у него вырастает громадная шишка. «Куда мы летим?» «На Конгресс», — ответил все еще морщась от боли профессор.
1: «То есть как это на Конгресс? Ведь Конгресс уже был».
0: «Вмешательство Вашингтона», — коротко объяснил Троттельрайнер. «Будем продолжать заседание».
1: «Где?»
0: «В Беркли».
1: «В университете?»
0: «Да. Может, у вас найдется какой-нибудь нож, хоть перочинный?»
1: «Нет».
0: Вертолет задрожал. Гром и пламя распороли кабину. Мы вылетели из нее друг за другом в бескрайнюю темноту.
1: Как долго я потом мучился.
0: Мне слышались стонущие голоса сирен. Мою одежду разрезали ножом, я терял сознание и вновь приходил в себя. Меня трясла лихорадка и ухабистая дорога. Над головой белел потолок скорой помощи, рядом лежало что-то продолговатое, забинтованное, как мумия. По притороченному сбоку зонту я узнал Троттельрайнера. «Я жив», — пронеслось у меня в голове. «Все-таки мы не разбились насмерть. Какое счастье!» Машина вдруг накренилась, перевернулась с пронзительным скрежетом, пламя и гром разорвали жестянку кузова. Что опять сверкнула последняя мысль, а потом черное непроницаемое беспамятство. Открыв глаза, я увидел над собой стеклянный купол. Какие-то люди в белом с масками на лицах и руками, воздетыми как для благословения, переговаривались полушепотом. «Да, это был тихий», — донеслось до меня. «Сюда, в банку». «Нет, только мозг, остальное никуда не годится. Дайте пока наркоз». Кусочек ваты на никелевом диске заслонил мне весь свет. Я хотел закричать, позвать на помощь. Вместо этого вдохнул глоток жгучего газа и растворился в небытии. Когда сознание вернулось ко мне, я не мог разлепить веки, не чувствовал ни рук, ни ног, словно в параличе. И все же пытался пошевелиться, несмотря на боль во всем теле.
2: «Успокойтесь.
0: Не шевелитесь, пожалуйста», — услышал я мелодичный женский голос.
1: «А? Где я? Что со мной?» — пролепетал я. Рот у меня был совершенно чужой, и лицо, наверное, тоже.
0: «Вы в санатории, все хорошо. Не волнуйтесь, прошу вас, сейчас мы дадим вам поесть».
1: «Да мне же нечем!» — хотел, но не смог я ответить.
0: Послышалось лязганье ножниц, марля кусками спадала с лица, стало светлей. Два санитара, я удивился их громадному росту, крепко, но бережно взяли меня под мышки, приподняли и усадили в кресло-коляску. Передо мной дымилась тарелка аппетитного с виду бульона. Я машинально потянулся за ложкой и заметил, что взявшая ложку рука маленькая и черная, как эбонит. Я поднес ее поближе к глазам. Судя по тому, что я владел ею совершенно свободно, это была моя рука. Но как же она изменилась! Желая узнать, в чем дело, я привстал и увидел зеркало на противоположной стене. Там, в кресле коляски, сидела молодая хорошенькая негритянка, вся забинтованная, в пижаме, с ошеломленным выражением лица. Я дотронулся до своего носа. То же самое сделало отражение в зеркале. Тогда я начал ощупывать лицо, шею, плечи, наткнулся на бюст и испуганно вскрикнул не своим тоненьким голосом: «Боже праведный!» Медсестра кого-то отчитывала, почему не занавесили зеркало. Потом она обратилась ко мне: «Вы Ион Тихий, не так ли?»
2: «Ну да! То есть, да, да! Ну что это значит? Вот та девушка, та негритянка!»
0: «Трансплантация. Другого выхода не было. Речь шла о спасении вашей жизни, то есть вашего мозга», — быстро, но отчетливо говорила сестра, взяв меня за руки. Я закрыл глаза. Снова открыл. Мне сделалось дурно. Вошел хирург. Его лицо выражало крайнюю степень негодования.
3: «Это еще что такое?» — загремел он. «Только шока ему не хватало».
0: «Он уже в шоке», — сообщила сестра. «Это все Симмонс, господин профессор. Говорил я ему, занавесь зеркало».
3: «В шоке? Так чего же вы ждете? В операционную!» — распорядился хирург.
0: «Нет, больше не надо!» — закричал я. Никто не обращал внимания на мой девичий писк. Белая марля закрыла глаза и лицо. Попробовал вырваться. Куда там? Я слышал и чувствовал, как плавно катится кресло по плитам пола. Раздался ужасающий грохот. С резким треском лопались какие-то стекла. Больничный коридор наполнили гром и пламя.
3: «Экстремисты! Экстремисты!» — надрывался кто-то. Стекло хрустело под ботинками убегавших.
0: Я хотел сорвать с себя ненавистную марлю. Не смог. Почувствовал острую боль в боку и потерял сознание.

0: Очнулся я в киселе. Кисель был клюквенный, определенно недослащенный. Я лежал вниз лицом, сверху давило что-то большое и мягкое. Я сбросил с себя тяжесть, оказалось, матрас. Битый кирпич больно впивался в колени и кожу ладоней. Выплевывая клюквенные зернышки и кирпичную крошку, я приподнялся на локтях. Палата выглядела как после взрыва. Шторы оборваны, уцелевшие осколки оконных стекол накренены внутрь, кровать повалена на бок, ее сетка опылена. Рядом со мной лежал запачканный в киселе листок с печатным текстом. Я пробежал его глазами. «Дорогой пациент, имя, фамилия. Ты находишься в экспериментальной клинике нашего штата. Операция, сохранившая тебе жизнь, оказалась серьезной, очень серьезной. Не нужно ее зачеркнуть. Лучшие наши хирурги, используя последние достижения медицины, сделали тебе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, не нужно ее зачеркнуть, операций. Ради твоего блага они были вынуждены заменить отдельные части твоего тела органами, взятыми у других лиц, в соответствии с федеральным законом, одобренным обеими палатами Конгресса. Законодательный вестник, публикация, экземпляр 1989/0001/89/1. Дружеское наставление, которое ты в настоящую минуту читаешь, поможет тебе адаптироваться к новым условиям твоей жизни. Мы спасли ее, но при этом нам пришлось изъять у тебя руки, ноги, позвоночник, череп, лопатки, желудок, почки, печень, прочие органы. Ненужное зачеркнуть. За судьбу вышеуказанных бренных останков ты можешь быть совершенно спокоен. Мы позаботились о них, как велит твоя вера, и согласно ее традициям совершили обряд погребения, кремации, мумификации, рассеивания праха по ветру, наполнения урны пеплом, освещения, высыпки в помойную яму. Ненужное зачеркнуть. Новый облик, в котором отныне тебе предстоит вести счастливую и здоровую жизнь, кое в чем может показаться для тебя неожиданным. Но мы заверяем тебя, что, подобно нашим остальным дорогим пациентам, ты к нему быстро привыкнешь. Мы усовершенствовали твой организм при помощи наилучших, полноценных, удовлетворительных, таких, какие нашлись под рукой, органов, ненужное зачеркнуть. Мы гарантируем работу указанных органов в течение 1 года, 6 месяцев, квартала, 3 недель, 6 дней. Ненужное зачеркнуть. Ты должен понять, что... На этом текст обрывался. Лишь теперь я заметил, что сверху кто-то вывел четкими буквами «Ион Тихий, Опер 6, 7 и 8, комплект». Листок в моих руках задрожал. Боже, что от меня осталось? Я не решался взглянуть даже на собственный палец. Тыльная сторона ладони заросла толстыми рыжими волосками. Я затрясся, как в лихорадке, встал, опираясь о стену. Перед глазами плыло. Бюста не было, и то, слава богу. Стояла полная тишина. Какая-то птичка чирикала за окном. Нашла тоже время чирикать. Комплект. Что значит комплект? Кто я? Ён Тихий, в этом я был уверен. Следовательно... Сперва я ощупал ноги. Обе на месте, только кривые, буквы «Х». Живот непомерно велик. Палец погрузился в пупок, как в колодец. Толстые складки жира. Что же случилось? Ага, вертолет. Кажется, его сбили. Скорая помощь, мина, может, граната, потом та маленькая негритянка, потом экстремисты в коридоре, гранаты... Выходит, я тоже бедняжку. И еще раз. Но что означает этот погром, эти обломки? «Эй, есть тут кто-нибудь?» – закричал я. И осекся, пораженный собственным голосом. Настоящий оперный бас, даже эхо отозвалось. Очень хотелось глянуть в зеркало, но было страшно. Я поднес руку к щеке. «Боже, милостивый!» Кудлатые свалявшиеся патлы. Наклонившись, увидел бороду. Она закрывала половину пижамы. Растрепанная, косматая, рыжая. Ахено Барбарус. Рыжебородый. Ладно, можно побриться. Я выглянул на террасу. Птичка чирикала, как ни в чем не бывало. Дура. Тополя, сикаморы, кусты. Что это, сад? Больничный. На скамейке кто-то грелся в лучах солнца, закатав рукава пижамы. «Эй, там!» – позвал я. Он обернулся. Я увидел до странности знакомое лицо и растерянно заморгал. «Да ведь это мое лицо! Это я!» В три прыжка я выскочил на террасу. Тяжело дыша, всматривался в собственные черты. Сомнений не было. На скамье сидел я. «Чего вы так уставились?» – неуверенно отозвался он моим голосом.
1: «Откуда это у вас?» – через силу выдавил я. «Кто вы? Кто дал вам право?» «А, это вы!» – он встал. «Перед вами профессор Троттельрайнер». «Но почему же...» «Бога ради, почему? Кто?»
0: «Я тут совершенно ни при чем», – произнес он внушительно. Мои губы на его лице подрагивали. «Ворвались сюда эти, как их, иппи, бунтари, граната. Ваше состояние было признано безнадежным, да и мое тоже. Я ведь лежал рядом в соседней палате».
1: «Как это безнадежным?» – возмутился я. «Что, я слепой? И как вы только могли?»
0: «Но я ведь был без сознания, уверяю вас. Главный хирург, доктор Фишер, мне все объяснил. Сперва брали тела и органы в хорошей сохранности, а когда очередь дошла до меня, остались одни отходы, поэтому...»
1: «Да как вы смеете? Присвоили мое тело, да еще охаиваете его!»
0: «Не охаиваю, а лишь повторяю слова доктора Фишера. Сначала вот это...» — он ткнул себя пальцем в грудь — «сочли непригодным, но потом за неимением лучшего решились на пересадку. Вы к тому времени были уже пересажены».
1: «Я? Пересажен?»
0: «Ну да, ваш мозг».
1: «А это кто? То есть кто это был?» — указал я на себя.
0: «А один из тех экстремистов, какой-то их главарь, говорят. Не умел обращаться со взрывателем, и его садануло в череп осколком, так я слышал. Ну и...» Троттельрайнер пожал моими плечами. Меня передернуло. В этом теле мне было не по себе, я не знал, как к нему относиться. Оно мне претило. Ногти толстые, квадратные, ни малейших признаков интеллигентности.
1: «Что же будет?» — прошептал я, опускаясь на скамью рядом с профессором. Ноги меня не слушались. «Нет ли у вас карманного зеркальца?»
0: Он достал зеркальце из кармана. Я торопливо схватил его и увидел огромный подбитый глаз, пористый нос, зубы в плачевнейшем состоянии. Нижняя часть лица утопала в рыжей густой бороде, за которой угадывался двойной подбородок. Возвращая зеркальце, я заметил, что профессор снова выставил оголенные ноги на солнце. Хотел было сказать, что кожа у меня чрезвычайно чувствительная, но прикусил язык. Обгорит на солнце до волдырей — его дело. Теперь уж, во всяком случае, не мое.
1: «Куда мне идти?» – спросил я потерянно.
0: Троттельрайнер оживился. Его умные глаза с сочувствием остановились на моем лице. «Не советую идти куда бы то ни было. Того типа разыскивали ФБР и полиция штата за серию покушений. Объявление о розыске на каждом углу, приказано стрелять без предупреждения».
1: Я вздрогнул. Только этого еще не хватало. «Боже мой, опять, наверное, галлюцинация». «Да что вы!» – живо возразил Троттельрайнер. «Явь, дорогой мой, самая настоящая явь».
0: «А почему больница пуста?»
1: «Так вы не знаете?»
0: «Ах, да, вы же потеряли сознание».
1: «Забастовка».
0: «Врачей?»
1: «Да, всего персонала. Экстремисты похитили доктора Фишера, а взамен требуют выдать им вас».
0: «Выдать меня?»
1: «Ну да, они ведь не знают, что вы, так сказать, больше не вы, а ён тихий».
0: Голова у меня шла кругом.
1: «Я покончу с собой», — заявил я хриплым басом.
0: «Не советую. Чтоб вас снова пересадили». Я лихорадочно соображал, как узнать, галлюцинация это или нет.
1: «А если бы», — сказал я, вставая, —
0: «что?
1: Если бы я на вас прокатился, а? Что скажете?»
0: «Про что?»
1: «Вы, верно, спятили». Я смерил его взглядом, весь подобрался, прыгнул и свалился в канал. И хотя я чуть не захлебнулся черной вонючей жижей, какое это было облегчение! Я вылез на берег, крыс поубавилось, должно быть, разбрелись кто куда. Осталось всего 4. Они играли в бридж у самых ног крепко спящего Троттельрайнера его картами. Я ужаснулся. Даже если учесть небывалую концентрацию галлюциногенов, возможно ли, чтобы крысы в самом деле играли в бридж? Я заглянул в карты самой жирной. Она метала их как придется. Какой уж там бридж. Ну и слава богу. Я облегченно вздохнул. На всякий случай я твердо решил ни на шаг не отходить от канала. Всевозможные варианты спасения успели мне надоесть, во всяком случае, на ближайшее время. Сперва пусть дадут гарантии, а то опять привидится не весь что. Я ощупал лицо. Ни бороды, ни маски. Куда она подевалась? «Что касается меня, — произнес профессор, не открывая глаз, — я порядочная девушка, и надеюсь, вы будете вести себя должным образом». Он приложил ладонь к уху, как бы выслушивая ответ, и добавил: «О нет, я вовсе не притворяюсь невинной, чтобы разжечь ваше пресыщенное сладострастие. Я говорю чистую правду. Не прикасайтесь ко мне, иначе я буду вынуждена лишить себя жизни».
2: «Ага», — догадался я. «Похоже, и этот не прочь искупаться в канале».
1: Теперь я слушал профессора спокойнее. Его галлюцинации вроде бы подтверждали, что я-то, по крайней мере, в полном порядке.
3: «Спеть я могу, отчего бы не спеть», — произнес между тем профессор. «Скромная песенка еще ни к чему не обязывает. Вы мне будете аккомпанировать?»
1: «Но, может быть, он просто разговаривает во сне. В таком случае опять ничего не известно. Оседлать его ради пробы». Но прыгнуть в канал я мог и без его помощи.
3: «Я сегодня не в голосе. Да и мама меня заждалась. Не провожайте меня», — категорически заявил Троттельрайнер.
1: Я встал и посветил фонариком по сторонам. Крысы исчезли. Швейцарские футурологи храпели, лежа в повалку у самой стены. Рядом на надувных креслах лежали репортеры вперемешку с администрацией Хилтона. Кругом валялись обглоданные куриные косточки и банки из-под пива. «Если это галлюцинация, то удивительно реалистичная», — сказал я себе. И все же мне хотелось убедиться в обратном. Право, лучше вернуться в окончательную и бесповоротную явь. Интересно, как там наверху? Взрывы бомб или бумб раздавались нечасто и приглушенно. Неподалеку послышался громкий всплеск. Над черной водой канала показалось перекосившееся лицо Троттельрайнера. Я подал ему руку, он вылез на берег и отряхнулся. «Ну и сон же я видел. Девичий, да?» – нехотя бросил я. «Черт побери, значит, я все еще галлюцинирую?» «Почему вы так думаете?» «Только при галлюцинациях другие знают, что нам снится». «Просто вы говорили во сне», — объяснил я.
3: «Профессор, вы по этой части специалист. Нет ли надежного способа отличить явь от галлюцинации?»
1: «Я всегда ношу при себе отрезвин. Упаковка, правда, промокла, но это ничего. Он позволяет выйти из состояния помрачения, устраняет бредовые, призрачные и кошмарные видения. Хотите?»
3: «Возможно, ваш препарат так и действует», — хмыкнул я. «Но вряд ли так действует фантом вашего препарата».
1: «Если мы галлюцинируем, то очнемся, а если нет, решительно ничего не случится», — заверил меня профессор и положил себе в рот бледно-розовую пастилку. Я тоже извлек пастилку из мокрого пакета и проглотил ее. Над нами грохнула крышка люка, и голова в шлеме десантных войск рявкнула: «Живо наверх! Давай торопись, поднимайся!»
2: «Вертолеты или мини-ракеты?» — понимающе спросил я. «А по мне, господин сержант, идите куда подальше».
1: И я уселся под стеной, скрестив руки на груди. «Свихнулся?» – деловито спросил сержант у Троттельрайнера, который уже взбирался по лесенке. Люди в подвале зашевелились. Стентер попытался приподнять меня за плечи, но я оттолкнул его руку.
2: «Предпочитаете остаться? Ради бога!»
3: «Нет, не так. «Бог помощь!» — поправил я его. Один за другим они исчезали в открытом люке. Я видел вспышки огня, слышал команды десантников, но приглушенный свист говорил мне о запуске очередной мини-ракеты. Странно, размышлял я. Что это, собственно, значит? А может, я галлюцинирую за них? По договоренности. И что, теперь мне торчать здесь до судного дня? И все же я не двигался с места. Люк захлопнулся. Я остался один. Фонарик стоял торчком на бетоне. Тусклый круг света, отраженный от сводчатого потолка, освещал подвал. Прошли две крысы со сплетенными хвостами. «Это что-нибудь да значит», — подумал я. «Но лучше не ломать голову попусту». В канале послышались всплески. «Ну-ну, чья теперь очередь?» Клейкая поверхность воды расступилась, из нее вынырнули пять отливающих чернотой силуэтов. Водолазы в очках, кислородных масках и с автоматами. Один за другим они выскакивали на бетон и направлялись ко мне по лягушачьи хлюпая ластами. «Habla usted español?» — обратился ко мне первый из них, стягивая с головы маску. Лицо у него было смуглое, с усиками. «Нет», — ответил я. «Но вы наверняка говорите по-английски, так ведь?» «Какой-то нахальный гринго», — бросил тот с усиками второму. Все, как по команде, сдернули маски и взяли меня на мушку. «Что, в канал?» — спросил я с готовностью. «К стенке. Руки вверх да повыше». Дуло уперлось мне под ребро. «Ну да чего же подробная галлюцинация?» — подумал я. «Даже автоматы обернуты в полиэтиленовые мешки, чтобы не промокли». «Их тут больше пряталось», — заметил водолаз с усиками, обращаясь к соседу, плотному и черноволосому, который пытался зажечь сигарету. «Видно, он-то и был у них главным». Они осмотрели наши кочевья, с грохотом пиная банки из-под консервов и опрокидывая надувные кресла. Наконец офицер спросил: «Оружие?» «А вы сказал, господин капитан, нету?» «Можно опустить руки?» — спросил я, по-прежнему стоя у стены. «А то затекли уже». «Сейчас навсегда опустишь. Прикончить?» «Ага», — кивнул офицер, выпуская дым из ноздрей. «Хотя нет. Отставить», — скомандовал он. Покачивая бедрами, он подошел ко мне. На ремне у него болталась связка золотых колец. «Удивительно реалистично», — подумал я. «Где остальные?» — спросил офицер.
4: «Вы меня спрашиваете?»
3: «Вы галлюцинировали через люк».
4: «Да вы и так знаете».
3: «Чокнутый, господин капитан. Пусть уж лучше не мучается», — сказал тот с усиками и взвел спусковой крючок через полиэтиленовую оболочку. «Не так», — остановил его офицер. «Продырявишь мешок, дурень, а где взять другой?» «Ножом его».
5: «Извините, что вмешиваюсь», — заметил я, немного опустив руки. «Но мне бы все-таки хотелось пулю».
3: «У кого есть нож?» Начались поиски. «Разумеется, ножа у них не окажется», — размышлял я. «А то все кончилось бы слишком быстро». Офицер бросил окурок на бетон, с гримасой отвращения раздавил его ластой, сплюнул и приказал: «Расход его, пошли!»
5: «Да-да, пожалуйста», — торопливо поддакнул я.
3: Это их удивило. Они подошли ко мне.
2: «На тот свет торопишься, гринго?»
3: «Чего бы?
2: Видишь, как упрашивает каналья. А может, пальцы ему отрезать и нос?» — переговаривались они.
5: «Нет, нет, прошу вас, господа, сразу без жалости», — смело ободрял я их. «Под воду», — скомандовал офицер.
3: Они опять натянули на себя маски. Офицер отстегнул верхний ремень, достал из внутреннего кармана плоский револьвер, дунул в ствол, подбросил оружие, как ковбой в заурядном вестерне, и выстрелил мне в спину. Нестерпимая боль пронизала грудную клетку. Я начал сползать по стене. Он схватил меня сзади за плечи, повернул лицом к себе и выстрелил еще раз с такого близкого расстояния, что вспышка ослепила меня. Звука я уже не услышал. Потом
6: Была кромешная тьма. Я задыхался. Долго, очень долго что-то тормошило меня, подбрасывало. Хорошо бы не скорая помощь и не вертолет, думал я. Окружающий мрак стал еще чернее. Наконец эта тьма растворилась, и не осталось совсем ничего. Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно застланной кровати в комнате с низким окном. Стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной подошве, на теле пижама в полоску. Слава богу, хоть что-то новенькое подумалось мне, хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится. Дверь распахнулась. В дверном проеме стоял окруженный молодыми людьми в больничных халатах приземистый бородач. На нем были золотые очки, сидеющая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый молоток.
7: «Любопытный случай», — произнес бородатый. «Удивительно любопытный, почтеннейшие коллеги. 4 месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их действие давно прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все окружающие галлюцинации. В своем помрачении он зашел так далеко, что сам просил солдат генерала Диаса, бежавших по каналам из занятого мятежниками президентского дворца, расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от вредовых видений. Его удалось спасти благодаря 3 сложнейшим операциям. Из желудочка в сердце мы извлекли 2 пули, а он не верит, что живет наяву».
8: «Это шизофрения», — пропищала маленькая студентка. Она не могла протиснуться к моей кровати и вытягивала шею за спинами товарищей.
7: «Нет, это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный, до такой степени, что мы решили витрифицировать пациента».
8: «В самом деле, профессор...»
6: Студентка не находила себе места от любопытства.
7: «Да. Как вам известно, безнадежных больных теперь можно замораживать в жидком азоте на срок от 40 до 70 лет. Пациента помещают в герметичный контейнер, наподобие сосуда Дьюара, вместе с подробной историей болезни. По мере появления новых открытий, в азотных хранилищах проводят переучет, и тех, кому можно помочь, воскрешают».
8: «Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию?» – спросила меня студентка, просунув голову между 2 высокими практикантами.
6: Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом.
7: «С привидениями не разговариваю», – отрезал я. «Самое большее могу сказать, как вас зовут. Галлюцина!»
6: Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки.
8: «Ледяной сон, витрификация! Да это же путешествие во времени! Ах, до чего романтично!»
6: Я был иного мнения, но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности? На другой день вечером 2 санитара доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная ванна, над ней поднимался пар. Такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали множество уколов, уложили на операционный стол и напоили через трубочку сладковатой прозрачной жидкостью, глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне относился, я называл его галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз крикнуть мне в ухо: «Счастливого пробуждения!» И я не мог ответить, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время, долгие недели, я боялся, что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем я потеряю сознание. Как видно, они все же поторопились. Последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с которым мое тело погрузилось в жидкий азот. Неприятный, скажу я вам, звук.

ничего. Ничего. Ничего, ну совсем ничего. Показалось, что-то есть. Да где там? Ничего. Нет, ничего, и меня тоже. Ну, долго еще. Ничего. Вроде бы что-то, хотя кто его знает, нужно сосредоточиться. Что-то есть, но очень уж этого мало. При других обстоятельствах я решил бы, что ничего. Ледники, голубые и белые. Все изо льда. Я тоже. Красивые эти ледники. Вот только бы не было так дьявольски холодно. Ледяные иголки и кристаллики снега. Арктика. Льдинки во рту. А в костях? Костный мозг? Какой-то мозг. Чистый прозрачный лед. Холодный и жесткий. Ледышка, это я. Ну что значит я? Вот вопрос.

жизни не было мне так холодно. Хорошо еще неизвестно, что значит «мне». Кому это «мне»? Леднику? Разве у айсбергов есть дырки? Я парниковая цветная капуста под солнцем. Весна. Все уже тает, особенно я. Во рту сосулька или язык? Все-таки это язык. Мучают меня, катают, ломают, трут и даже, кажется, бьют. Я укрыт прозрачной пленкой, надо мной лампы. Вот откуда взялись тот парник и капуста. Бредил, должно быть. Вокруг белым-бело, но это не снег, а стены. Меня разморозили. Из благодарности буду вести дневник сразу, как только смогу держать перо в окоченевшей руке. В глазах все еще ледяные радуги и ярко-синие вспышки. Холод адский, но понемногу все-таки согреваюсь.

27 июля. Говорят, реанимировали меня 3 недели. Были какие-то трудности. Пишу, сидя в кровати. Комната днем большая, вечером маленькая. Ухаживают за мной милые девушки в серебристых масках. Некоторые без грудей. То ли в глазах у меня двоится, то ли у глав врача 2 головы. Еда самая обыкновенная. Манная каша, яблочный пирог, молоко, овсяные хлопья, бифштекс. Лук чуть-чуть подгорел. Ледники мне уже только снятся, но с постоянством кошмаров. Замерзаю, индивею, обледеневаю, весь заснеженный и скрипучий с вечера до утра. Ни грелки, ни компрессы не помогают. Лучше всего спирт перед сном. 28 июля. Безгрудые девушки – это студенты. По другим признакам мужчину от женщины не отличишь. Все тут рослые, красивые, улыбаются. А я слаб, по-детски капризен, все меня раздражает. Сегодня после уколов вогнал иглу в зад старшей сестре, а та даже улыбаться не перестала. Временами как будто плыву на льдине, то есть к кровати. На потолке мне показывают, как на экране зайчиков, муравьишек, жучков, паучков. Зачем? Получаю газету для малышей. Ошибка? 29 июля. Быстро устаю. Но уже знаю, что раньше в начале оттаивания бредил. Говорят, так и должно быть. Нормальный симптом. Пришельцев из минувших эпох с новой жизнью знакомят не сразу. Это как извлечение водолаза с морского дна. С большой глубины его не поднять в один прием. Точно так же размороженца, первое новое слово, которое я узнал, вводят в незнакомый мир постепенно. Сейчас 2039 год. Лето, июль, погода прекрасная. В моей постели дежурит сестра по имени Эллен Роджерс, голубоглазая, 23 лет. Я появился на свет вторично в Ревитарии под Нью-Йорком, или в Воскресильне, как теперь говорят. Это целый город, весь в садах. Собственные мельницы, пекарни, типографии. Ведь теперь уже нет ни пшеницы, ни книг. Однако есть хлеб, сливки для кофе и творог. Не от коровы? Эйлин думала, что корова – это такая машина. Никак не могу объяснить ей, откуда у вас молоко? Из травы. Ясно, что из травы, но кто ее жует, чтобы дать молоко? Никто не жует. А откуда молоко? Из травы. Само. Само из нее берется? Не само. То есть не совсем само. Нужно ему помочь. Помогает. Корова? Нет. Значит, другое животное? О, нет, не животное. Так откуда же молоко? И так далее без конца. 30 июля 2039 года. Очень просто. Чем-то поливают луга, и от солнечных лучей из травы образуется творог. Про молоко еще не узнал, но это, в конце концов, не главное. Начинаю вставать и на кресло-коляску. Сегодня был у пруда лебедей множество, очень послушные, стоит позвать, подплывают. Дрессированные? Да нет, телеупы. Что-что? Телеуправляемые. Странно. Натуральных птиц уже нет. Вымерли в начале 21 века от смога. Это, по крайней мере, понятно. 31 июля 2039-го. Хожу на уроки современной жизни. Ведет их компьютер. На некоторые вопросы не отвечает. После узнаешь. Уже 30 лет на Земле прочный мир благодаря всеобщему разоружению. Военных почти не осталось. Компьютер показывал мне модели роботов. Их много и самых разных, но только не в Ревитарии, чтобы не пугать размороженцев. Достигнуто всеобщее благоденствие. То, о чем я спрашиваю, не самое важное, считает мой электронный наставник. Уроки проходят в небольшой кабине перед пультом управления. Слова, картинки и трехмерные проекции. 5 августа 2039. Через 4 дня выхожу из Ревитария. На Земле уже 29,5 миллиардов людей.
Государства и границы остались, но конфликты исчезли. Сегодня узнал о главном различии между новыми людьми и прежними. Основным понятием стала психимия. Мы живем в пси-цивилизации. В цивилизации. Слово «психический» вышло из употребления, вместо него говорят «психимический». Если верить компьютеру, человечество раздирали противоречия между старым, унаследованным от животным, и новым мозгом. Старый мозг – инстинктивный, рациональный, эгоцентричный, страшно упрямый. Новые тянуло сюда, старые – туда. Мне еще трудно формулировать сложные мысли. Старое все время боролось с новым. То есть новое со старым. Психимия положила конец этой борьбе, понапрасну поглощавшей умственную энергию. Психимикаты делают со старым мозгом все, что нужно. Примеряют, убеждают, гармонизируют. Изнутри, по-хорошему. Естественным чувствам не доверяют, они считаются неприличными. Просто надо принять препарат, подходящий к данному случаю. А тот уж поможет, поддержит, направит, утешит и успокоит. Да это в сущности и не препарат, а часть меня самого, как очки, без которых близорукому не обойтись. Такие уроки меня тревожат. Я боюсь контакта с новыми людьми. Психимикаты глотать не хочу. У меня, замечает наставник, типичные и вполне понятные предубеждения. Пещерный человек тоже содрогнулся бы при виде трамвая. Августа 2039. Ездил с медсестрой в Нью-Йорк. Зеленый гигант. Высота, на которой плывут облака, регулируется. Воздух прямо лесной. Прохожие одеты пестро, как попугаи, но выглядят достойно, друг другу доброжелательны, улыбаются. Никто никуда не спешит. Женская мода, как всегда, малость шальная. На лбах живые картинки, из ушей свисают красные язычки или пуговки. Кроме натуральных рук можно иметь детушки, добавочные пристяжные руки и прочие органы. Руки эти мало на что годятся, но и для них находится дело. Поддержать что-нибудь, открыть дверь и почесать между лопатками. Завтра выхожу из ревитария. В Америке их чуть ли не 200, и все-таки график размораживания массы людей, которые когда-то доверчиво погрузились в азот, трещит по всем швам. Из-за длинных застывших очередей приходится ускорять процедуру оттаивания. Мне это очень понятно. В банке на мое имя есть счет, так что поисками работы можно будет заняться после Нового года. Оказывается, каждый замороженный имеет сберкнижку. По воскрешении вклад размораживается. Августа 2039. Вот и настал долгожданный день. У меня уже есть трехкомнатная квартирка в Манхэттене. Терикоптером прямо из ревитария. Теперь говорят очень кратко. Терикать и коптать. Смысла этих глаголов я не улавливаю. Нью-Йорк из мусорной свалки, забитой автомобилями, превратился в цветущий многоярусный сад. Солнечный свет подается по солнцепроводам, солидукам. А какие здесь дети? Неизбалованные, послушные. В мое время такие встречались разве что в назидательных книжках. На углу моей улицы бюро регистрации ученых-самородков, претендующих на Нобелевскую премию. Рядом художественные салоны, в которых за бесценок продаются шедевры. Только оригиналы с гарантией подлинности. Есть даже Рембрандт и Матисс. В цокольной части моего небоскреба школа пневматических мини-компьютеров. Иногда оттуда доносятся через вентиляционные шахты их шипение и сопение. Пневмокомпьютеры служат, в частности, для оживления чучел любимых собак. Мне это кажется жутковатым, но ведь люди вроде меня составляют здесь ничтожное меньшинство. Много хожу по городу. Уже научился водить гнак. Это нетрудно. Купил себе куртку. Спереди белая, сзади малиновая, по бокам серебристая, с малиновой лентой и воротником, расшитым золотом. Ничего менее яркого не нашлось. Можно носить одежду меняющегося фасона и цвета. Платье, которое съеживается под мужским взглядом или, наоборот, распускается перед сном, как цветок. Брюки и блузки с подвижными изображениями, как на телеэкране. Ордена можно носить какие угодно и сколько угодно. Можно выращивать на шляпе японские карликовые растения методом гидропоники, но можно, к счастью, их и не выращивать, и не носить. Решил ничего не втыкать ни в уши, ни в нос. Беглое впечатление.
люди такие красивые, рослые, милые, вежливые и спокойные отличаются чем-то еще. Какие-то они особенные, необычные. Есть в них нечто такое, что меня удивляет или, вернее, настораживает. Только вот что? Не могу понять. Десятое августа 2039-го. Сегодня ужинал с Эйлин. Приятный вечер. Потом старинный лунопарк на Лонг-Айленд. Развлекались на славу. Внимательно слежу за людьми. Что-то в них есть. Что-то в них есть особенное, но что, никак не возьму в толк. Детская мода. Мальчик, переодетый компьютером. Другой планирует на высоте второго этажа над Пятой авеню, осыпая прохожих сладким дрожже. А те кивают ему, улыбаются добродушно. Идиллия! Просто не верится. 11 августа. Только что был плебисцит относительно сентябрьской погоды. Погода выбирается всеобщим и равным голосованием на месяц вперед. Результаты сообщаются тут же благодаря ЭВМ. Чтобы проголосовать, достаточно набрать по телефону нужный код. В августе будет солнечно, не слишком жарко, кратковременные дожди. Много радуг и кучевых облаков. Радуги бывают не только при дожде. Можно устроить их как-то иначе. Представитель метео извинялся за неудачную облачность 26, 27 и 28 июля. Недосмотр техконтроля. Обедаю в городе, иногда дома. Эйлин взяла для меня толковый словарь Вебстера из библиотеки Ревитария, ведь книг теперь нет. Что вместо них, не знаю. Ее объяснение не понял, а признаваться в этом неудобно. Еще один ужин с Эйлин в Бронксе. Милая девушка. Всегда у нее есть что сказать, не то что у этих девиц в гнаках, которые все заботы по поддержанию разговора сваливают на ридикюльные мини-компьютеры. Сегодня в бюро находок видел три таких ридикюля. Сперва они беседовали спокойно, потом перессорились. А насчет прохожих и вообще всех, кого я здесь вижу, они как будто посапывают. То есть дышат с присвистом. Может, так принято? 12 августа 2039-го. Набрался смелости и начал расспрашивать встречных о книжном магазине. Те пожимали плечами. Когда двое мужчин, которым я задал этот вопрос, отошли, до меня донеслось... Какой-то закоснелый мерзлентроп. Неужели к размороженцам относится с предубеждением? Записываю новые слова, услышанные на улице. Смысленыш, внедрец, внутреха, самичник, дворовать, дворцовать, хрустить, палкать, синтезить. Газеты рекламируют братанцы, чуванцы, ванилянт, ласкомобиль, он же ласканчик, ласкетка. И прочее в том же духе. Заголовок заметки в городской хронике Геральт. От полуматери к полуматери. Это о яйценоше, который перепутал яйницы. Выписываю из Большого Вебстера. Полумать. Полубрат, полуштов. Одна из двух женщин, коллективно производящих на свет ребенка. Яйценоша от книгоноша устаревшей. Евгенщик, доставляющий лицензионные яйцеклетки на дом. Не скажу, чтобы очень ясно. Братанцы, смотрите сестронцы. Энцик, смотрите пенцик, а также Ватикан. Идиотский словарь, дает синонимы, которые для меня что китайская грамота. Подворцовать, задворцовать, придворцовать, временно иметь, не нанять, дворец. Ванилянт, духороб. Хуже всего слова, с виду не изменившиеся, но получившие совершенно другой смысл. Промысловик, охотник за чужой мыслью. Симулянт – несуществующий объект, который прикидывается существующим. Мазурик – робот-смазчик. Множитель – многожитель, возвращенные к жизни жертвы убийства. Ну и ну. А дальше – вставанька от Ванька-встанька. Выходит, оживить труп проще пареной репы? А люди почти все посапывают. В лифте, на улице, всюду. Выглядят превосходно. Румяные, веселые, загорелые, а дышат с трудом. Я нет. Значит, это не обязательно. Обычай, что ли, такой? Спросила Эйлин, она меня высмеяла. Ничего, говорит, подобного. Неужели мне только кажется? 13 августа 2039-го.
Хотел просмотреть позавчерашнюю газету, не нашел, хотя перевернул жевальню вверх дном. Эйлин опять меня высмеяла, впрочем, примилым образом. Газета существует не более суток, а затем материал, на котором она напечатана, улетучивается. Так легче убирать мусор. Джинджер, подруга Эйлин, мы танцевали с ней фокс-трип в небольшом ресторанчике, спросила: «Может, дрябнем в субботу на притирочку?» Я ничего не ответил, просто не понял ее, а чутье мне подсказывало, что лучше не переспрашивать. По совету Эйлин потратился на Действизер. Телевизоры вышли из моды полвека назад. Поначалу смотреть непривычно. Какие-то люди, а также собаки, львы, пейзажи, планеты теснятся в углу комнаты, овеществленные до такой степени, что ничем не отличаются от реальных. Впрочем, художественный уровень слабоват. Новые платья называют прыщами. Они напрыскиваются на тело из бутылочек. Больше всего изменился язык. «Жевать» означает теперь «жить несколько раз», а также «читать» — «чтиво», «смотреть» — «смотриво», «страшить» — «страшиво». Понятия не имею, что это значит, а превращать свидание с Эйлин в уроки как-то неловко. «Сниво» — это управляемый сон по заказу. Изготавливается он электросниксером, а заказы принимаются в местной сантизаторской мастерской. Вечером приносят готовые постилки-приснилки. Я никому уже не говорю, но теперь для меня, несомненно, у них одышка. У всех до единого. А они не обращают на это внимания ни малейшего, особенно люди постарше. Те просто сопят. Все же, наверное, здесь такой обычай, ведь воздух в городе исключительный, о духоте и речи быть не может. Сегодня увидел соседа, вышедшего из лифта. Он хватал воздух ртом, как рыба, а лицо у него посинело. Но, присмотревшись к нему получше, я убедился, что он прямо-таки пышет здоровьем. Глупость, а не дает мне покоя. В чем тут дело? Сегодня я выснул профессора Тарантогу, потому что скучаю по нему. Но почему он все время сидел в клетке? Подсознание виновато или синтезатор ошибся? Диктор вместо «большая ошибка» говорит «ошиба». Как шубка и шуба, странно. Оказывается, действизор, как я написал раньше, неправильно, я перепутал. Правильнее будет «ревизор», от латинского «рес», «вещь». Эйлин сегодня дежурит. Вечер я провел один в своей квартире, то есть жевальне. Смотрел беседу за круглым столом о новом уголовном кодексе. Убийство наказывается краткосрочным арестом, ведь жертву легко воскресить. Как раз такой воскрешенный зовется множителем. Только прецедив, предумышленное повторное преступление, грозит тюрьмой за многократное убийство одного и того же лица. А наиболее тяжкой провинностью считается злонамеренное лишение кого-либо психимических средств, а также воздействие таковыми на граждан без их ведома и согласия. Ведь так можно добиться чего угодно. Завещание в свою пользу, сердечной взаимности и даже согласие на участие в заговоре. Очень трудно будет следить за ходом ревизионной дискуссии. Только под конец до меня дошло, что тюрьма означает теперь нечто совершенно иное, чем раньше. Приговоренного не сажают за решетку, а лишь надевают на него что-то вроде корсета или скорее оболочки из тонких, но прочных прутьев. Такой внешний скелет находится под непрерывным контролем зашитого в одежде юрифмометра, юридического мини-компьютера. Этот недремлющий страж пресекает недозволенные поступки и не дает наслаждаться радостями жизни.

Верзила, не понравившийся мне с самого начала спектакля «Лежанка Мутанга», жуткая помесь атлета и клёна с сучковатой, вывороченной из зелёно-коричневой пастью, не исчез вместе с ревизионным изображением, а подошёл к моему креслу, взял со стола цветы, предназначенные для Эйлин, и обломал их об мою голову. Я буквально остолбенел и даже не пробовал защищаться. Чудище разбило вазу, расплескало воду, сожрало полкоробки тортинок, остальное высыпало на ковер, разбросало, растоптало ногами, набухло, засветилось и брызнуло дождем фейерверочных искр, а в разложенных на кровати рубашках появилось множество выжженных дырок. Хотя глаза у меня были подбиты, а лицо в ссадинах, я пошел на свидание. Эйлин сразу все поняла. Едва завидев меня, она всплеснула руками. «Боже, к тебе явился интерферент!» Оказывается, если программы, передаваемые с разных спутников, долго интерферируют между собой, может возникнуть помесь нескольких персонажей ревизионного представления, то есть интерферент. При своих внушительных габаритах он способен натворить черт знает что, как-никак время его существования после выключения аппарата доходит до 3 минут. Энергия, потребляемая ревизионным фантомом, говорят того же рода, что и энергия шаровых молний. К подруге Эйлин вломилось чудовище из палеонтологической передачи, скрещенное с нейроном. Девушку спасло редкое самообладание. Она мигом прыгнула в ванну с водой. Живальню, однако, пришлось ремонтировать. Правда, можно экранировать передачу, но это довольно дорого. Ревизионной компании выгоднее платить судебные издержки и компенсации за увечья, чем тратиться на защиту зрителя от интерферентов. Отныне будут смотреть ревизор с увесистой палкой в руке. Кстати, лежанка Мутанга – не лежбище некоего мустанга, а наложница человека, который благодаря программированной мутации мастерски исполняет аргентинское танго.

3 сентября 2039-го. Был у своего адвоката и удостоился чести беседовать с ним. Это редкость. Обычно клиентами занимаются бюропьютеры. Мистер Кроули принял меня в кабинете, обставленном на манер почтенных контор обладателей адвокатской тоги, со множеством резных черных шкафов, где рядами высились папки с бумагами, впрочем, не настоящими. Судебные дела теперь записываются на ферромагнитной ленте. На голове у него был мемнор, приставка памяти, что-то вроде прозрачного колпака, в котором, как светлячки, роились электрические разряды. Вторая голова, поменьше и помоложе, торчала у него из-за спины и негромко вела телефонные переговоры. Она-то и называется детушкой. Хозяин осведомился о моих планах и был удивлен, узнав, что я не собираюсь в заокеанское путешествие. Когда же я объяснил, что в моем положении необходима бережливость, удивился еще больше. Ведь в Бральне вы можете взять любую сумму. Оказывается, достаточно выписать чек, и банк, теперь Бральня, немедленно выплатит деньги. Причем это не судо, получение денег в Бральню ни к чему не обязывает. Здесь, правда, есть своя закорючка. Обязательство вернуть взятую сумму скорее морального свойства. Расплачиваются обычно годами. Я спросил, почему банки не разоряются из-за неаккуратности должников. Кроули посмотрел на меня с изумлением. И правда, я забыл, что живу в эпоху психимии. Письма с вежливыми просьбами и напоминаниями пропитывают летучие субстанции, вызывающие угрызение совести и прилив трудолюбия. Таким образом, Бральня получает свое. Попадаются, конечно, и необязательные должники. Те просматривают корреспонденцию, заткнув нос. Однако нечестных людей хватало во все времена. Я вспомнил о ревизионной дискуссии по поводу Уголовного кодекса и спросил, не подпадает ли насыщение писем психимикатами под статью 139. Психимическое воздействие на физическое или юридическое лицо без его ведома и согласия карается и так далее. Моя осведомленность приятно удивила его. Он разъяснил все до тонкостей. Обоснованные притязания удовлетворять таким путем можно, если адресат ничего не должен, не будет и угрызений совести, а пробуждать трудолюбие – дело социально полезное. Адвокат был чрезвычайно любезен и даже пригласил меня на обед в Бронкс. Мы встречаемся там 9 сентября. Вернувшись домой, я решил, что самое время познакомиться с положением в мире, не полагаясь на один лишь ревизор. Попробовал взять газету «Лобовой атакой», но застрял уже на середине передовицы о роботрутнях и роботрясах.

заграничными новостями дело пошло не лучше. В Турции значительная утечка десимулов и множество тайных уроженцев. Тамошний центр демопрессии не в силах этому помешать, а содержание целых толп сим-кретинов разоряет государственную казну. В Вебстере, разумеется, ничего путного. Диссимулянт – объект, притворяющийся, будто он есть, хотя на самом деле его нет. Диссимулов я не нашел. Тайный уроженец – подпольно рожденный. Так мне сказала Эйлин. Димовзрывы сдерживает демопрессионная политика. Есть два способа получить лицензию на ребенка. Либо сдать необходимые экзамены и документы, либо угадать главный выигрыш в инфантерее, инфантлотерее. В ней участвует масса людей из тех, кто не имеют никаких шансов получить лицензию обычным путем. Сим-кретин – искусственный идиот. Больше я ничего не узнал. И то, слава богу, если принять во внимание язык, которым пишутся статьи в Геральт. Выписываю для примера отрывок. Ошибочный или недоиндексированный будильник подрывает не только конкуренцию, но и рекуренцию. На таких будильниках наживаются жирократы благодаря тайникам, которые почти ничем не рискуют, коль скоро Верховный суд все еще не вынес решение по делу Геродотуса. Уже не первый месяц общественность задается вопросом, кто же, в конце концов, отвечает за борьбу с киберрастратами, контрпьютеры или суперпьютеры и так далее. Из Вебстера я узнал лишь, что жирократ – это заимствованный из сленга, но теперь общепринятое обозначение взяточника. Дать взятку – подмазать. Подмазывают обычно жиром, отсюда жирократия, то есть коррупция. Выходит, жизнь теперь не так идиллична, как кажется. Знакомый Эйлин Билл Хомбургер хочет взять у меня ревизионное интервью, но это еще не решено окончательно. Не на дей-станции, а в моей жевальне. Ревизор, оказывается, может служить передатчиком. Я тотчас вспомнил о книгах, изображавших будущее в мрачных тонах, на манер антиутопии, в которой за каждым обывателем установлена слежка в его квартире. Билла мои опасения рассмешили. Он объяснил, что изменить направление передачи нельзя без согласия владельца ревизора, иначе легко угодить в тюрьму. Зато, изменив направление ревизионной передачи на обратное, можно совершить даже супружескую измену на расстоянии. Не знаю, правда он говорит или шутит. Сегодня ездил по городу. Церквей уже нет, вместо святилищ – фармацевтилище. Люди в белых одеждах и серебряных митрах – не священники и не монахи, но аптекари. Хотя странное дело – нигде ни одной аптеки.

4 сентября 2039-го. Наконец-то узнал, как стать обладателем энциклопедии. Я даже имею ее у себя в трех пузырьках. Купил в научной химоглотеке. Книги теперь не читают, а поедают. И делают их не из бумаги, а из информационного вещества, политого глазурью. Зашел я и в глотеку с деликатесами. Полное самообслуживание. На полках аргументан и кредибелин в изящных коробочках. Мультипликол в потемневших от времени флаконах. Эго-уплотнитель, пуританиды и экстазиды. Жаль, только нет у меня знакомого лингвиста. Глотека, наверное, отглотать. Тогда теоглотека на 6-й авеню должно быть теологическая библиотека. Похоже, так и есть, судя по названиям выставленных препаратов. Расположены они по разрядам. Индульгины, теодиктины, метамерии. Целый зал, и немалый. Торговля идет под тихую органную музыку. В продаже психимикаты любых религий. Христин и антихристин, ормуздан, ариманол, банки-нерванки, антимартин, буддин, перпетуан и сакрантол в упаковке, окруженной мерцающим ореолом. Все это в пастилках, таблетках, пилюлях, сиропах и каплях. Есть даже леденцы на палочке для детей. Я был маловером, пока не убедился во всем на собственном опыте. Приняв 4 таблетки алгебраина, я неведомо как, без малейших усилий, овладел высшей математикой. Знания теперь усваиваются желудком. Пользуясь случаем, я принялся утолять свою жажду в них, но уже 2 первых тома энциклопедии вызвали желудочное расстройство. Билл посоветовал не засорять голову лишними сведениями. Вместимость ее не безгранична. К счастью, имеются средства, прочищающие память и воображение. Например, мемнолизин и амнистан. Избавиться от балласта ненужных сведений и неприятных воспоминаний нетрудно. В деликатесной глотеке я видел пастилки фрейдилки, мементан, монстрадин, а также превозносимые до небес новейшие средства из группы былиногенных препаратов аутентал. Он синтезирует воспоминания о том, чего клиенту не довелось пережить. После Дантина человек, например, глубоко убежден, что именно он написал божественную комедию. И я, правда, не очень-то понимаю, кому это нужно. Появились новые научные дисциплины, например, психодиетика и корруптистика. Во всяком случае, энциклопедию я проглотил не напрасно. Я теперь знаю, что ребенок действительно появляется на свет от двух матерей. Одна дает яйцеклетку, другая вынашивает плод и рожает. Яйценоша доставляет яйцеклетки от полуматери к полуматери. А как-нибудь попроще нельзя? С Эйлин об этом говорить неудобно. Хорошо бы расширить круг знакомых. 5 сентября 2039-го. Можно обойтись и без знакомых. Для этого есть дуэтин. Он расщепляет сознание и позволяет беседовать с самим собой на любую тему, которая задается особым психимикатом. Но безграничные возможности психимии пугают меня. Я не намерен глотать все, что подвернется под руку. Сегодня, продолжая осматривать город, случайно забрел на кладбище. Называется оно «Упокойня». Гробовщиков больше нет, вместо них гроботы. Видел похороны. Покойника положили в так называемый склеп с обратным ходом, поскольку еще не ясно, воскресят его или нет. Последней волей усопшего было лежать до конца, то есть как можно дольше, но жена с тещей протестовали завещание. Это, говорят, не единственный случай. Дело пойдет по инстанциям, с юридической точки зрения оно непростое. Самоубийце, не желающему никаких воскрешений, остается, наверное, прибегнуть к бомбе. Мне как-то не приходило в голову, что можно не хотеть воскрешения. Видимо, можно, если оно слишком доступно. Кладбище великолепное, просто утопает в зелени. Только гробы уж очень малы. Не кладут же они останки под пресс. Впрочем, в цивилизации, кажется, все возможно. 6 сентября 2039-го. Покойников под пресс не кладут, но погребается лишь биологическая оболочка, а протезы идут на свалку. Неужели они здесь протезированы до такой степени? По ревизору захватывающие дискуссии о проекте, сулящем человечеству бессмертие. Мозги дряхлых старцев будут пересаживать в черепа юношей. Те ничего не теряют. Их мозги, в свою очередь, перейдут подросткам и так далее. А поскольку люди рождаются непрерывно, никто не будет обижен, то есть навсегда обезможен. Но есть и многочисленные возражения. Сторонников пересадки мозгов окрестили пересадистами. Возвращаясь с кладбища, пешком, чтобы подышать свежим воздухом, я споткнулся о натянутую между надгробиями проволоку и упал. Что еще за глупые шутки?
Надгробот рассыпался в извинениях. Это, мол, выходка какого-то Хаманта. Дома сразу к Вебстеру. Хамант – робот-хулиган, деградировавший вследствие врожденных дефектов или дурного обращения. На ночь читал «Домикена с камелиями». Прям не знаю, может проглотить весь словарь сразу. Опять ничего не понятно. Впрочем, одного словаря мало, теперь-то я вижу ясно. Но вот, например, у героя романа какие-то там амуры с надуванкой. Они выпускаются двух типов – кассетные и развращенки. Что такое надуванка, я уже знаю, только не знаю, как относиться к подобной связи. Пятнает она мужскую честь или нет? Может, глумиться над надуванкой и все равно, что кромсать на куски мяч? Или это нечто предосудительное? 7 сентября 2039-го. Все-таки великое дело настоящая демократия. Сегодня был либидосцит. Сначала по ревизору показывали разные типы женской красоты, потом провели всеобщее голосование. В заключение верховный комиссар Евген Плана заявил, что избранные модели войдут в моду уже в следующем квартале. Да, это вам не времена подкладок, корсетов, пудры, помады и краски. В улучшальнях, телотворительных салонах, действительно можно изменять рост, пропорции, формы тела. Интересно, могла бы Эйлин... Мне-то она нравится, какая есть, но ведь женщины рабски следуют моде. Какой-то чуждак пытался вломиться в мою квартиру, а я как нарочно принимал ванну. Чуждак – это чужой робот. Впрочем, то был роботряс с фабричным дефектом, но не принятый обратно изготовителем, то есть фактически безработник. Такие субъекты шатаются без дела, среди них немало хамантов. Мой душевой робот мигом сообразил, в чем дело, и дал тому отворот-поворот. Хотя, если быть точным, робота у меня нет. Маяк – всего лишь компьютер. Купьютер – купальный компьютер. Я написал «Маяк», так теперь говорят, но все же не буду злоупотреблять нынешними словечками. Они оскорбляют мой вкус, а может быть, это тоска по утраченному навсегда прошлому. Эйлин уехала к тетке. Ужинать буду с Джорджем Саммингтоном, хозяином того дефективного робота. После обеда усваивал любопытнейшую монографию «Интеллектрическая история». Кто бы мог в мое время подумать, что цифровые машины, преодолев определенный порог разумности, потеряют надежность, а все потому, что разума без хитрости не бывает. В монографии это называется по-ученому «Правило Шапюлье» или «Закон наименьшего сопротивления». Машина тупая, бесхитростная, не способная проскинуть умом, делает, что прикажут. А смышленая сначала соображает, что выгоднее – решить предложенную задачу или попробовать от нее отвертеться. Она ищет чего полегче. А почему бы и нет, если она разумна? Ведь разум – это внутренняя свобода. Вот откуда взялись роботрясы и роботрутни, а также специфическое явление синкретинизм. Синкретин – это компьютер, симулирующий кретинизм, чтобы от него отвязались. Попутно я выяснил, что такое диссимулы. Они просто-напросто притворяются, будто не притворяются дефективными. А может, наоборот? Сразу не разберешь. Лишь примитивный робот, примитивист, может быть роботягой. Но придурист, придуривающийся робот, отнюдь не придурок. В таком афористическом стиле выдержана вся монография. После одного пузырька голова трещит от избытка сведений. Электронный мусорщик – это компостер. Будущий робофицер – компьюнкер. Деревенский робот – цифранин или цифрак. Коррумпьютер – продажный робот. Контрпьютер – контрпьютер – робот-нонконформист, не умеющий ладить с другими. Из-за скачков напряжения в сети, вызванных их скандалами, случались электрогрозы и даже пожары. Робунт – взбунтовавшийся робот. А азвероботы – одичавшие роботы. А их сражения, робитвы, электросечи. А электротика, суккубаторы, конкубинаторы, инкубаторы, подвороботы. В общем, автогулены, автогуляки, очеловенцы, андроиды, алинестроны с их обычаями и самобытным творчеством. История интеллектроники повествует о синтезе искомых, искусственных насекомых. Некоторые, например, программухи, даже включались в боевой арсенал. Тайняк, он же внедрец. Робот, выдающий себя за человека, внедряющийся в общество людей. Старый робот, выброшенный на улицу, явление, увы, нередкое. Этих бедняк называют трупьем.
Говорят, раньше их вывозили в резервации для облавной охоты. Но общество защиты роботов добилось закона, запретившего подобное варварство. Это, однако, не решило проблемы, коль скоро по-прежнему встречаются роботы-самоубийцы, автоморты. Законодательство, по словам Симингтона, не поспевает за техническим прогрессом. Оттого и возможны столь печальные и даже трагические явления. Самое большее изымаются из употребления автомахинаторы и киберрастратчики, вызвавшие лет 20 назад серию экономических и политических кризисов. Большой автомахинатор, который в течение 9 лет возглавлял проект освоения Сатурна, ничегошеньки на этой планете не делал, зато целыми кипами отправлял фальшивые отчеты, сводки и рапорты о выполнении плана, а контролеров подкупал или приводил в состояние электроступора. Он до того обнаглел, что когда его снимали с орбиты, грозил объявить войну. Демонтаж не окупался, так что его торпедировали. Зато пиротронов никогда не было, это чистой воды вымысел. Другой компьютер, изготовленный по французской лицензии, занимавшийся околосолнечным проектированием в качестве уполномоченного Глупинта, главного управления интеллектроники, вместо того, чтобы осваивать Марс, освоил торговлю живым товаром, за что и был прозван компьютинером. Это, конечно, явление крайнее, вроде смога или пробок на автострадах в прошлом веке. О злом умысле, о заранее обдуманном намерении речи быть не может. Просто компьютер всегда делает то, что легче дается, так же, как вода всегда течет вниз. Но воду можно остановить плотиной. Уловки компьютеров разоблачить несравненно труднее. Впрочем, подчеркивает автор интеллектрической истории, в целом все идет как нельзя лучше. Дети учатся грамоте при помощи орфографического сиропа. Любые изделия, включая шедевры искусства, доступны и дешевы. В ресторане вас встречает толпа вышколенных кельпьютеров, а их специализация доходит до того, что один занимается только пирожными, другой – соками, желе, фруктами, так называемый компотер и так далее. Что ж, это, пожалуй, верно. Куда ни глянь, комфорт просто неслыханный. Дописано после ужина у Симингтона. Вечер прошел очень мило, но надо мной жестоко подшутили. Кто-то из гостей, узнать бы кто, сыпал мне в чай щепотку кредобелины, и я немедленно ощутил такое восхищение салфеткой, что тут же сходу изложил новую теодицею. После нескольких крупиц проклятого порошка человек начинает верить во что попало. В лампу, в ножку, в ложку. Мои мистические ощущения были настолько сильны, что я пал на колени перед столовой посудой. И только тогда хозяин поспешил мне на помощь. 20 капель трын-травенила отрезвили меня. Он навевает такой ледяной скептицизм, такое безразличие ко всему на свете, что даже приговоренный к смерти плюнул бы на предстоящую казнь. Симингтон горячо извинялся за инцидент. Похоже, у многих размороженцев вызывают какую-то неприязнь, иначе вряд ли кто-нибудь отважился бы на подобную шутку. Чтобы дать мне время прийти в себя, Симингтон проводил меня в свой кабинет, и снова я сделал глупость. Включил кассетный аппарат, стоявший на рабочем столе. Я принял его за радио. Оттуда вылетел целый рой блестящих букашек и облепил меня с головы до ног. Изнемогая от щекотки и зуда, расцарапывая себе кожу ногтями, я вылетел в коридор. Это была обыкновенная зудиола, а я по неведению включил пруритальное скерцо Уэскутиана. Ей-богу, это новое осязательное искусство выше моего понимания. Билл, старший сын Симингтона, говорил мне, что существуют и непристойные сочинения. «Фривольное асемантическое искусство, близкое к музыке. Ох уж эта неистощимая человеческая изобретательность!» Молодой Симингтон обещал сводить меня в тайный клуб. «Неужели оргия?» «Во всяком случае, я ничего не возьму в рот». «8 сентября 2039-го. Я-то думал, что попаду в роскошное заведение, притон неслыханного разврата, а очутился в затхлом грязном подвале. Говорят, столь точная имитация минувшей эпохи обошлась в целое состояние. Под низким сводом, в духоте, перед наглухо запертым окошком нетерпеливо стояла длинная очередь. Видите?» «Настоящая очередь», — с гордостью подчеркнул Симингтон-младший. «Ну хорошо», — сказал я, отстояв около часа. «А когда же оно откроется?» «То и что?» — удивились они. «Ну как же? Окошко?»
«Никогда!» – радостно отозвался хор посетителей. Я опешил. До меня сразу не дошло, что я участвую в развлечении, которое было такой же противоположностью их жизненному укладу, как черное месса в старые времена противоположностью белой. Ведь ныне, и это совершенно логично, выстаивание в очередях может восприниматься только как извращение. В другом клубном подвале я увидел обычный трамвайный вагон. Внутри была ужасная давка, летели пуговицы, в клочья рвалась одежда, трещали ребра, отдавливались каблуками ноги. В такой вот натуралистической манере эти любители старины воссоздавали экзотический трамвайный быт. Посетители, растерзанные, помятые, все-таки сияющие, от удовольствия пошли потом подкрепиться, а я отправился домой, прихрамывая и поддерживая брюки руками, но с улыбкой на лице. О, наивная молодость! Острых ощущений она всегда ищет в том, что меньше всего доступно. Впрочем, историю теперь мало кто изучает. В школе ее заменил новый предмет – бустория, то есть наука о будущем. Как обрадовался бы профессор Троттель Райнер, если бы узнал об этом? Грустно подумал я. Сентября 2039-го. Обед с адвокатом Кроули в небольшом итальянском ресторанчике «Бронкс» без единого робота или кельпьютера. Кьянти превосходное. Нас обслуживал сам шеф-повар. Пришлось хвалить, хотя я не переношу спагетти в таком количестве, хотя бы из приправы из базилика. Кроули, настоящий прирожденный адвокат, жаловался на упадок судебного красноречия. Ораторское искусство в суде зачахло. Все решает подсчет штрафных пунктов. Преступность, однако, не отмерла, как я полагал. Она лишь приняла скрытые формы. Наиболее тяжкие преступления – это майнднеппинг, похищение разума, ограбление банков особо ценной спермы, убийство, предусмотренное 8-й поправкой к Конституции, убийство наяву, убеждение, что оно иллюзорное, а жертва – псевизионный или ревизионный фантом, а также тьма разновидностей психимического порабощения. Майнднеппинг обнаружить непросто. Жертва, одурманенная психимикатом, попадает в фантомное окружение, вовсе не подозревая об этом. Некая миссис Ван Дейджер решила избавиться от постылого мужа, любителя экзотических путешествий, и подарила ему билеты на сафари в Конго вместе с лицензией на отстрел крупного зверя. Не один месяц провел мистер Ван Дейджер в увлекательных охотничьих приключениях, не догадываясь, что все это время он, напичканный психимикатами, торчал на чердаке в садке для домашней птицы. Если бы не пожарные, забравшиеся на чердак при тушении пожара на крыше, мистер Ван Дейджер наверняка погиб бы от истощения, которое, кстати, он принимал как должное, полагая, будто заблудился в пустыне. Такие операции часто проводит мафия. Один мафиози похвалялся перед мистером Кроли, что за последние 6 лет он распихал по сундукам, куриным садкам, собачьим будкам, чердакам, подвалам и прочим укрытиям в домах весьма уважаемых семей 4 с лишним тысячи человек. Всех их постигла незавидная участь. Затем речь зашла о семейных делах адвоката. «Милостивый государь», — произнес он, сопровождая свои слова привычным ораторским жестом, — «перед вами известный защитник, светило адвокатуры и несчастнейший из отцов. У меня было 2 талантливых сыновей». «Как? И оба умерли?» – ахнул я. Он отрицательно покачал головой. «Живы, но стали эскалантами». Видя мое недоумение, он разъяснил суть своей отцовской трагедии. Старший сын подавал большие надежды в архитектуре, младший – на поэтическом поприще. Первый от реальных заказов, которые не удовлетворяли его, перешел на урбофантины, конструктол и теперь возводит целые города, воображаемые. Также протекала эскалация у младшего отпрыска. Лиронал, поэматол, санитал. А теперь вместо того, чтобы творить, он глотает психимикат и, стало быть, навсегда потерян для реального мира. «Но какие же средства они оба живут?» – полюбопытствовал я. «И вы еще спрашиваете?» «На мои, разумеется». «И ничего нельзя сделать?» «Мечта, если дать ей волю, всегда одолеет реальность. Цивилизация требует жертв. Ведь мы через это прошли, даже я. Ведь и самое безнадежное дело нетрудно выиграть перед несуществующим трибуналом». С
Смакуя молодое терпкое кьянти, я вдруг застыл, пораженный ужасной догадкой. Если можно писать иллюзорные стихотворения и возводить несуществующие дома, то почему нельзя есть и пить миражи? Адвокат, узнав о моих опасениях, рассмеялся. «О, нам это не грозит, господин Тихий. Призрак успеха насытит дух, но призрачная котлета не наполнит желудка. Тот, кто захотел бы так жить, скоро умер бы с голоду». Я, хотя и сочувствовал ему, как отцу сыновей Эскалантов, вздохнул с облегчением. Действительно, мнимая пища никогда не заменит реальную. Хорошо, что сама природа ставит преграду психоформологической эскалации. Между прочим, адвокат тоже подозрительно громко дышит. О том, как дошло до разоружения, я по-прежнему ничего не знаю. Межгосударственные конфликты остались в прошлом. Случаются, правда, локальные небольшие робитвы, обычно из-за соседских споров в районах пригородных вилл. Когда повздорившие семьи принимают кооперин и мирятся, их роботы с обычным для автоматом запозданием воспринимают флюиды враждебности и бьются стенка на стенку. Потом компостер вывозит трупье, а издержки возмещает страховая компания. Неужели роботы унаследовали от нас агрессивность? Я проглотил бы любой труд на эту тему, но где его взять? Почти ежедневно бываю у Симингтонов. Он интроверт и скуп на слова. Она женщина неописуемой красоты. Неописуемой, потому что меняется каждый день. Все совершенно другое. Глаза, волосы, ноги, фигура. Их собаку зовут Киберняшка. Она уже 3 года как умерла. «11 сентября 2039. Дождь, запрограммированный на самый полдень, не удался. А уж радуга просто неслыханно, квадратная. Настроение хуже некуда. Я опять одержим прежней навязчивой идеей. Засыпая, все думаю, не галлюцинации ли это? Почему-то хочется заказать снива о седлании крыс. Седла, подпруги, мягкая шерсть постоянно перед глазами. Тоска по утраченным навсегда временам хаоса в эпоху безмятежной гармонии. Неисповедима душа человеческая. Фирма, где работает Симингтон, называется Прокрустикс Инкорпорейтед. Сегодня у него в кабинете листал иллюстрированный каталог. Какие-то механические пилы или станки. А я представлял его скорее архитектором, чем инженером. По ревизору интереснейшая передача. Похоже, назревает конфликт между ревизией и псивизией. Псивизия – это программы почты, доставляемые на дом в таблетках. Себестоимость намного ниже, но на образовательном канале лекции по военной истории профессора Эллисона. Начало психимической эры было тревожным. Появилось настоящее сверхоружие в виде аэрозоля – криптобелин. Тот, кто его вдыхал, сам бежал за веревкой и вязал себя по рукам и ногам. Однако при испытаниях оказалось, что любое противоядие тут бесполезно. Фильтры тоже не помогают, так что вязали себя все поголовно, и пользы от этого не было никому. После тактических учений 2004 года и красные, и синие валялись на поле боя в повалку, все до единого в путах. Я не сводил с лектора глаз, ожидая сенсационных сведений о разоружении, но об этом ни слова. Сегодня пошел, наконец, к психодиетику. Тот посоветовал изменить рацион и прописал небылин с пиеталом. Чтобы я забыл о прежней жизни, вышел на улицу и выкинул все препараты. Можно еще купить духостат. Его теперь вовсю рекламируют. Но что-то мешает мне. Никак не могу решиться. Через открытое окно модный глупейший шлягер. «Мы безродные ребята, разбитные автоматы». Никакого дезакустина. Вата в ушах ничуть не хуже, если хорошенько скатать. «13 сентября 2039. Познакомился с Бароузом, зятем Симингтона. Он производит говорящую упаковку. Странные заботы современного бизнесмена. Упаковке разрешено завлекать клиентов, громко расхваливая товар, но, скажем, тянуть покупателя за рукав нельзя. Другой зять Симингтона владеет фабрикой дверья, то есть дверей, открывающихся на свист хозяина. Рекламные картинки в газетах оживают, если на них посмотреть. В Геральт одну полосу неизменно занимает Прокрустикс Инкорпорейтед.
Я обратил на это внимание, когда познакомился с Симингтоном. Реклама на всю страницу, причем сначала появляется огромная надпись про Крустикс, потом отдельные слоги и слова. Ну, ну, смелей же! О, именно так, а? И все. Что-то не похоже на сельхозтехнику. К Симингтону пришел сегодня монах, отец Матриции из ордена безлюдистов, забрать какой-то заказ. Интересная беседа с ним в кабинете. Отец Матриции рассказывал, в чем заключается миссионерская деятельность его ордена. Безлюдисты проповедуют Евангелие компьютерам. Безлюдный разум существует уже столетия, а Ватикан все еще отказывает ему в равенстве перед Богом. Папская курия словно воды в рот набрала, хотя сама услугами компьютеров пользуется. Оказывается, энцик – это автоматически запрограммированная энциклика. Никого не заботят душевные муки компьютеров, терзающие их вопросы, смысл их бытия. В самом деле, быть компьютером или не быть? Безлюдисты добиваются догмата о косвенном сотворении. Один из них, отец Шасси, автопереводчик, перелагает писание на современный язык. Пастырь, паства, агнец, овечки Христовы – эти слова теперь никому не понятны. Главный распорядитель, следящая система, профилактическое помазание, максимальная погрешность – вот что действует на воображение. Глубокие вдохновенные глаза отца Матриции, его холодное стальное рукопожатие. Выходит, это и есть новая теология. С каким презрением отзывался он о теологах-ортодоксах, именуя их граммофонами сатаны. Потом Симингтон робко предложил мне позировать для его нового проекта. Значит, он все-таки не инженер-механик. Я согласился. Сеанс продолжался около часа. September 15, 2039. Сегодня я позировал Симингтону. Измеряя пропорции моего лица карандашом, он левой свободной рукой что-то положил себе в рот. Украдкой, но я заметил. Он застыл, всматриваясь в меня и бледнее. На висках у него выступили прожилки. Я испугался, но это длилось мгновение. Он тут же извинился, как всегда вежливый, спокойный и улыбающийся. Однако выражение его глаз в ту минуту забыть невозможно. Мне как-то не по себе. Эйлин все еще у тетки. По ревиденью дискуссия о необходимости реанимализации природы. Диких зверей давно-давно нет, но можно ведь воссоздать их путем биосинтеза. С другой стороны, стоит ли рабски копировать то, что когда-то бездумно состряпала эволюция? Интересное выступление сторонника фантастической зоологии. Нужно, мол, заселить заповедники не каким-нибудь заурядным плагиатом, а плодами оригинального творчества. Из проектных образцов особенно удачными мне показались гробасты и леммипарды, а также огромный муравец, поросший густой муравой. Основная задача, стоящая перед зоодизайнерами – гармоничное сочетание новых животных со специально подобранной природной средой. Крайне любопытными обещают быть люминодрамонты, гибрид светляка, дракона о семи головах и мамонта. Не спорю, все это оригинально, может быть и красиво, но мне как-то ближе старые, простые животные. Я осознаю неизбежность прогресса и ценю лактофоры, которыми опрыскивают луговую траву для получения творога. Устранение с пастбищ коров – мера, пожалуй, вполне разумная, а все же луга без этих флегматичных, интровертно пережевывающих существ как-то пусты и печальны.

16 сентября 2039. Странная заметка в утренний Геральт о проекте закона, по которому старение объявляется наказуемым. Спросил Семингтона, как это понимать. Тот лишь усмехнулся. Выходя из дома, во внутреннем дворике заметил соседа. Он стоял, прислонившись к пальме, закрыв глаза, а на его лице, на обеих щеках, проступали красные пятна, образовавшие четкий контур ладоней. Он потряс головой, протер глаза, чихнул, высморкался и начал опять поливать цветочки. «Как мало я все-таки знаю!» Пришла осязаемая открытка от Эйлин. Ну, не чудесно ли это? Современная техника у любви на посылках. Мы, наверное, поженимся. У Симингтонов только что прибывший из Африки левак, ловец синтетических львов. Рассказывал о неграх, побелевших при помощи альбинолина. Но стоит ли решать наболевшие социальные и расовые проблемы химически? Не слишком ли это просто? Получил рекламную бандероль. Внушилки, которые сами не воздействуют на организм, а лишь убеждают принимать другие психимикаты. Значит, есть все-таки люди, не желающие их глотать. Этот вывод меня ободрил.

0: 29 октября 2039 года. Все еще не могу опомниться после беседы с Симингтоном. Вот уж поговорили на чистоту. Может быть, из-за принятой нами повышенной дозы симпатины пополам с Амиколом. Он буквально сиял. Проект был готов. «Тихий», — сказал он мне. «Вам известно, что мы живем в эпоху фармакократии?» Осуществилась мечта Бентама о максимуме счастья для максимума людей. Но это лишь одна сторона медали. Вспомните-ка французского мыслителя. «Недостаточно, чтобы мы были счастливы. Нужно еще, чтобы несчастны были другие». «Пасквильный афоризм», — возмутился я. «Нет, это правда. Знаете, что производит Прокрустикс Инкорпорейтед? Наш товар – это зло». «Вы шутите? Нисколько. Мы реализовали противоречие. Каждый теперь может делать ближнему пакости безо всякого для него вреда. Мы освоили зло, как вакцинологи освоили вирусы. Ведь чем, позвольте спросить, была до сих пор культура? Человек убеждал человека быть добрым. Только добрым. А куда прихожете распихать остальное?» История распихивала так и сяк, где внушением, где принуждением, но в конце концов всегда что-то не помещалось, упирало, вылезало наружу. «Но разум нам говорит, что надо быть добрыми», — не сдавался я. «Это же всем известно. Впрочем, теперь я вижу, все вместе достойно, успешно, сердечно, весело, в гармонии, искренне и заботливо. И как раз потому-то», — прервал он меня, — «тем сильнее искушение врезать». Наотмашь, со смаком, вдоль, поперек, для равновесия и успокоения, ради здоровья. Как повторите? Ну, будьте же, наконец, искренни. Бросьте заниматься самообманом, это теперь ни к чему. Мы свободны, благодаря сонтизированию и злодеину. Каждому столько зла, сколько душа пожелает. Побольше несчастья и побольше позора для других, разумеется. Неравенство, рабство, ссоры, раздоры, барышень под седло. Когда мы выбросили на рынок первые образцы, их расхватали в момент. Помню, люди рвались в музеи, в картины и галереи. Каждому хотелось вломиться в мастерскую Микеланджело с дубиной в руках, поразбивать скульптуры, продырявить полотна, при случае накостылять и самому маэстро, если осмелится встать на пути. Вам это странно? Странно? «Мягко сказано!» — взорвался я. «А все потому, что вы еще раб предрассудков. Но теперь уже можно. Неужели вам невдомек? Да разве при виде Жанны д'Арк вы не чувствуете, что эту одухотворенную прелесть, эту ангельскую чистоту, эту грацию неземную непременно надо взнуздать? Седло, подпруга, уздечка и вскачь! Шестерня в упряжке, барышни-милашки с бубенцами, с высоким плюмажем, резво девушки бегут, снег сверкает, свищет, гнут». «Да вы что?» — кричал я срывающимся от ужаса голосом. «Взнуздать? Запрячь? Оседлать?»
1: «Ну, конечно. Для здоровья, для гигиены, да и для полноты ощущений. Вам достаточно указать объект, заполнить нашу анкету, перечислить претензии, антипатии. Впрочем, это не обязательно. В общем-то, зло хочется делать без всякого повода, то есть поводом служит любое благородство, красота. Достаточно перечислить все это, и вы получаете наш каталог. Заказ мы выполняем в течение суток. Полный комплект высылается почтой, принимать с водой, лучше всего до еды, но можно и после».
0: «Так вот, что означали анонсы про Крустикс в Геральт и в Вашингтон-Пост?»
2: Но лихорадочно и тревожно размышлял я, почему он именно так? Откуда эти слова об упряжи, эти кавалерийские ассоциации? Почему же непременно в седло? Боже праведный, неужели и тут где-то рядом проходит канал? Мой будильник, мой пробный камень, моя гарантия возвращения к яви. Инженер-проектировщик, проектировщик чего? Не заметил моего смятения или неверно истолковал его.
0: «Своим освобождением мы обязаны химии», — продолжал он. «Ведь все существующее не более чем изменение натяжения водородных ионов на поверхности клеток мозга. Вы меня видите, но это, собственно, лишь изменение натрия, калия, равновесия на мембранах ваших нейронов. А значит, достаточно послать туда, в самую глубину мозга, щепотку специально подобранных молекул, и любая фантазия покажется явью». «Да вы, впрочем, сами знаете», — добавил он тише, и достал из письменного стола горсть пилюль, разноцветных, как дрожжи для детей. Вот зло нашего производства, исцеляющее душевные раны.
3: Вот химия, которая взяла на себя грехи мира.
2: Дрожащими пальцами я выскреб из нагрудного кармана таблетку трын-травинила, не запивая, проглотил ее и заметил.
0: А я попросил бы вас держаться ближе к делу.
2: Он приподнял брови, молча кивнул, выдвинул ящик стола и что-то взял из него. «Как вам будет угодно?»
0: Я говорил о модели Т новой технологии, о ее примитивном начале. Такой, знаете ли, сон о дубине. Публика на ура подхватила флагелляцию, дефенестрацию. Это было выбрасывание из окна. Но фантазия Сталюбовая быстро себя исчерпала.
2: Чего вы хотите? Выдумки не хватало? Не было образцов.
0: Ведь в истории только добро практиковали открыто. А зло под маской добра, под благовидным предлогом, грабя, громя и насилуя во имя высших идеалов. Ну а приватное зло даже и таких путеводных звезд не имело. Все-то оно по углам таилось. Грубое, топорное, примитивное. Это видно при акции публики. В заказах без конца повторяется одно и то же. Налететь, задавить и скрыться. Такой уж выработался навык.
2: Ведь людям мало просто творить зло.
0: Им подавай еще сознание своей правоты, потому что, видите ли, не очень удобно, если ближний, на минуту опомнившийся, а это всегда может случиться, начинает гласить «За что?» или «Как не стыдно?»
2: «Неприятно, когда крыть нечем».
0: Дубина – недостаточный контраргумент, это чувствует каждый. Задача в том, чтобы неуместно эти претензии презрительно отклонить с единственно верных позиций. Каждый не прочь попакостничать, но так, чтобы этого не стыдиться. Лучше всего под видом мести. Но чем виновата перед тобой Жанна д'Арк?
4: Тем, что она лучше, выше тебя.
0: Тогда, значит, ты хуже, хотя и с дубиной. Но такого никто себе не желает. Каждому хочется совершать зло, побыть хоть немного мерзавцем и извергом, оставаясь, однако ж, великодушным и благородным. Прямо-таки бесподобным. Вот что требуют все. Все и всегда. Чем хуже ты, тем бесподобнее. Это почти невозможно, и потому-то заманчиво. Мало клиенту, но вытворять не весь что со вдовами и сиротами. Он желает проделать все это в ореоле незапятнанной добродетели. Преступников никто и пальцем не хочет тронуть, хотя где, как не тут, можно действовать с чистой совестью во имя закона. Но это банально и скучно. И без того по ним плачет виселица. Подавай клиенту ангельскую невинность, беспримерную святость, но так обработанную, чтобы мог он разгуляться вовсю в убеждении, что не только может, но прямо-таки должен.
4: Теперь вам понятно, какое это искусство примирять подобные противоречия.
0: Речь, в конце концов, всегда идет о духе, а не о теле.
2: Тело всего лишь средство.
0: Конечно, подобные тонкости чужды многим нашим клиентам. Для них у нас есть отделение доктора Гопкинса. Биологии мирской и сакральной. Ну, знаете, долины и асафаты, из которой всех, кроме клиентов, черти уносят, а на исходе судного дня Господь Бог самолично объявляет его святым и даже с подобострастием.
2: Некоторые, это снобизм кретинов, домогаются, чтобы под конец Господь предложил им поменяться с ним местами. Это, знаете ли, ребячество.
0: Американцы к нему особенно склонны. Разные там вырваторы, пияльни... С отвращением помахал толстым каталогом. Что за убожество?
4: Ближние, это вам не бубен какой-нибудь. Это инструмент деликатный.
2: Погодите, сказал я, проглотив очередную таблетку трын-травинила. Так что же вы, собственно, проектируете?
0: Он горделиво усмехнулся.
2: Без бит композиции.
0: Биты единицы информации?
2: Нет, господин Тихий. Единицы битья. В своих композициях я принципиально ими не пользуюсь. Мои проекты измеряются в бедах. Один бед – это количество горя, которое ощущает отец семейства, когда семью из шести душ приканчивают у него на глазах. По этой шкале Всевышний огорошил Иова трехбедкой, а Содом и Гоморра были господними сорокобедами. Довольно цифр.
0: Ведь я, по сути, художник и творю на совершенно девственной почве. Теорию добра развивали толпы мыслителей. Теории зла почти никто не касался. Из ложного стыда. А в результате ее прибрали к рукам недоумки и неучи. Мнение как будто можно злодействовать искусно, изобретательно, тонко и хитроумно, без тренировки, навыков, вдохновения, без глубоких познаний в корне ошибочно. Тут мало инквизитуры, тиранистики, обеих биологий. Все это лишь введение в проблему как таковую. Впрочем, универсальных рецептов нет. Каждому свое зло.
5: И много у вас клиентов?
0: Все без исключения наши клиенты. Начинается это с детства. Ребятишкам дают отцебийственные леденцы для разрядки враждебных эмоций. Отец, как вы знаете, источник запретов и норм. Даем детям фрейдилки и эдипового комплекса, как не бывало.
5: Я вышел от него, израсходовав трентровинил до последней таблетки.
0: Вот оно значит что. Ну и общество.
5: Не от того ли они так задыхаются?
0: Я окружен чудовищами.
5: Сентября 2039 года.
0: Не знаю, как вести себя с Симингтоном, но наши отношения прежними оставаться не могут. Эйлин мне посоветовала. А ты закажи себе его у Падлинку. Я тебе подарю, хочешь?
5: Другими словами, она приказала заказать в прокрустик сцену моего триумфа над Симингтоном, где он валялся бы у меня в ногах и признавался, что сам он, его фирма и его ремесло омерзительны.
0: Но я не могу прибегнуть к методу Симингтона, чтобы на Симингтоне отыграться. Эйлин этого не понять.
5: Что-то разладилось между нами. От тетки она вернулась, став плотнее и ниже ростом, только шея заметно вытянулась. Бог с ним, с телом. Душа гораздо важнее, как говорил этот монстр. Как мало я понимал в мире, в котором обречен жить. Теперь я вижу многое, чего раньше не замечал. Я уже понимаю, что делал в патио мой сосед, так называемый стигматик. Я знаю, если на светском приеме мой собеседник, извинившись, тактично удаляется в угол и нюхает там свое зелье, не отрывая от меня взгляда, то мой безукоризненно точный образ погружается в пекло его разъяренной фантазии. И так поступают особы из высших химиократических сфер, а я этих гадостей не замечал, ослепленный изысканной вежливостью. Подкрепившись ложкой геркулидина на сахаре, я поломал все бонбоньерки, вдребезги разбил ампулы, пузырьки, флаконы, пилюльницы, которые надарила мне Эйлин. Теперь я готов на все. Временами меня охватывает такая ярость, что я прямо жажду визита какого-нибудь интерферента. Вот бы на нем отыгрался. Рассудок подсказывает, что я мог бы и сам все устроить, а не ждать с дубиной в руках. Купить, например, надуванца. Но если уж покупать манекен, то почему бы не дамикен? Если это дамикен, почему бы не человенца? А если это, черти побери, человенца, почему бы не заказать у Гопкинса в филиале Прокрустикс Инкорпорейтед подходящую кару, не наслать какой-нибудь дождь из серы, смолы и огня на этот чудовищный мир? В том-то и заковыка, что не могу. Я все должен сам. Все сам. Сам. Ужасно. Октября 2039. Сегодня дело дошло до разрыва. Она показала мне две пилюли, белую и черную, чтобы я посоветовал, какую ей принять. Значит, даже такой сугубо интимный вопрос она не могла решить естественным образом, без психимикатов. Я вспылил, началась ссора, а Эйлин еще подлила масло в огонь, приняв скандалол. Она заявила, будто я, идя на свидание, наглотался аскорбиновой кислоты. Так она и сказала. То были тягостные минуты, но я остался верен себе. Отныне буду есть только дома или то, что сам приготовлю. Никаких снов, никакого парадизина, долой аллилуидное желе. Гедонизаторы я разбил, все до единого. Ни протестол, ни возразин мне не нужен. В окно заглядывают большие птицы с печальным взглядом. Очень странные, на колесиках. Компьютер говорит: «Пидеролла».
6: Второе октября 2039-го. Почти не выхожу из дома. Поглощаю труды по истории и математике. Иногда включаю ревизор. Но и тогда мое естество бунтует против всего окружающего. Вчера, например, решил покрутить регулятор солидности, то есть изображение собственного веса, чтобы сделать его поплотнее, поувесистее. Стол диктора треснул под тяжестью текста вечерних известий, а сам он провалился сквозь пол студии. Разумеется, эти эффекты наблюдались у меня одного, последствий никаких не имели и лишь свидетельствовали о состоянии моих нервов. К тому же раздражает меня в ревидении юморок, шуточки, нынешние комедийные трюки.
7: «Нет спасения без пилюль», — говорил святой Илюль.
5: Какая пошлость. Одни названия передач чего стоят. Например, «С надуванкой на эротоцикле». Криминальная драма, которая начинается с того, что в темном бистро сидит компания роботрясов. Я выключил. Был уже сыт по горло. Ну что с того, если у соседей гремел по другому каналу новейший шлягер? Ну, где же мой канал? Где? В ридикюлях уфимин, распустин и нимфамин. Неужели в 21 веке нельзя изолировать жевальню как следует? Сегодня мне опять захотелось покрутить солидатор ревизора. В конце концов, я сломал его. Нужно взять себя в руки и что-то решить. Ну что? Все меня раздражает малейший пустяк. Даже почта. Предложение того бюро на углу выставить свою кандидатуру на Нобелевскую премию обещают устроить в первую очередь как гостю из тяжелого прошлого. Ей-богу, я лопну от злости. Кроме шуток, подозрительная листовка с рекламой тайных пилюль, которых нет в обычной продаже. Страшно подумать, для чего они предназначены. Листовка с советом избегать спекулянтов, торговцев запрещенным снивом. И тут же призыв не смотреть стихийные неуправляемые сны. Это, мол, разбазаривание нервной энергии. Какая забота о гражданах? Заказал себе снивы из столетней войны. Проснулся, все тело в синяках. 3 октября 2039-го. По-прежнему веду одинокую жизнь. Сегодня, просматривая ежеквартальник «Родная Бустория», я только что на него подписался с изумлением, наткнулся на имя профессора Троттель-Райнера. Опять пробудились мои наихудшие опасения. А вдруг то, что я вижу и чувствую, непрерывная цепь фантомов и миражей? В принципе, это возможно. А разве психоматикс не расхваливает слоистые пилюли, стратилки, вызывающие многослойные видения? Кого-то, к примеру, увлек сюжет «Наполеон под Маренго». Сражение выиграно, но к Яве жаль возвращаться. И здесь же, на поле битвы, маршал Нейли, кто там еще из старой гвардии, преподносит ему на серебряном блюде другую пилюлю. Иллюзорную, конечно, но это не важно. Главное, она открывает ворота в очередную галлюцинацию на выбор. Кардиевые узлы я привык разрубать сам, поэтому, проглотив телефонную книгу, чтобы узнать номер, я позвонил Троттель-Райнеру. Это он. Встретимся за ужином. Третье октября 2039-го. 3 часа ночи. Пишу смертельно усталый и с посидевшей душой. Профессор опаздывал, пришлось его ждать. В ресторан он пришел пешком. Я узнал его издали, хотя теперь он гораздо моложе, чем в прошлом веке, и к тому же не носит ни зонта, ни очков. Увидев меня, он, похоже, растрогался. «Вы, я вижу, не на машине?» — спросил я. «Что, автобрык?» «Самовзбрыкивание автомобиля, это случается». «Нет», — ответил профессор. «Я уж лучше апостольскими стопами». Но как-то странно усмехнулся при этом. Когда компьютеры отошли, я стал расспрашивать, чем он занимается, и сразу проговорился о своих подозрениях насчет галлюцинаций. «Да что вы, тихий, ей-богу! Какие галлюцинации?» — возмутился профессор. «Так и я мог бы подозревать, что вы мне мерещитесь. Вас заморозили? Меня тоже. Вас разморозили и меня разморозили. Меня еще, правда, омолодили. Ну, риювинил, десинилизин. Вам это ни к чему. А я, если бы не основательное омоложение, не мог бы работать бусториком. Футурологом? Теперь это слово означает нечто иное. Футуролог готовит будильники, то есть прогнозы, а я занимаюсь теорией. Дело совершенно новое, в нашу с вами эпоху неизвестное. Что-то вроде языкового предсказания будущего, лингвистическая прогностика.
6: Не слышал, и в чем же она состоит?
5: Я спрашивал больше из вежливости, но он этого не заметил. Кельпьютеры принесли нам заказ. К супу подали шабли урожая 1997 года. Хорошая марка, и я ее потому и выбрал, что очень люблю. «Лингвистическая футурология изучает грядущее, исходя из трансформационных возможностей языка», — объяснил Троттель-Райнер.
6: «Не понимаю».
5: «Человек в состоянии овладеть только тем, что может понять, а понять он может только то, что выражено словами. Невыраженные словами ему недоступно. Исследуя этапы будущей эволюции языка, мы узнаем, какие открытия, перевороты, изменения нравов язык сможет когда-нибудь отразить».
6: «Очень странно. А на практике как это выглядит?»
5: «Исследования ведутся при помощи самых больших компьютеров. Человек не может перепробовать все варианты. Дело главным образом в вариативности языка, синтагматическом.

0: Это во-первых. Во-вторых, мывь. Чрезвычайно любопытно. Это ведь множественное сознание. Ну, к примеру, при сильном расщеплении личности. А теперь еще какое-нибудь слово. Нога. Прекрасно. Что мы извлечем из ноги? Нагатор, ноголь или гоголь-ноголь, ногер, ногиня, ноглеть и ножица. Размножение. Изноженный. Ногом. Ногола. Ногтем. Ногист. Вот видите, кое-что получилось. Ногист. Ногистика. Но что это значит? Ведь эти слова не имеют смысла. Пока не имеют, но будут иметь. То есть могут получить смысл, если ногистика и ногизм привьются. Слово «робот» ничего не значило в 15 веке, а будь у них языковая футурология, они, глядись, додумались бы до автоматов. Так что такое ногист? Видите ли, как раз тут я могу ответить наверняка, но лишь потому, что речь идет не о будущем, а о настоящем. Ногизм – новейшая концепция, новое направление автоэволюции человека, так называемого «homo sapiens monopedes». Одноногого? Вот именно, потому что ходьба становится анахронизмом, а свободного места все меньше и меньше. Ну это же чепуха. Согласен. Однако такие знаменитости, как профессор Хатцель-Кляцер и Фешбин – ногисты. Вы не знали об этом, предлагая мне слово «нога», не так ли? Нет. А что означают другие ваши словечки? Вот это пока неизвестно. Если ногизм победит, появятся и такие объекты, как ноголь, ногини и прочие. Ведь я, дорогой коллега, не занимаюсь пророчествами. Я изучаю возможности в чистом виде. Дайте-ка еще слово. Интерферент. Отлично. Интер и ферро. Ферро, ферре, тули, латум. Ха. Раз слово заимствовано из латыни, в латыни следует искать варианты. Флос, флорис. Интерфлоренко. Пожалуйста, это девушка, у которой ребенок интерферента, отнявшего у нее венок. Венок-то откуда взялся? Флос, флорис, цветок. Лишение девичества, дефлорация. Наверное, будут говорить «ревиденец». Ревизионно зачатый младенец. Уверяю вас, мы уже собрали интереснейший материал. Взять хотя бы проституанту от конституанты. Да тут открывается целый мир будущей нравственности.
1: Вы, я вижу, энтузиаст этой новой науки. А может, попробуем еще одно слово?
0: Мусор. Почему бы и нет? Ничего, что вы такой скептик. Пожалуйста. Итак. Мусор. Намусорить. Астрономически много мусора. Космусор. Мусороздание. Мусороздание. Весьма любопытно. Вы превосходно выбираете слова, господин Тихий. Подумать только. Мусороздание.
1: А что тут такого? Это же ничего не значит.
0: Во-первых, теперь говорят «не формачит». Не значит «анахронизм». Вы, я заметил, избегаете новых слов. Нехорошо. Мы еще потолкуем об этом. А во-вторых, мусороздание пока ничего не значит, но можно догадаться о его будущем смысле. Речь, знаете ли, идет ни больше, ни меньше, как о новой космологической теории. Да-да, о том, что звезды искусственного происхождения.
1: А это откуда следует?
0: Из слова «мусороздание». Оно означает, точнее, заставляет предположить такую картину. За миллиарды лет мироздание заполнилось мусором, отходами жизнедеятельности цивилизаций. Девать его было некуда, он мешал астрономическим наблюдениям и космическим путешествиям. Так что пришлось развести костры, большие и очень жаркие, чтобы весь этот мусор сжигать, понимаете? Они обладают, конечно, изрядной массой, поэтому сами притягивают космусор. Постепенно пустота очищается, и вот мы имеем звезды. Те самые космические костры и темные туманности, еще не убранный хлам.
1: Вы это что, серьезно? Серьезно допускаете такую возможность, Вселенная, как всесожжение мусора?
0: Дело не в том, Тихий, допускаю я или нет. Просто благодаря лингвистической футурологии мы создали новый вариант космогонии для будущих поколений. Неизвестно, примет ли его кто-нибудь всерьез, несомненно одно. Такую гипотезу можно словесно выразить. Обратите внимание, если бы в 20 веке существовала языковая экстраполяция, можно было бы предсказать бомбы. Вы их, я думаю, помните, образовав это слово от бомб. Возможности языка, господин Тихий, колоссальны, хотя и не безграничны. Например, утопиться. Представив, что это слово восходит к утопии, вы поймете, почему так много футурологов-пессимистов.

Наконец, речь зашла о том, что гораздо меньше меня занимало. Я рассказал ему о своих опасениях и своем отвращении к новой цивилизации. Он возмутился, но слушал внимательно, и добрая душа посочувствовала мне. Он даже потянулся к жилетному карманчику за сострадололом, но остановился, вспомнив о моей неприязни к психимикатам. Однако, когда я договорил, лицо его приняло строгое выражение –

0: Плохи ваши дела, Тихий. Ваши жалобы не затрагивают сути вещей. Она вам попросту неизвестна. Вы даже не догадываетесь о самом главном по сравнению с этим прокрустикс и вся остальная цивилизация. Мелочь.
1: Я не верил своим ушам.
2: Но, заикался я, что вы такое говорите, профессор? Что может быть еще хуже?
1: Он наклонился ко мне через столик.
0: Тихий, я открою вам профессиональную тайну. О том, на что вы сейчас жаловались, знает каждый ребенок. Развитие не могло пойти по другому пути с тех пор, как на смену наркотикам и прогаллюциногенам пришли так называемые психолокаторы. Психолокатализаторы с высокой избирательностью воздействия. Но настоящий переворот совершился лишь четверть века назад, когда удалось синтезировать масконы или пуантогены, то есть точечные галлюциногены. Наркотики не изолируют от мира, а только изменяют его восприятие. Галлюциногены заслоняют собой весь мир. В этом вы убедились сами. Масконы же мир подделывают.
1: Масконы, повторил я за ним. Знакомое слово.
0: Концентрации массы под лунной корой, глубинные скопления минералов. Но что у них общего? Ничего. Теперь это слово значит, то есть формачит нечто совершенно иное. Оно образовано от маски. Введя в мозг масконы определенного рода, можно заслонить собой любой реальный объект иллюзорным. Так искусно, что замаскированное лицо не узнает, какие из окружающих предметов реальные, а какие всего лишь фантом. Если бы вы хоть на миг увидели мир, в котором живете на самом деле, а не этот припудренный и нарумяненный масконами, вы бы слетели со стула.
1: Погодите, какой еще мир? И где он? Где его можно увидеть?
0: Где угодно, хоть здесь.
1: Выдохнул он мне в самое ухо, озираясь по сторонам. Он придвинулся ближе и, протягивая мне под столом стеклянный флакончик с притертой пробкой, доверительно прошептал:
0: «Это Ачухан из группы отрезвинов. Сильнейшее противопсихимическое средство, нитропакостная производная омерзина. Даже иметь его при себе, не говоря уж о прочем, тягчайшее преступление. Откройте флакон под столом и вдохните носом один только раз, не больше, как аммиак. Ну, как нюхательные соли. Но потом... Ради всего святого.
1: Помните, нельзя терять голову». Трясущимися руками я отвернул пробку и едва вдохнул резкий миндальный запах, как профессор отнял у меня флакон.
0: Крупные слезы выступили на глазах. Я смахнул их кончиками пальцев и остолбенел.
1: Великолепный, покрытый паласами зал со множеством пальм, со столами, заставленными хрусталем, с майоликовыми стенами и скрытым от глаз оркестром, под музыку которого мы смаковали жаркое, исчез. Мы сидели в бетонированном бункере. За грубым деревянным столом под ногами лежала потрепанная соломенная циновка. Музыка звучала по-прежнему из репродуктора, который висел на ржавой проволоке. Вместо сверкающих хрусталем люстр – голые запыленные лампочки. Но самое ужасное превращение произошло на столе. Белоснежная скатерть исчезла. Серебряное блюдо, запеченное в гренках куропаткой, обернулось дешевой тарелкой с серо-коричневым месивом, прилипавшим к алюминиевой вилке, потому что старинное серебро столовых приборов тоже погасло. В оцепенении я смотрел на эту гадость, которую только что с удовольствием разделывал, наслаждаясь хрустом подрумяненной корочки, который, как в контрапункте, прерывался более низким похрустыванием разрезаемой гренки, сверху отлично просушенной, снизу пропитанной соусом. Ветви пальмы, стоявшие неподалеку, оказались тесемками от кальсон. Какой-то субъект сидел в компании трех приятелей прямо над нами, не на антресоли, а скорее на полке. Настолько она была узка. Давка здесь царила невероятная. Я боялся, что глаза у меня вылезут из орбит, но ужасающее видение дрогнуло и стало опять расплываться, словно по волшебству. Тесемки над моей головой зазеленели и снова покрылись листьями. Помойное ведро, смердящее за версту, превратилось в резную цветочную катку. Грязный стол заискрился белоснежной скатертью. Засверкали хрустальные рюмки, серое месиво вернуло себе утонченные оттенки жаркого, где положено выросли у него ножки и крылышки, старинным серебром заблестел алюминий. Фраки официантов снова замелькали вокруг. Я посмотрел под ноги. Солома обернулась персидским ковром, и я опять, окруженный роскошью, уставился на румяную грудку куропатки, тяжело дыша, не в силах забыть того, что за нею скрывалось.
3: «Вот теперь вы начинаете разбираться в действительности», — доверительно шептал Троттель Райнер. При этом он заглядывал мне в глаза, как будто опасался слишком бурной реакции. «А ведь мы, заметьте, находимся в заведении экстра-класса. Хорошо еще, что я заранее это предусмотрел. В другом ресторане у вас бы просто помрачился рассудок».
1: «Как? Значит, есть еще отвратительнее?»
3: «Да». «Не может быть. Уверяю вас, здесь хоть настоящие стулья, столы, тарелки и вилки, а там мы лежали бы на многоярусных нарах и ели руками из чанов, подвозимых конвейером. То, что скрывается под маской куропатки, там еще несъедобнее».
1: «Что же это?»
3: «Да нет, тихий, не отрава какая-нибудь. Это концентрат из травы и кормовой свеклы, вымоченные в хлорированной воде и смешанные с рыбной мукой. Обычно туда добавляют витамины и костный клей, и все это сдабривают смазочным маслом, чтобы не застряло в горле. Вы не почувствовали запаха?»
1: «Почувствовал. Очень даже почувствовал.
3: Вот видите».
1: «Ради бога, профессор! Что это? Ответьте, заклинаю вас, обман? План истребления всего человечества? Дьявольский заговор?»
3: «Да что вы, тихий! Дьявол тут ни при чем. Это попросту мир, в котором живут 20 с лишним миллиардов людей. Вы читали сегодня, Геральт? Пакистанское правительство утверждает, что от голода в этом году погибло лишь 970 тысяч человек, а оппозиция, что 6 миллионов. Откуда возьмутся в таком мире шабли, куропатки, закуски в соусе бярны? Последние куропатки вымерли четверть века назад. Наш мир давно уже труп, прекрасно сохранившийся, поскольку его все искуснее мумифицируют. В маскировке мы добились немалых успехов».
1: «Погодите, дайте собраться с мыслями. Так это значит, что...
3: что никто не желает вам зла. Напротив, как раз из жалости и соображений высшей гуманности выдуман химический блеф, камуфляж, рассвечивание беспросветной реальности.
1: Выходит, это жульничество повсюду?»
3: «Увы.
1: Но я не обедаю в городе, я готовлю все сам. Так как же, когда же?»
3: «Как распространяют масконы?» «И вы еще спрашиваете. Они постоянно распыляются в воздухе. Помните костариканские аэрозоли? То были первые робкие попытки. Все равно, что монгольфьер по сравнению с ракетой».
1: «И все знают об этом? И живут, как ни в чем не бывало?»
3: «Ничего подобного. Об этом не знает никто.
1: И ни слухов, ни разговоров.
3: Слухи есть всегда и везде. Не забывайте, однако, об Амнистане. Есть то, что известно каждому, и то, что никому не известно. Фармакократия имеет явную и скрытую часть. Скрытая гораздо важнее».
1: «Не может быть».
3: «О, почему же?
1: Да ведь кто-то должен постелить эти циновки, изготовить тарелки, из которых мы на самом деле едим, и сварить это месиво, подделывающееся под куропатку, и все, все».
3: «Конечно, все должно быть изготовлено, но что из того?
1: Те, кто этим занимается, видят и знают».
3: «Не обязательно. Вы все еще мыслите допотопными категориями. Люди думают, что идут на стеклянную фабрику-оранжерею. У проходной получают противогаллюцин и замечают голые бетонные стены.
1: И все же работают?»
3: «Приняв дозу сакрофицина с огромным энтузиазмом. Труд становится для них высшей целью, священным долгом. После смены глоток амнистана или мемнолизины, все увиденное забывается напрочь.
1: До сих пор я боялся, что живу среди призраков. Но теперь понимаю, каким я был дураком.
3: Боже, как я хочу вернуться!»
1: За это я все бы отдал.
4: Вернуться? Куда?
1: В канал под отелем «Хилтон».
4: Чушь! Вы ведете себя безрассудно, чтобы не сказать глупо. Будьте как все. Ешьте и пейте, как остальные, и вы получите необходимые дозы оптимистана, серафенола и будете в превосходнейшем настроении.
1: Значит, вы тоже адвокат дьявола?
4: Будьте благоразумны. Что дьявольского в том, что врач обманывает больного для его же пользы? А раз уж мы вынуждены так жить, есть и пить, лучше видеть все это в розовом свете. Масконы действуют безотказно, за одним единственным исключением, так что в нем плохого?
1: «Я не в силах вам возражать», — уже спокойнее сказал я. «Только ответьте, пожалуйста, мне, как старинному другу. О каком исключении в действии масконов вы говорили? И как дошло до всеобщего разоружения? Или это тоже мираж?»
4: «Нет, оно, слава богу, совершенно реально. Но чтобы все это объяснить, пришлось бы прочесть целую лекцию, а мне пора идти».
1: Мы договорились встретиться завтра. На прощание я опять спросил об изъянии масконов.
4: «Сходите-ка в лунопарк», — ответил профессор, вставая. «Если вам хочется неприятных сюрпризов, сядьте на гигантскую карусель, а когда она разгонится до предела, продырявьте ножиком стенку кабины. Кабина как раз затем и нужна, что фантазиды, которыми маскон заслоняет реальность при вращении, перемещаются, словно центробежная сила срывает с ваших глаз шоры.
1: Вы увидите, что появится тогда вместо дивных иллюзий». Я пишу это ночью в 4:00, совершенно убитый. Что еще я могу добавить?
4: Бежать ли от цивилизации куда-нибудь в дикую глушь? Даже галактика больше не манит меня,
1: как не манят нас путешествия, если некуда из них возвратиться.

0: 5 октября 2039. Все свободное утро бродил по городу. Едва скрывая свой ужас, смотрел на всеобщую роскошь и великолепие. Картинная галерея в Манхэттене предлагает за бесценок мебель в стиле рококо, мраморные камины, троны, зеркала, сарацинские доспехи. Кругом всевозможные аукционы, дома дешевле грибов. А я-то думал, будто живу в раю, где каждый может позволить себе подворцовать. Бюро регистрации самозваных кандидатов в Нобелевские лауреаты на Пятой авеню открыло передо мной свое истинное лицо. Премию может получить кто угодно, и кто угодно может увешать квартиру шедеврами живописи, если и то, и другое просто щепотка воздействующего на мозг порошка. Но самое коварное вот что. Каждый знает о некоторой части коллективных галлюцинаций, поэтому верит, будто можно отграничить иллюзорный мир от реального. Различие между искусственным и естественным чувствами стерлось. Непроизвольно никто ни на что не реагирует, учась, любя, бунтуя и забывая химически. Я шел по улице, сжимая кулаки в карманах. Мне не нужен был амокамин и фуриазол, чтобы прийти в бешенство. По охотничьи обостренным чутьем я отыскивал все пустоты в этом монументальном жульничестве, в этой декорации, уходящей за горизонт. Детям дают отцебийственный сиропчик, потом для развития личности бунтамид и протестол, а чтобы обуздать пробужденные ими порывы, субординал и кооперин. Полиции нет, и зачем, если есть криминол? Преступные аппетиты насыщает Проскрустик Инкорпорейтед. Хорошо, что я не заглядывал в теоглотеки. Я нашел бы в них только наборы вероукрепляющих и душеутоляющих препаратов, формаролин, грехогон, абсолюцит и так далее. А при помощи сакрасантола можно стать и святым. Впрочем, почему бы не выбрать аллахол с исламином, зенокись буддина, мистициновый нирвани или теоконтактол? Эсхатопрепараты, некринная мазь выдвинут тебя в первые ряды праведников в долине Иосафата, а несколько капель воскресина на сахаре довершат остальное. О, Фармадонна! Парадизол для святош! Адамины сатанцы для мазохистов! Я с трудом сдержался, чтобы не ворваться в попавшееся на пути в фармацевтилище, где народ отбивал поклоны, наглотавшись перед тем преклонила, а то, чего доброго, меня угостили бы амнистаном. Ну уж нет. Только не это. Я отправился в лунопарк, вспотевшими пальцами вертя в кармане перочинный нож. Эксперимент не удался. Стенка кабины оказалась удивительно твердой. Должно быть, из закаленной стали. Троттель Райнер жил в меблированных комнатах на Пятой авеню. Я пришел вовремя, но профессор не застал. Впрочем, он предупредил, что может задержаться, и дал мне хозяйский свисток для дверья. Поэтому я вошел и сел за письменный стол, заваленный научными журналами и рукописями. От нечего делать, или скорее, чтобы заглушить тревогу, грызущую меня изнутри, я заглянул в заметки профессора. Мусороздание, ревиденец, чужденник, чужденница. Ах, так он еще находил время, чтобы записывать термины этой чудной футурологии. Плодотворня, вырыванец, врыванка. Рекордительница, родительница-рекордистка. Ну да, при демографическом взрыве, наверное. Ежесекундно рождалось 18 тысяч детей. Или 800 тысяч, что за разница? Мыслист, мыслянт, мысль. Коренная или дышловая мысль. Мысленно-дышленно. Профессор, ты вот здесь пишешь, а там мир погибает, чуть было не крикнул я. Под бумагами что-то блеснуло. Противогалюцин, тот самый флакончик. Какую-то долю секунды я колебался, потом, решившись, осторожно вдохнул и огляделся вокруг. Удивительно. Комната почти не изменилась. Книжные шкафы, полки со справочными пилюлями. Все осталось как прежде, только огромная голландская печь в углу, наполнявшая комнату матовым блеском сарафаих из рассов, превратилась в так называемую буржуйку, спрожженную насквозь жестяной трубой, выведенной через дыру в стене. Пол возле печки был в черных оспинах. Я быстро по-воровски поставил флакон на место. В передней послышался свист, и вошел Троттель Райнер. Я рассказал ему о лунопарке. Он
1: Он удивился, попросил показать ножик, покачал головой, взял флакон со стола, понюхал, а потом дал понюхать мне. Вместо ножа у меня в руках оказалась трухлявая веточка. Я поднял глаза на профессора. Он как-то сник, выглядел куда менее уверенным в себе, чем накануне. Троттель Райнер положил на письменный стол папку, распухшую от реферативных леденцов, и вздохнул. «Тихий», — сказал он, — «поймите, экспансия масконов не вызвана чьим-то коварством».
2: «Какая еще экспансия?»
1: «Многие вещи реальные год или месяц назад приходится заменять миражами по мере того, как подлинные становятся недоступными», — объяснил он, явно озабоченный чем-то другим. «На этой карусели я катался 3 месяца назад, но не поручусь, что она еще там стоит. Может быть, вместе с билетом вы получаете порцию карусельного пара лунопаркина из распылителя? Это было бы, впрочем, гораздо экономичнее». «Да-да, Тихий. Сфера реального тает с невиданной быстротой. Прежде чем поселиться тут, я остановился в Новом Хилтоне, но, признаюсь, не смог там жить. Вдохнув просеянности очухан, я увидел себя в каморке размерами с большой ящик. Нос мой упирался в кормушку, под ребра давил водопроводный кран, а ноги касались изголовья кровати в соседнем ящике, то бишь апартаментах. Меня поселили в номере на 8-м этаже за $90 в сутки. Места, обыкновенного места катастрофически не хватает. Проводятся опыты с псевидимками, психимическими невидимками, но результаты не обнадеживают. Если маскировать огромные толпы на улице, выделяя лишь отдельных прохожих, вдалеке получится всеобщая давка. Тут наука пока бессильна.
2: «Профессор, я заглянул в ваши заметки. Прошу прощения, но что это?»
1: Я указал на листок бумаги со словами «мультишизол, уплотнитель монажелина».
2: «А, это... Видите ли... Существует план или, скорее, идея хинтернизации по имени автора Эгоберта Хинтерна восполнять нехватку внешнего пространства иллюзорным внутренним, то есть пространством души, метраж который физическим ограничениям не подлежит. Вам должно быть известно, что благодаря различным зооморфинам можно на время стать, то есть почувствовать себя черепахой, муравьем, божьей коровкой и даже жасмином при помощи инфлоризирующего прибутанида. Можно расщеплять свою личность на 2, 3, 4 и больше частей. Если дойти до 2-значных чисел, наблюдается феномен уплотнения яви. Ты тут уже не явь, а мывь, множество яв в единой плоти. Есть еще усилители яви, интенсифицирующие внутреннюю жизнь до такой степени, что она становится реальнее внешней. Таков ныне мир. Таковы времена, коллега. Omnis est pullula, pillula. Все сущие пилюля, фармакопея, теперь книга судеб альфа и омега, энциклопедия бытия. Никаких переворотов не ожидается, раз уж есть бунтамид, оппозиционал в глицериновых свечах и экстремин. А доктор Гопкинс рекламирует содомастолы гомороедки. Можно спалить небесным огнем столько городов, сколько душе угодно. Должность Господа Бога тоже вполне доступна. Цена ей 75 центов. «А еще появилось такое искусство – зудожество», – заметил я. «Я слышал, нет, осязал скерцо у Аскотиана. Не скажу, чтобы оно доставило мне эстетическое наслаждение. Я смеялся в самых серьезных местах».
1: «Да, это все не для нас, мерзлентропов, претерпевших крушение во времени», – меланхолически подтвердил Троттель Райнер. Словно бы что-то преодолев себе, он откашлялся, посмотрел мне в глаза и сказал:
3: «Как раз сейчас, Тихий, начинается конгресс футурологов, иначе говоря, дискуссия об истории человечества. Это 76-й Всемирный съезд. Сегодня я был на первом заседании оргкомитета и хочу поделиться впечатлениями».
1: «Странно. Я читаю газеты довольно внимательно, нигде ни строчки об этом конгрессе».
3: «Потому что он тайный. Вам понятно, я думаю, ведь среди прочих будут обсуждаться проблемы химаскировки.
1: И что, дело плохо?»
3: «Ужасно», – произнес профессор с нажимом. «Хуже и быть не может».
1: «А вчера вы пели другие песни», – заметил я.
3: «Верно. Но учтите, пожалуйста, мое положение. Я только сейчас знакомлюсь с последними результатами исследований. То, что я слышал сегодня, это, знаете ли... Впрочем, сами можете убедиться».
2: Он достал из папки целую связку информационных леденцов, их палочки были перевязаны разноцветными ленточками, и протянул ее мне через стол.
4: «Прежде чем вы это пролижете, я вам кое-что объясню. Фармакократия – это психимиократия, основанная на жирократии. Вот девиз новой эры. А проще сказать, всевластию галлюциногенов сопутствует подкуп. Проще иначе и не видать бы нам всеобщего разоружения».
2: «Наконец-то я узнаю, как это случилось».
4: «Да, очень просто. Подкуп нужен либо для сбыта неходовых товаров, либо для приобретения дефицитных. Товаром, впрочем, могут быть и услуги. Мечта бизнесмена – загребать наличные, ничего не давая взамен. Вполне вероятно, что начало реализу положили аферы киберрастратчиков. Вы, наверное, о них слышали».
2: «Слышал, но что такое реализ?»
4: «Буквально растворение, то есть исчезновение реальности. Когда разладился скандал с киберрастратами, все свалили на цифровые машины. На самом же деле тут были замешаны могущественные консорциумы и тайные картели. Видите ли, речь шла о создании на планетах условий, пригодных для жизни. Актуальнейшая проблема в эпоху перенаселения. Предстояло построить огромные ракетные флотилии, изменить климат, преобразовать атмосферы Сатурна и Урана. Легче всего было делать это на бумаге и только».
2: «Позвольте, но это сразу обнаружилось бы», — удивился я.
4: «Ничего подобного. По ходу делом появляются объективные трудности, непредвиденные проблемы, помехи, препятствия, запрашиваются новые ассигнования и кредиты. Проект освоения урана, к примеру, поглотил уже 980 миллиардов. Между тем неизвестно, сдвинули там хоть камешек или нет».
2: «А проверочные комиссии?»
4: «Не составлять же комиссии из космонавтов, а неподготовленный человек высадиться на этих планетах не может. Поэтому уполномоченные изучают документы, фотоснимки, статистику. Но отчетность нетрудно подделать, а еще проще прибегнуть к масконам».
2: «Ага,
4: вот именно. Как раз таким образом, я полагаю, и началась в свое время имитация вооружений. Ведь фирмы, работающие на войну, являются частной собственностью. Они получали миллиарды и ничего не делали, то есть выпускали, конечно, лазерные пушки, ракетные установки, противоракеты, в арсеналах уже шестое их поколение, летающие танки, летанки. Но все это пуантогенное».
2: «Извините, какое?»
4: «Иллюзорное, дорогой мой. К чему ядерные испытания, если имеются микопостилки?»
2: «То есть...»
4: «Постилки, вызывающие видение атомного гриба. Это была цепная реакция. Зачем муштровать солдат? Дать новобранцам мили-таблетки и дело с концом. Офицерский корпус обучать тоже не стоит. Для чего тогда стратегин, генералозол, тактидон, ардирол? Проглоти, запей водицей, превзойдешь клаузевица. Слышали?»
2: «Нет».
4: «Потому что эти препараты секретные. Во всяком случае, в продажу не поступают. Десанты высаживать тоже нет смысла. Достаточно распылить над мятежной страной десантный маскон, и население воочию увидит парашютистов, морскую пехоту и танки. Реальный танк стоит почти миллион, а иллюзорный обходится в сотую долю цента на зрителя. Это так называемая зрительская танкоединица. Броненосец обходится в четверть цента. Весь арсенал Соединенных Штатов уместился бы на грузовике. Танконы, кадавроны, бомбоны, твердые, жидкие, газообразные. Говорят, существуют целые нашествия марсиан в виде обыкновенного порошка».
2: «И все это маскон?»
4: «Да как же! Так что реальная армия оказалась ненужной. Осталось чуть-чуть авиации, да и то не уверен. Зачем? Процесс шел лавинообразно, понимаете? Остановить его было нельзя. Вот и вся тайна в разоружении. Впрочем, не только разоружение. Вы видели последние модели Кадиллака, Доджи и Шевроле?»
2: «Видел, очень красивые».
4: Профессор подал мне флакончик. «Пожалуйста, подойдите к окну и присмотритесь внимательнее к этим роскошным автомобилям».
2: Я перегнулся через подоконник. В глубоком ущелье улицы, вид на которую открывался с 12 этажа, неслась река новеньких с иголочки автомашин, сверкающих на солнце стеклами и лаком крыш. Я поднес открытый флакончик к носу и зажмурился. Когда я снова открыл глаза, то увидел удивительную картину.
5: По мостовой, согнув руки в локтях, как дети, играющие в шоферов, колоннами галопировали бизнесмены. Они торопливо перебирали ногами, откинувшись назад, словно на мягкую спинку сиденья. Лишь изредка в их рядах появлялся одинокий автомобиль, окруженный облаком выхлопных газов. Когда действие препарата кончилось, картина покрылась рябью, сквозь которую там, внизу, я опять увидел сверкающий поток, лакированные крыши, белые, изумрудные, желтые, величественно плывущие по Манхэттену. «Кошмар!» – ошеломленно произнес я. «Тем не менее, мир градам и висям достигнут, так что все это, может быть, окупилось?»
4: «Разумеется, тут есть и свои плюсы. Число инфарктов заметно снизилось. Такие пробежки – прекрасная тренировка. Правда, стало больше больных эмфиземой легких, расширением вены сердца. Не каждый рождается марафонцем».
5: «Так вот почему у вас нет машины», – догадался я.
4: Профессор лишь криво усмехнулся. «Среднего класса машина стоит теперь каких-нибудь $450, сказал Троттельрайнер. «Но учитывая ее себестоимость около 1/8 цента, это, пожалуй, дороговато. Людей, которые производят хоть что-то реальное, все меньше и меньше. Композитор, получив гонорар, дает взятку заказчику, а публике, пришедшей в филармонию на премьеру, подсовывают под нос концертозольный мелотропин».
5: «Это, конечно, безнравственно», — заметил я. «Но так ли уж вредно для общества?»
4: «Пока еще нет. Впрочем, смотря как оценивать.
5: Благодаря трансмутину вы можете иметь роман с козой и быть в убеждении, что перед вами Венера Милузская. Научные доклады и совещания вытесняются конгрессинами и деконгрессинами. Но есть некий жизненный минимум, которого иллюзией не заменишь. Нужно где-то взаправду жить, чем-то дышать и питаться, а реализм пожирает сферы реальной жизни одну за другой. Вдобавок, угрожающе быстро растет число побочных явлений, а это вынуждает применять дегалюцины, неосупермасконы, фиксаторы с сомнительным результатом».
4: «Что это такое?»
5: «Дегалюцины – новые психимикаты, после которых кажется, что ничего не кажется. Сначала ими лечили душевнобольных, но теперь и здоровые люди все чаще начинают сомневаться в реальности окружающего. Амнистан бессилен против фантофантомов, то есть фантомов второго порядка, понимаете? Ну, если кто-нибудь воображает себе, что воображает себе, будто ничего себе не воображает, или наоборот. Этим в основном и занимается современная психиатрия. Ее называют еще многоярусной или N-этажной. Но хуже всего неомасконы. Видите ли, под влиянием чрезмерных доз психимикатов организм дает сбой. Выпадают волосы, роговеют уши, а то вдруг хвост исчезает».
4: «Вы хотели сказать, вырастает?»
5: «Да нет, исчезает. Хвост есть у всех, лет уже 30. Побочное следствие орфографина. Мгновенное обучение грамоте дается недаром».
4: «Не может быть, я бываю на пляже, ни у кого нет хвоста».
5: «Вы ребенок, ей-богу. Хвосты маскируются антихвостидом, из-за чего, в свою очередь, чернеют ногти и портятся зубы».
4: «И это опять-таки маскируется?»
5: «Ну, конечно. Масконы вводятся миллиграммами, но в общей сложности на человека приходится около 190 килограммов в год. Оно и понятно. Нужно имитировать домашнюю утварь, еду и напитки, вежливость ребятишек, предупредительность служащих, научные открытия, полотна Рембрандта, перочинные ножики, заморские путешествия, космические полеты и еще миллион подобных вещей. Если бы не врачебная тайна, стало бы известно, что в Нью-Йорке у каждого второго плоскостопие, пятнистая кожа, зеленоватая шерсть на спине, на ушах колючки, эмфизема легких и расширение сердца от неустанного галопирования. Все это приходится маскировать. Вот почему нужны неосупермасконы».
4: «Какой ужас! И ничего нельзя сделать?»
5: «Наш конгресс как раз должен обсуждать альтернативы бустории. В кругах экспертов только и разговору, что о необходимости коренных перемен. Представлено уже 18 проектов.
4: Спасение?
5: Если хотите, спасение. Присядьте вот здесь, пожалуйста, и пролежите эти материалы. Но я попрошу вас об одном одолжении. Дело весьма деликатное».
4: «Буду рад вам помочь».
5: «А я на это рассчитываю. Видите ли, я получил от знакомого химика пробные дозы двух только что синтезированных веществ из группы ачуханов, то есть от резвинов. Он прислал их утренней почтой и пишет...» Троттельрайнер взял письмо со стола. «Что мой ачухан, вы его пробовали, не настоящий. Вот послушайте. Федеральное управление псипреции, психопреформации, старается отвлечь внимание действительцев от целого ряда кризисных явлений и с этой целью умышленно поставляет им фальшивые противоиллюзорные средства, содержащие неомасконы.
2: Я что-то не понимаю. Ведь я сам испытал действие вашего препарата. И что такое действидец?
4: Это звание и очень высокое. Я тоже его удостоен. Действидение означает право и возможность пользоваться очуханами, чтобы знать, как все выглядит на самом деле. Кто-то должен быть в курсе, не так ли?
2: Пожалуй.
5: А что касается того препарата, он, по мнению моего друга, устраняет влияние масконов старого образца, но против новейших бессилен. В таком случае вот это... Профессор поднял флакончик.
4: Не отрезвин, а лжеотрезвин, закамуфлированный маскон. Короче, волк в овечьей шкуре.
2: Но зачем? Если нужно, чтобы кто-нибудь знал.
4: Нужно, вообще говоря, с точки зрения общества в целом, но не с точки зрения интересов различных политиков, корпораций, даже федеральных агентств. Если дела обстоят хуже, чем кажется нам, действительцам, они предпочитают, чтобы мы не поднимали шума. Вот для чего они подделали отрезвин. Так некогда устраивали в мебели ложные тайники, чтобы отвлечь грабителей от настоящих, запрятанных куда как искуснее.
2: Ага, теперь понимаю. Чего ж вы от меня хотите?
4: Чтобы вы, когда будете знакомиться с этими материалами, вдохнули сначала из одной ампулы, а потом из другой. Мне, честно говоря, боязно.
2: Только-то? С удовольствием. Я взял у профессора обе ампулы, уселся в кресло и начал один за другим усваивать присланные на Конгресс бустарические доклады.
5: Первый из них предусматривал оздоровление общественных отношений путем введения в атмосферу 1000 тонн инверсина, препарата, который инвертирует все ощущения на 180 градусов. После этого комфорт, чистота, сытость, красивые вещи станут всем ненавистны, а давка, бедность, убожество и уродство – пределом желаний. Затем действие масконов и неомасконов полностью устраняется. Только теперь, столкнувшись с укрытой доселе реальностью, общество обретет полноту счастья, увидев воочию все, о чем мечтало. Может быть, поначалу даже придется запустить хужетроны для снижения уровня жизни. Однако инверсия инвертирует все эмоции, не исключая эротических, что грозит человечеству вымиранием. Поэтому его действие раз в году будет временно, на одни сутки приостанавливаться с помощью контрпрепарата. В этот день, несомненно, резко подскочит число самоубийств, что, однако, будет возмещено с лихвой через 9 месяцев за счет естественного прироста.
2: Этот план не привел меня в восхищение. Единственным его достоинством было то, что автор проекта, будучи действительцем, окажется под постоянным воздействием контрпрепарата, а значит, всеобщая нищета, уродство, грязь и монотонность жизни наверняка не доставят ему особой радости.
5: Второй проект предусматривал растворение в речных и морских водах 10 тысяч тонн ретротемпорина, реверсора субъективного течения времени. После этого жизнь потекла бы вспять, люди будут приходить на свет стариками, а покидать его новорожденными. Тем самым, подчеркивалось в докладе, устраняется главный изъян человеческой природы – обреченность на старение и смерть. С годами каждый старец все больше молодел бы, набирался силы, здоровья. Уйдя с работы по причине впадения в детство, он жил бы в волшебной стране младенчества. Гуманность этого плана естественным образом вытекала из присущего младенческим летом неведения о бренности жизни. Правда, вспять направлялось лишь субъективное течение времени, так что в детские сады, ясли и родильные клиники надлежало посылать стариков. В проекте не говорилось определенно об их дальнейшей судьбе, а только упоминалось о возможности терапии в государственном эвтаназиуме. После этого предыдущий проект показался мне не столь уж плохим. Третий проект, рассчитанный на долгие годы, был куда радикальнее. Он предусматривал эктогенезис, деташизм и всеобщую гомикрию. От человека оставался один только мозг в изящной упаковке из дюрапласта, что-то вроде глобуса, снабженного клеммами, вилками и розетками. Обмен веществ предполагалось перевести на ядерный уровень, а принятие пищи, физиологической совершенно излишнее, свелось бы к чистой иллюзии, соответствующим образом программируемой. Головоглобус можно будет подключать к любым конечностям, аппаратам, машинам, транспортным средствам и так далее. Такая детошизация проходила бы в два этапа. На первом проводится план частичного детошизма. Ненужные органы оставляются дома. Скажем, собираясь в театр, вы снимаете и вешаете в шкаф под системой копуляции и дефекации. В следующем десятилетии намечалось путем гомикрии устранить всеобщую давку, печальное следствие перенаселения. Кабельные и беспроводные каналы межмозговой связи сделали бы излишними поездки и командировки на конференции и совещания и вообще какое-либо передвижение, ибо все, без исключения граждане, имели бы связь с датчиками по всей Ойкумене, вплоть до самых отдаленных планет. Промышленность завалит рынок манипуляторами, педикуляторами, гастропуляторами, а также головороллерами, чем-то вроде рельсов домашней железной дороги, по которым головы смогут кататься сами ради забавы.
2: Я прервал чтение, вернее, лизание рефератов и заметил, что их авторы, должно быть, свихнулись.
5: «Суждение слишком поспешное», — сухо возразил Троттель Райнер. «Каша заварена, нужно ее расхлебывать. С точки зрения здравого смысла историю человечества не понять. Разве Кант, Аверроэс, Сократ, Ньютон, Вольтер поверили бы, что в 20 веке бичом городов, отравителем легких, свирепым убийцей, объектом обожествления станет жестянка на четырех колесах, а люди предпочтут погибать в ней каждую пятницу, устремляясь лавиной за город, вместо того, чтобы спокойно сидеть дома?»
2: Я спросил, какой из проектов он собирается поддержать.
5: «Пока не знаю», — ответил профессор. «Труднее всего, по-моему, решить проблему тайнят, подпольно рожденных детей. А кроме того, я побоюсь химинтриганства».
2: «То есть?»
5: «Может пройти проект, который получит кредобелиновую поддержку».
2: «Думаете, вас обработают психимикатами?»
5: «Почему бы и нет? Чего проще, взять и распылить аэрозоль через кондиционер конференц-зала?»
2: «Что бы вы ни решили, общество может с этим не согласиться. Люди не все принимают безропотно».
5: «Дорогой мой, культура уже полвека не развивается стихийно. В 20 веке какой-нибудь там Диор диктовал моду в одежде, а теперь все области жизни развиваются под диктовку. Если Конгресс проголосует за деташизм, через несколько лет будет неприлично иметь мягкое, волосатое, потливое тело. Тело приходится мыть, умащивать и прочее. И все-таки оно выходит из строя, тогда как при деташизме можно подключать к себе любые инженерные чудеса. Какая женщина не захочет иметь серебряные фонарики вместо глаз, телескопически выдвигающиеся груди, крылышки, словно у ангела, светоносные икры и пятки, мелодично звенящие на каждом шагу?»
2: «Тогда знаете, что сказал я?
5: Бежим! Запасемся едой, кислородом и уйдем в скалистые горы. Каналы Хилтона, помните? Разве плохо там было?»
2: «Вы это серьезно?» – как бы заколебавшись, переспросил профессор.
5: «Я, видит Бог, машинально поднес к носу ампулу, которую все еще держал в руке. Я просто забыл о ней».
2: От резкого запаха слезы выступили на глазах. Я начал чихать, а когда открыл глаза снова, комната совершенно преобразилась. Профессор еще говорил, я слышал его, но ошеломленный увиденным ни слова не понимал. Стены почернели от грязи. Небо перед тем голубое стало иссиня-бурым. Оконные стекла были по большей части выбиты, а уцелевший покрывал толстый слой копоти, исчерченный серыми дождевыми полосками.
5: Не знаю почему, но особенно меня поразило то, что элегантная папка, в которой профессор принес материалы Конгресса, превратилась в заплесневелый мешок. Я застыл, опасаясь поднять глаза на хозяина. Заглянул под письменный стол.
2: Вместо брюк в полоску и профессорских штиблет там торчали два скрещенных протеза. Между проволочными сухожилиями застрял щебень и уличный мусор. Стальной стержень пятки сверкал от полированной ходьбой. Я застонал.
5: «Что, голова болит? Может, таблеточку?» — дошел до моего сознания сочувственный голос.
2: Я превозмог себя и взглянул на профессора. Немного осталось у него от лица. На щеках, изъеденных язвами, обрывки ветхого гнилого бинта. Разумеется, он по-прежнему был в очках, одно стеклышко треснуло. На шее из отверстия, оставшегося после трахеотомии, торчал небрежно воткнутый вакодер. Он сотрясался в такт голосу. Пиджак висел старой тряпкой на стеллаже, заменявшем грудную клетку. Помутневшая пластмассовая пластинка закрывала отверстие в левой его части. Там колотился серо-фиолетовый комочек сердца в рубцах и швах. Левой руки я не видел. Правая, в ней он держал карандаш, оказалась латунным протезом, позеленевшим от времени. К лацкану пиджака был наспех приметан клочок полотна с надписью красной тушью. «Мерзляк 119-85-9-21 Транспул 5 Брак». Глаза у меня полезли на лоб, а профессор, он вбирал в себя мой ужас, как зеркало, осекся на полуслове.
6: «Что? Неужели я так изменился, а?»
2: произнес он хрипло. Не помню, как я вскочил, но уже рвал на себя дверную ручку.
6: «Тихий! Что вы? Куда же вы, Тихий?» «Тихий!» –
2: отчаянно кричал он, с трудом поднимаясь из-за стола. Дверь подалась, и в этот момент раздался страшный грохот. Профессор, потеряв равновесие от резких движений, рухнул и начал распадаться на части, хрустя как костями проволочными сочленениями.
6: «Этого я никогда не забуду!»
2: Душераздирающий визг. Ножные протезы, скребущие острыми пятками по паркету. Серый мешочек сердца, колотящийся за исцарапанной пластмассой. Я несся по коридору, как будто за мной гнались фурии. Кругом было полно людей. Начиналось время ленча. Из контор выходили служащие. Оживленно беседуя, они направлялись к лифтам. Я втиснулся в толпу у открытых дверей лифта, но его очень уж долго не было. Заглянув в шахту, я понял, почему все тут страдают одышкой. Конец оборванного неизвестно когда каната болтался в воздухе, а пассажиры с обезьяньей ловкостью, видимо, приобретенными годами, карабкались по сетке ограждения на плоскую крышу, где размещалось кафе. Карабкались, как ни в чем не бывало, спокойно беседуя, хотя их лица заливал пот. Я подался назад и побежал вниз по ступенькам, огибавшим шахту с ее терпеливыми восходителями. Толпы служащих по-прежнему валили из всех дверей. Здесь были чуть ли не сплошь одни конторы. За выступом стены светлело открытое настежь окно. Остановившись и сделав вид, будто привожу в порядок одежду, я посмотрел вниз. Мне показалось сначала, что на заполненных тротуарах нет ни одного живого существа, но я просто не узнал прохожих. Их прежний праздничный вид бесследно исчез. Они шли поодиночке и парами в жалких обносках, нередко в бандажах, привязанные бумажными бинтами, в одних рубашках. Действительно, они были покрыты пятнами и заросли щетиной, особенно на спине. Некоторые, как видно, выпустили из больницы по каким-то срочным делам. Безногие катились на досочках-самокатах посреди городского шума и гомона. Я видел уши дам в слоновьих складках, роговевшую кожу их кавалеров, старые газеты, пучки соломы, мешки, которые прохожие носили на себе с шиком и грацией, а те, кто покрепче и поздоровее, во весь опор мчались по мостовой, время от времени нажимая на несуществующий акселератор. В толпе преобладали роботы с распылителями, дозиметрами и опрыскивателями. Они следили, чтобы каждый прохожий получал свою порцию аэрозольной пыльцы, но этим не ограничивалось. За влюбленной парой, шедшей под руку, ее спина была в роговой чешуе, его в пятнистой сыпи, тяжело шагал робот-цифрак с распылителем, методично постукивая воронкой по их головам, а те ничего, хотя зубы у них лязгали на каждом шагу. Нарочно он или как? Но размышлять уже не было сил. Цепившись намертво в подоконник, смотрел я на улицу, на это кипение призрачной жизни, единственный зрячий свидетель. Но в самом ли деле единственный? Жестокость этого зрелища наводила на мысль об ином наблюдателе, его режиссере, верховном распорядителе блаженной агонии. Тогда эти жанровые сцены получили бы смысл, чудовищный, но все-таки смысл.
7: Маленький авточистильщик обуви, суетясь у ботинок какой-то старушки, то и дело подсекал ее под колени. Старушка грохалась о тротуар, поднималась и шла дальше. Он валил ее снова, и так они скрылись из виду. Он механически упрямый, она энергичная и уверенная в себе. Часто роботы заглядывали прямо в зубы прохожим, должно быть, для проверки результатов опрыскивания, но выглядело это ужасно. На каждом углу торчали безработники и роботрясы. Откуда-то сбоку из фабричных ворот после смены высыпали на улицу работяги, кретинги, проробы, микроботы. По мостовой тащился огромный компостер, унося на острие своего лемеха, что попадется. Вместе с трупьем он швырнул в мусорный бак старушку. Я прикусил пальцы, забыв, что держу в них вторую, еще не тронутую ампулу, и сжег себе горло огнем. Все вокруг задрожало. Заволоклось светлой пеленой, бельмом, которое постепенно снимало с моих глаз невидимая рука. Окаменев, смотрел я на совершающуюся перемену в ужасном спазме предчувствия, что теперь реальность сбросит с себя еще одну оболочку. Как видно, ее маскировка началась так давно, что более сильное средство помогло лишь сдернуть больше покровов, дойти до более глубоких слоев и только. В окне посветлело, побелело. Снег покрывал тротуары. Обледенелый, утоптанный сотнями ног. Зимним стал колорит городского пейзажа. Витрины магазинов исчезли. Вместо стекол подгнившие приколоченные крест-накрест доски. Между стенами, исполосованными подтеками грязи, царила зима. С притолок, с лампочек бахромой свисали сосульки. В морозном воздухе стоял чад, горький и синеватый, как небо наверху. В грязные сугробы вдоль стен вмерз свалявшийся мусор. Кое-где чернели длинные тюки, скорее кучи тряпья. Бесконечный людской поток подталкивал их, сдвигал в сторону туда, где стояли проржавевшие мусорные контейнеры. Валялись консервные банки и смерзшиеся опилки. Снега не было, но чувствовалось, что недавно он шел и пойдет снова. Я вдруг понял, кто исчез с улицы. Роботы. Исчезли все до единого. Их засыпанные снегом остовы были разбросаны на тротуарах. Застывший железный хлам рядом с лохмотьями, из которых торчали пожелтевшие кости. Какой-то оборванец усаживался в сугроб, устраиваясь, как в пуховой постели. Лицо его выражало довольство, словно он был у себя дома, в тепле и уюте. Он вытянул ноги, прыгался босыми стопами в снегу. Так вот, что значил тот странный озноб. Та прохлада, которая время от времени приходила откуда-то издалека, даже если вы шли из середины улицы в солнечный полдень. Он уже приготовился к долгому-долгому сну. Так вот оно значит что. Вокруг него, как ни в чем не бывало, копошился людской муравейник. Одни прохожие опыляли других, и по их поведению можно легко догадаться, кто считает себя человеком, а кто роботом. Выходит, и роботы были обмануты. И откуда эта зима в разгар лета? Или фатаморганой был весь календарь, но зачем? Ледяной сон, как демографическое противоядие? Значит, кто-то все это продумал до мелочей, а мне придется исчезнуть, до него не добравшись. Мой взгляд упирался теперь в небоскребы, в их склизкие стены с провалами выбитых окон. Позади стало тихо. Ленч кончился. Улица — это конец. Зрячие глаза мне ничуть не помогут. Толпа захлестнет и поглотит меня. Нужно найти хоть кого-нибудь. Сам я смогу разве что прятаться какое-то время, как крыса. Я теперь вне иллюзии, а значит, в пустыне. Охваченный ужасом и отчаянием, отпрянул я от окна. Я дрожал всем телом, ведь призрак теплой погоды не согревал меня больше. Я и сам не знал, куда направляюсь, но старался ступать бесшумно. Да, я уже скрывал свое присутствие здесь. Сутулился, съеживался, озирался по сторонам, останавливался, прислушивался бессознательно, еще не успев принять никакого решения и в то же время ощущая всей кожей. По мне видно, что я все это вижу, и это не сойдет безнаказанно. Я шел по коридору 6-го или 5-го этажа. Вернуться назад к Троттельрайнеру я не мог. Ему требовалась помощь, а я был не в силах ему помочь. Я лихорадочно думал сразу о многом, но прежде всего о том, не кончится ли действие трезвина и не окажусь ли я снова в Аркадии. Странное дело, при мысли об этом я не чувствовал ничего, кроме страха и отвращения, словно мне было бы легче замерзнуть в мусорной куче, сознавая, что наяву, чем обрести утешение в иллюзии. Я не смог свернуть в боковой коридор. Дорогу загораживал своим телом какой-то старик. Ему не хватало сил идти, он только судорожно дрыгал ногами, изображая ходьбу, и дружелюбно улыбался мне, тихонько похрипывая. Я ринулся в другой боковой коридор. Тупик. Матовые стекла какой-то конторы, за ними полная тишина. Я вошел. Завибрировала стеклянная дверь вертушка. Это было машинописное бюро, пустое. В глубине еще одна приоткрытая дверь, а за ней большая светлая комната. Я отпрянул, там кто-то сидел, но услышал знакомый голос. «Прошу вас, Тихий!» Пришлось войти. Меня даже не особенно удивили эти слова, как будто моего прихода здесь ждали. Спокойно я принял и то, что за рабочим столом восседал собственной персоной Джордж Симингтон. Костюм из серой фланели, ворсистый шейный платок, темные очки, сигара во рту. Он смотрел на меня то ли со снисхождением, то ли с жалостью. «Садитесь», — сказал Симингтон. «Поговорим». Я сел. Комната с совершенно целыми окнами казалась оазисом чистоты и тепла посреди всеобщего запустения. Ни пронизывающих сквозняков, ни снега, наметенного ветром. Поднос, черный дымящийся кофе, пепельница, диктофон. Над головой хозяина цветные фотографии обнаженных женщин. Меня поразила бестолковая в сущности мысль. Лишаев на них не было вовсе. «Вот вы и доигрались», — назидательно произнес Симингтон. «А ведь жаловаться вам не на кого. Лучшая медсестра, единственный на весь штат действидец, все вам старались помочь. А вы? Вы решили докопаться до истины на свой страх и риск». «Я?» — отозвался я ошеломленно. Но он, не дав мне времени собраться с мыслями, обрушился на меня. «Только ради бога не лгите. Теперь уже поздно. Вам-то, конечно, мерещилось, будто вы ужас до чего хитроумны со своими жалобами и подозрениями насчет галлюцинаций. Канал!

0: меня поразили. Ведь, может, он считал их каким-то секретным паролем? Но чего? Антихимического заговора? Мои сугубо личные подозрения показались ему отвлекающим маневром. Действительно, не стоило объяснять ему это, особенно теперь, когда карты были открыты. «Так вы меня ждали?» – спросил я. «А как же? Все это время вы со всеми вашими хитростями были у нас на привязи. Мы не можем позволить, чтобы безответственный бунт нарушил господствующий порядок». «Старик, умирающий в коридоре», — мелькнула мысль. «Он тоже был частью барьеров, которые меня сюда направляли». «Хорош порядок», — заметил я. «А во главе уж не вы ли?» «Поздравляю».
1: «Приберегите свои остроты для более подходящего случая», — огрызнулся Симонт.
0: «Значит, мне удалось таки задеть его за живое». Он разозлился.
1: «Вы все искали источники демонизма, мерзлянчик вы этакий, ледышка моя допотопная. Так вот, их нет. Ваша любознательность удовлетворена? Их просто-напросто нет, понимаете? Мы даем наркоз цивилизации, иначе она сама себя противила бы. Поэтому это будить ее запрещено. Поэтому и вы вернетесь в ее лоно. Бояться вам нечего. Это не только безболезненно, но и приятно. Нам куда тяжелее. Мы ведь обязаны трезво смотреть на вещи. Ради вас».
0: «Так это вы из альтруизма?»
1: «Ну да, понятно, жертва во имя общего блага».
2: «Если вы и впрямь так цените ужасную свободу мысли», — заметил он сухо, — «советую оставить глупые колкости, иначе вы добьетесь того, что вмиг ее потеряете».
1: «А вы хотите мне еще что-то сказать?»
0: «Я слушаю».
2: «В настоящий момент, кроме вас, я единственный человек в целом штате, который видит».
1: «Что у меня на глазах?» — добавил он быстро, испытующе.
0: «Темные очки».
1: «Значит, мы видим одно и то же?» — воскликнул Симингтон. «Химик, давший троттель Райнеру отрезвин, возвращен к нормальной жизни и более ни в чем не сомневается. Сомневаться не позволено никому, неужели не ясно?»
0: «Позвольте», — прервал я его. «Похоже, вы и в самом деле стараетесь меня убедить. Странно. Собственно говоря, зачем?»
2: «Затем, что действицы не демоны. Обстоятельства нас вынуждают. Мы загнаны в угол, играем картами, которые раздал нам жребий истории. Мы последним доступным нам способом даем утешение, покой, облегчение, с трудом удерживаем в равновесии то, что без нас рухнуло бы в пропасть всеобщей агонии. Мы последние атланты этого мира. Если миру суждено погибнуть, пусть хоть не мучается. Если нельзя изменить реальность, нужно хоть заслонить ее чем-то. Это наш последний гуманный человеческий долг».
0: «Неужели совсем ничего нельзя изменить?»
2: «Сейчас 2098 год», — сказал Симингтон. «69 миллиардов людей живут на Земле легально. И еще надо думать, 26 миллиардов тайных уроженцев. Температура падает на 4 градуса в год. Очень скоро здесь будет ледник. Остановить обледенение мы не в силах, разве что замаскировать».
0: «Мне всегда казалось, что в пекле будет адская стужа. А вы украшаете вход в него миленькими узорами».
2: «Именно так. Мы последние добрые самаритяне. Все равно кому-то пришлось бы, сидя на этом вот месте, разговаривать с вами. Случайно это оказался я».
0: «Да-да, припоминаю. Эссе гомо, сеть человек. Но погодите, сейчас, я понял, чего вам надо. Вы хотите убедить меня, что без вас, эсхатологического анестезиолога, не обойтись. Раз нет хлеба, наркоз страждущим. Не понимаю только, к чему вам мое обращение в вашу веру, если мне все равно придется тут же о нем позабыть. Если средства, которые вы применяете, так хороши, к чему заботиться о доказательствах?

Достаточно пары капель кредибилина, и я с восторгом буду ловить каждое ваше слово. Буду чтить вас и слушаться. Похоже, вы и сами не очень-то убеждены в достоинствах такого лечения. Если вам по душе обычная старомодная болтовня, если вам приятнее беседовать, чем орудовать распылителем. Вы, как видно, прекрасно знаете, психимическая победа всего лишь жульничество. На поле боя вы останетесь в одиночестве. Триумфатор с изжогой. Убедить, а после столкнуть в беспамятство. Вот чего вы хотите. Не выйдет. Раньше ты повесишься на своей благородной миссии вместе с теми вон девками, что скрашивают тебе труды по спасению. А все-таки настоящих хочется. Без щетинки. Его лицо исказило гримаса ярости. Вскочив со стула, он заревел. «У меня найдутся не только аркадийские средства, есть и химический ад!» Встал и я. Он потянулся было к пресс-папье, но я с криком «Отправимся туда вместе!» бросился на него. По инерции, как я и рассчитывал, мы покатились к открытому окну. Послышался чей-то топот, чьи-то сильные пальцы пытались оторвать меня от него. Он извивался, пинал меня, но в последний момент я повалил его на подоконник, собрал все силы и прыгнул. В ушах засвистело. Мы кувыркались, вцепившись друг в друга, вращаясь. Воронка улицы стремительно надвигалась на нас. Я приготовился к сокрушительному удару, однако падение оказалось мягким. Брызнула черная жижа. Зловонная, благословеннейшая трясина сомкнулась над моей головой и опять расступилась. Я вынырнул посредине канала, отирая рукой глаза с резким привкусом помоев во рту, но счастливый как никогда. Профессор Троттельрайнер, разбуженный моими воплями, склонялся над топью и подавал мне, как братскую руку, ручку сложенного зонта. Отзвуки бомбардировки стихали. Дирекция Хилтона спала в повалку на надувных креслах. Вот откуда взялись надуванки. Секретарши вели себя во сне вызывающе. Джим Стентер, храпя и ворочаясь сбоку на бок, придушил крысу, которая выцарапывала шоколад у него из кармана. Перепугались и он, и она. Присев у стены на коленях, Дрингенбаум, этот педантичный швейцарец, в бледном свете фонарика правил свой реферат. Занятие, в которое углубился профессор, возвещало начало второго дня футурологического конгресса. При этой мысли я разразился таким хохотом, что рукопись выпала у него из рук, плюхнулась в черную воду и поплыла в неизведанное грядущее.

0: Когда подошло время экзамена, Малкольмсон задумал где-нибудь укрыться, чтобы никто не мешал его занятиям. Его пугали увеселение и рассеяние приморских городов, да и сельское уединение внушало ему опасения, ибо он издавна знал его прелести, потому юноша решил найти какой-нибудь тихий маленький городок, где ничто не станет его отвлекать. Малкольм не посвятил друзей в свои замыслы, полагая, что все они посоветуют ему места, где они не раз бывали и где его примутся осаждать их бесчисленные знакомые. Избегая общества друзей, Малкольмсон стремился избавиться от докучного внимания и оттого стал искать укромное место, не прибегая к чьей-либо помощи. Он уложил в чемодан одежду и все необходимые учебники и справочники, а потом взял билет до первой незнакомой станции в расписании местных поездов. Выйдя спустя 3 часа на перрон в Бенчорче, он испытал истинное удовлетворение, так как уничтожил все следы и мог спокойно предаваться ученым занятиям, не опасаясь непрошенного вторжения. Он прямиком направился в единственную гостиницу городка и остановился там на ночь. В Бенчорче устраивались ярмарки, и потому раз в 3 недели его переполняла шумная толпа, но в остальное время он был уныл, как пустыня. На следующий день Малкольмсон принялся искать пристанище еще более уединенное, чем тихая гостиница «Добрый странник». В городе ему приглянулся лишь один дом, без сомнения воплощавший самые безумные представления о тишине и покое. На самом деле его даже нельзя было назвать тихим. В полной мере описать степень его уединенности мог лишь эпитет «заброшен». Дом этот был старый, со множеством пристроек, приземистый в стиле короля Якова, с тяжеловесными фронтонами и необычайно маленькими и узкими оконными проемами, каких обыкновенно не встретишь в домах тех времен, окруженный высокой и толстой кирпичной стеной. При ближайшем рассмотрении он походил более на крепость, чем на обычное жилище. Но все это пришлось Малкольмсону весьма по вкусу. «Именно такое место я искал», — думал он. «Если только смогу здесь поселиться, мне выпала неслыханная удача». Он обрадовался еще более, услышав, что сейчас в нем никто не живет. На почте он узнал имя агента по найму, который чрезвычайно удивился, когда Малкольмсон попросил снять для него часть старого здания. Мистер Карнфорд, местный адвокат и агент по продаже и найму недвижимости, был добродушным старым джентльменом и не скрывал своей радости, что наконец нашелся желающий пожить в этом доме.
1: «Сказать по правде, — заметил он, — я бы только порадовался за его владельцев, если бы его сдали на несколько лет, не взимая решительно никакой платы, хотя бы для того, чтобы местные жители привыкли видеть его обитаемым. Он так долго пустовал, что нынче о нем ходит... нелепые фантастические слухи, развеять которые может лишь появление жильцов, пусть даже...»
0: Тут он лукаво покосился на Малкольмсона.
1: «Ученого вроде вас, которому пока потребно уединение».
0: Малкольмсон не стал расспрашивать агента о нелепых и фантастических слухах. Он знал, что если только захочет, сможет разузнать о них от других. Он внес арендную плату за 3 месяца, получил расписку и совет нанять старушку, которая согласится у него прибирать, и ушел восвояси с ключами в кармане. Потом он разыскал хозяйку гостиницы, приветливую и любезную женщину, и осведомился у нее о лавках, где продавались съестные припасы, в которых могла возникнуть нужда. Узнав, где он намерен поселиться, она ошеломленно всплеснула руками.
2: «Только не в доме судьи!» —
0: воскликнула она, побледнев. Студент описал ей местоположение дома, прибавив, что не знает его названия. Выслушав его, она ответила:
2: «Да, точно, тот самый дом, тот самый дом судьи».
0: Малкольмсон попросил ее рассказать, что это за дом, откуда взялось такое название и почему о нем ходит дурная слава. Хозяйка гостиницы пояснила, что так повелось истори. Ведь давным-давно, лет 100 назад или больше, сама она точно сказать не может, она ведь родом из другой части графства, дом этот принадлежал судье, внушавшему ужас своими суровыми приговорами и проявлявшему необъяснимую жестокость к обвиняемым во время выездных сессий суда присяжных. Почему сам дом снискал дурную славу, она толком не знает. Ей самой хотелось бы выяснить, Но никто никогда не мог удовлетворить ее любопытство. Все сходились лишь на том, что с этим домом что-то нечисто, а сама она даже за все золото банкира Дринквотера не согласилась бы провести там в одиночестве и часа. Потом она попросила у Малкольмсона извинения за докучливую болтовню.
2: «Ни мне, ни вам, сэр, молодому джентльмену, вы уж простите меня за то, что я говорю с вами напрямик, без всяких церемоний, точно не следовало жить там в одиночестве. Будь вы моим сыном, и не сердитесь, сэр, за излишнюю короткость, я ни за что не позволила бы вам даже переночевать там, разве что я отправилась бы туда сама и стала бы звонить в большой набатный колокол на крыше».
0: Добрая женщина убеждала его столь серьезно, с такими искренними намерениями, что, хотя это и позабавило Малкольмсона, в душе он был тронут. Он любезно поблагодарил ее за заботу и добавил:
2: «Помилуйте, миссис Уизом, вам ни к чему обо мне тревожиться. Человек, который готовится к экзамену по математике для получения отличия в Кембридже, слишком занят, чтобы придавать значение таинственным слухам, а труд его слишком точен, прозаичен и сух, чтобы уступить всяким нелепостям хотя бы гран рассудка. Мне загадок хватит в гармонической прогрессии, преобразованиях, комбинациях и эллиптических функциях».
0: Миссис Уизом любезно предложила приглядеть за тем, как доставляют его заказы, а сам он отправился на поиски старушки, которую ему порекомендовали. Вернувшись с ней спустя несколько часов в дом судьи, он обнаружил, что миссис Уизом ждет его в окружении местных мужчин и юнцов, нагруженных тюками и свертками. Тут же возвышалась кровать, привезенная приказчиком из обойного магазина, поскольку миссис Уизом решила, что если прежние столы и стулья еще сгодятся, то в постели, не проветривавшейся должно быть лет 50, молодому человеку спать не пристало. Ей явно не терпелось увидеть, что же там внутри, и хотя она так боялась привидений и домовых, по слухам обитавших в доме, что при малейшем шорохе хваталась за руку Малкольмсона, от которого не отходила ни на шаг, все-таки обошла весь дом снизу доверху. Осмотрев дом, Малкольмсон решил обосноваться в парадной столовой, достаточно просторной, чтобы разместиться в ней со всеми удобствами, а миссис Уизом с помощью уборщицы, миссис Демпстер, занялась обустройством жилья. Когда гостиничные слуги внесли в дом корзины и стали разбирать их содержимое, Малкольмсон увидел, что заботливая миссис Уизом предусмотрительно прислала ему из собственной кухни провизию, которой хватит на несколько дней. Уходя, она пожелала Малкольмсону всех благ, а на пороге обернулась и сказала:
2: «Да, чуть не забыла. В этой комнате так пусто и гуляют такие сквозняки, сэр, что, пожалуй, ночью стоит загородить кровать ширмой, хотя, сказать по правде, я бы скорее умерла, чем осталась здесь одна со всей этой нечистью. Она чего доброго еще станет выглядывать из-за ширмы и по бокам, и сверху, так и вопьется в меня глазами».
0: Образ, нарисованный собственным воображением, настолько ее потряс, что она немедля бросилась вон. Едва за хозяйкой гостиницы захлопнулась дверь, как миссис Демпстер пренебрежительно фыркнула и объявила, что не боится привидений и домовых всего королевства вместе взятых.
1: «Я скажу вам, сэр, — продолжала она, — привидения и домовые — это что угодно, только не привидения и домовые. Это крысы, мыши, тараканы, скрипучие двери, расшатавшаяся черепица, разбитые оконные стекла, тугие ящики комода. Вы выдвинули их днем, а они встают на место посреди ночи. Посмотрите, какие здесь панели! Им же лет 100, не меньше. Неужели вы думаете, что за ними не обосновалась армия крыс и тараканов? И что же, сэр, по-вашему, они и носа не покажут? Крысы! Вот какие здесь привидения, скажу я вам, тут и думать нечего».
0: «Миссис Демпстер», — серьезно сказал Малкольмсон, почтительно поклонившись, «ученостью вы превзойдете лучшего выпускника Кембриджа. Позвольте заметить, что, отдавая дань вашему трезвому уму и бесстрашию, я, уезжая, предоставлю вам этот дом в полное распоряжение на 2 месяца, пока не истечет срок 3-месячной аренды, поскольку для моих целей хватит и месяца».
1: «Благодарю вас, сэр!»
0: — воскликнула она.
1: «Но я обязана ночевать под крышей дома презрения Гринхау, таков закон. Если я не появлюсь к вечеру в доме презрения нуждающихся женщин, основанном мистером Гринхау, то лишусь всех средств к существованию. Правила там строгие, а потом целые толпы старух жадно следят за мной и только и ждут, когда же освободится место, так что я не стану рисковать. Если бы не это, сэр, я бы с радостью переселилась сюда и прислуживала вам до самого отъезда».
2: «Дорогая моя», — поспешно вставил Малкольмсон, — «я приехал сюда с намерением побыть в одиночестве и, поверьте, преисполнен благодарности к покойному Гринхау и его замечательному детищу, и вовсе не хочу вводить вас в искушение. Сам святой Антоний не мог бы столь неукоснительно держаться правил».
0: Миссис Демпстер глухо рассмеялась.
1: «Все вы такие молодые джентльмены, ничего-то вы не боитесь. Что ж, может быть, и найдете вы тут одиночество, как вам того хотелось».
0: С этими словами она занялась уборкой, и к вечеру, когда Малкольмсон вернулся с прогулки, он всегда брал с собой учебник, чтобы повторять что-нибудь по дороге, комната была чисто выметена и прибрана, в старом камине горел огонь, лампа зажжена, а на накрытом столе, благодаря заботливости миссис Уизом, его ждал роскошный ужин. «Вот это жизнь!» — сказал он себе, потирая руки. Поужинав, он перенес поднос на дальний конец дубового обеденного стола, снова достал книги, подбросил в огонь поленьев, подрезал фитиль лампы и основательно принялся за работу, притом за работу не из легких. Он не отрывался от занятий примерно до 11, а потом решил отдохнуть, заодно развести затухающий огонь, заправить лампу маслом и заварить себе чаю. Он всегда любил крепкий чай, а в годы учебы в университете, допоздна засиживаясь за книгами, привык выпивать по нескольку чашек. Нынешний отдых был для него истинной роскошью, и он наслаждался им со сладострастием эпикурейца. Огонь в камине снова взметнулся и заискрился, отбрасывая причудливые тени на стенах великолепной старинной комнаты, а Малкольмсон, смакуя чай, радовался уединению. И тут он впервые заметил, какой шум подняли крысы. «Но не могли же они, — подумал он, — так возиться все время, пока я работал, иначе я бы их услышал». Спустя минуту, когда возня крыс сделалась еще громче, он все-таки стал склоняться к мысли, что прежде они так не шумели. Вначале крыс явно пугало присутствие человека, огонь камина и лампы, но мало-помалу они осмелели и теперь резвились, как ни в чем не бывало. Какую возню они подняли! Как странно попискивали! Как носились вверх-вниз за панелями по потолку и под полом! Как шумно грызли старое дерево и скреблись! Малкольмсон слегка улыбнулся, вспомнив, как миссис Демпстер приговаривала:
1: «Да крысы все ваши привидения и домовые крысы, и ничего больше».
0: Чай постепенно прояснил его ум и взбодрил дух. Он с радостью предвкушал плодотворную работу до утра и, преисполнившись после выпитого чая спокойствия и уверенности, позволил себе оторваться от занятий и как следует осмотреть комнату. С лампой в руках он обошел столовую, дивясь тому, что старый дом, столь прекрасный и столь искусно отделанный, мог так долго пустовать. Дубовые панели украшала тонкая резьба, особенно изящная и затейливая на дверях и ставнях, вдоль дверных косяков и в оконных нишах. На стенах висели несколько старинных картин, но их покрывал такой слой пыли и грязи, что разглядеть их было решительно невозможно, как ни поднимал он над головой лампу. Обходя комнату, он то и дело замечал крысиную мордочку с поблескивающими в свете лампы глазками, показавшуюся из щели или норки, но в следующее мгновение она пропадала, а под полом затихали писк и топот. Однако более всего его поразила веревка большого набатного колокола, висевшая в углу комнаты справа от камина и уходившая на крышу. Он придвинул поближе к огню роскошное резное дубовое кресло с высокой спинкой и устроился в нем с последней чашкой чая. Допив ее, он подбросил дров и вернулся к работе за стол слева от огня. Некоторое время крысы досаждали ему своей докучливой возней, но потом он перестал замечать шум, как перестают замечать тиканье часов или гул прибоя, и настолько углубился в работу, что забыл обо всем на свете, кроме теоремы, которую пытался доказать.
2: Внезапно он поднял глаза от недоказанной теоремы, ощутив близость томительного предрассветного часа, внушающего ужас всем, чья совесть нечиста. Крысы затихли. Ему и в самом деле показалось, будто крысиная возня прекратилась только что, и от занятий его заставила оторваться вдруг наступившая тишина. Огонь едва теплился, но все еще отбрасывал темно-красный отсвет, и то, что он увидел в огненных бликах, заставило его содрогнуться, несмотря на все хладнокровие.
0: На роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой справа от камина сидела, не сводя с него злобного взгляда, огромная крыса. Он хотел было согнать ее, но крыса даже не шевельнулась. Тогда он сделал вид, будто сейчас швырнет в нее чем-нибудь. Но крыса и тут не шевельнулась, лишь хищно оскалила острые белые зубы и в свете лампы сверкнула глазами, как показалось студенту даже мстительно. Пораженный Малкольмсон схватил каминную кочергу и бросился на зверя. Но не успел он занести руку, как крыса, с писком, в котором слышалась настоящая ненависть, спрыгнула на пол, кинулась по веревке набатного колокола вверх и исчезла во тьме, непроницаемой светом лампы под зеленым абажуром. И тотчас же, как ни странно, возня и перебежки крыс под панелями возобновились. К этому времени Малкольмсон и думать забыл о теореме, а заслышав пронзительный крик петуха, возвещавший наступление утра, отправился спать. Спал он так крепко, что даже не слышал, как пришла убирать его комнату миссис Демпстер. И проснулся только, когда она, прибрав и приготовив завтрак, постучала по ширме, отгораживавшей его постель. После упорной работы накануне он по-прежнему чувствовал себя немного усталым, но чашка крепкого чая его взбодрила. Тогда он отправился на утреннюю прогулку, взяв с собой ученый труд и несколько сэндвичей на случай, если ему вздумается не возвращаться к обеду. На окраине города он нашел уединенную аллею, обсаженную высокими вязами, и провел там большую часть дня, прилежно штудируя Лапласа. На обратном пути он зашел к миссис Уизум поблагодарить ее за заботу. Увидев его в эркерном окне кабинета, набранном из ромбовидных стеклышек, она поспешила ему навстречу и пригласила войти. Она внимательно оглядела его и, покачав головой, проговорила:
3: «Не переусердствуйте, сэр. Вы сегодня что-то бледны. Сидение допоздна над книгами еще никому не шло на пользу. Но расскажите, сэр, как прошла ночь? Без происшествий, я надеюсь?» «Боже мой, сэр, как же я была рада услышать от миссис Демпстер, что вы целы и невредимы и крепко спали утром, когда она вошла».
1: «Да, я и вправду цел и невредим, и таинственные обитатели дома мне не докучали. Вот только от крыс нет спасения. И устроили же они цирк, скажу я вам, всю комнату заполонили. Особенно мне досаждала мерзкая старая крыса, настоящий дьявол. Вообразите, забралась в мое кресло у камина и не спрыгивала, пока я не бросился на нее с кочергой. Тогда она кинулась вверх по веревке от колокола и где-то спряталась. То ли под потолком, то ли на стене. Я не разобрал, темно там было».
3: «Господи, помилуй!»
0: — воскликнула миссис Уизом.
3: «Старый дьявол, да еще забрался в кресло у камина! Берегитесь, сэр, берегитесь! Шутки шутками, а доля правды во всех этих слухах есть!»
1: «Что вы хотите этим сказать? Клянусь, не понимаю».
3: «Старый дьявол! Надеюсь, не тот самый дьявол. Ах, сэр, не смейтесь!»
1: Продолжала она, потому что Малкольмсон от души расхохотался.
3: «Вечно вы, молодые, смеетесь над тем, от чего людей постарше в дрожь бросает. Ничего, ничего, сэр. Даст Бог, так это смехом и кончится. Я вам того и сама желаю».
0: И добрая женщина засияла от удовольствия, заразившись его весельем и на мгновение забыв о своих страхах.
1: «О, простите меня», — поспешно вставил Малкольмсон. «Не хочу показаться грубым, но это и вправду уморительно. Старый дьявол собственной персоной нагрянул ко мне вчера вечером и восседал в кресле».
0: С этими словами он, не выдержав, снова рассмеялся, а потом отправился домой обедать.

0: Вечером крысы подняли шум раньше прежнего. Они явно возились и до его прихода и поутихли только на время, когда их встревожило его появление. После обеда он уселся в кресло выкурить сигарету, а потом убрал со стола поднос с остатками обеда и принялся за работу, как накануне. На сей раз крысы досаждали ему пуще прежнего.
1: Как же они шмыгали под потолком и на чердаке, как пронзительно пищали, как шумно скреблись, с каким хрустом грызли старое дерево, как дерзко они мало-помалу осмелев стали высовываться из норок, от норочков, щелей и трещин в панельной обшивке, и как ярко блестели их крошечные глазки в неверном свете камина.
0: Но теперь, когда он привык к ним, их взгляды уже не казались ему злыми, вот только их нескончаемая возня его тяготила. Иногда самые смелые совершали вылазки по полу или по планкам панельной обшивки, время от времени, когда поднимаемый ими шум делался совсем нестерпимым, Малкольмсон громко хлопал ладонью по столу или сердито кричал «Кыш!», и они опрометью кидались в норы. Так прошло несколько часов, и Малкольмсон, привыкнув к крысиной возне, все более углублялся в занятия. Неожиданно он прервал работу, как и в прошлый раз, оглушенный внезапно наступившей тишиной. Шум, возня и писк совсем смолкли. Комнату заполнила могильная тишина. Он вспомнил странные происшествия прошлой ночи и машинально взглянул на кресло у камина. То, что он увидел, заставило его содрогнуться. На роскошном старом резном дубовом кресле с высокой спинкой, стоявшем возле камина, сидела, не сводя с него злобного взгляда, все та же огромная крыса. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Малкольмсон схватил первую попавшуюся книгу, сборник логарифмов, и запустил ею в крысу. Он промахнулся, а крыса даже не шевельнулась. Поэтому, как и прошлой ночью, студент снова бросился на нее с кочергой, и снова крыса, спасаясь от преследования, взбежала по веревке колокола. Как ни странно, едва эта крыса исчезла, крысиное царство подняло шум с удвоенной силой. Малкольмсон и на сей раз не сумел разглядеть, где именно скрылась крыса, так как зеленый абажур лампы скрывал в тени потолок и верхнюю часть стен, а огонь в камине едва теплился. Посмотрев на часы, он понял, что время близится к полуночи, и, не сожалея о развлечении, подкинул дров в огонь и заварил себе ежевечернюю кружку чая. Он неплохо поработал и подумал, что заслужил сигарету, а потому уселся в глубокое резное дубовое кресло и с наслаждением закурил. Сидя у огня, он стал размышлять, что неплохо бы выяснить, куда делась крыса, а на следующий день намеревался приобрести ловушку. Поэтому он зажег еще одну лампу и поставил ее так, чтобы она хорошо освещала правый угол стены над камином. Потом он перетащил поближе все свои книги и разложил их в особом порядке, чтобы как снарядами обстреливать ими гнусных тварей. И, наконец, он поднял веревку от колокола и придавил ее свободный конец лампой. Взяв ее в руки, он не мог не заметить, что она, хотя и очень толстая, но гибкая и эластичная, при том, что провисела здесь много лет. «Подойдет для виселицы», — невольно подумал он. Закончив приготовление, он удовлетворенно все оглядел и самодовольно заключил. «Ну вот, мой друг, теперь, я думаю, мы о тебе кое-что узнаем». Он снова принялся за работу, и хотя поначалу не мог сосредоточиться из-за крысиной возни, вскоре совершенно углубился в доказывание теорем и решение задач.

0: И снова Малкольмсон внезапно очнулся, вспомнив, где он. На сей раз его внимание привлекла не только неожиданно наступившая тишина, но и легкое колебание веревки, сдвинувшее лампу. Не шевелясь, он покосился на приготовленную стопку книг, проверяя, сможет ли одним движением до них дотянуться, а потом проследил взглядом за подрагивавшей веревкой. Прямо на его глазах огромная крыса свалилась с веревки на дубовое кресло, устроилась там и злобно воззрилась на него. Правой рукой он поднял книгу и, тщательно прицелившись, метнул ее в крысу, однако крыса проворно отпрыгнула в сторону, увернувшись от пущенного в нее снаряда. Тогда он схватил другую книгу, потом еще одну за другой бросил их в крысу, но оба раза промахнулся. Наконец, когда он приготовился метнуть в нее третью книгу, крыса пискнула и, кажется, впервые испугалась. Это еще больше раззадорило Малкольмсона, и пущенная им книга, наконец, нанесла крысе чувствительный удар, гулким эхом разнесшийся по всей комнате. Крыса пискнула, обезумев от страха, и, бросив на своего врага исполненный ненависти взгляд, одним прыжком взлетела на веревку и взбежала по ней с быстротой молнии. От внезапного толчка тяжелая лампа закачалась, но устояла. Малкольмсон не сводил глаз с крысы и при свете второй лампы разглядел, что она вспрыгнула на планку обшивки и исчезла в дыре, красовавшейся на одной из некогда роскошных картин, висевших на стене и совершенно потемневших от грязи и пыли. «Ну что ж, друг мой, утром я нанесу визит в твое жилище», — проговорил студент, возвращаясь за книгами. «Не забыть, третья картина от камина». Одну за другой поднимал он книги с пола, вслух высказывая свое мнение о каждой. Опыта теории конических сечений ему было не жаль. Готов он был пожертвовать и качающимися часами, и началами, и основами теории кватернионов, и термодинамикой. А вот и книга, которая нанесла ему решающий удар. Малкольмсон поднял ее с пола и внезапно замер. Лицо его покрыло бледность. Он смущенно огляделся, слегка вздрогнул и тихо пробормотал.
1: «Библия, которую подарила мне мать! Что за странное совпадение?»
0: Он снова сел за ученые труды, а крысы за панелями снова принялись резвиться, как ни в чем не бывало. Однако они более его не отвлекали, их возня даже избавляла от чувства одиночества. Но сосредоточиться на занятиях он уже не мог, и, тщетно пробившись над задачей, которая давно не давала ему покоя, в отчаянии бросил все и лег спать, едва первые лучи солнца показались в выходящем на восток окне. Проспал он долго, но его мучили тревожные сновидения, без конца сменявшие друг друга. А когда миссис Демстер разбудила его около полудня, ему было не по себе, и несколько минут он, кажется, даже не понимал, где он. Его первое распоряжение удивило старую служанку.
2: «Миссис Демстер, днем, когда меня не будет, пожалуйста, возьмите лестницу и сотрите пыль с картин или вымойте их хорошенько, особенно третью от камина. Мне хочется посмотреть, что на них изображено».
0: Часов до пяти пополудни Малкольмсон штудировал свои ученые труды в тенистой аллее. К вечеру к нему вернулась прежняя бодрость, и он подумал, что работа его продвигается недурно. Он благополучно решил все задачи, до сих пор ставившие его в тупик, и, переполняемый торжеством, отправился навестить миссис Уизом. В уютной гостиной в обществе хозяйки он застал незнакомца, который был представлен ему как доктор Торнхилл. Миссис Уизом явно ощущала некоторую неловкость и ее смущение в сочетании с градом вопросов, который немедля обрушил на Малкольмсона доктор, заставило его предположить, что доктор явился к хозяйке гостиницы не случайно, и потому он без обиняков сказал: «Доктор Торнхилл, я с удовольствием отвечу на любые вопросы, которые вам будет угодно задать, если сначала вы ответите мне на один вопрос». Казалось, доктор был удивлен, но улыбнулся и тотчас же откликнулся:
3: «Согласен. И что же это за вопрос?»
2: «Это миссис Уизом просила вас прийти сюда и дать мне врачебную консультацию».
1: Секунду
2: доктор Торнхилл не мог скрыть ошеломление. Миссис Уизом покраснела до корней волос и отвернулась, но доктор оказался человеком искренним и прямодушным, а потому отвечал совершенно откровенно. «Да, миссис Уизом и в самом деле просила меня поговорить с вами, но хотела, чтобы ее просьба оставалась тайной. Должно быть, я просто выдал себя своей неуместной поспешностью. Миссис Уизом сказала, что вам не следовало бы жить одному в этом доме и что вы по вечерам пьете слишком много крепкого чая. По мнению миссис Уизом, мой долг убедить вас не засиживаться допоздна и не пить чай. Я тоже в свое время был увлечен научными занятиями и потому, полагаю, могу дать вам совет на правах бывшего универсанта, а значит, человека, знакомого с вашим образом жизни». Малкольмсон с широкой улыбкой повернулся к доктору. «По рукам, как говорят в Америке», — провозгласил он. «Я должен поблагодарить за заботу вас и миссис Уизом и отплатить вам за доброту. Но обещаю не пить больше крепкого чая, не пить чая вовсе и лечь сегодня спать не позднее часа ночи. Вы довольны?» «Как нельзя более», — воскликнул доктор. «А теперь расскажите-ка нам, что же необычного вы заметили в старом доме?» И Малкольмсон тотчас поведал им, ничего не упустив, что произошло в последние две ночи. Его рассказ то и дело прерывали испуганные восклицания миссис Уизом, а когда он, наконец, упомянул о Библии, которую бросил в крысу, она, громко вскрикнув, дала волю долго сдерживаемому волнению и несколько успокоилась только после того, как доктор налил ей стаканчик бренди с водой. Доктор Торнхилл слушал студента постепенно мрачнее, а когда тот договорил, а она пришла в себя, спросил.
4: «И что же, крыса всегда взбегала по веревке набатного колокола?»
2: «Полагаю, вы знаете, что это за веревка?» — добавил он, помолчав.
4: «На этой самой веревке палач повесил всех жертв, не знавшего жалости судьи».
2: Но тут миссис Уизом снова перебила его, вскрикнув от страха, и ее снова пришлось приводить в чувство. Малкольмсон взглянул на часы, понял, что приближается время обеда, и ушел домой, не дожидаясь, пока она совершенно успокоится. Придя в себя, миссис Уизом едва не набросилась на доктора, гневно вопрошая, зачем он тревожит молодого человека столь ужасными измышлениями.
5: «Ему и без того бедному там приходится не сладко»,
2: — добавила она. Доктор Торнхилл ответил.
4: «Сударыня, я намеренно привлек его внимание к веревке, чтобы он крепко это запомнил. Быть может, он и переутомлен чрезмерными занятиями, но мне представляется самым что ни на есть душевно и телесно здоровым молодым человеком. Вот только эти крысы, о которых он вечно твердит, и старый дьявол...»
2: Доктор покачал головой и продолжил. «Я хотел было пойти к нему и переночевать там сегодня, но спохватился, решив, что он сочтет мое предложение оскорбительным. Может быть, ночью что-то испугает его или его посетят какие-то странные видения, и тогда я хотел бы, чтобы он потянул за веревку. В этом доме он в совершенном одиночестве, колокольный звон предупредит нас, что ему грозит опасность. Мы поспешим на помощь и окажемся полезны. Сегодня я не лягу спать допоздна и буду внимательно прислушиваться. Не пугайтесь, если Бенчорч до утра ждет сюрприз».
5: «Ах, доктор, что вы хотите этим сказать?»
4: «Я хочу сказать, что возможно, нет, даже весьма вероятно, сегодня ночью город огласит звон набатного колокола, висящего на крыше дома судьи».
2: И с этими словами доктор удалился, наслаждаясь произведенным впечатлением.

0: Придя домой, Малкольмсон обнаружил, что вернулся позже, чем обычно, и миссис Демпстер уже ушла, боясь нарушить строгие правила дома презрения Гринхау. Студент с радостью отметил, что в комнате прибрано, в камине горит веселый огонь, а лампа заправлена свежим маслом. Вечер выдался холоднее, чем это обыкновенно бывает в апреле. Порывы ветра с каждой минутой делались все сильнее, и ночью, судя по всему, следовало ожидать настоящей бури. Едва он вошел, как крысиная возня поутихла, но стоило крысам привыкнуть к его присутствию, как они завозились пуще прежнего. Студент радовался их возне, ведь она, как и раньше, избавляла его от чувства одиночества. Внезапно он вспомнил о странном совпадении. Крысы смолкали, когда на кресле точно король на троне восседал и устремлял на него злобный взгляд старый дьявол. В комнате горела только настольная лампа. Ее зеленый абажур оставлял в тени потолок и верхнюю часть стен, и потому веселый огонь камина, освещавший пол и белую скатерть, которой был застлан стол, казался особенно приветливым и теплым. Малкольмсон ощутил прилив жизнерадостности и с аппетитом принялся за обед. Пообедав и выкурив сигарету, он совершенно углубился в работу, твердо сказав, что ни за что не позволит себя отвлекать, поскольку помнил о своем обещании данному доктору и решил как можно плодотворнее использовать время, оказавшееся в его распоряжении. Он увлеченно занимался час-другой, а затем его внимание стало рассеиваться. Странная атмосфера пустого дома, шумы и шорохи, нервные напряжения все же сказывались на его состоянии. К этому времени порывы ветра уже превратились в шквал, а шквал — в настоящую бурю. Старый дом, хотя и выстроенный на славу, казалось, до основания сотрясала буря, ревущая, неистовствующая, своем пролетающая между трубами и причудливыми старинными фронтонами, стенающая и вздыхающая так, что по всему помещению разносилось гулкое эхо. Порывы ветра, очевидно, поколебали даже большой набатный колокол на крыше. Веревка едва заметно приподнималась и опускалась, с тяжким глухим стуком ударяясь о дубовый пол, словно вторя размеренным ударом колокола, раскачиваемого на крыше чьей-то невидимой рукой. Слушиваясь в рев бури, Малкольмсон вспомнил слова доктора. «На этой самой веревке палач повесил всех жертв, не знавшего жалости судьи». Прошел в угол за камином, взял веревку в руки и стал пристально рассматривать. Она словно притягивала его. Он глядел на нее завороженно, не в силах оторваться, на мгновение погрузившись в печальные размышления и гадая, кто же были жертвы безжалостного судьи и что заставило его хранить как постоянное напоминание столь зловещую реликвию. Стоя у веревки, Малкольмсон видел, что она все еще колеблется, должно быть от того, что колокол наверху покачивается. Внезапно он заметил, что веревка задрожала, как будто кто-то стал по ней спускаться. Невольно подняв глаза, Малкольмсон увидел, что прямо к нему, не спуская с него злобного взгляда, по веревке слезает та самая огромная крыса. Он выпустил веревку и с глухим проклятием отшатнулся, а крыса повернулась. Снова бросилась вверх, исчезла во тьме, и в тот же миг Малкольмсон понял, что приумолкнувшие было крысы опять завозились. Все это заставило его задуматься, и в какую-то минуту он вспомнил о том, что собирался было поискать крысиное логово и взглянуть на картины, но отвлекся. Он зажег другую лампу без абажура, и, высоко ее подняв, подошел к третьей картине справа от камина, за которой у него на глазах прошлой ночью исчезла крыса. Увидев картину, он отпрянул, едва не выронив лампу, и смертельно побледнел. Колени у него подогнулись, на лбу выступили крупные капли пота, он задрожал, как осиновый лист. Однако Малкольмсон был молод, не робкого десятка, а потому совладал с волнением и спустя несколько секунд снова подошел поближе, поднял лампу и стал рассматривать картину, очищенную от пыли и отмытую. Теперь он ясно различал, кто на ней изображен. Это был портрет судьи в алой бархатной мантии, отделанной горностаем. На лице его, выразительном и жестоком, с чувственным ртом и крючковатым, точно изогнутый клюв стервятника, красным носом, лежала печать злобы, коварства и мстительности. Щеки и лоб у него были мертвенно-бледные, взгляд неестественно блестящих глаз исполнен ненависти. Увидев эти глаза, студент похолодел, ибо узнал в них глаза гнусной крысы. Он чуть было не выронил лампу, когда заметил, что сквозь дыру в портрете на него устремила злобный взгляд та самая крыса, а остальные грызуны поутихли. Однако он собрал все свое мужество и продолжал обследовать картину. Судья был изображен сидящим в роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой, справа от роскошного облицованного камнем камина, а рядом с потолка свисала веревка, свернутый кольцом конец которой лежал на полу. Едва ли не с ужасом Малкольмсон узнал на картине собственную комнату и испуганно огляделся, словно ожидая увидеть за спиной призрак. Потом он взглянул на кресло возле камина и с громким криком выронил лампу. В кресле, возле которого свисала с потолка веревка, сидела крыса со злобными, как у судьи, глазами и хищно, можно сказать, плотоядно за ним следила. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь завываниями бури. От стука упавшей лампы Малкольмсон пришел в себя. К счастью, лампа оказалась стальная и масло не разлилось. Тем не менее, ему пришлось спешно подбирать ее с пола, и это несколько успокоило его расстроенные нервы. Погасив лампу, он отер пот со лба и собрался с мыслями.
1: «Так более продолжаться не может», — сказал он себе.
0: «Если меня и впредь будут одолевать такие видения, я точно лишусь рассудка. Довольно. Обещал же я доктору не пить более чая. Клянусь, он был совершенно прав. Должно быть, нервы у меня расшатаны. Странно, что я сразу этого не заметил. Я никогда не чувствовал себя лучше, чем сейчас, но теперь я положу этому конец и не позволю шутки со мной шутить». После этого он выпил добрый бокал бренди с водой и решительно взялся за работу.

Спустя почти час он поднял взгляд от книги, встревоженный внезапно наступившей тишиной. За окном бушевал и завывал пуще прежнего ветер, дождь лил, не ослабевая, и барабанил по стеклам, словно град, но в комнате стояла полная тишина, разве что вой ветра гулким эхом отдавался в печной трубе, да порой, когда буря чуть стихала, слышно было, как шипят, скатываясь по стенкам трубы, дождевые капли. Огонь в камине догорал и уже не давал яркого пламени, но комнату все еще заливал красный отсвет затухающих углей. Малкольмсон прислушался и внезапно уловил тоненький, едва слышный звук, напоминавший писк. Он доносился из угла, где свисала веревка, и студент предположил, что это она поскрип,

0: удаляющемся конце.
1: На какой-то миг Малкольмсона снова охватил ужас. Он осознал, что теперь отрезан от внешнего мира, и никто не придет ему на помощь. Но ужас тотчас же сменился гневом, и, схватив книгу, которую он как раз читал, он метнул ее в крысу. Он точно прицелился, но не успел пущенный им снаряд долететь до крысы, как она разжала когти и с глухим стуком шмякнулась на пол. Малкольмсон немедля бросился за ней, но она шмыгнула во тьму и пропала в неосвещенном углу комнаты. Малкольмсон почувствовал, что сегодня более заниматься не сможет, решил внести разнообразие в монотонный ход своих ученых студий, устроив охоту на крысу, и снял зеленый абажур с лампы, чтобы видеть большую часть комнаты. В самом деле, когда он поднял лампу, мрак, затопивший потолок и верхнюю часть стен, наконец отступил, и в свете лампы, казавшемся особенно ярким после непроглядной тьмы, перед студентом отчетливо предстали картины. Со своего места Малкольмсон мог ясно рассмотреть на противоположной стене третью картину от камина. Он в изумлении потер глаза, и тут ему стало не по себе. В центре картины красовался большой, неправильной формы участок бурого холста, незакрашенного, словно только что натянутого на раму. Фон картины не изменился. Он по-прежнему изображал уголок комнаты с камином и веревкой, но фигура судьи исчезла. Малкольмсон, похолодев от ужаса, медленно повернулся и задрожал, и затрясся, словно больной падучий. Казалось, силы оставили его, он лишился способности действовать и двигаться, и даже мыслить. Он мог лишь смотреть и слушать.
2: В углу, в роскошном резном дубовом кресле с высокой спинкой, сидел судья в алой бархатной мантии, не сводя с него злобного, исполненного ненависти взгляда. С жестокой, торжествующей улыбкой, исказившей его плотоядные губы, он медленно поднял черную шапочку, которую судьи обыкновенно надевают при оглашении смертного приговора.
1: Малкольмсон почувствовал, как вся кровь отхлынула от его сердца и замер в невыносимом ожидании. В ушах у него зашумело. За окном ревела и выла буря, а сквозь ее яростный рев порывы ветра донесли перезвон курантов на рыночной площади, отбивавших полночь. Так студент простоял несколько секунд, показавшихся ему целой вечностью, застыв, словно статуя, с широко открытыми, расширенными от ужаса глазами и затаив дыхание. С каждым ударом курантов торжествующая улыбка на лице судьи становилась все более злобной, а с последним ударом полночи он надел черную шапочку.
2: Медленно и неторопливо судья встал с кресла, поднял с пола конец веревки, к которой был прикреплен колокол. Медленно, словно лаская, провел по ней ладонью и стал неспешно завязывать на ее конце узел, готовя петлю. Потом он затянул ее покрепче, проверил на прочность, наступив на нее и несколько раз сильно дернув, пока не остался удовлетворен ее добротностью, и полюбовался аккуратной удавкой. Затем он стал медленно подходить к Малкольмсону вдоль отделявшего их стола, не сводя с него глаз, прошел мимо него и вдруг быстрым движением загородил дверь. Малкольмсон почувствовал, что попал в западню и стал лихорадочно гадать, как спастись. Взгляд судьи, который тот ни на миг не сводил со студента, был исполнен какой-то гипнотической силой, и студент не мог отвести от него глаз. Вот судья приблизился, по-прежнему заслоняя от студента дверь, поднял удавку и ловким броском попытался накинуть ему на шею. Малкольмсон едва успел отшатнуться, и веревка с громким стуком упала на дубовый пол. Судья снова поднял петлю и снова попытался набросить ее студенту на шею, не сводя с него злобного взгляда, и снова студенту каким-то невероятным усилием удалось отпрянуть. Так продолжалось.

0: продолжалось довольно долго, но судью, казалось, нисколько не обескуражили и не встревожили неудачи. Похоже, он играл со студентом, как кошка с мышью. Наконец, в приступе невыносимого отчаяния, Малкольмсон на какую-то долю секунды оглянулся. В это мгновение масло в лампе вспыхнуло, и комнату озарил яркий свет. Студент заметил, что из множества норок, щелей и трещин в панельной обшивке поблескивают глаза крыс, и само их присутствие на миг успокоило его. И тут он осознал, что веревки колокола у него за спиной не видно под серыми тельцами крыс. Крысы усеяли каждый ее дюйм. Все новые и новые полчища устремлялись к веревке из маленького круглого отверстия в потолке, откуда она свисала, а колокол под их тяжестью стал раскачиваться.
1: «Но что это?»
0: Веревка дрожала и колебалась до тех пор, пока язык колокола не ударился о его раструб. Послышался удар, еще не громкий, но колокольный звон уже набирал силу и вскоре должен был зазвучать в полный голос. Услышав звон колокола, судья, не сводивший глаз с Малкольмсона, покосился на веревку, и на лице его появилось выражение поистине дьявольской злобы. Глаза у него загорелись, словно раскаленные угли. Он в гневе топнул ногой так, что старый дом сотрясся едва ли не до основания. Когда в небесах прокатился ужасный раскат грома, судья снова поднял петлю, а крысы забегали вверх-вниз по веревке еще быстрее, словно торопясь. На сей раз он не стал бросать удавку, а приближался к жертве с каждым шагом, растягивая петлю шире. Когда он подошел почти вплотную к Малкольмсону, того охватило непонятное оцепенение, и он застыл. Малкольмсон почувствовал, как судья ледяными пальцами поправляет петлю у него на шее. Удавка затягивалась все туже и туже. Потом судья поднял окаменевшего студента, перенес его к камину, взгромоздил на дубовое кресло, став рядом с ним, протянул руку и схватился за конец свисавшей веревки набатного колокола. Едва он поднял руку, как крысы с испуганным писком бросились в бегство и одна за другой исчезли в дыре в потолке. Затем судья связал конец удавки на шее Малкольмсона и веревку от колокола и, неторопливо спустившись, выбил кресло из-под ног студента.

Услышав набат в доме судьи, жители города забеспокоились. Вскоре множество людей, прихватив с собой лампы и факелы, не теряя времени, бросились на помощь студенту. Они принялись стучать, но никто не откликнулся. Тогда они выбили дверь и, предводительствуемые доктором, устремились в парадную столовую. Там, на веревке набатного колокола, висел молодой человек, а на лице судьи, изображенного на портрете, играла злобная улыбка.

0: Далее рассказ Гарри Гаррисона «Уцелевшая планета».
1: Но ведь война кончилась, когда я еще и на свет-то не родился. И кого теперь может интересовать одна единственная торпеда, пущенная так давно?
0: Долл-младший был чересчур настойчив. Ему очень повезло, что командир корабля «Лайон Стейн», человек спокойный и многоопытный, обладал неисчерпаемым запасом терпения. «Прошло уже 50 лет с тех пор, как мы одержали верх над большой робократией. Но это совсем не значит, что она уничтожена», — сказал командир. Он взглянул в иллюминатор, как бы увидев среди звезд призрачные очертания империи, которую они так долго пытались уничтожить. Больше тысячи лет робократии никто не мешал захватывать все новые миры. Но и военное поражение ее не доконало. Только разобщенные планеты стали для них доступнее. Мы теперь стараемся преобразовать их экономику, вывести из состояния рабства, но еще не пройдены и полпути.
1: «Это я давно все знаю», — устало вздохнул Долл-младший. «Я работаю на межпланетных трассах с того времени, как пришел в космический флот. Но при чем тут мозаичная торпеда, за которой мы охотимся? Во время войны такие производили и пускали миллионами. Почему же через столько лет занялись одной этой?»
0: «Читал бы ты технические отчеты, тогда бы не задавал бы таких вопросов», — посоветовал командир Стейн, ткнув пальцем в толстую папку на штурманском столе. На более строгий выговор командир был попросту не способен. У Долла-младшего хватило благоразумия слегка покраснеть, и он принялся слушать командира с подчеркнутым вниманием. «Мозаичная торпеда — орудие межпланетной войны. Собственно, это космический корабль, управляемый роботом. Получив задание, он отыскивает цель, если нужно, защищается, а потом, попав в корабль, погибает. Там начинается неуправляемая атомная реакция».
1: «Понятия не имел, что ими управляли роботы», — сказал Долл. «Я всегда думал, что роботы не способны убивать людей, это заложено в их схеме».
0: «Точнее, запрограммировано», — поправил Стейн. «Мозг робота — всего лишь сложное устройство без моральных устоев. Их придают после. Мы уже давно не делаем роботов внешне похожими на человека, с мозгом, подобным человеческому. Наш век — век специализации. А специализировать робота гораздо легче, чем человека. Мозг мозаичной торпеды не имеет моральных устоев. Она, можно сказать, психопатична, одержима жаждой убийства. Хотя, конечно, в нее встроен контрольный аппарат, она может убить не более заданного количества людей. Все торпеды, которыми пользовались противники в этой войне, были снабжены детекторами массы, которые их разряжали, если торпеда приближалась к объекту с массой типа планеты, ибо реакция, вызванная торпедой, могла уничтожить не только корабль, но с таким же успехом и целую планету. Теперь тебе, наверное, понятно, почему мы так заинтересовались, когда в последние месяцы войны напали на торпеду с зарядом, рассчитанным именно на уничтожение целой планеты. Из ее мозга извлекли все данные, недавно их расшифровали. Торпеда была нацелена на четвертую планету звезды, к которой мы с тобой сейчас приближаемся».
1: «А есть об этой планете какие-нибудь сведения?» — спросил Долл.
0: «Никаких. Это не исследованная система. По крайней мере, в наших записях о ней ничего нет. Но большая робократия, видно, знала о ней достаточно, если задумала ее уничтожить. Для этого-то мы туда и летим. Выяснить, почему». Долл-младший наморщил лоб и задумался.
1: «Только для этого и летим?» — спросил он, помолчав. «Ведь мы не позволили им уничтожить планету. Что же нам еще надо?»
2: «Сразу видно, что ты в нижних чинах на корабле!» — рявкнул артиллерист
0: Арнилд, входя в рубку.
3: Арнилд ухитрился состариться артиллеристом, а ведь на этой службе мало кто доживает до старости, и с годами стал нетерпим ко всему, кроме своих вычислительных машин и пушек.
2: «Могу я высказать кое-какие предположения, которые даже мне пришли в голову? Во-первых, любой враг робократии может стать нашим другом. А может и наоборот, на этой планете засел враг, опасный для всего человечества. И тогда, пожалуй, нам самим придется запустить мозаичную торпеду, чтобы закончить дело, которое начали робократы. Или, может, у них тут что-нибудь осталось, какой-нибудь научный центр. Они предпочли бы его уничтожить, лишь бы мы до него не добрались. В любом случае, на эту планету стоит поглядеть поближе, верно?»
3: «Через 20 часов мы войдем в атмосферу», — сказал Долл, скрываясь в нижнем люке. «Мне надо проверить смазку подшипников передач».
2: «Ты чересчур снисходителен к мальчишке», — заметил Арнилд, хмуро глядя на приближающуюся планету, слепящий блеск которой уже смягчили выдвинувшиеся фильтры.
1: «А ты слишком суров с ним», — возразил Стейн. «Так что мы уравновешиваем друг друга. Не забывай, ему не пришлось воевать с робократами.

0: Скользя по самому краю атмосферы четвертой планеты, корабль-разведчик мчался некоторое время по спиральной орбите, потом метнулся назад в безопасную зону космоса, а между тем мозг корабля-робот обрабатывал и снимал копии из показаний детектора и фотографий. Копии сложили в торпеду-курьер, и только когда ее отправили назад, на базу, командир Стейн удосужился самолично взглянуть на результаты наблюдений. «Ну, дело сделано. Теперь и без нас обойдутся», — сказал он с облегчением. «Так что, пожалуй, спустимся вниз и выясним, чем там пахнет». Арнил буркнул, что согласен, при этом его указательные пальцы как будто нажимали на гашетку невидимого оружия. Оба они склонились над разложенными на столе записями и фотографиями. Дол, вытянув шею, тоже глядел на стол из-за их спин и подбирал снимки, которые они уже посмотрели и отбросили. Он заговорил первым. «Ничего особенного тут нет. Много воды, а посередине один континент, просто большой остров». «Ничего, кроме него, пока не видно», — заметил Стейн, откладывая записи в сторону. «Ни радиации, ни крупных скоплений металла на поверхности или под нею, ни энергетических запасов. Незачем было сюда лететь».
1: «Ну, раз уж мы прилетели, давайте спустимся и сами поглядим, что к чему», — угрюмо проворчал Арнил. «Вот подходящее место для посадки».
0: Он ткнул пальцем в фотографию и сунул ее в увеличитель.
1: «Пожалуй, это обыкновенная деревня. Ходят люди, из хижин бьется дым».
2: «А вот это похоже на овец в поле», — взволнованно прервал его Дол. «А это лодки на берегу. Мы тут, наверное, что-нибудь да найдем».
0: «Конечно, найдем», — подтвердил командир Стейн. «Пристегнитесь, мы идем на посадку». Легко и бесшумно корабль описал плавную дугу и опустился на холме над поселком на опушке рощи. Моторы постепенно затихли, и все смолкло.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Сегодня в нашем эфире рассказы Гарри Гаррисона. «Уцелевшая планета. Продолжение и окончание». Дол взглянул на циферблаты анализатора. «Атмосфера пригодна для дыхания», — объявил он. «Оставайся у орудий, Арнольд», — распорядился командир. «Держи нас под прикрытием, но не стреляй, пока я не прикажу».
1: «Или пока тебя не убьют», — с полнейшим равнодушием возразил Арнольд.
0: «Или пока меня не убьют», — также равнодушно подтвердил командир. «В этом случае ты примешь командование». Они с Доллом приладили походное снаряжение, вышли наружу через люк и задраили его за собой. Их сразу же овеяло теплым, мягким воздухом, напоенным свежестью трав и листвы.
2: «Ух, и здорово же пахнет!» — воскликнул Долл. «Это вам не кислород из баллонов?»
1: «Удивительная способность изрекать всем известные истины!»
0: Голос Арнольда в наушниках казался еще более скрипучим, нежели всегда.
1: «Видно вам, что происходит в деревне?»
0: Долл полез за биноклем. Командир Стейн не отрывался от своего бинокля с той минуты, как они вышли из корабля. «Никакого движения», — сказал он Арнольду. «Высылай на разведку глаз». Глаз со свистом обогнал их и медленно заскользил над деревней подножия холма. Они провожали его взглядом. Внизу стояла сотня жалких лачуг, крытых соломой, и глаз внимательно оглядывал каждую.
1: «Ни души», — сообщил Арнольд, всматриваясь в экран монитора. «И животные тоже исчезли, те, которых мы видели с воздуха».
2: «Но люди-то не могли исчезнуть», — заметил Долл. «Кругом пустые поля, нигде никакого укрытия, и от костров еще дымок идет».
1: «Дымок-то есть, а людей нет», — сварливо отозвался Арнольд. «Сходи туда и погляди сам».
0: Глаз взмыл вверх и поплыл в сторону корабля. Потом качнулся над деревьями и вдруг застыл в воздухе.
1: «Стоп!»
0: — рявкнул Арнольд, чуть не оглушив их.
1: «Дома пусты, но на дереве, у которого вы стоите, кто-то есть. Метрах в 10 над вами».
0: Оба еле сдержались, чтобы не задрать голову, и чуть отступили, опасаясь, как бы на них что-нибудь не сбросили.
1: «Теперь хорошо», — сказал Арнольд. «Я передвину глаз в такое место, где ему лучше будет видно».
0: Они услышали слабое жужжание мотора. Глаз переместился.
1: «Это девушка в меховой одежде. Оружия не видно, к поясу подвешен какой-то мешок. Она уцепилась за сук, глаза закрыты. Похоже, боится упасть».
0: Теперь Стейн и Долл с трудом разглядели сжавшуюся в комок фигурку, прильнувшую к прямому стволу. «Не подпускай к ней глаз», — сказал командир. «Включи громкоговоритель. Подключи меня к цепи».
1: «Готово».
0: «Мы друзья! Слезай! Мы не сделаем тебе ничего плохого!» Гулко раздалось из парящего над ними громкоговорителя.
1: «Она слышит, но, видно, не понимает эсперанто», — сказал Арнольд. «Когда ты заговорил, она только покрепче уцепилась за сук».
0: Еще во время войны командир Стейн неплохо овладел языком робократов, и теперь он торопливо вспоминал нужные слова. Перевел все, что уже сказал, и повторил на языке поверженных врагов.
1: «Вот это дошло, командир», — сообщил Арнольд. «Она так подскочила, что чуть не свалилась, а потом вскарабкалась еще выше и еще крепче уцепилась за сук».
2: «Позвольте, я сниму ее оттуда, сэр», — попросил Долл. «Возьму веревку и влезу на дерево. Другого выхода нет. Знаете, как снимают с дерева кошек?»
0: Стейн поразмыслил.
1: «Пожалуй, другого и впрямь ничего не придумаешь», — сказал он наконец.
0: «Принеси с корабля метров 200 легкого троса и когти. Да не задерживайся, скоро совсем стемнеет». Когти впились в ствол дерева, и Долл осторожно добрался до нижних ветвей. Девушка у него над головой зашевелилась. Перед ним в листве мелькнуло белое пятно ее лица. Она глядела вниз на него. Он полез выше, но тут его остановил голос Арнольда.
1: «Стоп! Она лезет еще выше, как раз над тобой!»
2: «Что делать, командир?» — спросил Долл, усаживаясь поудобнее в развилке большого сука.
0: Карабкаться было даже весело. Он вошел во вкус, кожу слегка щекотали струйки пота. Долл рывком распахнул ворот и вздохнул полной грудью.
1: «Полезай дальше! Выше макушки ей ведь не забраться!»
0: Теперь лезть было легче. Ветви стали меньше и росли теснее.
2: Дол не спешил, чтобы не слишком пугать девушку, а то она еще может сорваться. Земли уже не было видно, она осталась где-то далеко внизу. Они были тут одни, отделенные от всего остального мира колыханием листвы и ветвей. О наблюдателях с корабля напоминала только серебряная трубка повисшего над ними глаза. Дол приостановился и очень старательно, не спеша, завязал на конце троса надежную петлю. Впервые за все время их полета он чувствовал себя полноправным членом экипажа. Те двое, старые космические волки, товарищ неплохие, но уж очень они подавляют его своим многолетним опытом. А тут, наконец, подвернулось такое дело, где он может заткнуть их за пояс. И, завязывая петлю, Дол даже тихо насвистывал от удовольствия. Девушка вполне могла вскарабкаться еще выше, ветви выдержали бы ее вес. Но она почему-то двинулась не вверх, а в сторону, по суку. Соседний сук оказался отличной опорой, и Дол медленно пополз вслед за ней. «Не бойся», — весело сказал он ей и улыбнулся. «Я хочу только спустить тебя вниз и отвезти к твоим друзьям. Ну-ка, хватайся за трос». Девушка задрожала и попятилась от него. Молоденькая, не дурна собой. Вся одежда — короткая меховая юбка. Волосы длинные, но расчесаны аккуратно и забраны на затылке ремешком. Самая обыкновенная девушка, только очень уж перепуганная. Дол подполз ближе и увидел, что она ничего не соображает от страха. Ноги и руки так и трясутся, губы побелели, нижняя прокушена, и по подбородку сбегает струйка крови. Дол никогда не думал, что человеческие глаза могут так расшириться от ужаса и наполниться таким безмерным отчаянием. «Ты не бойся», — повторил он, останавливаясь чуть поодаль. Ветка была тонкая и упругая. Если он попытается схватить ее, как бы им обоим не свалиться. Нет, уж не станет он сейчас портить все дело. Дол медленно размотал конец троса, обвязал себя вокруг пояса и перекинул конец через соседний сук, закрепив его там. Краешком глаза он заметил, что девушка шевельнулась и стала дико озираться вокруг. «Я друг», — сказал Дол, стараясь ее успокоить. Потом перевел эти слова на язык робократов, ведь она его, кажется, понимала. «Нойрвен!» Девушка ахнула, ноги ее судорожно дернулись. У нее вырвался ужасный вопль, точно это кричал не человек, а смертельно раненый зверь. Дол, растерявшись, рванулся к ней, чтобы удержать, но было поздно. Нет, она не упала. Она изо всех сил кинулась с ветки вниз, на верную смерть, лишь бы он ее не коснулся. На краткий миг она словно застыла в прыжке, вся изломанная судорогой и обезумевшая от страха, потом с треском обламывая сучья, полетела вниз. За ней полетел и Дол, бессмысленно хватая руками воздух. Его удержал трос, который он раньше благоразумно закрепил на суке. Ошеломленный, почти не сознавая, что делает, он отполз назад к стволу и ослабил трос. Потом начал спускаться с дерева, руки его дрожали. Спускался он очень долго, и когда, наконец, встал на ноги, изуродованное тело в траве было уже покрыто одеялом. Незачем было спрашивать, мертва ли она. Это и так было ясно.
3: «Я старался ее удержать. Я сделал все, что мог».
2: Голос Дола срывался. «Да, конечно», — успокоил его командир Стейн, раскладывая на траве содержимое мешка, который был привязан у девушки к поясу. «Мы все видели с помощью глаза. Когда она решила прыгнуть, помешать ей было уже невозможно.
1: «Ни к чему было говорить с ней на языке робократов», — сказал Арнилд, выходя из корабля.
2: Он хотел еще что-то прибавить, но поймал суровый взгляд командира и прикусил язык. Дол тоже заметил этот взгляд. «Я забыл», — заговорил он, переводя глаза с одного бесстрастного лица на другое. «Помнил только, что она понимает по-робократски. Не сообразил, что она испугается. Наверное, это была ошибка, но ведь ошибиться может кто угодно. Я не хотел ее убивать». Зубы его стучали, он с усилием стиснул челюсти и отвернулся. «Пойди-ка приготовь что-нибудь поесть», — сказал ему Стейн. И как только за Долом захлопнулась дверь люка, повернулся к Арнилду. «Закопаем ее тут под деревом, я тебе помогу». Перекусили на скорую руку, есть никому не хотелось. Потом Стейн сидел в штурманском кресле и задумчиво катал пальцем по столу какой-то твердый зеленый плод. Вот зачем она забралась на дерево. Потому Поэтому и не успела удрать, как все остальные. Собирала эти плоды. Больше ничего у нее в мешке не было. Это чистая случайность, что мы остановились под этим деревом и застали ее врасплох. Командир мельком глянул на Долла и поспешно отвернулся.
1: «Уже совсем темно. Может, подождем до утра?» – спросил Арнилд.
2: Перед ним на столе лежал разобранный пистолет. Арнилд чистил и смазывал его. Командир кивнул. «Можно и подождать. Совсем ни к чему блуждать в потемках. Оставь над деревней глаз, включи инфракрасный прожектор и фильтр, и веди запись. Что дастся выяснить, куда они все подевались».
3: «Я останусь наблюдать за глазом», — неожиданно вмешался Дол. «Мне совсем не хочется спать. Может, что-нибудь и узнаю».
2: Командир чуть помедлил, потом кивнул.
1: «Если что увидишь, разбуди меня. Если нет, подними нас обоих на рассвете».

0: Ночь прошла спокойно, в молчаливой деревушке ничто не шелохнулось. С первым проблеском зари командир с Долом спустились вниз с холма, а над ними чуть впереди неусыпно парил глаз. Арнилд остался в наглухо закрытом корабле, он управлял глазом. «Сюда, сэр!» — сказал Долл. «Я тут кое-что обнаружил ночью, когда посылал глаз в разведку». Дождь и ветер смягчили и округлили края лощины. По склонам росли исполинские деревья. В самом низу ее из небольшого пруда торчали ржавые части каких-то машин.
1: «По-моему, это экскаваторы», — заметил Долл. «Хотя трудно сказать наверняка, они тут видно давным-давно».
0: Глаз опустился к самой воде, подошел вплотную к ржавому острову. Потом нырнул и через минуту появился снова. С него ручьями стекала вода.
2: «Да, настоящие экскаваторы», — подтвердил Арнилд. «Некоторые перевернутые наполовину зарылись в ил, точно в какую-то яму провалились. И все они сделаны в робократии».
0: Командир Стейн настороженно поднял голову. «Ты уверен?» — спросил он.
2: «Я видел фабричную марку».
0: «Пошли дальше, в деревню», — сказал командир, задумчиво покусывая губы.

0: Модель для сборки. On Energy.
1: Куда девались обитатели деревни, выяснил Дол-младший. Секрет был очень прост. Они открыли его, едва вошли в первую же хижину. Внутри оказался плотно утрамбованный земляной пол, очагом служил выложенный из камней круг. И утварь самая простая и грубая. Тяжелые горшки из необожженной глины, недубленные шкуры, какие-то подобия ложек и мисок, выструганные из дерева твердой породы. Дол тыкал палкой в кучу циновок за очагом и наткнулся на отверстие в полу. «Нашел, сэр!» — воскликнул он. Отверстие было диаметром около метра и полого уходило вниз. Пол там был утрамбован так же плотно, как и в хижине. «Тут они и прячутся», — сказал командир Стейн. «Посвети-ка фонариком и погляди глубоко ли». Однако узнать это было не так-то просто. Под полом оказался туннель с гладкими стенами. Метрах в пяти от входа он круто сворачивал в сторону. Класс спланировал вниз и жужжа повис над отверстием. «Я заглянул еще в несколько хижин», — послышался из корабля голос Арнилда. «Класс нашел такой ход в каждой из них. Может мне посмотреть, что там внутри?» «Да, только поосторожнее, не спеши», — сказал командир. «Если там и правда прячутся люди, не надо пугать их еще больше. Пошли вы, если что-нибудь обнаружишь, тотчас вызови обратно». Глаз нырнул в туннель и вскоре скрылся из виду.
2: «Там еще туннель», — сообщил Арнилд.
3: «А вот еще.
2: Не пойму, куда теперь? Не знаю, удастся ли мне вывести его тем же путем, каким он попал туда».
1: «Ну и шут с ним, обойдемся», — ответил командир. «Пусть идет дальше».
2: «Вокруг сплошной камень. Сигнал становится все слабее, и мне все труднее за ним следить. Что-то вроде большой пещеры. Стоп! Тут кто-то есть! В боковой туннель метнулся человек!»
1: «За ним», — скомандовал Стейн.
2: «Это не так просто», — чуть помешков ответил Арнилд. «Похоже на тупик. Туннель перегорожен какой-то глыбой. Тот человек, верно, ее откатил, проскочил дальше и задвинул ее на прежнее место. Я отзову глаз». «Эй, черт!»
1: «Что случилось?»
2: «Еще камень, на этот раз позади глаза. Они поймали его в ловушку. Экран погас, вижу сигнал, вышел из строя».
1: В голосе Арнилда звучали досада и злость. «Чисто сработано», — заметил командир Стейн. «Они его заманили, поймали в ловушку и потом, наверное, обрушили свод туннеля. Эти люди очень боятся чужих и здорово наловчились от них избавляться».
4: «Но почему?» — с искренним изумлением спросил Дол, оглядывая убогое жилище. «Что у них есть такого, чего добивались от них робократы? Ясно же, робократы потратили уйму сил и времени, пока до них докапывались. А нашли они то, что искали? Почему они пытались уничтожить эту планету? Потому что нашли или, наоборот, потому что не нашли?»
1: «В этом-то весь вопрос», — хмуро отозвался командир. «Знай мы это, нам было бы куда легче сегодня. Мы отправим подробный отчет в штаб. Может, они нам что-нибудь подскажут». На обратном пути они заметили комья свежей земли в роще. Там, где они похоронили девушку, зияла яма. Вся земля вокруг была разрыта и раскидана. Стволы деревьев были исполосованы какими-то острыми лезвиями или гигантскими когтями. Человек или зверь приходил сюда за девушкой, выкопал ее тело и, сжигаемый яростью, неистово набросился на землю и на деревья. Следы разрушений привели их к отверстию меж корнями одного из деревьев. Ход косо шел вглубь, его темная пасть была таинственна и загадочна, как и другие туннели. В тот вечер, перед тем, как улечься спать, командир Стейн дважды обошел корабль, проверяя, надежно ли задраены люки и все ли сигналы тревоги включены. Потом он лег, но долго не мог уснуть. Казалось, разгадка вот она, совсем близко, а в руки не дается. Они видели уже так много, что можно бы и вывод сделать. А где он? Наконец, командир забылся тревожным сном, так и не найдя ответа. Когда он проснулся, в кабине было еще темно, но командир почувствовал, что-то стряслось. Что его разбудило? Он попытался вспомнить, что потревожило его сон. Словно бы вздох. Воздушная струя. Может быть, открылся воздушный люк? Стараясь побороть внезапный страх, Стейн включил свет и схватил висевшую у изголовья пистолет. В дверях, зевая и моргая сонными глазами, появился Арнилд.
5: «Что происходит?» — спросил он.
1: «Зови Дола, кажется, кто-то вошел в корабль».
2: «Скорее вышел из корабля», — хмыкнул Арнилд. «Койка Дола пуста».
4: «Что?»
1: Стейн бросился в рубку управления. Сигнал тревоги был выключен. На приборной доске белел листок бумаги. Командир схватил его. Там стояло одно только слово. Он не сразу понял его, а поняв, охнул и судорожно скомкал листок.
3: «Болван!» — завопил он. «Щенок безмозглый! Выпусти глаз! Нет, лучше два, я буду управлять вторым!»
5: «Да что случилось?» — изумился Арнилд. «Что он такое натворил?»
3: «Полез под землю, в туннеле! Его надо остановить!»
1: Дола нигде не было видно, но на земле под деревьями у входа в туннель они заметили свежие следы.
3: «Я запущу туда глаз», — сказал командир Стейн. «А ты пусти другой в ближайший ход. Включи громкоговоритель. Скажи им, что мы друзья. Говори по-рыбократски».
5: «Ну, ты же видел. Дол этим и загубил несчастную девчонку», —
1: возразил растерянный и озадаченный Арнилд.
3: «Все знаю», — рявкнул командир. «А как быть иначе? Давай, действуй».
1: Арнилд хотел было спросить что-то еще, но не отважился. Командир, пригнувшийся к пульту управления, весь напрягся, как сжатая пружина. Арнилд поспешно послал глаз к деревне. Если те, кто прятался в подземном лабиринте и услыхали слова дружбы, они явно им не поверили. Один глаз тут же попал в ловушку, сзади произошел обвал. Командир Стейн пытался провести его сквозь преграду, но ловушка захлопнулась прочно. Слышно было только, как рушатся все новые и новые пласты грунта, заваливая глаз до самого верха. Глаз, посланный Арнилдом, обнаружил большую подземную пещеру, заполненную перепуганными, сбившимися в кучу овцами. Людей там не было, но на обратном пути груда камней обрушилась на глаз и погребла его под собой. В конце концов, командир Стейн вынужден был признать себя побежденным.
2: «Теперь все зависит от них. Мы больше ничего не можем сделать».
3: «Проще какое-то движение, командир», — вдруг резко сказал Арнилд.
2: «Я поймал это по локатору, но теперь опять все стихло».
1: Они нерешительно направились к деревьям, держа пистолеты наготове. Над ними алело рассветное небо. Они шли, уже понимая, что они там увидят, но не решаясь в этом признаться, пока еще теплилась надежда. Но надежды, конечно, никакой не было. Труп Дола-младшего лежал у входа в туннель, откуда его только что выбросили. В алых отблесках зари еще ярче алела кровь. Он умер страшной смертью.
5: «Дьяволы, звери!» — закричал Арнилд. «Недаром, рыбократы!»
1: Тут он ожегся взгляд командира и умолк. «Наверное, рыбократы так и рассуждали», — сказал Стейн. «Неужели ты не понимаешь, что тут произошло?» Арнилд, точно оглушенный, покачал головой. Дол начал догадываться. Только он думал, можно еще что-то исправить. По крайней мере, он понимал, в чем опасность, и пошел туда, потому что чувствовал себя виноватым в гибели той девушки. Потому и написал в записке одно только слово «рабы» на случай, если не вернется. «Вообще-то все очень просто», — продолжал он, устало прислоняясь к дереву. «Мы искали что-нибудь посложнее, что-нибудь по части техники. А столкнулись не с техническими, но скорее с социальными проблемами. Планета эта принадлежала рыбократам, они тут все и устроили, как нужно было им».
3: «Как так?» — спросил Арнилд, все еще ошеломленный.
2: «Им нужны были рабы.
1: Рыбократы завоевывали все новые миры, а главные боевые силы у них были люди. Им постоянно нужны были свежие пополнения, и приходилось создавать новые источники. Эта планета была для них очень удобна, будто на заказ сделана. Суши здесь много, лесов мало, и когда за рабами приходят корабли, спрятаться людям негде. Рыбократы привезли сюда поселенцев, решили проблему питания, а техники никакой не дали. И ушли, предоставив им плодиться и размножаться. И через каждые несколько лет являлись сюда и забирали столько рабов, сколько им требовалось. А остальным предстояло пополнять запасы. Но в одном они просчитались». Арнилд понемногу выходил из оцепенения.
2: «Человек ко всему может приспособиться», — сказал он.
1: «Ну, конечно. Если дать ему достаточно времени, он приспособится к самым невероятным условиям. Вот тебе и отличный пример. Народ без истории, без письменности, отрезанный от всего остального мира, жаждавший лишь одного — выжить. К
4: Каждые несколько лет с неба сваливаются какие-то дьяволы и отнимают у них детей. Они пытаются бежать, но бежать некуда. Они строят лодки, но и уплыть тоже некуда. Никакого выхода.
5: А потом один умник взял, да и выкопал в земле яму. Забросал сверху ветками и залез туда со всем своим семейством. Оказалось, это выход.
4: С этого началось, кивнул командир Стейн. Другие тоже стали зарываться в землю, делать туннели все глубже и искуснее, потому что рабократы пытаются извлечь оттуда свою добычу. И, наконец, рабы берут верх. Это была, наверное, первая планета, восставшая против большой рабократии и не потерпевшая поражения. Рабов невозможно было выкопать из-под земли. Ядовитый газ просто убил бы их, а на что рабократам мертвецы? Посланные за ними машины оказывались в западне, как наши три глаза. А те, кто по глупости сам спускался туда. У командира перехватило горло. Тело убитого перед ними было красноречивее всяких слов.
5: «Откуда такая ненависть?» — спросил Арнил. «Ведь девушка предпочла разбиться насмерть, только бы Дол ее не настиг».
4: «Туннели заменили религию», — пояснил Стейн. «Это понятно. Те годы, что проходили от набега до набега, их надо было оберегать и содержать в полном порядке. Ну и ясно. Детям внушали, что с неба приходят только демоны, а спасение под землей. Как раз нечто противоположное всем старым земным верованиям. Ненависть и страх укоренились глубоко. И старый млад твердо знали, что делать, если в небе появлялся корабль. Наверное, входы были повсюду. Едва завидев корабль, все население скрывалось в своих лабиринтах. И раз мы тоже с неба, значит, мы тоже рабократы. Тоже демоны.
5: Видимо, Дол кое о чем догадался. Но думал, что сможет их убедить, сможет объяснить им, что рабократов уже нет и прятаться больше незачем. С неба прилетают добрые люди. А для них все это ересь. Они бы его убили за одни такие речи, даже если бы стали слушать.
4: Космонавты бережно отнесли Дола-младшего на корабль.
5: Да, нелегко будет добиться, чтобы эти люди нам поверили.
4: Они на минуту остановились передохнуть.
5: И все-таки я не понимаю, почему рабократы непременно хотели взорвать эту планету?
4: Мы и тут искали какие-то слишком сложные объяснения, ответил командир Стейн. Почему армия-победительница взрывает здания и разрушает памятники, когда ей приходится отступать? Просто от разочарования и от злости. Извечные человеческие чувства. Уж если не мне, так пусть не достанется никому. Эта планета, видно, долгие годы стояла у рабократов поперек горла. Мятеж, который им никак не удавалось подавить. Они снова и снова пытались переловить мятежников. Не могли же они признать, что рабы взяли над ними верх. А когда поняли, что проиграли войну, им только и оставалось, что взорвать эту планету, просто чтобы отвести душу. Да ведь и ты почувствовал нечто подобное, когда увидел труп Дола. Так уж устроен человек. Оба они были старые солдаты. И когда укладывали тело Дола в особую кабину и готовили корабль к взлету, старались не давать воли своим чувствам. Это был рассказ Гарри Гаррисона «Уцелевшая планета» в переводе с английского Э. Кабалевской. Рассказ Майкла Арсенолта «Самый обычный Хэллоуин».
6: Как всегда на Хэллоуин я бродил по улицам, занимаясь тем, чем занимаюсь всегда. Я охотился за вампирами. Я выжидал часа, когда станет совсем темно. Когда последние лучи жизнеутверждающего солнечного света угаснут окончательно, после чего выбирался наружу. Не было смысла выходить раньше, пока они еще спали у себя в жилищах своим нечистым сном неумерших. Богом проклятые создания! Какую цену они заплатят? Я без устали кружил и кружил по улицам. Я знал, что они где-то здесь. Знал, что лишь я могу отыскать их, и лишь я могу их уничтожить. Под фонарем я помедлил. Проверил оружие и перепроверил снаряжение. Я был готов. Я всегда готов. Я улыбнулся. На Хэллоуин вампиры становятся самонадеянны. Они ослабляют свою защиту. Они думают, что могут вот так запросто смешаться с нами, что мы не сумеем заметить их, не сумеем их вычислить. Но они ошибаются. Они пытаются незаметно скользить вместе с толпами, прятаться среди угости, а не то напугателей, всяческих костюмированных охотников за сладостями. Но все же они выделяются. Я могу их вычислить. Мой обход длился уже 2 часа, когда, наконец, я увидел одного из них. Он угнездился в компании громкоголосых и назойливых, веселящихся, тщетно пытаясь сделаться незаметным. Однако я почти тотчас проник под его маску. Приблизившись к компании сзади и стараясь, чтобы мое присутствие не привлекло внимания, я последовал за ними и изучал его до тех пор, пока не убедился окончательно. Они шли себе вдоль длинного многоквартирного дома, не обращая на меня внимания, хохоча и расшвыривая пустые банки из-под пива, не имея понятия о том, что среди них демон. Я приблизился на достаточное расстояние и сделал свой ход.
7: «Замри, исчадие ада!» — вскричал я.
6: Тогда они все остановились и повернулись ко мне, очевидно, не зная, как им поступить. Возникла пауза. Они в молчании мерили меня взглядами. Не знаю, почувствовали ли они окружавшую меня ауру благочестия или уже успели подпасть под гипнотическое влияние вампира. Так или иначе, их жизни никогда уже не стали бы прежними.
7: «Простите», — произнес пухлощекий человек, одетый клоуном. «Но у нас нет мелочи. Мы ничего не можем вам дать».
6: «Я не нищий», — возразил я. «Я занимаюсь тем, что уничтожаю зло. Пожертвования, впрочем, принимаются».
7: «Проваливай отсюда», — сказал приятель клоуна, трансвестит. «Ты нас не напугаешь».
6: Несомненно, им даже в голову не приходило, что я был их единственным спасением.
7: Они были слепы. Они не понимали, что я и только я мог спасти их никчемные шеи.
6: Все, кроме одного... Разумеется, самого демона. Он-то знал, кто я такой. Я читал это в его холодных-холодных глазах. Я видел так же, как страх поселяется в нем. Я знал, что скоро он будет умолять меня. Я уже слышал его упрашивания, и они звучали музыкой в моих ушах. Освещенная столетиями игра охотника против растленного сатанинского отродья вскоре будет сыграна вновь.
7: «Разве вы не понимаете? Это же не человек! Это вампир, только что из 7-го круга ада!»
6: «Ну да, а я Бэтмен», — ответил еще один в сером трико, как мне показалось, вполне ренфилдским тоном.
7: «Да нет же! Что за слепые идиоты! Я имею в виду, что он действительно вампир! Самый настоящий! Он высосет вас, глупцов, словно дешевую бутылку вина!»
6: И тогда эти кретины принялись смеяться. Смеяться, словно истинные марионетки Люцифера, каковыми они теперь и являлись. Это было поистине печально, видеть, с какой легкостью они были околдованы. Я встретился взглядом с дьявольской тварью, и он тоже засмеялся с явным самодовольством, думая, что теперь ему ничто не грозит.
7: Я понял, что настало время действовать. Запустив руку внутрь своего пальто, я нащупал во внутреннем кармане пузырек, достал его и откупорил пробку.
6: «Это заставит вас уверовать», — произнес я, высоко поднимая руку.
7: «Это святая вода! Единственное средство, чтобы распознать вампира!»
6: Я широко размахнулся и швырнул пузырек в его направлении.
7: «В яблочко!» Пузырек разлетелся вдребезги, залив ему всю грудь, обрызгав руки и лицо.
6: Он расхохотался еще пуще, и остальные присоединились к нему.
7: Они задыхались от смеха и хлопали себя поляшком. Они не могли остановиться и закатывались снова и снова до тех самых пор, пока не начал куриться первый дымок.
6: Кожа вампира задымилась,
7: спучилась и пошла пузырями. Он испустил душераздирающий вой, словно дикий зверь, которым и являлся. Остальные, освободившись от заклятия, которым оплел их вампир, ударились в панику. Члены компании принялись бегать взад и вперед, всплескивая руками и тряся головами, словно не веря тому, чему они были свидетелями. Эти люди, еще какие-то секунды назад числившие злого духа у себя в друзьях, теперь видели его таким, каким он был на самом деле. Для них это было пробуждением.
8: «Боже мой!» — восклицал клоун. «Это все правда! Это правда! Он действительно вампир!»
7: И вот тогда наступил мой черед смеяться. Когда говоришь им, что в пузырьке святая вода, это всегда заставляет их потерять голову. Но каждый хороший охотник на вампиров знает, что вся эта религиозная болтовня не стоит и выеденного яйца. Если ты хочешь добиться настоящей реакции, нет ничего лучше доброй порции неразведенной соляной кислоты. Легко понять, что никто из них не понимал, что делать дальше. Хорошо еще, что я был рядом. Без меня они могли бы впасть в состояние полного ступора, но я-то знал, что надо предпринимать. Я знал, как закончить это дело. Я вытащил из-под пальто заостренный деревянный кол и швырнул клоуну. «Проткни его! Давай, прямо в сердце!» Он стоял, безвольно зажав кол в руке и тупо глядя на него с выражением ужаса на лице. «Ну же!» – заревел я! «Это твой единственный шанс!» Клоун занес свое оружие. На его лице проступила решимость и ринулся вперед. Кол нашел свою цель, и струя нечеловеческой крови хлестнула из груди сатанинского создания. Еще одно очко в пользу хороших парней. Моя работа была завершена. Я тронулся дальше, не дожидаясь, пока они начнут осыпать меня выражениями благодарности и восхвалениями. В качестве последнего напутствия я крикнул им через плечо: «Не забудьте отрезать голову и набить ее чесноком! Потом сожгите голову и тело по отдельности!» Я завернул за угол, оставив им прибирать место происшествия и разбираться с местными властями. Полагаю, они задолжали мне хотя бы это, после всего, что я для них сделал. К тому же, ночь еще только начиналась. Меня ждало еще множество нечистых тварей для расправы и множество сладостей в качестве добычи.

0: Это был рассказ Майкла Арсенолта «Самый обычный Хэллоуин».
1: Страсть и долг.

Действительный тайный советник Гавриил Львович Курятников, запахнув полы подбитого ватой шлафрока, утро выдалось прохладное, тихонько приоткрыл дверь казенной квартиры и спустился на скоростном лифте к почтовому ящику. Повернул ключ, вынул пачку свежих газет. Первым делом осторожно и брезгливо, как ядовитую змею, вытянул свежий номер московского богомольца и зашуршал серыми страницами. На первой полосе любимой москвичами газеты во весь лист красовался заголовок вершковыми буквами: «Его превосходительство любил домашних птиц». И ниже мельче, но все равно крупно: «Скандальные показания девиц легкого поведения против генерального прокурора Курятникова». Гавриил Львович застонал и покачнулся, схватившись рукой за высокий лоб. «Разорвать! Немедленно разорвать этот бульварный листок!» Ведомости народных депутатов, как и подобает газете умеренного и респектабельного направления, поместили новость на второй странице и мелким шрифтом. Бог даст, Поленька не заметит. Она всегда сразу перелистывает на страницу светской хроники и культуры. С русским словом и московским созерцателем тоже обстояло благополучно. Словом и московским созерцателем тоже обстояло.

0: Еле Полина Аполлоновна ходила вся почерневшая и смотреть на супруга избегала, а потом преодолела себя. Поняла, что если еще и она мужа казнить станет, сломается Гавриил Львович, не выдержит. Не то чтобы даже пожалела его, клетвопреступника и блудодея, нет. Просто вспомнила о долге. Ведь одно дело Ганечка, слабости и грехи которого за долгие годы замужества она изучила слишком даже хорошо, и совсем другое дело генеральный прокурор Курятников, государственный муж и человек чести. Здесь, конечно, было совершенно очевидно, что женского прощения Гавриилу Львовичу не дождаться никогда, но уважение супруги он, по крайней мере, не утратил, как и своего собственного. Да, слаб и грешен. Знал это за собой всю жизнь еще с пажеского корпуса, когда после вечерней молитвы лазил через забор и до рассвета пропадал в дешевых домах терпимости на Лиговке. Страшный, сильный бес, имя которому сладострастие с молодых ногтей терзал плоть и душу Гани Курятникова лютым соблазном. По молодости лет справляться с напастью Гавриил Львович не умел вовсе и не раз попадал из-за своей пылкой влюбчивости и африканской чувственности в рискованные истории. Как только на юридическом поприще удержался, загадка. Верно, берег Курятникова ангел-хранитель, мощнокрылый Гавриил от гибели для некой великой цели. А гибель по временам ходила близехонько. До сих пор в сырую погоду давал себя знать кусок свинца, засевший под правым локтем. Напоминание о давней дуэли со вторым секретарем Свято-Даниловского райкома из-за золотоволосой Лореле и замзавор-сектором. Да и позже уже в Первопрестольной случалось всякое. Хлебнула Полина Аполлоновна, тогда еще просто Поленька, и горе, слез и сердечных обид. Но годам к 30, когда другие сластолюбцы только-только начинают втягиваться в большой разврат, свершилась с Курятниковым разительная перемена. Долг оказался сильнее чувственности. Вдруг дошло до Гавриила Львовича, что человек, избравший дорогу правосудия, должен быть безупречен и чист, иначе нет у него нравственного права охранять белоснежную тогу закона. И Курятников сумел одолеть злокозненного беса. Жизнь, до тех пор мутная и хмельная, сразу вошла в мирное равнинное русло. Оленька ожила, помолодела, родила мужу одну за другой двух дочек, умниц и красавиц. И с карьерой пошло на лад. Стал Гавриил Львович самым молодым в российской истории товарищем генерального прокурора, а после положенный срок был сочтен достойным возглавить это почтенное ведомство. И лишь одному богу, а вернее дьяволу, известно, каких мук, какого неимоверного напряжения воли стоило Курятникову бесстрастно взирать на стройноногих секретарш в обтяжных мини-юбках, на сдобных пышногрудых депутатши с фракции «Дамы России», на министра богоугодных дел Амалию Францевну фон Бёзе или даже просто на улыбчивых дикторш с канала НТВ. Особенно его превосходительству нравилась одна черненькая с легкой косиной в милых глазках. Достигнув 50, решил было и Гавриил Львович, что все, недолго осталось ему мучиться. Скоро станет поспокойнее, поутихнет неистовство гормонов, потеснится буйная плоть и даст дорогу покойной мудрости, благословенной награде зрелого возраста. Так ведь и вправду вроде как спокойней стало. Хотя бесстыжие обжигающие сны мучили по-прежнему. Ну да что сны, это, как известно, материя безответственная и силе воли неподвластная. И вдруг, как гром среди ясного предзакатного неба, то самое. Проклятое, благословенное, вознесшее до райских кущ и обрушившее в адские бездны. Казалось, все теперь отдал бы, чтобы не было той роковой ночи. В то же время сердце-то не обманешь, твердо знал Курятников. Не случись той ночи, и жизнь ему была бы не в жизнь. Произошло же вот что. Действительный тайный советник Курятников, генеральный прокурор, кавалер ордена Подвязки и звезды за заслуги перед Отечеством второй степени, один из первейших сановников державы, влюбился сразу в двух женщин. Даже и в юные сумасшедшие годы такого с ним никогда не случалось, а тут на тебе! Гавриил Львович расследовал дело огромной государственной важности. Знал, что ходит по лезвию бритвы. Всего можно было ожидать от злодеев. И публичные пощечины, и клеветы, и даже яду в любимом прокуроровом коктейле «Маргарита». Однажды его превосходительство подъезжал к зданию прокуратуры в своем бронированном «Даймлер-Бенце».
1: оторвал глаза от секретной распечатки

и обмер. У ворот стояла стройная барышня в шляпе со страусовым пером и в вуалетке. Встретив взгляд государственного человека, откинула дымчатый газ с тонкого лица, шагнула вперед, лимузин как раз притормаживал, и у Гаврила Львовича стиснулась в груди от мерцания ее ярко-зеленых глаз. А в тот же день, вернее уже вечером, когда Курятников со своим швейцарским коллегой был в Геликон-опере на сказках Гофмана, он увидел давешнюю незнакомку в соседней ложе. Она обернулась, и генеральный прокурор ахнул. Глаза у прелестницы оказались уже не зеленые, а синие-пресиние. Гавриил Львович взял себя в руки, вспомнив о существовании цветных контактных линз, и всецело отдался волшебному неистовству Оффенбаха. Погибель действительно тайного советника пришла на завтра на рауте у английского посланника сэра Эндрю Вуда. У мраморной лестницы подле зеркала Курятников увидел прекрасную незнакомку, как бы раздвоившейся. Сначала решил, что это шутки венецианского зеркала, однако, приблизившись, понял, что девушек действительно две. У одной глаза были синие, как воды Красного моря в Эйлате, а у другой зеленые, как листья мяты. Гавриила Львовича вспомнилась картина Джона Эверетта Миллиса «Осенние листья». И хотя Курятников знал, что любить прерафаэлитов – признак неважного вкуса, как раз об этом на последней встрече в Кремле он разговаривал с премьер-министром, но именно эта картина, на которой изображены две загадочные девушки с пленительными и тревожными глазами, еще с детства наполняла его душу неизъяснимым томлением. Он сам подошел к сестрам-близнецам, никто его на аркане не тянул. Завязался разговор. Одна назвалась Адилией, другая – Нормой. Ни фамилии, ни места службы своих новых знакомых Гавриил Львович не узнал, постеснялся спросить. Конечно, при его должности и почти неограниченных сыскных возможностях ничего не стоило бы выяснить такие пустяки, но слежка за дамами, да еще из личных видов, противоречила представлениям Курятникова о чести. И началось наваждение. Гавриилу Львовичу снилось то зеленоглазая Адилия, то синеокая Норма, а иногда, и это было всего сладостней, обе сразу. Развязался узел неожиданно. Однажды, тому с полгода, секретарша принесла конверт. В нем записка, пахнущая духами Кензо. Младшая дочь генерального прокурора, студентка историко-филологического факультета РГГУ, пользовалась точно такими же. В записке ни единого слова, только адрес в разлет начертанный алой губной помадой. А слов было и не нужно. Гавриил Львович завернулся в плащ, надел широкополую шляпу и один, без свиты, даже без телохранителей, что было чистейшим безумием, вышел на окутанную сизыми сумерками Большую Дмитровку. По дороге терзался догадкой, которая. То хотелось, чтобы это непременно оказалась Норма, а потом вдруг начинал шептать «Адилия! Адилия! Адилия!» Дверь открылась навстречу сама собой, когда палец в желтой лайковой перчатке еще только тянулся к звонку. За распахнутыми створками чернел благоуханный мрак. «Иногда я жду тебя, чарующий», — выпевал голос Алсу, любимой певицы действительного тайного советника. Курятников шагнул вперед, и его обняли невидимые обнаженные руки. Но не две, а четыре, даже будто не четыре, а много больше. В объятиях этой тысячерукой, тысяченогой богини Гавриил Львович провел сладостнейшую ночь своей жизни. Ну, а дальнейшее... Что ж, дальнейшее известно. Гнусный шантаж, видеопленка, запросы в парламенте, тягчайшие, незаслуженнейшие оскорбления, высочайший рескрипт об отстранении от должности. Застрелиться. Конечно же, таков был первый порыв. Умереть, уснуть и знать, что с этим сном исчезнут все волнения сердца, тысячи страданий. Пустить себе пулю в лоб – это было бы простительной слабостью. Но о чем Гавриил Львович не думал ни минуты, так это о добровольной отставке. Пренебречь долгом, не довести до конца важнейшее расследование, от которого зависело будущее не только России, но и всего человечества. Нет, нужно было проявить твердость, нести свой крест до конца.
От опального генпрокурора отвернулись многие, очень многие, но не все. Потому что для российского чиновничества слово «честь», слава богу, не пустой звук. На запросы сенаторов и депутатов Гавриил Львович отвечать отказался, потому что благородный человек не рассказывает публично о своих женщинах, даже если они повели себя недостойно. А если уж сказать всю правду, до сегодняшнего утра в бедном сердце его превосходительства теплилась робкая, почти безумная надежда. А может быть, Адилия и Норма тоже стали жертвами чудовищной интриги? И тогда приходил на помощь священный принцип, имя которому – презумпция. И вот сегодня новый удар. Скандальные показания девиц легкого поведения. Как там в финале «Короля Лира»? Разбейся, сердце! Как ты не разбилась? Тихо ступая, Гавриил Львович миновал гостиную и остановился у входа в спальню жены. Оленька, светлый ангел, еще спала.

0: понедельник, когда крикуны притихли, эти двое встретились на гулкой лестничной площадке и долго стояли друг против друга, не зная, как начать разговор и надо ли его начинать. Наконец, тот, кто был постарше, шагнул вперед, кашлянул и задал первый вопрос. «Тебе сколько лет, мальчик?»
1: «6».
0: «А мне 8. Тебя как зовут?»
1: «Коля Птицын».
0: «А я Сашка. Я тебя помню. Ты с 5-го этажа».
1: «Я из квартиры 33».
0: «Твоя мама в школе работает?»
1: «Да».
0: «Я ее видел. Там, во дворе».
2: Сашка уже давно не выходил на улицу. Маму Коли Птицына он видел с балкона. Она бросалась на железную дверь гаража, за которой прятался Сашкин отец. Потом отец вышел с бензопилой и отрезал Колиной маме руку.
1: «Она моего батяню загрызла»,
2: — сказал Сашка и заплакал.
1: «Я хочу к маме», — сказал Коля.
0: «Нет, нельзя».
2: Сашка испугался и сразу перестал плакать.
1: «Нам нельзя вниз. Пойдем, я отведу тебя к нашим».
2: Они жили в огромной квартире, занимавшей 2 верхних этажа 16-этажки. Здесь все принадлежало 14-летнему Даниле и его 10-летней сестре Марианне. Их родителей, как обычно, не было дома. Отец пропал на работе, о которой никто ничего не знал. А мама, когда еще все было нормально, ушла в салон и не вернулась. С детьми оставались домработница Зульфия и гувернантка Надин. Сейчас одна ворочалась в заколоченном туалете для гостей. Она рыча бросалась на дверь, когда кто-нибудь из детей проходил по коридору. Другая, подвывая, бродила по запертой лоджии и время от времени испытывала прочность бронированных стеклопакетов. Она была крикуном.
0: «Это Коля Птицын», — представил Сашка нового приятеля. «Он с 5-го этажа, из квартиры 33. Его мама моего батю загрызла. Она в школе работала».
2: 12 пар глаз с любопытством смотрели на нового члена общины.
0: «Что ты умеешь делать?» — спросил

0: заправлять кроватку», — неуверенно сказал смущенный Коля и, подумав, добавил: «играть на барабане».
1: «Ты будешь собирать воду», — решила Марианна. «Раньше это делала Света, но теперь она пойдет работать на кухню».
0: Невысокая рыжая девочка выступила вперед и взяла Колю за руку.
1: «Я тебе покажу, как собирать воду», — сказала она. «Это несложно, ты справишься. Надо будет выходить на крышу, когда идет дождь, и оставить кастрюли».
2: «Мой папа крышу тоже купил», — гордо сказал Данила. «У нас там сад».

Дождь был почти каждый день, и Коля быстро запомнил свои немудреные обязанности. Конечно, таскать полные кастрюли с крыши на кухню было тяжело, но он не жаловался, видя, как работают другие. Рыжая Света моет и чистит посуду. Некрасивая Жанна готовит завтраки и обеды. А серьезная и почти уже взрослая Марина ухаживает за тремя малышами, которые едва научились ходить. Мальчики работали не меньше девочек, и уж точно их работа была опаснее. Они проникали в чужие квартиры и собирали там все ценное, в первую очередь продукты. Ребята часто встречались с хозяевами квартир. И тогда за дело брались 15-летний Лёва Кашкин по прозвищу Молчун и 14-летний Вовчик Каратист. Они выступали вперед. Лёва держал в руках ружье Бинелли, а у Вовчика был легкий карабин Сакко. С остальным оружием из арсенала отца Данилы дети справиться пока не могли. Бах! Ружейный выстрел сбивал с ног и цель, и стрелка. Бух-бух-бух! Карабин делал несколько аккуратных дырок в теле хозяина квартиры, прежде чем одна из пуль наконец-то попадала ему в голову. Только так можно было убить зомби. А потом Тюфяк Миша и Степка Грузчик брали труп за ноги и, ругаясь по-взрослому, волочили его к ближайшему окну, чтобы выкинуть наружу. Да, определенно, Коле нравились его обязанности. Только Данила и Марианна ничего не делали. Но они были главными, и в этом заключалась их работа. Ночами было очень страшно. Электричества не было и не было света. Каждую ночь дом словно в чернильное море погружался, по дну которого бродили ужасные создания. Они издавали жуткие звуки, слышные даже при закрытых окнах, даже под одеялом, даже под подушкой. Коля сворачивался клубочком и затыкал уши пальцами. Он вспоминал маму и папу, вспоминал колыбельную, которую они ему пели, и сам начинал ее напевать, глотая всхлипы и растирая слезы ладонями. И тогда к нему приходила Марина. Она садилась на краешке кровати, гладила Колю кончиками пальцев и тоже пела так тихо, что Коля замирал и переставал дышать.

он слушал колыбельную и забывался беспокойным сном. Ему всегда снились ходячие мертвецы, зомби и крикуны. Он бродил среди них и искал маму.

0: Баю, баюшки, бай-бай, мама, сынушку, встречай.
1: Марина тихонько поднималась с кровати и уходила спать. Но ее голос продолжал звучать в снах Коли. Колыбельная песня превращалась в зловещую считалку.
0: Баю-бай, баю-бай, маме в голову стреляй.
1: Коля вздрагивал, просыпался и опять...

Они не знали, почему все взрослые превратились в чудовищ. Они не знали, почему все дети остались людьми. Кажется, в новостях рассказывали о чем-то страшном и странном, но дети не смотрят новости. Мир изменился за 3 дня. Любящие родители стали монстрами, а их чада превратились в легкую добычу. Вряд ли в мире было много мест, где дети могли защитить себя или хотя бы просто выжить.

воскресенье ночью случился сильный дождь, и Коле пришлось вставать и идти на крышу. Закрытая в туалете домработница Зульфия до полусмерти напугала его, когда он крался по темному коридору. Запертая дверь вдруг задергалась и застучала, и сердце Коли остановилось и словно оторвалось, а потом подскочило и заколотилось, как дикая птица в тесной клетке. Коля задохнулся и тут же поймал ладошками едва не вырвавшийся визг. Шуметь ночью было нельзя. Шуметь ночью было страшно. Он выбежал под темное небо, не помня себя, но холодный дождь быстро привел его в чувство. Коля, слушая птичье трепыхание своего маленького сердца, перелил воду из наполнившихся кастрюль в ведра и вернул опорожненную посуду под тугие струи. Надо было нести воду вниз, пока кастрюли не наполнились вновь, а он боялся возвращаться в черный коридор и идти мимо красной двери. Возможно, он так и простоял бы на крыше до самого рассвета, если бы не тень, шевельнувшаяся за бетонным колодцем вентиляции. Черная промокшая фигура медленно поднялась на ноги и, качаясь, двинулась к Коле. Мальчик пока не замечал ее. Он слушал звон кастрюли, биение сердца. Это была почти музыка. Коле вспомнились домашние концерты, когда он сам стучал по барабанам, перевернутым детским ведерком, а улыбающийся папа бренчал на старой гитаре, и мама подыгрывала им обоим. У нее было музыкальное образование. У нее был кларнет. Холодная рука легла мальчику на плечо. Тяжелое ведро упало, выплеснув воду, и покатилось, грохоча к невидимому сейчас черному обрыву. К многоэтажной пропасти, по дну которой бродили полчища мокрых, стенающих зомби. Коля взвизгнул, выгнулся и потерял сознание.

0: Марина пела свою страшную колыбельную, и Коле не хотелось просыпаться.
1: Баю-баюшки, бай-бай, мама, сынушку, встречай.
0: Мама играла на кларнете, а папа бренчал на гитаре. Сейчас они отвернулись от него, и он не видел их лиц. Он позвал их, но они будто не слышали, и тогда Коля шагнул к родителям, почему-то не чувствуя под собой ног. Он увидел, как мама и папа встают, как они неуклюже поворачиваются и неловко поднимают руки. Сказали они. По их лицам текла холодная вода, по серой порвавшейся коже, по выпученным белым глазам, по изжеванным губам и ввалившимся носам.
1: Баю-бай, баю-бай, маме в голову стреляй.
0: Коля поднял тяжелое ружье Бенелли и очнулся. Безоружный, маленький, одинокий и слабый. Кто-то склонился над ним, заслоняя от дождя, падающего из мрака. Кто-то протянул к нему руки и сказал:
2: «Храни тебя, Господь, малыш».

0: Старик попросил называть его дядей Борей. Старику было 45 лет. «Я следил за вами из дома напротив». Он протянул руку в дождь и показал куда-то во тьму. «Следил все это время и готовился. А когда все было готово, я решил пойти к вам, за вами». Широко открыв рот, маленький Коля мок под дождем и слушал рассказ о том, как старик выбирался из квартиры и пробивался на чердак, как он мастерил хитрую петлю из проволоки и ремня, а потом долго полз по стальному тросу, несущему тонкие кабели, боялся смотреть вниз и несколько раз срывался и резал руки. 2 часа полз дядя Боря с одной крыши на другую. И потом еще 3 часа лежал за колодцем вентиляции, не имея сил двинуть ногой или рукой.
1: «Почему вы не зомби?»
0: – тихо спросил Коля. «Я не знаю», – ответил старик. «Крикуны на меня не действуют». Они спустились в квартиру и вместе прошли мимо красной двери туалета, за которой бесновалась домработница. «Кто там?» – спросил старик.
1: «Зульфия»,
0: – ответил Коля. И, помолчав, добавил.
1: «Я ее никогда не видел».
0: «А кого вы держите на балконе?»
1: «Надин. Скоро ее убьют, потому что нам нужен балкон, чтобы смотреть вниз».
0: «Я слышал выстрелы», — кивнул старик. «Я слышал много выстрелов. Вы уже многих убили?» Коля пожал плечами. Он не знал. Его дело было носить воду. «Вы же дети», — сказал старик. «Вы не должны так поступать».
1: «Моя мама»,
0: — спокойно сказал Коля,
1: — «загрызла папу Сашки. Он отпилил ей руку, а она все равно его загрызла, и теперь они оба внизу. Иногда мы их видим. Я вижу свою маму, а Сашка своего папу. Мы все смотрим вниз. Там наш двор. Там все наши соседи».
0: Они смотрели вниз каждый день. У них не было ни компьютеров, ни телевизоров. Игровые приставки не работали, радио молчало. В плеерах сели батарейки. Иногда они читали книги, но чаще просто смотрели во двор, на собравшихся там взрослых. Дети знали здесь почти всех. Кого-то называли настоящим именем, кому-то придумывали прозвище. У многих в толпе затерялись отцы и матери, старшие братья, дяди, бабушки, знакомые и знакомые знакомых. Увидеть их было удачей. С высоты не было заметно, как сильно изменились эти люди, превратившись в зомби. Поэтому при некоторой фантазии можно было представить, что во дворе просто идет собрание, и скоро оно закончится, и тогда опять все будет как раньше.
2: «Смотрите, смотрите!» — кричал Степка Грузчик, свесив ноги с подоконника и опасно наклоняясь вниз. «Мой брательник объявился! Вон идет!»
0: У Степки была большая семья, и они почти всегда собирались у подъезда.
2: «Привет, ма!» —
0: громко кричал Степка вниз.
2: «Привет, па!»
0: Зомби поднимали головы. Эхо отражалось от стен соседних домов, и казалось, что это родители отвечают Степке. Вот ради таких моментов дети и проводили у окон почти все свободное время. Каждый день они смотрели вниз и видели все, что делают взрослые.

0: «Почему вы не зомби?» — спросил утром Данила у старика, сидящего за столом.
1: Тот молча пожал плечами, отхлебнул горячий бульон из фарфоровой чашки и положил в рот два сухарика с чесночным вкусом. На кухне собрались все. Это была большая кухня. Ребята с тревогой и надеждой смотрели на взрослого, который каким-то непостижимым образом оказался здесь, среди них.
0: «Где вы были, когда появились крикуны?»
1: — продолжал допытываться Данила.
2: «Дома».
0: «Вы слышали их?»
1: «Конечно».
0: «Но все взрослые, которые слышали крикунов, рано или поздно превращались в зомби».
1: «Я знаю». Данила долго молчал, подергивая себя за губу. Потом объявил:
0: «Мы должны уйти».
1: «Почему?» — удивился старик, бережливо смахивая крошки в ладони, отправляя их в рот.
0: «Вы превратитесь в зомби и наброситесь на нас».
1: «Не собираюсь я ни в кого превращаться. Я хочу вам помочь». Данила хмурился, догадываясь, что этот дядя Боря скоро начнет всем здесь заправлять.
0: «Уходите!»
1: Старик подвинул к себе кухонный нож и улыбнулся. «Нет, дети, я уже не уйду.

0: Опасения Данилы оправдались. С приходом дяди Бори жизнь в квартире стала меняться. Он был странный человек, не похожий на тех, кто сейчас бродил во дворе. Он много шутил и смеялся, играл на гитаре и пел непонятные песни. Он заставлял ребят читать и запрещал подходить к окнам. «Там нет ничего хорошего», — говорил он. «Там только мерзость, ужас и смерть. Вы не должны это видеть». Дядя Боря учил не слушать крикунов, хотя всем было известно, что это невозможно. Безумные вопли проникали в голову, даже если закрыть окна и заткнуть уши. А еще дядя Боря обещал, что однажды они все выйдут из этой квартиры и отправятся в безопасное и тихое место, где можно будет навсегда забыть о страхе. Некоторые ребята верили этим рассказам, но остальные пока больше прислушивались к Даниле. Ведь они жили в его доме, он был здесь главным. «Не нужно никуда уходить», — говорил Данила своим товарищам в четверг. «Это наш дом и наш двор. А там внизу, посмотрите, там же наши родители». Старшие ребята, все, кому уже исполнилось 12, стояли на лоджии, курили и смотрели вниз. Там внизу лежало тело Надин, похожее на раздавленного таракана.
1: «Если мы ничего не сделаем, то старик нас убьет», — едва слышно говорил им Данила. «Крикуны превращают в зомби всех взрослых. Скоро придет его очередь, и тогда он сожрет нас. Мы должны от него избавиться».

0: ночь со вторника на среду Коля Птицын проснулся от непонятного шума. Ему хотелось пить, и он выбрался из своей кровати, чтобы пойти на кухню, где с недавних пор обосновался дядя Боря и где на столе всегда стоял графин с кипяченой водой. Коля крался на цыпочках мимо закрытых комнат, где отдыхали другие ребята. Но вот опять впереди что-то стукнуло, и Коля замер, таращась в темноту. Ему показалось, что там мелькнул неясный свет, но единственный работающий фонарик был у одного Данилы, а спичками и зажигалками разрешалось пользоваться только старшим ребятам. Так кто же там шумит? И не накажут ли его за хождение ночью? Коля постоял, ожидая, не повторится ли шум. Потом все же решился и, прижимаясь к стенке, двинулся дальше, к кухне. Он оставался в тени, поэтому его так никто и не заметил. А вот он видел все.
1: «Что случилось? Кто вы, ребята? Что происходит?»
0: — спрашивал дядя Боря, пытаясь заслониться ладонью от колючего света фонаря. Ему не отвечали. Пять человек стояли полукругом. Он не мог их рассмотреть, но он знал, кто это.
1: «Вы что, пришли меня убить? Но вы же дети!» Недоверчиво улыбающийся дядя Боря начал подниматься со своей постели, похожей на большое птичье гнездо. И тогда грянул первый выстрел, опрокинувший цель и стрелка. Но старик остался жив. Он хрипел, царапал стену и пытался встать. Кажется, он что-то говорил, но вместо слов из его рта вырывалась густая и яркая кровь. В боку дяди Бори хлюпала большая дыра. Перебитая рука болталась на каких-то тонких веревочках, словно оторвавшиеся конечности игрушечного робота-трансформера.
0: Четыре раза хлопнула винтовка. Четвертая пуля попала старику в глаз. И все кончилось. Застучали двери, завизжали девчонки, заплакали малыши.
2: «Дядя Боря превратился в зомби», — объявил Данила, выключив фонарь. «Нам пришлось его застрелить».
1: Коля пятился, пятился и пятился, закрывая рот руками, боясь, что крик правды сейчас вырвется, и тогда он сам увидит два черных глаза, направленных на него — глаз Бинелли и глаз Сакко. Тени шевелились на стенах, будто готовились броситься на него и задушить.
0: Он наткнулся на заспанную Марину, выходящую из девчачьей комнаты.
2: «Что случилось?» — спросила она.
0: Он не ответил, только прижался к ней, дрожа. Она провела рукой по его волосам. Он вспомнил маму и зарыдал. Пятнадцатилетний Лёва Кашкин, проходя мимо них, ущипнул Марину за грудь. От него пахло порохом и еще чем-то незнакомым.
3: «Идите спать, дети!»
0: — сказал он ломающимся голосом.
3: «А к тебе, Маринка, я загляну завтра вечером!»

Остаток ночи прошел спокойно. И даже утром еще ничего не произошло. В комнате, где отдыхали ночные герои, было очень тихо, и никто не решался их потревожить. Только в обед, обеспокоенная отсутствием брата, Марианна отправила Свету проведать закрывшуюся компанию, узнать, все ли у них в порядке. Коля как раз нес воду с крыши, когда Света открыла дверь и завизжала. Почему-то Коля сразу понял, что произошло. Он бросил ведро, и через минуту это спасло ему жизнь. Нагоняющий его зомби поскользнулся в луже и упал. Но это случилось позже. А пока Коля просто стоял и смотрел, как из комнаты выбираются жуткие фигуры. У одной за спиной болталось ружье Бенелли, другая волочила за собой винтовку Сакко. Третья все еще держала в руке фонарь, но выронила его, потянувшись к Свете. «Мама!» — вскрикнул Коля и бросился вперед. Он схватил перепуганную девочку за руку и потащил ее в сторону. Наверное, зомби настиг бы их, но тут в его объятии угодил всезнайка Вадик, выскочивший из бильярдной. Мальчик закричал, зомби крепко обнял его, и они вместе повалились на пол. Их было пятеро. Те самые подростки, что ночью пришли на кухню, где спал дядя Боря. Тогда они были людьми, пусть и маленькими. Теперь они повзрослели и стали монстрами. Коля подтолкнул Свету к выходу на крышу и увидел Марину. 15-летний Лёва Кашкин, превратившийся в зомби, тоже увидел ее и шагнул ей навстречу. Если бы не лужа на его пути, если бы не ведро у него под ногами, из той квартиры не ушел бы никто. —

0: Потом они стояли на краю пропасти, перепуганные девочка-подросток и два ребенка.
1: «Дядя Боря говорил, что из города можно убежать», — сказал Коля.
2: «Да, я помню», — отозвалась Марина.
1: «Он рассказывал, что в гараже его дома стоит большой фургон, в котором есть еда, вода и бензин. Ключ уже в замке зажигания».
3: «А ты умеешь водить машину?» —
0: спросила Света.
1: «Немного», —
0: кивнула Марина.
1: «Папа учил меня».
0: Крики в квартире стихли. Закрытая дверь дернулась несколько раз, щеколда отлетела, и на крышу выбрался первый зомби. Он был весь перемазан кровью, но дети узнали его. Это был Степка Грузчик.
1: «Они убили дядю Борю», — сказал Коля. «Он не был зомби. Он до конца оставался человеком. Я все видел».
2: «Идем»,
0: — сказала Марина. Она крепко взялась за стальной трос, по которому вился тонкий провод, закинула на него ногу и повисла над краем пропасти, на дне которой ворочалась гниющая толпа.
1: «Держись крепко, не упади», —
0: сказала Света, помогая Коле забраться в петлю, сделанную дядей Борей из ремня и проволоки.
1: «Не смотри вниз и не слушай крикунов, если не хочешь стать таким, как они».
0: Она подтолкнула зажмурившегося мальчика и, обернувшись на ковыляющего к ним зомби, тоже ухватилась за провисающий трос. Им предстоял длинный и трудный путь. У них начиналась долгая самостоятельная жизнь.

0: Оставалось почти 70 лет. Но что можно сделать за такое ничтожное время? Ялхор вздохнул и перевернулся на другой бок.
1: Жизнь не удалась.
0: Под ребро кололо своим легендарным острием копье Ценакикыт. Добрая старая работа, теперь таких не делают. Ничего теперь не делают. Есть не хочется. Значит, ничего не хочется.
1: Или попить сходить.
0: Ялхор потянулся так, что хрустнули все 456 позвонков, перевернулся лапами к низу и привстал. Голова закружилась.
1: Сколько же он лежал? Что-то около полугода.
0: Надо все-таки разминать кости раз в месяц хотя бы, а то соли какие-нибудь отложатся.
1: Кстати, а где выход?
0: Сзади. Вот ведь в прошлый раз, когда вполз в пещеру после кормежки, так даже развернуться головой к выходу было лень. Докатился. Ялхор укоризненно покачал сам себе головой и стал сдавать задом. Пещера у него была довольно узкая, драть бока о стены не хотелось.

0: А хвостом дорогу нащупывать тоже не бог весть какое удовольствие.
1: А!
0: Ну вот. Теперь неудобно во всех отношениях. Кто там?
1: Лорд... Лорд-дракон? Простите, я не ожидал, что вы так выглядите. Я никогда прежде не видел драконов.
0: А ты кто?
2: Ялхор даже не знал, как теперь поступить. Вернуться к лежбищу и обратиться к гостю головой как-то не солидно получится.
1: Антон! Антон меня зовут, я по делу. Я... скажите, а у вас есть зубы?
0: Есть, но в другом месте. В другой части, я хочу сказать. Какое дело?
1: Ну, мне, понимаете, нужен зуб дракона.
0: Так. Знаешь, давай-ка выйдем на свежий воздух все-таки.
2: И Йелхор продолжил прерванное движение. Сзади кто-то, называющий себя Антоном, оступился, коротко ойкнул и зашуршал по камням к выходу из пещеры. Через некоторое время дракон почувствовал на шкуре, которую в тех местах можно было назвать условно нежной, дуновение свежего ветерка, а вскоре уже смог извлечь из тоннеля голову на стройной шее, чтобы, наконец, увидеть собеседника.
3: Собеседник представлял из себя человека. Довольно мелкий и сухощавый экземпляр.
0: «Продолжай»,
2: — сказал ему Йелхор, щурясь на солнышко и разминая крылья.
0: «Зуб дракона».
1: «Зуб дракона входит в рецептуру»,
2: — попытался оправдаться Антон, зачарованно глядя на облачка дыма, вылетающие из пасти дракона, который оказался не таким страшным, как показалось было в пещере, но более ужасным.
0: «Какую?»
1: «Значит так, понимаете, лорд-дракон, я не из этого мира, я попал сюда в результате природного катаклизма, вызванного, возможно, людьми, и хотел бы вернуться домой».
0: «Там лучше, чем тут?»
1: «Не, но я хотел бы кое-какие вещи оттуда прихватить, потом еще эту...»
0: «Понятно. Итак, ты пошел к каким-то знахарям, и они предложили тебе некое снадобье, вот только у них не оказалось зуба дракона».
1: «Да, его надо истолочь!»
2: Антон вытащил из заднего кармана джинсов клочок бумаги и зачитал. «Истолочь в крови девственницы».
0: «О, истолочь. Девственницу ты уже зарезал?»
1: «Нет, но мне показалось это уже проще. Я решил начать с зуба. И мне сказали, что дракон живет тут, и я подумал...»
0: «Что у меня может быть лишний зуб? О том, например, что... Растолочь зуб дракона можно только жерновами богини Адус, ты подумал? Или хотя бы о том, что дракон может обидеться и просто тебя съесть?»
2: Йелхор подался вперед.
0: «И вообще у меня складывается пренеприятное впечатление, что ты меня не боишься».
2: Далеко в лесу кто-то завыл довольно тоскливо, подчеркнув наступившую абсолютную тишину.
1: «Нет, нет, я вас боюсь, лорд-дракон, я совершенно не ожидал, что вы такой... такой ужасный!»
2: Замахал Антон руками, переступив на дрожащих ногах. Не кстати захотелось в кустики.
1: «Ну что ж мне делать? Мне нужно домой, у меня семестр!»
0: «Семинарист, тот худой. А знаешь, семинарист, почему тут костей перед входом не навалено, как у других драконов?» «Потому что я ем с костями! А естественные надобности предпочитаю справлять в гостях. Элементарная чистоплотность по драконьи, знаешь ли».
2: Йелхору понравилось, как перепугался человечек.
0: «Другое дело. Прятаться в пещеру, как к себе домой, зуб едва ли не требует. Не поздоровался даже. Значит так, давай-ка сочини причины, по которым я должен тебя отпустить живым. А я пока водички попью».
2: Чудовище немедля уковыляло куда-то за валуны, и Антон облегченно вздохнул.
1: «Удрать! Вот лучшее, что можно придумать, да и добряк-дракон, кажется, на это и намекал!»
2: Антон повернулся и зашагал вниз по склону, затягиваясь сигаретой.
1: «Черт, последний! Я сунул в рот, совершенно не задумываясь! Вот такой стресс!» Ладно, чего ж, застрял в этой дыре с драконами, похоже, надолго, придется бросать курить. И зажигалка целее будет, а то ведь еще что-то захотел сделать. Ах да, но страшно, странно, помочиться расхотелось совершенно.
2: Антон дошел до рощицы и запетлял между деревьями. Доброта добротой, ведь мог дракон и передумать, не стоит быть слишком заметным с воздуха. Однако новые дороги имеют и свои минусы. Через полчаса Антон понял, что заблудился и совершенно не соображает, в какой стороне логово дракона, а в какой грязная деревенька. Еще через полчаса хаотического блуждания по роще, оказавшейся совсем не маленькой, деревья перед ним неожиданно разбежались в стороны, и он оказался перед изумительной красоты озером.

0: Это было настоящее горное озеро. Да что там настоящее? Это было самое горное озеро из всех озер. Почти круглое, метров 200 в диаметре, со всех сторон окруженное совершенно голыми скалами, ни одного пологого спуска, наполненное чистейшей водой цвета неба. А у противоположного берега в озере купался дракон.
1: «Ну надо же быть такой ленивой тварью!»
0: Йелхор поленился дойти до ручья, решил напиться прямо с берега, встал на краешек и вытянул шею. Не очень-то ведь удобно, вот что самое обидное, но лень! Как результат, не прошло и часа, только-только горло промочил, как берег под ним частично осыпался. Дракон, потеряв опору, некоторое время балансировал на краю, ну и, понятное дело, свалился в воду. Напился. Каким чудом не умеющий плавать Йелхор сумел вынырнуть, сперва камнем пойдя под воду, оставалось для него непонятным. Как намокшие крылья сумели вздернуть его кверху достаточно, чтобы он смог зацепиться зубами за единственное растущее на берегу дерево тоже? А ведь давно хотел это дерево выкорчевать, чтоб не портило пейзаж, но лень было. И вот замечательная картина. Йелхор, беспомощно болтающийся в воде и удерживающийся на поверхности, только будучи подвешенным за собственную шею, которая крепится к дереву посредством знаменитых драконьих зубов, которые, главное, сильно не сжать, потому что деревце хрустнет, и тогда конец. Красиво?
2: Йелхор застонал.
0: Почти 70 лет до смены кожи. Похоже, времени гораздо больше. Практически вечность.

0: Антон смотрел на дракона, дракон смотрел на Антона. Дракон говорить не мог. Антону сказать было нечего, но разве только... «Я могу чем-нибудь помочь?» «Глупость какая! Подъемный кран не поможет!» «Покурить бы, а нечего! Кстати, вон они, зубы, совсем рядом!» И мысль попробовать выбить хоть один тоже рядом, как не старается Антон ее отогнать. И некрасивый, помимо того, ведь полыхнет один раз огнем, а он может, это сразу видно. Да и терять ящериц, кажется, нечего. «Здесь, наверное, глубоко!» Дракон мученически прикрыл глаза. «Мало того, что умирать так глупо, так еще на глазах у идиота! Так ему и надо, ленивой твари, позору драконьего племени! Дерево потрескивает! Глубоко ли? Оно бездонное, человечек! Глубоко это?» «Если бы были какие-то веревки или плот сделать, ну топора нет, да и не справлюсь я один, а озеро осушить нельзя?»
1: «Выпить еще предложи!»
0: «Или наоборот, например, повысить уровень воды, вот бы и всплыли!»
2: Дракон заморгал.
0: «Что-что?» «Что вы говорите?»
2: Беседа продолжалась еще около часа, пока Антон не понял, предположительно, что в пещере есть меч. «Что за меч?» «Пойти посмотреть». Дракон оживленно моргал, видимо, Антон понял его мысль достаточно точно. А озеро все-таки было немыслимо красиво. Хотя снизу так вряд ли кажется.

0: Меч Чепсоволок, несмотря на дурацкое имечко, которым он был обязан, само собой, гномом, чрезвычайно полезен при всех работах, связанных с глобальным разрушением. Меч Чепсоволок рубит в крошку все на свете, за исключением, может быть, только уж совершенно неломаемых вещей, вроде зубов дракона или жерновов богини Аддус. Антон понял это, когда скала рухнула, похоронив под собой все остальные сокровища дракона, о чем Антон теперь жалел. Но поздно. Зато меч, вот он, скалу кромсает, как воздух, вот. Ну что ж, если надо завалить ту порожистую речку, что вытекает из озера, то теперь к этому никаких препятствий не имеется. Времени уйдет только на то, чтобы добраться до подходящего места и еще чуть-чуть. И так оно все и вышло. На то, чтобы уровень воды в озере поднялся достаточно, чтобы Йелхор смог, подгребая лапами и крыльями, выбраться на берег, ушло еще часов 6, и за это время рельеф местности несколько изменился. Трудно удержаться, когда у тебя в руках Чепсоволок. Дракон встряхнулся, опасливо покосился на меч в руке Антона, потом обвел глазами окрестности.
1: «Знаешь, это хорошо, что такие вещи обычно лежат у драконов в пещере. Ты уж извини меня, человек Антон, но очень хорошо. Хотя огромное тебе спасибо».
0: «Да не за что! Только вы знаете, я вашу пещеру того... завалил ее».
1: «Ладно уж. Драконы умеют быть великодушными. Ладно, раскопаю. Надеюсь, ты не думал замаскировать обвалом воровство».
0: «Чепсоволок, кстати сказать, было бы очень порядочно с твоей стороны мне вернуть. А уже потом я тебя спрошу, чем могу помочь». «Да вы ведь знаете», — оперся на меч Антон и тут же оказался лежащим на земле. Меч провалился по крестовину. «Мне б домой».
1: «Зачем?»
0: — очень коротко спросил его дракон.
1: «Знаешь, пока я купался, мне пришло в голову. Я решил заняться своим характером. Я решил стать лучше. Я решил не лежать больше в этой горе, а отправиться в путешествие. Может быть, за оставшиеся до смены кожи 70 лет я успею все-таки совершить подвиг, чего в жизни не бывает. Но в путешествии нехорошо пускаться в одиночку. Мне нужен спутник. Знаю точно, случаи плодотворного партнерства человека и дракона в истории бывали. Гарантирую, пока ты со мной не мерзнуть, не голодать ты не будешь».
2: «Да, но ваше предложение так неожиданно».
1: «Зови меня Йелхор».
2: «И потом, а что за подвиги? Я ведь студент-недоучка, я, в общем-то, ничего не умею. Да и домой все-таки хочется».
1: «Домой всегда хочется. Это приятное и полезное чувство. Но, знаешь, я несколько удивлен. Ты отказываешься?»
0: Дракон был не просто удивлен. По его расширившимся глазам, по язычкам пламени, лизавшим ноздри, Антон заподозрил еще кое-какие эмоции.
2: «Не сердись, пожалуйста. Я с удовольствием просто хотел предупредить. А ты чем предполагаешь заняться?»
1: «Вот!»
0: Йелхор откинулся на хвост и принялся яростно жестикулировать передними лапами.
1: «Вот именно! Я не знаю! Я сам уже 1500 лет не могу придумать, как именно отметить смену кожи, чтобы не опозориться и не нарушить традицию. Понимаешь, древность расы, философический настрой, определенный такой всей нашей культуры, несуетность — это губит! В то же время помыслы человека достаточно мелки, чтобы всегда чего-то хотеть. Вот ты чего хочешь?»
2: «Домой».
1: «Опять!» — полыхнул огнем дракон. «Хорошо. Начнем с поиска дороги к тебе домой. Все равно я не знаю, где это. Значит, сперва мы отправимся в град Великий Хос за советом обитающих там магов Ордена Прибезликих. Если Орден еще жив. Неважно, кто-то там есть. И из этого кого-то...»

0: Такова традиция. Но я очень рад, что ты согласен, ведь самому-то мне ничего не нужно. Вот в чем проблема. Эх, даже аппетит разыгрался на эмоциях. Жди здесь. Я полетел.
1: И, не тратя больше слов, дракон чрезвычайно смешно пробежался по полянке и взмыл в воздух.
2: «Как красиво они летают!» — думал Антон, поглаживая чипсоволок. «Вообще здесь красиво. И горы, и озеро, и деревья эти. Ну что, прогуляем учебу? Хотя выбора, кажется, нет. Эх, интернета только не хватает. И музыки. Буду дома, накуплю дисков, батареек, чемодан».
1: Он еще не знал, как поют джурии в хозе, что такое библиотека семи пророков и как близки звезды с горы Ашвельд. Он узнал.

0: Я встретил его возле метро. Он рассматривал витрины ларьков, загоревшие, окрепшие, никак не вписывающиеся в слякоть московской осени в толстой кожаной куртке замысловатого покроя. Я хлопнул его по спине и несколько опешил, когда он отпрыгнул, выхватив немалых размеров нож. Потом он долго извинялся и говорил, что хлопок по спине в толпе – обычная тактика лажарков. Он рассказывал долго, с упоением. Ночью, когда от пустых бутылок ногам под столом было уже тесно, я попросил его взять меня с собой. Он задумался. «Видишь ли, оттуда нет возврата».
1: «Но ты здесь? Теперь ты знаешь дорогу?»
0: «Я там. Навсегда. Я часть того мира». И он снова начал рассказывать о паутине вечной силы, соединяющей миры, о черном пламени восьмого ада и о наполненных кровью смертью рожденного марсианских каналах с бурыми берегами, об эльфийских королевствах правой руки.
1: Я слушал.
0: Я проснулся от хлопка двери, ошалело побродил по квартире, складывая отрывочные воспоминания, а потом... Потом в темноте за окном что-то пронеслось, комнату осветил сноп искр. Видел ли я дракона? Я долго стоял у окна и думал об этом. Кажется, нет, не уверен. Я почти убедил себя, что не видел. Но в прихожей на крючке висела его странная куртка из толстой пупырчатой кожи, прощальный подарок. Себе на память он взял мою потертую китайскую дешевку. В его карманах я нашел горстку мелочи, грязный носовой платок, спички, мятую полупустую пачку золотой явы и бурый ноздреватый камень, кусок марсианского грунта.
2: Гарри Гаррисон. Последняя встреча. Хау Тамяки посадил корабль на маленьком участке поверхности, покрытом обломками скал, остатки древнего лавового потока рядом с ледником. Йонт подумала, что можно было бы совершить посадку и поближе, но командовал разведывательным кораблем Хаутамяки, и он принимал все решения. Конечно, она могла бы остаться на корабле, никто не заставлял ее спускаться с мужчинами в это ужасное, изматывающее и опасное путешествие по ледяной поверхности, здесь и там усеянной глубокими трещинами. С другой стороны, она не могла остаться и не принять участие в подъеме. Там, высоко на склоне, находился

0: Какой-то радиомаяк с этой ненаселенной планеты, непрерывно посылающий сигналы на дюжине различных частот. Ей было необходимо присутствовать при его осмотре. Гальяс помог ей перебраться через самый трудный участок, и она благодарно поцеловала его в обветренную щеку. Было трудно рассчитывать, что радиомаяк установлен здесь кем-то, кроме людей, несмотря на то, что корабль вел разведку участка галактики, где люди еще не бывали. И все-таки существовала крошечная вероятность, что радиомаяк построен инопланетянами, не принадлежащими к человеческой расе. Чьонт решила обязательно присутствовать при его осмотре. Подумать только, сколько столетий искало человечество контакта с иными цивилизациями, сколько веков исчезнувших во мраке прошлого. Ей захотелось отдохнуть, она не привыкла к такому напряжению. Чьонт была в одной связке с двумя мужчинами. Один находился выше ее, другой позади, и когда она остановилась, пришлось остановиться и им. Почувствовав ее нерешительный рывок, Хаутамяки замер на месте, медленно обернулся и посмотрел на нее сверху. Он молчал, но все его тело с могучими мускулами, загорелое и совершенно обнаженное под прозрачным герметическим скафандром, выражало его чувства. Хаутамяки дышал легко и свободно, бесстрастно и презрительно, глядя на ее широкий открытый рот, хватавший воздух и тяжело вздымавшуюся грудь. «Что ты за человек, Хаутамяки, если с таким презрением относишься к женщине?» Смириться с присутствием Чьонт оказалось для Хаутамяки самым трудным. Когда два незнакомца поднялись по трапу на его корабль, он почувствовал себя оскорбленным. Это был его корабль. Его и Кискинина. Но Кискинин был мертв, а вместе с ним мертв ребенок, которого они так хотели. Мертв до рождения, даже до зачатия. Мертв, потому что погиб Кискинин, и Хаутамяки больше никогда не захочет иметь ребенка. Однако работа еще не была закончена. Одни едва успели завершить половину обследования, порученного им, когда произошел несчастный случай. Хаутамяки решил не возвращаться на базу, что привело бы к колоссальной и ненужной трате топлива и времени, и попросил помощи. В результате прибыло подкрепление. Новая исследовательская группа совершенно неопытная. Эта экспедиция оказалась для новичков первой, и хоть у них не доставало опыта, они все же были неплохо подготовлены. Да, они справятся с работой, которую им поручат, можно не беспокоиться. К тому же эти двое представляли собой группу, тогда как он, Хаутамяки, был всего лишь половиной группы, а значит, он обречен на одиночество, которое может превратиться в ужасную муку. Если бы Кискинин был на корабле, Хаутамяки с радостью встретил бы новичков. Но Кискинин погиб, и Хаутамяки ненавидел пришельцев. Первым к нему подошел мужчина и протянул руку. «Меня зовут Гальяс, как вам уже известно, а это моя жена Чьонт». Он кивнул в сторону женщины, стоявшей рядом, и улыбнулся. Его рука все еще была протянута. «Добро пожаловать на борт моего корабля», — произнес Хаутамяки и стиснул руки за спиной. «Если этот кретин не знаком с обычаями мужчин, он, Хаутамяки, не собирается учить его». «Извините, я забыл, что вы не обмениваетесь рукопожатиями и не прикасаетесь к незнакомцам». Все еще улыбаясь, Гальяс сделал шаг в сторону и пропустил жену внутрь корабля. «Как поживаете, капитан?» — спросила Чьонт и тут же покраснела, увидев, что Хаутамяки совершенно обнажен. «Я провожу вас в каюту». Капитан повернулся и пошел по коридору, зная, что прибывшие последуют за ним. «Боже мой, женщина!» Ему приходилось видеть их на разных планетах, даже разговаривать с ними, но он никогда не думал, что одна из них окажется на его корабле. Какие они безобразные со своими распухшими телами. Неудивительно, что в других мирах носят одежду, чтобы скрыть под ней эти жирные, свисающие части тела.
1: «Ты заметил? На нем нет даже ботинок!» — с негодованием воскликнула Чьонт, как только за ними закрылась дверь каюты. Гальяс рассмеялся. «С каких это пор тебя беспокоит вид обнаженного тела? Ты вроде бы не испытывала подобного возмущения, когда мы проводили отпуск на Хью. К тому же обычаи мужчин должны быть тебе известны». «Но там все было по-другому. Все были одеты или раздеты одинаково. А здесь это почти неприлично».
0: «То, что неприлично у одних, вполне прилично у других.
1: Готова поспорить, что ты не сможешь произнести эту фразу 3 раза подряд».
0: «И все-таки это правда. Если взглянуть непредвзято, он тоже, наверное, полагает, что мы неправильно воспринимаем обычаи общества, так же, как и мы считаем его поведение неприличным».
1: «Тем не менее, я уверена в правильности своего поведения», — сказала она, встала на цыпочки и куснула мужа за мочку уха белыми идеальной формы зубами, похожими на зернышки риса. «Сколько времени мы женаты?»
0: 6 дней, 19 стандартных часов и сколько там минут?»
1: «Сколько ты лишь потому, что ты не целовал меня ужасно долго?» Гальяс с улыбкой взглянул на маленькую прелестную фигурку, провел ладонью по теплой гладкой поверхности безволосой головы своей жены и по всему стройному телу, коснувшись крошечных, едва выступавших почти рудиментарных грудей.
0: «Ты прекрасна», — прошептал он, наклонился и поцеловал ее.

0: Глава вторая. Когда они перебрались через ледник, двигаться по плотному снегу стало гораздо легче. Не прошло и часа, как они добрались до подножия отвесной скалы. Она возвышалась в зеленоватом небе над их головами, черная, рассеченная трещинами. Чьонд запрокинула голову, взглянула на вершину скалы, и ей захотелось плакать.
1: «Она такая высокая, нам никогда на нее не забраться. Но с помощью антигравитационных саней мы без труда поднимемся наверх».
0: «Мы уже говорили об этом», — ответил Хаутамяки, глядя на Гальяса. Он всегда так делал, разговаривая с ней. «До тех пор, пока мы не определим, что это за источник излучения, я запрещаю приближаться к радиомаяку с любым радиационным прибором. В результате аэрофотосъемки нам удалось всего лишь выяснить, что это, по-видимому, какой-то автономный маяк. Я стану подниматься первым. Если хотите, можете следовать за мной. Не думаю, что подъем будет особенно трудным. Скала покрыта трещинами». Действительно, подъем оказался не трудным, а практически невозможным. Чьонд цеплялась за трещины, карабкалась, срывалась и не сумела продвинуться к вершине даже на высоту своего тела. Наконец она отстегнула свой карабин. Мужчины продолжали подъем, а она осталась у основания скалы, беспомощно рыдая и закрыв лицо руками. По-видимому, Гальяс услышал ее плач или почувствовал, что она прекратила подъем, потому что наклонился и крикнул вниз. «Как только мы доберемся до вершины, я сброшу веревку с петлей на конце. Закрепи ее под мышками, и я подниму тебя наверх». Чьонд была уверена, что это ему не под силу, но решила все-таки попытаться, ведь маяк на вершине мог быть сооружен не руками человека. Петля впилась в тело Чьонд, и, к своему изумлению, она начала подниматься вверх, стараясь смягчить удары о почти вертикальную поверхность скалы, Чьонд отталкиваясь от нее руками. Наконец Гальяс протянул руку и втащил ее наверх. Хаутамяки сматывал веревку. Чьонд вдруг поняла, что на вершину скалы ее подняла сила этих могучих, словно святых из стальных тросов мускулов.
2: «Хаутамяки, я очень благодарна тебе».
0: «Сейчас мы осмотрим это устройство», — прервал ее капитан, глядя на Гальяса. «Вы оба оставайтесь здесь, рядом с моим рюкзаком. И не подходите, пока не позову». Он повернулся и решительными шагами направился к высокому выступу, у которого находился маяк. Приблизившись к нему, Хаутамяки опустился на одно колено и оставался в этом положении несколько бесконечных минут, закрывая прибор своим огромным телом.
1: «Что он делает?» – прошептала Чьонд, прижимаясь к плечу мужа. «Что это? Что он там увидел?»
0: «Можете подойти», – произнес Хаутамяки, вставая.
1: В его голосе звучало волнение, им еще не приходилось слышать подобных эмоций в голосе своего капитана. Они подбежали, скользя на обледеневших камнях, и остановились, натолкнувшись на его вытянутую руку.
0: «Что вы думаете об этом?» – произнес Хаутамяки, не сводя глаз с приземистого устройства, намертво прикрепленного к скале.
3: Маяк представлял собой полусферу из желтоватого металла, нижняя часть которой прилегала к скальной поверхности, огибая все ее неровности. Это была центральная часть устройства. Из полусферы выступали короткие стержни из того же металла, похожие на обрубки, прикрепленные по окружности у самого основания. На концах стержней торчали еще более короткие металлические трубки различной формы, похожие на что-то ищущие пальцы. Из полусферы выходил кабель толщиной в человеческую руку, змеившийся вверх по скале. В одном месте он внезапно выпрямлялся и поднимался вертикально в небо над головами людей. Гальяс указал на него.
1: «Я не знаю, каково назначение остальных частей, но готов поспорить, что это антенна, посылающая сигналы, которые мы приняли, когда вошли в эту систему».
0: «Возможно», — согласился Хаутамяки. «Но каково предназначение остальных частей устройства?»
1: «Одна из трубок, направленных в небо, напоминает маленький телескоп», — заметил Чьонд. «Думаю, так оно и есть».
0: Хаутамяки сердито пробормотал что-то и попытался остановить женщину, когда та встала на колени перед маяком, но опоздал. Она приникла к основанию трубки и закрыла один глаз, пытаясь что-то рассмотреть.
1: «Ну, конечно, это телескоп!»
0: Она открыла глаз и взглянула в небо.
1: «Я отчетливо вижу там край облаков». Гальяс оттащил ее в сторону, но никакой опасности, похоже, не было. Чьонта казалась права. Это был телескоп и ничто иное. Они по очереди заглянули в объектив, и тут Хаутамяки обнаружил, что он медленно поворачивается. «В таком случае должны поворачиваться все остальные, поскольку их оси параллельны друг другу», — сказал Гальяс, указывая на металлические трубки на конце каждого стержня. На одном из них был еще один объектив, похожий на объектив телескопа, но когда он заглянул туда, то ничего не увидел. «Ничего не видно», — покачал головой Гальяс.
3: «Может быть, он сделан таким образом, что ты не должен ничего видеть», — пробормотал Хаутамяки, глядя на загадочное устройство и задумчиво потирая подбородок.
1: Он склонился над рюкзаком, достал из коробки мультирадиационный тестер и приложил его к объективу, в который только что смотрел Гальяс.
3: «Только инфракрасная радиация. Все остальные виды излучения отсеиваются».
1: Соседняя трубка пропускала одни ультрафиолетовые лучи, а открытая сетка из металлических пластин служила источником радиоволн. И тут Чьонт выразила общую догадку.
4: «Если я смотрю в телескоп, то, может быть, все остальные приборы тоже являются телескопами, только приспособленными для глаз инопланетян. Что если те, кто поставил здесь это устройство, не знали, кто прилетит сюда и станет изучать приборы, и позаботились о том, чтобы телескопы работали на самых разных длинных волн? Значит, наши поиски закончены. Мы, человечество, не одиноки во Вселенной».
3: «Не следует делать поспешных выводов», — нравоучительно заметил Хаутамяки, но тон его голоса противоречил словам.
1: «Почему?» — воскликнул Гальяс, прижимая к себе жену в порыве восторга. «Разве мы не можем оказаться теми, кто сумел обнаружить представителей инопланетной расы, отличающейся от человеческой? Если они существуют, то не могут не предполагать, что когда-нибудь мы нападем...»
4: «Ищите и найдете», — сказано в древних книгах. Именно эта фраза высечена над входом в Академию.
3: «Но у нас нет веских доказательств», — возразил Хаутамяки, безуспешно пытаясь скрыть растущий энтузиазм. Ведь он руководитель экспедиции, напоминал себе Хаутамяки и должен отстаивать противоположную точку зрения. «Это устройство могло быть изготовлено руками человека».
4: «Вот доказательства», — начал Гальяс, занимая пальцы на руке. «Первое. Устройство не похоже ни на что, когда-либо виденное нами. Второе. Оно изготовлено из необыкновенно прочного, неизвестного нам сплава. Наконец, третье. Мы находимся в той части Вселенной, которая еще никогда не исследовалась нашими кораблями. До ближайшей населенной системы много сотен световых лет, а корабли, способные совершать подобные перелеты и возвращаться, появились относительно недавно. А вот и настоящее доказательство, без всяких предположений», — воскликнула Чьонт, и мужчины подбежали к ней.
1: Она прошла вдоль толстого кабеля до того места, где он переходил в антенну. У ее основания, там, где кабель крепился к скале, виднелись высеченные на скальной поверхности знаки. Их было, вероятно, несколько сотен. От подножия скалы они поднимались вверх высоко над головами путешественников, причем каждый знак был четким и ясно различимым.
4: «Эти знаки не принадлежат представителям человеческой расы», — торжествующе заявил Чьонт. «Они ничем не напоминают ни один алфавит, известный человек».
1: «Почему ты в этом так уверенно?» — спросил Хаутамяки, взволнованный до такой степени, что обратился прямо к ней.
4: «Потому что капитан — это моя профессия. Я изучала сравнительную филологию и специализируюсь в абикиологии, истории алфавитов. Думаю, это единственная наука, тесно связанная с Землей».
1: «Но это невозможно».
4: «Возможно. Земля находится на другом конце галактики. Насколько я помню, требуется примерно 400 лет, чтобы получить ответ на посланный туда запрос. Абикиология — это наука, способная развиваться на самых удаленных окраинах галактики. Мы изучаем четкие, весомые, неизменные факты. Алфавиты древней Земли составляют часть истории и не могут меняться коренным образом. Я изучила каждый из них, все буквы и остальные подробности, а также рассматривала их изменения на протяжении тысячелетий. Мы обратили внимание на то, что как бы ни менялись алфавиты, они сохраняют основные элементы своих прототипов. Возьмем букву L, адаптированную для программирования компьютеров».
1: Чьонт нацарапала букву на скале острием ножа, затем начертала рядом другую букву волнистыми линиями.
4: «А вот это ламет, буква L в древнееврейском алфавите. Видите, как они похожи очертаниями? Древнееврейский язык, иврит, является протоалфавитом, настолько древним, что этому почти невозможно поверить. И тем не менее общая форма схожа. А взгляните на эти знаки. Они ничем не напоминают любой алфавит, который мне когда-либо встречался.
0: Воцарилась тишина. Халтамяки смотрел на женщину, словно по выражению ее лица пытался понять, насколько правдивы только что произнесенные слова. Наконец он улыбнулся. «Хорошо, верю на слово. Не сомневаюсь, что ты хорошо знаешь свою профессию». Он нагнулся к рюкзаку и начал доставать оттуда всякие приборы.
4: «Ты обратил внимание?» – прошептала Чьонт на ухо мужу. «Он улыбнулся мне».
0: «Чепуха, это была, по-видимому, невольная гримаса. У него замерзли губы», – пошутил в ответ Гальяс. Халтамяки приладил отвес к корпусу телескопа и замерил скорость его вращения. «Гальяс!» – окликнул он. «Ты помнишь, каково время обращения этой планеты вокруг своей оси?»
5: «Примерно 18 стандартных часов. Наши расчеты не были слишком уж точными. А зачем тебе это?»
0: «Да, похоже на то. Мы сейчас находимся в районе 85 градусов северной широты, что соответствует углу этих стержней, тогда как движение телескопов
4: компенсирует вращение планеты, движущейся с такой же скоростью, но в противоположном направлении».
0: «Ну, конечно, как я сразу не догадался». «О чем вы говорите?» – недоуменно спросил Чьонт.
4: «Они постоянно направлены на одну и ту же точку в небе», – продолжал Гальяс. «На звезду».
0: «Это, возможно, какая-то планета в этой системе», – заметил Хаутамяки, потом покачал головой. «Нет, не может быть. Точка, на которую направлены телескопы, где-то очень далеко за пределами этой звездной системы. Как только наступит темнота, все станет ясно».
3: В атмосферных скафандрах все трое чувствовали себя удобно, у них было достаточно воды и пищи. Они сфотографировали неизвестное устройство со всех возможных ракурсов, осмотрели его и даже обсудили природу источника питания. И все-таки часы перед наступлением темноты казались нескончаемыми. Появились облака, но исчезли до заката. Когда на небе загорелась первая звезда, Халтамяки наклонился к окуляру телескопа.
0: «Ничего не вижу, только небо. Слишком светло». «Ага. Вот, в поле зрения появилась какая-то светящаяся координатная сетка. 5 тонких линий, радиально уходящих от окружности. Вместо того, чтобы пересечься в центре, по мере сближения они угасают».
4: «Может быть, таким образом линии указывают на звезду, которая появится в центре, дабы не мешать обзору?»
0: «Пожалуй...»
4: «Да! Я вижу звезду!»
3: Это оказалась звезда 7-й величины, одиноко светившаяся рядом с краем галактики. Она выглядела как обычное небесное тело, если не считать того, что поблизости от нее не было никаких звезд. Исследователи по очереди смотрели на нее, определяя координаты, чтобы не ошибиться и не перепутать с какой-нибудь другой.
4: «Значит, мы отправляемся туда?» – спросила Чьонт, хотя ее слова звучали больше как утверждение, чем вопрос, на который требуется ответ.
0: «Разумеется», – ответил Халтамяки.

0: Как только корабль покинул пределы атмосферы, Хаутамяки послал сообщение на ближайшую ретрансляционную станцию. Ожидая ответа, путешественники занялись анализом собранного материала. У них были все основания для энтузиазма. Металл оказался ничуть не тверже, чем применяемые ими прочные сплавы, но его химический состав был совершенно незнаком, как и процесс обработки металла, в результате которого молекулы поверхностного слоя уплотнились до удивительной твердости. Знаки, из которых была составлена надпись, ничем не напоминали известные человечеству алфавиты. Да и звезда, на которую был направлен маяк, находилась далеко за пределами пространства, исследованного кораблями галактики. Как только пришел ответ, гласивший «сообщение получено», корабль немедленно совершил прыжок по ранее рассчитанному и введенному в компьютер курсу. Еще перед вылетом в экспедицию были получены инструкции, согласно которым им надлежало исследовать все, что можно, и докладывать о полученных результатах. Именно этим астронавты сейчас и занимались. Передав на базу сообщение о своих планах, теперь они были свободны. Им только что еще предстояло вступить в первый контакт с представителями инопланетной расы, ведь эти трое людей уже изучили один из приборов, созданных инопланетянами. Неважно, что произойдет дальше. Заслуга этого величайшего открытия принадлежала отныне только им. И потому вполне естественно, что обед превратился в праздничный. Хаутамяки смилостивился до того, что выдал из корабельного погреба несколько бутылок вина. Последствия оказались едва ли не катастрофическими. «Хочу произнести тост!» Чьонт поднялась из-за стола, с трудом сохраняя равновесие.
1: «Выпьем за Землю и человечество, которое больше не одиноко во Вселенной!»
2: «Больше не одиноко во Вселенной!» Хором повторили все, и тут лицо Хаутамяки омрачилось, и наигранное веселье исчезло.
0: «Прошу вас вместе со мной выпить за человека, которого вы не знали, но который должен был быть сейчас здесь вместе с нами, чтобы отпраздновать это величайшее достижение», — торжественно произнес он. «За Кискинина!» — поднял бокал Гальяс. Он уже познакомился с архивными материалами и знал о трагедии, еще жившей в памяти Хаутамяки.
2: «Спасибо! Итак, за Кискинина!»
0: Все трое дружно подняли бокал.
2: «Он был хорошим человеком», — сказал Хаутамяки, не в силах удержаться теперь, когда имя его бывшего партнера было впервые упомянуто вслух. «Один из самых лучших. Мы провели с ним на этом корабле 12 лет».
0: «У вас были дети?» — спросила Чьонт.
3: «Твое любопытство неуместно», — резко оборвал Гальяс жену. «Думаю, будет лучше, если мы оставим этот...»
0: Хаутамяки поднял руку. «Нет, пожалуйста. Мне понятен ваш вполне естественный интерес. Мы, мужчины, заселили пока всего дюжину планеты. Наши обычаи, по-видимому, непонятны для вас. Пока мы все еще в меньшинстве. Если эта тема вас смущает, ищите причину у самих себя. Скажите, вам кажутся необычными двуполые отношения? Вот ты, Гальяс, смог бы поцеловать свою жену в присутствии других?»
3: «Конечно», — кивнул он и тут же подтвердил свои слова, поцеловав Чьонт.
0: «Тогда ты понимаешь, что я имею в виду. Мы испытываем такие же чувства и ведем себя точно так же, хотя наше общество является однополым. В этом нет ничего странного, такой естественный процесс эктогенеза».
3: «Вовсе нет», — возразила Чьонт, покраснев. «Естественный эктогенез нуждается в оплодотворенной яйцеклетке. Яйцеклетки вырабатываются в женском организме, поэтому эктогенетическое общество по своей природе должно быть женским. Чисто мужское общество, где отсутствуют женщины, неестественно».
0: «Все наше поведение является неестественным», — спокойно ответил Хаутамяки. «Человек — это животное, меняющееся в зависимости от окружения. Все люди, живущие за пределами Земли, находятся в неестественном окружении. В подобных условиях эктогенез представляет собой ничуть не более неестественное явление, чем наша жизнь здесь, в этой металлической скорлупке без влияния космического времени. Таким образом, проявление эктогенеза, при котором оплодотворенная плазма создается в результате слияния двух мужских клеток вместо оплодотворения яйцеклетки мужской спермой, является столь же обычным, как твои рудиментарные груди».
3: «Как ты смеешь оскорблять меня?» — залилась краской Чьонт.
1: «Это совсем не оскорбление. Женские груди утратили свою первоначальную природную функцию. Следовательно, они дегенерируют. Вы, двуполые существа, ничуть не более естественны, чем мы, мужчины с большой буквы. Никто из нас не является жизнеспособным за пределами неестественной окружающей среды, созданной нами». Волнение недавнего открытия все еще владело людьми. Может быть, алкоголь и раздражение тоже содействовали тому, что Чьонт утратила контроль над собой.
3: «Да как ты смеешь называть меня неестественным созданием? Ты, который...»
1: «Ты забываешься, женщина!» — прозвучал резкий голос Хаутамяки, заглушивший последние слова Чьонт. Он вскочил из-за стола.
3: «Ты хочешь проникнуть в интимные подробности моей жизни и считаешь себя оскорбленной, когда я затрагиваю некоторые ваши запрещенные темы? Мужчины были правы, отказавшись от таких, как ты».
1: Он сделал глубокий вдох, повернулся и вышел. После этого вечера Чьонт не выходила из своей каюты почти неделю. Она изучала буквы незнакомого алфавита, а Гальяс приносил ей еду. Хаутамяки ни словом не обмолвился о происшедшем, а когда Гальяс попытался измениться за поведение жены, резко его оборвал. Однако, когда Чьонт снова спустя неделю появилась в рубке управления, он не высказал никаких возражений и вернулся к своему обычаю говорить только с Гальясом, не обращаясь прямо к Чьонт.

0: Неужели он действительно захотел, чтобы я тоже присутствовала? И сказал об этом недоверчиво, спросил Чьонт, выдергивая щипчиками волосок, портивший совершенно гладкий череп и лоб цвета слоновой кости. Ты заметил, какие у него брови? Прямо здесь, над глазами. И даже у основания черепа и на голове растут волосы. Отвратительно, правда? Готова поспорить, что одной из главных характеристик их генетического хода является волосатость. И мужчины специально выбирают для продолжения своего рода наиболее ярких представителей. Но ты не ответил на мой вопрос. Он пригласил меня.
1: «Ты не дала мне рта открыть», — произнес Галья с улыбкой, смягчая резкость ответа.
0: «Нет, он не назвал твоего имени. Нельзя ожидать слишком многого. Просто сказал, что в 19 часов состоится совещание всей команды».
1: Чьонт наложила на мочки ушей бледно-розовый крем, прикоснувшись к крошечным ноздрям, закрыла косметичку.
0: «Я готова. Ну что, пойдем узнаем, что хочет от нас капитан».

0: Через 20 часов мы выйдем из субпространства. Наш прыжок заканчивается, начал Хаутамеки, когда все трое собрались в рубке управления. И вполне возможно, что мы встретим инопланетян, незнакомых нам существ, оставивших на той планете радиомаяк. Будем исходить из того, если не будет доказательств противоположного, что они настроены к нам дружелюбно. У тебя вопрос, Гальяс?
1: Капитан,
0: на протяжении длительного периода шли дискуссии относительно намерений тех гипотетических рас, которые могут встретиться с нашими экспедициями. Единое мнение так и не было достигнуто.
2: Это не имеет значения. Я командир экспедиции. Доказательства, имеющиеся в нашем распоряжении, указывают на то, что эта раса стремится установить контакт с другими, которые могут населять Вселенную. Не думаю, что у них господствует стремление покорить других. Я смотрю на эту проблему таким образом. У нас богатое и древнее прошлое, культура, уходящая корнями в тысячелетия. Пока мы пытались найти во Вселенной иную разумную форму жизни, одновременно во время экспедиции мы регистрировали огромное количество информации. Не такая многочисленная и богатая раса, как человеческая, может испытывать нехватку разведывательных кораблей, которые можно отправить в космос. Отсюда установка автоматических радиомаяков. Один корабль может легко установить множество автономных маяков в разных уголках Вселенной. Нет сомнения в том, что где-то на других планетах, куда еще не ступала нога человека, установлены и другие. И все они должны привлечь внимание исследователей к одной единственной звезде, установить там место рандеву.
1: Но это совсем не значит, что у инопланетян мирные намерения, а вдруг это ловушка?
0: Сомневаюсь. Существует немало более простых способов удовлетворить инстинкт завоевания, чем подобные изощренные ловушки. Короче говоря, по моему мнению, у них мирные намерения. И лишь это имеет значение. Поэтому я уже принял меры и сбросил в космос все корабельное вооружение.
2: Ты разоружил корабль? И теперь прошу вас сдать личное оружие, которое у вас имеется.
3: Ты подвергаешь опасности нашей жизни, даже не поинтересовавшись, что мы думаем об этом, недовольно заметила Чьонта.
0: Нет, ответил Хаутамяки, не глядя на нее. Вы подвергли своей жизни опасности в тот момент, когда приняли служебную клятву в исследовательском корпусе. Теперь ваша обязанность исполнять мои приказы. Все личное оружие должно быть сдано не позже, чем через час. Нужно, чтобы корабль был полностью разоружен еще до того, как мы покинем субпространство. Мы встретимся с инопланетянами, вооруженные только миролюбивыми намерениями, свойственными человеческой расе. Вот вы, наверное, думаете, что мы, мужчины, ходим обнаженными по какой-то причине извращенного характера, но это не так. Мы отказались от одежды, поскольку считаем, что она мешает полному общению с окружающей нас средой. Наша нагота одновременно символична и практична.
1: Надеюсь, ты не предложишь и нам раздеться, извительно поинтересовалась Чьонт, все еще рассерженная.
0: Это ваше дело. Поступайте, как считаете нужным. Я всего лишь пытался объяснить свою мотивировку, чтобы попробовать достичь единодушия перед встречей с разумными существами, установившими маяк. Мы сообщили на базу о своей находке, и исследовательский корпус знает, где мы находимся. Если мы не вернемся, за нами последует другая экспедиция, которая будет защищена всеми вооруженными силами человечества. Так что предоставим нашим инопланетянам все возможности убить нас, если они стремятся именно к этому. Расплата последует немедленно. А вот если у них нет враждебных намерений, мы установим с ними мирные отношения. Во имя этого стоит 100 раз рисковать жизнью. Думаю, не нужно объяснять вам колоссальную важность первого контакта человечества с инопланетянами.
4: По мере приближения момента выхода из субпространства напряжение нарастало. Коробка с личным оружием, разрывные заряды, яды из лаборатории, даже большие кухонные ножи – все давно было выброшено за борт. Трое астронавтов находились в рубке управления, когда раздался негромкий звонок. Корабль вернулся в обычное пространство. Здесь, на самом краю галактики, звезды концентрировались с одной стороны. Впереди корабля в черном мраке сияла одинокая звезда.
0: «Вот она», — произнес Гальяс, направляя на нее спектральный анализатор.
1: «Но мы слишком далеко. На таком расстоянии не удастся произвести точные наблюдения.
0: Совершим еще один прыжок?» «Нет», — покачал головой Хаутамяки.

0: Как только давление уменьшилось, экраны чувствительных приборов начали светиться. На их поверхности здесь и там возникали вспышки света, это в датчики попадали редкие молекулы воздуха. Передний экран стал таким же темным, как космическое пространство, и в его центре появилось изображение звезды, увеличенное во много раз.
1: «Но этого не может быть!» — воскликнула Чьон, сидевшая в кресле наблюдателя позади мужчин.
0: «Чего же не может?» — ответил Хаутамяки. «Разумные существа в состоянии создать что угодно, вот только природа не способна на такое».
2: «Существование подобной конструкции подтверждает, что и это удивительное сооружение рукотворно. Продолжим работу».
0: Увеличенное изображение звезды горело прямо перед ними. Сама звезда не представляла собой ничего необычного, но как объяснить три пересекающихся кольца, окружающих ее? Их размеры соответствовали орбитам планет, вращавшихся вокруг звезды. Даже если они состояли из материала настолько же разреженного, как хвосты комет, соорудить подобные кольца было невероятно трудно, и они представляли собой исключительное достижение разума. А что могли означать цветные огни в этих кольцах, мчавшиеся вокруг звезды, словно обезумевшие электроны вокруг атомного ядра? По экрану пробежали искры, и изображение погасло.
2: «Возможно, это всего лишь маяк», — заметил Халтамяки, снимая шлем. «Его назначение — привлечение к себе внимания, как у того радиомаяка, который заинтересовал нас и заставил совершить посадку на далекой планете».
1: «Какая раса, способная построить космические корабли, сможет устоять перед соблазном взглянуть на подобные украшения?»
0: Гальяс продолжал вводить поправки к предстоящему курсу в бортовой компьютер.
1: «И все-таки это кажется мне странным», — пробормотал он.
0: «Если жители этой звездной системы могли создать такие гигантские кольца, почему бы им не построить огромный космический флот и не отправиться в путешествие по Вселенной с целью установления контакта с разумными существами, так же, как поступили мы?»
2: «Надеюсь, мы получим ответ на этот вопрос. И достаточно скоро. Не исключено, что причиной является психология местных жителей. Возможно... им больше нравится привлекать внимание к себе, вместо того, чтобы исследовать далекие звезды.
0: Согласись, что их метод оказался успешным. Мы прибыли к ним, а не наоборот».

0: Глава четвертая. На этот раз, когда корабль вынырнул из субпространства, сияющие кольца были видны в иллюминаторе невооруженным глазом. Хаутамяки включил радиоприемники, автоматически ищущие и регистрирующие все частоты. И тут же послышался оглушительный шум сразу на нескольких волнах. Гальяс протянул руку и уменьшил громкость. «Это похоже на ту передачу, которую мы приняли от радиомаяка», — заметил он. «Узкий пучок направленного радиоизлучения, исходящий от того золотого планетоида. Он огромного размера, но далеко не достигает величины планеты». «Начнем сближение», — решил Хаутамяки. «Я принимаю на себя управление кораблем, а ты постарайся установить визуальную связь по видеоконтурам». «Ничего, одни помехи», — сказал Гальяс через несколько мгновений. «Но я посылаю на планетоид видеосигнал, изображение нашей рубки управления. Если у них имеется соответствующее оборудование, они примут его, произведут анализ частот и выберут необходимую. Смотри, изображение на экране меняется. Действительно, они не теряют времени». По экрану побежали цветовые волны, появилось изображение, расплылось и появилось снова. Чьонт покрутила ручки фокусировки, и оно стало удивительно четким. Раздался общий возглас изумления.
1: «По крайней мере, это не змеи и не насекомые!» — воскликнул Чьонт.
0: Существо, появившееся на экране, смотрело на них с таким же пристальным вниманием. Трудно было оценить его размеры, но, вне всякого сомнения, оно являлось гуманоидом. Три длинных пальца с перепонками, большой палец торчит в сторону. На экране виднелась только верхняя часть тела. К тому же она была скрыта под одеждой, так что рассмотреть особенности телосложения оказалось невозможно. Однако на экране отчетливо выделялось лицо инопланетянина золотистого цвета, безволосая голова с большими, почти круглыми глазами. Его нос, если бы он принадлежал человеку, сочли бы сломанным. Он был плоским, с широкими выступающими вперед ноздрями. Это, а также раздвоенная верхняя губа придавали лицу угрожающее выражение. Однако нельзя применять к инопланетянам человеческие мерки. С их точки зрения лицо могло быть красивым. «Ти», — произнес инопланетянин. Теперь визуальный канал дополнялся звуковым. Голос звучал резко, даже визгливо. «Мы тоже приветствуем тебя», — ответил Хаутамяки. «Нам обоим известно, что мы в состоянии говорить, так что нужно научиться языку друг друга. Мы прибыли с мирными намерениями». «Может быть, мы действительно прибыли с мирными намерениями», — вмешался Гальяс. «Однако этого не скажешь про инопланетян. Взгляни на экран номер 3». На нем появилось изображение, принятое одним из передних датчиков, расположенных в носовой части корабля. Этот датчик передавал увеличенное изображение планетоида, к которому они приближались. На золотистой поверхности выделялась группа темных зданий, увенчанных лесом антенн. Вокруг зданий были расположены круглые объекты с приземистыми башенками на вершине, напоминающие артиллерию крупного калибра. Сходство усиливалось от того, что трубы большого диаметра поворачивались, следуя за приближавшимся кораблем.
2: «Уменьшаю скорость приближения», — произнес Хаутамяки, быстро нажимая на ряд кнопок. «Гальяс, установи видеокордер с многоразовыми кассетами и снимайте объекты в сильно увеличенном изображении. Сейчас мы узнаем, каковы их намерения».

0: Как только скорость движения корабля стала синхронной со скоростью вращения планетоида, Хаутамяки повернулся и указал на экран с изображением орудий, направленных на корабль. Затем он постучал указательным пальцем по своей груди и поднял перед собой руки, широко растопырив пальцы, показывая, что в руках ничего нет. Инопланетянин следил за движениями человека блестящими золотистыми глазами. Он покачал головой из стороны в сторону и повторил жест Хаутамяки, указав пальцем себе на грудь, а затем на экран.
1: «Он сразу понял, что мы имеем в виду», — произнес Гальяс. «Смотрите, орудия исчезают внутри планетоида».
0: «Будем продолжать сближение. Ты записываешь все это на пленку?»
1: «Да, конечно. Изображение, звук — все, что показывает каждый прибор. Записывающие аппараты были включены с того момента, когда мы впервые увидели звезду, а пленки автоматически опускаются в бронированные хранилища, как ты распорядился. Что дальше?»
0: «Они уже сделали следующий шаг. Смотри». Существо на экране протянуло руку куда-то за его пределы и достало небольшой шар. Из металлической сферы выступал стержень с небольшим рычагом. Когда инопланетянин нажал на рычаг, послышалось шипение. «Баллончик с газом», — пробормотал Гальяс. «Интересно, что бы это значило? Впрочем, нет, не газ. Внутри сферы вакуум. Видите, в трубку втягиваются зернышки, рассыпанные на столе». Инопланетянин удерживал рычаг в опущенном положении, пока шипение не прекратилось. «Остроумно», — заметил Хаутамяки. «Он дал нам понять, что внутри шара находится проба их атмосферы.

шара не было никакого видимого движителя, но он мчался к их кораблю, вращавшемуся по орбите вокруг золотого планетоида. Затем остановился на расстоянии нескольких метров, отчетливо видимый в иллюминаторы. «Какой-то силовой луч», — решил Хаутамяки. «Но ни один из приборов с наружными датчиками не зарегистрировал поле. Надеюсь, мы узнаем секрет этого луча. Сейчас я открою наружную дверцу шлюза». Как только дверца открылась, шар влетел внутрь, и астронавты увидели через телевизионную камеру, установленную внутри шлюза, как он мягко опустился на палубу. Хаутамяки закрыл наружную дверь и повернулся к Гальясу. «Надень перчатки с термоизоляцией и отнеси шар в лабораторию. Там проведи анализ газа, содержащегося внутри. Как только закончишь, выпусти из шара остатки газа, наполни его нашим воздухом и выброси через шлюз». Корабельные анализаторы гудели, выясняя состав атмосферы планетоида, и инопланетяне занимались, по-видимому, тем же. Анализ был сделан быстро, поскольку представлял собой обычную процедуру, и через несколько минут на контрольной панели появились цифры. «Непригодно для дыхания, по крайней мере, для нас», — заметил Гальяс. «Достаточное количество кислорода, даже более чем достаточное, но сернистые соединения мгновенно разъедят наши легкие. У них должно быть совершенно и другой метаболизм, иначе как они дышат? Можно определенно сказать, что мы никогда не сможем соперничать с ними за обладание одними и теми же мирами». «Смотрите, изображение меняется», — воскликнула Чьонт, глядя на экран. Инопланетянин исчез, и появилось изображение прозрачного купола на поверхности планетоида. У них на глазах инопланетянин вошел внутрь откуда-то снизу. Картинка на экране снова изменилась. Теперь они смотрели на инопланетянина из этого прозрачного помещения. Инопланетянин пошел по направлению к видеокамере, остановился посреди помещения, протянул руку и словно оперся на воздух. «Купол разделен пополам прозрачной перегородкой», — заметил Гальяс. «Начинаю понимать, что он хочет». Видеокамера плавно повернулась и остановилась на противоположной стене купола, где была видна дверь, открытая настежь. «Ну что ж, все достаточно очевидно», — произнес Хаутамяки, поднимаясь. «Перегородка в центре купола герметична, таким образом его можно использовать для переговоров. Я отправляюсь на планетоид. Записывайте на пленку все происходящее». «Мне кажется, это ловушка». Чьон смотрела на купол с открытой дверью, неуверенно шевеля пальцами. «Ты рискуешь!» Хаутамяки рассмеялся впервые с тех пор, как они прибыли на корабль. «Ловушка? Неужели ты думаешь, что все это они проделали лишь для того, чтобы заманить меня в эту изощренную ловушку? Подобное самомнение смехотворно, но даже если и так, неужели я мог бы отказаться?» Хаутамяки надел герметический скафандр, вошел в шлюз, подождал, пока давление выровняется, и открыл наружную дверь. Встал в проеме и оттолкнулся от корабля. Гальяс и Чьонт видели в иллюминатор, как исчезает вдали, становится все меньше и меньше одетая в космический скафандр фигура. Молча, даже не осознавая этого, они прижались друг к другу, наблюдая за встречей. Хаутамяки медленно влетел в открытую дверь купола и коснулся ногами пола. Потом повернулся и увидел, как дверь закрылась. По радио раздавалось шипение. Сначала едва слышно, затем все громче и громче. «Похоже, они повышают давление в той части купола, где ты находишься», — пробормотал Гальяс. «Да, я слышу шипение, и на наружном датчике регистрируется повышение давления», — кивнул Хаутамяки. «Как только оно достигнет нормального, я сниму шлем». Чьонт начала было протестовать, но ее муж предупреждающе поднял руку, и она умолкла. «Решение должен принять сам Хаутамяки, и никто не может помешать ему». «Воздух самый обычный, хотя ощущаю едва заметный металлический запах», — послышался голос Хаутамяки. Он положил рядом с собой шлем и принялся снимать скафандр. Инопланетянин стоял у прозрачной перегородки, разделявшей две части купола. Хаутамяки подошел к нему. Они стояли, глядя друг на друга, почти одного роста. Инопланетянин приложил ладонь к перегородке, и человек прижал руку к тому же месту со своей стороны. Наконец они встретились друг с другом, и теперь их разделял всего 1 сантиметр прозрачной перегородки. Без нее обойтись невозможно.
Глаза человека и инопланетянина встретились, и они долго смотрели друг на друга, пытаясь понять чужие намерения и прочесть мысли. Наконец инопланетянин отвернулся и подошел к столу, на котором лежало множество разных предметов. Один взял и показал Хаутамеке. «Килт!» – произнес инопланетянин. Предмет походил на обломок скалы. Хаутамеке только теперь заметил, что и на его половине купола находится стол с разложенными на нем предметами. По-видимому, на обоих столах лежали одни и те же предметы. Он увидел осколок, похожий на тот, что держал инопланетянин, взял его и поднял над головой. «Камень!» – сказал Хаутамеке и повернулся к невидимому видеопередатчику. «Судя по всему», — произнес он, обращаясь к оставшимся на корабле, — «мы начинаем с урока языка, это очевидно. Проследите, чтобы все фиксировалось на пленке. Позже мы разработаем программу машинного перевода для компьютера, если это не сделают инопланетяне». После того, как истощились запасы предметов, которые тут же демонстрировались, урок языка пошел медленнее. Инопланетяне стали показывать фильмы. Хаутамеке стало ясно, что они были приготовлены заранее, иллюстрирующие простые действия. Постепенно осваивались глаголы с временными формами. Инопланетянин даже не старался научиться чужому языку, а всего лишь следил за точностью передачи. Люди тоже записывали все происходящее. По мере того, как продолжался урок, лицо Гальяса становилось все более озадаченным. Он начал делать заметки и вдруг прервал урок. «Хаутамеке, это очень важно. Спроси своего партнера, они просто накапливают словарный запас или программируют компьютер для машинного перевода?» На вопрос Гальяса ответил сам инопланетянин. Он повернул голову в сторону, словно прислушиваясь к доносящемуся издалека голосу, затем начал говорить в чешевидное приспособление, от которого тянулся провод. Через мгновение послышался голос Хаутамеки, монотонный и бесстрастный, поскольку каждое его слово было записано отдельно. «Я говорю через машину. Говорю на своем языке. Машина говорит с вами на вашем языке. Меня зовут Лием. Нам нужно записать больше слов, прежде чем будет говорить хорошо». «Надо сделать кое-что без промедления», — заявил Гальяс, когда инопланетянин закончил. «Скажи им, что нам нужен образец их мышечной ткани. Я знаю, что они могут не понять тебя, но все-таки постарайся объяснить». У инопланетян не было никаких возражений. Они даже не настаивали на том, чтобы им предоставили образец мышечной ткани с человеческими клетками, но приняли его. Герметически запечатанный контейнер с замороженным клочком мышечной ткани инопланетянина прилетел к двери шлюза по силовому лучу. Гальяс извлек его оттуда и направился в лабораторию. «А ты следи за записью», — велел он жене. «Не думаю, что на этот раз мне потребуется много времени».

0: Глава пятая. Действительно, времени потребовалось немного. Не прошло и часа, как Галья свернулся в рубку управления, двигаясь так тихо, что Чьонт, увлеченный уроком языка, не замечал его, пока муж не остановился рядом с ней. «У тебя мрачное лицо», — сказала она, взглянув на Гальяса. «Что случилось? Что тебе удалось выяснить?» Его лицо исказило мучительная гримаса. «Уверяю тебя, ничего страшного, но ситуация совсем не такая, как мы предполагали раньше». «В чем дело?» Лицо Хаутамяки на экране повернулось в их сторону. «Насколько успешным был урок языка?» – спросил Гальяс. «Ты хорошо понимаешь нас, Лиэм?» «Да», – ответил инопланетянин. «Теперь мне понятны почти все слова. Однако машина может работать всего с несколькими тысячами слов, поэтому постарайтесь говорить попроще». «Хорошо. То, о чем я буду говорить, совсем не сложно. Сначала хочу задать вопрос. Твой народ прилетел с планеты, находящейся на орбите этой звезды?» «Нет, мы прилетели сюда издалека, долго искали место, где можно поселиться. Нашей родиной является очень далекий мир, среди вон тех звезд. И все вы живете в этом мире. Мы живем во многих мирах, но являемся детьми детей тех, кто когда-то жил в одном мире очень давно. Мы тоже заселили многие миры, но у всех нас одна родина», — сказал Гальяс и посмотрел на листки бумаги, которые держал в руке. Он улыбнулся инопланетянину, смотрящему с экрана, но в его улыбке было что-то поразительно печальное. «Мы все когда-то жили на планете по имени Земля. И твой народ переселился оттуда же. Мы братья, Лиэм». «Что за безумие?» — воскликнул Хаутамяки. Его лицо покраснело от гнева. «Лиэм гуманоид, он не принадлежит человеческой расе. Он даже не может дышать нашим воздухом». «Он или она действительно не может дышать воздухом, которым дышим мы», — спокойно ответил Гальяс. «Мы не занимаемся генной инженерией, но знаем, что это возможно. Не сомневаюсь, что когда-нибудь узнаем, как соотечественники Лиэма изменили свой генетический код до такой степени, что стали в состоянии жить в тех условиях, в которых живут сейчас. Нельзя исключить вероятности, что это результат естественного отбора и обычной мутации. Однако перемены, произошедшие с ними, кажутся мне слишком радикальными для подобного объяснения, но это не важно. Разгадка заключается вот в чем». Он протянул листы с расчетами и фотографиями. «Можете убедиться сами. Вот цепочка дезоксирибонуклеиновой кислоты ядра одной из моих клеток, а вот цепочка Лиэма. Они идентичны. Лиэм и его соплеменники такие же люди, как и мы».
1: «Но этого не может быть!»
0: Чьонта задаченно покачала головой.
1: «Ты только посмотри на него, он совершенно не похож на нас. Да и их письменность, что ты скажешь о ней? Неужели я могла так ошибиться?»
0: «Ты не приняла во внимание одну возможность — появление совершенно нового алфавита. Ведь ты сама говорила мне, что между китайской письменностью и западными алфавитами нет ни малейшего сходства. Китайские иероглифы ничуть не походят на западные буквы. Если народ, которому принадлежит Лиэм, пережил культурную катастрофу, в результате которой им пришлось заново изобретать письменность, то у них вполне мог появиться свой собственный инопланетный алфавит, не похожий ни на какой другой. А что касается их внешнего

психологи согласны с такими выводами. Различий между вами и нами несравненно меньше, чем сходных черт. А где находится эта земля, наша общая родина? Аутамяки указал на небо над головой, на гигантское пространство Млечного Пути, заполоненное бесчисленными звездами. Вон там, на противоположной стороне галактики, примерно на полпути от ее центра. «Да, центр галактики дает нам частичное объяснение случившегося», — произнес Гальяс. «Он представляет собой ядро диаметром в 1000 световых лет и с температурой, превышающей 10 тысяч градусов. Мы сумели исследовать только его наружную часть. Ни один корабль не может проникнуть внутрь его или хотя бы приблизиться на относительно небольшое расстояние, потому что ядро галактики окружено пылевыми облаками. Поэтому мы начали двигаться от центра к окраинным областям, медленно огибая края галактики и все время удаляясь от Земли. Если бы у нас было время подумать, мы поняли бы, что человечество двигалось и в противоположную сторону, тоже огибая центральное ядро, но в другом направлении. И наступило время нашей встречи», — послышался голос Лиема. «Я приветствую вас, братья по разуму. И в то же время эта встреча печальна, потому что я понимаю, что она означает. Да, мы, представители человечества, одиноки в этой галактике». Халтамяки поднял голову и взглянул на триллионы звезд. «Мы завершили путь и встретили самих себя. Галактика принадлежит нам, но мы в ней одиноки». Он повернулся, не заметив, что Лиэм, золотистый инопланетянин, тоже повернулся, и оба посмотрели в противоположные стороны. Они глядели в бесконечную глубину и темноту межгалактического пространства, которое не нарушал свет ни одной звезды. Где-то в колоссальной глубине смутно виднелись тускло светившиеся точки, но то были не звезды, а бесконечно далекие галактики, звездные острова, на краю одного из которых они находились. Эти два разумных существа отличались друг от друга во многом. У них были разные дыхательные системы, цвет кожи, язык, традиции, культура. Они отличались друг от друга, как день от ночи. Человечество, умевшее приспосабливаться к самым разным условиям, за многие тысячелетия изменилось так, что его представители не узнали друг друга. Однако время, расстояние и мутации не смогли изменить главного. Они остались людьми. «Значит, сомнений нет? Мы одиноки в галактике», — заметил Халтамяки. «Одиноки в этой галактике». Они посмотрели друг на друга и отвернулись. За короткое мгновение они измерили свои человеческие качества одинаковыми мерками и поняли, что равны. Они смотрели в межгалактическое пространство, в сторону бесконечно удаленного островка света еще одной галактики. «Нам будет нелегко добраться туда», — послышался чей-то голос. Битва была проиграна. И все-таки это не было поражением.

Крови мне, крови. Из всех вампиров их уцелело лишь двое, Врон и Дрина. И то потому, что им удалось перенестись на машине времени в будущее и тем самым избежать уничтожения. Охваченные ужасом, страдающие от голода, они держались за руки и утешали друг друга. Произошло это так. В 22 веке люди обнаружили их и поняли, что легенда о тайно живущих среди людей вампирах вовсе не легенда, а существующий факт. По земле прокатилась волна погромов. Убивали каждого, кого сумели найти. Но эти двое, к тому времени уже закончившие создание своей машины, сумели бежать. В будущее, достаточно отдаленное, чтобы само слово «вампир» оказалось там забыто. Туда, где они смогли бы начать новую жизнь и возродить свою расу.

0: Я голодна, Врон. Ужасно голодна.
1: Я тоже, дорогая Дрина. Скоро мы сделаем еще одну остановку. Они уже останавливались 4 раза, но каждый раз едва избегали гибели. Вампиры все еще не забыли. Во время последней остановки 500 000 лет назад выяснилось, что миром завладели собаки в буквальном смысле этого выражения. Человечество вымерло, их место заняли цивилизованные человекоподобные собаки. Ну и они быстро разобрались, кто такие Дрины и Врон. Тем не менее, вампиры сумели насладиться нежным вкусом крови молодой суки, но потом за ними бросились в погоню и гнали до самой машины времени.
0: «Спасибо за то, что ты решился сделать новую остановку», — со вздохом сказала Дрина.
1: «Не стоит благодарности», — мрачно ответил Врон. «Мы в тупике. У нас кончилось топливо, и здесь мы его не найдем. К этому времени все радиоактивные элементы превратились в свинец. Мы остаемся жить тут или...» Они отправились на разведку.
0: «Смотри!»
1: — взволнованно произнесла Дрина, указывая на кого-то, направляющегося в их сторону.
0: «Таких существ раньше не было. Значит, собаки исчезли, и их место занял кто-то другой. Ну, теперь-то уж точно о нас никто не помнит».
1: Приближающееся существо оказалось телепатом.
2: «Я слышал ваши мысли», — зазвучало у них в сознании. «Вы хотите знать, известны ли нам, кто такие вампиры?» «Нет, неизвестно».
1: Дрина в восторге стиснула руку Врона.
0: «Свобода!» — пробормотала она и добавила, терзаемая муками голода. «И еда!»
2: «Вас также интересует», — продолжал голос, — «кто я такой?» «Сегодня на Земле существуют исключительно растительные формы жизни. Я...»
1: Он низко им поклонился.
2: «Я принадлежу к доминирующей расе, ведущей свой род от того, что вы когда-то называли репой».
1: Это был маленький рассказ Фредерика Брауна «Крови мне крови» в переводе с английского Бориса Жужунавы.
3: Клиффорд Саймак. Любитель фантастики.

Чарли Портер работает помощником редактора в Daily Times, а помрет – персона своеобразная. Это охотник на запятые, палач лишних слов и могучий барьер здравого смысла, стоящий на пути потока новостей. А заодно это некий гибрид карманной энциклопедии и ходячего справочника. Можно иногда случайно встретить репортера или редактора, или увидеть их на фото, или хотя бы услышать, что о них говорят. Но вот о помощнике редактора вы не услышите никогда. Помрет сидит со своими коллегами за столом в форме подковы. Если это ветеран вроде Чарли, то над глазами у него зеленый козырек, а рукава закатаны выше локтей. Внутри подковы редакторского стола сидит человек, руководящий всеми помрядами. Поскольку внутренняя часть такого стола называется щелью, то этот человек на редакционном жаргоне называется щелевой. К нему и поступает ежедневный поток новостей. Он раздает листки сидящим вокруг стола, а те редактируют заметки и пишут заголовки. Поскольку новостей всегда столько, что информационные полосы можно легко заполнить раз в 20, помред обязан сократить все заметки до установленного числа строк. Из-за этого у помреда происходят постоянные стычки с репортерами, чьи цветисто написанные статьи вдруг оказываются обрубленными, искалеченными, зато, несомненно, более читаемыми. Когда после полудня поток новостей ослабевает, помреды нарушают обычное молчание и начинают беседовать. Они обсуждают новости и спорят о том, что можно предпринять в той или иной ситуации. Если их послушать, не зная, кто они такие, то вскоре вы будете готовы поклясться, что побывали на заседании

вышел на помост и начал борьбу с самим собой. Сначала в Юте разбился пассажирский самолет. Из-за плохой погоды поиски пришлось отложить, но в конце концов спасатели обнаружили обломки, разбросанные по склону высокой горы. Руководство авиакомпании с прискорбием объявило, что после такой аварии невозможно уцелеть. Но когда спасатели поднялись на гору, то обнаружили сидящих у костра пассажиров разбившегося лайнера. Все до единого были живетеньки. Затем главный приз на скачках взял жеребец «Полночь» при ставках 64 против 1. Потом произошел случай с неизлечимо больной девочкой, у которой не было ни единого шанса выздороветь. Родители даже решили отметить ее последний день рождения на несколько недель раньше. Ее фото опубликовали все газеты страны. Над рассказами о ее судьбе хотелось рыдать, и тысячи людей присылали ей открытки и подарки. И вдруг она внезапно выздоровела. Не из-за какого-то нового волшебного лекарства или передового медицинского метода. Просто-напросто легла спать больной, а на утро стала абсолютно здоровой. Несколько дней спустя по стране разнеслась история о дружке, старом псе из Кентукки, которого завалило в пещере. Мужчины со всей округи откапывали его несколько дней, подбодряя пса криками. Пес сперва выл в ответ, но потом вой прекратился, а копать дальше стало очень тяжело. Тогда мужчины завалили камнями выкопанную яму и соорудили над ней могильный холм. Они произнесли набожные, гневные и бесполезные слова, а потом разошлись по своим хижинам и полям. На следующий день дружок вернулся домой. Выглядел он ходячим мешком с костями, однако сил махать хвостом у него еще хватало. Миску молока он вылокал с таким азартом, что женщины прослезились. Все сошлись на том, что старый пес в конце концов отыскал другой выход из пещеры. Разумеется, чудо возможно. Даже два чуда. Но не четыре подряд в течение 2 недель. У Чарли ушло немало времени, чтобы связать все эти случаи ниточкой сходства. Когда ему это удалось, ниточка получилась очень тонкой. И все же достаточно прочной, чтобы оправдать новые тревоги. А сходство состояло вот в чем. Все эти истории развивались во времени, и за ними следила масса народа. Целых 2 дня страна ждала начала поисков тел погибших. То, что полночь будет участвовать в забеге и что у жеребца нет ни единого шанса, тоже было известно за несколько дней. История несчастной девочки приковывала всеобщий интерес неделями. А старого пса откапывали несколько дней, и лишь потом люди сдались и разошлись по домам. В каждой из этих историй результат не был окончательно известен. Существовало несколько вероятностей финала. Некоторые версии имели большую вероятность, чем другие, но у каждой имелся хотя бы ничтожный шанс на осуществление. Если подбросить монетку, то от момента ее взлета до момента падения орлом или решкой всегда существует ничтожно малая вероятность того, что монета упадет на ребро и останется стоять. И пока она не упала, третья вероятность продолжает существовать. «Вот так оно и случилось», — сказал себе Чарли. Монету подбросили 4 раза, и 4 раза подряд она упала на ребро. Разумеется, есть одна мелкая нестыковка падения самолета. Оно в эту схему не укладывается. Каждое событие было подобно броску монеты, и пока она вращалась в воздухе, а публика, затаив дыхание, ждала, девочка каким-то образом выздоровела, а у жеребца хотя бы на краткое время проявились мощь и темперамент, необходимые для победы. Но вот самолет разбился, и думать о нем могли уже только после свершившегося факта. К тому времени, когда известие о катастрофе стало достоянием публики, монета уже упала, и все надежды и молитвы о спасении пассажиров стали, по сути, бесполезными из-за огромной вероятности того, что все они погибли. Ну ладно, пусть пес спасется сегодня. Пусть девочка поправится скоро. Пусть моя безнадежная ставка на бегах выиграет на следующей неделе. Пусть пассажиры останутся живы, но вчера. Авария самолета почему-то беспокоит.

Потом, ко всеобщему удивлению и безо всякой логики, ситуация в Иране завершилась. Как раз тогда, когда уже создавалось впечатление, что все это кончится Новой Кореей. Несколько дней спустя Британия гордо объявила, что ей удалось укротить финансовую бурю, и с фунтом стерлинга все в порядке, и новые займы Лондону уже не нужны. Чарли понадобилось некоторое время, чтобы связать эти два факта с цепочкой самолет, девочка, скачки, собака. Но вскоре он понял, что они укладываются в этот ряд, а потом вспомнил нечто такое, что могло, ну, не совсем в него вписаться, а быть как-то связанным с этой поразительной цепочкой невероятностей.

прочитал, потом рассмеялся и наколол его на штырь. «Что там такого смешного, Дженс?» — спросил один из помрядов. Дженсен снял листок со штыря и перебросил спросившему. Листок пропутешествовал вдоль всего стола, вызывая усмешки, а потом вернулся на штырь. На этом все и закончилось. История оказалась настолько нелепой, что ни один уважающий себя газетчик не удостоил бы ее повторного взгляда, ибо она имела все признаки розыгрыша. В первый вечер Чарли не нашел того, что искал, хотя работал до позднего вечера. Он вернулся на следующий день и, наконец, отыскал тот листок. Новость поступила из курортного городка где-то в Висконсине. Это была заметка об инвалиде по имени Купер Джексон, прикованном к постели то ли с двух, то ли с трех лет. В материале сообщалось, что по утверждению отца Купера парень способен предсказывать события. Стоит ему вечером о чем-то подумать или что-то вообразить, как на следующий день именно это и случается. Например, Линк Абрамс грохнулся с машиной в придорожную канаву, сам оказался жив-здоров, а машина вдребезги. Или что преподобный Эймор Такер получил письмо от брата, который за 20 лет не прислал ни строчки. Утром Чарли подошел к Дженсену. «У меня несколько дней отпуска. Прошлой осенью я работал по 6 дней в неделю», — напомнил он. «И еще у меня осталась неделя от прошлогоднего отпуска. У нас была зоопарка, и ты не смог меня отпустить». «Конечно, Чарли», — согласился Дженсен. «Мы сейчас в хорошей форме». Два дня спустя Чарли сошел с поезда в курортном городке в Висконсине. Со станции он направился в туристический лагерь, расположенный на окраине городка, где за неслыханную цену снял на несколько дней жалкую хижину. И лишь после этого решил задуматься, по-настоящему задуматься о том, зачем он сюда приехал. Вечером он отправился в город и потолкался час-другой в универсальном магазине и бильярдной. Вернулся Чарли с информацией, ради которой отправился в путь, и еще кое-как с какими сведениями, переварить которые были еще не готовы. Первая информация подтверждала, ему нужно встретиться с доктором Эриком Эймсом. Как выяснилось, док Эймс оказался не только единственным доктором городка, но еще и его мэром, а также признанным гражданским лидером, мудрецом и отцом-исповедником всей общины. Второй же информацией, вот уже два месяца служившей в городке пищей для разговоров, оказалось то, что Купер Джексон, пролежав несколько лет в постели беспомощным инвалидом, теперь встал на ноги. Разумеется, ходит он пока с тростью, но быстро поправляется и каждый день прогуливается у озера. На следующее утро Чарли встал пораньше и принялся расхаживать по берегу озера, внимательно ко всему приглядываясь. Он разговаривал с туристами, жившими в соседних домиках, и с рыбаками, расположившимися на берегу.

прихрамывая и опираясь на трость, он прошелся по берегу, потом присел отдохнуть на сухой ствол, выброшенный из озера после грозы. Чарли подошел к парню. «Не возражаете?» – спросил он, присаживаясь рядом. «Ничуть», – ответил Купер Джексон. «Рад буду поболтать». Они разговорились. Чарли рассказал, что работает.

газете, то сразу заинтересовался и забросал его всевозможными вопросами. Из тех, которые всегда задают газетчику, если удастся зажать его в углу. Что он думает о ситуации, что можно предпринять, есть ли шанс предотвратить войну, и что нам следует сделать, чтобы предотвратить войну, и так далее, пока несчастный газетчик не готов завопить. Но было и одно исключение. У Чарли создалось впечатление, что Купер задает куда более острые вопросы, чем задавал бы обычный человек, и подкреплены они более достоверной информацией. Причем спрашивает настойчиво и взволнованно, в то время как простой смертный интересуется немного отстраненно. Чарли честно ответил, что не знает, как предотвратить войну, хотя нынешние ситуации в Иране и конец британского финансового кризиса могут весьма заметно повлиять на стабильность в мире в лучшую сторону. «Знаете, я тоже так подумал», — сказал Купер Джексон. «То есть, когда я узнал новости, то сразу подумал, хорошо бы, чтобы это случилось». Тут, пожалуй, следует кое-что пояснить. Будь Чарли Портер журналистом, а не помощником редактора, он мог упомянуть и аварию самолета, и выздоровевшую девочку, и историю о том, как собаке удалось выбраться из пещеры, и рассказать о человеке, который загреб уйму денег, поставив на жеребца по кличке Полночь. Однако Чарли ничего этого не сказал. Будь Чарли Портер журналистом, он мог бы заявить Куперу Джексону: «Слушай, парень, я приехал к тебе, и я знаю, что ты проделываешь. Я обо всем догадался. Может, объяснишь мне пару мелочей, чтобы я все написал правильно?» Но Чарли ничего подобного не заявил. А сказал он... Сказал он следующее. Он слышал вчера в городе о чудесном исцелении некоего Купера. А ведь паренек есть Купер Джексон, не так ли? «Да», — ответил Купер, — «я Купер Джексон, и мое выздоровление, пожалуй, можно назвать чудесным. Но я понятия не имею, как это произошло, и Док Эймс тоже». Поговорив час-другой, они расстались. Чарли не просил новой встречи, но на следующий день, когда Купер, прихрамывая, пришел на берег и направился к бревну, Чарли уже ждал его. В тот день Купер рассказал о себе. Он был инвалидом, сколько себя помнит, хотя, по словам матери, несчастье случилось, когда ему исполнилось 3 года. Он любил слушать сказки и не сомневался, что именно сказки, которые ему рассказывали и читали родители, братья и сестры, поддерживали у него интерес к жизни и первые, самые трудные годы. Потому что он заставлял эти сказки работать на него. Он рассказал, как заставлял все персонажи – кролика Питера, пряничного человечка и мальчика с пальчик – работать сверхурочно. Купер лежал в кровати и мысленно повторял все услышанные сказки снова и снова. Но вскоре все эти сказки мне здорово наскучили. Я стал их улучшать. Я изобретал новые. Я смешивал персонажа. Сам не знаю почему, но кролик Питер и пряничный человечек были моими главными героями. Я отправлял их в невероятнейшие путешествия, где они встречались с персонажами других сказок и вместе преодолевали трудности, с которыми совладать попросту невозможно. Но мне, добавил он, они никогда не казались непреодолимыми. Наконец он дорос до того момента, когда дети идут в школу. Мать Купера встревожилась, ведь надо что-то делать с образованием сына. Но Док Эймс, который ни капли не сомневался, что Купер не проживет достаточно долго, чтобы образование принесло ему хоть какую-то пользу, посоветовал научить мальчика лишь тому, что ему будет интересно. Как выяснилось, больше всего Купера интересовали книги, поэтому его научили читать. Теперь у него не возникало нужды обращаться к кому-то с просьбами. Он прочел Тома Сойера и Гека Финна, книги Льюиса Кэрролла и множество других. Теперь у него прибавилось любимых героев, и кролику Питеру пришлось очень нелегко, когда он оказывался в Зазеркалье. Но со временем все утряслось, а вымышленные приключения становились все более невероятными. «А что ты читаешь сейчас, Купер?» «Газеты, журналы и тому подобное». «Да я не об этом», — пояснил Чарли. «Что ты читаешь для отдыха? Кто сменил кролика Питера?» Купер немного помялся, но все же признался. «Научная фантастика. Я увлекся ею, когда кто-то принес мне журнал 6 или 7 назад. Нет, пожалуй, все 8. «Я и сам ее читаю», — сказал Чарли, чтобы парень не смущался. И они просидели до вечера и говорили о фантастике.

Той ночью Чарли Портер лежал на кровати в домике на берегу озера, уставясь в темноту, и пытался понять, каково было Куперу Джексону вот так лежать годами, общаясь лишь с героями детских сказок, потом книжек для мальчиков, а потом и фантастических произведений. Купер говорил, что не испытывал острой боли, но иногда ночи были длинными, ему не спалось, и именно тогда он начинал фантазировать, чтобы хоть чем-то занять мысли. Поначалу это было лишь развлечение. Он говорил себе, сейчас происходит то-то и то-то, а из-за этого события развиваются так-то, и это приводит к тому-то и тому-то. Но через некоторое время он стал видеть персонажей, действующих на воображаемой сцене, неких смутно различимых актеров, произносящих свою роль. Сперва они были туманными, потом серыми, подобно неуловимым шустрым призракам. Позднее обрели четкость черно-белого изображения. Примерно к тому времени, когда он добрался до Тома Сойера и Робинзона Круза, персонажи и мир, в котором они действовали, уже начали обретать цвет и объем. От Гека Финна, Робинзона Круза и швейцарских Робинзонов он перешел к научной фантастике. «Боже милостивый», — подумал Чарли, — «что она могла с ним сотворить?» Возьмите инвалида, никогда не встававшего с кровати, никогда не получавшего формального образования, мало знающего о мире, еще меньше озабоченного людскими представлениями о нем, снабдите его богатейшим воображением и накормите досыта научной фантастикой. И что вы в результате получите?

который отправлялся паренек. А затем позвольте тому же инвалиду внезапно осознать беды общества, как осознал их Купер, ибо стал читать газеты и журналы. Что может случиться после этого? «Ты сошел с ума», — сказал себе Чарли. Но он еще долго лежал, глядя в темноту, прежде чем уснул.

0: Похоже, он пришелся Куперу по душе, и они ежедневно проводили немалое время вместе. Они толковали о фантастике, о свежих новостях и о том, как усовершенствовать мир. Чарли честно сказал, что ему это неизвестно. Множество людей гораздо умнее его постоянно об этом размышляют, но пока не нашли ответа. «Кто-нибудь должен это сделать», — заявил Купер. Он произнес слова так, что не оставалось никаких сомнений. Сам он готов действовать в любую минуту. И тогда Чарли позвонил старому доктору Эймсу и договорился о встрече. «Я вас слышал», — сказал доктор. «Купер мне о вас рассказывал. Я хотел его кое о чем спросить, но не спросил». «Знаю. Вы хотели узнать, что было напечатано в газетах месяца два назад». «Правильно», — согласился Чарли. «И еще я хотел спросить, как ему удалось встать и пойти после стольких лет неподвижности». «Вы ищете материал для статьи?» «Нет». «Но вы же из газеты». «Я приехал ради статьи», — признался Чарли, «но она меня больше не интересует. Сейчас я немного напуган». «Я тоже. Если то, о чем я догадался, правда, то ее слишком много для статьи. Надеюсь, мы оба ошибаемся». «Купер одержим одним стремлением — сделать мир лучше», — продолжил Чарли. «В том-то и проблема. Если бы он ограничивался только мелочами вроде самолета в Юке или собаки в Кентукки, то все, может быть, и обошлось бы». «Он сам вам об этом рассказал, док?» «Нет, напрямую нет. Но говорил о том, как было бы здорово, если бы люди, летевшие в том самолете, уцелели. Еще он очень переживал по поводу несчастного пса. Он любит животных». «Как мне кажется, тогда он лишь репетировал», — предположил Чарли. «Хотел проверить, по силам ли ему такое. А теперь он готов играть по-крупному». Но тут Чарли вернулся здравый смысл, и он добавил, что, разумеется, невозможно. «Ему помогли. Разве он не рассказывал о том, как ему помогли?» Чарли покачал головой. «Значит, он вам еще не очень доверяет. Выходит, я единственный».
1: «Ему помогли? То есть ему кто-то помогает?»
0: «Не кто-то», — сказал док, — «а что-то». И тогда док пересказал Чарли то, что поведал ему Купер. Началось это 4 или 5 лет назад, вскоре после того, как парень начал зачитываться фантастикой. Он создал себе воображаемый космический корабль и отправился в полет. Сначала он облетел всю нашу Солнечную систему. Затем, когда ему наскучило топтаться на задворках, он придумал устройство, позволяющее кораблю летать со сверхсветовой скоростью, и отправился к звездам. Надо отдать ему должное, действовал он систематически. Он все продумывал логически, не обходя проблем. Высаживаясь на очередной планете, он тщательно ее обследовал и лишь затем отправлялся дальше. Где-то на этом пути он набрал себе экипаж. Почти все они, если не все, были лишь слегка гуманоидными. И с каждым днем его космический мир становился все более ясным, четким и реальным. Осознание того, что к нему присоединился некто иной, что у него откуда-то появился партнер по фантазиям, началось сперва как подозрение, постепенно превратившееся в уверенность. Фантазии приобрели странную привычку развиваться не так, как он задумывал. Их кто-то модифицировал, что-то к ним добавлял и менял. Впрочем, Купер не возражал, потому что в целом результат оказывался еще лучше. И, наконец, настал момент, когда он познакомился со своими помощниками. Не одним, а тремя. После первоначального потрясения все четверо прекрасно поладили. «Значит, он знает тех остальных?» «Разумеется», — подтвердил док. «Но это, конечно, не означает, что он их когда-либо видел. Я имею в виду живьем». «И вы ему верите, док?» «Не знаю. Зато я знаю Купера и тот факт, что он встал и пошел. Никакая медицинская наука, никакая человеческая медицина не смогла бы поставить его на ноги». «Мне не дает покоя один вопрос», — признался Чарли. «В здравом ли уме Купер Джексон?» «На мой взгляд, он самый здравомыслящий человек на Земле. И самый опасный. Это меня и тревожит. Я приглядываю за ним и встречаюсь с ним каждый день». «Кому еще вы об этом рассказали?» — спросил Чарли. «Ни единой душе». «А кому собираетесь поведать?» «Никому». «Наверное, мне и вам не следовало бы говорить, но вы и так догадались».
1: А что вы сами намерены предпринять? Вернуться домой и помалкивать. И это все.

Он вернулся домой. О встрече он никому не рассказывал. Иногда, правда, все еще казалось ему невозможной. А иногда ему становилось кристально ясно, что Купер Джексон и в самом деле может заставить любое событие произойти, просто пожелав этого. Но по большей части Чарли знал, что все это правда. Хотя бы потому, что ему было известно слишком многое, чтобы думать иначе. Купер Джексон около 20 лет провел в размышлениях и фантазиях, а его мышление и сила воображения сформировались не в результате повседневного человеческого опыта, но под влиянием фантазии множества людей. Он не умеет мыслить так, как мыслил бы нормальный человек, и в этом одновременно его преимущество и слабость. Если он не мыслит чисто человеческими категориями, то одновременно не связан ограничениями человеческого мышления. Ничто не мешает ему отправлять сознание, бродить по странным измерениям и использовать его энергию для решения невероятных задач. Его жажда добиться вечного мира на планете как раз и была примером нечеловеческой логики. Ибо на словах вся Земля стремилась к миру, но угроза войны оставалась всегда и висела над каждым настолько давно, что ужас успел притупиться. Для Купера же сама идея о том, что люди способны истреблять друг друга миллионами, была немыслимой. Чарли постоянно размышлял о помощниках Купера, трех призрачных фигурах. Он даже наделил их тремя условными лицами, но черты их постоянно менялись, и, наконец, до Чарли дошло, что эти существа попросту непредставимы. Но больше всего его тревожило крушение самолета в Юте, хотя он и пытался не думать об этом. Самолет разбился до того, как Купер узнал об этом. Все, что случилось с его пассажирами, произошло в ту долю секунды, когда самолет врезался в горную вершину. Представить же, что пассажиры и экипаж уцелели без помощи Купера мог лишь безумец. А это означает, что Купер способен не только заставить события пойти так, как ему хочется, но может переместиться во времени и отменить то, что уже произошло.

Всякий раз, когда Чарли думал об этом, его бросало в холодный пот, и он снова вспоминал Иран и Британию, а потом видел нахмуренное лицо Купера, встревоженного тем, куда катится мир. Теперь он следил за новостями гораздо пристальнее прежнего, анализируя каждый неожиданный поворот событий, отыскивая намек, способный навеять Куперу Джексону какую-нибудь безумную схему и пытаясь мыслить подобно Куперу, сознавая при этом, что подобные попытки практически безнадежны. Он дважды собирал чемодан, чтобы поехать в Вашингтон, но всякий раз убирал одежду обратно, а чемодан засовывал в шкаф. Потому что понял, ехать в Вашингтон или куда угодно бессмысленно. «Господин президент, я знаю человека, способного установить мир на планете или ввергнуть ее в хаос». Да его попросту вышвырнут, не дав договорить. Он позвонил Эймсу, и доктор сообщил, что все в порядке. Купер купил кучу старых научно-фантастических журналов и теперь просматривает их, составляя каталог тем и вариантов идей. Уже несколько недель он не был таким спокойным. Повесив трубку, Чарли обнаружил, что руки у него трясутся.

кресле и лихорадочно размышлял, перебирая один за другим сюжеты и идеи, которые почерпнул из фантастики. Некоторые показались ему подходящими, но все же он их отбросил. И тут до него дошло. Он ведь давно не читал фантастических журналов, и его ледяной хваткой стиснул страх. А вдруг в последних номерах есть нечто, что Куперу подойдет идеально?

0: на завтра его отвлекли разные дела, и прошла почти неделя, прежде чем он отправился покупать журнал. К тому времени страх немного ослабел. Шагая домой с увесистой пачкой, он решил хотя бы на вечер позабыть обо всех тревогах и почитать просто для удовольствия. В тот вечер он поудобнее расположился в кресле, положив рядом журналы. Потом взял из стопки верхнюю и раскрыл его, с удовольствием отметив, что главное произведение номера написано одним из его любимых авторов. Это оказалось мрачное повествование о землянине, сумевшем в почти безнадежной ситуации защитить поселение на дальней планете. Чарли прочитал следующее о звездолете, угодившем в область искаженного пространства и переброшенном в другую вселенную. Третьим оказался рассказ о том, как Земле угрожала ужасная война, но герой предотвратил кризис, создав условия, ликвидирующие электричество как физическое явление. Без электричества самолеты не могут летать, танки ездить, а пушки поражать цель, поэтому война становится невозможной. Чарли словно громом поразило. Ослабевшие пальцы не удержали журнал, и Чарли с ужасом в глазах уставился на противоположную стену, зная, что Купер Джексон тоже прочтет этот рассказ. Немного придя в себя, он позвонил Доку. «Я волнуюсь, Чарли», — сообщил Док. «Купер пропал».
1: «Пропал?»
0: «Мы пытались не поднимать шума. Могло возникнуть слишком много вопросов». «Вы его ищете?» «Мы его ищем, но очень тихо». Шарили всю округу и разослали сообщение в полицию и бюро по розыску. «Вы должны его найти, Док». «Мы делаем все, что можем», — устало и немного смущенно сказал Эймс. «Но куда он мог подеваться? Ведь денег у него нет». «Купер может раздобыть деньги в любое время, стоит только заходить. Он может получить что угодно и когда угодно». «Я все понял», — буркнул Чарли. «Буду держать вас в курсе». «Я могу что-нибудь?» «Ничего. Никто и ничего не способен сделать. Мы можем только ждать. И все». Этот разговор состоялся несколько месяцев назад, но Чарли все еще ждет. Купера до сих пор не нашли. Даже следов его не отыскалось. Поэтому Чарли ждет и тревожится. Больше всего тревожит его то, что Купер не получил формального образования и не знает многих элементарных вещей. Есть, разумеется, и лучик надежды. Возможно, Купер вернется в прошлое не для того, чтобы отменить электричество как таковое, а лишь воспрепятствовать открытию электричества людьми. Потому что, несмотря на все ужасные последствия, это все же лучше иного исхода. Но Чарли опасается, что Купер не станет отправляться в прошлое. Ведь он не понимает, что, отменяя электричество, нельзя ограничиться лишь током, бегущим по проводам, к лампе или электромотору. Отменяя электричество как природный феномен, он отменит все электричество, а это равносильно отмене одного из компонентов внутриатомной структуры, что повлияет не только на Землю, но и на всю Вселенную. Поэтому Чарли сидит, тревожится и ждет, когда мигнет лампа рядом с креслом. Хотя он, разумеется, прекрасно понимает, когда это случится, никто и моргнуть не успеет.

рассказом Леона Блуа «Пленники Лонжемо». Вчера почтальон Лонжемо с прискорбием сообщил о кончине супругов Фурми. Эта уважаемая газета, снискавшая заслуженную любовь подписчиков обилием и достоверностью информации, терялась в догадках относительно причин, толкнувших на самоубийство эту пару, которая считалась счастливой. Вступив в брак в юном возрасте, они прожили 20 лет как молодожены и не покидали города ни на один день. Избавленные стараниями родителей от денежных забот, способных отравить семейную жизнь, щедро наделенные, напротив того, всеми благами, украшающими подобный союз, законный, разумеется, но удивительно не вяжущийся с потребностью в новизне чувств, которые извечно будоражат непостоянное человеческое сердце, они воплощали в глазах людей чудо вечной любви. Однажды майским вечером, на следующий день после падения Тьера, они приехали в Лонжемё на пригородном поезде в сопровождении родителей, прибывших, чтобы помочь им устроиться в прелестной усадьбе, которая должна была дать приют их счастью. Добросердечные лонжемяне с умилением взирали на эту юную пару, которую ветеринар без колебаний уподобил бы Полю и Виргинии. В тот день они в самом деле выглядели очаровательно и напоминали бледных детей владетельного сеньора. Мэтр Пьекю, самый влиятельный нотариус Кантона, приобрел для них у въезда в город уютное утопающее в зелени гнездышко, которому позавидовали бы мертвецы, ибо надо признать, что сад наводил на мысли о заброшенном кладбище. Это сходство, видимо, их не смущало, поскольку они не предприняли ничего, чтобы его сгладить, и заброшенный сад продолжал свободно разрастаться. По глубоко оригинальному выражению мэтра Пьекю, они жили в облаках, почти ни с кем не общаясь, но не по злому умыслу и не из высокомерия, а просто потому, что им это в голову не приходило. К тому же для этого пришлось бы разомкнуть объятия на несколько часов или минут, прервать восторги любви, и право же, учитывая быстротечность жизни, можно понять этих удивительных супругов, у которых не хватало на это решимости. Один из величайших людей Средневековья, мэтр Жан Толлер, рассказывает историю про отшельника, к которому пришел человек попросить некий предмет, имевшийся у него в келье. Отшельник счел своим долгом отправиться в келью на поиски этого предмета. Но, войдя, он забыл, зачем пришел, поскольку образ предметов материального мира не задерживался в его сознании. Он вышел и попросил посетителя напомнить ему, чего он хочет. Тот повторил просьбу. Отшельник снова пошел в келью, но, не успев взять нужную вещь, снова забыл о ней. После нескольких неудачных попыток он вынужден был сказать назойливому просителю: «Пойдите и возьмите сами то, что вам нужно, ибо ваш образ не удерживается в моей памяти достаточно долго, чтобы я мог выполнить вашу просьбу». Супруги Фурми напоминали мне этого отшельника. Они охотно отдали бы все, что у них просят, если бы могли хоть на минуту удержать это в голове. Их рассеянность была невероятной. Слух о ней дошел до Корбея. Однако, судя по всему, она их не огорчала, и их роковое решение лишить себя жизни, завидной во всех отношениях, кажется необъяснимым. Одно давнее уже письмо от несчастного Фурми, с которым я был знаком еще до его женитьбы, позволило мне восстановить методом индукции всю его печальную историю. Вот это письмо. Быть может, прочтя его, вы поверите, что мой друг не был ни сумасшедшим, ни слабоумным. Уже в 10-й, а то и в 20-й раз, дорогой мой друг, мы самым непростительным образом не сдержали.

данного тебе обещания. Каково бы ни было твое терпение, я уверен, что больше ты не станешь нас приглашать. Действительно, в этот раз, как и во все предыдущие, нам нет оправдания. Мы написали, что ты можешь рассчитывать на наш приезд, что мы абсолютно свободны. И тем не менее опоздали на поезд, как всегда. Вот уже 15 лет, как мы опаздываем на все поезда и вообще на все виды транспорта, как бы мы ни старались успеть. Это бесконечно глупо, чудовищно нелепо, но мне начинает казаться, что это препятствие для нас непреодолимо. Мы жертвы какого-то странного космического рока. Мы бессильны против него. Нам случалось вставать в 3 часа утра или даже вовсе не ложиться спать всю ночь, чтобы не опоздать, к примеру, на 8-часовой поезд. И что же? В последний момент вдруг вспыхивал огонь в дымоходе. У меня на полпути подворачивалась нога. Платье Жюльетты, зацепившись за какой-нибудь куст, оказывалось разорванным. Мы засыпали на скамье в зале ожидания. И ни прибытие поезда, ни крики дежурного по вокзалу не могли нас разбудить. И т.д. и т.п. В этот раз я забыл дома бумажник. Это длится, повторяю, уже 15 лет, и я чувствую, что это в конце концов нас погубит. Из-за этого я ничего не достиг в жизни, со всеми поссорился, слыву ужасным эгоистом, и моя бедная Жюльетта тоже, естественно, подвергается всеобщему осуждению. С тех пор, как мы поселились в этом проклятом месте, я пропустил 75 похорон, 12 свадеб, 3 десятка крестин и, наверное, 1000 необходимых визитов и дел. Я оставил умирать в одиночестве тещу, так и не навестив ее ни разу, хотя она болела около года, что стоило нам 3/4 наследства, которых она в гневе лишила нас, изменив перед смертью завещание. Я никогда не кончу, если стану перечислять случаи своего непозволительного поведения и все неприятности, в которых повинно то невероятное обстоятельство, что мы не можем вырваться из Лонжумо. Одним словом, мы самые настоящие пленники, лишившиеся отныне последней надежды. Я предчувствую, что наступит день, когда это заточение станет для нас нестерпимым. Я опускаю продолжение письма, где мой друг делится со мной переживаниями слишком личными, чтобы я мог придать их гласности. Но даю честное слово, что это был человек незаурядный, достойный любви своей жены, и оба они заслуживали лучшей судьбы, нежели этот бессмысленный неприглядный конец. Некоторые детали, которые я, с вашего позволения, сохраню в тайне, приводят меня к мысли, что несчастные супруги были и в самом деле жертвами непостижимых козней врага рода человеческого, который через посредство нотариуса, несомненно посланного адом, заманил их в этот заколдованный уголок Лонжумо, откуда уже ничто не могло их вырвать. Я действительно убежден, что они не могли ускользнуть, ибо их жилище было взято в кольцо необозримым воинством, самым отборным, специально посланным, чтобы держать их в осаде, и которому никакая сила не могла противостоять. Знак дьявольского вмешательства я вижу в том, что супруги Фурми были одержимы страстью к путешествиям. По натуре своей эти затворники были кочевниками. Их всегда обуревала жажда странствий. Пока они были еще женихом и невестой, их видели в Ингиене, в Шуазилеруа, в Медоне, в Кламаре, в Монрету. Однажды их занесло даже в Сен-Жермен. В Лонжумо, который представлялся им островом в океане, эта страсть к дерзким неутомимым исследованиям мира, к приключениям на суше и на море разгорелась еще сильней. В их доме было множество глобусов и географических карт. Имелись атласы английские и атласы немецкие. У них даже была карта лунной поверхности, изданная в Готе под редакцией ученого-педанта по имени Юстус Пертес. Когда они не занимались любовью, то читали вместе книги о знаменитых мореплавателях, заполнявшие всю их библиотеку, и не существовало такого туристического журнала и газеты «От кругосветного путешествия до бюллетеней географического общества», на которые они не были бы подписаны. Справочники железных дорог и проспекты туристических агентств сыпались на них дождем. Трудно поверить, но у них всегда стояли наготове упакованные чемоданы. Они постоянно собирались уехать, пуститься в нескончаемые путешествия в самые дальние, самые опасные, неизведанные края. Я сам получил 40 телеграмм с их известием об их предстоящем отъезде на Борнео, на Огненную землю, в Новую Зеландию или Гренландию. Несколько раз они действительно чуть не уехали, но в итоге этого не произошло. Они так и не уехали никуда, ибо не в их власти было уехать. Все атомы и молекулы согласно преграждали им путь. И все же однажды, лет 10 назад, они подумали было, что наконец вырвались. Вопреки ожиданиям, им удалось вскочить в вагон первого класса, который должен был умчать их в Версаль. Свобода! Магический круг вот-вот разомкнется. Поезд тронулся, но они остались на месте. Они сели, разумеется, в отцепленный вагон.
все вернулось к исходной точке. Единственный путь, который был для них открыт, это, увы, тот, в который они и пустились. И хорошо их зная, я думаю, что они готовились к нему с трепетом и содроганием.

0: Еще один совершенно короткий рассказ Альфреда ван Вогта, который называется «Защита». Внутри мертвой планеты шевельнулся старый усталый механизм. Замигали бледные электронные лампы. Медленно заскрипел переключатель, меняя состояние с нейтрального на положительное. Послышались шипение и треск плавящегося металла, когда медный предохранитель сдался, наконец, под напором могучей энергии. Металл напрягся, как мышцы человека под мощным электроимпульсом, потом предохранитель расплавился и с глухим стуком упал на пол. Однако перед этим ему удалось повернуть колесо. Древняя тишина помещения была нарушена. Колесо лениво вращалось на тонкой пленке масла, которая, хорошо защищенная, сохранилась за миллион лет. Три раза повернулось колесо, а потом его основание развалилось на куски. Бесформенная масса, в которой оно превратилось, ударилась в стену, рассыпавшись в пыль, негодную уже ни на что. Однако колесо все же повернуло вал, открывший микроскопическое отверстие в днище уранового реактора. В канале под отверстием серебром блеснул уран. В космическом напряжении два куска металла находились друг перед другом. Потом шевельнулись. Энергия, протекавшая между ними, мгновенно вызвала стремительную реакцию. То, что было твердым металлом, перешло в жидкое состояние, и верхний стек к нижнему. Пылающая масса попала по каналу в специальную камеру, а там, образовав лужу, закипела, забулькала. Когда разогрелись холодные изолированные стенки, пошел ток. Импульсы его побежали по пещерам мертвого мира. Во всех камерах объединенные системы подземных фортов послышались голоса. Мегафоны хриплыми голосами передавали сообщения на таком забытом языке, что даже эхо искажало их смысл. В тысячах помещений тишину нарушали голоса из невероятно далекого прошлого, ждали ответа и, не дождавшись его, равнодушно принимали молчание за одобрение. И вот в тысячах помещений переключатели замкнули цепи, повернулись колеса, и уран потек в специальные камеры. Последовала пауза, во время которой общий процесс близился к концу. Электронные устройства задавали себе вопросы без ответов. Указатель определил цель. «Там?» — требовательно спросила электронная лампа. «Оттуда?» Указатель не шевельнулся. Выждав положенное время, лампа включила передатчик. «Там!» — сказала она тысячам ждущих электронных устройств. «Приближающийся объект, несомненно, прибывает оттуда». Миллионы рецепторов хранили спокойствие. «Готово?» — спросили они. В помещениях механизмов за камерами с кипящим ураном контрольные огни лаконично подтвердили готовность. Ответом была короткая команда. «Огонь!» В 500 километрах над поверхностью, бледный и напряженный, Петерс повернулся к Грейсону.
1: «Что это было, черт побери?» — спросил он.
0: «А что такое? Я смотрел в другую сторону».
1: «Я бы поклялся, что видел там вспышки, их было трудно сосчитать, а потом мне показалось, будто что-то пролетело мимо нас».
0: Грейсон сочувственно покачал головой.
2: «И ты не избежал этого, дружище? Не можешь вынести напряжение первой посадки на Луну? Расслабься, парень, мы уже почти на месте».
1: «Да я готов поклясться!»
0: «Ерунда!» В 380 тысячах километров за ними Земля содрогнулась, когда тысяча суператомных бомб взорвалась, одновременно взметнув вверх грибообразные облака. Мгла мгновенно заволокла всю стратосферу, скрыв

Иван Ведро, профессор, специалист в области физики информационных структур, 60 лет. Костик Джи Чанг, счастливчик, 35 лет. Официант-сержант, 23 года. Голоса, радиоголоса.

мире генерал. Он сильно пьян, но кладет выстрел за выстрелом по мишени. Короткие красные импульсы свидетельствуют, что все они в молоко. Генерал раздраженно.

0: зеленый.
1: Ага, что я говорил? Кинетическое оружие есть кинетическое оружие. Ныне и присно...
0: Голос референта. Господин генерал, к вам посетитель.
2: Генерал.
1: Кого там черт принес, Донатью?
0: Голос. Профессор Иван Ведров.
2: Генерал.
1: Какого хрена? Ладно, запустишь через 15 минут.
0: Голос. Есть через 15. Генерал выходит из тира в кабинет. Двери в тир превращаются в зеркало. Расчесывается, одергивает китель, покачиваясь, скептически разглядывает свое отражение. Генерал.
1: Дерьмо. Опять нажрался. Антидот принять надо.
0: Достает из сейфа таблетку, кидает в рот. Энергично трет щеки, смотрит на часы. Входит профессор. Профессор.
3: Ба, Джонни, сколько лет, сколько зим.
0: Генерал.
2: Садись.
0: Профессор.
3: С удовольствием.
0: Генерал.
1: Чего тебе, Ваня?
0: Профессор.
3: 100 раз тебя просил. Иван. С твоим саксонским акцентом хорошее русское имя Ваня звучит как Ваня.
0: Генерал.
1: Тогда, парень, я тебе тоже не Джонни. Твой вшивый славянский акцент,
0: профессор.
3: Сдаюсь. Помнится, в вонючем белорусском болоте лет 40 назад нам было не до политесов.
0: Генерал.
1: Твое счастье, что у меня тогда вышел боекомплект.
0: Профессор, передразнивая.
3: Твое счастье, что у меня тоже вышел боекомплект.
0: Генерал.
1: Короче, докладывай.
0: Профессор.
3: Имею счастье доложить... Господь Бог, как говаривал старик Эйнштейн, не играет в кости.
0: Генерал.
1: Кто такой этот старик Эйнштейн?
0: Профессор машет рукой.
3: А был один в 20-м эдак веке.
0: Генерал.
1: О-о-о.
0: Профессор.
3: Физик. В общем-то, как физик он был так себе. Ободрал великого Пуанкаре, приспособил разработанный математический аппарат для своей сомнительной теории, участвовал в ядерном проекте, но в одном оказался совершенно прав. Господь Бог таки не играет в кости.
0: Генерал.
3: Ваня!
0: Профессор со значением.
3: Иван. Не горячись, все по порядку. Значит так. Мы с тобой два старых пердуна.
0: Генерал. Спасибо.
3: Профессор. Пожалуйста. И нам с тобой терять нечего. Мне через год вообще светит безлимитка. Ты знаешь, что такое безлимитная пенсия, Джон? Это медленная смерть.
1: Генерал. Все там будем.
0: Профессор.
3: Все же хотелось бы попозже. Есть шанс, Джон. Шанс отличиться. Крупно и беспроигрышно сыграть.
0: Генерал,
2: какой шанс?
0: Профессор, воздев палец.
3: Господь Бог!
0: Генерал,
1: не играет на бильярде. Иван, черт бы тебя побрал! Если не хочешь, чтобы я указал тебе на дверь.
0: Профессор,
3: все, преамбулы закончились, перехожу к делу. Джон, ты хорошо помнишь десант на Бергею?
0: Генерал.
1: Ты все-таки решил надо мной поиздеваться.
0: Профессор.
3: Ничуть. Я серьезен, как Тутанхамон в своем золотом гробу. Итак, повторяю вопрос.
0: Генерал в ярости.
1: Еще бы мне не помнить. Иван, какого хрена?
0: Профессор невозмутимо.
3: Рассмотрим ситуацию в деталях. Поправь меня, если я где-то ошибусь. Десант осуществлялся силами 3 дивизий космопехоты и 1 приданной бронедивизии на 15 орбитальных ботах.
0: Генерал.
1: 16, считай мой штабной.
0: Профессор.
3: Принимается. Сверху огневым прикрытием и подавлением ПКО бергейцев занималась орбитальная батарея Фьюриосити, так? Еще выше болтались 3 точечника регистратора. А на 2-й бергеостационарной висела маска.

0: пока, генерал.
1: Ну, дальше, профессор.
2: Замысел командования состоял в захвате плацдарма на континенте Жи с целью дальнейшей экспансии землян.
1: Поначалу все шло отлично. Слабое ПКО бергейцев, полностью подавленное огневой мощью Фериосити, заткнулось. Мы пошли в плотные слои атмосферы. В это время...
2: Что в это время?
0: Генерал.
1: Ну да. Случайная термоядерная ракета бергейцев угодила бы в Фериосити.
0: Профессор.
2: Случайная ли?
3: Защита не должна была пропустить эту ракету.
0: Генерал.
1: Сбой магнитного экранирования, профессор.
3: А квантовые ловушки?
0: Генерал.
1: Временно бездействовали. Шла подготовка очередного залпа импульсных шоттеров.
0: Профессор.
2: Временно. Великое временно. 15 микросекунд бездействовали. Но положим плевать и на это.
3: Поверхностная защита размазала бы бергийский подарочек, если бы не открытая шахта сигнального канала.
2: 5 микросекунд была она открыта. 5! И все.
1: Вопрос, Джон.
3: Вероятности независимых событий, как известно, перемножаются. Я не имел доступа к вашим военным отчетам. Каковы признали общую вероятность цепочки событий?
0: Генерал.
1: Уцелевший точечник выдал 1/10-биллионную.
3: Профессор. Отлично, превосходно, Джон. Это практически невероятное событие. Свершилось.
0: Генерал.
1: Да, невероятное. Иначе бы я не только потерял погоны полковника. Под расстрел пошел бы.
0: Профессор. В самом деле?
1: Генерал. Трибунал был.
0: Профессор.
3: Прости. Ладно, да. 1/10-биллионная. А теперь посмотрим с другой стороны. 15 ботов ушли вниз, потеряв возможность орбитального маневра. Как только неуязвимый Фьюриозити испарился, атмосферное ПВО бергейцев поднялось на крыло. Твой бот имел запас хода и ушел.
1: Но это еще не все.
3: Ты случайно подобрал один точечник. Именно его регистраторы позволили тебе отмазаться перед трибуналом.
0: Генерал.
1: Вижу, ты прекрасно осведомлен.
0: Профессор.
2: Не без этого.
3: Тебе не кажется, что в этом деле степень везения некоего генерала...
0: Генерал.
3: Да! Твою мать, хоть здесь мне повезло.
0: Профессор, протянув руку.
3: Возьми. Надень.
0: Генерал.
1: Ну и что, часы?
0: Профессор.
3: Часы, часы, подарок.
0: Генерал недоуменно.
1: Хорошо.
0: Надевает браслет на руку.
3: Шах, больно!
0: Профессор.
2: Потерпи, сейчас пройдет.
3: Биорецепторы для правильной настройки должны хорошо вжиться в кожу.
0: Генерал.
3: Что? Это что такое?
0: Профессор.
2: Спокойно, Джонни. Смотри, у меня на руке тоже такой прибор. Стохотрон называется.
0: Генерал кричит.
3: Ты что, охренел?
0: Пытается содрать часы с руки, те не поддаются.
1: Профессор.
2: Ты лучше меня послушай.
0: Генерал.
3: Идиот! Если бы у меня тогда не закончился боекомплект.
0: Профессор.
2: Ну да, в том белорусском болоте.
0: Джон.
2: Нет больше ни Белоруссии, ни России, ни Китая. Все восточное полушарие накрылось ушами, бергейцы контролируют землю, а нам с тобой между тем грозят большие неприятности.
3: Или ты получишь с отставкой прихорошую синекуру?
2: Ведь нет же.
3: Так что послушай.
2: Тем более, что прибор можно будет снять в моей лаборатории быстро и безболезненно, если захочешь.
0: Дай-ка руку. Генерал, изображая факт.
3: На!
0: Профессор.
2: Ой, как не смешно. Если бы у военных была хоть капля юмора, разве сидели мы бы в такой заднице? Смотри, левая кнопка, обычные часы, никаких проблем. Теперь нажми правую верхнюю.
0: Генерал.
1: Ну?
3: Что значит 0.35?
0: Профессор.
2: Наконец-то слышу первый разумный вопрос. Ты видишь на циферблате научную констатацию закона Бутерброда, а именно вероятность благоприятного исхода ближайшего единичного вероятностного события, в которое тебе предстоит вступить, длинновато, но зато точно. Нажми теперь правую нижнюю, что там?
0: Генерал.
1: 0.005.
0: Профессор.
2: Это вероятность твоего, именно твоего благоприятного исхода в непрерывной цепочке взаимонезависимых вероятностных событий. Больше, чем у обычного человека на порядок. Ты везунчик, однако и верно.
0: Генерал.
1: А если... если высветится единица?
0: Профессор.
2: Тогда ты Господь Бог. А если ноль, то, соответственно, покойник.
3: Джон, когда я говорил, что Господь не играет в кости, я имел в виду именно это. В мире на самом деле нет случайностей.
4: Генерал.
5: Ну, хорошо, допустим. Доложи принцип действия этих часов этой твоей машинки, только не юродствуй, хватит.
4: Профессор.
3: Я не собираюсь докладывать тебе современные основы теории единого информационного поля. Ты не поймешь и сотой доли математики. Даже сами Штефан и Домбровский...
4: Генерал, кто такие эти... Профессор.
3: Даже создатели этой теории как-то признали, что не совсем понимают ее принципы. Так что... придется тебе верить мне на слово. В общем, Джонни, мне нужен уникум почище тебя. Счастливчик, понимаешь? Теория говорит, что такие есть, очень везучие люди. Коэффициент 0,8 и выше. Ты имеешь доступ к базам данных с личностной тайной. Дай мне доступ, и я найду его. Найду счастливчика.
4: Генерал долго трет щеки.
3: Вот оно что.
4: Ладно.
3: Пускай.
4: Одно условие. Без меня ни шагу. Найдешь сразу ко мне.
3: Профессор. Джон, это последний шанс. Последний, понимаешь? Или я похож на идиота?
4: Генерал. Возьми эту блок-карту, пойдешь в базу 7, активизируешься, пароль там.
3: Слушай, Ваня, давай выпьем.
4: Профессор.
3: Ты же антидот глотал. Небось, не от хорошей жизни.
4: Генерал.
5: Психолог, мать твою.
4: Ничего, небось, не помру. Достает из сейфа виски, разливает.
5: Ну, за везение.
4: Профессор.
3: За везение, которого нет.
0: Явление второе. Отдельная кабина в офицерской контине укрепрайона Детройт 68. За столиком генерал и профессор.
4: Генерал.
5: Можешь докладывать, Иван, прослушки здесь нет.
4: Что это за неожиданные следствия твоей теории?
0: Профессор.
3: Ну, не моей, но по порядку, Джон, по порядку. Я прошерстил базы данных по всем обитателям западного полушария. У тебя, оказывается, очень обширный доступ. Это была, скажу я тебе, еще та работенка.
4: Генерал, ближе к делу.
0: Профессор.
3: После тщательного отсева я выбрал 6 кандидатов.
0: Достает пачку фотографий.
4: Полюбуйся.
0: Генерал,
4: ну и рожи.
0: Профессор.
3: Вот именно. Теория дает впечатляюще странные следствия. Во-первых, все 6 мужчины. То есть ни одной женщины. Во-вторых, все как один алкаши.
4: Генерал.
5: Однако.
0: Профессор.
3: Тем не менее, научный факт. 5 парни очень везучие, но для нас, именно для нас с тобой, недостаточно везучие. Зато 6-й...
0: Генерал.
4: Это который?
0: Профессор. Вот этот.
4: Генерал читает.
5: Костик Джей Чанг.
4: Ну и имя. Китаец?
0: Профессор.
3: Не совсем. Коктейль кровей. Отец, да, китаец, мать, полуфранцуженка, полурусская, но это то, что нам нужно.
2: Парень, что надо. Чудный послужной список, смотри сам.

0: бостонскую лихорадку, помнишь?
1: Генерал, еще бы. Профессор.
0: Он был в эпицентре.
1: Генерал. Не может быть. Там никто не выжил. Профессор достает из папки бумагу.
0: Ознакомься.
1: Генерал, просматривая бумагу.
2: Невозможно.
3: Нет, не было и не будет иммунитета от бостонского экзовируса.
1: Профессор.
0: Правильно. Просто он не заразился.
1: Генерал.
2: Ладно.
3: Чего еще выкинул этот фрукт?
1: Профессор.
0: Последние несколько лет он подрабатывал в притонах Лас-Вегаса русской орлянкой. Иногда еще ее называют русской рулеткой. Слыхал?
1: Зря.
0: Очень милая игра. В барабан револьвера загоняют патрон. Крупье прокручивает барабан. Куем, как известно, 7 пазов. Ты подносишь револьвер к виску. Делаются ставки на выстрел. Первый раз 1 в 7. Если тебе повезло, крупье снова прокручивает. И все повторяется. Только ставка у тебя уже 1 к 6. И так далее.
1: Генерал.
3: Ну и...
1: В кабинку заходит официант в военном мундире с сержантскими нашивками. Официант.
4: Ваши виски, господа.
1: Генерал нетерпеливо.
3: Поставьте сюда, сержант.
1: Официант.
4: Слушаюсь.
1: Чего-нибудь еще, господин генерал? Генерал.
3: Я же сказал, не мешайте.
1: Официант. Простите, господин генерал, с вашего позволения, вы ничего такого не говорили. Генерал.
3: Вон!
1: Официант демонстративно отдает честь и выходит. Профессор.
0: Нервишки-то уже не те, а

0: прежде чем смекнули, что тут, похоже, пахнет серой. Когда ему решили устроить маленькую пакость, и боёк всё-таки дважды наткнулся на капсуль.
1: Генерал: «И что?»
0: Профессор: «Да ничего особенного. Первый раз случилась осечка».
1: Генерал: «А, ну и?»
0: Профессор: «А во второй раз произошел выстрел, но пуля каким-то чудом застряла в мягких тканях и не достигла мозга. С тех пор у нашего друга на виске изрядные вмятины, и он больше не играет в эту русскую игру. Но и это не все. Могу добавить, что он дважды попадал под высокое напряжение и должен был попасть третий раз, причем этот третий раз обязан был кончиться для него печально. С электрическим стулом шутки плохи. Но, увы, опять же, за 2 часа до казни вышла внеочередная амнистия.

0: Парня надо положить под мой большой стокатрон. Наручные стокатроны все же довольно грубые приборы. Я думаю, его коэффициент не менее 0,75.
1: Генерал, ты скачал все его досье, профессор?
0: Да.
1: Генерал, ну-ка дай сюда. Листает папку. Ба!

0: То есть, как это достать?
1: Генерал, спокойно, Ваня. Мы старперы, но тоже кое-чего можем. Давай-ка срочно выпьем этот виски из настоящей пшеницы. Чокаются. Жди моего звонка и, главное, никому ни слова. Режим секретности двойной. Нет, черт возьми, тройной, но...

0: вещам в компании двух собутыльников. Он дремлет, уронив голову на столешницу. Первый пьяница официантки.
1: Алло! Алло, толстожопая! Мэри толстожопая, я не понял! Оглохла! Еще огненной воды!
0: Второй пьяница.
2: Расслабься, Джонни. Или у нас есть лавет? Или ты давно вышел из обезьянника?
0: Первый пьяница толкает Чанга.
1: Эй, как там тебя? Потомок дракона.

0: Слышь, обезьяна, ты чё плюл? Ты чё нам тут плюл? Чё мы отсюда уползём, не иначе как взлетев? Улёт мне нужен, понял? Я только раскубарился, понял? Нам догнаться надо, я верно говорю, Джонни?
1: Второй пьяница. 100%. Первый пьяница хватает Чанга за шиворот, приставляет горлу заточку.
0: Давай, выворачивай карманы, быстро, ты понял?
1: Чанг.
2: Эй, парни. Ну что, парни?
1: Выворачивает карманы. Звякнув, падает на пол жетон для бандита.
3: О, вау! Да убери свою железку. Сейчас все будет.
1: Второй пьяница удивленно.
4: Или он очень глупый, или сильно везучий.
1: Чанг нагло.
4: Сейчас посмотрим.
1: Встает, покачиваясь, идет к игральному автомату. Первый пьяница.
0: Я не понял, Джонни. Смотри в оба, сбежит лох, яйца отрежу.
1: Чанг скармливает жетон автомату, бьет по клавишам, затем дергает ручку. Через несколько мгновений раздается упоительный шелест и звон. Чанг, зачерпывая горстями жетоны с надрывом.
5: Гуляем, парни!
1: Первый пьяница потрясенно.
0: Не, ну ты понял?
1: Действие второе, явление первое. Лаборатория профессора. В комнате для гостей сидит мрачный генерал. Раскрывается смежная дверь, входит профессор и Костик Дже Чанг. Генерал.
6: Ну что, Иван, как наши дела? Полное дерьмо.
1: Профессор.
4: Лучше, чем я ожидал.
1: Устало садится в кресло. Чанг, поначалу недоумевая.
6: Иван? Русский? Я знаю русский.
1: Громко произносит несколько чрезвычайно витиеватых матерных выражений. Профессор.
4: Да, это да.
1: Генерал.
6: Что, крепко вставил?
1: Профессор.
4: Крепче некуда. Талант. Большой талант, Джон. Коэффициент 0,85. Уникум, то, что надо. Мы с тобой молодцы, Джон.
1: Генерал молча встает, достает наручники и хватает Чанга за руку. Чанг, вырываясь.
0: Эй, босс, в чем проблема? Мы так не договаривались.
1: Генерал, застегивая один браслет на руке Чанга, второй на своей.
7: Мы с тобой никак не договаривались.
4: Ты хоть помнишь, что вчера вытворял?
1: Чанг.
4: Вчера? Не, не помню. А бешеный Джейн у меня всегда мозги набекрень.
1: Генерал.
7: Дружок твой официантку убил.
1: Чанг.
0: Не друг он мне, случайный знакомец.
1: Генерал.
7: А ты копа подрезал. Если бы не мои парни, гнить бы тебе в одиночке до скорого и справедливого суда.
1: Чанг.
4: Вот оно что.
6: И что теперь? На опыты меня пустите?
1: Генерал.
7: Что-то вроде того.
1: Профессор.
6: Джон, что ты задумал?
1: Генерал яростно.
6: Еще спрашивает, засранец, что я задумал.
7: Ты же сам говорил, нам терять нечего. А с такой отмычкой мы заварим крутую кашу. Короче говоря, я собираюсь для начала взорвать подкову.
1: Профессор.
6: Ты с ума сошел?
1: Генерал.
7: Я тверд умом, как бергейская броня.
6: Ты тоже полетишь, Иван.
7: Вместе начали дело, вместе и закончим.
1: Профессор.
6: Чем ты ее взорвешь?
1: Генерал.
6: Термоядерной боеголовкой.
1: Профессор.
6: Откуда она у тебя?
1: Генерал.
7: Ты, Ваня, становишься слишком любопытным. В моем челноке, если тебе это уж так интересно.
1: Чанг.
6: Это что еще за дела? Какая чертова подкова?
1: Профессор.
4: Космическая.
1: Чанг.
0: Никуда в космос я не полечу.
1: Генерал.
7: Полетишь как миленький. Пикни только у меня и кончишься.
1: Достает из кобуры эргострел и выразительно трясет им перед носом у Чанга.
6: Пошли, Иван.
1: Чанг свободной рукой хватается за стол.
6: Дайте выпить, гады! А то помру, дайте выпить, или никуда не пойду.
1: Генерал.
7: А что это мысль? Серьезное дело начинаем, надо бы того.
6: Вань, что у тебя тут есть?
1: Профессор.
4: Только гидролизный спирт.
1: Чанг.
6: Спасите!
1: Генерал.
7: Давай свой спирт.
1: Профессор достает из сейфа склянку, наливает в стаканы, разбавляет дистиллятором. Чанг жадно.
6: Больше, больше лей!
3: Во-во, стоп, в самый раз. Для разгону самое оно будет.
1: Генерал берет стакан.
8: Ну, за удачу.
1: Профессор выпив со всеми.
6: Джон, что у тебя на стукатроне?
1: Генерал.
8: Святые ангелы, 0,4. Это что, из-за спирта?
1: Профессор.
6: Из-за наручников.
1: Генерал.
8: Да? А почему не больше?
1: Профессор.
6: Мало ли что. Снайпер на крыше или тебя броневик переедет, а его кивает на Чанга нет. Вот когда задраем люк в твоем шаттле, тогда и будет больше.
1: Чанг развязно.
6: Да ты нехитрый парень, бро.
1: Явление второе. Борт боевого космического челнока генерала. В ложементах генерал, профессор и Чанг. Последний прикован наручниками к проушине пульта. Мигают индикаторы, светятся дисплеи. Идет предстартовая подготовка. Чанг.
6: Слышь, проф, а что у нас за подкова такая?
1: Профессор.
6: Боевая геостационарная станция пергейцев. Убийцы городов.
1: Чанг.
6: Чё-то я не вкурил.
1: И как она, к примеру, их убивает? Профессор страдальчески морщится.
6: Магнитные пробои ионосферы, плазменный атмосферный разряд, линевые гамма и рентгенизлучение.
1: Чанг.
6: Ничего не понял. Я про другое толкую. Во всех газетах пишут, что бергейцы классные парни и наши кореша. Врут, что ли?
1: Генерал.
7: Ты понял, Иван? Народ спокоен, все окей, бергейцы наши лучшие друзья. Дерьмо собачье.
1: Чанг.
6: Так ее, небось, стерегут эту вашу убийцу?
1: Профессор.
6: Еще как стерегут. Муха не пролетит, не то что боевой челнок.
1: Чанг.
6: Босс, это надо бы запить. Я трезвым никуда не полечу. Сейчас как что-нибудь сломаю вот тут, и потом я тут главный. Вискарь, взяли, как договаривались?
1: Генерал.
7: Иван, ну зачем ты ему все рассказал?
1: Профессор.
6: Затем, чтобы он штаны не наложил. Тут их стирать негде.
1: Генерал. Достает из-под ложемента пластиковую бутылку с узкой изогнутой трубочкой на горлышке.
7: Ладно. Пить так пить.
1: Сильно отпивает, передает профессору, тот тоже изрядно приложившись Чангу. Чанг.
7: Пшеничный, натуральный, блаженство.
1: Генерал.
7: Все, пошла программа старта. Ну что, понеслось дерьмо по трубам.
1: Женский голос.
9: Борт 17-37-37. Прием. Борт 17-37-37. Прием.
1: Генерал.
7: Ну, чё надо?
1: Женский голос.
9: Назовите код разрешения на взлет.
1: Генерал.
7: А пошла ты!
1: Отключает свой канал связи. Женский голос взволнованно.
9: Несанкционированный взлет. Немедленно отключить маршевый двигатель, или вы будете сбиты.
1: Мужской голос.
7: Я Беркут. Объект исчез с радара.
1: Генерал, тыча кукиш в дисплей.
7: Вот так.
1: Женский голос растерянно.
9: Как исчез? Ракеты перехвата ушли?
1: Мужской голос.
7: Мимо.
1: Грубый голос.
7: Перейти на резервную частоту, они нас слышат.
1: Генерал.
7: Невесомость. Мы на опорной орбите.
1: Профессор. Сколько назовем? Генерал.
7: Ого! 0,65. В цепочке 0,2.
1: Профессор.
6: Глядишь и выгорит.
1: Генерал.
7: Заткнись, не сглазь.
1: Чанг. Многозначительно.
7: Ну, раз такое дело, а?
1: Генерал молча достает бутыль и несколько тюбиков с закуской. Пьют и закусывают. Профессор.
6: Костик, сколько на вашем приборе? 95?
1: Ну-ну. Генерал глядит на дисплей.
7: Упс. Дерьмо собачье. Патрульщики пожаловали. Клещи берут. Дерьмо собачье. Сейчас размажут нас на атомы.
1: Профессор.
6: Бергейцы.
1: Генерал, выполняя орбитальный маневр.
7: Черт, поздно!
1: Профессор, глядя на свой стахотрон.
6: 0,95, 0,90. Невозможно!
1: На боковых дисплеях почти одновременно возникают две яркие вспышки. Генерал хохочет. Чанг, уже с трудом ворочая языком.
6: Ты че, босс? Умом попятился.
1: Генерал переводит дух.
8: Ходи!
10: Они друг по другу вмазали! Вот так-то! До атома вперед, разматывай метки! Ноги стационарную, штурман, навигационный пресайзмент,

0: лагеров.
1: Это что, частушка, профессор?
0: Национальный русский гимн.
2: Генерал,
1: вижу цель.
2: Чанг.
3: Давай, врежем.
2: Профессор.
0: А чем они нам?
2: Генерал.
1: Главным лазером на атомы. Даю увлечение, то есть увеличение.
2: С третьей попытки попадает в нужную кнопку на обзорном дисплее силуэт станции. Она действительно напоминает сильно вытянутый подковообразный магнит. Его полюса уже нацелены на шаттл. Генерал.
4: Мы в зоне поражения. Дерьмо.
2: Профессор.
0: 0,4. Почти как боги. Джон, чувствуешь? Ты бог. Что там происходит?
2: Генерал, выпучив глаза, хохочет.
3: У них пожар на лазере. Глянь, так и сверкает.
2: Чанг.
5: А что ты ему не видать?
2: Профессор.
3: Вакуум, бестолочь.
2: Чанг.
3: Ну, прям звездные войны, блин.
2: Генерал жмет очередную кнопку. Корпус шаттла содрогается. На боковом экране видно, как гладкое цилиндрическое тело, сверкнув дюзами, превращается в яркую звездочку и неторопливо ползет к подкове.
3: Пошла! Пошла, родная!
2: Достает новую бутылку.
3: За победу!
2: Профессор и Чанг хором.
3: За победу!
2: Профессор растерянно.
0: Не может быть!
2: Генерал смотрит на свой.
4: Ноль? Вот дерьмо, и здесь ноль!
2: Чанг.
0: Не понял. Мы чё, покойники? Что за шутки? Я живой!
2: Профессор глядит на главный дисплей.
0: Что это?
2: Генерал.
1: Экран-ловушка.
2: Профессор.
0: Чё не поворачивай!
2: Генерал, морщись.
3: Поздно. Ах ты, чёрт!
2: Все трое

Подземный притон в Детройте. Декорация та же, что и в сцене из первого действия. За одним из столиков Костик Джи Чанг дремлет, уронив голову на столешницу. Из громкоговорителей под потолком раздается сигнал экстренного выпуска новостей. Чанг просыпается, недоуменно обводит взглядом стены притона. Голос диктора. Передаем экстренное сообщение. Только что в 2 часа дня по западному стандарту неизвестными террористами в составе предположительно 5 эскадрилий боевых орбитальных модулей была предпринята попытка нападения на боевую дежурную станцию эвергейцев, стоящую на страже нашей маленькой голубой планеты. Нападение успешно отражено, все террористы уничтожены. Чанг

0: играет в кости.
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Юрий Бурносов. Мертвец, который убежал.
1: «Никогда! Никогда больше этого не делай!» — обиженно сказал молекула, убирая пистолет в карман куртки.
0: Куртку он носил ластовую, яркую настолько, что больно было смотреть.
1: «Ты что, идиот?»
2: «Не думал, что ты боишься покойников», — проворчал Йонс. «Хорошо, хоть палить не начал. Ты так и будешь стоять? Помоги, он тяжелый».
0: Молекула боязливо взял мертвеца за мускулистые волосатые ноги повыше

0: Чикова, так и крякнув, помог Йонсу перегрузить его на тележку. «Дерьмо!» — сказал Йонс, толкнув убогую ржавую конструкцию на шести колесах. «Ручная тележка. Где они ее взяли, хотел бы я знать. Почему у них нет транспортера?» «Это морг, Йонси!» — напомнил Молекула, брезгливо вытирая руки о плащ. «Это не супермаркет!» «Все равно покойников тоже надо как-то возить. Они тяжелые, а сами ходить не умеют», — сварливо бормотал Йонс, толкая тележку к двери, слабо освещенной красноватым светом лампы. В боксе перед моргом на полу валялся охранник. Их приход он встретил за чтением спортивного журнала, который так и остался на столе. Охранник был жив, но надежно вырублен дозой релаксанта из парализатора Йонса. Судя по вытаращенным испуганным глазам, охранник боялся, что его попросту прирежут или заберут с собой для разборки на составные части. У Йонса мелькнула такая мысль, но он ее решительно отмел. За без малого 10 лет работы он твердо усвоил, что во время выполнения существующего договора никогда не нужно делать то, о чем тебя не просили и что не обсуждалось особо. В противном случае ты либо не получишь никакой лишней выгоды, либо, что вероятнее, получишь дополнительные неприятности. Поэтому Йонс ограничился тем, что пнул бедолагу ботинком в бедро и выкатил тележку наружу. Подпрыгнув на металлическом пороге, тележка лязгнула, а рука мертвеца свесилась вниз, тихонько стукнувшись о колесо. «Руку поправь», — велел Йонс. Молекула осторожно двумя пальцами взял руку за запястье и выдворил на место. «Когда ты на меня рявкнул, я чуть не насрал полные штаны», — признался он, помогая закрыть тяжелую дверь. «Я не думал, что ты боишься мертвецов», — повторил Йонс. «Иначе какого черта ты брался за это дело? Я мог позвать кого-нибудь другого, кто не боится дохлятины».
1: «Мне нужны деньги, Йонси»,
0: — развел руками Молекула. «Ладно, грузи его. Смотри, не стукни дверью, лишние синяки ему ни к чему». Они аккуратно переложили труп на лежанку в фургоне и пристегнули его ремнями, чтобы не свалился в дороге. «Вроде все нормально», — сказал Йонс, садясь за руль. Молекула поместился рядом и полез за сигаретами.
1: «Руки бы вымыть», — пожаловался он, прикуривая от газовой зажигалки. «Я ж за мертвеца брался».
0: «Не за дерьмо же», — равнодушно сказал Йонс и завел мотор. Тот чихнул, провернулся и заглох. «Ну вот, начинаются неприятности. Пойди посмотри, что там такое». Молекула со стонами полез наружу, поднял крышку моторного отсека и принялся возиться внутри. Йонс посмотрел на часы. Почти половина второго. Еще больше часа в запасе, но никаких приключений не надо. «Вроде все», — заявил Молекула, забираясь на свое сиденье. Он пах моторным маслом. «Ну-ка». Йонс снова завел мотор. На этот раз все пошло как положено. Фургон выехал из тесного двора больницы Николая Чудотворца и помчался по проспекту, обгоняя редкие ночные автомобили. Украсть труп — не слишком популярное сегодня в Новой Москве занятие, и Йонс вполне мог бы найти себе дело на вечер поинтереснее. Но клиент оказался чересчур богатым и заинтересованным. Его можно было понять. Не каждый день знаменитый регбист, чемпион страны, умирает прямо на поле от спазма мозговых сосудов. Поэтому Йонс сразу на первой минуте разговора сообразил, что к чему, и заломил цену втрое выше обычной. Его агент по прозвищу Прищепка засомневался, но через полчаса перезвонил и с удивлением сообщил, что клиент согласен. Мало того, он даже назвал морг, куда увезли покойного регбиста, так что Йонс сэкономил на осведомителях. Напарника также не пришлось долго искать. Словно по заказу на связь вышел Молекула и поинтересовался, не знает ли Йонс, где можно заработать пару монет. Конечно, если бы Йонс заранее знал, что этот урод боится мертвецов, он бы с ним и связываться не стал. Йонс покосился на Молекулу. Тот курил, выпуская дым в открытое окно, и что-то мурлыкал себе под нос. «Ладно, будем объективны. Охранника он вырубил качественно, ничего плохого не сделал, а испугал его Йонс зря. Свои монеты Молекула заработал, при условии, что остальная часть работы пройдет не менее успешно».
1: «Слушай, а чего б ему не наловить нарков и прочих козлов?» —
0: осведомился Молекула, выбросив окурок в окно и опустив стекло. «Кому?»
1: «Заказчику».
0: «Рассуди сам. Хотел бы ты пожить в теле нарка? Конечно, из десятка нарков можно собрать одно более-менее приличное тело, но оно все равно будет с подвохом. Они же все больные, полудохлые. То же самое и другие козлы.
1: Йонс ловко обогнал желтый грузовик энергетической службы и свернул с проспекта на бульвар Гагарина.
0: «Если у человека есть деньги, он имеет право на все первосортное, в том числе на первосортное тело. А у нас в фургоне сейчас едет как раз такое. Если ты не знаешь, это Кузнецов, троекратный чемпион страны по регби, олимпийский медалист».
2: «Тот самый?»
1: – опешил Молекула.
2: «Тут-то я смотрю, лицо знакомое».
0: «И умер, что характерно, от спазма мозговых сосудов. То есть остальное тело практически здорово, а мозг все равно выкинут нахер».
2: «Убей меня! Не понимаю, как можно жить в чужом теле?»
1: Молекула выставил вперед руку и внимательно на нее посмотрел.
2: «Вот это моя ладонь.
1: Вон шрам, это я в детстве за колючую проволоку зацепился.
2: А как может быть, что это станет совсем другая ладонь без шрама?»
0: «Да ты философ!» — усмехнулся Йонс, покосившись на носатый профиль Молекулы.
1: «Есть такая работа. Вайнштейн и Горский. Проблемы восприятия реальности после пересадки головного мозга. Издание, если я не ошибаюсь, Афинского университета. Можешь почитать, если интересуешься проблемой».
2: «А ты что, читал?»
1: — недоверчиво спросил Молекула, продолжая разглядывать ладонь.
0: «Читал. Кстати, еще лет 20 назад нам бы с тобой понадобился спецфургон с кучей аппаратуры, и то неизвестно, довезли бы мы покойника или нет. Потому что начинались необратимые процессы в тканях. А сейчас пусть хоть сутки валяется, его потом сунут в регенерирующий раствор, помоют, почистят и готово. Приехали, между прочим».
1: Он загнал фургон на свободное место и заглушил мотор.
0: «Это Пальма. Пошли посидим, выпьем пару капель».
2: «А заказчик? Он сюда придет?»
0: «Сам-то, небось, не придет, пришлет какого-нибудь костолома. И мой агент будет прищепка. Такие вещи делаются сложнее, чем ты думаешь, дружище, Молекула».
1: «Кстати, почему Молекула?»
2: «Да я на органике учился в свое время.
0: Полгода», — смущенно признался тот, запирая фургон. «Выгнали?»
2: «Ага. Тогда студенческая демонстрация была возле японского посольства. Я переусердствовал, меня исключили».
0: «Так ты еще и политик!» «Положительно удивил ты меня. Ладно, пойдем, а то дождь начинается».
1: С черного низкого неба и впрямь закапал ледяной дождь, и напарники поспешили внутрь сверкающего розовыми огнями бара.
2: «Я буду джин», — сказал Молекула, когда они сели за стойку. «А ты?»
0: «Интересно, с каких это денег?» — удивился Йонс. «Нам еще ничего не заплатили, как ты мог заметить».
2: «Ну, на пару водочных коктейлей я еще наскребу. Пока ты искал труп, я почистил карман у охранника», — хихикнул Молекула, выкладывая на стойку мятый бумажник из искусственной замши. «Сейчас посмотрим, что тут есть».
1: Охранник оказался не слишком богат, но на бутылку не самого дорогого французского джина хватило. Какие-то квитанции и пластиковые карточки Молекула безжалостно выбросил в мусоросжигатель вместе с бумажником. «Чокнулись». Йонс посмотрел на большой светящийся циферблат над пивными кранами. «Начало третьего. Можно ждать гонцов».
2: «Как ты думаешь, Йонси, захватят юаровцы Мозамбик или же нет?»
1: — спросил Молекула, вертя в пальцах запотевший стакан и любуясь, как плавают в джине цветные льдинки.
0: «Нахер тебе Мозамбик?» — лениво поинтересовался Йонс.
2: «У меня там брат, двоюродный, в Красном Кресте работает».
0: «Если и захватят брату, то что? Он нейтральный».
2: «Я уж думал в наемники податься, в посольстве их ним записывали. Деньги обещали хорошие, в случае ранения пенсию. Да не решился».
0: «Правильно сделал. Один парень из Нарофоминска, его Студень звали, банковский хакер, от ментов так скрывался. Поехал, знаешь ли, в Нигерию, там как раз какая-то свара шла, между собой дрались. Ему тоже обещали и денег, и пенсию. Закончилось тем, что черные поймали, кол в задницу засунули, а потом сожрали студни, и нет его теперь. Мне его однополчанин рассказывал. Тому всего-то ногу гранатой оторвало».
1: Молекула покривился, допил джин и поспешно налил еще. Прищепка появился точь-в-точь к сроку. Его унылая физиономия, казалось, не предвещала ничего хорошего, но Йонс давно привык к обманчивой внешности агента. О наиболее забавных и выгодных вещах Прищепка, как правило, сообщал с самым тягостным выражением лица, тогда как новости плохие докладывал с улыбкой. «Налейте мне», —
0: сказал Прищепка безнадежным тоном, опускаясь на высокий табурет. Йонс и молекулы на высокие табуреты взбирались, а Прищепка именно опустился. При росте в 2,10 он мог себе это позволить.
1: «Привет, молекула».
2: «Привет, тощий», — отозвался захмелевший уже молекула.
0: «Когда будет человек от заказчика?» — спросил Йонс, наливая агенту джина.
1: «А сейчас и будет. С деньгами. Только сначала сказал, осмотрит груз».
2: «Господь с ним. Он там в фургоне. Привязан, чтобы не убежал».
0: Молекула хихикнул. Представитель заказчика появился спустя минуту. Это оказался плотного сложения мужчина лет 40 в темно-коричневом дорогом костюме. Рядом с эластовыми куртками Прищепки и молекулы и комбинезоном Йонса он смотрелся архаично, словно сидером на прилавке с микроконтактами и информационными сканерами.
2: «Добрый вечер», — сказал архаичный тип.
0: Никто не выказал желания пожать ему руку либо совершить иной дружелюбный поступок, но тип того и не желал.
2: «Где груз?» — спросил он.
3: «Где деньги?» — спросил Йонс.
2: «В моей машине. Машина на улице».
3: «В моем фургоне. Фургон тоже на улице».
0: Молекула снова пьяно хихикнул, но Прищепка его одернул. Дождь не прекратился, и Йонс зябко поежился. Они подошли к фургону, тип вопросительно взглянул на напарников.
1: «Ключи у меня!» — вылез вперед молекула.
2: «Сейчас».
0: Он взялся за ручку задней дверцы, не встретил ожидаемого сопротивления и повалился в грязь.
1: «Что за черт?» — пробормотал Прищепка.
0: Дверца была открыта, а в фургоне никого не было.
2: «Это шутка?» — бесстрастно спросил архаичный тип.
1: «Нет, не шутка».
0: Йонс внутренне собрался с силами. Такого поворота событий он никак не ожидал.
1: «Эй-эй!»
0: — подал голос валяющийся на земле молекула.
1: «Я понял, Йонси, этот козел просто уволок нашего мертвеца, чтобы не платить денежки!»
0: Тип отчетливо скрипнул зубами и упер твердый палец в грудь Йонса. Даже через толстую ткань комбинезона и противопульную прослойку Йонс чувствовал, как палец давит на грудину.
2: «Мы договорились, что груз будет здесь. Где он?»
1: «Я ничего не понимаю, поверьте!»
0: Йонс старался говорить как можно более убедительно, понимая, что от этого сейчас зависит его жизнь, и расставаться с ней так запросто он не собирался.
1: «Йонси!» — заверещал молекула, пытаясь встать. «Я же сказал!»
2: «Заткнись, кретин!» — оборвал его Прищепка, схватил за руку и отволок подальше. «Хорошо. Я поверю, что случилось нечто непредвиденное», — коротко кивнул тип, не убирая пальцев. «Я свяжусь с вашим агентом через 6 часов. Соответственно, ваш гонорар уменьшится вдвое. Это при условии, что вы доставите груз по месту назначения. Если же по истечении 6 часов груза не будет, мы примем иные меры». «Я сказал, достаточно?»
1: «Достаточно. Благодарю вас».
0: Йонсу было трудно дышать. Сердце, казалось, колотилось в самые ребра. Тип внимательно посмотрел ему в глаза, убрал палец и пошел к дальней в ряду машине, низкому черному форду. Йонс подождал, пока автомобиль покинет стоянку, и повернулся к молекуле.
1: «Йонси, он же нас скинул! Трупак у него в багажнике, я уверен! Йонси, я...»
0: Зубы молекулы резко щелкнули, и он повалился навзничь прямо в лужу. Йонс подул на костяшки и наставительно сказал:
1: «Этот хренов кибер убил бы тебя одним пальцем, понял? Поэтому радуйся, что у тебя есть еще 6 часов. И за эти 6 часов мы должны найти сбежавшего мертвеца, потому что если мы его не найдем, то сами станем сраными, дохлыми, вонючими, никому не нужными мертвецами». «Аминь», — завершил Прищепка, и на лице его расплылась счастливая улыбка. «Ремни порваны», — сообщил Прищепка, выключая фонарик. «Просто разорваны пополам, и все тут».
2: «Отлично».
0: Йонс уткнулся лбом в баранку.
2: «Просто замечательно. Покойник порвал ремни, открыл дверцу и убежал».
1: «Хорошо. Допустим, что так оно и случилось. Молекула, куда бы ты пошел на месте покойника?»
3: «На кладбище»,
0: — мрачно буркнул сидевший на своем месте молекула, пробуя пальцем зубы.
2: «Неудачно пошутил. Еще раз».
1: «Домой! Куда же еще? Дом у него есть?»
2: «Есть».
3: И дом его найти легко.
0: Йонс включил справочную систему. Помещавшийся справа от руля экран слабо засветился, мигнул.
1: «Чёртова развалюха!» — выругался Йонс и стукнул ладонью чуть выше экрана.
0: Он засветился ярче. Йонс откинул микроклавиатуру и ввел ключевые слова для поиска. Экран задумчиво поморгал и выдал адрес.
1: «Парни, он живет в Яблоневом саду!» — громко сказал Йонс. «У этого засранца там коттедж, даже картинка имеется. 3 этажа. Живет вроде как один, а поскольку он помер, то никто его там сегодня ждать не должен.
3: Так, забор приличный».
0: «И, конечно же, охранная система», — констатировал Прищепка.
1: «Как раз охранная система — это херня. Не вижу другого выхода, кроме как поехать и поинтересоваться, не пришел ли господин Кузнецов домой.
0: Закрывайте двери и покатили».
1: К дому Кузнецова вела извилистая дорога с идеальным покрытием, окруженная яблонями. По причине осени они стояли голые и неприглядные, но летом тут, видимо, был сущий рай.
0: Фургон остановился перед ажурными мокрыми воротами, над которыми сиял прожектор. Его луч уперся прямо в лобовое стекло автомобиля, и Йонс зажмурился.
1: «Вот сука!» — посетовал Прищепка. «Светит!»
3: «Перестанет!»
0: Йонс достал пистолет, высунулся в окно и выстрелил. Вопреки ожиданиям, пуля почти беззвучно разнесла линзу. Стало темно.
1: «Ворот надо таранить!» — сказал Молекула. «Стенка вон какая, каменная, да еще проволока поверху!»
3: «Остается надеяться, что у него нет живой охраны», — вздохнул Йонс, отвел фургон для разгона назад и врезался в ворота.
0: Они оказались хлипкими. Створки отлетели далеко в стороны, и машина, подпрыгнув на декоративном бордюрчике, вылетела передними колесами на огромную клумбу, укрытую пленкой.
1: «Зараза!» — пробормотал Йонс.
0: Повозившись с пару минут, они съехали с клумбы и направились к видневшемуся в свете фонарей дому.
1: «Если сигнализация сработала, менты уже едут сюда», — как бы в пространство произнес Молекула. «Хер с ними. Ментов я боюсь меньше, чем этого кибера. Мне до сих пор ребра болят».
0: Развернув фургон носом к воротам на случай поспешного бегства, Йонс в сопровождении мрачных напарников поднялся по лестнице к дверям. Он постоял секунду, вглядываясь в непрозрачную черноту дверного стекла, потом поднял руку и нерешительно нажал на кнопку звонка. Дверь открылась. На пороге стоял давешний покойник в дорогом домашнем халате и внимательно смотрел на Йонса.
4: «Ё-моё!» — громко сказал Прищепка. «Это что, он?»

0: Молекула пришел в себя только когда Йонс вылил ему на голову стакан ледяной минералки. Но и тогда он забился в самый угол огромного темно-красного дивана и с ужасом смотрел оттуда на троицу, сидящую вокруг овального орехового столика. «Крайне неудачное стечение обстоятельств», — сказал Кузнецов, отпивая из бокала. «Меня предупреждали, но я решил сэкономить и купил все-таки этот блок ориентации, сингапурский».
1: «Это вы зря», — с видом знатока покачал головой Прищепка. «При ваших доходах...»
2: «Но они обещали за ту же цену гораздо более высокие возможности», — запротестовал регбист. «И поначалу так и было. А сегодня блок вырубился прямо во время игры. Пошел сбой системы, разладились цепочки. Короче, я упал, а врач, это же был обыкновенный человеческий врач, ничего не смыслящий в кибертехнике, пытался оживить меня самыми что ни на есть человеческими лекарствами и процедурами. А потом констатировал смерть».
1: «Ну вы и влетели», — восхищенно сказал Прищепка. «Это история для толстого журнала».
0: «Вот этого я и боюсь», — окончательно погрустнел Кузнецов. «Понимаете, меня дисквалифицируют, причем с большим скандалом. Возможно, будет громкое судебное разбирательство. Киберы, как известно, в официальных спортивных состязаниях не участвуют. А мне таких трудов стоило это скрыть. Подкупы, экранные системы, специальные разработки. Да что мне, в сборной человек 6 в курсе дела. Я угробил дикие деньги и так прокололся, подвел других».
3: Йонс хрустел чипсами и думал. Большие часы на стене показывали без 10:06. За окном почти рассвело.
0: «Когда я очнулся в вашей машине», — продолжал Кузнецов, — «я долго не мог понять, где нахожусь. Потом разорвал ремни, огляделся и понял, что мое тело кому-то понадобилось. Я слышал такие истории, хотя пересадка мозга до сих пор штука редкая и малоуспешная. Я не могу винить ни вашего заказчика, ни вас самих. В конце концов, мое тело и впрямь достойно внимания. Но я-то кибер. Никто об этом не знал, но я кибер. А вам не нужно тело кибера».
1: «Да, нам не нужно тело кибера», — подтвердил Йонс.
0: «Вот-вот. Я вылез из машины, поймал такси. Спасибо, кстати, за старый комбинезон, который я нашел в фургоне. Хотя я был одет в вранье, таксист все же остановился и не прогадал. Я заплатил ему в 10 раз больше обычного счетчика».
1: «А деньги откуда?»
3: — вякнул Молекула из своего угла.
0: «У меня есть особый счет без карточки. Вызвал через систему расчетов такси, ничего сложного. Я так и думал, что появитесь вы, поэтому не удивился. Даже сигнализацию выключил. К чему мне лишний шум?»
1: «Мы понимаем ваши проблемы», — сказал Йонс. «Но теперь поймите и вы наши.
3: Заказ сделан, и нас попросту прикончат, если мы его не выполним. С другой стороны, ваше тело теперь никому не нужно, и, возможно, заказчик это поймет».
0: «Прищепка!»
1: «Что такое?»
0: «Позвони заказчику и узнай, что нам делать в подобной ситуации».
1: «Легко»,
3: — согласился Прищепка и встал.
1: «Где у вас связь?»
0: «Вон, в углу».
3: Прищепка протащился в угол, связался с клиентом и принялся объяснять ему положение вещей. Потом замолчал и выслушал что-то с полуоткрытым ртом, после чего отключился.
1: «Неприятно говорить вам, ребята, но они сказали, что процесс уже запущен. Как я понимаю, сам заказчик сидит где-то очень высоко наверху, так что я разговаривал лишь с посредниками, на которых тоже давят и которые тоже боятся за свои шкуры. Так что давайте что-нибудь придумывать».
3: Кузнецов возмущенно грохнул кулаком по столу.
2: «Я ничего не понимаю, я же жив! Мало того, я кибер, мое тело никому не нужно!»
1: «Да мы все это понимаем», — мягко сказал Прищепка. «А вот они не понимают. Они, верно, хотят, чтобы мы привезли ваше... тело, чтобы потом передать его по инстанциям, а те уж на месте пусть убеждаются. Денежки-то заплачены, аванс уже пошел».
3: Йонс печально посмотрел на регбиста и выхватил пистолет. Кузнецов вцепился в край столика. Казалось, он готов его перевернуть и броситься в драку, но неожиданно улыбнулся и сказал протяжно:
1: «Нет. Я вам нужен целый и невредимый. Без дырок в туловище, кроме, конечно, естественных. Так что уберите вашу пушку.
0: Сами понимаете, что в рукопашной вам втроем против меня не выстоять, не так ли?
2: А если вы притащите мой простреленный труп, вас не похвалят, не так ли?»
3: Йон кивнул и убрал пистолет. Он понял, что чертов спортсмен только что сделал их словно детей. Прищепка тоже спрятал свою пушку, а вот про молекулу регбист забыл. И напрасно, потому что тот подкрался к нему сзади и обрушил на бритую голову Кузнецова тяжелый деревянный стул. Регбист завалился вперед лицом на стол, опрокидывая бутылки с вином и бокалы.
2: «Скорей!» — завопил Прищепка. «Пока у него ступор, вяжите его, вяжите!»
3: Они связали слабо подергивающееся тело Кузнецова собственными ремнями, шнурами от штор, а в довершении всего истратили целый рулон скотча. Подумав немного, молекула залепил скотчем и рот спортсмена.
2: «Что теперь?» —
3: спросил Йон, оглядывая потных, ощерившихся соратников.
2: «Теперь его необходимо культурно умертвить», — развел руками Прищепка. «Эй, Йонси, он вроде был неплохой парень», — запротестовал молекула, но Йонс перебил его.
1: «Кажется, минуту назад именно ты огрел его по башке стулом. Ты сделал это в приступе симпатии к нему?»
2: «Нет».
1: «Тогда давайте дружно вспомним, что нужно сделать с кибером, чтобы его надежно вырубить. Да поскорее, то он очухается».
2: «Он уже очухался», — хохотнул Прищепка.
3: Действительно, регбист открыл глаза и теперь злобно смотрел на своих пленителей.
2: «Переверните его лицом вниз», — распорядился Йонс.
3: Напарники тут же сделали это, и тогда кибер принялся глухо мычать в ковер.
2: «Не обращайте внимания», — сказал Прищепка деловито. «Уже 7-й час, у нас все меньше времени».
1: «Херня, у кого есть нож?»
2: «Пойду посмотрю на кухне», —
3: вызвался молекула и вернулся спустя мгновение с большим сверкающим ножом.

0: конце концов, нам надо его всего лишь прикончить, так ведь? Чтобы эти гады потом были спокойны и уверены, что их не надули.
1: А деньги, Юнси?
0: Парни, как вы думаете, деньги они нам дадут? Не угомонился Молекула.
2: Теперь уже не о деньгах речь, буркнул Йонс, придерживая судорожно дергавшегося кибера. Живыми бы выйти.
0: «Ага», — торжествующе сказал Прищепка. В открытой ране обнажился позвоночник, к которому примыкал толстый провод в изоляции. Разрезав изоляцию вдоль, Прищепка промокнул кровь и жидкость куском шторы.
2: «Мать моя, а проводов-то?» — фыркнул он.
0: Кузнецов взвыл особенно, протестующий, из чего все сделали вывод, что добрались до важной зоны.
1: «Какой перерезать?»
0: — растерянно спросил Прищепка, оглянувшись на приятелей.
2: «Режь хоть все», — посоветовал Йонс. «Не взорвется же он. Режь, пока не помрет».
0: Кузнецов взвыл еще страшнее.
1: «Сказать что-то хочет», — боязливо промямлил Молекула. «Можешь снять липучку?»
2: «Сними и досмотри, чтобы не укусил».
0: Кузнецов откашлялся и хрипло сказал:
1: «У меня есть деньги».
2: «О деньгах ли теперь говорить?» — хмуро сказал Йонс, глядя, как внутри раны сокращаются мышечные волокна и псевдотяжи.
3: «Нас убьют».
1: «Вы можете скрыться! Я сам собираюсь рвануть в Южную Америку, мне тут оставаться опасно!»
2: «В Южной Америке тоже люди живут», — согласился Йонс. «Но это не повод ехать туда помирать. Мы работаем с серьезными господами, понимаете? Нас найдут».
1: «Вы спрячетесь!» — безнадежно вскричал кибер. «У вас будут деньги!»
2: «Заклей обратно», — распорядился Йонс. На этот раз Молекула один не справился, пришлось ему помогать. Наконец рот залепили, и Прищепка с видом хирурга-убийцы принялся перерезать один проводок за другим. Кузнецов дергался, извивался, пытался стряхнуть своих мучителей. Путы трещали, но держали.
1: «Слушай, не издевайся ты над ним», — встрял сердобольный Молекула.
0: «У киберов иной болевой порог», — возразил Прищепка. «Он притворяется».
1: «Вот когда тебя самого будут так резать, тогда вспомнишь о гуманизме», — рявкнул Йонс. «Заканчивайте, нам еще надо довести его».
2: Когда все проводки были перерезаны, регбист лежал неподвижно. Изо рта натекла слюна, зато рана больше не кровила. На всякий случай Прищепка перевязал ее очередным куском шторы и, отдуваясь, сказал:
1: «Мне надо напиться, парни. Мне срочно надо напиться».
2: «Нам всем надо срочно напиться, но мы это сделаем только после того, как отвезем труп заказчикам». Йонс поспешно допил вино из своего бокала, чудом не упавшего со стола. Погрузить тело в фургон было делом нескольких минут, и вскоре они уже ехали навстречу восходящему солнцу по широкому, свежевымытому бульвару Пушкина. Сидевший позади Прищепка то и дело оглядывался на привязанного к скамейке регбиста, но тот не шевелился.
0: «Ты что, не уверен в своей работе?» — ехидно спросил Молекула.
1: «Не уверен. Может, он опять вскочит?»
2: «Главное — сбыть его с рук, а там пусть хоть танцует». Йонс сунул Прищепке блок связи. «Давай договаривайся. Я не хочу, чтобы у этих засранцев появились новые условия».

0: Фургон въехал на территорию заброшенной энергоподстанции. В нескольких сотнях метров находился огромный парк, но здесь царило запустение. В воздухе пахло ржавчиной и асбестом. «Вон они», — сказал Йон, кивая на черный форт. Кибер в костюме стоял возле машины, с другой стороны стоял еще один белесый с пистолетом в опущенной руке. Явно внутри автомобиля сидел кто-то еще, но сквозь непрозрачные стекла Йонс их не видел. Не доезжая до Форда метров 5, Йонс остановил фургон и вылез наружу. Кибер, мягко ступая, подошел к нему и спросил, где груз? «Внутри», — сказал Йонс. Кибер обошел его, словно неодушевленные предметы, заглянул в проем открытой задней дверцы. Кузнецов лежал на своем месте, как ему и полагалось. «Он», — согласился Кибер.
1: «Я предупреждал, влез прищепка. Это не совсем то, что вам нужно».
0: «Замолчи», — велел Кибер, даже не удостоив его взглядом. «Перегрузите его в наш автомобиль». Тащили тело втроем. Ни Кибер, ни его белесый спутник не помогали. Загрузив Кузнецова в объемистый багажник Форда, они отошли в сторонку, опасаясь, что ситуация опять пойдет наперекосяк.

0: «Все», — сказал Кибер. «Вот деньги. Половина суммы согласно договору». Йонс осторожно взял протянутую анонимную карту и положил в карман комбинезона. Ни на какие деньги он уже не рассчитывал, но раз уж их дают, надо брать. Кибер сел в Форд, за ним забрался его белесый спутник, и автомобиль уехал, плавно обогнув грязный фургон Йонса.
1: «Во!» — радостно сказал Молекула. «Деньги дали!»
0: «Не радуйся», — сказал Йонс. «Что-то они подозрительно милы с нами расстались».
1: «Черт с ними, давай обналичим карту!» — заорал Прищепка. «Мне необходимо нажраться, парни! Мне просто необходимо нажраться!»
0: Они сидели в алебастре. На сцене пульсирующе визжала очередная кибергруппа, а вокруг орала разными голосами фанатствующая молодежь школьного возраста. Утром рано в алебастре было относительно спокойно, по местным меркам, разумеется, да и находился он недалеко, потому напарники забрели именно сюда. В автомате московского универсального они обналичили анонимную карточку, которая после использования тут же самовозгорелась и обожгла прищепки пальцы. Сумму разделили честно на три части и принялись методично напиваться.
1: «Слушай»,
0: — сказал плывущий в глазах Йонса Молекула, воздев указательный палец.
1: «Как ты думаешь, юаровцы нападут на Мозамбик?»
0: «Ты опять собрался в наемники?» — с насмешкой спросил Йонс, пытаясь взять со стола стакан. «Черт, он, конечно же, промазал».
1: «А, я тут подумал. Для меня это слишком. Я думал, мертвецы — спокойный народ. Лежат себе, взял его, увез, продал кому надо. Они бегают!» «Они бегают!» — забормотал отключившийся Прищепка, облокотившись на стол. «Они бегают! Они бегают!»
0: «Езжай в Мозамбик», — сказал Йонс, поймав таки стакан и опрокинув его в рот. Вкуса он не почувствовал. «Езжай в Мозамбик». Кажется, его тоже понесло, как и Прищепку.
1: «Они бегают!» — бормотал Прищепка.
0: «Езжай в Мозамбик!» — вторил ему Йонс, мертвой хваткой вцепившись в спасительный стакан. Молекула покачал головой и повернулся к бармену, чтобы заказать себе еще выпивку. Он чувствовал себя слишком хорошо для случившегося и всеми силами хотел положить этому конец.

Сразу оговорюсь, я не стесняюсь ничего. В конце концов, если женщины вторглись чуть ли не во все области жизнедеятельности, испокон веков принадлежащие мужчине, то почему бы и нам не попробовать? Разумеется, речь идет не о платьях с оборками, речь идет о другом. В нем нет ничего необычного. Мало ли мужчин занимается этим вполне профессионально. Даже Александр Дюма не подпустил своих негров только к одной книге. Но я созидаю не так. Только для себя. В крайнем случае, для 2-3 избранных друзей, которые сумеют оценить и дерзкий взлет авторской фантазии, и тончайшее соблюдение древних традиций. Я творю вдохновенно. Творчество проходит 3 стадии. Созидание, сервировка и вкушение. Еда, варварское, грубое слово, урчание кишок, сопение, чавканье. Фу! Нет. Именно вкушение, наслаждение произведением искусства более земного и сложного и более необходимого, чем все искусства мира. Я один из немногих, кто создает это. У меня мало единомышленников даже среди тех, кого объединяют прославленные своей кухней светские клубы. Их связывает скорее снобизм, чем истинная страсть. Даже Брия Саварен вряд ли бы понял меня до конца. Как общественный деятель, он скорее пытался проанализировать социальное значение гастрономии, чем ее духовное содержание, то богатство ощущений, ту симфонию чувств, которую способен познать лишь человек, чьи интеллект и эмоции находятся в радостной и спокойной гармонии. Мало кто знает мир с той стороны, с какой знаю его я. Он открывается мне через сытную тяжесть итальянской пиццы и плывущую сладость редчайшей дыни «Волчья голова», через тонкую маслянистость икры морских ежей и нежное японское сашими, через варварскую пышность и остроту французского буайабеса, через филистерскую грубую вечность сосисок с капустой, через непередаваемый вкус бульона из ласточкиных гнезд, которые готовят в Кантоне. Ох, как много сумела бы дать нам восточная кухня, если бы мы захотели у нее учиться. Именно поэтому я и принял приглашение на прием в честь какого-то там посла, который мне прислал Герре. Он, видимо, надеялся, что в ответ на эту любезность я проконсультирую его повара, но ему пора бы усвоить, что я не едок, а знаток. Прием был невыразимо скучен, лишь стол доставил мне веселую минуту. Более омерзительного салата с

0: Цветами хуахудзин и ростками бамбука я еще не пробовал. Всего-навсего чуть больше перца и... ужаснее всего, что остальные поедали эту мерзость. Моя душа прямо-таки рванулась к человеку, стоявшему возле колонны. Мне показалось, что на лице у него было то выражение, которое я тщательно маскировал улыбкой. Лишь подойдя поближе, я понял, как я ошибался. Ему просто было скучно. Слоу заметил меня, когда я повернулся, чтобы уйти, и узнал меня, потому что я не успел скрыть, что тоже узнал его. Поставив тарелку, о боже, и он жевал этот салат. Он дотронулся до моего локтя. Весь вечер пытался вспомнить, где мы могли встречаться. Ну, конечно же, Танжер! Пришлось протянуть ему руку. Увы, но раз его тогда пригласили к Герре, скрыться мне уже не удалось, и я с большой неохотой припомнил его. Мы столкнулись в Танжере, когда я путешествовал по Африке. Одна из самых неудачных моих поездок. При любом напоминании о любой из африканских стран во рту появляется непереносимый привкус пальмового масла. В отеле мы жили в смежных номерах, и он то и дело попадал ко мне в самые неподходящие минуты, совсем как сейчас. Ключи были одинаковые. Человек, он достаточно известный, но поразительно неинтересный. Удивительно, что я запомнил его имя. Я с грустью вспоминал мавританскую кухню, которая совершенно выродилась, пропитавшись консервативными европейскими традициями, и сделал вид, что с интересом выслушиваю Слоу. Подали сладкое, но я отсюда видел, что сливки плохо взбиты, а для бисквита с земляничным кремом выбрана самая неподходящая мука. Усмехнувшись в душе, я взял с подноса бокал сносного шерри и вдруг услышал... «Решил, что лучшего эксперта, чем вы, мне не найти!» «Простите, о чем вы?» Я на секунду отвлекся. Пришлось сказать мне с любезной улыбкой. Он хихикнул и потер ладонь о ладонь.
1: «Я очень хорошо помню, как мы случайно встретились с вами в Гранаде. Вашу вдохновенную речь о культуре еды, истинной и мнимой!»
0: Слео вкрадчиво заглянул мне в глаза. Хотя его уровень стал мне совершенно ясен после того, как он сказал «еда». Но то, что он помнил мои слова, было довольно лестно. Сам он что-то говорил тогда о химизме, механизме вкусового восприятия и тому подобную чепуху. Конечно, с колокольни его биохимии, кажется, мир для него сведен к комбинациям органических молекул. Я уклончиво ответил. «Видите ли, господин Слоу, я всего лишь дилетант, и полагаться на мои советы...»
1: «О, нет!» — перебил он меня, всплеснув руками. «Вы недооцениваете себя и свои качества!» «Во-первых, насколько мне известно, слово «дилетант» происходит от итальянского «дилетто», что значит «удовольствие». Что плохого в том, чтобы получать удовольствие от своих занятий? Это стимулирует деятельность человека в любой сфере». «Во-вторых, такой дегустационный аппарат, каким наделила вас природа и опыт, сродни гениальному дарованию. Это правда, что вы различаете до 900 оттенков любого вкуса?»
0: 920, поправил я сложной скромностью. Теперь Слоу интересовал меня чуть больше, чем в начале нашей встречи. Расстегнув пиджак, он сунул большие пальцы за брючный ремень, как ораторствующий политикан. «Фи!»
1: «Вы знаете, господин Триммл?» — доверительно нагнулся он ко мне. «Ваша речь сделала для меня больше, чем все речи, которые я когда-либо слышал. Много больше. Она нажала кнопку!» — говорил он, тараща глаза и обдавая меня запахом этого ужасного салата и риса с тушеными осьминогами. «Едва ли не единственное, что нужно для ученого моего типа, чтобы кто-то или что-то нажало кнопку!»
0: «Боюсь, что я не очень ясно представляю, о чем идет речь», — неприступно сказал я, стараясь чуть отодвинуться в сторону. Слоу непонимающе посмотрел на меня.
1: «А разве я не сказал вам?»
0: Я пожал плечами.
1: «Это даже интереснее», — внезапно сказал он, махнув рукой. «Вы разрешите мне пригласить вас к себе домой? Мне хотелось бы кое-что вам показать».
0: У него был вид человека, которому можно доверять, но я все же заколебался. Любое доверие в наши дни должно иметь четкие границы.
1: «Это отнимет совсем немного времени», — настаивал он. Для вас это может оказаться очень интересно, а для меня это крайне важно». В нерешительности я оглядел зал. Гости уже собрались темными кучками, обсуждая те дела, которые вершатся на подобных приемах. Мне пора было уходить, и когда я увидел, что пьяный доктор Арто, увы, мой родственник, сидевший, пригорюнившись около эстрады, раскачиваясь, направляется в мою сторону, то сказал Слэу: «Хорошо, я согласен». Слэу просиял и хлопнул меня по плечу. «Фи! У меня внизу машина, пойдемте скорее!» Увернувшись от проспиртованной туши доктора, которого мне в противном случае пришлось бы везти домой, я пошел за Слэу. Когда швейцар назвал уоки-токи мою фамилию и подкатил мой Астер, я велел Бенвенуто ехать домой, а сам уселся в довольно потрепанный мормон профессора Слэу. Вряд ли ему было непосредством нанять человека-шофера. Видимо, некий культурный демократизм заставлял его обходиться автоматом. Дом его был двухэтажным кошмаром, стилизованным под альпийскую хижину. Внутри он выглядел несколько уютнее, элегантнее, и я даже почувствовал нечто вроде симпатии к хозяину, когда увидел в старинном дубовом шкафу английский столовый сервиз прекрасного серебра и очень тонкой работы. Супница была просто чудо. Изящные строгой формы с литыми подчерненными медальонами по бокам. Но хозяин тут же разрушил очарование минуты. Проследив мой взгляд, он ухмыльнулся и сказал: «Проклятие для прислуги! И ее нужно поднимать вдвоем, если не втроем. Причуды моей бывшей жены. Почти все в этом доме ее причуды. Фи!» Я тут же спросил его: «Так о чем же вы хотели поговорить со мной, господин Слэу?»
2: «Видите ли, господин Тримл»,
1: — ответил он, доставая из бара плебейского вида графин с виски и пару стаканов.
2: «Сначала я попрошу вас отведать несколько блюд и сказать, насколько они соответствуют нормам высокого кулинарного искусства».
1: Я не сдержал все же ядовитые реплики.
2: «Тогда вам не следует угощать меня этой водкой. Она обжигает вкусовые сосочки, и после нее можно посчитать лакомством даже опилки».
1: Не уловив, очевидно, всей иронии, доктор Слэу тут же встал.
2: «Прошу извинения, но я оставлю вас на несколько минут. В доме никого нет, так что все придется сделать мне самому».
1: Он стремительно удалился, и я не успел спросить, чего же конкретно он ждет от меня. Кто он такой? Кулинар-маньяк? Или маньяк-кулинар? Не похоже. Не умный шутник, не думаю. Он говорил совершенно серьезно, даже с извиняющейся улыбкой. Соломенный вдовец, изнемогающий от одиночества. Слэу вернулся, не дав мне прийти к какому-либо выводу. В руках он держал поднос, накрытый сверху марлей. Я ужаснулся, но когда он откинул ее и стали видны блюда, я ужаснулся еще больше. Судя по виду, в первом было прекрасное свежее мясо, неумелое и грубо затушенное в винном соусе. Во втором дымился пивной суп с клетками, морковью и горошком. И в нем, бог мой, в пивном супе плавал лавровый лист. Что лежало в третьей тарелке, я не видел, она была накрыта сверху металлическим колпаком, но среди запахов отчетливо различался аромат горячего яблочного пирога, в котором в чудесной пропорции было смешано нужное количество ванили, корицы, сахара и замечательно несколько капель рома. Я восторженно обонял, и это благоухание помогло мне увидеть теплое, пушистое, как тельце цыпленочка, бисквитное тесто, желеобразную, разомлевшую в жару начинку. Усевшись напротив, Слэу наблюдал за выражением моего лица. Затем, решив, что увертюра сыграна, он сделал рукой горделиво приглашающий жест.
2: «Прошу вас, господин Тримл, попробуйте вот ложки и скажите, что вы об этом думаете».
1: «Больше для приличия попробовал я весь этот натюрморт, не считая нужным на сей раз скрывать выражение своего лица. Я имел на это право. Мое первое впечатление тут же подтвердилось. Мясо было неплохое, но совершенно испорченный гарнир и дикарское приготовление. Пивной суп вполне годился бы для непритязательного гастронома, но лавровый лист...
2: И только штрудель. Восхитительный штрудель. Штрудель по-венски был прекрасен, свеж и чист, как поцелуй ребенка. В нем не было ни одного изъяна.
1: «И вы сами создали это?» — несколько бестактно спросил я. Доктор Слоу, вздохнув, улыбнулся и непонятно сказал:
2: «Вы не представляете, как верны ваши слова».
1: Муза кулинарии внушила ему идею достать из бара бутылку сухого Мозельвейна. Не удержавшись, я просмаковал еще ломтик.
2: «Ах, штрудель!»
1: Хозяин же долил себе виски, сжал стакан в руке и принялся кружить по обширной гостиной, то и дело спотыкаясь о ковер. В этом прекрасном доме он казался совершенно чужим. Он ходил и ходил, и вдруг из него прямо-таки хлынули слова.
0: «Знаете, господин Триммл, считается, что время ученых-одиночек прошло.
1: Верно и неверно, как любая истина, которую пытаются утвердить в качестве абсолютной.
0: Есть мысли, гипотезы, идеи, стремления, способные вдохновить человека настолько, что он обретает невероятную целеустремленность, которая, в свою очередь, дает невероятные силы».
1: Теперь он был настолько мне приятен, что я согласен был выслушать все, что бы он ни сказал. Огромные часы в футляре из-под резного дуба мягко и басовито пробили 11. Грустно покачав головой, Слоу сказал:
2: «Именно так они звонили в тот вечер, когда я, наконец, понял, чего хочу от себя.
1: Не помню, как и почему, но в тот раз я заехал на самую окраину цеховых кварталов к печной трубе. Я вздрогнул и налил себе еще Мозельвейна.
0: Среди этих домов из жести, старых ящиков, будок из горбыля и мешковины я петлял около часа и уже отчаялся выехать к реке, когда еще машина отказала. Промучившись с ней полчаса, я наконец догадался взглянуть на счетчик. Оказалось, что всего-навсего кончился бензин. Неподалеку стоял фургон департамента трудовых ресурсов, и шофер продал мне 5 литров, чтобы хватило докатить до бензоколонки. То, что я не попросил сдачу, сделало его разговорчивым и доброжелательным. И он сказал мне, кивнув на длинную очередь, стоявшую за его фургоном: «О, гляньте, тоже заправки дожидаются». Я часто видел в городе эти серебряные гиганты с красно-белой эмблемой ДТР, но никогда не интересовался, для чего они предназначены.
1: Видите ли, в них развозят еду и одежду в районы с низким жизненным уровнем. Для многих это единственный источник существования от рождения до смерти, который не всегда приходится долго ждать. Пища омерзительна. Шофер с кладбищенским юмором поведал мне, что среди этих ГИ, государственных иждивенцев, смертность от желудочно-кишечных заболеваний и пищевых отравлений достигает 40%. Этому надо было положить конец.
2: «Простите», — перебил я с легкой досадой, «а зачем вы мне это рассказываете? Я тоже не знал об этом и не желаю знать».
0: «Простите, господин Триммл», — упрямо сказал он, «но эти вещи знать необходимо. Иначе вам будет нелегко понять».
1: Для сохранения душевного равновесия мне пришлось отведать еще ломтик штруделя и выпить глоточек Мозельвейна.
0: Слоу продолжал, устало погрузив лицо в ладони. «Когда я вернулся домой, мне пришлось воспользоваться снотворным, потому что уснуть я не мог. На меня неотвязно глядели серые лица. Я видел истощенных детей с кривыми ножками. Вспоминал голодающих в Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке, мимо которых прошел, отделавшись подачкой. И на следующий день я вдруг вспомнил вашу речь тогда в Танжере. Вы говорили о том, что уровень истинной культуры можно распознать только по отношению к еде, не так ли?»
2: «Не совсем так.
1: Я говорил, что избыточность и грубость еды есть признак недостаточной духовной культуры нации, на каком бы этапе развития материальной культуры она ни находилась».
2: «Да, вот именно», — кивнул он и замолчал, съежившись в кресле напротив меня.
1: Через несколько секунд он снова поднял глаза. Красные, отчаянные и горестные, они так не вязались с его респектабельным видом.
0: «Ну о какой культуре, духовной или материальной, может идти речь, если человек просто подыхает с голоду? Если он вынужден жевать отбросы, траву, а в 200 метрах от него магазины ломятся от жратвы!» —
1: пронзительно выкрикнул он, ударив кулаком по столу.
0: «Фи! И тогда...» —
1: продолжал он уже спокойнее. «Я начал работу, которая потребовала 4 лет жизни и половины моего состояния, а могла забрать все!» Он вдруг начал рыться в карманах, нашел футляр с ключами и выбрал один, причудливое бронзовое кольцо, массивный стальной стержень со сложной бородкой. Поднявшись, он пошел к шкафу с сервизом. Я не старался подсматривать, но все, что он делал, отражалось в темном экране огромного стереона, стоявшего передо мной. На панелях шкафа была тонкая резьба из стилизованных цветов. Нажав левой рукой на лепесток деревянного тюльпана, он вставил правый ключ в середину огромного георгина в центре орнамента и повернул его 3 раза вправо и 1 раз влево. Черный дубовый шкаф, полный металла и фарфора, вещь неподъемной тяжести, обернулся вокруг оси легко и точно, как балерина, и на меня ощутимо задуло холодным ветерком.
0: «Это готическое подземелье», — сказал Слоу, посмеиваясь, — «досталось мне в наследство от прежнего владельца. В этом бывшем бомбоубежище есть вентиляция, вода, освещение и некоторая меблировка. Все это мне весьма пригодилось, когда я покинул университет».
1: Не знаю почему, но я не испугался даже тогда. Видимо, потому что Слоу, как и сейчас понимаю, большая редкость в наше время, с доверием относился к любому человеку, особенно в начале знакомства. Он уже считал меня давним другом. И если я рисковал, то не больше, чем в Японии, когда меня угощали сашими из рыбы, которая иногда оказывается смертельно ядовитой. Только смельчака вознаграждало нежнейшее мясо. Спускаясь вслед за хозяином по винтовой лестнице, я испытывал то же самое ощущение. Но там меня ждало невыразимо скучное зрелище. Толстые полки, заставленные уродливой лабораторной посудой и банками с химикалиями, какая-то аппаратура, штативы, циферблаты, стрелки, змеевики, провода. Подземелье было достаточно просторным, а всего этого было не так много, что я сперва не заметил Фелисити, стоявшую подле вытяжного шкафа, и целую полку справочников. Но моя уверенность была непоколебима. Даже на Фелисити, прекрасной электронной плите с блоком автоматического и ручного управления, набором программ и памятью, нельзя было создать такой шедевр, какой я вкушал минуту назад. Для этого, кроме первоклассных исходных материалов и высокого мастерства, необходимо было то отношение к кулинарии, которым наделен я. А справочники... Рецептов гениальности там нет.
0: «Первое время она была мне помощницей», — сказал Слоу, ласково похлопывая Фелисити по корпусу. «Мои лаборанты наверху были уверены, что я слегка помешан на почве гастрономии, но исправно пожирали все, что она делала».
1: С дружеской фамильярностью он взял меня за локоть.
0: «Скажите, дорогой Трибл, вы в самом деле уверены, что съели, то есть попробовали неплохой обед?»
1: «А что же еще?» — саркастически спросил я. В подвале было прохладно, пронзительно пахло чем-то кислым, и мне хотелось поскорее уйти. Я не понимал, зачем он приволок меня сюда.
0: «Дело в том, что теперь я несколько более уверен в успехе своей работы», — довольно сказал он, глядя на плиту. «Если даже вы ничего не заметили».
1: «А что я, по-вашему, должен был заметить?» — насторожившись, спросил я.
0: «За 24 часа я могу изготовить 140 таких обедов из 53 разнообразных блюд», — также довольно сказал Слоу.
1: «Для этого мне нужно только От 1,5 до 2 тонн городского мусора без металлических и стеклянных включений, или 8 тонн древесных отходов, или... Ну, в общем, это уже детали. Гораздо важнее другое, что я провожу этот синтез не в громоздких реакторах, а в сравнительно компактной установке, и не через 200 прогнозированных лет, а сейчас, сию минуту, ту самую минуту, когда на Земле умирает от голода 2 человека. Я почти не сознавал, о чем он говорит. Это был удар. Если в Марокко узнают, что я, Леонард Тримл, вкушал синтетическую пищу, боже мой, весь клуб отвернется от меня. И что самое ужасное, в том числе 3 моих лучших друга, с которыми меня спаяла общая, давняя и чистая страсть. Они не простят мне осквернение наших идеалов. А когда писаки пронюхают, что мне не удалось отличить лжепищу от истины, да еще и раструбят об этом в своих мерзких газетах, можно будет умереть. Больше мне ничего не останется. А Слео, этот мошенник, этот подлец, хлопал меня по плечу своей ошпаренной кислотами лапой и разглагольствовал вовсю. Конечно, это было трудно, и сейчас полно крепких задачек, но главное достигнуто. А те я добью, будьте уверены, вот запущу машинку на полный ход. Вы представьте, сколько проблем будет сразу решено. А чтобы эти чинуши немного пошевелились, завтра же созову пресс-конференцию. В свое время газетчиков очень заинтересовало, почему Нобелевский лауреат оставил кафедру. Когда покажу им почему, они взовьются. Обо всем я, конечно, не расскажу.
3: Постойте!
1: Жалко вскрикнул я, не желая расставаться с последней иллюзией.
3: Неужели даже штрудель, великолепный, нежный и прекрасный штрудель, был всего лишь подделкой?
1: Слеу засмеялся.
3: О, как я ненавидел его в эту минуту!
1: «Мой бедный Тримл», — протянул он с отвратительной фамильярностью. «Я понимаю, вам грустно, хоть вы и удивлены. И да, и нет. В нем есть еще некоторые примеси, которых нет в природных материалах, но они безвредны и обнаруживаются только лабораторным путем. Вот пойдемте-ка со мной». В полной уверенности, что я покорно следую за ним, он энергично помчался к Фелисити. Когда он снял переднюю стенку, я увидел, что вместо пульта управления и диска набора программ под ней было грубо и поспешно смонтировано что-то хаотичное, незнакомое и дико сложное. И это надругательство над беззащитным и полезным аппаратом переполнило чашу моего терпения. Меж тем Слео отворил выкрашенный синей краской люк, расположенный слева от машины. Справа от нее был такой же люк, но замазанный красным суриком. Сняв пиджак, он защелкал переключателями. За стеной, в которую была вделана бедная Фелисити, возникло ровное густое гудение. Взяв совковую лопату, Слео открыл дощатый ларь и принялся с ухватками заправского кочегара швырять в синий люк опилки. Лопату за лопатой. С него капал пот, но он все время говорил: «Тут одна из главных загвоздок по части механики. Ох, ну ничего, при поточном процессе наладим конвейеры». Гудение стало тише. За стеной возник лязг и жужжание. Потом раздался звонок. На панели вспыхнула красная лампочка. И Слео проворно бросился к красному люку, схватив поднос. Люк поднялся вверх, скрипнув петлями, но я уже не мог смотреть. Раздались мягкие удары и новый скрип и лязг. По запаху я догадался, что это штрудели. Но теперь их аромат казался мне тошнотворным. «Вы можете попробовать любой!» — торжественно провозгласил Слео. «Ручаюсь, что не отличите от того, который вы уже...»
3: «Нет-нет», — поспешно забормотал я. «Это потрясающе, но я...
1: мне что-то плохо». Посерьезнее, Слео взял меня под руку и повел к лестнице.
3: «Не волнуйтесь, дорогой Тримл. Вас, наверное, сморило в подвале. Требуется некоторая привычка, чтобы долго пробыть здесь».
1: Наверху в гостиной он усадил меня в кресло, налил мне бокал и вытащил откуда-то флакон таблеток Гип-Гип. Когда мне стало лучше, я сел прямее и сказал: «Доктор Слео, но это же преступление!» Кажется, он не поверил своим ушам. Мотнув головой, будто его ударили по щеке, он сдавленно спросил: «Преступление, сказали вы?» «Да, преступление», — непоколебимо подтвердил я, глядя ему прямо в глаза. «Вы навсегда закрываете человеку один из путей к совершенствованию. Возможность стать над грубой сытостью и радоваться тому прекрасному, что можно извлечь из примитивного процесса насыщения, возвеличить свой дух. Вы уничтожаете искусство, заменяя его штамповкой». Он выслушал меня до конца, и когда я остановился, чтобы освежить пересохший от гнева рот глотком вина, спросил: «Господин Трибл, это правда, что с прошлого месяца вы стали одним из сотни?» «Какое это имеет значение?» — холодно спросил я. «Большое», — также холодно ответил он и усмехнулся. «Сотню входит в семейство, насчитывающее 11 поколений бизнесменов, ведущие свой род от первопоселенцев и обладающие состоянием не меньше 3 миллионов. Вы никогда не голодали, Тримл, разве что в лечебных целях. Я вырос в семье, где было 7 детей и не было отца. Первый раз я наелся досыта в 15 лет».
3: Я попытался перебить его, но он удержал меня резким повелительным жестом.
1: «Вы маскируете свое стремление к постоянной сытости, Тримл. Вы рядите его под любовь к искусству». Он вскочил, не в силах больше оставаться на месте, и подошел к окну, за которым клубилась ночь.
3: «Боже!»
1: — сказал он с неожиданной тоской.
3: «Почему всегда было и есть столько людей, которые живут только чтобы жрать, спать, надевать на себя тряпки? Неужели это испытание, призванное отсеивать тех, кто не сможет всем этим пожертвовать? Нет, я поломаю...» Откуда у меня взялись силы и почему я поступил именно так, не знаю.
1: Но это я взлетел с кресла, схватил за ручки серебряную супницу, взметнул ее и с незнакомой силой обрушил на залысый ненавистный затылок. При всей моей хрупкости я выгляжу внешне крепким и румяным. Это такое же следствие моего увлечения, как ожоги от паяльника на руках радиолюбителей. И я не понимаю, как мне удалось стащить его вниз по лестнице, поднять и сунуть в синий люк в гудение и звяканье. Пока я стоял, пытаясь отдышаться, и вытирал руки носовым платком, знакомо взвизгнул звонок, сверкнула красная вспышка, и из люка, рассыпаясь на бетонном полу один за другим, повалились яблочные пироги. В последнем торчал ключ. Красивое бронзовое кольцо на стальном стержне с причудливой бородкой. На улице я почти сразу увидел автомат для вызова роботакси. Когда машина подъехала, набрал шифр своего квартала, растянулся на сиденье и устало закрыл глаза. Есть вещи, о которых здравомыслящий человек никогда не пожалеет, даже если они дорого ему стоили. Я никогда не пожалею о докторе Слео, но...
3: Штрудель. Прекрасный, сладостный, упоительный штрудель.
4: Михаил Кликин. Последний солдат последней войны. Он проснулся и, не открывая глаз, потянулся привычно к кнопке звонка. Пальцы скользнули по шершавой стене, задели провод и уже по нему добрались до прохладной металлической пуговки. Он вдавил ее и долго удерживал в нажатом состоянии, как обычно, пытаясь услышать сам звонок. И, как обычно, ничего не услышал. Плотно сомкнутые веки не мешали ему видеть яркий утренний свет. Шторы опять открыты. Снова солнце светит прямо в лицо, разбрасывает живые теплые пятна по чистой, безупречно чистой комнате. Очередное безоблачное, освеженное ночным дождем утро за окном. Идеальный мир. То, ради чего он воевал. Ради чего отдали свои жизни другие. Он потянулся, все еще не торопясь прозреть. Сел на жесткой кровати, отвернувшись от солнца. Спустил ноги на теплый пол. Слепую нащупал голыми ступнями мягкие домашние тапочки. Забавные такие тапочки, глубокие, бархатные, с пушистыми большими помпонами. Похожие тапочки были у него до войны дома. За дверью раздались шаги. Ровно минута и 12 секунд прошло с того момента, как он нажал кнопку. Минута и 12 секунд – это было в сценарии каждого дня. Следом должна последовать фраза «Здравствуйте, Катис». Дверь бесшумно отворилась. Он уловил это по движению воздуха. «Здравствуйте, Катис». Он открыл глаза и сварливо сказал: «Хоть бы один единственный раз вы произнесли что-нибудь другое. Вечно это «Здравствуйте, Катис». Высокий молодой человек, закутанный в ослепительно белый халат, чуть кивнул головой. «Хорошо. Что у нас на сегодня?» «Сначала завтрак. Об этом я догадывался и 5 лет назад. Затем душ. Не тяните резину, Свитес. Просмотр утренних новостей, работа с почтой, обед, 2 часа гипносна. Хватит. Все это я знаю. Есть что-то новое?» «Да». «И что же это?» «Утка с яблоками на ужин, кремовый торт и хороший коньяк».
5: «Коньяк?» «Немного не то, что я ожидал, но тоже неплохо».
4: «В честь чего все это?» «У вас сегодня день рождения».
5: «Вот уж действительно что-то новое. У меня же никогда не было дня рождения».
4: «В архивах мы нашли ваши старые документы. Там есть эта дата».
5: «Сегодня?»
4: «Сегодня».
5: «И сколько же мне исполняется лет?»
4: 102 года, Катис».
5: «Подумать только. Не мудрено, что я растерял всю свою память».
4: Высокий человек в безупречно чистом халате чопорно кивнул и вышел за дверь. Через пару мгновений он вернулся, катя перед собой тележку-столик с завтраком. «Сначала оденетесь или будете завтракать прямо так?» – поинтересовался он.
5: «Зачем одеваться? Эта пижама меня вполне устраивает».
4: «Как хотите».
5: Молодой Свитес пожал плечами и придвинул тележку к самой кровати.
4: Ловкими движениями он снял с тарелок крышки, достал из небольшого выдвижного ящика вилку, нож, положил перед старым Катисом. «Сделать вам бутерброд?»
5: «Не надо, я сам».
4: «Кофе со сливками?»
5: «Не трогайте. Сегодня я буду пить черный».
4: «Как скажете». Свитес отступил на шаг, вытянулся возле двери, замер.
5: Катис посмотрел на него, хмыкнул и принялся за еду. Нехотя он ковырнул вилкой салат, но тут что-то пришло ему в голову, и он встрепенулся.
6: «Послушайте, Свитес».
4: «Да».
6: «Сегодня ведь мой день рождения».
4: «Да».
6: «И вы мне нальете коньяк?»
4: «Да».
6: «Так может, вы дадите мне самую чуточку сейчас? К завтраку, а?»
4: «Нет».
6: «В кофе? Всего несколько капель».
4: «Нет».
6: «Но почему?»
4: «Утром алкоголь вреден».
5: «То же самое я всегда говорил своим боевым товарищам», — разочарованно вздохнул Катис. «Но сам этому никогда не верил».
6: «Значит, нет?»
4: «Нет».
6: «Окончательное нет?»
4: «Да».
6: «Что да?»
4: «Да, окончательное нет».
6: «Вы меня запутали, Свитес. Я вынужден капитулировать.
4: Катя свернулся к салату, нехотя пожевал зелень, отодвинул тарелку.
6: Уберите, не хочу есть. Подожду лучше утку с яблоками.
4: Как угодно. Свитес отодвинул столик, выкатил его за дверь, вернулся.
7: Ванна готова.
6: А может, обойдемся без этого? Знаете, Свитес, я почему-то думаю, что сегодня будет необычный день.
4: Сегодня ваш день рождения?
6: Вот-вот. Мне хочется верить, что этот день будет особым.
4: Катис встал. Шаркая по стерильно чистому полу стоптанными тапочками, подошел к вечно закрытому окну, выглянул на улицу. На свободу. Яркое солнце зависло над бескрайним лесом. Кругом, куда ни кинь взгляд, сплошная нескончаемая зелень. Рощи, перелески, местами торчат темные пики хвойных деревьев, клубятся кущи разросшихся ивовых кустов. Горизонт, размытый туманной дымкой, отступил невообразимо далеко.
6: «Красиво!» — выдохнул Катис. «На каком мы этаже?»
7: «Здесь один этаж».
6: «Ну тогда сколько метров до земли?»
7: «Чуть больше 200».
6: «Да, конечно. Я вспомнил. Склероз, Свитес. Призабавная вещь. Конечно же, 220 метров. Башня. Я чувствую себя принцессой, заточенной в замке. Где же мой принц? Где мой избавитель? Свитес, вы случайно не принц?»
7: «Нет, Катис. Я дракон, который вас сторожит».
6: «О, вы сегодня даже шутите. Действительно, что-то случится».
4: Катис залез на подоконник, привалился спиной к толстому прочному стеклу, за которым разверзлась зеленая пропасть.
6: «Знаете, Свитес, я мечтаю когда-нибудь выйти отсюда. Вдохнуть полной грудью свободный воздух. Мне почему-то кажется, что он сейчас совсем другой. Не тот, что был до войны, не так ли?»
7: «Не знаю. Я родился, когда война уже закончилась».
6: «Воздух должен благоухать, цвести, веять. Воздух должен гудеть, шелестеть, шуршать. Он должен жить, дышать, а не как здесь.
7: Вам же известно, что вы не можете находиться за пределами башни».
6: «Вы мне постоянно об этом напоминаете, ничего толком не объясняя».
7: «Я неоднократно говорил, что башня поддерживает нормальную жизнедеятельность вашего организма. Она управляет вашим стимулятором сердца и...»
6: «Вот не надо начинать все сначала», — запротестовал Катис. «Я совершенно здоров и отлично себя чувствую. Я просто уверен, что этот стимулятор вы выдумали, чтобы удержать меня на месте».
7: «Вам 102 года, не забывайте».
6: «Разве я могу это проверить? Я выгляжу максимум на 60.
7: «Вам 102 года. А то, как вы выглядите, это заслуга башни и медицины».
6: «Какая к черту медицина? Неужели вы думаете, будто я способен поверить, что для поддержания меня в живом состоянии...»
4: Катис хмыкнул, скривился.
6: «Необходима огромная башня в 200 метров высотой».
7: «220 метров».
4: Они долго глядели друг другу в глаза и молчали. Первым взгляд опустил Катис.
6: «Ладно, черт с вами. Пусть будет так. Но рано или поздно я решу и эту загадку. Я ведь уже решил одну».
4: Старик хитро прищурился.
6: «Сказать какую?»
7: «Как угодно».
4: Катис вновь поднял голову и заглянул в молодое лицо Свитеса. Посмотрел пристально, серьезно. Сказал:
6: «Вы ведь не тот, кем кажетесь, не так ли?»
4: Свитес выдержал взгляд, пожал плечами. «Все мы не те, кем кажемся».
6: «Не надо притворяться, что не понимаете. Не надо. Вы отлично знаете, что я имею в виду. Вы не человек, Свитес».
7: «С чего вы взяли?»
6: «Ага, заинтересовались. Ищите, на чем прокололись. Свитес, я сейчас же хочу поговорить с человеком.
4: Я человек.
6: Нет, Свитес, нет. Я хочу поговорить с настоящим человеком, понимаете? С настоящим.
4: Хорошо, только не волнуйтесь. Вам вредно так возбуждаться.
6: Я перестану волноваться, когда поговорю с человеком.
4: После обеда я направлю к вам доктора Раксина.
6: Доктор Раксин? Ха! Он такой же, как и вы. Все здесь. И доктор Раксин, и вы, и уборщик, не помню его имени, и...
4: Катис вдруг остановился, захлебнувшись неоконченным словом. Лицо его налилось краской. Он что-то неразборчиво просипел, словно задыхался. Сгорбился, закрыл рот ладонями и зашелся в приступе яростного хриплого кашля. Свитес подошел и положил руку старику на спину, поддерживая содрогающееся тело.
6: Все, спасибо.
4: Катис откашлялся, перевел дыхание. Глаза его слезились. На носу висела мутная капля. Он утерся.
7: «Вам не следует волноваться», — укоризненно сказал Свитес. «После обеда к вам зайдет доктор. Поговорите с ним. Мне кажется, вам нужна помощь».
4: Катис промолчал, разглядывая мокрую ладонь.

0: Писем на этот раз было немного, чуть более десятка. «Вы только послушайте, Свитас!» — оторвался от чтения Катис. Старик лежал на кровати, на неубранной постели, прямо поверх скомканного белья, наплевав на все обычные правила. Цитирую. «Дорогой солдат, мы узнали, что сегодня ваш день рождения. Поздравляем вас и желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни. С любовью и признанием, сотрудники архива Главного исторического центра». Катис отложил письмо, перевернулся на бок. «Знаете, Свитас, я давно заметил, что чем старше человек, тем меньше вы ему желают. Молодым и денег, и удачи, и успехов в делах, и счастья, и мало ли что там еще. А к старости остается лишь вот это – здоровье и годов жизни. Вот вам, Свитас, желали когда-нибудь долгих лет жизни?»
1: «Нет».
0: «Впрочем, я забыл, вы же не живете. Вы не человек».
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Катис взял очередной конверт, вытащил листок, развернул его и стал читать вслух.
0: «Уважаемый солдат, недавно я смотрел фильм, где вы рассказываете об ужасах последней войны. Должен сказать, что увиденное потрясло меня до глубины души. Это письмо я пишу для того, чтобы сказать вам: я восхищаюсь вашими подвигами, подвигом вашего поколения. Вы сделали все возможное, чтобы спасти мир. Вы сохранили для нас будущее. Вы позволили нам жить здесь и сейчас. Спасибо вам за все. В вашем лице я благодарю всех наших солдат, которых уже нет в живых, всех тех, кого вы знали, кого помните, и тех, с кем вы никогда не встречались. Спасибо. С наилучшими пожеланиями, Шемир из города номер 33.
2: Катис хмыкнул.
0: Столько восторгов. Пожалуй, ему надо будет отправить ответ. Стандартный бланк.
2: Сделаем, отозвался Свитас.
0: И знаете, Свитас, что странно? Ведь я известный человек, не так ли?
2: Да, конечно.
0: Я последний солдат. Последний человек из тех, кто пережил войну и дожил до настоящего момента. Про меня рассказывают в школах, меня показывают по телевизору, в кино. Читают мои книги, да?
2: Да.
0: Но почему тогда мне не пишут дети? Почему все письма приходят от взрослых?
2: Свитас ответил не сразу. Кашлянул в кулак, чтобы скрыть секундное замешательство.
1: «А вы этого хотите?»
0: «Почему бы нет?»
1: «Ну, просто у нас есть правило, что к последнему солдату обращаться могут лишь совершеннолетние дееспособные граждане. Но школьники пишут сочинения. Если хотите, я могу достать некоторые».
0: «Если вас не затруднит».
2: «Хорошо».
0: «Вот и чудно».

0: Он ворвался в дверь, поставил у порога свой чемоданчик, прошелся по периметру комнаты, что-то выглядывая, вынюхивая, микробов, заразу, и лишь завершив инспекцию, поздоровался.
1: «Здравствуйте, Катис!»
2: «Привет, док!»
0: Свитос ушел, укатив тележку столик с обедом, к которому Катис почти не притронулся.
1: «Что, отсутствует аппетит?»
0: — озабоченно спросил доктор, присаживаясь на край кровати.
2: «Ну какой аппетит в мои года? Знаете, у меня сегодня день рождения».
1: «Да, я слышал. 102 года.
2: Поздравляю». «Спасибо».
1: «Жалобы есть?»
2: «Нет, все хорошо».
1: «А мне передали, что вы о чем-то хотите со мной поговорить».
2: «Не с вами, док. С человеком».
1: «А врачи что, не люди?»
2: «Некоторые».
1: «Я, например?»
2: «Да».
0: Раксин мягко улыбнулся.
2: «Вы внушаете мне опасения, Катис. У вас появляются странные мысли.
0: Быть может, вы поясните?»
2: «Это вы, быть может, поясните».
0: «О чем вы?»
2: «О том, почему мне не дают увидеться с людьми».
0: «С другими людьми?»
2: «С любыми людьми. С настоящими». «Но не надо начинать все сначала. Вам меня не переубедить. И не смотрите на меня, словно на ненормального. Я в своем уме, я твердо знаю это».
1: «Хорошо, я все объясню.
2: Но потом ваша очередь давать объяснение. Договорились?»
0: «Я не понимаю, о чем вы,
2: док».
1: «Хорошо, рассказывайте».
0: Катис, лежа на кровати, какое-то время пристально вглядывался в обеспокоенное лицо доктора. Затем тяжело вздохнул, словно убедился в своих худших опасениях, и сказал:
2: «Вот и сейчас вы не дышите. Ваши ноздри неподвижны, ваша грудь не поднимается. Вы глотаете воздух лишь тогда, когда говорите.
1: Вам кажется?»
2: «Не перебивайте. Вы не дышите, но не это самое главное. Вы не стареете, вот что. Конечно, вы достаточно умны, чтобы менять персонал каждые 5 лет, но и за 5 лет человек иной раз сильно меняется.
1: Человек! Люди!
2: Но не вы. Катис, подождите. Позвольте мне выложить все. Смутные подозрения зародились у меня давно, лет 10 назад, а может и раньше. Это ваша похожесть в движениях. Не знаю, как точно выразиться. Одинаковая пластичность, что ли? И манера говорить. У всех у вас одна и та же интонация. Одинаковые слова. Вечная серьезность, деловитость, озабоченность, сухость. Никто не поделится проблемами, не расскажет о семье, не похвастается успехами детей. Это так странно. Но тогда я еще не понимал, кто вы такие. Не придавал особого значения всем этим странностям. А примерно год назад я увидел мойщика окон. Он стоял в своей подвесной люльке и тер стекла с той стороны, не обращая на меня внимания, не заглядывая в комнату. Но зато я не отрывал от него взгляд. Ведь я его уже видел. Да, это был ваш прокол, который открыл мне глаза. Знаете, док, у меня отличная память на лица, а склероз весьма забавная штука. Я могу забыть, о чем и с кем говорил вчера или позавчера, но в то же время воспоминания 10-летней давности могут остаться необычайно яркими и близкими. Этот паренек был мне знаком. Он уже мыл эти окна примерно 20 лет назад. И он ни капли не изменился с тех пор. Тут меня и осенило. Вы все не люди. Но я хотел убедиться в этом. В тот же день я словно бы случайно разбил стакан и довольно сильно оцарапал запястье Свитоса. Он схватился за порез, развернулся и быстро ушел. Я обследовал пол и нигде не увидел ни единого пятнышка крови. Хотя кровь должна была быть там. Должна была, если бы Свитос оказался человеком. Но он им не был. С того дня я стал замечать многое, на что раньше попросту не обращал внимания. Знаете, на шее у людей

0: всегда бьется маленькая синяя жилка. Ее хорошо видно при повороте головы, особенно на свету. По ней можно считать пульс. А у вас пульса нет. Нет этой жилки. У вас нет сердца. Так кто же вы? Кажется, я знаю. Помню, в последние годы войны было много разговоров о создании человекоподобных роботов. Андроидов, киборгов, по-всякому называли. Никто их лично не видел, но кое-кто утверждал, что эти машины воюют как на нашей стороне, так и на стороне противника. Говорили, что внешне их почти невозможно отличить от человека. Утверждали, что они разумны, по крайней мере разумны настолько, чтобы понимать и выполнять приказы командира. Вполне достаточно для хорошего солдата. Говорили... Катя смахнул рукой. Да много чего говорили. Док, скажите честно, вы робот?
1: Доктор Раксин отвел глаза.
0: Послушайте, Катис, это бред, что вы мне рассказали. Я небольшой специалист в этих отклонениях, в психике, но мне надо посоветоваться с коллегами.
1: Он рывком встал, подхватил свой чемоданчик и быстро вышел.
0: «Приведите ко мне человека!» — крикнул вслед ему Катис.
1: Дверь захлопнулась.

0: Пока Катис спал, убаюканный тихим шепотом гипноустановки, на втором этаже башни, в небольшой комнате, где вместо мебели вдоль стен выстроились разнокалиберные мерцающие экраны, проходило экстренное совещание. «Он догадался, шеф», — сказал доктор Раксин. «И догадался достаточно давно». Высокий, слегка сутулящийся человек, в черных волосах которого проглядывала седина, нахмурил густые, сросшиеся на переносице брови. «К вечеру я хочу видеть подробный доклад. Изложите все, не пропуская ни малейшей детали.
1: У нас есть записи.
0: Сделайте копии и приложите к делу».
1: «Мы можем посмотреть их прямо сейчас», — вмешался Свитас.
0: «Здесь?»
1: «Конечно, шеф».
0: «Давайте».
1: «Одну минуту».
0: Свитас повернулся к компьютеру. Кисти его легко порхнули над клавиатурой, пальцы хищно клюнули клавиши. На самом большом мониторе появилась картинка. Кровать, Катис, доктор Раксин. Скрытая камера снимала из угла сверху, и поэтому лица были плохо видны.
2: «Вы не дышите», — говорил Катис, горестно качая головой. «Ваши ноздри неподвижны, ваша грудь не поднимается. Вы глотаете воздух лишь тогда, когда говорите. Вам кажется...»
0: Доктор на мониторе выглядел так, словно только что получил мощнейший удар в челюсть.
2: «Не перебивайте! Вы не дышите, но не это самое главное. Вы не стареете, вот что. Конечно...»
0: Храня молчание, Свитас, шеф и Раксин досмотрели запись до того места, где доктор сорвался и выбежал из комнаты и из кадра.
2: «Приведите ко мне человека!» —
0: поднимаясь на локти, крикнул Катис с экрана.
2: «Я хочу видеть настоящего человека», — повторил он чуть тише после того, как хлопнула закрывшаяся дверь.
0: Совпадение или нет, но эти слова старик сказал прямо в камеру. «Все-таки он не знает самого главного», — сказал шеф, когда Свитас остановил запись.
1: «Сколько ему понадобится времени, чтобы понять остальное?» — спросил доктор.
0: «Я думаю, ему надо все рассказать», — высказался Свитас.
2: «Все?»
0: — шеф хмыкнул. «Да».
1: «А я против», — вскинулся Раксин. «Это будет для него ударом. Он не выдержит. Не забывайте, он стар, очень стар».
0: «Мы это помним», — хмуро ответил шеф. «Так что вы предлагаете, доктор?»
1: «Я?»
0: «Да, вы».
1: «Ну, не знаю».
0: «Чистка?»
1: «Нет, я не уверен, что это лучший вариант. У него и без того прогрессирующий склероз, а чистка... Нет, только в крайнем случае, когда уже не останется ничего другого».
0: «То есть вы считаете, что сейчас не крайний случай?»
1: «Я не знаю. В конце концов, я всего-навсего доктор, а не шеф. Вы здесь шеф, вам и решать».
0: «Да, решать мне. Ну, а вы что думаете, Свитас?»
1: «Я думаю, что надо попробовать вариант 2А».
0: «Говорите по-человечески, Свитас». Шеф нахмурил брови. «Что это за 2А?»
1: «Месяц назад я представлял вам список возможных экспериментов. Там был вариант 2А. Реакция объекта на истину».
0: «Ах, это. Помню». «То есть вы хотите понаблюдать, как солдат отреагирует на правду?»
1: «Хотя бы на часть правды».
2: «А я против», —
0: вновь высказался Раксин. «Помолчите, доктор. Вы верно заметили, что решать мне».
1: «Не буду молчать! Последний солдат — это мировое достояние. Это наше прошлое, наша история, наши корни. А вы собираетесь его попросту убить. Неужели вы не понимаете, что он этого не перенесет, не выдержит? Я категорически против».
0: «Хватит, доктор. Мы уже слышали ваше мнение».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Михаил Кликин. «Последний солдат». Окончание. Здравствуйте, солдат. Катис открыл глаза.
1: Что за черт? Вы кто?
0: Меня зовут шеф.
1: Хорошее имя, усмехнулся Катис.
0: Он сел на кровать и пристально всмотрелся в нового посетителя. Можете не вглядываться. Жилка на шее у меня не бьется, и воздух я глотаю лишь тогда, когда говорю.
1: Хорошее начало. Вранья больше не будет?
0: Не будет.
1: Присаживайтесь.
0: Знаете, у меня сегодня день рождения. Я постою. Поздравляю.
1: Как вам угодно. Спасибо.
0: Они открыто смотрели друг на друга. Оценивали.
1: «Так как мы построим нашу беседу?» – спросил Катис. «Я буду задавать вопросы, а вы на них отвечать, или же вы сразу все мне расскажете?»
0: «Что вы хотите знать?»
1: «Прежде всего, почему я здесь заточен, словно какой-то преступник?»
0: «Вы свободны?»
1: «Я свободен?» «Свободен?»
0: – Катис хохотнул.
1: «Ну да, конечно, все относительно. Я свободен в пределах башни. Вот эта комната, ванная, туалет, библиотека, рабочий кабинет, в который я уже несколько месяцев не заглядывал. И темные, полные сквозняков коридоры, ведущие в никуда, оканчивающиеся тупиками. Но моя настоящая свобода там!»
0: Он протянул руку к окну.
1: «За толстым стеклом. Эти леса, солнце, небо, ветер, который колышет верхушки деревьев, и я вижу его, но не могу почувствовать. А вы говорите, свободен. 60 лет я сижу на одном месте».
0: 68, тихо поправил шеф.
1: 60 лет вижу одни и те же лица.
0: 68.
1: Что вы говорите? Тем более. Мне кажется, что такой срок велик даже для маньяка-убийцы. Впрочем, я действительно убивал.
0: Вы воевали.
1: Я убивал.
0: Катис досадливо махнул рукой, вылез из-под тонкого одеяла, спустил ноги на пол.
1: Впрочем, я увлекся. Я задал простой вопрос и пока не получил на него ответа. Так почему же я сижу здесь?
0: Потому что мы оберегаем вас.
1: От чего?
0: От действительности.
1: Послушайте.
0: Нет, Катис, теперь вы меня послушайте. Шеф набычился, сутулился больше, чем обычно, скрестил руки на груди. «Если вы спокойно воспримете то, что я вам сейчас скажу, то, быть может, с сегодняшнего дня ваша жизнь изменится».
1: «Я выйду отсюда? Увижу людей?»
0: «Нет, Катис, вы никогда не увидите людей».
1: «Почему?»
0: «Война... Людей больше нет. Человечество вымерло, как вид, полностью».
1: Что?
0: Вы оказались совершенно правы. Мы не люди. Мы роботы. Разумные механизмы с гибким интеллектом. Мы самосовершенствуемся, развиваемся, прогрессируем. Мы по-настоящему разумны. Может быть, даже разумнее, чем были люди, но мы не люди. Человечество больше не существует.
1: Вы хотите сказать, что я последний?
0: Катис смотрел в глаза собеседнику, заглядывал искоса, чуть прищурясь, словно надеялся увидеть там искорку лукавства. Он пока не совсем понимал. Не мог понять, принять.
1: Я последний? По-настоящему последний, единственный? И никого? Я... Но...
0: Людей больше нет, Катис, жестко повторил шеф. Только мы.
1: Но...
0: Катис встал, оперся рукой о спинку кровати. Он не чувствовал ног, в голове что-то надрывно гудело, перед глазами все плыло, стены смазались, медленно, тошнотворно качалась мебель. Он шагнул вперед.
1: Но... Я... выкрикнул он отчаянно и хрипло. Я...
0: Воевал.
1: Ради чего? Этого? Идеальный мир. Все правильно. Ни единого человека на целом свете. только он.
2: Я!
1: Его лицо задергалось. И роботы. Робот что-то говорил. Катис видел, как открывается его рот, как шевелятся губы, но слов не было. Катис ничего не слышал, только в голове что-то бешено визжало. Выло, словно падающая авиационная бомба, пикирующий бомбардировщик. Вы сохранили для нас будущее.
2: Для нас.
1: Вы позволили нам жить здесь и сейчас.
2: Жить.
1: Спасибо вам за все.
2: За все.
1: Спасибо. Он запрокинул содрогающуюся голову и захохотал. Пена выступила на губах, вывалился язык, шею сводило тиком. Череп был готов разорваться. Прямо в мозг рушилась огромная бомба, скрежетала, подвывала. Что-то вспыхнуло в голове, ярко, взорвалось. И тотчас тьма чернильной кляксы расползлась перед глазами. Тишина. Катис запрокинулся, раскинув руки, и тяжело рухнул, ударившись затылком о кровать. В операционной было прохладно. «Ну что там?» — спросил ШАФ-541. «Дрянь дело!» — отозвался ремонтник, заглядывая во вскрытую черепную коробку. «Где вы такую рухлядь достали? Если не ошибаюсь, КТС-23?» «Да, ты не ошибся. Боевой робот-андроид КТС-23. Участник войны. Это солдат».
3: «Серьезно? Последний солдат?»
1: «Тогда буду осторожен. Уж постарайся». В дверном проеме показался доктор РКСН-2. Он приблизился к столу, мягко отстранил ремонтника, сам осмотрел повреждения. «Ну что, док?» — спросил ШАФ-541.
3: «Я предупреждал», — отозвался доктор. «Он не перенес удара. Инсульт».
1: ШАФ-541 удивленно вздернул левую бровь. Ремонтник пояснил. «Короткое замыкание в третьем процессорном модуле. В результате возникшего перегрева капилляры системы охлаждения разрушились, и жидкость залила часть схемы». «Восстановить можно?»
3: «Можно, конечно. Только вот таких процессоров уже давно не выпускают. Но я подберу аналог. Правда, придется понижать частоту и...»
1: «Ладно, работай». ШАФ-541 повернулся к доктору. «Что ж, Раксин, вы оказались правы».
3: «Да, шеф, но меня это не радует».
1: «Меня тоже».
3: «Что дальше?»
1: «Ничего, как обычно. Подлатаем, потом проведем чистку».
3: «Опять чистка?»
1: «Да не волнуйтесь вы так. Что тут такого? Почистим память, уберем лишнее».
3: «Это память — наше достояние. Солдат — наша история, а вы...»
1: ШАФ-541 раздраженно махнул рукой, прерывая доктора. «Он же псих. Безумец. Шизофреник. Робот-шизофреник. Забавно, не правда ли? Понял, что вокруг него одни роботы, но не заметил, что сам такой же. Что и жилка на шее у него не бьется, и дышать он не умеет».
3: «А он дышал».
1: Доктор смотрел в пол.